0: спрашивали, никак не дирижировали этой ситуации. Но я вам говорю, совершенно вот так, как было. И потом пошли эти взносы. Причем прямо на счет Минфина Российской Федерации, который распределяет эти средства, повторяю еще раз, прежде всего на социальные нужды. Хочу поблагодарить бизнес России, в том числе и сидящих здесь на коллег, за эту инициативу. Спасибо большое.
1: В ходе заседания Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что проявления государственного терроризма Киева осложняют возможности мирного регулирования на Украине, а западные союзники Киева, которые отмалчиваются, становятся соучастниками, отметил президент. Российские войска освободили населенные пункты Васильевка, Благодатная и Должанка в Харьковской области, а также Ижевку Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, цеха производства, места хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 155 районах. Средствами ПВО в течение дня были перехвачены и уничтожены 426 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, над Московским регионом, а также Крымом. Минтранс России для обеспечения безопасности в области гражданской авиации ежедневно взаимодействует со спецслужбами и Минобороны России. На все угрозы находится решение. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин в кулуарах экономического форума.
2: Какое отношение имеет глава киевского террористического режима к безопасности полетов Российской Федерации? Мы эту безопасность обеспечиваем ее в ежедневной тесной координации со всеми специальными службами, с Министерством обороны. Если мы видим риски, мы об этом говорим, в этом случае вводятся ковры, но в целом у нас все авиакомпании летают и будут летать. И российское гражданское небо находится под должной защитой, и под грамотным эффективным управлением.
1: Напомню, что ранее Владимир Путин назвал заявкой на государственный терроризм угрозы Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе. Полицейские обезвредили медведя на территории поселка в Красноярском крае недалеко от образовательной школы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону. Хищник проявлял агрессию к собаке и разгромил несколько палисадников. На место выехал наряд ДПС. В связи с угрозой, которую представлял хищник, сотрудники полиции приняли меры к его ликвидации, говорится в сообщении. Как сообщалось, в Сибири, в том числе в Красноярском крае, в нынешнем году участили случаи выхода медведей в населенные пункты. Так, в Енисейском районе за лето зафиксировано более 100 подобных случаев. Охотники связывают это с увеличением популяции хищников. Медведь был замечен в Петропавловске-Камчатском, однако обнаружить и нейтрализовать хищника не удалось, сообщили ТАСС в мэрии города. Граждан призвали быть бдительными и предупредили, что зверь может выйти из леса повторно. До 8 утра в столице действует желтый уровень погодной опасности. Из-за тумана ожидается ухудшение видимости. Об этом заявили в гидрометцентре. К погоде мы еще вернемся. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Фигурное катание. На третьем этапе юниорской серии Гран-при ИСУ в Бангкоке в четверг состоялись короткие программы. В турнире девушек София Дзепко показала второй результат промежуточному лидеру Сумики Канадзаве. Россиянка проигрывает 0,21 балла. Отмечу, что Дзепко получила от судей штраф в 1 балл за поздний старт. В турнире юношей Лев Лазарев также второй с отставанием от лидера всего в 0,19 балла. Тем временем чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галямов получили нейтральный статус. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Новости футбола. Нападающий «Зенит» Андрей Мостовой перешел в «Локомотив» на правах аренды. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Напомню, контракт Мостового с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Ранее сообщалось о том, что футболист отправится в аренду в «Локомотив» только после пролонгации соглашения с «Зенитом». хоккее нападающий «Локомотив» Александр Радулов за явным преимуществом выиграл голосование «Спортэкспресса», по итогам которого определялся лучший хоккеист континентальной хоккейной лиги минувшего сезона. Радулов набрал 226 баллов, а его ближайший преследователь Дамир Шеребзянов только 97. Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда одобрил проведение чемпионатов мира в каждом сезоне, за исключением Олимпийского. Об этом сообщает пресс-служба ФИС. Частота проведения чемпионатов мира увеличится после 2032 года. В настоящее время чемпионаты планеты проводятся раз в два года. Напомню, накануне Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда объявила о допуске российских спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
4: Погода.
1: Сегодня в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 20 градусов, облачно и небольшой дождь. В Екатеринбурге до 24 градусов, выше 0 без осадков. В Иркутске 15-17 тепла, в Архангельске такая же температура, но облачно и местами сильный дождь. В Уфе плюс 25 без осадков, в Нижнем Новгороде 20-22 градуса, выше 0, кратковременный дождь и гроза. В Ростове-на-Дону до 30 градусов, выше 0, в Краснодаре еще теплее, до плюс 32, местами сильный дождь и грозы. В Санкт-Петербурге днем дождь, местами по области гроза, плюс 14-16 градусов. В столице переменная облачность, днем небольшие осадки в виде дождя, плюс 20-22 градуса. Ветер слабый, атмосферное давление будет понижаться и составит 742 миллиметра ртутного столба. В данный момент в Москве плюс 13, осадков не наблюдается, пасмурно.

0: Недавний анализ меда на полках торговых сетей показал, что в каждой второй банке меда не было. Сироп, патока, все что угодно, но не мед. Что происходит в пчеловодном мире, как вирус мошенничества проник в древнейший промысел, который кормил и лечил человечество тысячелетиями? Вопрос несложный, а ответов десятки. Попробуем разобраться. Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях председатель Союза пчеловодов России Валерий Анатольевич Михеев. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Валерий Анатольевич, сколько в России пчеловодов, сколько производится меда и насколько точны цифры?
1: Сразу скажу, что цифры есть, но эти цифры не точны, потому что очень сложно собрать статистику, чуть позже объясню почему. По статистике на сегодняшний день у нас 100-110 тысяч пчеловодов, меда мы собираем примерно 64 тысячи тонн, и пчелосемей 2,5 миллиона на всю Россию. То есть сокращение идет колоссальное.
0: А можно ли верить этикетке на прилавке и где лучше покупать мед?
1: Ну, вы знаете, даже с теми, что пытается у нас государство принять вот эти вот решения, я бы все равно на сегодняшний день этикеткам особо не доверял. Потому что вы сами знаете, что каждый год делает...
0: Роскачество.
1: Роскачество делает срезовые вот эти вот ревизии, и на полках оказывается до 70% фальсификата. По фальсификату скажу вот, что там все не так плохо, как вроде бы цифра звучит, 70%, но основной фальсификат идет не то, что там патока, а то, что мед еще разделяется по географическим составляющим. И, например, если мед липа, то там можно найти еще и подсолнух. А так как это недопустимо, то это, соответственно, является фальсификатом.
0: То есть это смешанный мед?
1: Это смешанный мед, да.
0: Купаж так называется.
1: Да.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: Как справедливо утверждал Ломоносов, если где-то убыло, то где-то обязательно прибыло. И нет ровным счетом ничего удивительного, что с тех пор, как возросли риски грузоперевозок по Черному морю, блокируются Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, оживляется грузовое судоходство в Каспийском море. Грузооборот каспийских портов Оля и Астрахань с начала года увеличился почти на 80%. Об этом сообщило Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области. На сегодняшний день он составляет 4 миллиона 200 тонн. Главным грузом, как и год назад, остается зерно. Его доля

0: размеров меньше, чем за один год, потому что это кладезь биологически активных веществ. Энзимы, пептиды, витамины группы В, витамин Е и многие другие ценные элементы. Особенно ценятся молодые, еще обтянутые кожей с пушистым мехом рога благородного оленя Марала, которые называются панты. Препараты на их основе считаются эффективным и безвредным тонизирующим средством. Они помогают восстанавливать силы при больших физических и умственных нагрузках, ну а также после перенесенных тяжелых болезней. Доказано, что средства из пантов обладают противовоспалительным, адаптогенным, иммуномодулирующим и омолаживающим действием. Оздоровительный комплекс мораловой фермы «Оленья застава» в Пермском крае получил поддержку по обновленной программе краевой микрофинансовой компании. Мораловоды оформили микрозайм «Приоритет» по ставке 2,5% годовых. Это вместо 3%, как было раньше. На эти деньги были куплены горючие смазочные материалы, запасные части для сельхозтехники, удобрения и средства защиты растений. Все это необходимо для содержания моралов и ведения хозяйства. Новые условия позволяют фермерам получать кредиты по минимальным ставкам без залога, а при оформлении техники в лизинг без аванса. Льготное кредитование фермеров стало возможным благодаря поручительству Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. На мораловой ферме можно будет пройти такие оздоровительные процедуры, как пантовые ванны, пантовые бани, ингаляции, ну и пить целебный пантовый чай. Россия уже который год непостижимым образом обходится без польских, французских, итальянских яблок и даже, подумать страшно, без бельгийских груш. А аграрии Кубани сообщают, что несмотря на не слишком благоприятные погодные условия, яблоневые сады края дадут хороший урожай. И он даже превысит прошлогодние показатели. Промышленный сбор сорта «Белый налив», конечно, уже закончен, но наступила очередь красно-оранжевого яблок Гала. На подходе Ренет Семеренко и Кубанская Багряная. Ну а завершит яблочный сезон Гренни Смит, Фуджи и Джеромини. Ну а также другие зимние сорта. Больше всего яблок в Абинском, Славянском, Динском и Ленинградском районах региона.
1: Крестьянская застава.
2: В гостях на крестьянской заставе председатель Союза пчеловодов России Валерий Анатольевич Михеев. Государство как-то охраняет пчеловодов от мошенников, ведь они наносят ущерб отрасли и в деньгах, и в репутации.
3: Государство делает попытки, но я считаю, что эти попытки не совсем правильные, потому что они только усложняют жизнь пчеловодам, а на самом деле вот эти все честные знаки, все, что делается, практически никакой пользы не приносит. Ну, вы же сами видите, как бы оно ни усложняло, а 70% они существуют, когда делают
2: все. С тем же самым честным знаком идет фальсификация.
3: Честный знак у нас только с 1 сентября, но я вам сразу говорю, что никакого результата этот честный знак на качество продукции не повлияет.
2: Тем более, что он ставится на упаковку,
3: да, да,
2: а не на содержимое, да?
3: Да.
4: Теперь послушаем репортаж Андрея Зенкова, а затем мы продолжим наш разговор.
5: Трудится как пчела, говорят иной раз о ком-то, имея в виду предельно плотный распорядок дня. Есть и семьи, где все обязанности распределены. Папа и мама на службе, сын и дочь сами делают уроки, бабушка или дедушка готовят обед и моют посуду. А теперь представим себе семью из 70 тысяч родственников. При этом все они живут в одном доме. Мы на пасеке «Медовый сад» под Серпуховым. На большом поле десятки разноцветных пластиковых ульев. У пчел самый разгар работы. И подходить чужому к ульям вплотную опасно, предупреждает владелец пасеки Иван Козярский.
6: Но не то, что опасно, не опасно. То есть мы работаем в любой ситуации. Как видите, сейчас погода хорошая, и пчелы достаточно спокойно работают. Мы вот без защиты стоим в 5 метрах от ульев. И, в общем-то, как бы пока ничего не происходит. Вот. Но действительно, да, пчеловод, как правило, очень хорошо чувствует свои семьи пчелиные. Хороший пчеловод, он живет в симбиозе с пчелами. Вот это миф, что пчелы одомашненные. Все пчелы дикие, даже находясь рядом с

0: нами, в ульях, созданных нами, они все равно остаются дикими пчелами.
1: Время от времени пчеловоду нужно доставать из улья рамки с медом. На этих пластинах буквально кишат пчелы. Мед – это результат их труда, залог их будущей жизни. Как объяснить диким существам принцип взаимосотрудничества?
0: Существует между теми, кто работает с пчелами постоянно, некий такой энергетический обмен на уровне подсознания, да, то есть что-то к тебе, какие-то приходят мысли, и ты каким-то образом общаешься с пчелами и понимаешь, что у них что-то не так, что там к ним мышь какая-то залезла, они когда-то просят помощи, когда-то ты им объясняешь, зачем ты пришел, они успокаиваются. Но мы открывали же ули, да, сейчас вот вы видели, да, что они вначале потревожились, начали выходить из улья для того, чтобы посмотреть, а кто это, а что это, не приносит ли им какой-то угрозы. Потом мы с ними спокойно пообщались, поговорили, и они успокоились, затихли и занялись опять своими делами.
1: Обычному стороннему человеку даже приблизиться к ульям страшно. Но в природе есть масса живых существ, для которых пчелы – обычный корм. На некоторых ульях видны странные, как будто бы пулевые отверстия.
0: То, что вынесет дырочку, да, синица пробивается, это обычно зимой происходит, когда семья находится в клубе, они садятся на литок, стучат, и пчела беспокоится, клуб может даже распасться, то есть это на самом деле для зимовки не очень хорошо, и пчела выходит на литок, и они ее склевывают. Вот поэтому синица зимой — это такой бич на самом деле пасеки. Летом сейчас на пасеке, вот я с бадминтонной ракеткой охочусь, то есть прилетают шершни, они хватают пчелу на литке и прям садятся на соседнее дерево и начинают ее есть. Казалось бы, да, то есть пчелы могут жалить, и вроде как бы не что им не угрожает. Однако, конечно, в природе у них достаточно много врагов.
1: Но главным врагом пасеки может оказаться сам человек. Ведь именно он регулирует запасы питания пчел и поддерживает, так сказать, энергетический баланс в тех искусственных жилищах, которые создал для диких пчел.
0: Вот все говорят, что пчелы погибли зимой, потому что было холодно. Я хочу сказать, что пчелы как раз холода-то особо не боятся. Они могут перезимовать совершенно спокойно и в минус 40. И пчелы боятся голода и боятся влаги. То есть если у них есть мед, они совершенно спокойно двигаются, сбиваются в плотный клуб и поддерживают там комфортную для себя температуру, перемешиваясь потихонечку. Поэтому сейчас очень модное пчеловодство, и очень модно поставить у себя на участке, на приусадебном, там 2-3 улья. И считается, что мы туда насыпали пчел и осенью собрали мед. К сожалению, это не так. Пчеловодство – это один из самых сложных видов сельского хозяйства. На грани науки очень много «если есть» и очень много моментов, которые влияют на успешность. И поэтому надо очень много знать, в том числе получать образование профессиональное по пчеловодству. Да? То есть, благо, у нас есть и курсы, и при Тимирязевке, и в Кубанском университете, и есть где учиться.

0: Я напоминаю, у нас в гостях на крестьянской заставе председатель Союза пчеловодов России Валерий Анатольевич Михеев. Валерий Анатольевич, все-таки какие болезни появились вот в связи с экспансией узбекских пчел на рынке?
1: Ну, самое последнее такое заболевание, которое зашло к нам, это тропилопсос.
0: Это... Что это такое?
1: Ну, это клещ. Клещ, которого...
0: Новый, да?
1: Новый клещ, который развивается моментально, и пасеки ложатся на раз-два. Угу. То есть сейчас пытаются сделать какие-то... Надо отдать должное. Пчеловоды не сидят на месте, и пчеловоды сами пытаются какие-то там дозировки лекарств мешать. Вот я был в Дагестане ранней весной в этом году. У них в прошлом году была просто беда с пчелами. Приехала туда Анна Зиновьевна Брандорф, встречалась с пчеловодом.
0: А кто это?
1: Это бывший у нас руководитель в Рыбном института пчеловодства. Сейчас она в Кирово занимается тем же самым. Скажу, что это, наверное, на сегодняшний день самый титулованный наш пчеловод.
0: Специалист, да?
1: Специалист, который признан и за рубежом, который... Она не вылазит из-за рубежа. То есть она уехала, например, в Казахстан, она тут же мне звонит, что я уже в Азербайджане, я в Таджикистане. И везде она признана, все с ней считаются. То есть она публикуется там. Она дала рекомендации пчеловодам, и мы весной приезжали, мы не нашли ни тропи, ни воротоза в пчелах. Но это не говорит, что там все так хорошо. Дело в том, что это начало сезона, там действительно его очень сложно найти. И вот сейчас она полетит буквально, я думаю, что в сентябре месяце туда, будет еще раз делать ревизии на пасеках, будет делать анализы, и мы посмотрим, какой результат за этот год там.
2: Из первых рук.
3: Мед напрямую от пасечника самый лучший, считают одни, и едут на пасеку. Нет, возражают другие, мало ли что пчеловод там наколдует, никто и не узнает. Торговые сети мед, по крайней мере, проверяют и идут за медом в магазин. Что ж, попробуем разобраться. И в этом нам поможет профессиональный медовый сомелье Алексей Михайлев.
4: Пчеловод выкачивает мед из сот, фильтрует его и поставляет его конечным потребителям. Так или иначе, во время центрифугирования у меда происходит контакт с воздухом, кислородом. Но пчеловод делает всего лишь два технологических действия. Первое – он откачивает, второе – он хранит. Когда мед поставляется переработчиком меда, то переработчик, согласно действующим нормам торговли, обязан выполнить свои технологические действия с медом. Первое – это фильтрация меда. Мед имеет свойство кристаллизоваться. Некоторые меды кристаллизуются от 2 недель, некоторые – от 3 месяцев. Чтобы отфильтровать закристаллизованный мед, его нужно распустить. И вот процесс распуска меда – это самое важное, из-за чего мед теряет аромат и вкус становится совсем другим. Потому что можно мед в щадящих условиях распускать при температуре не выше 40 градусов, а можно мед распускать при температуре 70 и выше градусов. И это будет два абсолютно разных конечных продукта.
3: Чем быстрее переработчик приготовит этот конечный продукт, тем быстрее реализует его через торговую сеть, которая, кстати, тоже торопит его по срокам.
4: Торговая сеть должна принять на полку магазина по своему составу, внешнему виду, консистенции и прочему единый продукт. То есть все, к примеру, 20 тонн должны быть однородные. Поэтому переработчик после фильтрации меда мед переливает в гомогенизатор. Гомогенизатор – это такая емкость со шнеком, где происходит купаж меда. То есть мед, простыми словами, смешивается. Для того, чтобы в конечном итоге получить единородный продукт. То есть мы получаем третье технологическое действие. И только затем происходит розлив меда.
3: Заметьте, мы ни слова не сказали о подделках, добавках всяких сладких сиропов и патоки. Но даже эти чисто технологические операции, обязательные в логистической цепочке улей, пчеловод, переработчик, магазин, увы, негативно влияют на качество меда.
4: Человек не может улучшить качество меда. Чтобы конечный потребитель получил самый лучший, сделанный пчелой, биологически целостный продукт, человек как можно меньше должен с медом выполнять технологических операций.

0: В гостях на крестьянской заставе председатель Союза пчеловодов России Валерий Анатольевич Михеев. Валерий Анатольевич, скажите, насколько помогает действующий закон о пчеловодстве? Он работает или не работает?
1: Он работает частично, так скажем. И вот мы сколько добиваемся, чтобы внесли в этот закон изменения по тем понятиям хотя бы, что такое пасека, что такое пчела и так далее. Пока, к сожалению, мы этого не можем, хотя бьемся уже года 4, наверное.
0: А что мешает?
1: Непонимание, я так думаю, недопонимание. Дело в том, что вот у нас сегодня по закону две особи пчелы – это уже пчелосемья. А на самом деле пчелосемьей это является, значит, 60-80 тысяч пчел. Ну, над нами Запад смеется, когда они узнали, что мы приняли вот такое понятие, они смеются. А от этого ведь очень многое зависит. Вот когда стали делать маркировку, что происходит? Две пчелы села на улей просто, да, пришла проверка, две пчелы сидит. А это у вас уже пчелосемья, почему вы ее не отметили? Вот, пожалуйста, вам штраф. Ребят, так работать нельзя.
0: А что значит маркировка? Маркировка каждой пчелы или маркировка улья или маркировка пасеки? Как это все происходит?
1: Смотрите, бьемся до сих пор, и частично даже некоторые регионы уже это ввели в практику, хотя это является нарушением, я так думаю, что ну, будем отставить эту позицию, потому что это положительный опыт. Они маркируют пасеку. То есть, когда маркируется пасека, пчеловоды не против. Пожалуйста, вот, пожалуйста, записано, сколько у меня ульев, сколько, значит, пчелосемей, здесь все есть. Но когда начинаем мы крепить на каждой улье вот эти вот бирки, а потом эти ульи мы же в процессе работы каждый
0: конечно,
1: раз меняем.
0: Меняются корпуса.
1: Да, да, это ума-разум, конечно. И я об этом говорил уже очень давно.
0: Кто это все придумал?
1: Вы знаете, я не знаю. Я считаю, что вот здравомыслящие люди до этого не додумаются.
2: Свое дело.
3: До 17-го столетия мед на Руси собирали бортники. Они, как медведи, находили пчелиные дупла и доставали оттуда содержимое. В начале 18 века начались интенсивные вырубки лесов, и пасечники стали делать колоды – пустотелые деревянные сооружения, имитирующие дупла. Колоды привлекали пчел, но выбирать из них мед было непросто. И лишь в начале 19 века украинский пчеловод Петр Прокопович придумал рамки – вертикальные пластины, которые вынимаются из улей, как полки из шкафа, и после сбора меда вставляются обратно. С разговора о рамках и началась моя беседа с Игорем Льговым, пчеловодом из Коломны.
4: Рамки тоже, они стареют, они ломаются. Если даже они не сломались, там в течение 4-5 лет изготавливать новые, потому что в дерево впитываются все вещества. Там из 4 реек сбивается рамка, натягивается проволока. Потом закрепляется вощина. Вощина – это то, что сделано из воска. Это восковая пластина, так скажем, с отпечатком сот. Через валики прокатывается, там есть уже оттиск начала сота. И они потом оттягивают уже сушь, так называемую. Полуфабрикат сот, да, если так по-простому.
3: На стационарной пасеке Игоря Легова 100 ульев, и в каждом 24 рамки. Ручной, в прямом смысле слова, работы. На эти рамки с мая по сентябрь пчелы приносят до 600 килограммов меда. Весь мед почти сразу раскупают местные жители. Они давно распробовали его качество. От чего оно зависит? От любви и уважения к пчелам, убежден Игорь.
4: Молодые пчелы занимаются вскармливанием потомства. Потом, когда они запечатывают своих подопечных, так скажем, они начинают заниматься отстраиванием сот. Пчела – это единственный насекомый и вообще живое существо, которое может вырабатывать воск. Восковые пластины у них образуются тоже только в определенный период жизни. То есть, вот когда они закончили вырабатывать маточное молочко и кормить там матку и личинок, следующий этап у них идет выделение восковых пластин. Наконец, занимается только отстройкой сотов. После того, как у них перестает вырабатываться восковые пластины, то есть, ну, как человек, то есть, рождается поэтапно, вот он идет, сначала он в садик, школа, и вот так же у пчел все происходит. После того, они начинают выходить на первые облеты. После этого они начинают приносить нектар, пыльцу, там, прополис. Потом уже, когда у них истрепываются крылья от интенсивной работы и полетов, они приобретают статус охранник дома.
3: Кстати, именно пожилые охранники жалят тех, кто неосторожно полез в их общий дом.
4: Молодая пчела никогда не ужалит никого, потому что она понимает, что ей надо еще отработать свой цикл. А жалят именно старые пчелы, защищая свой домик, идут на смерть. У нее устроено жало, как наконечник у стрелы. А когда она его вонзает, она трубчатая жало и плюс еще с шипами. У нее вырывается из тела мешочек с ядом. И после этого пчела погибает сразу.

0: Я напоминаю, у нас в гостях на крестьянской заставе председатель Союза пчеловодов России Валерий Анатольевич Михеев. Каким образом убрать с рынка мошенников? Ведь мед – это не лакомство, это скорее лекарство. Подделка лекарств влечет вред для здоровья людей. Может, с этой стороны зайти?
1: Можно попробовать, конечно, с этой стороны зайти, но я вам скажу так, вот у меня телефон обрывается, сейчас вот уже мед пошел, откачали пчеловоды, и обрывается телефон, просто люди заходят на сайт, видят телефон председателя Союза пчеловодов России, и звонят и говорят: скажите, где нам купить нормальный мед? И вы знаете, я ведь затрудняюсь ответить, потому что вот если я приехал сейчас с Приморского края, да, если там сделали дом меда, то я сейчас могу сказать жителям Приморского края, что у вас есть в Приморском крае такой дом меда, идите смело туда и покупайте, потому что там мед действительно соответствует тем качествам, которые и должно быть. На Алтае есть дом меда хороший, понимаете? Специализированные магазины меда, я думаю, что им можно доверять, но все равно надо держать под контролем. Но у нас сейчас вот основная масса меда продается непосредственно от пчеловода. То есть идут к пчеловоду...
0: С пасеки.
1: Я хочу сказать пчеловодам огромное спасибо. Их слово как купеческое раньше. Если они говорят, что это хороший, качественный мед, если он обманет, к нему больше покупатель не придет. И поэтому он должен держать свое слово, должен держать свою марку. То, что именно идут к пчеловоду и покупают с пасеки мед, это говорит о том, что пчеловоды у нас все-таки люди добросовестные и свою марку держат.
0: Мы говорили о пчеловодстве, меде и пчеловодах. Выяснилось, что с каждым годом клубок проблем нарастает, и ответ, честный мед или нет, находится не в банке на прилавке, а непосредственно на пасеке. Вот улей, вот пчеловод, вот мед. Пока только так. У нас в гостях на крестьянской заставе был председатель Союза пчеловодов России Валерий Анатольевич Михеев. Спасибо вам, Валерий Анатольевич.
1: И вам спасибо за приглашение, потому что это очень важно, когда мы говорим, люди узнают о тех делах, как действительно обстоят пчеловодство.
0: Программу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час всюду, где вы слушаете Радио России. В любую погоду.
2: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Открыла календарь международных праздников, учрежденных ООН и ЮНЕСКО, и зависла. Чего там только нет. День научной фантастики, день рождения соломинки для коктейлей, день десерта, день батарейки, день неторопливости, день общественного сна, что бы это ни значило, день снега, день объятий, день домашних насекомых, ужас какой-то. Всего же в календаре ООН и ЮНЕСКО 468 таких праздников, включая традиционный международный. То есть дней в году не хватает, чтобы все отпраздновать. Поэтому в некоторые дни случаются несколько праздников. Есть в этом календаре дни, так или иначе посвященные науке. Их немного. День Ньютона, день аспиранта, день инженерии, день Чеслапи и день нестандартно мыслящих людей. Я это тоже отношу к науке. Но есть среди них праздник, о котором хочу сегодня поговорить. День почерка, то есть день ручного письма. Он имеет непосредственное отношение к науке, потому что почерковедение, графология – это ее раздел. Еще древнегреческий философ Аристотель подметил, как нет людей одинаково говорящих, так и нет людей одинаково пишущих. Так что связь между характером человека и его почерком уловили еще в античности. А затем интерес к этой теме только усиливался. Первую известную работу по исследованию почерка написал в 1622 году Камилла Бальди. Называлась она «О том, как по букве письма узнавать характер и особенности писавшего». спустя 250 лет появился термин «графология» – учение об определении характера человека по почерку. Его придумал Жан-Ипполит Мишон, который разрабатывал систему графологии. Так графология вошла в жизнь и даже в моду. Гёте писал: «Нет ни тени сомнения, что почерк имеет отношение к характеру и уму человека, и что он может, по меньшей мере, дать понятие о его чувствах и действиях». А Зигмунд Фрейд не сомневался, что посредством почерка человек выражает свою индивидуальность. Эту точку зрения разделяли многие известные люди. Альберт Эйнштейн, Эмиль Золя, Александр Дюма и наш Николай Васильевич Гоголь, Антон Павлович Чехов. А вот известный английский художник Томас Гейнсборо держал рядом с Мольбертом рукопись человека, над портретом которого он работал. Это помогало ему полнее отобразить на холсте внутренний мир этого человека. В России практическая графология утвердилась в середине XVI века, когда подделка челобитных, купчих, закладных и прочих таких важных бумаг стала видом должностного преступления. И только в конце XIX века в России появился термин почерковедения, который ввел русский ученый-криминалист Евгений Федорович Буринский. Он рассматривал почерк как объект медицинской и криминалистической диагностики, который надо анализировать с позиции физиологии, медицины, анатомии и психиатрии. Его дело продолжил известный российский графолог Зуев Инсаров, который в 1929 году выпустил знаменитую книгу «Почерк и личность». Действительно, почерк может рассказать о многом – о привычках, о чувствах, образе мыслей, способностях и талантах, о степени целеустремленности, о честности, о недостатках характера, ну и так далее. И хотя почерк сугубо индивидуален, ну вот как отпечатки пальцев, обобщение все же возможно. Изучение многих тысяч образцов почерка показало, что авторы похожих по написанию текстов обладают и схожими характерами. Размер букв, наклон, сила нажима, особенности пунктуации, различные петли – все это помогает выявить в каждом человеке индивидуальность с особыми только ему присущими качествами. Ну вот, например, чем крупнее почерк, тем более коммуникабелен человек. Обладатель мелкого бисерного почерка застенчив, а, возможно, скрытен и необщителен. А еще бисерный почерк говорит о рационализме и расчетливости его обладателя, а также о его самообладании и наблюдательности. Почерк с округлыми буквами принадлежит людям открытым, добродушным, непрактичным и очень доверчивым. Угловатый почерк – дело самолюбивых и эгоистичных. Люди волевые, терпеливые, с выдержкой, пишут с сильным нажимом. Слабый нажим – свидетельство слабоволия человека. Каллиграфический почерк – ровные строки, равные расстояния между словами, равномерный нажим – говорит, что их автор – уравновешенный человек с сильной волей. Если буквы пишутся слитно, то человек обладает отличным логическим мышлением. Если промежуток между словами большой, владелец такого почерка эгоцентричен. У него немалые трудности в общении. Если строки ползут вверх, то автор – оптимист и романтик. А если вниз, то пессимист. Графологи обращаются по самым разным вопросам. Ну вот, например, чтобы определить совместимость пар, вступающих в брак. А учителя, бывает, приносят графологам образцы почерков родителей своих учеников, чтобы понять, как найти с ними общий язык. Руководители компании используют графологический анализ, чтобы избежать приема на работу некомпетентного, ненадежного и, не приведи Господи, лживого сотрудника. В медицине почерк позволяет диагностировать психические заболевания и эмоциональную нестабильность. В развитых странах Запада юристы регулярно советуются с графологами, когда нужно выбрать присяжных в суде. И, конечно, графологический анализ – это своеобразный детектор лжи. криминалисты применяют его, чтобы выявить подделки подписей в документах и контрактах, а также составить психологический портрет преступника. Вот такая интересная наука и практика, которая, похоже, скоро потеряет главный предмет своего исследования – почерк. Поскольку дети сегодня писать не умеют, пишут плохо, пишут редко. Почему-то их толком этому не учат. А может, и бог с ним, с этим почерком? А может, он и не нужен в нынешних реалиях торжества цифровых технологий? Обсуждал этот вопрос с академиком Медведевым Святославом Всеволодовичем. Он занимается исследованиями мозга. И он мне сказал, что умение писать рукой – это величайшее завоевание эволюции человека. Это проявление индивидуальной работы мозга. Стучать по клавишам ноутбука или смартфона можно научить и обезьяну. Кстати, такие опыты есть. А вот писать – нет, утрата навыка ручного письма – это регресс, деградация. Если исчезнет почерк, а все к тому и идет, психологи и психиатры, а также криминалисты и руководители компаний, и юристы лишатся надежного инструмента, позволяющего ставить диагноз, находить преступников, принимать и увольнять с работы и так далее. Филологи никогда не узнают о муках творчества писателей, которые набирают свои тексты на компьютере и правят их там же, потому что сам процесс редактирования не фиксируется. А ведь именно рисунки на полях рукописи в момент размышления автора, вспомним Пушкина, рукописная правка одних слов на другие, одного пассажа на другой, вспомним исчерканные авторами тексты Толстого и Чехова. Вот это все много говорит о творческом методе. В конце концов, давайте будем просто прагматичными. Красивый почерк и чистое писание сохраняют здоровье и продлевают жизнь. Например, в Японии и Китае, где повсеместно развиты занятия каллиграфией, считается, что письмом можно лечиться. В свое время в Пекинском институте графической коммуникации провели исследования и выяснили, что студенты с красивым почерком в целом более здоровы и перспективны. Ведь чтобы красиво написать текст, необходимо ровное дыхание, устойчивая психика, активная работа мозга. Не зря великие каллиграфы были сплошь долгожителями.
2: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
4: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
2: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
5: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
2: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
5: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства. И началась новая эпоха.
2: Детство, отрочество, юность. Слушайте с 7 сентября по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
6: Открывайте географическую карту. Мы продолжаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию поверх границ. Минувшим летом мы много говорили о киевской политической системе. Сначала общерусской, а потом все более юго-западной, локальной. по политической системе до середины XII века. Этот период, в свою очередь, делится на два неравных отрезка Любичским съездом князей 1097 года, съездом, который установил отчинное право князей в знаменитом приговоре, то есть формуле «каждый додержит отчину свою». Тем самым постепенно до той самой середины XII века прекратились переходы князей из больших городов, из княжеских земель, и сложились местные династии, собственно, смоленские, черниговские, суздальские, волынские и другие. Все четверти древнерусской земли, юго-запад, северо-запад, северо-восток и юго-восток, можно определить по отношению к этой политической системе, к системе Любича, иначе говоря, по отношению к отчинному праву. Отчинное право сложилось в уже перечисленных землях, не сложилось в Киеве, который оставался переходящим призом, фигурой, венчающей эту пирамиду. Но вот для разговора о Новгород-Псковском северо-западе нужно начать буквально сначала, с первых страниц русской писанной истории. И мы поговорим о Рюрике Олеге применительно к тому самому отчинному праву, к той самой политической системе, которая в то время еще совсем не сложилась, о которой даже слышно не было. Мы знаем, что, согласно летописанию, Рюрик пришел на Русь в 862 году, а его преемник, регент наследника Олег, перешел в Киев в 882 году. Всего 20 лет новгородской столичности, при том, что и в Киеве были свои князья Аскольд и Дир, о чем нужно было бы говорить отдельно. Вот эти 20 лет новгородской столичности, покрыты, конечно, мраком, вызывают разнообразную полемику еще со времен Ломоносова и Миллера, со времен возникновения так называемой нормандской теории, но мы не о нормандской теории. Мы о том, кто же был отчинником, сувереном русского северо-запада. Вероятно, самой причиной перехода Олега и наследника Игоря из Новгорода в Киев в 882 году можно вывести из докончаний, то есть соглашений Новгорода с первыми князьями. Сохранились докончания с XIII века, но они воспроизводят столь настойчивые формулы, буквально они настолько формулярны, что могут восходить в основе своей к IX столетию. Это показал академик Янин, крупнейший специалист по новгородской средневековой истории. Если процитировать эти докончания XIII века, то «держать Новгород по пошлине» означало «княжить за вознаграждение», то есть не выходить за данью в люди, не выходить в полюдье, не собирать дань силами собственных дружин, а получать вознаграждение от того самого Новгорода. Это вознаграждение называлось «дар». «А дворянам твоим, княже, говорят до кончания, напомню, XIII века, ходить по пошлине, как пошло исперва». Вот, вероятно, исперва это и значит со времен Рюрика. Буквально эта формула «дворянам твоим, княже, ходить по пошлине» значит, что и двор князя одаривается городом. Дальше. «Не держать новгородские волости своими мужами, но держать мужами новгородскими». Иначе говоря, князь не может рассаживать своих наместников. Наместники на земле должны быть городские, а дар с тех волостей иметь, то есть кормиться с тех же мест. Повторю, не ходить в полюдье, не ходить за данью. Согласие князей сёу не держать по новгородской волости, согласие XIII века, означало и, возможно, с IX века, не иметь домена, личной собственности в новгородской государственной земле. Этот запрет распространяется, согласно поздним докончаниям, и на княгиню, и на княжеских бояр, и на тот самый двор. Давать же волости в третьи руки князь мог только по совету с городом, в реалиях XIII века с его посадником. Все эти формулы новгородской особости совершенно разительны по сравнению со всеми другими древнерусскими землями. В каком же смысле Новгород составлял ядро державы Рюрика? Вот он был первой государственной землей, а не углом земли, как впоследствии и как теперь. Если согласиться, что государственные формулы первых новгородских докончаний действительно первые в русской истории, то это первоформы государства, самой государственности. Другими словами, князь не государь земли и никаких ее частей, не раздает его, поскольку не из чего и не вправе. Государит на земле сам город Новгород. У города, как государя, есть свои мужи, своя аристократия, свое боярство. Мужи удерживают землю и ее ресурсы, кормят князя, в том числе с боярщин. Если это республика, то она не в том, чтобы звать и выгонять князей, как приучили нас думать старые учебники, а в том, чтобы не давать князьям усесться на земле, стать отчинниками. В том, чтобы даже не иметь домена собственной выделенной земли в новгородской государственной земле. Нет даже этого. И, вероятно, уход Олега с Игорем был обусловлен необходимостью перемены этого порядка, необходимости стать хозяевами земли. Князь-регент и наследный княжич, вероятно, нарушают договор с землей. Рвется наследственность или пожизненность княжения, если она вообще предполагалась. Пустеет стол князей, являются сперва наместники от киевского князя, а через 100 лет его наследники. Стол восстанавливается для наследников киевских князей, но замещается из Киева, а не потомством. Вольность в князьях, как риторическая формула так называемой республики с XII века, не что иное, как аберрация княжеской вольности, начавшейся в IX веке. Это князья вольны переходить между городовыми областями. Князья оказались вольны уйти из Новгорода, а Новгород неволен был их удержать. Олег и Игорь были первые, кто ушли из Новгорода, а не те, кого из него выгнали. То есть, вызвав из-за моря общерусскую династию, Новгород не удержал свою. И не удержал потому, что не готов был уступить князьям свое отчинное право. Сам Новгород был государь своей земли. И это главное в определении русского северо-запада применительно к первым векам нашей истории. Уже сам Рюрик раздвигал границы новгородской власти, новгородской четверти северо-западной, до полусферы, в которую входили Полоцк, Ростов и даже Муром. Он их держал мужами, то есть государил там неограниченно, предвосхищая действия Олега в Киеве и в южно-русских землях, словно предвидя и предсказывая их. Ограничение накладывало только метрополия, сам Новгород, что, вероятно, было нестерпимо для князей. По-видимому, первые 3 года после смерти Рюрика в 879 году Олег был связан новгородским договором, а взятие Киева в 82 году меняло санкцию, природу власти князя. Завоеватель Киева диктовал условия. Но и завоевание лишь частный случай овладения землей. А в общем смысле призвание князей сменилось их признанием. Сначала их признали Смоленск и Любич, города Днепровского пути, пути Олега с Игорем на юг. За ними Киев со своей землей, Аскольд и Дир были не княжеского рода, Олег лишил их Киева, лишил их жизни, а новых киевских князей признали северяне и родиничи, то есть Черниговщина. Полесские древляне упирались, их Олег примучил. Оставленные на бескняжье новгородские словени, кривичи изборские и меря ростовская платили в Киев дани, вероятно, вместо Рюрикова дара. Государственная территория стремительно расширилась. Этот переход, в сущности, пересоздал государство. Мать городов, слова Олега, обращенные к Киеву, буквально значит «метрополия». Для нас важно, что Киев стал лучшей операционной базой варяжского дружинного полюдья. Теперь князья сами ходили к племенам за данью, а не получали дар от них. Взятие князем Киева из Новгорода повторится в будущем несколько раз, окажется архетипическим, сказать по-русски, вещим. И первым был переход, собственно, вещего Олега. Мы продолжим рассматривать русскую карту в следующий раз.
2: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Давайте говорить правильно.
7: У Людмилы Алексеевны дело всей ее жизни русский язык. То есть нести этот огонь в массы, как Данка с горящим сердцем, это та метафора, которой она была всю жизнь своя. И остается. Даже в метро были специальные слоганы, пословицы, выдержки из правил.
2: 90 лет со дня рождения ученого-лингвиста Людмилы Вербицкой в программе «Настоящее историческое» в пятницу в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Ижевска. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
8: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
9: И можем, и нет.
10: У тебя четкий план собирания.
8: И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
2: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
10: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
9: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
11: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
9: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ-поход» на радио России Мурманск.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых...

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Каждый день российские войска в зоне специальной военной операции идут вперед, и в последнее время темп движения нарастает. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Президент также сообщил, что украинские войска ежемесячно теряют от 8 до 12 тысяч человек. Подразделения южной группировки войск освободили населенные пункты Жевка в Донецкой Народной Республике. Власти Евросоюза готовят новое предложение по визовым ограничениям. Ограничением для граждан третьих стран, в том числе и России. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Каждый день российские войска в зоне специальной военной операции идут вперед, и в последнее время темп их движения нарастает. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
2: Здесь можно чего угодно рассказывать, так? Но войска-то каждый день идут вперед российские. Каждый день. Причем на всех участках линии боевого соприкосновения. Где-то быстрее, где-то медленнее, но это и в последнее время темп движения нарастает.
1: Путин сообщил, что украинские войска ежемесячно теряют от 8 до 12 тысяч человек. По словам президента, число потерь Украины значительно больше, чем людей, которые вступают в ряды ВСУ в рамках насильственной мобилизации. Глава государства отметил, что в России подписывают контракт добровольно, в отличие от того, что делается на Украине. Подразделения южной группировки войск освободили населенные пункты Жевка в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Север» взяли населенные пункты Васильевка, Благодатная и Должанка в Харьковской области. Противник потерял свыше 315 военнослужащих, сообщил офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
3: Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Васильевка, Благодатная и Должанка Харьковской области. Нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гоптовка, Новоалександровка, Ольховатка, Погорелая, Приколотная, Хатомля и Шевченково Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Киянница, Уланово и Хотинь Сумской области. Противник потерял свыше 315 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, 4 артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: В Минобороны России также заявили, что ВСУ понесли серьезные потери в Васильевке в Харьковской области. Для удержания села противник задействовал подразделения из состава отдельной мотострелковой бригады, но в результате огневого воздействия украинские боевики понесли серьезные потери и были вынуждены оставить населенные пункты и отойти с занимаемых позиций, говорится в сообщении российского военного ведомства. Минобороны России также заявила о поражении 2 судов с военными грузами для ВСУ в Черном море. Ударными беспилотниками были поражены сухогруз с вооружением и боеприпасами и контейнеровоз, перевозивший военно-техническое имущество. Власти Евросоюза готовят новое предложение по визовым ограничениям для граждан третьих стран, которое дополнит меры, уже принятые в отношении россиян, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. Он напомнил, что в ноябре прошлого года были приняты более строгие правила. В результате россияне лишились возможности получать многократные визы. И теперь, по словам Ламмерта, власти Евросоюза думают, как еще можно ограничить доступ к визам. Для этого планируется пересмотреть визовый кодекс ЕС. Тело бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратка Младича доставили из Нидерландов в Белград. Ранее так называемый Гаагский трибунал подтвердил передачу тела Младича его семье. Он скончался 27 августа в застенках после исповеди с православным крестом в руке, рассказали в сербской православной церкви. В Сербии назвали смерть 84-летнего генерала, который перенес в заключении инсульт умышленным убийством. Ранее трибунал отказал ему перед смертью в гуманитарном освобождении и лишил возможности провести последние дни в окружении близких. Напомню, Младич был обвинен судьями прозападного Гаагского трибунала в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 90-е. Он был приговорен к пожизненному заключению. Младич долго скрывался от преследования на родине, но в 2011 году был предательски выдан сербскими властями в Гаагу. После его смерти власти Сербии заявили, что организуют

0: Похороны генерала с государственными и воинскими почестями. Как сообщается, похороны пройдут 7 сентября. Компания OpenAI заявила, что ее новейшая нейросеть GPT-6 Astra достигла уровня общего искусственного интеллекта. На презентации в четверг OpenAI объявила о наступлении новой эры, подчеркнув, что это не единичный момент, а постепенный процесс. Именно Astra станет той моделью, которую в будущем назовут главным прорывом. Цель уже достигнута, заявили в компании. Напомню, что общим искусственным интеллектом считается гипотетический уровень развития искусственного интеллекта, при котором система обладает универсальными когнитивными способностями человека, может обучаться, рассуждать, решать задачи в любой сфере без предварительной узкой настройки. Чуть больше 20 градусов и локальные ливни ожидаются в столичном регионе в пятницу, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков. А в выходные погоду в Москве, по словам синоптика, вряд ли можно будет назвать хорошей.
1: Начиная с выходных в Центральной России осадки тоже усилятся, и в условиях дефицита солнечного тепла дневная температура понизится до плюс 13-16, а шансы на потепление появятся в центре страны только ближе к середине следующей недели.
0: Добавлю, что до 8 утра гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за тумана. Ожидается ухудшение видимости. Атмосферное давление в пятницу в Москве начнет активно падать. Показания барометров опустятся до 742 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Новые подробности, всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. У меня на этом пока все. Далее вас ждет информация о спорте.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о том, что спортивный арбитражный суд уже рассмотрел иск Союза биатлонистов России касаемо недопуска россиян до международных стартов. «До обнародования решения мы ничего не можем сказать, но шансы на восстановление высокие», отметил Дегтярев в эфире телеканала «Россия-24». Сенсация от французского издания «Nice Matin». Полузащитник «Монако» Александр Головин, который выступает за «Моногасков» с 2018 года, почти наверняка покинет клуб до 11 сентября, пишет это издание. Именно в этот день закрывается трансферное окно в российской премьер-лиге. А в услугах Головина заинтересован не только «Зенит», но и «Спартак». Переговоры о трансфере экс-футболиста ЦСКА уже идут. Молодежная сборная России проведет товарищеские матчи с командами Северной Македонии и Сербии. Они состоятся 28 сентября в Скопье, а также 2 и 5 октября в Старопазове, сообщает инсайдер Иван Карпов. Если не учитывать матчи с Казахстаном и Белоруссией, эти встречи станут для молодежной сборной России первыми против европейских команд с 2021 года. Краснодар объявил о подписании контракта с уругвайским защитником Майсоном Родригесом до конца июня 2030 года. Футболист будет выступать за быков под номером 2. Ранее СМИ сообщали о том, что Краснодар заплатит Униону Санта-Фе 4,5 миллиона долларов за 50% прав на этого футболиста. В Хорватии продолжается первый в истории чемпионат мира по водному поло в формате 4-4. В последних матчах группового раунда турнира мужская сборная России победила команду Мальты 3-0 по сетам, а наша женская сборная со счетом 0-3 уступила испанкам. Обе наших команды завершили групповой раунд с показателем 3 победы при одном поражении и вышли в четвертьфинал. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. По данным Центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 24 градусов, переменная облачность, без осадков, в Тюмени до 26 тепла, в Омске 20-22 градуса выше 0. В Калининграде столбики термометров поднимутся до отметки плюс 18, пасмурно и дождливо, в Казани до 22, временами небольшой дождь, во Владимире и Воронеже до 25 тепла, в Волгограде до 28, а в Сочи до 29, здесь пройдут кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге тоже дождь, местами по области гроза, плюс 14-16 градусов. В Москве переменная облачность. Днем небольшой дождь, 20-22 тепла. Ветер слабый, атмосферное давление будет ниже нормы. В данный момент в столице плюс 15 градусов. Облачно, осадков не наблюдается. На этой неделе ожидаются дожди от 15 до 21 градуса.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, по Илане, Сундалой хлыняли.
2: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
4: Радиожурнал «Баянталэнг Айлга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
2: Слушайте нас на Радио России Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны.
5: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: «Слушаем».
5: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
6: Мы снова с вами и вновь будем подводить итоги очередного и очень насыщенного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ольга Максимова, Игорь Шатров, мы приветствуем всех, кто с нами. И напоминаем, что есть канал обратной связи. Если возникает желание что-то прокомментировать из того, что мы обсуждаем в эфире с лучшими, между прочим, экспертами нашей страны, то вот наши координаты – это мессенджеры 8-925-222-9992. Сюда можно писать, ну а мы сейчас расскажем, о чем пойдет речь. Игорь, здравствуй.
7: Да, здравствуй, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень легко сегодня представить.

0: главными тезисами, которые будем обсуждать затем. Власти России находятся в постоянном контакте с бизнесом. Иностранные инвестиции в Россию приходят, они идут в те проекты, которые представляют интерес для зарубежного бизнеса. Доходы банков России растут, деньги есть. Нужно начать новый инвестиционный цикл в экономике после успешного завершения текущего крупного цикла. И рост экономики России продолжается, может быть, будет выше прогнозных 0,6%.
1: Да, ну и вот мы хотим обсудить все эти заявления и попробовать разобраться, да, вот для чего что-то было сказано, или как их понять, эти слова, или чего нам ждать. Может быть, мы не во всех макроэкономических терминах разбираемся, и нам надо, конечно, на простом языке объяснение необходимо нам. С нами экономист Сергей Хистанов. Сергей Александрович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сергей Александрович, начнем с последнего заявления из тех, которые озвучила Ольга Владимировна, именно потому, что вокруг этого, этой темы возникала, ну, скажем так, интрига некая, потому что ведущий, который представлял известный ресурс РБК, и понятно, что там такая определенная специфическая экономическая заточка у всех этих экспертов, он, несколько скептически или без особого энтузиазма называл некоторые цифры, а Владимир Владимирович попытался или постарался и смог это донести, что надо спокойно и нормально относиться к некоторым цифрам, которые внешне кажутся какими-то не очень серьезными. Например, рост экономики России продолжается и, может быть, будет выше прогнозных 0,6%. А чему тут действительно радоваться, Сергей Александрович?
2: Дело в том, что, с одной стороны, 0,6% – это не слишком высокие темпы роста, что, естественно, у некоторых слушателей может вызвать скептицизм. Но в очень непростых условиях, в условиях, когда имеется и не слишком дружелюбное отношение многих крупных государств, когда конъюнктура многих рынков не слишком благоприятна, когда есть логистические разного рода ограничения, вот для таких условий рост 0,6% – это достаточно хорошо. Поскольку в трудных условиях любой рост, то есть отсутствие падения, само по себе достаточно неплохо. Более того, если посмотреть на динамику экономики нашей страны, других стран, то вообще характерны определенные циклы, то есть периоды высоких темпов роста, периоды низких темпов, иногда даже периоды отрицательного роста. И с этой точки зрения, с учетом сложности, прежде всего, внешних условий, цифра роста 0,6% воспринимается как вполне неплохое достижение.
1: Теперь, да, стало еще более понятно, чем, в принципе, Владимир Владимирович тоже пытался намекнуть. Представитель РБК тот вроде бы тоже его услышал. Мы вас, по крайней мере, для себя поняли. Надеемся, поняли это все и радиослушатели. Скажите, пожалуйста, а вот когда говорят о том, что новый инвестиционный цикл в экономике России необходимо начать после успешного завершения текущего крупного цикла, а у нас, опять же, и сейчас инвестиционный цикл. Нам казалось, что у нас сейчас какой-то недостаток инвестиций, но Владимир Владимирович сказал о том, что был крупный инвестиционный цикл. Тоже хотелось бы некоторых пояснений, чтобы не возникало скепсиса у наших слушателей.
2: Дело в том, что инвестиции даже более цикличны, чем экономический рост, потому что обычно компании, реже государства, принимают решения об инвестициях на основании не столько текущей экономической ситуации, сколько ожиданий. Соответственно, когда, экономику переполняет энтузиазм, как правило, инвестиции растут, и довольно часто растут опережающим графиком относительно, собственно, экономического роста. Соответственно, наоборот. Поэтому инвестиции более чувствительны к ощущением экономических субъектов, чем экономический рост, который является де-факто итогом инвестиций. Наш предыдущий цикл роста был связан со структурной перестройкой экономики, он и очень интенсивно происходил в 23-24 годах, и когда, кстати, экономический рост оказался зафиксированный Росстатом, реальный, заметно выше, чем ожидания большинства экспертов. То есть большая часть экономистов считали, что рост будет скромнее, он получился больше. Он был связан

0: со структурной перестройкой экономики. Но одним из двигателей экономического роста, а именно бюджетный импульс, в основном был исчерпан, то есть наращивать госрасходы таким темпом, как это было в 24-25 годах, возможности нет. И, соответственно, сейчас необходимо создать условия для нового цикла роста инвестиций, уже, соответственно, исходя из текущих условий.
1: Вот тоже важный вопрос о том, что иностранные инвестиции, мы этой теме еще сегодня, наверное, будем посвящать отдельное время, но вот в данном случае, так как речь шла об инвестициях, мы их тоже решили в макроэкономический блок включить, этот вопрос. Вот то, что иностранные инвестиции в Россию приходят и идут в те проекты, которые представляют интерес для зарубежного бизнеса. Опять же, вот мы... Но это только Китай, или мы весьма не очень глубоко...
2: Или мы чего-то не знаем.
1: Да, или мы чего-то не знаем.
0: Ну, во-первых, не стоит забывать о масштабе китайской экономики. Она довольно большая, поэтому на ее фоне любые другие смотрятся довольно скромно. А во-вторых, ну, из-за достаточно сложной внешнеэкономической конъюнктуры, ну, некоторые инвесторы не горят желанием афишировать сам факт их инвестиций. Поэтому здесь я бы был достаточно осторожен в оценках именно вклада различных государств, поскольку в силу там, непростой санкционной обстановки многие инвесторы банально не заинтересованы в том, чтобы об их инвестициях стало известно широкой публике.
1: А вот скажите, пожалуйста, еще одна такая важная тема. Владимир Владимирович как раз реально там обратился, помнится, к Герману Грефу и сказал, ну сколько там денег-то заработали? 4 триллиона? Ну на что Герман Греф сказал, ну не 4, там полтора всего лишь. Но деньги-то, в общем, есть. Банки не бедные у нас. Вот я не знаю, а радоваться нам с вами, простым обывателям имеется в виду, тому, что у нас банки не бедные, и что они в этой сложной ситуации заработали, ну, в общем, Сбербанк, понятно, крупнейший банк, но 1,5 триллиона смог заработать. А вот он почему не делится с нами этими деньгами? Не дает кредиты экономике, ну и гражданам тем более дешевые. У него же денег вот просто хоть залейся. Вот почему мы должны позитивно относиться к тому, что доходы банка выросли? Нам-то что с этого? Когда мы получим от этого сами результат-то лично?
0: Ну, важно понимать, что банк – это чистый финансовый посредник. То есть он берет, привлекает деньги в виде вкладов и выдает их в виде кредитов. Сам факт того, что банки зарабатывают, это достаточно позитивно с той точки зрения, что когда банки зарабатывают, все риски, прямо или косвенно связанные с банками, ну, очевидно, являются неактуальными. Я в силу возраста очень хорошо помню 90-е годы, что тогда творилось со многими банками, которых, кстати, было тогда гораздо больше. Поэтому не стоит, в общем-то, завидовать прибыли банкиров. Когда банкиры зарабатывают, это косвенно, заметно улучшает положение всех нас, ну, просто хотя бы за счет того, что банки надежны и хорошо работают. А что касается, что нам с этого, то важно понимать, что банки сами действуют, исходя из рыночной конъюнктуры, из той стоимости денег, которая сложилась здесь и сейчас. И то, что у нас сейчас идет борьба с инфляцией, Центробанк поддерживает высокую ключевую ставку, именно это является причиной того, что банки дают деньги под высокий процент. Снизится ключевая ставка, снизится инфляция, банки с гораздо большим удовольствием будут давать кредиты под меньшую ставку. То есть они повышают ставку не потому, что им так хочется, а потому что так сложилась экономическая конъюнктура в нашей стране.
1: Ну что ж, стало более понятно. Макроэкономика вещь такая непростая, и без толковых таких разъяснений могли бы мы и, в общем-то, не понимая Владимира Владимировича, просто аплодировать, но не знать, чему радоваться. На самом деле все, в общем-то, понятно. С нами был экономист Сергей Хистанов. Спасибо, Сергей Александрович. Мы говорили о макроэкономике. Еще одна важная часть выступления Владимира Владимировича, она была посвящена международным вопросам. И вот часть заявления на международную тему от Владимира Владимировича.
2: Китай – крупный партнер, как сказал наш уважаемый эксперт Сергей Хистанов, и поэтому очень много заявлений касались Китая. Это действительно так. Китай готов укреплять сотрудничество в сфере туризма с Россией. Китай готов сотрудничать с Россией по совместному плану в сфере инвестиций. Китай готов укреплять обмены с Россией в сфере культуры и образования. Китай будет противодействовать попыткам оспорить итоги Второй мировой войны. Ну и дальше Америка. Контакты с американской администрацией продолжаются. Трамп настроен на позитивную, конструктивную работу. У России, вот интересное заявление, много друзей в США. Россия активный участник инвестиционного и торгового взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ну и также наш президент назвал Азиатско-Тихоокеанский регион мощным центром роста.
1: С нами заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Дмитрий Вячеславович, ну мы постараемся поднять, конечно, и экономическую часть международной повестки, что ли, но начнем все-таки с такой вот сугубо политической и прямо с такой с интригующей вот части этой сугубо политической повестки о том, что много друзей в США, Владимир Владимирович сказал, что он имел
2: мы
1: в виду.
2: Мы же привыкли, да, что все равно это как волк в овечьей шкуре, и все об этом говорят, и несмотря ни на что, никаких друзей у нас там никогда не будет.
3: Ну, Соединенные Штаты в целом являются нашим стратегическим противником, безусловно. Американская элита и тем более американское глубинное государство не заинтересованы в победе России. Скорее обратно, я имею в виду на Украине. Соединенные Штаты и администрация Трампа продолжают антироссийскую политику практически везде. Стоит посмотреть на их политику в Закавказье, например, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. И, конечно, они продолжают поддерживать Украину, а госсекретарь Рубио прямым текстом сказал, что террористические удары вглубь России якобы полезны. Но это американская элита. Американское население при этом не воспринимает Россию в качестве врага. Да, Россию в качестве врага воспринимает именно элита Соединенных Штатов и американское глубинное государство. И, во-вторых, действительно, многие в Соединенных Штатах заинтересованы в реализации взаимовыгодных проектов экономического сотрудничества с Россией. За последние полтора года многие такие проекты были наработаны, как известно, по линии Уитков-Дмитриев. Но другое дело, что к реализации этих проектов Соединенные Штаты готовы и хотели бы подойти только после завершения конфликта на Украине. То есть они используют это как рычаг, дополнительный рычаг давления на Россию, мол, хотите реализовывать с нами какие-то проекты сотрудничества, которые, в свою очередь, требуют ослабления или отмены санкций, давайте завершайте боевые действия на Украине. Да, это еще один рычаг давления на нас. Мы, естественно, на этот рычаг и на это давление не поддаемся. Но в целом, конечно, Соединенные Штаты наш стратегический противник, и есть структурные системные факторы, которые это предопределяют, геополитические факторы. Мы крупнейшая евразийская страна, которая заинтересована в консолидации и интеграции в Евразии. Соединенные Штаты – это крупнейшая островная с геополитической точки зрения страна, которая заинтересована в расчленении Евразии, стравливании разных частей Евразии друг с другом и в сдерживании России как наиболее такой масштабной, центральной, если хотите, страны Евразии. И это противоречие имело место в российско-американских, советско-американских отношениях как минимум с начала 20 века, когда США перешли к активной внешней политике.
1: Дмитрий Вячеславович, у вас полторы минуты, потом будет небольшой перерыв, и мы продолжим. Попробуйте все-таки за эти полторы минуты ответить даже минуту 20. Все-таки вот он сказал при этом, Владимир Владимирович, что контакты с американской администрацией продолжаются, и Трамп настроен на позитивную, конструктивную работу. Немного противоречит тому, что вы сказали до того, или нет, не противоречит?
3: Нет, не противоречит. Трамп не заинтересован в полном поражении России, в ее развале. Он понимает, что это невозможно. Трамп не воспринимает контакты и взаимодействие с Россией как некое поощрение, а воспринимает их как необходимый инструмент взаимодействия с другой стороной, в том числе с противником, в отличие от Европы, которые идут на эскалацию, которые по-прежнему заинтересованы в стратегическом поражении России, и которые отказываются от каких-либо контактов. Посмотрите на реакцию министра финансов Германии Клингсбайля, опять-таки, в ходе встречи двадцатки в Соединенных Штатах.
1: Да, Дмитрий Вячеславович, оставайтесь с нами. Мы общаемся с заместителем директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрием Сусловым. Обсуждаем внешнеполитическую часть выступления Путина на Восточном экономическом форуме. Расстанемся с вами на одну буквально минуту на рекламу, вернемся и продолжим наш разговор.
4: 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+. 22 сентября в концертном зале имени Чайковского при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоится спектакль «Исповедь о судьбе великого танцовщика» Марис Лиепа «Жизнь без слов». В сопровождении Государственного кремлевского оркестра народная артистка России Илза Лиепа расскажет историю своего отца. Солистами станут победители международных конкурсов пианист Филипп Копачевский и оперная певица Екатерина Воронцова. 6+.
5: Наше время.
2: На радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым мы возвращаемся к нашему эксперту. Напоминаем, что с нами Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Дмитрий Вячеславович, мы снова с вами.
1: Да, и продолжаем вот обсуждать внешнеполитическую часть выступления Владимира Владимировича Путина на Восточном экономическом форуме. Ну, Восточный экономический форум проходит традиционно, и в этот раз проходил, понятное дело, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Там находится Владивосток. Вот Путин назвал его регион этот мощным центром роста. Мы с вами, ну, вернее, обыватели, такой простые люди, как мы, знаем про Китай, да, ну, может быть, про Японию, там, Южную Корею. А назовите нам, пожалуйста, для понимания, а что еще там за такие страны, которые могут показать, что это центры роста? Вот когда-то были азиатские тигры, там были банковские истории, да, это середина нулевых и так далее. Но ведь не о банках же говорил Владимир Владимирович.
3: Но одного Китая, честно говоря, хватает с лихвой, да, это крупнейшая экономика мира, крупнейшая экономика по валовому внутреннему продукту, по ППС, вскоре обгонит Соединенные Штаты и по номиналу. Это крупнейшая промышленная фабрика мира, крупнейший производитель хай-тек, крупнейший производитель технологий, высоких технологий, роботизация. Стремиться в лидеры в области искусственного интеллекта, в области зеленой экономики и так далее, и так далее, и так далее. Да, этого уже более чем достаточно. В Азии второй гигант – Индия. Да, Индия является частью Тихоокеанского региона, безусловно. И это тоже один из колоссальных лидеров, которые находятся на самом деле на третьем месте по размеру экономики. Далее, не стоит забывать о странах ASEAN, странах Юго-Восточной Азии. Это Индонезия, собственно, президент которой был вместе с Владимиром Путиным на панельной сессии Восточного экономического форума. Индонезия – это крупнейшая страна Юго-Восточной Азии, это крупнейшая мусульманская страна по численности населения, и действительно это член БРИКС, кстати, и один из тоже будущих лидеров и полюсов многополярного мира. Другие страны Юго-Восточной Азии, некоторые из которых, как то Вьетнам, являются нашими стратегическими партнерами, очень близкие страны, и так далее. И в целом, действительно, именно Тихоокеанский регион, именно Азия, это главный драйвер экономического роста, это главный драйвер торговли, главный драйвер глобализации по-прежнему, да, вот если Соединенные Штаты работают на деглобализацию, то именно Азия заинтересованы в глобализации, интеграции, в развитии и так далее. Это действительно вот Тихий океан стал эпицентром мировой экономики, как результат эпицентром мировой политики. И, конечно же, для того, чтобы России продолжать играть одну из лидирующих ролей в мире, нам надо быть там. Сегодня, если ты не присутствуешь в азиатских, тихоокеанских процессах, то ты обрекаешь себя на маргинализацию, потому что именно там эпицентр мира. Вот. И в этой связи, конечно же, очень важно ускоренное развитие нашей тихоокеанской части, а именно Дальний Восток, и об этом и дополнительных инструментах этого развития сегодня говорил президент. И нам необходимо продолжать и интенсифицировать наш поворот на восток. Он действительно состоялся, потому что сегодня главными партнерами России являются именно азиатские страны, главными экономическими партнерами и политическими партнерами России являются азиатские страны, прежде всего Китай и Индия. Вот. И нам надо и дальше закреплять свое присутствие в Азии, участвовать в тихоокеанских процессах, и мы это делаем. Кстати, участие президента в ноябре на саммите АТЭС, самого такого инклюзивного форума Тихоокеанского региона, станет еще одним шагом по укреплению нашего присутствия и нашего участия в тихоокеанских процессах.
1: Спасибо огромное. С нами был заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов. Мы обсуждали международную часть выступления Владимира Путина на Восточном экономическом форуме. Большое спасибо еще раз, Дмитрий Вячеславович. Мы переходим к следующей части этого выступления.
2: Наше время. Который показалось лично мне одной из самых интересных.
1: Да, и вот эти, ну, вот те темы, которые сейчас Ольга Владимировна назовет, они рассеяны, как, не знаю, бриллианты были по всему, конечно, выступлению Владимира Владимировича, поэтому может показаться, что здесь разнобой такой, да, но это вот такая обвязка всего этого серьезного выступления важными заявлениями по интересными для людей.
2: И мне показалось, что вот первое заявление, оно как раз очень важное и впервые очень подробно и искренне, честно на эти вопросы, вот в публичном поле, мне кажется, от президента это прозвучало. России недостаточно того уровня рождаемости, который есть сейчас, но страна не в самом худшем положении по сравнению со странами региона. Сравнение даже было с Японией
1: и с Южной Кореей,
2: где значительно меньше.
1: 0,7 там вообще рождаемость.
2: Да, то есть это уже точка невозврата по демографии считается. И говорил о том, что СВО, конечно же, тоже воздействует на это, но, тем не менее, вот и страны, в которых нет никакой СВО, они находятся в положении гораздо более плачевном, поэтому нужно очень внимательно, очень глубоко, долго, кропотливо на эту тему работать. Вот я для себя прям это особо выделила. Повышение рождаемости является вызовом для России, и вот, соответственно, будем над этим работать. Возможности пользоваться всеми благами цивилизации должны быть равными для всех россиян. Назвав вбросами сообщение о возможности заморозки вкладов и планов по национализации критической инфраструктуры, нет, насильно выдавливать школьников из 10 классов нельзя.
1: Ну вот интересные заявления разного рода, и мы их решили обсудить с доктором экономических наук, директором Центра исследований социальной экономики Алексеем Зубцом. Алексей Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый день.
1: Алексей Николаевич, мы возьмем самое такое, знаете, народное, что ли, заявление, начнем с него. Насильно выдавливать школьников из 10 классов нельзя. Но речь шла о том, что спросили Владимира Владимировича, что вот, ну как-то в 10 класс даже в Москве уже трудно попасть. Говорят, иди в колледж, получай там какие-то другие профессии. Ну, правда, неправда, где-то это есть, где-то это силой, может быть, и правда происходит, где-то создаются условия, как сказал Владимир Владимирович. Но вообще, в принципе, что вы об этом думаете, вот на эту тему? Что происходит, почему и как дальше будет идти дело?
5: Ну, на самом деле, вот младший сын мой, который вот закончил школу вот, и поступил в институт, ну, действительно, история, когда в школах пропагандируют среднее специальное образование, да, это правда. Насчет того, что не берут 10 класс, нет, нет такого. Но я, по крайней мере, с этим не знаком, с такой практикой. А вот то, что, ну, есть, как я понимаю, есть установка сделать для подростков колледжи более привлекательны, да, это так, их там будет на экскурсии, им показывают разные возможности. И многие, кстати, соглашаются и идут, потому что сегодня квалифицированный там специалист со средним специальным образованием, но он получает не меньше там, чем там люди с высшим образованием. Так что да, есть такая тема, и действительно не надо выдавливать детей там из 10-11 классов с одной стороны, с другой стороны нет ничего плохого в том, чтобы показать, что есть альтернатива, и там, закончив колледж на программиста или на там работника системы гостеприимства или повара или кого-то еще, ну, можно получать очень неплохие деньги. Так что тут надо соблюдать просто баланс между этими двумя вещами.
1: Алексей Николаевич, ну вот много говорили о рождаемости, с этого начала и Ольга. Скажите, на ваш взгляд, достаточно ли внимания сейчас уделено этому вопросу? И, ну, Путин, если обращает внимание, значит, тема остается в топе. И, на ваш взгляд, вот что из последних предложений действенно, а что, может быть, стоило бы подработать?
5: Ну, смотрите, президент Путин на вот форуме, на Восточном форуме, заявил, что вот демография — это такая штука темная, то ли искусство, то ли наука. А на самом деле вот все эти вопросы вокруг повышения рождаемости, они имеют очень простое решение. Для того, чтобы решить проблему с рождаемостью, ее повысить, необходимо брать многодетных матерей на содержание бюджета. То есть платить им зарплату, детские пособия, социальное страхование. То есть приравнять воспитание детей к работе. Вот. И как бы эти люди выходят, не ходят там на работу, а сидят дома с детьми и занимаются как бы воспитанием подрастающего, рождением, воспитанием подрастающего поколения и получают за это от государства зарплату. Вот это единственный способ решения проблемы рождаемости, который я вижу. Но надо понимать, что такой вот экономический способ поддержки рождаемости, он дорогой. Но это будет там, скорее всего, крупнейшая статья бюджета. То есть, когда мы вот все эти вот расходы, которые необходимо сделать, сложим, мы получим там сумму от 10 триллионов в год, а может больше. Но вот на сегодняшний день как бы у нас нет таких ресурсов в стране, свободных в бюджете. Но когда они появятся, да, действительно, увеличение пособий, раздача многодетным семьям не жилья в ипотеку на 30 лет, а просто бесплатного жилья. Ну, как выдают там, я не знаю, там, рабочим служебное жилье. Ну, вот служебное жилье для воспитания детей этим семьям надо давать. Да, это очень большие деньги, но никаких серьезных проблем я здесь не вижу. Если будут деньги, мы починим нашу демографию. С одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что сама демография – это только часть проблемы, а вторая проблема – это повышение качества жизни людей. Президент тоже об этом говорил. То есть родить там детей, а потом эти дети будут жить там, ну, скажем так, в бедности, но это неправильно. То есть необходимо, во-первых, работать на повышение качества жизни в стране вообще для всех россиян. И, во-вторых, вот многодетные семьи, которые должны, не должны нуждаться там во всем необходимом. И все эти вопросы упираются в деньги. Поэтому никакой там химии, как это волшебства, и чего-то непонятного я здесь не вижу, все упирается в финансирование. И при наличии серьезного финансирования эти проблемы решаются. Включая сюда проблему повышения качества жизни для всех россиян.
1: Ну да, Владимир Владимирович сказал как раз о возможности пользоваться всеми благами цивилизациями, которая должна быть равна для всех россиян. Вот еще одну тему обсудим. Она такая на грани социальной и предыдущей экономической, скажем, не макроэкономической, а экономической темы. Это о том, что плана по национализации критической инфраструктуры нет. Потому что, ну, касается это тех же работников этой критической инфраструктуры. Поэтому мы решили в экономику для людей отправить этот вопрос. Скажите, а вот действительно многие бизнесмены, а может быть даже и некоторые работники, ну, действительно испугались, когда сказали, что вот если ты не защищаешь себя там, да, то государство в конце концов придет к тебе и отберет у тебя завод и фабрику.
2: Нефтеперерабатывающий завод, например.
1: Но будет его защищать само, потом с тебя, наверное, счет предъявит. Вообще, как на ваш взгляд, вот эта национализация, угроза вот этого временного управления государственного на предприятиях, это просто для того, чтобы их напугать? Гром не гремит, мужик не перекрестится, это вспомнил и Владимир Владимирович.
2: Вчерашняя цитата,
1: да, кстати. Или все-таки были такие планы, но потом решили, что ладно, не будем мы этого делать. Зачем вообще этот указ появился о введении внешнего управления на предприятиях, которые не способны обеспечить свою защиту?
5: Ну, тут на самом деле надо понимать, что большая часть вот этого критического бизнеса, она сейчас под контролем государства. та же самая Роснефть, Газпром, ну и так далее. Все эти крупные, там же самая, та же самая услуга, те порты, которые на Балтике переваливают нефть. Ну, как бы там их уже, как это, национализировать невозможно, в силу того, что они под контролем государства. На них эта угроза не действует. А если мы говорим о вот всякого рода складах или там частных, есть у нас там частные нефтяные компании, ну, надо понимать, что вот систему «Панцирь» там какому-то складу не продадут. То есть, когда мы говорим об обеспечении безопасности, речь идет о пассивной безопасности, типа сеток, систем пожаротушения, потому что вот эти основные потери на складах «Валберис» и других складах, это не от того, что на них там упала там бомба, да?
1: Спасибо. Алексей Зубец, доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики, был с нами. Через минуту вернемся.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. И мы продолжаем обсуждать тезисы с выступления президента Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума. И вот подошла речь для одной, пожалуй, из самых интересных тем. Это Дальний Восток и Арктика. И вот что сказал наш президент о Дальнем Востоке. Единая система поддержки бизнеса начнет действовать на всей территории Дальнего Востока и Арктики с 1 января следующего года. Россия ставит задачу сделать навигацию по трансарктическому транспортному коридору круглогодичной. Отработка и перевозок грузов с помощью дронов займутся Минтранс, ГЛОНАСС и китайские партнеры. Говорили мы как раз вчера о том, что Китай очень заинтересован в этом направлении. И вот сегодня был дан старт этому проекту. Президент предложил продлить действие повышенной выплаты при рождении третьего ребенка на Дальнем Востоке до 2030 года. Ну и вот еще. Дальний Восток и Арктика должны быть пространством смелой инженерной мысли, чтобы от идеи до ее воплощения проходило минимум времени. Особый правовой режим, который поможет быстро и беспрепятственно обкатывать новые технологии, заработает также с 1 января следующего года на Дальнем Востоке. Нужно сделать тестирование технологических решений на Дальнем Востоке максимально удобным. Регион должен стать, соответственно, площадкой для обкатки и использования гражданских беспилотников. И президент поставил задачу обеспечить устойчивый избыт продукции новых предприятий, которые открывают на Дальнем Востоке и в Арктике. И попросил правительство подумать об отдельной программе привлечения в научные центры Дальневосточного федерального округа как российских, так и иностранных специалистов. Ну и вот еще что сказал президент. Дальний Восток за последние 11 лет привлек около 25 триллионов рублей капитальных вложений, но и ВВП Дальнего Востока за последние 11 лет увеличился более чем втрое.
1: Вот эти важные темы о Дальнем Востоке и Арктике мы обсудим с доктором исторических наук, профессором Высшей школы экономики, востоковедом Сергеем Лузяниным. Сергей Геннадьевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Ну, странно было бы говорить о Восточном экономическом форуме и не поговорить отдельно о Дальнем Востоке и Арктике, а тем более, что на Дальнем Востоке и проходило это мероприятие. Скажите, пожалуйста, вот действительно есть цифры, Ну, а вот снять реальную картину можно, наверное, почувствовав только вот это вот, ну, в воздухе что-то носящееся, приехав там в Владивосток, еще куда-то, и почувствовав, что произошли изменения. 11-й форум уже, значит, обратили мы внимание, тогда это точно. Вот, не знаю, были ли вы в Владивостоке за эти годы или нет, но я уверен, что были ваши друзья, товарищи, и у вас есть какая-то прямая информация оттуда. Скажите, вот... Действительно, на Дальнем Востоке происходят изменения, и это уже не какие-то неизведанные дальние земли, где люди вообще даже... Раньше говорили мне, по крайней мере, что они даже Москву не воспринимают как столицу, у них как своя жизнь. Ну, там Китай еще рядом более-менее понимают, что есть какая-то Москва, они не знают. Стал ли нам ближе Дальний Восток, и стал ли он полноценной частью нашей страны, ну, вот в современном виде этого, понимания этого слова?
7: Да, конечно, был, и я сам родился, вырос в Восточной Сибири, в Иркутске, я хорошо понимаю психологию и как бы вот эту ментальность сибиряков и дальневосточников. То есть они воспринимают себя как часть России и часть в каком-то смысле Азии, Евразии, особенно Азии. То есть это часть вот далекая от центральной России. Но что касается вашего вопроса, вы правильно формулируете вот именно трансформацию экономическую, социальную и, я бы сказал, такую ментальную в плане передвижения центра России на восток, за Урал, и формирование вот этого, так скажем, гигантского кластера, который называется сибиризация, имея в виду и российский Дальний Восток, и создание фактически такого, ну, так скажем, гигантского экономического пространства, естественно, в рамках всей России, но с акцентом вот на эти регионы, независимого от Европы. Ведь мы были привязаны и углеводородно, и экономически, и торгово. И вот этот поворот на восток, термин уже давно существует, это означает даже не столько, не столько, собственно, поворот там к странам АТР, хотя он, естественно, есть и Китай, страны АСЕАН и так далее, а именно поворот, возвращение к себе, возвращение в российскую дальневосточную часть. И формирование здесь вот этих вот и углублений, формирование новых кластеров, модернизация старых. Понятно, что в советское время был этот процесс, постсоветское этот процесс заглох. Была, точнее, такая в западной политологии теория континентального проклятия Дальнего Востока, то есть в том смысле, что Москва не сможет в силу вот этой гигантского расстояния, сложных природных условиях, как бы осваивать эти земли. Оказалось, что это неправильный подход, миф, ошибка. На самом деле, вот в 2000-е годы Путин, руководство, вся команда России преодолела, разрушила это континентальное проклятие, в кавычках, и фактически ежегодно вот этот Восточно-экономический форум, нынешний 11-й, он как бы дополняет новые, материализует вот эту повестку социально-экономического развития Дальнего Востока, материализует фактически вот этот гигантский сдвиг в сторону Азии, в сторону российского Дальнего Востока, что, конечно, естественно, непросто. Причем с каждым годом, ну, кроме возможностей, возрастают и вызовы, трудности, они колоссальные. Это целый спектр проблем, противоречий, то есть есть, конечно, проблемы и чисто связанные с эскалацией вторичными санкциями, известными причинами, но это одновременно и стимулирует фактически интенсификацию. Понятно, что этот форум, как бы эпицентр, мейнстрим определенной повестки, это, конечно, социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Арктического региона. Это совершенно очевидно. Не случайно приведены цифры, приведены конкретные проекты, 6,5 триллионов только за последние годы. И вот в рамках этого гигантского направления, особенно социалка, Путин сегодня и вчера, сегодня как раз говорил об этом не раз, указывая на отдельные социальные моменты. Ну и, конечно, как часть этого проекта, это освоение севера морского пути, поскольку он удачно, логично вписался в общий контекст. Ну, мы знаем причины актуализации, связанные с кризисом на Ближнем Востоке, вообще дороговизной и проблемой безопасности по южным маршрутам. То есть ценность севера морского пути неизмеримо возросла. То есть она автоматически имеет и внутрироссийский, как бы северный формат, и в то же время международный. Китай первую проводку осуществил, пытается и активно сотрудничать с Россией. Южнокорейцы, как говорится,
1: Смотрят внимательно, пытаются,
7: но их США сдерживают вторичными санкциями, хотя они рвутся просто туда.
1: Сергей Геннадьевич,
7: и поэтому в этом, да.
1: Да, хочется вот просто в оставшиеся полторы минуты, даже чуть меньше, от вот этой вот экономической, да, части перейти к такой, ну, идеологической, может быть, в чем-то. А только ли за длинным рублем люди должны ехать на Дальний Восток, и только ли длинным рублем можно там людей удержать? Говорят о вот этих всех льготах, преференциях, больше зарплаты, больше там везде, вплоть до материнского капитала и так далее.
2: У нас минута осталась.
1: Минута. Можно по-другому?
7: Хороший вопрос, потому что молодежи нужен карьерный рост, там свободные окна, там простор для роста, колоссального роста в любой профессии, в любом направлении, там свободные зоны, езжайте туда, заполняйте экономические, фермерские, инженерные, айтишные, все свободно, нет конкуренции, хорошие зарплаты. И солнце сходит там, день начинается там, эра начинается там, на Дальнем Востоке. За ним будущее. Езжайте туда. Это очень важный регион, регион будущего России.
1: Ну, можно еще даже секунд 30, еще что
7: упустили. И самое главное, что, понимаете, все это увязано с тем, что в целом Россия постепенно, несмотря на безумные войны, на весь этот украинский нацизм, на санкции, в этих жесточайших условиях она возрождается, как и весь Дальний Восток. То есть фактически Россия в экстремальных условиях, она восстанавливается быстрее, лучше, качественнее и, самое главное, перспективнее.
1: Спасибо.
7: Все начинается.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Сергей Лузянин, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики «Восток и Вет», прокомментировал на эту тему. На этом мы закончили обсуждать выступление президента на пленарном заседании ВЭФ. А следующий час уже у нас начнется с культурного раздела. Наш коллега Иван Волонихин будет рассказывать про Лунтика. Ольга Максимова, Игорь Шатров. Скоро вернемся.
4: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
6: У Майи Львовны ушки на макушке.
4: Радио России представляет. Театр у микрофона.
8: Пожалуйста, без шутовства.
4: Семен Лунгин и Илья Нусинов. «Гусиное перо». Радиоверсия спектакля Московского театра имени Ермоловой.
9: Как экскурсия?
10: Великолепно. Был сказочный солнечный день.
4: Ученики 9 класса отправляются в музей-заповедник Мураново.
11: Так ведь это же известные места. А вы грибов там не поискали в округе, а?
12: Это же 9 А.
4: После экскурсии обнаруживается, что из экспозиции пропадает гусиное перо Федора Ивановича Тютчева.
13: Если вы будете наказывать Таню Донченко, то меня тоже накажите, потому что это будет несправедливо, если вы меня не накажете.
4: Во время расследования этого происшествия ученики и педагоги узнают друг о друге много интересного.
14: Василиса Федоровна, пожертвуйте бродячим артистам 3 рубля до завтра.
4: Слушайте радиопостановку «Гусиное перо» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Радио России. Театр на Радио России представляет.
15: Идите-ка вы домой,
9: Надо скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
15: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
16: Это мы прифронтовой город?
17: Как это?
18: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
15: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
19: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
20: Не знаю, Тиль, я попробую.
15: Слушайте радиопостановку «Вальхен» по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
21: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
22: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
23: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
15: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин сообщил, что украинские войска ежемесячно теряют от 8 до 12 тысяч человек. Число потерь у Украины значительно больше, чем людей, которые поступают в ВСУ в рамках насильственной мобилизации. Подразделения южной группировки войск освободили Ижевку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что топливно-энергетический комплекс страны активно восстанавливает мощности нефтеперерабатывающих заводов. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Ежедневно российские войска в зоне специальной военной операции идут вперед, и в последнее время темп их продвижения нарастает. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.
2: Здесь можно чего угодно рассказывать, так? Но войска-то каждый день идут вперед российские. Каждый день. Причем на всех участках линии боевого соприкосновения. Где-то быстрее, где-то медленнее. Но это и в последнее время темп движения нарастает.
1: Российский президент сообщил, что украинские войска ежемесячно теряют от 8 до 12 тысяч человек. И, по его словам, число потерь у Украины значительно больше, чем людей, которые поступают в ВСУ в рамках насильственной мобилизации. Глава государства отметил, что в России подписывают контракт добровольно, в отличие от того, что делается на Украине. Также, по словам президента, власти не устраивают сборов с бизнеса. Речь идет о добровольных взносах. И, по словам Путина, Министерство финансов распределяет эти средства от добровольных пожертвований прежде всего на социальные нужды.
2: Люди инициативно встали, сказали, мы работаем в этой стране, мы граждане этой страны, мы, в общем, и личные состояния накопили приличные, и бизнес чувствует себя уверенно, несмотря на все проблемы. Мы хотим внести вклад в сегодняшних условиях в развитие и экономики, и социальной сферы, что самое главное. Значит, прежде всего это образование, здравоохранение, некоторые другие направления деятельности государства. И вообще мы ничего не спрашивали, никак не дирижировали этой ситуацией. Но я вам говорю совершенно вот так, как было. И потом пошли эти взносы, причем прямо на счет Минфина Российской Федерации, который распределяет эти средства, повторяю еще раз, прежде всего на социальные нужды. Хочу поблагодарить бизнес России, в том числе и сидящих здесь на коллег, за эту инициативу. Спасибо большое.
1: Подразделения южной группировки войск освободили Ижевку в Донецкой Народной Республике. Противник потерял более 205 военнослужащих. Подробности у начальника пресс-центра Вадима Астафьева.
3: Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Ижевка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием механизированной аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Семеновки, Дружковки и Веролюбовки. Противник потерял более 205 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 26 автомобилей и артиллерийское орудие.
1: В Минобороны также сообщили, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Васильевка, Благодатная и Должанка в Харьковской области. За сутки нашими войсками поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, а также цеха производства и места хранения беспилотников и комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 155 районах. Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 426 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что топливно-энергетический комплекс страны активно восстанавливает мощности нефтеперерабатывающих заводов. Выступая на Восточном экономическом форуме, он подчеркнул, что эта задача уже решается системно. По словам чиновника, правительство выстроило эффективную кооперацию между нефтяными компаниями, проектными институтами и производителями оборудования. Российская промышленность полностью готова обеспечить отрасль всем необходимым для ремонта пострадавших объектов, добавил Мантуров. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Украина пока не готова к вступлению в Евросоюз. На пресс-конференции в Будапеште он также напомнил, что Киев пока не восстановил права этнических венгров, отобранные после 2015 года, и сдвигов в этом вопросе он не видит. Венгерский премьер подтвердил, что его правительство согласилось на начало переговоров о вступлении, но возражает против ускорения процесса по политическим мотивам, настаивая на решении исключительно по заслугам кандидата. По словам Мадьяра, окончательное решение по допуску Украины в Евросоюз будет вынесено на общенациональном референдуме в Венгрии. Напомню, предыдущий кабинет министров во главе с Виктором Орбаном также выступал против поспешного приема Украины в Объединенную Европу из-за конфликта с Россией и нерешенных внутренних проблем. Вице-президент США Джей Ди Венс признал, что Америка за последние 42 года не одерживала побед в вооруженных конфликтах и связал это с необходимостью смены культуры в Пентагоне. Комментируя недавнюю отставку министра сухопутных войск Дэниела Дрискола из-за разногласий с главой Пентагона Питом Хексетом, Венс назвал обоих своими друзьями, но подчеркнул, что согласен с Хексетом в том, что военному руководству нужны перемены. Он отметил, что лишь при Дональде Трампе стали возможны изменения и что Хексет стремится возродить боевой дух в армии. И, как только что стало известно, президент США объявил о назначении Адама Телле, исполняющим обязанности министра армии США, в своем сообщении в соцсети Truth Social. Трамп отметил, что Телле, который сейчас занимает должность помощника министра армии по гражданским делам, вступает в должность немедленно. В предстоящие выходные, когда Москва будет отмечать День города, в столице ожидаются порывистые ветры и дожди. Как сообщили ТАСС в гидрометцентре, причиной станет циклон с Балтики, который затронет московский регион. В субботу будет облачно, местами сильный дождь, днем не выше 18 градусов, в воскресенье. Также небольшие осадки и до 17 тепла. Праздничные мероприятия в честь 879-й годовщины столицы пройдут в центре, парках и на районных площадках. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Фигурное катание. На третьем этапе юниорской серии Гран-при ИСУ в Бангкоке в четверг состоялись короткие программы. В турнире девушек София Дзепко показала второй результат промежуточному лидеру Сумики Канадзаве. Россиянка проигрывает 21 балла. Отмечу, что Дзепко получила от судей штраф в 1 балл за поздний старт. В турнире юношей Лев Лазарев также второй с отставанием от лидера всего в 19 балла. Тем временем чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галямов получили нейтральный статус. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Новости футбола. Нападающий «Зенит» Андрей Мостовой перешел в «Локомотив» на правах аренды. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Напомню, контракт Мостового с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Ранее сообщалось о том, что футболист отправится в аренду в «Локомотив» только после пролонгации соглашения с «Зенитом». Хоккей. Нападающий «Локомотива» Александр Радулов за явным преимуществом выиграл голосование «Спортэкспресса», по итогам которого определялся лучший хоккеист континентальной хоккейной лиги минувшего сезона. Радулов набрал 226 баллов, а его ближайший преследователь Дамир Шеребзянов только 97. Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда одобрил проведение чемпионатов мира в каждом сезоне, за исключением Олимпийского. Об этом сообщает пресс-служба ФИС. Частота проведения чемпионатов мира увеличится после 2032 года. В настоящее время чемпионаты планеты проводятся раз в два года. Напомню, накануне Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда объявила о допуске российских спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центрофобос, в Магадане сегодня днем до плюс 15, переменной облачности без осадков, в Сургуте до 22, тепла, в Новосибирске до 20, в Красноярске 14-16 градусов выше 0. В Петрозаводске дождь, местами сильный, пасмурный, плюс 15. В Оренбурге воздух прогреется до плюс 28, без осадков. В Пензе 25, тепла, дождь и гроза. В Владикавказе 27, выше 0, дождь и грозы. В Ялте без осадков, тепло до 30 градусов. В Санкт-Петербурге днем дождь, местами по области гроза плюс 14-16, атмосферное давление будет падать. В Москве переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь плюс 20-22 градуса. Ветер слабый, атмосферное давление немного ниже нормы. В данный момент в столице плюс 15.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
2: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
1: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
5: Мы снова с вами и готовы продолжать. Еще 45 минут нашего времени мы посвятим разговору на интересные темы. Сейчас их озвучим, но прежде напомним, что у нас есть мессенджеры, и сюда вы можете писать свои комментарии относительно наших тем и делиться своими мыслями. 8-925-222-9992.
6: Серьезным был первый час нашей программы, а второй культурно-спортивный у нас. Так вот, так сложилось. Мы расскажем сегодня москвичам о программе Дня города, который столица будет отмечать 5-6 сентября, то есть в субботу и воскресенье. А Виталий Павлов, наш спортивный обозреватель, расскажет нам о возвращении россиян в лыжный спорт на мировой арене. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда разрешила нам выступать, ну, правда, пока без флага и гимна, на международных соревнованиях. На эту тему немножко поиронизируем. Наверное, так у нас сложится разговор. Ну, а начнем мы с очень важных, интересных, культурных тем, с которыми с нами поделится наш друг, журналист Радио России Иван Волонихин. Иван, привет.
7: Здравствуй. Приветствую вас, коллеги. Приветствую, Ольга, Игорь. Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Ну, начнем с новостей кинематографа. Предварительные итоги проката полнометражного анимационного фильма «Лунтик. Возвращение. Обратная сторона Луны», прошу прощения. Это второй полнометражный проект с участием этого полюбившегося всем героя. И надо сказать, что пролежал он несколько лет на полке, потому что те 500 серий, которые выходили на телеканале «Россия», они, конечно, сподвигли продюсеров на то, чтобы вот этот проект немножко притормозить, пока вот шла вот вся эта история именно в сериальном, так сказать, виде. Давайте сейчас мы послушаем...

0: запустим трейлер этого прекрасного фильма, который очень, я думаю, понравится и совсем маленьким, там, понимаем, да, аудитория 0+, но и людям взрослым действительно тоже, скажем так, многие моменты в этом фильме покажутся знакомыми, потому что, ну, что греха таить, многие семьи проходили через расставание детей с родителями, да, мы знаем, что в прошлом фильме Лунтик обрел маму, вот в этом фильме ему предстоит обрести папу. Смотрим трейлер.
1: О, да! Сегодня великий день. Это космический корабль. 100% долетим до Луны.
2: И найдем моего папу.
1: Бобсин, ты забыл, зачем мы сюда пришли?
3: Лови их, Лунтик.
1: А вы попробуйте.
3: Обратный отсчет.
2: А как же дедушка Мотыль?
1: Мы летим на Луну. Счастливые.
3: Как же тут здорово.
1: Никогда не видел столько лунтиков.
2: Давайте, ребята.
3: Мы словно пушинки.
4: Наконец-то ты прилетел. Какие у тебя забавные друзья.
3: Что это там?
2: Это обратная сторона Луны.
4: Там очень опасно.
1: Ерунда это, мамины сказки.
3: Где это мы? Что это?
1: Приставалы!
2: Меня зовут Лунтик, а вас?
5: Можешь звать меня Гроу.
3: Лунтик!
5: Мы с друзьями хотели вылезти на поверхность.
6: Бежим!
5: Не вернусь домой, пока не найду их и не спасу.
2: Мы выберемся отсюда все вместе.
7: Лунтик. Обратная сторона Луны.
6: Сынок, я здесь!
0: Трогательная история, которая уже сейчас собрала всего, подумайте сами, вот буквально за несколько дней уже 100 миллионов сразу, пам, и все уже набрало. Это только-только дети еще вернулись, еще с каникул, еще многие не дошли до кинотеатров, поэтому я думаю, что успех будет обеспечен и зрительский, и, конечно, кассовый, что очень немаловажно для нашего кинематографа. А теперь давайте поговорим о проекте, который не рассчитан на такой, скажем так, на широкий кассовый успех. Тут немножко, скажем так, речь идет более об таком авторском начале, и мы говорим о фильме «Чучело». Он так и называется. Это именно такое же название, как у фильма 1983
8: года.
0: Это
8: ремейк или нет?
0: Это совершенно другой проект. Да, сюжет один и тот же, литературная основа одна и та же. Действительно, это экранизация той повести, которая была создана в 80-х годах. И действительно, дело происходит в небольшом городе между Серпуховым и Калугой, то есть в Тарусе, хотя фильм снимали и в Боровске, и в других местах. Но это совершенно другой, принципиально другой фильм по насыщению, потому что, ну, трудно себе представить в фильме с Никулиным и с Кристиной Орбакайте, чтобы там были какие-то музыкальные клипы. Здесь же есть. И тут очень важно, что тот буллинг, о котором мы говорим, да, здесь он именно современен, то, что происходит действительно, когда этот буллинг происходит не только в реальной жизни, но и в киберпространстве, да, в соцсетях. Давайте тоже посмотрим трейлер, чтобы было понятно, о чем речь.
9: Ну что там этот Кембридж?
10: Угу. Нам тут будет хорошо. Я знаю.
11: Это же наше чучело.
9: Привет, чучело.
10: Яня, тебе свободно?
9: Да.
12: Волчонок, это что, на чучело запал, да?
9: С чего ты взяла? Это тебе.
10: Спасибо.
13: Чучело, объявляю самый жесткий бойкот.
14: Ты думаешь, что я трус?
15: Эй, Чучело, лови обратку.
16: Чучело, добро пожаловать в ад.
9: У тебя все хорошо?
13: Что я сказала?
14: Разве я тебя просил это делать?
17: А вы радуйтесь. Давайте радуйтесь.
18: Страшнее нет одиночества, чем одиночество в толпе.
0: Ну вот мы сейчас посмотрим.

0: Этот трейлер, надо сказать, что этот фильм режиссера Ильи Хотиненко и Владимира Карабанова в главных ролях. Там вы видели Кристина Асмус, Кирилл Киара, Максим Карушев и совсем молодая актриса Мария Симонова, которая только в этом году поступила в театральный вуз и которая в школьные годы тоже пережила такую вот историю, как буллинг со стороны одноклассников, о чем я с ней и поговорил. Что страшнее, буллинг реальный в жизни или же в соцсетях, на ваш взгляд, для нынешней молодежи?
1: Мне кажется, он не бывает сейчас раздельно. Хотя, может, и бывает, но страшно, когда он как-то перемешивается, связывается, и тебя булят и в жизни, и в соцсетях. То есть ты не можешь выйти никуда. Ты возвращаешься домой, и вроде бы ты можешь закрыться, можешь остаться один, но нас постоянно связывают соцсети, и мы не можем никак с этим справиться, поэтому продолжается этот буллинг в соцсетях, он продолжается дома, ну, так, как вот было на экране. У нас же очень игры заполонили тоже нашу жизнь. Подростки, дети, психика их не отличает реальность от нереальности.
0: Очень рекомендую посмотреть, потому что действительно не только для того, чтобы сравнить с тем фильмом, который мы все знаем прекрасно, но и для того, чтобы оценить действительно то, как происходит буллинг в киберпространстве. Для меня, например, было много неожиданно. Несмотря на то, что, ну, казалось бы, тоже у меня там есть дети, которые тоже общаются в соцсетях, оказывается, очень многого мы, взрослые, не знаем до последнего, а потом иногда это оборачивается самыми настоящими драмами, а то и трагедиями, не дай бог. Так, дальше. Ждем мы с нетерпением ту премьеру, которая очередная из серии экранизации сказок, так называется, «Как Иван в сказку попал». Сейчас попросим, чтобы поставили те фотографии, которые были сделаны на съемочной площадке. Вот уже буквально несколько дней осталось до премьеры этого фильма. Тоже приду к вам, обязательно расскажу. Ну и в связи с этим обращает на себя внимание тот факт, что отдельные деятели, называющиеся кинокритиками, с числом подписчиков аж в 200 человек позволяют себе совершенно мерзкие высказывания о том, что, мол, все уже плюются от сказок, что это никому не нужно. Но вот, тем не менее, те самые кассовые сборы фильма «Колобок» полностью опровергают то, что вот в свое время, да, про него вот развернули историю, истерию.
2: Вань, ну а если говорить про эту сказку, мне сразу вспомнились там «Приключения Маши и Вити» из советского прошлого. Это же ведь немножко другое, это современный ребенок в этой сказке, он не вот часть этой сказки. Мне, например, даже взрослому было бы это интересно посмотреть, и я правильно понимаю, что это уже другая вселенная, это не вселенная,
0: да,
2: не вселенная
0: это,
2: последнего.
0: Нет, конечно, это совершенно отдельный проект, о котором я вам расскажу подробнее, когда посмотрю. А теперь переходим к следующей теме, уже не о кино, а о книгах.
3: Наше время.
0: Накануне состоялась церемония вручения премии «Книга года». Это все происходит в рамках Московской книжной недели, да, Международной книжной ярмарки. И прежде всего, конечно же, я хотел поинтересоваться мнением президента Книжного союза Сергея Степашина о том, что сейчас происходит на литературном рынке и что конкретно в эти дни.
4: Вот то, что мы сегодня с вами видим, это международная московская ярмарка. Параллельно проходит книжная детская международная ярмарка. Это книга года, это большая книга, это премия «Слово». Ну а самое главное – доступность книги, чтобы она была все-таки подешевле. Согласны? Спасибо.
0: Ну и не будем, так сказать, долго тянуть интригу. Сразу назовем, кто получил гран-при. Да? Книгой года признали уникальный 30-томник. Что бы вы думали? Книга книг. Священные тексты. Библия.
2: Да ладно. 30-томник Библия.
0: Да, вот казалось бы, но вот Библия, что вот, ну почему вдруг, что в этом, а прорыв заключается в том, что, во-первых, это действительно самый настоящий издательский подвиг. На протяжении, по-моему, 14 лет все это делали. А дело в том, что канонические тексты, да, Евангелие, Псалтырь, Ветхий Завет, Новый Завет, все это получило иллюстрации современных художников. И поэтому это действительно выглядит совершенно уникально. Ну и давайте мы послушаем, что нам рассказал представитель издательства Илья Захаренков.
5: Аналогов такого издания не было. Мы в какой-то степени переосмыслили точнее не мы даже, а наши художники переосмыслили Библию, потому что это современный взгляд на вечную книгу. То, что написано в Библии, оно актуально и по сей день. Но времена меняются, меняются технологии, меняются моды, меняются люди. Ведь на протяжении всего времени, на самом деле, художники смотрели на Библию со своего времени. Взять Брейгеля, взять Леонардо да Винчи, это все и протовозрождение, и возрождение и так далее. Поэтому тема остается актуальной во все времена, пока человечество, наверное, существует.
6: У вас были какие-то согласования с Русской Православной Церковью?
5: У нас как бы согласования не было, но мы показывали различным священникам, какие-то говорили, что это действительно современный взгляд на Библию, и это хорошо, потому что надо приучать современного читателя к Библии. Естественно, были мнения, что и это не канон, и это не совсем то, что надо церкви, но, с другой стороны, у нас светское издание Библии, несмотря на то, что текст мы взяли канонический. То есть канонический текст проиллюстрирован современными художниками.
0: В номинации «Герой нашего времени» награда досталась военному корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Коцу. Вот эта книга, которую нам предоставили организаторы, да, вот это действительно «Курск, боль и слава». То, что описывает происходящее во время украинской оккупации и о людях, которые противостояли этой оккупации. Давайте мы послушаем автора Александра Коца.
7: Ты понимаешь, что об этом надо рассказывать, это надо показать, а куда вместить, в газетную полосу это не уместить, и поэтому, собственно, и родилась идея написать книжку не о самих событиях, а о людях. Тот же Эммануил Давыдов, десантник, да, он сын офицера спецназа. Если поражение неизбежно, сделай так, чтобы тебя запомнили. И я, говорит, вот 2 недели делал так, чтобы меня запомнили. То есть он уничтожил около 12 единиц техники, он отстреливался из трофейного оружия, он подслушивал трофейные рации, передавал информацию в штаб. Ну, то есть совершенно кинематографичный пример, который не уместится полностью в газетную полосу, но при этом его можно было бы развернуть в книжке. А таких героев, там, таких историй, одна история с обороной колонии Малый Лог ничего стоит. Сергей Чебнев, позывной «Отмель». Эту тему я нашел, первый о ней рассказал, и вместе с бойцами 9-го полка, я уже, когда шло освобождение, заходил в Малую Локню, в ту самую колонию, чтобы забрать тело этого комбата. И мы его нашли и вывезли. Он был похоронен с почестями. Наверное, самый тяжелый разговор – это вот женщина-судмедэксперт, когда она говорит, видно, как у нее играют желваки, как у нее наворачиваются слезы. Она вроде не из сентиментальных профессий, да, она видела в своей жизни много разного, но тем не менее вот это ее не оставляет равнодушной, потому что очень страшные повреждения на телах, и она как профессионал, как человек, который является экспертом, она понимает характер повреждения, получения этих повреждений, она понимает, насколько это было больно, насколько мучительно была эта смерть.
0: Ну, еще одну книгу хочу тоже представить вам. Вот покажу сейчас нашим видеозрителям, да, и вам, уважаемые коллеги, Алена Кашура «Человек-гора». Эта книга посвящена Петру Семенову Тяньшанскому. Как не просто складывалась его судьба.
8: Это история о человеке, который справился с очень непростыми жизненными обстоятельствами. Он никогда не опускал руки. Когда у него болела мама, он был ее практически единственным помощником, и он один заботился и о ней, о большой усадьбе. И он не опускал руки, когда у него не было денег, когда родственники были против того, чтобы он учился, он стал ученым, а не был военным. И он был очень мудрым, добрым, замечательным человеком, и как раз это вот тот человек, который может вдохновить людей в какую-то трудную минуту, подсказать им, как действовать в сложных ситуациях, что нужно верить в свою мечту и всегда двигаться вперед.
0: Не могу не показать еще одну книгу. Это то самое произведение, которое наделало очень много шума в культурной, так сказать, нашей среде. Лев Данилкин «Палаццо Мадамы». Это такая книга, посвященная Ирине Антоновой, и она просто вызвала жесточайшие баталии. Кто-то говорит, что это очернительство, кто-то говорит, что так оно и есть. Но, тем не менее, вот действительно это произведение, которое получило награду в номинации «Гуманитас».
2: Спасибо большое, Ваня.
9: Ты как Дед Мороз с целым мешком книг.
0: И знаете что, коллеги, вот буквально 5 секунд еще хочу сказать. Разговаривал я с издателями, и они сказали, знаете, как хорошо, что есть киноэкранизации сказок. Потому что после того, как появляются киноэкранизации, люди идут и покупают книги. Вот это ответ наш тем злопыхателям, которые говорят, что киноэкранизации не нужны.
10: Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. Все в сад.

0: следующим сезоном не будет. То есть... Что у нас? Опять два человека, непонятное количество тренеров на этих этапах Кубка мира, условно, и на чемпионате мира. Ну и, конечно, проблема же не только в спортсменах, а в том, что это индивидуальный допуск каждого тренера, каждого сервисмена и так далее. И это колоссальные трудности создает самим спортсменам, даже тем, кто поедет, условно, там, 2, 3, 4 человека. Неважно. Им же нужна группа, которая будет организовывать все процессы. То есть и смазка лыж, извини меня, и подготовка просто к старту. Это же колоссальное влияние на результат.
1: А ведь еще, Виталий, вопрос выдачи виз, он по-прежнему остается. Да, по-прежнему остается.
0: Еще и вопрос выдачи виз. Мы прекрасно осознаем, что, ну, наверное, в ту же Норвегию на какие-то этапы нам путь заказан. Потому что норвежцы во всеуслышание из всех утюгов говорят о том, что они против допуска, в принципе, россиян на любые международные соревнования в лыжных видах. При этом надо понимать, что вот мы говорим про лыжные гонки, а в биатлоне, например, Оля Далин, руководитель IBU, уже сказал о том, что решение ФИС никак не связано с нашим собственным решением, мы россиян допускать не планируем вообще, об этом сейчас речи даже не идет.
2: Может, они сами с собой будут соревноваться?
0: Ну вот мне кажется, что они этого и хотят, потому что некоторые даже там условно спортсмены норвежцы тоже говорят о том, что мы вот против, чтобы россияне и белорусы принимали участие в соревнованиях. Я не понимаю, с кем они действительно состязаться-то будут, между собой, это будет дополнительный...
2: Можно вообще оставить одного норвежца,
0: да,
2: чтобы
0: просто
2: один выступал.
0: Дополнительный чемпионат Норвегии, я не понимаю, кому это тоже будет интересно, если там будут участвовать только скандинавы.
2: Слушай,
0: условно.
2: Вот у меня всегда в спортивной жизни меня удивляла вот эта вот история, когда человек победил случайно.
0: Да.
2: Ну или нечестно. Но неужели тебе нужна такая победа? Неужели это не горькая победа? Давай вспомним историю вот с израильской гимнасткой, помнишь?
0: Да. Я понимаю, о чем ты. Тут прецедентов на самом деле таких много. Когда без сильнейших побеждают и говорят о том, что вот они там чемпионы мира, олимпийские чемпионы и так далее. Но смешно, конечно, об этом рассуждать. Я не очень понимаю спортсменов, которые так мыслят. Наоборот же, хочется соревноваться с сильнейшими, противостоять тем, кто действительно может тебе составить конкуренцию, а не обыгрывать второй эшелон. Я вот этого не понимаю. Но, видимо, настолько вот, понимаешь, знаки доллара в глазах в этот момент загораются, и только об этом и думают.
2: Ну и еще слышала такое мнение от подобных спортсменов, что все равно в истории останутся они.
0: Да,
2: детали,
0: да,
2: сотрутся.
0: Что зайдешь на соответствующий сайт и увидишь, что вот олимпийский чемпион такого-то сезона, вот
2: а
0: и
2: а то, что ты там
0: фамилия.
2: Уронил булавы, например,
0: да,
2: уже
0: то, что
2: никто и не вспомнит.
0: То, по каким причинам ты стал победителем, это уже не имеет значения. Как говорят в спорте, да, игра забывается, а результат остается.
2: Вот.
0: Вот по этому принципу, наверное, многие спортсмены и мыслят. А по поводу возвращения наших лыжников, мы поговорили с двукратным олимпийским чемпионом по биатлону Дмитрием Васильевым. Давайте послушаем, как он считает, что это вообще будет.
3: Факт того, что наших лыжников допускают до международных стартов, это, конечно, приятное событие, но оно не гарантирует участие всем нашим спортсменам, тем более лидерам. Мы уже видели, как в олимпийский сезон допустили всего двоих, одного мужчину и одну женщину. Ну, это такое лукавство. Я думаю, что без пакости не обойдется, и, скорее всего, тоже будут какие-то ограничения. Прежде всего, насколько я слышал, связанные с подписанием некого документа, который гласит о нейтральности спортсмена в отношении СВО. Но, насколько я знаю, ФИС – это вообще общественная организация, это спортивная, а не политическая организация. И, соответственно, в уставе ничего подобного этой организации нет, что заставляло бы их, руководителей этой организации, требовать от спортсменов подписывать документы подобного рода. Это незаконно, однозначно. Поэтому это еще один повод для того, чтобы в дальнейшем, когда полностью будут все сняты санкции в отношении спортсменов и возвращен гимн и флаг, возможность обратиться в суд за компенсацией. И, естественно, дача правовой оценки в отношении действий руководства ФИС.
0: Я вот все прекрасно понимаю, что мы там можем уже задним числом подавать в суд и так далее, но условно участие Александра Большунова на больших стартах это никто не вернет, к большому сожалению, как и многих других наших спортсменов, которые, ну, по-настоящему являются лучшими в мире. По поводу Александра Большунова, мне кажется, вообще странно что-то спорить и рассуждать на этот счет. Если бы он был допущен, я думаю, что он бы всех обыграл, обогнал и победил на той же самой Олимпиаде. Поэтому норвежцы могут просто как раз радоваться и плясать тому, что не допускают россиян, которые составляют прямую конкуренцию им. Вот и все, что происходит. А что касается того же биатлона, про который я так вскользь упомянул, конечно, IBU и их позиция просто удивительна. Но действительно у нас есть международные федерации, которые вот так жестко настроены, непонятно, на что они рассчитывают, когда Международный олимпийский комитет дает четкие рекомендации, федерации идут вразрез с этими рекомендациями, и, честно говоря, хочется увидеть, а будут ли какие-то санкции от МОК в их адрес, потому что, ну, МОК рекомендует допустить. Они не допускают. И что дальше? Почему нет никакой реакции со стороны МОК? Что, мол, нарушают рекомендации наши. А мы стоим в сторонке и наблюдаем за тем, как федерации между собой выясняют отношения. Вот это, честно говоря, мне совсем непонятно. Почему МОК самоустраняется в этой всей истории, это загадочно абсолютно.
2: Это из серии «У меня лапки».
0: Да, да. Но якобы они дали рекомендации, а дальше, мол, разбирайтесь сами, как хотите.
2: Взятки с нас, взятки гладкие.
0: Да, да. И вроде как мы не можем предъявлять претензии к Международному олимпийскому комитету, который, казалось бы, на нашей стороне, но при этом он очень условно на нашей стороне. Рекомендации не обязательно соблюдать, как выясняется. А почему нам тогда обязательно соблюдать чьи-либо рекомендации, в частности, ФИСа, который там требует определенные условия для допуска в нейтральном статусе? Даже без флага и гимна, и все равно какие-то должны быть подписаны документы.
1: Ну, просто вот это... Да, Виталий, я просто все равно остаюсь при своем мнении. Я уже с тех пор, как мы начали возвращаться, ни разу не озвучивал. Зря мы вообще ввязались в эту историю в том плане, что зря стали добиваться своего возвращения. Уже появляются новые форматы, новые какие-то, не знаю, чемпионаты, союзы и так далее. Надо создавать свой уже как бы без западных стран, и на него будут ездить и другие, все наши друзья. Да, они будут параллельно ездить, конечно, и на чемпионаты другого характера. Но я думаю, что
0: слушай,
1: рано или поздно вокруг
0: так,
1: нас соберутся, вокруг
0: смотри,
1: нас и Китая.
0: В лыжных видах, в любом случае, мы уже проводим подобные соревнования. Россия и Беларусь, по крайней мере, да, мы проводим соответствующие соревнования, это там и биатлон, и лыжные гонки, и все остальное. Но надо понимать, что тот же вот Дмитрий Васильев, с которым сегодня общались, он в открытую говорит о том, что, ну, понятно, что развития нет. Мы стоим на месте, когда не соревнуемся с сильнейшими. Ну, невозможно развиваться, когда ты не испытываешь конкуренцию, давление со стороны тех, кто, ну, действительно лучшие прямо сейчас. Поэтому...
1: Но с зимними видами спорта, да, сложновато. В них играют, скажем так, участвуют только страны, много стран европейских, но
0: да,
1: в Африке
0: да.
1: их нет, да, в Латинской Америке нет. Это правда. А вот с летними...
0: С этим сложнее,
1: думаю,
0: да.
1: Да, с летними, я думаю, мы могли бы уже и обойтись без МОК совершенно. Ну, посмотрим. Нет, это... В любом случае, мне кажется, будут эти новые форматы появляться. Мы говорили позавчера, например, об этих играх, там, этих самых кочевых народов.
0: Да,
1: там.
0: Да, конечно.
1: Есть еще. Появятся эти новые форматы, они также вокруг себя соберут определенных этих самых участников. И когда-то и в Олимпиаде участвовал, наверное, 10 стран, да? Ну, да, в Олимпиадах. Или 20,
0: да, да.
1: Или 20. Так что все будет. А эта Олимпиада, мне кажется, она уже подходит к концу. Вот олимпийское движение этого формата. Будет какой-нибудь новый Пьер де Кубертен, родом из России или Китая, и создаст новое олимпийское движение. И вот я думаю, что рано или поздно это произойдет.
0: Ну, хочется в это верить, да, что будет какой-то человек, который просто не станет обращать внимание на какие-то иные факторы, кроме просто вот спортивных непосредственно достижений и возможности там отобраться, попасть исключительно по спортивному принципу. Вот к чему хочется призвать, что, ну, в конце концов, перестаньте понимаете, издеваться над спортсменами. Вот только это хочется.
2: Ну, это был лейтмотив, в общем-то, всего нашего с тобой, Виталий, разговора. Благодарим нашего коллегу.
1: Спасибо.
2: Напомним, что с нами был Виталий Павлов. Ну, а далее мы собираемся поговорить о предстоящем празднике с москвичами. День города предстоит уже в эти выходные. Подробности через минуту.
4: Страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
5: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви, расставаний, осознания себя и понимания других. Встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
4: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
4: Радио России. Главное радио страны.
7: На правах рекламы.
8: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
10: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
9: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
10: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга лобазник, для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
9: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
10: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
9: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
10: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
9: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло Таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары Таволги.
10: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что Таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – Таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
9: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12.
10: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масло Таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло Таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
9: Алла Михайловна, а могут ли масло Таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
10: Конечно. В масле Таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла Таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле Таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла Таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло Таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу Таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло Таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
9: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
10: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло Таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
9: Все это масло Таволги.
10: Да, это масло Таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, Таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов Таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Таволги могут оказаться очень и очень полезными.
9: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
10: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно. бесконечно. А времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
9: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
10: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
9: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске российские военные трех группировок за сутки уничтожили 132 пункта управления дронами ВСУ. Россия и Китай обсуждают проект газопровода «Силы Байкала», заявил Новак. Мантуров назвал ключевую задачу российского автопрома до 2035 года. Далее подробности. Рост валового внутреннего продукта России за последние три года был выше среднеевропейского. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Он также отметил, что накачка российской экономики денежными массами – опасный путь, который повлияет на инфляцию.
2: Последние три года у нас рост нашей экономики был существенно выше среднеевропейского. Да, сейчас он где-то 0,6%. Ну, рост продолжается, он может быть и будет выше, я нисколько не сомневаюсь. Я повторяю еще раз, это принципиальная вещь. Если мы сохраним главные преимущества нашей экономики, они заключаются в том, что у нас стабильная, живая и здоровая экономика, здоровая макроэкономика, все спокойненько встанет на свои места. Забегать вперед, накачивать деньги на денежные массы, и рассчитывать на то, что это вообще никак не повлияет на инфляцию, мне кажется, это опаснее. Это опаснее. Потому что в условиях галопирующей инфляции строить планы развития, долгосрочного развития инвестиций очень сложно, либо практически невозможно. Здесь дискуссии между тем, что надо больше и больше вливать, и между тем, что надо быть более консервативным и осторожным. Вот здесь посерединке как раз и правда и кроется.
1: Также глава государства категорически отверг возможность заморозки денежных средств на счетах россиян. По словам президента, эта информация является вбросами.
2: Это просто вбросы какие-то, кстати говоря, довольно глупые. Почему? Потому что даже в 22-м году, когда у людей возникли определенные тревоги, связанные с известными событиями, и многие вкладчики пошли в банки для того, чтобы обналичить имеющиеся у них средства, даже тогда наши банки в абсолютно спокойном рабочем режиме выдали вкладчикам все, что они потребовали. И потом все это быстро прекратилось, и деньги вернулись. Что касается сегодняшних накоплений, тоже понятно, с чем это связано. Ставки высокие, люди несут деньги в банк. Вот и все. Значит, ставки будут пониже, ситуация изменится, в том числе для участников экономической деятельности. Мы с вами это все хорошо понимаем. Вот так это и все будет работать. И уверен, будет работать в позитив. А самое-то главное ведь в чем заключается? Что да, мы видим все вот эти вещи, о которых мы сказали, и сложности видим. Но самое главное, вот я хочу это подчеркнуть, я это уже говорил. Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное.
1: Российский лидер отметил, что на российских НПЗ, пострадавших от атак Украины, осталось провести около 10% ремонтных работ. Российские группировки войск «Запад», «Восток» и «Южная» за сутки поразили в общей сложности 132 пункта управления беспилотной авиации армии Украины. Как сообщили в Минобороны, группировка «Запад» уничтожила 54 пункта управления БПЛА, станцию «Старлинка», 26 наземных робототехнических комплексов. «Восток» ликвидировал 36 пунктов управления, 4 станции спутниковой связи. «Южная» группировка поразила 42 пункта управления, 44 робототехнических комплекса и 11 складов с материальными средствами. Кроме того, на Краматорском и Славянском направлениях войсками беспилотных систем уничтожено 65 антенн связи и БПЛА, а также 27 пунктов управления дронами. Россия и Китай готовят к запуску дальневосточный маршрут поставок газа, продолжают диалог по другим проектам, включая «Силу Байкала» и совместный проект по добыче и сжижению газа в арктической зоне. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в ходе заседания российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству, которая проходит на полях Восточного экономического форума. По его словам, Россия и Китай готовы обсуждать новые проекты в мирном атоме, включая исследования по перспективным ядерным технологиям. Новак отметил, что мирный атом имеет стратегическое значение для сотрудничества двух стран. В частности, Россия поставляет оборудование на ряд АЭС Китая. Производственные мощности российских автозаводов необходимо максимально задействовать для удовлетворения запроса россиян на качественные, современные и доступные автомобили. Об этом заявил ТАСС в рамках ВФ первый вице-премьер России Денис Мантуров. По его словам, целевой сценарий стратегии развития автопрома России до 2035 года предполагает выход на производство 2 миллионов 800 тысяч транспортных средств в год, а долю российской продукции на внутреннем рынке новой автомобильной техники планируется довести до 80%. Председатель ассоциации компании «Омниканальной розничной торговли» Станислав Богданов заявил, что ассортимент товаров в магазинах по всей России остается стабильным. Ни в одном регионе нет дефицита продовольствия или непродовольственных изделий. Запасы основных социально значимых продуктов на складах и в торговых залах обычно рассчитаны на несколько месяцев вперед и регулярно пополняются, напомнил Богданов. Особое внимание ритейлеры уделяют бакалеям. По этой категории сети формируют резервы на еще более длительный срок. Оман отказался от соглашения с Ираном по Армузскому проливу. Маскат отказался дать согласие на сбор пошлин судов за услуги в сфере безопасности окружающей среды. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на высокопоставленного чиновника на Ближнем Востоке. МИД Ирана ранее сообщил о работе с оманской стороной над созданием временного коридора для судоходства по Армузскому проливу и совместным разминированием маршрута, а также договорился продолжить дискуссию по созданию постоянно действующего коридора для судоходства по ныне закрытому проливу. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о том, что спортивный арбитражный суд уже рассмотрел иск Союза биатлонистов России касаемо недопуска россиян до международных стартов. «До обнародования решения мы ничего не можем сказать, но шансы на восстановление высокие», отметил Дегтярев в эфире телеканала «Россия-24». Сенсация от французского издания «Nice Matin». Полузащитник «Монако» Александр Головин, который выступает за «Монегасков» с 2018 года, почти наверняка покинет клуб до 11 сентября, пишет это издание. Именно в этот день закрывается трансферное окно в российской премьер-лиге. А в услугах Головина заинтересован не только «Зенит», но и «Спартак». Переговоры о трансфере экс-футболиста ЦСКА уже идут. Молодежная сборная России проведет товарищеские матчи с командами Северной Македонии и Сербии. Они состоятся 28 сентября в Скопье, а также 2 и 5 октября в Старопазове, сообщает инсайдер Иван Карпов. Если не учитывать матчи с Казахстаном и Белоруссией, эти встречи станут для молодежной сборной России первыми против европейских команд с 2021 года. Краснодар объявил о подписании контракта с уругвайским защитником Майсоном Родригесом до конца июня 2030 года. Футболист будет выступать за быков под номером 2. Ранее СМИ сообщали о том, что Краснодар заплатит Униону Санта-Фе 4,5 миллиона долларов за 50% прав на этого футболиста. В Хорватии продолжается первый в истории чемпионат мира по водному поло в формате 4-4. В последних матчах группового раунда турнира мужская сборная России победила команду Мальты 3-0 по сетам, а наша женская сборная со счетом 0-3 уступила испанкам. Обе наших команды завершили групповой раунд с показателем 3 победы при одном поражении и вышли в четвертьфинал. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Пятницу, 4 сентября, в Архангельске плюс 15, плюс 17, дождь местами сильный. В Вологде небольшой дождь, плюс 19, плюс 21, в Великом Новгороде плюс 17, плюс 19, временами дождь, в Уфе без осадков плюс 24, плюс 26, в Самаре без осадков плюс 26, плюс 28, в Пензе дождь, гроза плюс 24, плюс 26, в Туле без осадков плюс 20, плюс 22. В Краснодаре плюс 30, плюс 32, местами сильный дождь, гроза, в Нальчике дождь, гроза, плюс 28, плюс 30, в Севастополе плюс 28, плюс 30, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем дождь, температура плюс 14, плюс 16, в Москве переменная облачность, днем местами небольшой дождь, температура плюс 20, плюс 22, сейчас в столице 13 градусов тепла.

Шорните Сыктывкар, Бурасов, талон кочтылыш, нюлядлун. Говорит Сыктывкар, доброе утро. Сегодня 4 сентября, пятница. В эфире государственная радиостанция «Комигор».

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 15-20 градусов. В Сыктывкаре днем временами небольшой дождь, ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 17-19 градусов, атмосферное давление будет расти.
0: Вести Кумигор.
2: Юрия Сдаштан, редакция, Коракув за Невультарьяс, студия Любовь Жангурова. Республика Саюралыш Ростислав Гольштейн, пана дашлыс Русь Ветра Петра, компания Анвешкадлыш Сергей Бушовкад. Шорнитыс нематыс савитво чёж утувия проект яс с бульмадом елыш. Тая и тиманда печора вожен мупычса озадлун яс перьем, кадвэлэ налог яс вештэм, социальной тучанлуна учреждения яслы отсаща. Мог соттыны ужалан места люд, совмедны инфраструктура, ужавны вырва виджаман. Компания ус водичча дас вид месторождениян. Кузвен вын ясыс ненеч кычын, труба ясыс мунаны миян республикаты. Тая воджен ян Россия ын мате вид прочентвэлэ содысны ёзлан ньобащым яс. Колем воща лытпасыш кыкпа вунжык. Медиона бочташысны Чукотка ын Магадан да Иваново область ясын. А ямал ненеч кычын узащанин ясын виджесны колем вощаюш эйчаджык. Россиян быд мортвэлэ тылыш

0: Томи паштата чаму чтас быль мадам могэш виджасны ути да джин миллиард шайт. Выль киркапати раясы овмач час ук мыскар районыш кок ямыща вэтым инсая морд. Он же кэ Сыктывкар саяс, а сиджа печораэн да воркутаэн олыш яс. Тава ижваса шыр больничаюш врач яс, ветлысны районца став илышик грэзда, кытча шокы двоотчыны. Быт тылыш петалэны шелья юра, котчура дора пыралэны гортас. Ну а дэны шорни юзыскэд медым пановтны юам кодалэ. Учалэны войтырыскэд и психиатр нарколог яс. Районца ЦРБН лечитаны дурматчантор ясен выдитчиш ясас, но сечамыс эйча. Йонжика сетудвылын боштама юшам юзас. Майшадлы ижваса ясас, томолов пывстын вейп пас пашкалым. Кыс яны строгджика виджадны наес вузалым барша. Тай района волыс войтыршикас министр Роман Носков. Мокчойса школаын паны дашлыс гырыш классын велетчиш яскад. Ну адесналы разговора о важном урок. Мечталыс аймовыс на уджет тышса кыр батальон ясилыш. Кычта отца тай районыш вылызеву на ёз, мунлысны война вылы асланыс пеймыс ясын да кыр дай ясын. Челядлы шорнеис войс шылым вылас. Вырты гуляйты ган мыв пыштлай, мый куйла тиян кок ясулын. Коршура сэны позже кажавны кык ямыс шурс воша история. Кыв литература да история институтыш археолог яс, помалысны Сыктывдын районын код ешем яс. Чурам торяс ювшис юартас Максим Канов.
1: Маты асы вывшыр Азия, пышти Ставрашия, Москваса олыш Георгий Волоховский да сати воон нодис археология туелым яс уналаын. Пергес некамын шо аджим тор. Комин некорна эс код еш. Сыктыдин районца Ярига Сутланинын сылан медуджа экспедициэс артмиз зэ возырын.
2: Вот, собственно, как раз жилвак, с которого скалывали пластины, правда, здесь такая неудачная обработка достаточно, но, тем не менее, это исходный материал, из которого изготавливались орудия на этой стоянке. Для меня это был невероятный опыт. Самому увидеть вот ретушированные части камня обработанные, посмотреть, как они залегают в слоях, то есть такое полное отсутствие каких-либо археологических объектов, леса, содержащие горизонт, это сильно иное, чем вот ранее железный век, бронзовый век, которым мы занимаемся.
1: Они ученые я стояла на археология памятник лишь сэмэн дурышса, шэры свэлэ кищема, как ямэс дасэ твоя сэна. Но тавэлэ виджэт тэк, сэгдэнца Ярига Сутланин коле археология слэ зэвтэ чэнаэн. История с пырэст мортлы нинам осшуны, но унанэм сайэн вашча ез, вэйчэснэн наэн звер куя свесалыгэн, да нёвья слэшэдыгэн. Аджэм тор яслэн шэр ыжда некэмэн сантиметра, туялыша слэ наэ зэв донаэш, от археология пукта зэвджэт пай вашча история ловжэдэма. Шуэ коми наука шэрин Сакыв, литература да история институтын ужалыш Надежда Волокитина.
3: Речь идет о мезолит, это среднекаменный век, 8 тысяч лет тому назад, когда население очень активно осваивает наши территории, как они проходили, по месту того обнаружения стоянок, чем они занимались, как они технологически работали с камнем. Там есть кремень разного уровня, экспериментировали с породами, в том числе мы находили и отбойники, это те камни, которыми именно раскалывают.
1: Тая мастерская вычислена эссемен кремниен, орча эжваса морена, озер и мукат из порыдаясен. Археология скажалисне наэш вычем торяс, стыджика туявны бощасны арын.
0: Гежа даовла мы мортла некомы нырвежен ставы с бура артма. Нималана спортсмен Андрей Нутрихин бурач налыдыш. Уна антыданы мы ёза слыжен котравны веладым ищоддар, шула да гижа шуланку вяз. Колем во, ен беа мужичай, волыс Сыктывкарса коми культура шырына, а сьез учтасын аджишлэм вылэ. Ирны Андрей Нутрихинэс витчишэны сэны концертэн. Даштыс шылан кывьяса выль зэв аслыс пэлэс удж. Гажа чукарчылам эслоа шентябр да садлуна. Субата ушинскэн, ну а дасны митаны олам районца коми культура фестиваль. Сэччэс быть овмачэмин пэткэдлас ащэс мэттэччана гаж. Воласный Сыктывкарыш да печораюш гышт яс. Медводж войтырыс мунасны мича национальной пашкам ясан. Шыр чукарчыламыс лоа алла босова нима и зэрдын. Таэс дук кэжлэставыс тыкызэны двультар яс.

200 Комигор. Радио России Комигор.

0: Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 15-20 градусов. В Сыктывкаре днем временами небольшой дождь, ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 17-19 градусов, атмосферное давление будет расти.
2: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: Эфирин Миянкат.
4: Чолым. Талын Миян фонды считаем филология доктор, профессор Евгений Александрович Игушев Кочерни. Дачтыма кукшур сокмысы двоун. Корфин Юграков Ястуялыч ужалыс ханты манчейскен. Но кадышка доволу лыскоме, да югчес Югра да выгулков ясилыч мы пьесан.
5: Миян лавеку кота тудмавны, мы ее натуяла, мы ее лишь мыпала. От Евгения Александровича тогда некомен финьогра родвушкил. Кужа отчина накостын откодлунца. Палеонтолог, муон пемес яслыч вашку ляс ястуялыген, литр чертис гыгырва. Кучамен миллион воя сайн вылетай жверес. И верме петкадлены миян ле сылыч мыгырса. А кывту яли сидже наукавила подулаще мен тудмала, кучамен вылены медведжа кывьяс, кыджи некомен шур своон йона тор ялысны разалысны, утам учис. Лойне торя войтерлен кувьесен. Корчне тая утовьялон се быть коле. Тая виштала мян лева жолем, мыл паланак, да кывлен дуг дитек сывмем вершем елеч. Йогра муэн шете не учит пай, татчас вуш войтерлеч кувьес виле дем лету ялемле. Аслас мыл пьесен витвоша уджалем елеч, югше Евгений Александрович.
6: Корме уджали тане Сыктывкарса университетен, тане вундетвали Зумуджик ита де скоме кывкет, кон кысату ялым быдлун, студенти аскы шонетим комиян, радио кывзы шаскет, телевизор виджа де шаскет, беклой комиян шонетим. Сцени же, лоис почас сайн коми мус, и университетен бытло шонетим саман рочен, ханти аз де манши аз коми кыс остадн, остадн на ящену шашкывнес. Коммунизм кадывали сечем, сутидема, мог, шонетим веледн стас саман рочен. И вот секция со школы, я со детства застасывал, я думаю, рочен. И чатик народность. И вот он я, когда сам он первый раз, тогда наши наскрылся.
5: На, она есть сначала за гижне, кучемка литературная гижа, я со Аслана Скивьен.
6: Аслана Скивьен гижа на сам он первый раз, я со Мария Вагатова, хантыйская гижа, либо Шесталов, Иван Сеня Сизин, да, скикарыса, тоже манчик, где-нибудь такая гижа. А том же, я со сам он рочен. Манши или себе ханты, или себе тяка тайна на литература ханты, сказать манчиска, это будет тяка профанация.
5: Куча мысичка, тут чанлон тая институт ислен, на якащи нескыв соостадны кюджисе фин югра кювьяса пожету явны рочку подувылен.
6: Ну вот на кассиан будет тяка лов жедны, ащи нескыв нысы, ну вали сачам история прецедентами, иврит кювли лов жедама, и вот они израиль шорните иврит кювли, но вся, это бачизна жед вошкови, унавали вынпуктама, медем лептана Израиль государство се.
5: Но Израилен те артме сыпанда, мы да не ставен, и власть, и аж не се часолыш яс, кысис не ловжедны, куем шур сваса жакывсы. Те кувьен вели гижема, Библия, Тора, да мука движение бэгяс. Ивритен, у нашего еврея сэшорнит ли нас костанес, а тыдес не сие сымен, йона вилечем, йен ли кысиялыш яс. Има бы тачим кысьемыс уния том югралан.
6: Мы нам виджаным шерти тачим кысьемыс озвена тудащи, пока муна фин юград. Эту муна мыс Венгрия, шами Финляндия, Эстония, назовем зевуна вынпуктан медамешкават, йозаднуват. Тех сейчас манши дахан тыкыв яс фалын лежный небог яс. И сейчас губернатор, бочмащич мортся тоже, бытти кысьежа медамешка, юграков исэс Быре звун, и согласно считаны у нас на езды, бутчика не богатся, и диски слезяны. Вече не бы есть езденный жид тиражен, но школа ассоция озвена уж есть. Челядец остальный кылся, и соответственно тебя, и она жид эффект сосчет.
5: Кищем ватон курыш.
6: Забор ми коми есть, там меня кучка куча есть, из лечишны вот коммунистка даст. И школа ассоция ладисны, университет ми ладисны, кучка вот тэвлы панад мунисны, и вот мишат забор тор, и вот честно, меня не комика из колес, и лой литературный комика, вот чема, и газеты аспетаны, журналы аспетаны. Самон завжу дать коми интеллигенция, але бурку ян каштале Василий Ильич Лыткинес, и Анатолий Константинович, и Евгений Семенович Гуляев, на Зоунатрова, честно. На Лыду тоже позже с Элтушчин, что мне не та Осков, мне Гуждан Бошта, там ловяся, мне бы не борюся, как потоп, не окулишны, а комик висколи. И то мне зи, мне борюся муну сейчас, если не окутасны, оттяли ман каштыну, вот тая Войтерса, коль я с чем было видят, так не кучам всем из бочно, товарищ мой комик, если на самом деле, наоборот, не навлен сиралищно, кулам кулептан, вот не по эновчину, они мне видят, да, игра муся, они комик, вылай, комик, изявлен, не укадя, что мой комик, есть фин игра, кыв я спин, не те або улунджик, что эст кыв есть, либо венг кыв есть, либо фин кыв есть, огнен черный, что удмуртия, да, мария, если да мордва, или комик, есть булунджик даже.
5: На тай яс, вот шо вам кажалене, и мукад му ясыч локтем яс, вот волос миян доре Себастьян Кандели, сия французскив ту ялыч, но вела да маса комикови, сили чучним кадьми комикови, свек же геже да кадь Юрга Юркарен. Кучам качукар чем яс дыр, я юзыс кынка аско стану чарнитене. Вочин тэвэд, не ути чукар чем дыр, я вещи гэс чолу машлены комикивнат. И корватыны, коми юзыс выпер, на мукад дыр яшу, на ой, кукив є скула смінка, ми вік же, коді в оце лягушат, коді тай вишкали ма, ну п'є, да, чув я ще ма, да, виярт ми дам, і верма ма чечіш не сія, налькшіс, ми сія лягуша ма жеше шува, ога сутай, ога лань тачей, ми чай та унжик юзка, тачіся, тача мокса, своджа на спуктасний, ми ке, вичас буд морт, ад верма са, ще челять се веледне. Бид морате дверме суджедне коми газет журнал. И вот мед огнен медвача морченку мы вот шам хант яслен да манчилен кучен тачем ширпас. И о гогерва сымен да вот чорнитене международный чукар чем яздрин. На ичет ли да вот да на историен нин родитене. И сич думаете, налан ставе збор, сич же миян моз веледе наши наскыл, а соволымка. Веще гос гогерва наши наскылся. И дертме гогерва мы тиян кучкыл туялыш яслен шилен велад. Та еще звермелоны долуд на век живот. Аслане туялым ясен кучам мог тиян буктам, а вот он як адвела.
6: Ми леджим тек манчика Клавдия Васильевна Афанасьева, кат кывкут, кодышуше комия, роча манча кывкут. Со школа не вела чесла. Вот когда ли манчи да коми кювьес роч кюподувлен. И те, бутяка, ты в колана не бы с пяти суду тиражен, бут школа пачкалась, и бутяка яса, и вот я сен водичан, и студент я смеян, и школа не уджалась яс. Товарищ Кенджими, вот ту яла, значит, коми да игра кювьес костца, и тад я сабидела. Стане зона тадма автоматориес, и вот una interesnej mów czuje kora ajan mi komi da igra kostas albo samo nie mówię się ważja tu jelunes no i szła komi jestem igra kiedy wolisigan artnam wyl Торіас, комія бачите маєш, я грала шкіляси, я грала бачите маєш, комія шкіляси.
5: А ти, Яныч Євгеній Олександрович, котка та я стоялась?
6: Мяч та я стоялась, ну, комія я грала коса ітадіаса рідей, кари рідей венгріаш, і ханта комія ітадіаса Юрію Тойвонен Фінляндіаш. Ну, нален, позяну на сезву, на ізволену Сибіру, на сезлежність, яка до Сибіру іностранність стоїть, і на самому не бег я сети, а скручу коряса. Езва пасима ставка у сакоди ем сорнянус. И та бокшань, уна торце чабу пырамен, и уна тор або сич гырвадама, кузешка сбыли влас ем. И та бокшань тани уна тор на уджу.
5: На ты вот ашнет Евгений Александрович Верманед, на ка чорнитне югра или манщик вылан?
6: позе шуам нас гигарвон кор шорнитен укшукоти шорнишка сурен нужно зев юнат шорнишка се история лен шуам казем са хантиас оз гигарвон вах бетса хантиас с медум веледен нешен скилнес на коле мукат кој јас веледен сиџо кој сујерца е са кув табокшен е нален кув тујалеше с еча во тоа некад видеден да Ленинграден Герцен има институт да се не веле да маеш и че чупеден а збујуле се на нене а што не скуно се остаден
5: Пуља с гагарване во шене ми ја изјава се с гагарване лун во сако месец на ми ти ја некаде аджен ми те буден гагарва се мен ми ја некатор јалеште се ја буше кад а танте виштала не да збујиш вуџе тор јален јалеш
6: а не нинам на откад лун сабу шуан изјава та с кувиен шуан ки и ежвам тоже ки син, син стало се одмоз.
5: Но если карен гагарвам же ми карен, да? Мы все ки жило.
6: Да, карен, да. А сени, шо вам, казвам са хантиас, шо вам ёш, таки са. А вахса, шо вам кот, оки дрематен жик. Либо шо вам кур, кокус, кур. А сени шо вам лоб, тишко из венгерска. Джик разный кыв. Как надо, шо вам, а тис ханты ясан, значит, ханты шорни, ханты кыв. Казвам сега, а сега шо е ханты кел, значи бутеке кел, комедина матен же кел. А казвам сега, когато я с бутеке матен, значи комедина не е, че не там джиба же мъд кевен, да даже ос и финни игра кевен бутеке. Сечам е ториала мать, и то, на кое стан, у на нем чижа бувала ма, и на дьона ториала мать.
5: Це не самен кук диалект или еше не имаш?
6: Вид диалект.
5: Вид диалект, сече мичет ледовой терлан.
6: Да, це не шурышкар. Кадија, беше војбола, се ше обдорска дијалица, Салихарска, се ше Среднеопска, шуше, се ше Ваховска и во таа Казимска.
5: И ти став се те денет?
6: Ну, не, ми, не, тујалам, не, че ми е не тујалам, не, шо, ми, ми да младшинос. И ми че е не тујалам, не, шо, така Казимска и дете е Ваховска. Ми кој знаем, аз, ми те, пром, на Коса.
5: Ширкоста, да?
6: Да, Ширкоста. И си же манши, манши, а са мен, утинен дијалик, кој има, кој дворно шо, не те на манши, сигва. Кога не те јапинат, кога не те сарам паоли, се не бат, шо не те не са мон манши нас. Мукат диалекти, а са мукат нјол диалекти, са нјен куломаш, са нјен ошчорни, са нјен морт вид, либо морт квайт, тоа ден, а шо не скрив нас, а шо не некот кад шорнит, не шо се, а шо не те не роча на јоран, кога ми ка, морт вид, либо квайт, тоа ден, пиджите, у чом кај ја стаја диалекти. То есть здесь шуштам серпа состояние.
5: Синваджат кулаку.
6: Синваджат кулаку. Сейчас, как же, мед бариалиев кулиштаво.
5: Ну, а вот куча ты доняла на тачем торсе, вот ты шо, над прецеденты в ритку, когда вот виштала на ливку, вилич прецедент мой, имаш том лив яс, кот яс косьене, аще не скрылся бы те ловжедне, и обычай яс, но обычай это гашкай кокнет же к ловжедне, но мед кыв ловжедне, мед сиян чорнитне, мед сия спуртне шам каналан чупаде, и мед им шемья ясен, мед чай та, та государство та госвермелон, шам Израиль, лен були отсагис, не саме насла свіщанці, я став мир з отсали знали, та є зловжедне. І нали нартмис. А лів я шам гашка кукшок, мен том лів кус є не те звичне. І найш кунджі нікод йона з отсав нарле.
6: Лів я селіш ми поживістанам, бат лів я солене Латвиян. И Латвиян, лів я кусоб, я займа кич государственник каналан кув. И сени значит кати шуам кукшо куим шо том морт касено ловжен таковса значит нален буржик ми кес подолу чем јегран мун јегран се тека велаламаш даш улас бу тека она нале што тена кокне диас лјогота ес и не би петкрилен вид бу тека наужален а фактически бу тека не нам јерна се возмун
5: тоа слив јас лен мона шулем шенис а та јас сиќе
6: да раз кутал кол на ками ну ти таа смеја нале што тена шем вот не бу тека петкрилен вид бу тека не кутал шем петкрилен вид бу тека ми ужален а оскет од не се або ми ан шок е на тоа ми та би тека нирам.
5: Бош не шем се иш ми те на гиже маш.
6: Да да ги харте или манше.
5: Зе пета у нан гиже маш воден друг со да скуживан кук повлюдис да.
6: Да.
5: В Mitian, kad raditam šornit nekuvias ilis, ja, šornit mian šuras, virma vajadni ješi ten kilti jaslič primer sada. Vot ša mene Evropa pašta, nesu men Anglijan, no i vopše Evropa pašta, zivjena paškalama tom jezlen, za čem vođmešćem, tom kiltijas, tom kiltijas, ko se nalo ne kiltijasen. Naje novlene kiltijas liš paškem, naje lovže desne nališ kipotujse, naje šulene kiltske šulanke vjas, no im žena na podu listkuške, tudi ne že mojte i broč kiltske šula da šulanke, no i kiltske kvjas lovže dene, vedmi tudi mi uelske kvlovis, to že kanalan čupeden, si jen šornitene gospodarstvene učvile nuđali še jas, one požešuje čine mortle as las kujen, kčeke jozajna loktigen. I vile dene školane, njebe gjesleđene, i baraže ved, kor prvoj se taje zavadite sne, še am Anglijan olo še unđuk joze se sutne tadar. Na je, izveši gugervan, mila na lekole, no šornite na te Anglija kujen, šornite mila te an lekole uelske kuj. A ved kuj je se у нас кельтские кювьи свели. Просто не с, у нас, что у нас было десне. И век живет Йозес, когда я шувысны, то я свечны, вермысны. Ок тот кюжли, комнли, не лямен, вот авилам у нас, на век же. Результаты сим, сички мы ике позже вечны, я на кокус ян.
6: Позже. И сани, обусловно, тети, я сани фарерский ди, я свелен тоже, Даниян, тоже, значит, Аслана Скив, и вот я Лептен, Аслан Кивин, что нет, либо пиля Швеция, да Норвегия, но лишь Финьяс, значит, не Ашница, Лидина Финьяс, а Лидина Квеньяс, и вот Квенская Кив, значит, быть те, как я Джунвея Шведская, Джунвея Финская, но мы по Квеньяс, мы как я Аслан Кивин, что нет, и то ли сейчас не учат, а сейчас и государство, то ли еще, и вот табок сейчас, а где мы Европа, это Бергачем, а что же еще? Ледовой тарья дина и зилья медвежка, на я с бурным ян олиген даже, та из буртура.
5: Насечка Евгений Александрович, мы кадри с ими с боя вермам шу, но мы ян лабу насечем лёг. Веси мы ян лепоже на мы ян кош, и с нее звучен.
6: Корми аджен, я гра аджен мы ян коми я сешва. О, ты ян же, джон я республика, ты ян сленет кы. Шуам, Карелия тоже республика. Но сен кюй сабу, то сен же были чем либо ручен, либо фин кюй. На Карельске кюй сать нет его сумы, как я мы засповали советской власти. То есть на сене избавны возьмаши ясы, чем кюй Лыткин, кюй Гуляев, кюй Сидоров. А не чужан кюй сей сумы. Мы али трим мене фин кюй. И кафедра сбурама в Петрозовской университете, за коммунама Финляндия.
5: На има бути ян сене хантиманчиска с кучомка радіта на вилечиш яс, код я, кад дивер мане чорнітни югра кувєн, и манші кувєн, и коми кувєн, и код я сле ним інтереси свек же, ват міян кувєн сле наски я лунаджіс.
6: Саран Павліч, кані комія саран локтенець, комія ова, шум канєва, ліна. Нивка аз локтема, і сі нєті остат комі кувся. Либо Тургачова там Саша. Батьми ось комін кожен чорнит, кожен хаманщик кожен чорнит. А пін ось віле чолони артістин, об'є гра театрин, і це дещо не теж артист ясо. І маніщик віле де, тільки возьме ще смерт. Ну от, і ча чанці яса віле де маш чужен кив'яз, ні маніщик кив'яз, ні комік кив'яз. Накал не займається, дипломне учбіжа. І ло аз чан заводне, кажі азбука чан, от те. Кізь лаз мам, кізь лаз бать, кізь пі, чой, бо. Тобто все, чим шуштам серпа з отені, я граму, а спорежки я збіть, кіна, тоді ж тені комікуся. І от мій кліч, як я маю свого сайну, от бітлін студент, я скат, Саран Паулі, мене сенджері, став я звали, що вони, і чат, і лаз, і ханті, манші, і шамі, і рочі, і комі, і став, що вони, і комі. І мій коран імуні кліч, як я маю свого мисі, я граму, а чайте, ми все, чим же серпа з. И когда мы говорим, что Саран Павлия с командировка, локти, школа пырта мать комики выведены, комики в уроку лапырам, значит, и учительница с роча на рубе гагерводен. Сыос на меня и рост, бать мама тут комия, зачалялись роча, и рочка гагерводен комики выса.
5: Ну, и век же Евгений Александрович, когда не шулем тети, я не лишь шон тесием, и верма не дасла над научной уджен нокшины. Ну, вот ты вещтала над корча, над комеда, югра, кювьяс костыньите, да скучам шедедам тор, яс тиян тане лоисне.
6: Быт, быль кюв, быть текал вас шедедам тор, кортед малан, олуштама яскад, не шонитам накад, либо людян, югра, фольклор, текст яс, и Зевуна тораджанцани комискади, батсалон си грамматика, си лексика, си фонетика, и табокшан тај ше да кска ужаси, ако ќе се пукане, кога ќе успадлаш библиотека. И вот не тај воја се, тај вид воса, лише да кув куд кодишуше, јагра кув јас откодјалан кув куд. Откодјалан, значи, ханте, манши да венкр кув јас. И вот на бајдам урчин тај куим кув се, на бутека разна јас. Ханте јас ашна се јортартни сазга гра манши, јортартни сдужа гра гра и венкр јас не зевулин јас на ја. Кор откодјалан, виджарам и зевуна откодјалан шоја. Комјак куим, си манши ноган лоас хурум, а венг ноган харум. И та манши ханте ноган кулум, куим. Ся ны баба, манши ног не, ханте ног тоже не, и венг ног не. Це ся чери, венгерскен хал, ханте ног хул, и манши ног хул, чери хулюб, там комитеш кулам, да, хул. Це ся хало ся кулам, комјанка хулам, венгерскен хало, а манши ног хулуб, и ханте ног тоже хулуп.
0: Хулам.
6: Хулам за хулупен шуан, да. Це ся ты, значит, манчискен лоас тур, хантискен тор, и венгерскен то. Це ся кускан хуз, венгерскен хузнак, и сан кос, кускан бутик. То есть куим нывба, куламан кускан чери тыщ. То есть став кювис эти вужья, только грамматика не на то реально что. То есть стало слышно, и таним корка, на еще не для машины тласа кювиан. И вот именно мог с чуга, тот мам, кумен кюв, то чем он и якады, сколько мы летом с юрга нас.
5: Все век не обутаться.
6: Обунаться. Николи тайн были занимательны все. И вот мы кортали и венгерские кушами, и та ханты дамаши и словари сыны. Киподолонеш, вот ми се занимајќа, и таме тоа тоа же ише да унатор, и се ми чеш орчел беше мај да комик, да комис јонас, да шмунаме, либо матен, либо од таа корка кој пета ста влас бараже дересне уч.
5: Кумен кув ти се че пуртан над?
6: Пуртаме разни словари, се тие молгиски словари, се се баштаме, и просто јаско шорни се пуртала. И артме ми комен кумен проценти, значи од мој Јурга. Мукат ги јас ја најнен раза ламај шурам, а комен проценти шурам.
5: Колко си ја некод, ко си лечи на тая кивкуца?
6: Ани шуло из економически кризис и става се на угоден, но чай там и кризис, колко помашас и колко луас сечас веш кадли ша се на покаме кажи, че оз бърнито тая урса и от вома мъщи наверно шо же лежас.
5: А Евгений Александрович, я на шорни тега на тиктор, кажа ли, вот ты шу над чери и кулам, финская лова через кала, мјаношка через сачерени шуване, но не мислен вот колема, мука од места не мјасен, шам вот кулам дин,
6: да?
5: То есть я кулам чери дин, це места аз чери јона кулемаш, чери аѓу. А мут бакшан позже гагарван на кулам са, куќи мортлиш ли, ловја ловлиш кулам. Тане гита десем?
6: Тане омоним јасла, сувас на мај став и ханта кивјас, и манши кивјас, значит, венгерскан холал, кулем и хол чери. То есть просто созвучие быть така. И самым гласным я сюжет то делал. И комьян кулем, кувны, и кул, кулем. И ханты, если мальчик, я тоже шуан хол, только как будет кул и хол, значит, кувны. Та я просто кричу вас абсолютно омоним яс.
5: А бы с чем вы жертва со сми? Через кульмы газ кула.
6: Ос, может, гашка и корк пожет. Ту я, ну, корк, цветор я.
5: Цветор кульмы, дона через сыки кула.
6: Да, да, и коля сейчас потом.
5: И позже, что на бочника будет кыв, ну, мне еще не там нет же, как омы кывилась, ну, и тиянка черный хан кывилась, будет кывилась, мы ка позже виштавны. Вот кучом кыв я силишь, ты меня летал, он костян от виштавны.
6: Кор наука у тебя пырычина, нам вишка дышвали Василий Слюткин, индис поэтер косаита дьясвала кыскан и пенсадис, и вот мы кося ништа на коми кув етимологија коми торија кув етимологија пречиган ти довче ме тае уна кув коми кув е према орчен олеш војтер кув јасиш и во талон мешка кази некаман кув ништа на јаранда коми кув јас ко са јита дилеш војтер ко са јита дилеш коди ти довче кув јасин сос на ме јаран јас да коми јас олен важешенен орчен уна немчеш јаран јас вој воленджи коми јас лун воленджи каш и емај даже Сечем етнографска група кажи што е колва са јаран јас кога се оние тоа не комиен aš nesnėjeran jas patikė, nu, nalin šiandien komi, komi kvien šiandien ten, į unas mė atželi vat korveli, ja malin dažas studijantės, kaip atlygą, šiuo čia nėjeran jas dina, ročian, aš tam imi komi jas, o, mes komi jas turi šiandien ten, mes tėlė jėran, kas oglį raudėt, mė lūčia izvaklin šiandien ten, tai tačiam, lūčia jas dažavali, na, jie, o ko ta pari šiandien ten, Komien, согласно моей комиссии, сене унджик, я ран сертис, не нет сертис, не нет сена от крови сейчас, и комияс, кад эту нуаден крови вовмеса, и уна коми крови дзис, значит, бошта пастух пыди, крови дзис пыди я ран ясас, и на я юна велал на шоритне коминас. И табоксянь комияс велал маш, боюса комияс, велал маш, я ран не нет сас, нуаден крови дзимса, Гортмедник кариасас, и вот сейчас карвижемас, буж выянас, вежема олемс, вот воевса комиатис, изватасиатис, и на вот воевалас, на саман карвижеман нион, карусел нянь пидди, выпидди, яй пидди, и пашкам се врун кар кучикис, и оленим се вачене кар кучикис, и ветледане кариас, вот сега на лосков, самолетовском машина на ветледен тундра кузя кырья сны тылви божем значит кырдатте
5: тайны помалам талым я шорнинмес вочи были ми коран филологияса доктор Евгений Игушевес воштыны кытыш артны майш уна тотса кывяз кыджи войтырлан орчалым стучима кывылас на тайюлыш вочинджик миян вакуме учтас ясын.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
7: Над нашей Родиной все больше угроз, но народ сохраняет достоинство, проявляет терпение и мужество. Цель власти – защитить граждан, стремится получить их доверие. Уходящее большинство Госдумы не нашло в себе ни воли, ни мудрости принять нашу программу победы. А эта программа не просто список мер. Это клятва верности нашим отцам и дедам. Это присяга идеалам справедливости, мира и дружбы. В программе победы мы никого не забыли и ничего не упустили. Главное в ней – забота о человеке, о труженике, о ветеране, о наших детях и внуках. Народ праве жить, а не выживать. Голосуй за КПРФ!
8: Народ праве жить, а не выживать. За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
9: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
10: Станислав Кочев родился и вырос в Сыктывкаре. Окончил Рязанское военное училище ВДВ. Служил в спецназе. С февраля 2022 года на передовой. За удержание стратегического участка фронта и спасение товарищей получил звание Героя России. Был тяжело ранен. Участник президентской программы «Время героев». Заместитель председателя Госсовета Коми. За республику, за порядок, за будущее. За Станислава Кочева.
11: Меня жизнь научила никогда не отступать. Передовая научила не бояться. Принимать решения за секунды. Не бросать своих, стоять до конца. Слышать то, чему порой люди сами не могут подобрать слова. Я объехал всю республику. Знаю каждый район. И знаю, как добиться цели. За республику, за порядок, за будущее.
10: Станислав Кочев, кандидат в депутаты Государственной Думы.
12: Люди спрашивают меня, почему в богатейшей республике такой бардак и несправедливость? Потому что мы позволяем им это делать. Всю жизнь власть навязывала нам синдром выученной беспомощности. От вас ничего не зависит. За нас уже все решили. Но если бы это было так, они не тратили бы столько сил и денег на фальсификации и очернение оппонентов. Они делают все, чтобы большинство честных людей, которым претит нынешнее положение дел, остались дома и не пришли голосовать. Они боятся массового участия граждан в выборах. Но я верю, что на севере живут умные и гордые люди, способные отличать фальшь от истины, способные объединяться и брать на себя ответственность за свое будущее и будущее своих детей. И вместе мы победим. Мир без войн. Налоги в республику. Власть народу. 20 сентября. Олег Михайлов. КПРФ.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 15-20 градусов. В Сыктывкаре днем временами небольшой дождь, ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 17-19 градусов. Атмосферное давление будет расти.
2: Вести Комигор.
13: Юрия Здаштан, редакция, Куракувзаны Вультарьяс, студия Любов Жангурова. Республика Саюралыш Ростислав Гольштейн, пана дашлыс Русь Ветра Петра, компания Анвешкадлыш Сергей Бушовкад. Шорнит и снимат из Савитва Чож, отувия проект яс с Бельмадом Елыш. Та ей тиманда Печора вожен мупычца озадлун яс перьем, кадвелы налог яс вештем, социальной тучан луна учреждения яслы отсаща. Мог соттыны ужалан места люд, совмедны инфраструктура, ужавны вырва виджаман. Компания ус водича да свет месторождения. Кызван вын ясыз ненеч кычын, труба ясыз мунаны миян республикаты. Тая воджын ян Россия ын мате вид прочентвэлэ содысны езлэн нёбашым яс, колем воша лытпасыш кыкпа вунжык. Медьяна бочташысны Чукотка ын Магадан да Иваново област ясын. А ямал ненеч кычын узашанын ясын виджысны колем воша ыш эйчаджык. Россиян быд мортвэлэ тылышна сартма ветымын кыкдаджын щурс саешайт. Тамында олыш ясыз, шоркодя коляны лавка ясын, мы тотчыман вевтырта колян воша лытпас. Миян республика ташарти шижим да сукмусад чупадын. Таво езыс небашисны мурца йонжика, тылыш нас ути мортвыла нелямын нёль да джын щурс шайддон. Локтан воэч ушинск районса нывык бэш грезден вылла шуама увмадны уна патера ути киркаюш войтырас. Тавыла вичмадама мата дасквайд да джын миллион шайд. Бурджикла вуджадасны кыщи жем мортас, кык ямыс шем я. Коми пашта тачам учтас бульмадам могыш, виджасны ыти да джин миллиард шайт. Выль керка патера ясы, овмач час ык мыскар районыш кык ямыс шаветым инсая морт. Унжик из Сыктывкар саяс, а сиджа печораан да воркутаан олыш яс. Тава ижваса шыр больничаюш врач яс, ветлысны районца став ылышик грезда, кытча шокы двоотчыны. Быт тылыш петалыны шелья юра. Котчура дора пыралыны гортас. Ну а дэны шорни юзыскад медым пановтны юам кодала. Учалыны войтырыскад и психиатр наркологияс. Районса ЦРБН лечитаны дурмачан торясын выдитчиш ясыз. Но сычамыз эйча. Ёнджикасы тудвылын боштама юшам юзыз. Майшадлы ижваса ясыз томылов пывстын вейп пэс пашкалы. Кысяны строгджика виджадны наес вузалым бірша. Тай районы волыс войтырщикас министр Роман Носков. Мокчойса школа ын паны дашлыс гырыш классын велетчиш яскад. Ну адыс налы разговора важнам урок. Вишталыс аймывыс на ыджыт тышса кыр батальон яс елыш. Кычтаутса тай районыш вылызе вуна ёз, мунлысны войнавылы асланыс пеймыс ясын да кыр дай ясын. Челядлы шорнеис войс шылым вылас. Вырты гуляйтыган мывпыштлай мый куйлатиян кок ясулын.
4: коршура се не позже кажав не кук я мишур своша история. Кув литература да история институтыш археологияс, помалысны Суктывдын районын код ешем яс. Чурам торяс ювшес юартас Максим Канов.
14: Маты асы вывшыр Азия, почти Ставрощия, Москваса олыш Георгий Волоховский да сати воон нодис археология туелым яс уналаын. Пергес некамын шо аджим тор. Комин некорна эс код еш. Сыктыдын районца Ярига Сутланинын сылан медуджа экспедициэс артмиз зэ возырын.
15: Вот, собственно, как раз жилвак, с которого скалывали пластины. Правда, здесь такая неудачная обработка достаточно, но, тем не менее, это исходный материал, с которого изготавливались орудия на этой стоянке. Для меня это был невероятный опыт. Самому увидеть ретушированные части камня обработанные, посмотреть, как они залегают в слоях, то есть такое полное отсутствие каких-либо археологических объектов, леса, содержащие горизонт. Это сильно иное, чем ранее железный век, бронзовый век, которым мы занимаемся.
14: Они ученые стояли археология памятник лишь сэмон дорышся, шарысвали кищема, как ямызда сатвоя сана. Но тавалы виджет так, сэгдинца Ярига Софтланин коле археология слезев тычанаан. История с пырост нам осшуны, но унанем сайын ваща ез, вайчеснын наан звер куя свесалыган, да невья слышадыган. Аджем торяслан шар ыжда некман сантиметра, туялышаслы ная зев донаш, от археология пукта зевджет пай ваща история ловжедыма. Шуя коминаука шаринца Кыв, литература, да, история института Ужалыш Надежда Волокитина.
16: Речь идет о мезолит, это среднекаменный век, 8 тысяч лет тому назад, когда население очень активно осваивает наши территории, как они проходили, по месту того обнаружения стоянок, чем они занимались, как они технологически работали с камнем. Там есть кремень разного уровня, экспериментировали с породами, в том числе мы находили и отбойники, это те камни, которыми именно раскалывают.
14: Тая мастерская вычислена эссемен кремниен, орча эжва саммарена, озер и мукат из парадесен. Археология скачалась на наш вычем торьяс, стоит джека туявны бощасны арен.
4: Гежа даувла мы мортла некому нырвежен ставы с бура артма. Немала на спортсмен Андрей Нутрихин бурачна лыдыш. Уна антыданы мы ее заслужен котравны веладым ищоддар, шула да гижа шуланку вяз. Колем во, ен беа мужичай, волыс Сыктывкарса комикультура ширына, а сьез учтасын аджишлэм вэлэ. Урны Андрей Нутрихинэс витчишэны сэны концертэн. Даштыс шуланку вяса вэль зэв аслэс пэлэс удж. Гажа чукарчыла мэсло шентябр да сэдлуна. Субата ушинскэн, ну адасны митаны олам районца комикультура фестиваль. Сэччэс бэйт ов мэччэмін пэткэдлас ашчэс мэттэччана гаж. Воласный Сыктывкарыш да печораюш гыштияс. Медводж войтырыс мунасны мича национальной пашкам ясан. Шор чукарчыламыс лоа алла босова нима и зэрдын. Таэс доккэжлэставыс тыкузэны двультар яс.

0: 200 Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 15-20 градусов. В Сыктывкаре днем временами небольшой дождь, ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 17-19 градусов, атмосферное давление будет расти.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске ВС России поразили пункт управления дронами ВСУ в Харьковской области. Экспорт дистоплива будет открыт по мере формирования запасов, заявил Новак. Мантуров подчеркнул важность кооперации автозаводов с производителями запчастей. И далее подробности. Артиллеристы группировки «Север» поразили украинский пункт управления беспилотниками в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, были задействованы подразделения 69-й гвардейской мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север». Цель была уничтожена одним из расчетов самоходных гаубиц МСТС. По данным военного ведомства, российские группировки войск «Запад», «Восток» и «Южный» за сутки поразили в общей сложности 132 пункта управления беспилотной авиации армии Украины. Правительству и Центральному банку пока удается проходить между Сциллой и Харибдой в вопросах проведения экономической политики. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Глава государства, отвечая на вопрос, стоит ли России, учитывая ситуацию с дефицитом федерального бюджета, начать чуть больше экономить, отметил, что нужно не экономить, но рационально расходовать средства, определяя приоритеты.
7: Надо не то чтобы экономить, надо рационально расходовать, определять приоритеты. Вы сейчас упомянули о дефиците. Да, дефицит есть, но он не критичный. Если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей долга государственного в мире, то ничего критичного здесь нет. Мы стараемся действовать аккуратно и не перегружать финансовую систему, особенно частные банки, заимствованиями со стороны государства. Потому что тогда бизнесу меньше достанется. Здесь нужна тонкая политика, мы ее стараемся проводить. И в целом я считаю, что и правительству, и Центральному банку в целом удается пока проходить между Сциллой и Харибдой. И это приведет к тем ожидаемым эффектам, о которых мы говорили в самом начале, начиная этот процесс вот, 1.5-2 года назад.
6: Также глава государства отметил, что поддержание высокой ключевой ставки Банка России – это сознательное решение, которое позволяет обеспечивать макроэкономическую стабильность.
7: Мы понимаем, что такое и с чем связано повышение ключевой ставки. Понимаем, как в этих условиях работает вся экономика. Хочу еще раз повторить, что это сознательные решения, связанные с поддержанием макроэкономической стабильности. А если мы этого не добьемся, то тогда вообще ни о каком инвестировании речи быть не может. Мы должны решить эту задачу – макроэкономическая стабильность.
6: Путин также заявил об отсутствии на сегодняшний день сценария, который требовал бы проведения дополнительной мобилизации, а сообщение об обратном он назвал информационной атакой в преддверии выборов. По словам президента, у российской армии нет никаких проблем с личным составом, в отличие от ВСУ. Поставки за рубеж дизельного топлива будут возобновлены. По мере накопления запасов власти следят за тем, чтобы не допустить остановок НПЗ и затоваривания на рынке. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на полях Восточного экономического форума. По его словам, пока Минэнерго считает целесообразным не экспортировать дистопливо, исходя из общего баланса и мониторинга ситуации. Вице-премьер также отметил, что независимые заправки в России снабжаются бензином, но пока не все, по мере насыщения рынка, они будут обеспечиваться топливом. Новак подчеркнул, что в понедельник планирует провести заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. Ранее сообщалось, что с целью стабилизации ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов Федеральная антимонопольная служба предложила проработать вопрос о возможности заключения правительством регионов соглашения с хозяйствующими субъектами, осуществляющими реализацию моторного топлива, о добровольном сдерживании торговых надбавок. В ряде регионов эта практика уже реализуется. Российским автомобильным заводам необходимо еще активнее привлекать отечественных производителей автокомпонентов. Об этом заявил ТАСС в рамках ВЭФ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров отметил, что статистика по производству транспортных средств положительная. Так, за первые 7 месяцев с конвейеров сошло более 565 тысяч автомобилей, что на 15,5% превышает результат 2025 года. По словам Мантурова, Россия серьезно продвинулась в развитии этой отрасли с 2022 года. Например, благодаря программе Фонда развития промышленности «Автокомпонент» было поддержано 107 проектов, а объем выданных займов превысил 132 миллиарда рублей. Вице-премьер подчеркнул, что теперь необходимо использовать созданные возможности и последовательно углублять локализацию. Это гарантия того, что наш автопром сможет обеспечить производство современных и конкурентоспособных моделей вне зависимости от внешних факторов. Причем производство должно быть в таких объемах, чтобы не только закрывать потребности внутреннего рынка, но и расширять географию экспорта. На погоду в Москве сегодня окажет влияние североатлантический циклон, но его воздействие окажется незначительным. В Москве и по области сегодня облачно, максимальная температура будет соответствовать климатической норме августа. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
8: В течение пятницы синоптическая ситуация в Центральной России обусловится слабым влиянием североатлантического циклона и характерным западно-восточным переносом воздушных масс. Поэтому в Москве и по области сегодня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Максимальная температура плюс 19-22, что соответствует климатической норме августа и на 5 градусов превышает норму сентября. Атмосферное давление будет слабо падать, составит 742 миллиметра ртутного столба.
6: Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
5: Спорт.
9: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Московская «Динамо» обыграла «Ахмат» 3-0 в третьем туре группового этапа пути РПЛ футбольного Кубка России. Мячи забили Иван Сергеев, Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин. На счету Сергеева теперь 24 точных удара в матчах Кубка страны. По этому показателю он делит первое место в истории с Олегом Веретенниковым и Александром Соболевым. Футбольный «Краснодар» усилился защитником аргентинского «Униона» Майсоном Родригесом. Лидера российской премьер-лиги подписал контракт с 23-летним игроком до июня 2030 года. Другие подробности сделки не сообщаются. «Реал Сосьедад» сыграл в ничью с «Сельтой» 0-0 в футбольном чемпионате Испании. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян провел весь матч на скамейке запасных. В этом сезоне он пока сыграл за свою команду в одной встрече, выйдя на замену в концовке игры с «Бетисом». Футбольный «Монако» включил Александра Головина в заявку на общий этап Лиги конференции. При этом ранее появилась информация о том, что французский клуб хочет продать российского полузащитника до 10 сентября. Мира Андреева и Карен Хачанов пробились в третий круг теннисного турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата США. Во втором раунде Андреева всего 2 гейма отдала представительнице Германии Еве Лис, а Хачанов в 4 сетах победила 4-ю ракетку мира, канадца Феликса Оже Альясима. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
10: Реклама.
11: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Реклама на Радио России.
6: Пятница, 4 сентября, в Мурманске плюс 10, плюс 12, дождь, в Калининграде дождь, плюс 17, плюс 19, в Перми плюс 20, плюс 22, временами небольшой дождь, в Казани временами небольшой дождь, плюс 20, плюс 22, в Ярославле плюс 20, плюс 22, без осадков, в Воронеже плюс 23, плюс 25, без осадков, в Волгограде плюс 26, плюс 28, без осадков. В Ставрополе плюс 28, плюс 30, вечером небольшой дождь. В Ялте плюс 28, плюс 30, без осадков. Во Владикавказе плюс 26, плюс 28, дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, днем дождь. Температура воздуха плюс 14, плюс 16. В Москве переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Температура в столице плюс 20, плюс 22. Сейчас в Москве 12 градусов тепла.

0: Радио России «Комигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 15-20 градусов. В Сыктывкаре днем временами небольшой дождь, ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 17-19 градусов, атмосферное давление будет расти.

0: 200 Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. На тему выборов. На предстоящих выборах депутатов Госдумы 9-го созыва жители труднодоступных и отдаленных территорий республики традиционно могут проголосовать раньше. С 5 сентября туда отправятся сотрудники участковых комиссий. Таких избирателей в республике около 3%, более 18 тысяч человек. Запланировано 179 маршрутов, которые преодолеют на водном транспорте, автомобилях повышенной проходимости и пешком. Подробнее руководитель аппарата избирательной комиссии республики Коми Наталья Макарова.
2: Досрочное голосование пройдет на территориях 18 муниципальных образований, за исключением Сыктывкара, потому что по закону в Сыктывкаре нельзя, и в Усть-Вымском районе. На всех остальных территориях досрочное голосование отдельных групп избирателей будет. 103 участковые комиссии обеспечат процесс голосования избирателей. В списках избирателей на сегодня 12 639 человек.
1: Министр экономического развития Коми Алексей Просужих ответил на вопросы жителей республики на прямой линии Центра управления регионом. Обращения касались развития арктических территорий, реализации инвестиционных проектов, поддержки бизнеса. В частности, дальнейшей судьбы Жешерского фанерного комбината. Предприятие столкнулось с трудностями из-за санкций и дорогого сырья. В мае возобновило работу и нарастило производство.
3: На предприятии работает порядка чуть больше 500 человек. За июль месяц производственную программу они выполнили в объеме 3500 кубометров фанеры, а за август сделали уже 5000 кубометров фанеры. То есть предприятие поступательно наращивает объемы производства, а учитывая репутацию самого завода, когда экспортные поставки начались еще в 70-е годы при СССР, очень хорошая репутация у комбината, остались те, кто на сегодняшний день приобретает и продолжает приобретать продукцию Жешерского фанерного комбината. В первую очередь это страны Азии и страны Африки.
1: К урожаям нынешней осени. Итоги кормозаготовок в республике подвела начальник отдела растениеводства и мелиорации Минсельхоза Коми Ольга Лысенкова. Несмотря на сложные условия, наши аграрии, по ее словам, добились 100% результата по грубым кормам. Под этим поднимается сено, клетчатка, витамины. И теперь в задачах сделать планы по сочным кормам, сенажу и силосу, что тоже близко к завершению.
4: Впереди у нас уборка кукурузы, уже последняя декада сентября и начало октября. А в целом по республике уже заготовлено 22,4 центнера кормовых единиц на одну условную голову. Это тоже неплохой показатель. Перевыполнили планы у нас, это в основном Каркировский район, отдельные хозяйства Сысерского района. Активная уборка идет у нас в основном это северные районы. По кукурузе в этом году у нас посеяно 400 гектаров, поэтому мы ожидаем хорошую урожайность, высокую, и закладывать будем зеленую массу на силос, траншеи. Тоже я считаю, что в этом году будут хорошие результаты. Если мы в прошлом году посеяли около 100 гектаров, то в этом году в 3 раза больше посеяли кукурузу.
1: На дворе уже календарная осень, но клещи все никак не сдаются, напоминают о себе. За неделю от них пострадали 12 жителей республики. Семидневкой ранее было 20, а в самый опасный период в июне количество обращений за неделю превышало 200. При исследовании этих членистоногих установлено, что возбудители вирусного энцефалита обнаруживаются в 5% случаев, а боррелиоза – в 45%. Будьте внимательнее, отправляясь на природу. В Москве прошел Всероссийский форум ветеранов СВО «Вместе победим». Состоялся обмен опытом, обсуждение самых наболевших вопросов и совместная выработка их решений. Как найти свое место в мирной жизни, новые технологии и медико-социальная реабилитация, всесторонняя помощь и поддержка семей. Регионы представили лучшие идеи и наработки. В числе более 2000 участников, самих ветеранов и членов их семей, были и 5 представителей Коми. Нашей республике тоже было чем поделиться, отметила руководитель.

0: Патриотическое воспитание молодежи теперь тоже одно из важных направлений работы ветеранов. Уникальные секреты северных мастеров теперь в сети. На YouTube-канале Центра народного творчества Коми появился плейлист с мастер-классами по изготовлению традиционных народных инструментов. Своим опытом со зрителями делится Александр Забоев, известный реставратор и лауреат Государственной премии Республики, пошагово демонстрирует, как своими руками создать чипсан, буксан и шуршар из простых природных материалов. Проект позволяет не только детально увидеть весь процесс производства, но и вживую услышать аутентичное звучание каждого коми-инструмента.
1: Радио России. Коми-город. Спорт.
0: Сыктывкарские тэквондистки триумфально выступили в Южной Корее. На Всемирных играх в Сеуле 5 воспитанниц школы боевых искусств Анатолия Чиканчи и тренер Ольга Румянцева завоевали 15 медалей, внеся весомый вклад в общекомандную победу сборной России. Позади серьезная конкуренция с бойцами из Австралии, Японии, Кореи и Аргентины. Впереди у наших спортсменок новые вызовы и подготовка к крупным международным стартам в Белоруссии и Японии. Воспитанница школы «Северная Олимпия» Полина Беляева завоевала 2 серебряные медали, а также выполнила норматив мастера спорта России на первенстве страны по пулевой стрельбе, которое проходит в городе Дмитров Московской области. В соревнованиях принимают участие около 300 спортсменов из 28 регионов. Впереди у лучших из лучших всероссийские соревнования, которые стартуют 5 сентября также в Подмосковье. Серебряной стала и команда из Коми на турнире «Кожаный мяч». В Волгограде завершился первый отборочный турнир 3-го этапа всероссийских соревнований по футболу. Команда Академии новой генерации провела 6 матчей и одержала 5 побед. В финале сыктывкарцы уступили соперникам из Волгоградской области и в итоге заняли 2-е место, а 3 наших игроков получили индивидуальные награды. Кросс-нации вновь объединяет всю Россию на единой стартовой линии. В этом году массовый спортивный праздник в столице Коми состоится 12 сентября на лыжной базе «Еркап». 85 регионов, более 500 000 участников и одна общая цель – доказать, что спорт сплачивает людей, независимо от возраста, профессии и места жительства. Забег приурочен году единства народов России. В нем встретятся жители разных городов – от Калининграда до Владивостока, от севера до юга. На портале госуслуги уже началась регистрация участников. Вперед! Вы слушали новости.
1: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
2: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 15-20 градусов. В Сыктывкаре днем временами небольшой дождь, ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 17-19 градусов, атмосферное давление будет расти.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
3: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк, я...
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Нет!
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Диапазон.
7: Утренняя информационная программа.
8: Доброе утро. В эфире «Диапазон». У микрофона Вячеслав Тарабукин. В Москве прошел Всероссийский форум ветеранов СВО. Вместе победим. Это было не просто общение, а обмен опытом и идеями, а также обсуждение самых наболевших вопросов и совместная выработка их решений. В числе участников были и пятеро представителей КОМИ. С двумя из них, Александром Вичуговым и Павлом Павловым, а также руководителем регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Валентиной Диц, повстречалась наша коллега Ольга Будина.

0: объединенных.
1: Более 2000 участников, самих ветеранов и членов их семей. Форум собрал делегатов со всей страны. Уникальная возможность пообщаться с боевыми товарищами. Многие здесь встретили сослуживцев. Не менее ценны знания, полученные на мастер-классах.
2: Много было живых разговоров, диалогов, новых навыков даже, идей для себя.
3: А в какой сфере? Вот где вы эти идеи можете потом реализовать, применить в жизни?
2: Обучался, во-первых, на первый путь героя. Вот я больше занимался такими государственными, муниципальными. Там были лекции и панельные сессии. То есть это все обсуждалось. И работать с искусственным интеллектом.
3: А вот сейчас, как мне сказали, вы работаете в коммунальной сфере.
2: Да.
3: Вот эти знания для вашей ежедневной работы будут как-то применимы? Или вы планируете в будущем все-таки на муниципальную службу, и вот там уже все это будет реализовано?
2: Нет, конечно, будет и принято на моей работе, потому что очень много было, как общаться с людьми, как диалог вести, как правильно задачи ставить, как с подчиненными надо общаться, не только слушать их доклады, а выходить, как говорится, к людям, тем же собственникам жилья, общаться, разговаривать.
3: Было общение все-таки с представителями из других регионов, тоже с бойцами, да? Они что говорили? Может быть, наш опыт республиканский был кому-то очень интересен?
2: Делились всем, было живое общение. Никто не говорил, что вот мне там особо понравилось ваше, но все говорили, да, замечательно, будем иметь в виду, то есть и наш республиканский, и мы очень много подчеркнули с этого всего.
3: А что самое главное, вот когда такие форумы проходят для участников, для бойцов?
2: Ну, во-первых, опять единство большое, сплочение. Чувствуешь себя опять в своем коллективе, как говорится, вдохновляет это все.
3: Были ли какие-то моменты, когда вы поняли, что да, вот эта тема еще не затрагивалась, ну, может быть, проблема какая-то там, или реабилитации, или адаптации вернувшихся бойцов?
2: Хирург был один отличный, он кардиохирург был, а поехал на СВО по зову сердца и потерял там руку. Вот он объяснял, как он все-таки не бросил, не сложил все это, руки оставшиеся, да, и продолжает работать, продолжает консультировать, продолжает помогать. То есть не надо как-то уходить в себя, а продолжать жить.
3: То есть одна из тем была, как найти себя в мирной жизни, даже если ты теперь уже не такой, как был прежде, да?
2: Да, конечно, это вот большая тема была. Показывали очень много протезов, робоскелетов, всего много. Ведется работа очень большая в стране, скажем так.
3: Насколько это важно для вас лично, например?
2: Много знакомых еще там, которые вернулись есть. То есть наставлять, помогать. Очень некоторым ребятам трудно адаптироваться к мирной жизни.
3: Но вы сейчас какую-то такую работу ведете, общаетесь с кем-то, именно как наставник, да?
2: В фонде только. Именно как наставник кого-то лично нет. А так, когда собираемся за чаепитием, всякое разное, вечерами обсуждаем все это. Очень братство вот это опять все вспомнилось, нахлынуло.
1: Прямой диалог с представителями власти и экспертами, и консультации из первых уст. Ухтинец Павел Павлов теперь знает, как разрешить свою юридическую проблему. А трудности реабилитации ему помогает преодолеть региональный фонд «Защитники Отечества».
4: Мне спортивную комнату сделали, выдали очень хороший, качественный тренажер, гири. Потом дали мне коляску, которая поднимается по лестнице. Очень здорово.
1: Как найти свое место в мирной жизни, новые технологии и медико-социальная реабилитация, всесторонняя помощь и поддержка семей. Регионы представили лучшие идеи и наработки. Нашей республике тоже есть чем поделиться.
5: Вот наш проект фонда «Защитники Отечества», филиала «Клуб боевых отцов», которого практически нигде, это уже после нас стали уже другие регионы масштабировать на себе. Поэтому действительно берут на вооружение наш клуб общения матерей и жен, за ней. Поэтому, конечно, нам есть тоже чем похвастаться.
1: Насыщенная программа и для самых юных участников, мастер-классы, научные шоу, выставки, патриотическое воспитание молодежи теперь тоже одно из важных направлений работы ветеранов. Ведь именно дети – будущие защитники Отечества. Ольга Благины, Борис Петров, Вести Коми.
6: В 2030 году Сыктывкар отметит свое 250-летие. Для подготовки к юбилею столицы создан организационный комитет, дабы к круглой дате улучшить жизнь его жителей. Какие идеи обсудили на стратегической сессии, узнал Роман Зарецкий. В его сюжете автор проекта по благоустройству Александр Девятов, глава Республики Коми Ростислав Гольштейн и руководитель администрации столичного округа Максим Мартышин.
7: Идея преобразовать столицу к юбилею родилась у местных властей в прошлом году. Для этого они обратились к горожанам, от которых поступило около 1500 предложений. Исключив дублирующие проекты, специалисты сформировали список из 1000 инициатив. Их распределили по нескольким направлениям – дороги, транспорт, общественное пространство, культура, туризм, безопасность и спорт. На стратегической сессии все идеи и уже проработанные проекты разбили по 6 тематическим столам.
0: Для нас юбилей и для всех жителей – это не просто дата, это уникальный шанс попробовать качественно изменить городскую среду и сделать Сыктывкар по-настоящему комфортным, современным городом для людей. Мы прекрасно понимаем, без живого участия горожан ничего не получится. Важно, чтобы каждый проект прошел через общественное обсуждение, был понятен людям. Республика готова поддерживать все инициативы.
7: По решению некоторых вопросов уже приняты меры. В частности, в парке имени Кирова скоро появятся аттракционы и новые торговые объекты. В поселке Верхняя Максаковка откроется парк Пера, а в поселке Краснозатонский – сквер сказок. Еще один конкретный проект – благоустройство входной группы железнодорожного вокзала, автором которого стала студентка Александра Девятова. Первоначальная задумка – превратить участок от железнодорожного вокзала до лыжной базы «Динамо» в современную рекреационную зону.
8: Входная группа будет в себя включать парковочные места, через которые в будущем, возможно, будет проходить ЖД-переход. Но это все пока на задумке. А также будет прогулочная зона со скамейками, с озеленением и новыми остановками.
7: По мнению городских властей, важная задача сегодня – сохранить узнаваемость столицы. Специально для этого разработали проект «Сыктывкарский мишка». Горожанам предложили изобразить тотемное животное в свободном стиле. Лучшие работы войдут в юбилейный альбом «Символы Сыктывкара» и украсят городские площадки. Еще одна инициатива про идентичность – проект «Сыктывкар – это мы», который предполагает создание портрета типичного жителя столицы Коми. По аналогии с образом москвича, настоящего петербуржца или истинного воркутинца.
9: Люди хотят базы. Дороги и парки – это почти половина всех пожеланий. Не парадных фонтанов, не гигантских проектов, а нормальных тротуаров и зеленых зон, где можно гулять с ребенком. Это наш приоритет. Второе – Сыктывкар должен стать узнаваемым. Культурные и дизайнерские идеи – это не просто украшения. Это наша идентичность. Мы не просто город на карте. Мы место с историей, с языком, с легендами.
7: Результаты сессии опубликует администрация города и после обсуждения с жителями представит региональному правительству. В один общий документ войдет дорожная карта на 4 года, по которой будут реализовываться разработанные проекты.
6: Археологи Института языка, литературы и истории Коми научного центра вернулись с раскопок в Сыктывдинском районе. Под привычными всем мхами обнаружены были находки многотысячелетней давности. С участниками экспедиции встретилась Елена Трофимова.
10: Ближний Восток, Средняя Азия, практически вся Россия. За 11 лет стажа археологического москвич Георгий Волоховский историю в буквальном смысле из-под земли извлекал сотни раз. А вот Коми на карте находок ценности повышенной до сих пор была белым пятном. И первый же его раскоп на стоянке мастерской Ярига в Сыктывдине стал богатым на исторический улов.
11: Вот, собственно, как раз желвак, с которого скалывали пластины. Правда, здесь такая неудачная обработка достаточно, но, тем не менее, это исходный материал, из которого изготавливались орудия на этой стоянке. Для меня это был невероятный опыт. Самому увидеть ретушированные части камня обработанные, посмотреть, как они залегают в слоях, то есть такое полное отсутствие каких-либо археологических объектов, леса, содержащие горизонт. Это сильно иное, чем ранее железный век, бронзовый век, которым мы занимаемся.
10: Несмотря на то, что в разработке сегодня только периферия археологического памятника, а центр мастерской был разрушен еще в 80-е, Сыктывдинская ярига для исследователей древности по-прежнему кладезь информации. Каменные осколки и отщепы для обывателя просто кусок породы. На деле же все это потенциальные скрипки для обработки шкур животных, ножи и наконечники 8000-летней давности. Казалось бы, какие-то сантиметры, но уже совсем скоро именно они позволят ландшафт истории прочитать точечно. Ведь археология, вопреки мнению обывателя, это совсем не про вещи хранения.
12: Речь идет о мезолит, это среднекаменный век, 8 тысяч лет тому назад, когда население очень активно осваивает наши территории, как они проходили, да, вот по месту того, обнаружения стоянок, чем они занимались, как они технологически вот работали с камнем. Там есть кремень разного уровня, там, во-первых, разного качества кремень, то есть видно, что они экспериментировали с породами. В том числе мы находили и отбойники, это те камни, которыми именно раскалывают.
10: Впрочем, эта стоянка-мастерская не только про кремний. Соседствующая с ней вычегодская морена и другими породами богата. Изделия из них тоже обнаружены. К изучению ученые Коми приступят уже осенью.
6: Далее тоже о походах, но связанных отнюдь не с исследованиями. С начала года в Коми зарегистрировано более 55 происшествий, связанных с пропажей людей в лесах. Спасатели 191 раз выезжали на поиски потерявшихся на природе. Наибольшее число случаев зафиксировано в окрестностях Сыктывкара и Ухты, Сыктывдинском и Усвымском районах. Типичный портрет потеряшки сегодня – пожилой человек, чаще мужчина, который ушел в лес за грибами или ягодами. По словам специалистов, людей подводит излишняя самоуверенность. Они не изучают карту местности, расположение линий электропередач, рек, ручьев, путей захода и выхода. Теряются в пространстве, а главное, поддаются панике, отмечает заместитель начальника по аварийно-спасательным работам Спас-Коми Сергей Тиранов.
13: Если вы потерялись в лесу, надо успокоиться. Это не получится, но надо успокоиться. То есть сесть на пенек и нарисовать карту, как вы заходили. То есть взять палочку и на земле нарисовать. Вот здесь была дорога, я шел примерно в таком-то направлении, там солнце было слева, допустим, или в затылок. И анализируя эту информацию, сам себе ты поможешь, как бы вернуться на точку захода.
6: Перед началом поисков спасатели изучают всю информацию и сопутствующие обстоятельства. В ход идет любая мелочь, вплоть до наличия у человека вредных привычек. Специалист отмечает, что природа не прощает ошибок, поэтому, прежде чем совершить вылазку в лес, следует подготовиться, взять с собой необходимый набор – воду, спички, компас, а также зарядить смартфон, загрузить в него карту местности и соблюдать правильный дресс-код, то есть не одеваться, как для игры в прятки. Рекомендует спасатель второго класса Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда Максим Белявцев.
14: Одежда должна быть яркая, заметная. То есть вы должны быть готовы к тому, что спасатели начнут вас искать, и им нужно визуальный вообще вот этот эффект в лесу. А люди, когда одеваются в камуфляж, в темное, во что-то, то есть спасатель, они же часто ищут и в темное время суток, то есть у нас спасатели, поэтому яркая одежда, она, конечно, упрощает поиск для спасателей.
6: Наибольшее число потерявшихся в лесах обычно приходится на конец лета, в разгар сезона сбора ягод и грибов. В поисках на открытой местности специалистам помогают квадрокоптеры, однако в глухой чаще не обойтись без четвероногих помощников, которые иной раз справляются лучше любой техники. А тем, кого ищут, лучше брать сразу своих с собой. Второго сентября в рядах правоохранительных органов отметили День патрульно-постовой службы. И здесь особого внимания заслуживают полицейские, для которых знание языка коренного населения – неотъемлемая часть повседневной службы. Старший лейтенант полиции Василий Игнатов за более чем 18 лет безупречной службы в органах внутренних дел не раз убеждался, знание коми языка помогает ему не только быстрее находить общий язык с населением, но и эффективнее пресекать противоправные действия и предотвращать преступления. О буднях инспекторов Сыктывкарского ППС Ольга Макарова.
15: Рабочий день сотрудника патрульно-постовой службы Василия Игнатова начинается с экипировки. Бронежилет, наручники, табельное оружие, рация. Затем обязательный инструктаж. Полицейские сдают тест на знание законодательства, получают сводку происшествий за минувшие сутки и свежие ориентировки.
16: Молодые люди, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
16: Старший лейтенант полиции, патрульно-постовая служба, город Сыктывкар.
17: Здравствуйте.
16: Велосипед ваш?
17: Велосипед мой, да.
15: Двух парней, разбирающих велосипед прямо под дождем, экипаж замечает на улице Морозова. Стражи порядка проверяют номера рамы по базе МВД, записывают данные владельцев, а также напоминают о необходимости использовать противоугонные устройства.
18: Поступило сообщение, необходимо проехать на Октябрьский. Заявляют, что первый подъезд, второй этаж. Громко играет музыка, шумят, мешает отдыхать.
19: Здравствуйте.
20: Где он?
19: Коми.
20: Коми.
19: О, забор.
21: Здравствуйте. Коми. Коми, очень хорошо. Что у вас случилось? В квартире очень громко слышно музыку, даже в тихий час.
15: Василий Игнатов на куми язык переходит, не задумываясь. Для него это естественно, а для жителей приятный сюрприз.
22: Да, на самом деле я вообще был очень удивлен, что сотрудник знает куми язык. Это очень приятно. Особенно это важно для и пожилых людей. Плохо знают русский язык, они особо говорят только на куми языке. И им трудно что-нибудь объяснить на русском. Начинают волноваться, там слова перепутывают. Вот. А вот когда полицейский там знает коми-язык и относится там, так скажем, с пониманием, реально помогает людям и пытается понять их. Это очень уважаемо. Вот.
15: Заявление от жильцов принято. Предполагаемый нарушитель спокойствия дверь стражам порядка так и не открыл. Придется общаться с местным участковым. За 18 лет в системе МВД Василий Игнатов повидал многое. И знание коми-языка его не раз выручало. Кроме того, зная о том, что старший лейтенант полиции в совершенстве владеет родным языком, сослуживцы часто обращаются к нему за помощью.
23: Была ситуация, как бы трое молодых людей распивали спиртные напитки. После чего как бы, мы с напарником подошли, и в ходе общения один из друзей начал на коми языке общаться. Типа, давай пышьем, ну, то есть давайте убежим, пока они типа мол, записывают. Но когда я переключился опять сразу же мгновенно на коми язык, данные молодые как бы успокоились, решили, что не стоит бегать никуда.
15: В итоге нарушители общественного порядка задержали и доставили в дежурную часть, где возбудили административное дело.
18: Первомайская, 56, драмтеатр. Я
24: Принял, проедем.
15: В указанном месте полицейские обнаружили компанию из мужчин и женщин. Причем среди них был маленький ребенок.
19: Здравствуйте. Патрульно-постовая служба, старший лейтенант полиции Игнатов. Чем занимаетесь?
25: Да мы дождик пережидаем.
19: Но и решили здесь отметить?
25: Нет.
19: Ну а в чем проблема-то? Люди звонят, жалуются уже.
25: Нет, мы уходим.
15: Каждый день сотрудники патрульно-постовой службы сталкиваются с самыми разными вызовами – от бытовых конфликтов до чрезвычайных ситуаций. Однако, несмотря на все трудности, они всегда остаются на посту, охраняя покой граждан. Опыт старшего лейтенанта Василия Игнатова – пример того, что знание куми языка становится профессиональным преимуществом, и владение родным языком для офицера – не формальность, а рабочий инструмент, позволяющий оперативно находить общий язык с гражданами и эффективно решать служебные задачи.
6: Вновь обращаюсь к главному событию недели. День знаний особенно выдался и для средней школы столичного района Нижничев. Здесь открыли новую спортивную площадку и высадили ели. За ними будут ухаживать те, кто впервые сегодня вступил в мир знаний. Среди гостей были ветераны специальной военной операции, руководитель администрации Сыктывкара и даже батюшка из ближнего храма. Обо всем расскажет Татьяна Кинева.
26: Пожалуй, самые главные слова на торжественной линейке сказал настоятель храма Рождества Христова батюшка Александр. Вернее, попросил подумать детей.
27: А самая главная красота – это что? Доброта!
26: А потом окропил присутствующих святой водой. Пусть все будут благополучны. Напутствовали учащихся мэр столицы Максим Мартышин и ветераны боевых действий. К 13 классам теперь прибавляем еще 9 из Верхнечевской 8 школы. По словам директора Ольги Безносиковой, объединение – это стимул и новые возможности. Особенно здесь рады новой спортивной площадке. 4 А на разминку вышел тотчас. Зачем человеку нужен спорт? Да ясно же давно, класс ответил почти хором.
28: Чтобы быть здоровым, красивым, спортивным человеком.
26: По словам тренера Никиты Брода, после уроков на занятия приходят многие. Спортивная площадка не пустовала, а сейчас и подавно.
29: Они получают здесь огромное удовольствие и свою воспитывают свой характер, выносливость, и это помогает им в дальнейшей в жизни.
26: Тем временем на школьном дворе, засучив рукава, первоклассники вместе с мэром столицы сажают маленькие, но крепенькие ели. 22 деревца. Интересно, на сколько сантиметров они вырастут за 11 лет? Но главное, свой путь эти дети начали сегодня с глобального понятия бережного отношения к природе.
28: Я пришел в школу с прекрасным настроением. Хочу получить новые знания.
26: Классный руководитель Людмила Агеева сегодня тоже волновалась, хотя в образовании уже 10 лет. Она в буквальном смысле теперь должна вести детей за руку и помогать им.
0: Я бы в первую очередь, наверное, сказала и пожелала им быть любознательными, не бояться трудностей, в случае каких-то неудач не расстраиваться и всегда обращаться за помощью ко мне. Мы всегда с ними найдем путь, который их направит в нужное русло.
26: Еле не топтать строго наказали будущие Ломоносовы, Пушкина и Менделеева и торжественно отправились на свой первый классный час.
1: Ну как же сегодня не перефразировать нашего великого классика? Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие дети в стране российской есть.
6: Программа «Диапазон» на этом подошла к концу. В подготовке ее участвовали за пультом звукорежиссера Роман Козлов. Использованы материалы наших коллег Ольги Макаровой, Романа Зарецкого, Татьяны Киневой и Елены Трофимовой. У микрофона был редактор выпуска Вячеслав Тарабукин. Спасибо за внимание и до новых встреч на радиоволнах «Конный Гор».

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Чтобы победить, нужно собраться. Сергей Лавров.
2: С мыслями.
1: Сергей Собянин.
2: С опытом.
1: Мария Львова-Белова.
3: С духом.
1: Владислав Головин.
4: С силами.
1: Евгений Поддубный.
5: С волей.
1: Собраться воедино. Потому что, когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия. Сергей Собянин.
2: Сегодня я работаю в Москве, но мне довелось работать и бывать в самых разных регионах. У нас огромная и удивительно красивая страна, замечательные люди. Мы гордимся и любим Россию. Мы все вместе делаем все, чтобы она была сильной и независимой. Мы отвечаем за свои слова и дела. Я уверен, мы преодолеем все преграды и добьемся процветания нашей страны. Добьемся победы.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
6: Почему вы пойдете на выборы?
7: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
8: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
9: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
10: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
11: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
6: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать. Почему вы пойдете на выборы?
7: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
8: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
9: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
10: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
11: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
6: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
12: Станислав Кочев родился и вырос в Сыктывкаре. Окончил Рязанское военное училище ВДВ. Служил в спецназе. С февраля 2022 года на передовой. За удержание стратегического участка фронта и спасение товарищей получил звание Героя России. Был тяжело ранен. Участник президентской программы «Время героев». Заместитель председателя Госсовета КОМИ. За республику, за порядок, за будущее, за Станислава Кочева.
13: Меня жизнь научила никогда не отступать. Передовая научила не бояться. Принимать решения за секунды. Не бросать своих, стоять до конца. Слышать то, чему порой люди сами не могут подобрать слова. Я объехал всю республику. Знаю каждый район. И знаю, как добиться цели. За республику, за порядок, за будущее.
12: Станислав Кочев, кандидат в депутаты Государственной Думы.
14: Люди спрашивают меня, почему в богатейшей республике такой бардак и несправедливость? Потому что мы позволяем им это делать. Всю жизнь власть навязывала нам синдром выученной беспомощности. От вас ничего не зависит. За нас уже все решили. Но если бы это было так, они не тратили бы столько сил и денег на фальсификации и очернение оппонентов. Они делают все, чтобы большинство честных людей, которым претит нынешнее положение дел, остались дома и не пришли голосовать. Они боятся массового участия граждан в выборах. Но я верю, что на севере живут умные и гордые люди, способные отличать фальшь от истины, способные объединяться и брать на себя ответственность за свое будущее и будущее своих детей. И вместе мы победим. Мир без войн. Налоги в республику. Власть народу. 20 сентября. Олег Михайлов. КПРФ.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
15: Радио России. Коми-Гор. Погода.
16: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 15-20 градусов. В Сыктывкаре днем временами небольшой дождь, ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду, Температура воздуха плюс 17-19 градусов. Атмосферное давление будет расти.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. На тему выборов. На предстоящих выборах депутатов Госдумы 9-го созыва жители труднодоступных и отдаленных территорий республики традиционно могут проголосовать раньше. С 5 сентября туда отправятся сотрудники участковых комиссий. Таких избирателей в республике около 3%, более 18 тысяч человек. Запланировано 179 маршрутов, которые преодолеют на водном транспорте, автомобилях повышенной проходимости и пешком. Подробнее руководитель аппарата избирательной комиссии республики Коми Наталья Макарова.
2: Досрочное голосование пройдет на территориях 18 муниципальных образований, за исключением Сыктывкара, потому что по закону в Сыктывкаре нельзя, и в Усть-Вымском районе. На всех остальных территориях досрочное голосование отдельных групп избирателей будет. 103 участковые комиссии обеспечат процесс голосования избирателей. В списках избирателей на сегодня 12 639 человек.
1: Министр экономического развития Коми Алексей Пасужих ответил на вопросы жителей республики на прямой линии Центра управления регионом. Обращения касались развития арктических территорий, реализации инвестиционных проектов, поддержки бизнеса. В частности, дальнейшей судьбы Жешерского фанерного комбината. Предприятие столкнулось с трудностями из-за санкций и дорогого сырья. В мае возобновило работу и нарастило производство.
3: На предприятии работает порядка чуть больше 500 человек. За июль месяц производственную программу они выполнили в объеме 3500 кубометров фанеры, а за август сделали уже 5000 кубометров фанеры. То есть предприятие поступательно наращивает объемы производства, а учитывая репутацию самого завода, когда экспортные поставки начались еще в 70-е годы при СССР, очень хорошая репутация у комбината, остались те, кто на сегодняшний день приобретает и продолжает приобретать продукцию Жешерского фанерного комбината. В первую очередь это страны Азии и страны Африки.
1: К урожаям нынешней осени. Итоги кормозаготовок в республике подвела начальник отдела растениеводства и мелиорации Минсельхоза Коми Ольга Лысенкова. Несмотря на сложные условия, наши аграрии, по ее словам, добились 100% результата по грубым кормам. Под этим понимается сено, клетчатка, витамины. И теперь в задачах сделать планы по сочным кормам, сенажу и силосу, что тоже близко к завершению.
4: Впереди у нас уборка кукурузы, уже последняя декада сентября и начало октября. А в целом по республике уже заготовлено 22,4 центнера кормовых единиц на одну условную голову. Это тоже неплохой показатель. Перевыполнили планы у нас, это в основном Каркировский район, отдельные хозяйства Сысерского района. Активная уборка идет у нас в основном, это северные районы. По кукурузе в этом году у нас посеяно 400 гектаров, поэтому мы ожидаем хорошую урожайность, высокую, и закладывать будем зеленую массу на силос, траншеи. Тоже я считаю, что в этом году будут хорошие результаты. Если мы в прошлом году посеяли около 100 гектаров, то в этом году в 3 раза больше посеяли кукурузу.
1: На дворе уже календарная осень, но клещи все никак не сдаются, напоминают о себе. За неделю от них пострадали 12 жителей республики. Семидневкой ранее было 20, а в самый опасный период в июне количество обращений за неделю превышало 200. При исследовании этих членистоногих установлено, что возбудители вирусного энцефалита обнаруживаются в 5% случаев, а боррелиоза – в 45%. Будьте внимательнее, отправляясь на природу. В Москве прошел Всероссийский форум ветеранов СВО «Вместе победим». Состоялся обмен опытом, обсуждение самых наболевших вопросов и совместная выработка их решений. Как найти свое место в мирной жизни, новые технологии и медико-социальная реабилитация, всесторонняя помощь и поддержка семей. Регионы представили лучшие идеи наработки. В числе более 2000 участников, самих ветеранов и членов их семей, были и 5 представителей Коми. Нашей республике тоже было чем поделиться, отметила руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» в Республике Коми Валентина Диц.
5: Вот наш проект Фонда «Защитники Отечества», филиала «Клуб боевых отцов», которого практически нигде, это уже после нас стали уже другие регионы масштабировать на себе. Поэтому действительно берут на вооружение наш клуб общения матерей и жен, за ней. Поэтому, конечно, нам есть тоже чем похвастаться.
1: Насыщенная программа заявлена была на форуме и для самых юных участников. Мастер-классы, научные шоу, выставки. Патриотическое воспитание молодежи теперь тоже одно из важных направлений работы ветеранов. Уникальные секреты северных мастеров теперь в сети. На Рутуб-канале Центра народного творчества Коми появился плейлист с мастер-классами по изготовлению традиционных народных инструментов. Своим опытом со зрителями делится Александр Забоев, известный реставратор и лауреат Государственной премии Республики, пошагово демонстрирует, как своими руками создать чипсан, буксан и шуршар из простых природных материалов. Проект позволяет не только детально увидеть весь процесс производства, но и вживую услышать аутентичное звучание каждого коми-инструмента.
0: Радио России. Коми-гор. Спорт.
1: Сыктывкарские тэквондистки триумфально выступили в Южной Корее. На Всемирных играх в Сеуле 5 воспитанниц школы боевых искусств Анатолия Чиканчи и тренер Ольга Румянцева завоевали 15 медалей, внеся весомый вклад в общекомандную победу сборной России. Позади серьезная конкуренция с бойцами из Австралии, Японии, Кореи и Аргентины. Впереди у наших спортсменок новые вызовы и подготовка к крупным международным стартам в Белоруссии и Японии. Воспитанница школы «Северная Олимпия» Полина Беляева завоевала 2 серебряные медали, а также выполнила норматив мастера спорта России на первенстве страны по пулевой стрельбе, которое проходит в городе Дмитров Московской области. В соревнованиях принимают участие около 300 спортсменов из 28 регионов. Впереди у лучших из лучших всероссийские соревнования, которые стартуют 5 сентября также в Подмосковье. Серебряной стала и команда из Коми на турнире «Кожаный мяч». В Волгограде завершился первый отборочный турнир 3-го этапа всероссийских соревнований по футболу. Команда Академии новой генерации провела 6 матчей и одержала 5 побед. В финале сыктывкарцы уступили соперникам из Волгоградской области и в итоге заняли 2-е место, а 3 наших игроков получили индивидуальные награды. Кросс-нации вновь объединяет всю Россию на единой стартовой линии. В этом году массовый спортивный праздник в столице Коми состоится 12 сентября на лыжной базе «Еркап». 85 регионов, более 500 000 участников и одна общая цель – доказать, что спорт сплачивает людей, независимо от возраста, профессии и места жительства. Забег приурочен году единства народов России. В нем встретятся жители разных городов – от Калининграда до Владивостока, от севера до юга. На портале госуслуги уже началась регистрация участников. Вперед! Вы слушали новости.
0: Вести Коми-гор. Радио России. Коми-гор. Погода.
6: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 15-20 градусов. В Сыктывкаре днем временами небольшой дождь, ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 17-19 градусов, атмосферное давление будет расти.
7: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
8: Сложно!
7: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
9: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске гиацинты уничтожают пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области. ФСБ обнаружила схрон с иностранным вооружением в ДНР. Новак заявила о стремлении России и Китая сохранить надежность энергопоставок. Далее подробности. Расчетами российских дронов были ликвидированы три военных микроавтобуса ВСУ, которые находились на стоянках во дворах жилых домов в Краматорске. Об этом сообщает Минобороны России. Уточняется, что операторы дронов отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» добровольческого корпуса Южной группировки войск вывели БПЛА к целям и нанесли удары по микроавтобусам. Тем временем расчеты пушек «Гиацинт» Б группировки «Север» в Харьковской области уничтожают пункты управления БПЛА ВСУ, таким образом обеспечивают безопасность наступающих подразделений. Об этом заявил РИА Новости командир орудия с позывным «Кома». По его данным, за неделю расчеты буксируемых пушек «Гиацинт» Б 6-й гвардейской общевойсковой армии ликвидировали порядка 10 пунктов управления БПЛА ВСУ. Схрон с иностранным вооружением был обнаружен у освобожденного Красноармейска в ДНР. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону. Отмечается, что в результате совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Центрального военного округа под Красноармейском обнаружен тайник с иностранным вооружением, оставленные в ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях. В ведомстве отметили, что в обнаруженном схроне находились болгарские и шведские гранатометы, винтовки М-16, М-4, турецкий пулемет и иностранная копия пулемета Калашникова. Изъятое вооружение было передано в Министерство обороны. У России есть ответ на удары по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим центрам. Страна будет укреплять систему противовоздушной обороны, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
11: Есть, конечно. Что же, пока идет СВО, ответ только один – укреплять систему противовоздушной обороны. Хочу обратить ваше внимание на что? На то, почему вот мы столкнулись с этой ситуацией. Да потому что исходили из того, что это чисто гражданские объекты, они не могут быть объектами каких бы то ни было атак, даже в условиях вооруженного конфликта. Но в этом смысле мы ошиблись. Наш противник, к сожалению, думает иначе, и начал наносить удары по этим гражданским, чисто гражданским объектам. Как вы видите, мы вынуждены были отвечать зеркально. И, судя по всему, наш ответ, в общем и целом, оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры. Вот. Но у нас есть и другой аспект. Во-первых, нам нужно всем вместе это делать. И сейчас наши компании включились в эту работу. И, уверяю вас, результат уже есть и будет.
10: Глава государства добавил, что на нефтеперерабатывающих заводах, пострадавших от атак ВСУ, осталось провести около 10% ремонтных работ. По его словам, министр энергетики Сергей Цивилев доложил, что ремонты идут достаточно быстрыми темпами, и оставшиеся объекты планируется восстановить в самое ближайшее время. Россия и Китай стремятся сохранить надежность поставок энергоресурсов, ускорить действующие проекты и найти новые направления, которые были бы выгодны для обеих стран. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству. Он напомнил, что Россия сохраняет лидирующие позиции среди поставщиков нефти в Китай. Более того, как отметил вице-премьер, сейчас стабильно растет экспорт газа по силе Сибири. Готовится к запуску в том числе дальневосточный маршрут. Продолжается диалог и по другим перспективным направлениям поставок российского газа в Китай. Эти направления включают проект «Сила Байкала».
12: Россия со своей стороны надежно выполняет контрактные обязательства, обеспечивает стабильные поставки энергоносителей, вносит вклад в устойчивость мирового энергетического рынка. Энергетическое сотрудничество стало одним из главных практических измерений всеобъемлющего российско-китайского партнерства. Наша общая задача – сохранить надежность поставок, ускорить действующие проекты и определить новые направления, выгодные обеим странам.
10: Вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян в своем выступлении отметил успешное продвижение знаковых проектов. Он подчеркнул, что торговля энергоресурсами – якорная составляющая торгово-экономического сотрудничества России и Китая. Более триллиона рублей направлено на поддержку людей, оформивших дальневосточную ипотеку. Об этом на полях ВФ заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. По его словам, поддержку уже получили 200 тысяч семей. Он отметил, что власти продолжают работать над созданием большего числа интересных и высокооплачиваемых рабочих мест. А в частности, Чекунков выделил развитие туризма и креативных индустрий.
13: Мы недавно преодолели символически значимые цифры 200 тысяч семей, которые получили кредиты по дальневосточной ипотеке. Уже более триллиона рублей направлено на поддержку этих людей. Поэтому это, безусловно, сказалось на секторе жилищного строительства. А в целом у нас действует 30 программ поддержки дальневосточников, которые сверх обычных общефедеральных мер, направленных на все возраста, все отрасли жизни, все сферы жизни, образование, здравоохранение, креативная индустрия, городская среда, многое другое. Безусловно, будем работать над тем, чтобы становилось больше интересной и высокооплачиваемой работы. Самые разнообразные. Например, мы в рамках форума встречались с блогерами, и мне было отрадно, что это ребята, которые пришли из самых разных отраслей жизни и научились вот своим творчеством, своим трудом не просто получать удовольствие там или развлекать людей, а кормить свои семьи. Здесь есть отрасли туризма, здесь есть отрасли креативных индустрий. На Дальний Восток пришел кинематограф, причем, можно сказать, большое кино.
10: Глава Минвостокразвития также заявил, что комплексный проект трансарктического транспортного коридора находится в высокой степени готовности и будет представлен президенту в ноябре. Он отметил, что разработана финансовая модель 271 проекта общим объемом инвестиций 32 триллиона рублей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт. Погода.
14: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Московская «Динамо» обыграла «Ахмат» 3-0 в третьем туре группового этапа пути РПЛ футбольного Кубка России. Мячи забили Иван Сергеев, Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин. На счету Сергеева теперь 24 точных удара в матчах Кубка страны. По этому показателю он делит первое место в истории с Олегом Веретенниковым и Александром Соболевым. Футбольный «Краснодар» усилился защитником аргентинского «Униона» Майсоном Родригесом. Лидер российской премьер-лиги подписал контракт с 23-летним игроком до июня 2030 года. Другие подробности сделки не сообщаются. Футбольный ЦСКА продлил контракт с защитником Джамалуддином Абдулкадыровым. Новое соглашение будет действовать до июня 2028 года с опцией продления еще на один сезон. Мира Андреева и Карен Хачанов пробились в третий круг теннисного турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата США. Во втором раунде Андреева всего два гейма отдала представительнице Германии Еве Лис, а Хачанов в четырех сетах победил четвертую ракетку мира канадца Феликса Уже-Альясима. Захар Петров и Матвей Арсенов завоевали золото на дистанции 500 метров в соревновании каноэ-двоек на спартакиаде народов России. В байдарках-двойках на аналогичной дистанции победу праздновали Виктор Гавриленко и Дмитрий Авдеев. У женщин в каноэ-одиночке на 200 метров лучшей стала Екатерина Шляпникова, а на байдарках-двойках на 500-метровке быстрее всех оказались Анастасия Долгова и Ксения Луканцева. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков. До встречи.
10: Погода. В пятницу, 4 сентября, в Петрозаводске плюс 13, плюс 15, дождь местами сильный. В Сыктывкаре без существенных осадков плюс 17, плюс 19. В Кирове кратковременный дождь, гроза плюс 19, плюс 21. В Оренбурге без осадков плюс 27, плюс 29. В Нижнем Новгороде плюс 20, плюс 22. Кратковременный дождь, гроза во Владимире без осадков плюс 23, плюс 25. В Ростове-на-Дону плюс 28, плюс 30 без осадков. В Сочи плюс 27, плюс 29 кратковременные дожди. В Симферополе плюс 28, плюс 30 без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами сильные дожди, температура плюс 13, плюс 15. В Москве переменная облачность без существенных осадков, температура в столице плюс 19, плюс 21. Сейчас в Москве 13 градусов тепла.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Почему вы пойдете на выборы?
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
7: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
8: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
3: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
9: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом, за право на любое мировоззрение, за право граждан самим определять бюджет, за право на дискуссии, за Россию, открытую для всех свободных людей планеты, за ответственность депутатов перед избирателями, за власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Сергей Собянин.
2: Сегодня я работаю в Москве, но мне довелось работать и бывать в самых разных регионах. У нас огромная и удивительно красивая страна, замечательные люди. Мы гордимся и любим Россию. Мы все вместе делаем все, чтобы она была сильной и независимой. Мы отвечаем за свои слова и дела. Я уверен, мы преодолеем все преграды и добьемся процветания нашей страны. Добьемся победы.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
5: Передаем сигналы точного времени.
6: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее шоу на Радио России продолжает свою работу в 8 часов 13 минут и 40 секунд. Пятница, 4 сентября на календаре. А все это утро вместе с вами проводит Павел Сурков и Татьяна Голованова.
7: 8-925-222-9992. Номер нашего эфирного мессенджера. И, конечно же, наш телеграм-канал Радио России. И следите за нами на национальной платформе «Макс». А все последние новости и события на сайте вести.ру.
6: Ну и сейчас обсудим важные международное событие, точнее, международный конфликт, очередной виток. Дело в том, что накануне министр внутренних дел Германии заявил, что Россия несет ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига, рядом с которым был обнаружен боевой беспилотник. В качестве ответных мер немецкие власти объявили о закрытии российского генерального консульства в Бонне и культурного центра «Русский дом». Но, собственно, Германия в ярости от действий России. Россия что сделала? Объявила о прекращении работы знаменитого института имени Гёте. Это заявление также озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ну и, собственно, данное учреждение начало функционировать в Москве еще в 92-м году и было сосредоточено на укреплении культурного и социального взаимодействия между Россией и Германией. И в самом Гёте также заявили, что это говорит о прекращение культурных отношений между Россией и Германией.
7: Ну вот так получается, что когда на культуре отражаются непродуманные вот такие высказывания западных политиков, и которые приводят к ухудшению в том числе нашего культурного взаимодействия. Ну что это такое? И к чему вообще эта очередная эскалация может привести? Надо разбираться, надо попытаться понять и, может быть, даже что-то предугадать и предвосхитить. И с нами на связи доцент финансового университета при правительстве Александр Камкин. Александр Константинович, здравствуйте.
8: Да, доброе утро.
7: Ну вот что это такое? Германия окончательно решила с нами рассориться? И к чему эта эскалация может привести, как вам кажется?
8: Ну, прежде всего, это один из элементов демонизации России, направленный на внутреннюю аудиторию. Это элемент, на мой взгляд, в том числе и предвыборной борьбы, потому что крайне низкие рейтинги правящей коалиции заставляют нервничать Фридриха Мерца. Плюс это будет использоваться как обоснование дальнейшего роста оборонных расходов и

0: служб для того, чтобы повлиять на результат местных парламентских выборов, которые тоже не за горами?
1: Безусловно, вот в воскресенье проходят выборы в трех федеральных землях, выборы в Бундестаг еще в 29-м году, не скоро, поэтому Мерц, видимо, больше всего опасается, что ему устроят либо импичмент в Бундестаге, либо переворот внутри его партии. Это одна из версий. Другая версия, это действительно то, что нужно запугать население, обосновать введение новых законов, соответственно, которые позволят, например, бороться с инакомыслящими. По сути, это очень похоже на провокацию с Рейхстагом 1933 года, когда нацисты сами подожгли Рейхстаг, а, пользуясь этим, запретили все остальные партии просто.
0: Да, безусловно. И, знаете, 160 инцидентов насчитали журналисты на инфраструктурных объектах, которые могли произойти. И вот в каждом из них можно было гипотетически обвинить Россию. Но почему-то выбрали аэропорт Лейпцига как такую отправную точку. Тем не менее, какие могут быть последствия? Могут ли они привести к полному разрыву дипломатических отношений России и Германии? Я понимаю, что российская сторона заявляет о том, что это не станет поводом для разрыва дипломатических отношений, но мы видим, к чему все это может привести.
1: Германия может пойти, на мой взгляд, на полный запрет на въезд граждан России, соответственно, полный запрет на выдачу виз, плюс там до сих пор несколько миллионов наших соотечественников, российские немцы, граждане, которые выехали по работе. Поэтому такая вот охота на ведьм, она может продолжаться, потому что германское правительство, оно как раз раздувает вот именно русофобию, страхи населения, чтобы обосновывать вот курс на милитаризацию. Поэтому по инициативе германского правительства, ну, гипотетически можно предположить, что могут пойти на разрыв дипотношений, но, скорее всего, будут вот такие, ну, я бы сказал, более мелкие гадости.
2: Но ведь, понимаете, вот такие, такая охота на ведьм, она трезво мыслящим людям, в том числе и в Германии, понятно, немедленно. Не означает ли это, что в итоге в самой Германии могут произойти, ну, какие-то, мягко говоря, тектонические сдвиги в отношении вот таких действий своего руководства?
1: Люди, да, в основном недовольны, но последние социологические опросы говорят, что немцы против вовлечения Германии непосредственно в боевые действия, но поддерживать финансовый киевский режим готовы почти 60% опрошенных. Это говорит о том, что в целом настроение немецкого населения, ну, скажем так, соответствует вот этому курсу на изоляцию России, либо на отмену России. Поэтому прямо вот волны пророссийских настроений я бы не ожидал. Скорее всего, немцы будут смотреть на экономическую ситуацию. Если будет продолжаться вот курс на разрушение экономики и объединение самого немецкого населения, да, оппозиционные голоса будут расти.
0: Да, печально, потому что именно культурные связи оставались, по сути, тем единственным ручейком, который держал российско-германские отношения, учитывая всю политическую напряженность.
1: Да, получается, именно демонизация России, то есть создание образа врага, является сейчас ключевым элементом вот такой вот истерии, пропаганды антироссийской, которую разгоняют и политические деятели, и мейнстримные СМИ в Германии.
0: Да, благодарим вас, Александр Константинович. Александр Камкин, доцент финансового университета при правительстве России, был с нами на связи.
2: Ну, а мы продолжим обсуждение этой темы с руководителем Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владиславом Беловым. Он тоже с нами на связи. Владислав Борисович, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Но вот все-таки по поводу взаимоотношений России и Германии, остаются ли у нас какие-то еще связи, может быть, экономические, и какие, может быть, перспективы, если, конечно, это слово здесь применимо, здесь существуют?
3: Ну, во-первых, сохраняется договорная база,

0: никаких договоров, и специально поставлю ударение по другому, протоколов, не закрыто. Консульские отношения сохраняются, но сводятся к минимуму, по всей видимости, остаются на уровне гуманитарных отношений. В основном визы будут выдаваться по гуманитарной линии, то есть будут приглашаться там родители и так далее. Прошлый год 12 тысяч – это минимум виз, которые были выданы. Поэтому я думаю, что никакого турпотока нет. Это там остатки этих отношений. Соответственно, сразу скажу, что прогноз Центра германских исследований сбылся. Было понятно уже в апреле 25-го года, когда составлялось коалиционное соглашение, что наши связи будут сворачиваться, ухудшаться. Мы подвели итог, это есть аналитика на сайте Института Европы. Через год все стало хуже, и, соответственно, перестановки кадровые, которые мер осуществлял в конце июля, также, в общем-то, носили антироссийский характер. Что сохраняется? Ну, конечно же, экономика. По полугодию минус 6%, но в июле, предположим, наш оборот немножко подрос. По разным оценкам, ну, будем считать от 1000 до 1500 российских компаний с немецким капиталом по-прежнему действует. Действует германо-российская, конечно, торговая палата, есть ассоциация европейского бизнеса. Поэтому даже Восточный комитет немецкой экономики, который изначально занял негативную позицию по отношению к России, вынужденно поддерживает те фирмы, которые по-прежнему есть у нас. В Германии, да, практически весь немецкий бизнес уничтожен. Наверное, одна из последних компаний была Air Farm в Баварии. Вот она на прошлой неделе была закрыта. Культурно-гуманитарная сфера – это удар. Я сразу скажу, что в понедельник, когда меня спрашивали, я сказал, что МЕРС не пойдет на закрытие нашего дома, тем более консульского учреждения. Но вот в этот раз я только наполовину угадал, потому что это был не МЕРС, это был Добринт, министр внутренних дел, и Вадефуль, министр иностранных дел, которые якобы уговорили МЕРС. Интересная опечатка вчера в журнале «Фокус», где Вадефуль был назван министром обороны. В последнее время Писториус исчез, но 15 сентября мы о нем услышим во время визита в США, который будет подтверждать, зачем МЕРЦ это сделал. В прицеле война против России, это Украина, это поддержка. Я не буду перечислять все те решения, которые Берлин принял в отношении поставок дополнительных вооружений Киеву, но тем не менее закрытие русского дома, и что было издевательски, когда немецкая сторона говорила о нас, а нас-то за что? Мы-то, как говорится, не виноваты, за что нас-то закрывать и так далее. Ну вот Песков правильно назвал, я называю это глупость, но Песков назвал это более дипломатично, все решения абсурдные, хотя и объясняются целеполаганием и вот эта вот кампания во всех других ведущих европейских странах, вызывавших наших послов, кстати, немецкий посол господин фон Гёц вовремя уехал из Москвы, чтобы не быть приглашенным в Министерство иностранных дел, мог все-таки и остаться. На следующей неделе будет конференция послов. Поэтому, естественно, связи сохраняются. Я вице-президент Международного общества России и Германии, у нас сохраняются партнерские связи и так далее. Вопрос, что будет с немецкой стороной, по крайней мере, будет ли российская сторона ужесточать контроль для немецких граждан, которые до сих пор без проблем в рамках получения электронной визы пересекают границу с Калининградской областью, это такой прям коридор выстроенный, потом с Калининграда немцы летят в другие города. Будет ли вопрос с нашей стороны каких-то дополнительных шагов? Но многие призывают, закрыв три представительства Института Гёте, не идти дальше. Поэтому сохраняйте петербургский диалог.
1: Ну, действительно, потому что, что бы ни происходило, страдают-то в итоге обычные граждане.
0: Поэтому говорю, что мы по-прежнему ведем, мы общаемся, по крайней мере, здесь можно было провести четкое сравнение с июлем месяцем, когда немецкая сторона возмутилась тем, что идут контакты помимо правительства, как была встреча в Баку, тоже в рамках петербургского диалога. И это спланированная акция, шита белыми нитками. Кем организована? Там британцами, немецкой разведкой с Украиной. Это можно рассуждать. До сих пор ясно, что удар по нашему отношению в 22-м году взрывом потоков немцы не занимались. За этим стоят британцы, США. Сейчас переводят стрелки на неких неуловимых украинских Джо, которые по своей инициативе на какой-то маленькой яхте все это сделали. Никаких санкций вот тоже. Да, сейчас признается уже, Украина это сделала. И, пожалуйста, ответ, спасибо, что сделали, вам поставим еще дополнительные вооружения. Итак, гражданское общество сопротивляется. У нас есть партнеры, они нам пишут, что будут протестовать, что будут с нами дальше взаимодействовать. Поэтому мы не опускаем руки. Институт Европы также сохраняет все площадки общения с той здоровой и абсурдной частью научного, гражданского, экспертного сообщества. Поэтому с нашей стороны мы не опускаем руки, ждем 6 сентября. Мой прогноз, что вот эта абсурдная акция правительства Германии в отношении России принесет дополнительные голоса альтернативе для Германии, соответственно...
1: И как это поменяет политику Германии?
2: И на каком сроке?
0: В любом случае, до 29-го года на федеральном уровне мало что изменится, Мерц никуда не уйдет, партия прекрасно понимает, что сейчас они не могут делать резких телодвижений в условиях внутреннего кризиса, не только с Мерцем, связанной с партией как таковой, а вот альтернатива будет пробивать брешь Брандмауэр, поэтому значение выборов в Мекленбурге, Преднепомеряне, в Берлине 20 сентября, в Саксонии-Ангальте 6 сентября, что партия и дальше будет очищаться от ультраправых элементов, идти по направлению к консервативной силе, и поэтому тут ожидаем, что постепенно будет на уровне ландтагов, в первую очередь Восточная Германия, на уровне премьер-министров, которые представляют правящие партии, будут те перемены, поэтому вода камень точит, поэтому пока на федеральном уровне ожидать каких-либо улучшений в наших отношениях не стоит,
1: но при этом
0: разрыва тоже не будет.
2: Спасибо. Руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владислав Белов был с нами на связи. Говорили о шаге к эскалации с Россией со стороны Германии.
3: Встречаем утро бодро и легко.
4: А это не вредно?
5: Вот честно, для меня большая загадка.
6: Это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
7: Да, да, что мы выяснили.
8: Прекрасное сочетание.
3: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
9: Сухни солено на нас, получится.
3: Да. Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
10: Все советы, они, в общем-то, общеизвестные. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
11: Какая вы хитрая. Очень...
3: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Сигналы точного времени.
2: 8-925-222-9-9-9-2, номер нашего эфирного мессенджера, 8 часов 31 минута и 11 секунд, самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Татьяна Голованова и Павел Сурков, и мы продолжаем обсуждение актуальных вопросов. Ну а что может быть актуальней вопросов жилья и ипотеки.
1: Безусловно. Ну, точечная поддержка вместо массовой раздачи ипотек ждет нас в будущем, это очевидно. Но, тем не менее, на этот раз к такому выводу приходят аналитики Центробанка. Они предлагают активнее пересматривать условия льготной ипотеки и констатируют, масштабные госпрограммы разогнали цены на жилье и вынуждают держать высокую ключевую ставку. Вот, например, в новом проекте основных направлений денежно-кредитной политики Центробанк говорит, массовая раздача, значит, субсидированных кредитов привела к тому, что цены на квартиры, они росли быстрее, чем зарплаты и инфляция. 3,8 миллиона выданных кредитов на 18 триллионов рублей поддержали стройку, но сделали недвижимость менее доступной для будущих покупателей. Это то, о чем мы часто говорим в наших эфирах. Говорим мы об этом, наверное, года 2-3, да, что ну, растут квартиры быстрее, чем люди зарабатывают. Ну, невозможно. Именно. И льготная ипотека сделала покупку жилья практически нереальной, недоступной для будущих покупателей. Для тех, кому действительно необходимо жилье, не вот эти люди, которые набрали себе 26 ипотек, используя льготы, под 5-6%, да, люди, которые хотят, например, расширить семью, хотят не двух детей, а трех. Им нужна хотя бы двушка-трешка.
2: Именно. А тут получается что? Что вроде бы, да, говорим, выгода от низких ставок, а цена растет. И вот эта дельта, она... Но ее просто не существует, по большому счету.
1: Да, вот за время программы цены на первичном рынке выросли почти вдвое. То есть новостройки сейчас вообще какая-то недоступная роскошь.
2: И когда ЦБ говорит, что давайте, да, у нас будут льготные программы, но они будут точечными, и они будут в кризисной ситуации, ну и что тогда? Получается, что вообще люди без жилья будут сидеть или исключительно жить на съемных квартирах, не думая о том, что, даже не фантазируя о том, что у них когда-нибудь появится свое собственное жилье, пусть даже и через программу ипотеки. Ну, как-то это несправедливо.
1: В итоге поддержали-то застройщиков, а не людей, хотя, ну, застройщики, понятно, это тоже рабочие места, это промышленность и так далее, но давайте будем честны, что льготные ипотеки были созданы реально для застройщиков, не для простых людей. Для многих ипотека такая осталось недоступным инструментом, особенно сейчас. И вот эту тенденцию нужно менять. И в Центробанке очень четко понимают этот сигнал, что льготная ипотека должна быть точечной, должна выдаваться только тем, кому это действительно необходимо, и тем, кто действительно сможет ее потянуть.
2: Давайте разбираться. И с нами на связи заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости финансового университета Александр Цыганов. Александр Андреевич, здравствуйте.
4: Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что ж, получается, в октябре уже не ждать продления льготной ипотеки. Скорее всего, нам будет предложен другой сценарий.
4: Ну, вы знаете, здесь я бы не стал столь категорично говорить. И все-таки напомнил бы, что льготная ипотека позволила миллионам людей улучшить свои жилищные условия. Когда мы говорим, что вот это плохо, это плохо, это плохо, зачастую ребенок ускользает из внимания, как в той поговорке. Проблема в том, что льготная ипотека действительно популярный инструмент, который пользуется вниманием у населения. И льготная ипотека на новостройке, которая была, и льготная ипотека семейная, дальневосточная, и арктическая, и сельская, для айтишников. То есть различные варианты есть. И многие, очень многие семьи реально улучшили свои жилищные условия. И когда мы говорим, что вот разогнались цены, это правда, но забываем сказать, что это получилось в результате того, что спрос на недвижимость большой, что очень многие наши сограждане хотят улучшить свои жилищные условия. А строительный комплекс не смог, где-то не захотел увеличить предложение, потому что спрос растет, а предложение не растет. Вот где проблема. И поэтому повышение адресности так, чтобы поддерживать спрос и помогать людям улучшать свои жилищные условия. Это бесспорная вещь, которая останется. Другое дело, что адресность, конечно, должна быть повышена. И для того, чтобы 26 льготных кредитов не брали одновременно, и для того, чтобы получали эту поддержку те, кто нуждается и могут себе позволить такой кредит взять. Да, болезнь роста, да, болезнь того, что всегда хочется сделать больше. давайте тоже не забывать, вы это отмечали, что это было сделано в период пандемии, когда был шанс к тому, что стройка просто встанет, и куда нужно будет девать те же самые миллионы занятых.
1: Хорошо, а вот смотрите, что касается адресности льготной ипотеки, кому на самом деле льготную ипотеку надо выдавать? Давайте вот из практики исходить. А что это за заемщики?
4: Заемщик – это семейная ипотека, к примеру. Это действительно семьи, молодые семьи с детьми, имеющие работу, как минимум одного из членов семьи или у двух, работу оплачиваемую, чтобы можно было себе позволить содержать ипотеку. И скажу вам, что для семей с детьми в регионах, в большинстве причем, эта ипотека и недвижимость доступна. Другое дело, что проблема в столичных регионах, проблема в Краснодарском крае, там, где недвижимость популярна не только у жителей самого региона, но и у жителей России в целом, и там, где идут миграционные потоки по переезду в те же самые столичные регионы, это и внутрироссийские миграционные потоки, и внешние тоже. Это действительно создает серьезный навес спроса над предложением. И в то же время, опять же, можно увидеть и варианты, когда не только повышаются цены, но есть и эффекты снижения для Ленинградской области, для Новой Москвы, для Московской области. Не говорю, что это серьезные эффекты, они пока видны на бумаге, но не видны кошельку, что называется. Вот. Но, тем не менее, не везде этот разгон цен продолжается, далеко не везде. И не везде он произошел в разы. Эффект есть, но он не по всей России однородный.
2: Понятно. Вот именно вот эта неоднородность по всей России, да, есть, ну, мы понимаем, что есть разные регионы, разный уровень заработных плат.
1: И стоимость квартир.
2: И стоимость квартир, конечно.
1: И есть ли вообще новостройки в этом регионе? Потому что у нас бывает, ну, что касается, по крайней мере, малых городов, что там вообще нет ни одного дома в строительстве. То есть там нет предложения, только вторичка. И причем это вторичка, которая старше 20 лет.
2: А при этом
1: такое
2: мы говорим,
1: тоже,
2: что надо...
1: к сожалению, бывает.
2: А при этом мы говорим, что надо развивать малые города. Как мы будем их развивать, когда жить негде?
1: Ну, у Дом РФ есть специальная программа, кстати, по развитию малых городов и по строительству жилья в этих городах. У многих, ну, понятное дело, есть желание купить новое качественное жилье. Почти половина российских семей нуждается в улучшении жилищных условий, так или иначе. Понятно, что сейчас льготная ипотека по-прежнему держит рынок, или все-таки уже на рынок, по крайней мере, новостроек, на рынок ипотеки выходят люди, которые имеют какие-то накопления и готовы брать по нынешним ставкам?
4: Льготная ипотека сейчас действительно системообразующая для рынка недвижимости. И поэтому, вспоминая начало разговора, в октябре в том или ином качестве и с повышением адресности она сохранится. Другое дело, что на сегодня покупатели часто стали обращать внимание даже не на первичку, а на вторичку, за счет того, что она дешевле, и итоговое обслуживание кредита может обойтись примерно в те же деньги, большие, сопоставимые, но примерно такие же, как и кредит на новостройку. Берут кредиты, ипотечные кредиты по рыночным ставкам для покупки вторички. Чаще речь идет не о покупке квартиры целиком в новую, а о том, что люди улучшают свои жилищные условия, продают предыдущую квартиру, покупают следующую. И вот на ту дельту, которую требуется доплатить, если квартира, которую продали, дешевле, чем та, которая покупается, которая больше и стоит, соответственно, больше. Вот на 1, 2, 3, 5 миллионов берут такие кредиты, это не редкость. Другое дело, что высокая кредитная ставка, высокая ключевая ставка, она продолжает быть таковой. Она, конечно, делает ипотеку дорогой, и многие ждут, когда же ставки понизятся. И есть часть оптимистов, кто считает, что на протяжении уже длительного времени ключевая ставка снижается, и покупают недвижимость в расчете на то, что потом ипотечный кредит они смогут рефинансировать при снижении ипотечной ставки. Это действительно так. И это играет, когда ипотечная ставка, ключевая ставка изначально, снижается на 1, 2%, тогда рефинансирование при длительном сроке ипотечного кредита становится целесообразным. Да, такие эффекты есть. Есть кто выходит на рынок первичной недвижимости, покупает в расчете на то, что потом ипотечная ставка снизится, такие покупатели тоже есть, равно как люди, кто считает, что лучше купить сейчас то, что нравится, жить сегодня,
1: потому что да. Откладывать надолго это невозможно.
2: И не факт, что получится. Спасибо большое. Спасибо, Александр Цыганов, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости финансового университета, был с нами на связи. Мы говорили про ипотеку, про то, как она стала объектом пристального анализа Банка России. Ну, а в нашем эфире сейчас историческая страничка.
3: Андрей Светенко. Хранитель времени.
7: В этот день, в 1700 году, указом Петра I был учрежден приказ рудокопных дел. Приказы – это предшественники современных министерств. Показательно, что в русском государстве они начали возникать еще в XVI веке. Отражали отраслевой подход к делу. Приказов было несколько десятков. Возникали они по мере развития экономики и государственной власти. Примечательно, что данный указ касался решения проблем на стыке производства и, современным словом говоря, менеджмента. Указ положил начало государственному управлению горно-геологическими работами и поисками руды и других полезных ископаемых. Кроме того, приказ ведал подготовкой лиц, сведущих в горном деле, следил за постройкой заводов, собирал сведения о добытых металлах. Результат деятельности приказа – Россия перестала нуждаться в заграничном металле. Уже в конце царствования Петра I Россия вела заграничную торговлю русским железом и медью. При Екатерине II в 1775 году в Петербургском горном училище было организовано ученое собрание. Оно играло роль научного центра в вопросах горного дела. Спустя полвека был организован ученый горный комитет по горной и соляной части. Его роль качественно изменилась. Из совещательного органа он стал руководящим. В работе комитета принимали участие виднейшие деятели горной науки и техники. В середине XIX века был пересмотрен военизированный характер штаба корпуса горных инженеров. Корпус стал гражданским ведомством, а комитет переименовали в горный ученый комитет. Любопытная особенность людей, связанных с горным делом, они всячески поддерживали корпоративное единство и солидарность. В 1886 году было организовано постоянное общество горных инженеров, главной целью которого был обмен знаниями. На собраниях общества выступали с докладами виднейшие деятели науки и техники. В 1900 году горным ведомством и ведущими горнозаводчиками России было торжественно отмечено 200-летие учреждения приказа рудокопных дел. С вами был Андрей Светенко.
3: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
11: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
12: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
13: Ходить на спектакль.
14: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
13: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
15: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» УГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информация о том, как поступать, если столкнуться с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. Это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
13: И каковы последствия?
15: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
13: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что начинает делать, пить таблетки.
15: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
13: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
15: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. Простомак действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
13: Ну вот основа простомага – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
15: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
13: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
15: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки, увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
13: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомаг» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомаг прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
15: Конечно, простомаг – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера прибора «Простомаг» совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
13: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на «Простомаг»?
15: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата «Простомаг». Действие «Простомага» направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. Простомаг подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты. Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции, естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомаг» 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
13: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомаг»?
15: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомаг» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. «Простомаг» рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление простомага – это сенсация. Да, сенсация. Простомаг – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия. Инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат «Простомаг» по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81-83. 8 800 777 81-83.
13: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате «Простомаг». Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81-83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: Радио России. 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+.
16: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте «Зал Зарядье, Москва». 6+.
17: Самый добрый друг из детства возвращается.
18: Обратный отсчет!
17: Новое путешествие.
19: Это обратная сторона Луны.
20: Найдем моего папу.
17: «Лунтик. Обратная сторона Луны». Уже в кино. Категория 0+.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске силы ПВО уничтожили 490 украинских беспилотников за ночь. Сказавел дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в ДНР. Более 300 соглашений подписали участники ВФ в Приморье. Далее подробности. Средства противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 490 украинских БПЛА над Россией. Об этом сообщает Минобороны России. С 8 вечера четверга до 8 утра пятницы дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 490 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Каждый день российские войска в зоне специальной военной операции идут вперед, и в последнее время темп движения нарастает. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
2: Здесь можно чего угодно рассказывать, так? Но войска-то каждый день идут вперед российские. Каждый день. Причем на всех участках линии боевого соприкосновения. Где-то быстрее, где-то медленнее. Но это и в последнее время темп движения нарастает.
1: Путин также подчеркнул, что Украина наносит удары по чисто гражданским объектам на российской территории, поэтому Россия вынуждена была отвечать зеркально. По словам президента, ответ России на украинские атаки оказался весьма значимым для тех, кто открыл ящик Пандоры. Следователи возбудили дело о теракте в связи с атакой ВСУ на пассажирский автобус в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. 3 сентября в Никитовском районе Горловки ВСУ ударили по рейсовому автобусу, следовавшему по городскому маршруту номер 1. В результате пострадали мирные жители. Как сообщила Петренко, следователями организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины, а также всех обстоятельств произошедшего. По ее словам, Следственный комитет России проведет полное и всестороннее расследование, установит и привлечет к ответственности всех причастных к совершению этого террористического акта. Более 9 тысяч человек приняли участие в Восточном экономическом форуме. По итогам мероприятия подписано соглашение на общую сумму почти в 7 триллионов рублей. Об этом заявил советник президента Антон Кобяков. Участие в этом году приняли представители 78 государств, в том числе из 18 недружественных стран.
3: В работе нашего форума приняли участие более 9300 человек, в том числе 1200 представителей СМИ, более 2000 экспонентов из 78 стран, в том числе из 18 недружественных стран. Подписано 318 соглашений на общую сумму почти 7 триллионов рублей. Без учета, конечно, соглашений, которые составляют коммерческую тайну.
1: В программу форума вошло более 150 деловых мероприятий. Центральным событием стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина и лидеров Индонезии, Монголии, Мьянмы и вице-премьера Госсовета КНР. Министерство внутренних дел предупреждает о фишинговых письмах, которые рассчитаны на невнимательного получателя. Об этом сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Отмечается, что такое письмо может содержать либо ссылку на фишинговый сайт, где требуется ввести личные данные, либо файл с вредоносным программным обеспечением. Цель направления такого письма – похищение конфиденциальных данных. В МВД уточнили, что подозрительный адрес отправителя может быть признаком фишингового письма. Злоумышленники часто подбирают варианты, очень похожие на легитимные, но с мелкими расхождениями. Также ведомстве предостерегли не проходить по подозрительным ссылкам. В фишинговых ссылках нередко встречаются опечатки, лишние символы, либо нестандартные домены. Кроме того, встречаются вложения к электронному письму. Ведомстве призвали проявлять осторожность, если в письме есть файлы, особенно когда в них предлагают что-либо установить или активировать. В Непале на 10-й день спасательной операции нашли живыми несколько человек. Были спасены по меньшей мере трое. Об этом сообщил один из участников спасательной операции. Спасатели получили информацию о том, что внутри туннеля гидроэлектростанции Тришули все еще находятся другие люди и продолжают их поиски. Наводнение обрушилось на северный район Непала 26 августа. После того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку. Паводок произошел после схода ледника и вызванного им оползня. Число погибших в результате наводнения в стране превысило 1200 человек. Облачность со слабым дождем прогнозируется в понедельник. В Москве во вторник погода будет с прояснениями и без осадков. В эти дни температура составит плюс 11-16 градусов и плюс 13-18 градусов соответственно. Об этом заявила ТАСС, ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, ночью с воскресенья на понедельник температура составит плюс 5-10 градусов, в ночь на вторник плюс 6-11 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 4-9 метров в секунду. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
0: Спорт.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Мира Андреева и Карен Хачанов пробились в третий круг теннисного турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата США. Во втором раунде Андреева всего два гейма отдала представительнице Германии Еве Лис, а Хачанов в четырех сетах победил четвертую ракетку мира канадца Феликса Оже-Альесима. Московская «Динамо» обыграла «Ахмат» 3-0 в третьем туре группового этапа пути РПЛ футбольного Кубка России. Мячи забили Иван Сергеев, Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин. На счету Сергеева теперь 24 точных удара в матчах Кубка страны. По этому показателю он делит первое место в истории с Олегом Веретенниковым и Александром Соболевым. Футбольный «Краснодар» усилился защитником аргентинского «Униона» Майсоном Родригесом. Лидер российской премьер-лиги подписал контракт с 23-летним игроком до июня 2030 года. Другие подробности этой сделки не сообщаются. Футбольный ЦСКА продлил контракт с защитником Джамалуддином Абдулкадыровым. Новое соглашение будет действовать до июня 2028 года с опцией продления еще на один сезон. Футбольный «Монако» включил Александра Головина в заявку на общий этап Лиги конференции. При этом ранее появилась информация о том, что французский клуб хочет продать российского полузащитника до 10 сентября. «Реал Сосьедад» сыграл в ничью с «Сельтой» 0-0 в футбольном чемпионате Испании. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян провел весь этот матч на скамейке запасных. В этом сезоне он пока провел за свою команду всего одну игру, выйдя на замену в концовке встречи с «Бетисом» в национальном первенстве. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
0: Реклама.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» – имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: Пятница, 4 сентября, в Архангельске плюс 15, плюс 17, дождь, местами сильный, в Вологде небольшой дождь, плюс 19, плюс 21, в Великом Новгороде плюс 17, плюс 19, временами дождь, в Уфе без осадков плюс 24, плюс 26, в Самаре без осадков плюс 26, плюс 28, в Пензе плюс 24, плюс 26, дождь, гроза, в Туле плюс 20, плюс 22, без осадков, в Краснодаре плюс 30, плюс 32, местами сильный дождь, гроза, в Нальчике дождь, гроза, плюс 28, плюс 30. В Севастополе плюс 28, плюс 30, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами сильные дожди, температура воздуха плюс 13, плюс 15. В Москве переменная облачность без существенных осадков, температура в столице плюс 19, плюс 21. Сейчас в Москве плюс 16.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: «Человек, это звучит гордо», — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку, и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
4: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
5: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: стал.
1: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
4: Передаем сигналы точного времени.
5: 9 часов 13 минут и 25 секунд, говорят нам эфирные часы. Это сигналы точного времени. Пятница, 4 сентября на календаре. Татьяна Голованова и Павел Сурков все это утро вместе с вами.
6: 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера. Конечно же, наш телеграм-канал «Радио Россия». Следите за нами на национальной платформе «Макса». Все последние новости и события на сайте вести.ру.
5: Ну а сейчас поговорим о рынке труда в России.
3: Трудовые резервы.
5: Так вот, резервов трудовых-то нам не хватает. Накануне закончился Восточный экономический форум, и одной из важных тем обсуждения стала рабочая сила в России. Вот глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что рынок труда в России остается по-прежнему дефицитным, спрос на рабочую силу по-прежнему высокий. Но хотя мы видим, что ситуация по отраслям, конечно, разная, то есть в ряде случаев предприятия говорят о том, что загрузка снизилась, но при этом рабочую силу не высвобождают, понимая прекрасно, что завтра они этих людей уже не найдут.
6: Да, и вопрос только в том, в каких отраслях есть, собственно говоря, дефицит рабочей силы, а где, собственно говоря, этого дефицита не наблюдается, потому что все зависит, опять же, от того, на рынке какие специалисты сейчас необходимы, где, а в том числе и от региона, это также зависит.
5: Ну, по последним данным Росстата, безработица в России продолжает оставаться достаточно низкой. Вот в июне она выросла до 2,2% с 2,1%. Ну, то есть незначительно, это все равно рекордно низкие показатели. Действительно, у нас сейчас очень сложно найти людей, и спрос на рабочую силу действительно превышает предложение, и с этим необходимо что-то делать. При этом есть и другие новости, да, потому что эксперты, в частности, говорят, что есть предприятия, которые сокращают людей, да, сокращают рабочую силу, и тут же набирают людей снова. Но объясняют это, конечно, некачественным менеджментом и управлением, неумением грамотно прогнозировать, что потребуется в ближайшее время на производстве. И есть другая сторона медали, да, если смотреть со стороны работников, то все достаточно сложно. Найти работу сейчас не так просто. Соискатели жалуются, соискатели говорят о том, что откликаться приходится на 50 вакансий, на 100 вакансий, и часто бывают в ответ одни отказы, и при этом говорят о дефиците
6: кадров. Как-то странно.
5: И многие кадровики, как раз-таки, и эксперты рынка труда призывают сейчас россиян не увольняться в никуда. То есть до получения нового предложения по работе лучше не класть заявление на стол.
6: Вот все-таки как обстоят дела на рынке труда и где наблюдается дефицит рабочей силы, в каких сферах? Давайте поговорим с ведущим научным сотрудником Центра занятости и социально-трудовых отношений Института экономики Российской академии наук Мариной Баскаковой. Марина Евгеньевна, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Ну вот о такой статистике мы говорили, о таких данных, что где-то есть дефицит сотрудников, а где-то наоборот. И в большинстве своем советуют эксперты: не увольняйтесь, работайте пока там,

0: начинает предъявлять новые требования, и рабочая сила, которая существует сегодня, она не всегда отвечает новым требованиям. А привычки постоянно повышать свою квалификацию, к сожалению, но эта привычка не у всех существует. Поэтому сейчас идет цифровизация экономики, и людям, которые хотят продолжать работать, нужно получать новые компетенции. Нужно повышать свой уровень образования, может быть, даже менять свою профессию. Потому что, да, у нас очень низкая безработица, но у нас есть регионально-профессионально-квалификационная вот такая безработица. Несовпадение с реальными потребностями
1: самоэкономики. А тогда на какие курсы повышения квалификации нам надо записаться? Вот раньше говорили там, ой, учите больше иностранных языков. Потом говорили, нет, пожалуйста...
2: Идите в IT.
1: Идите в IT, да.
2: А сейчас что у нас?
0: Ну, первое, что приходит на ум, ну, это, понимаете, это все зависит от профессии. Но, в принципе, нужно повышать свою вот IT-грамотность. Компьютерная грамотность, потому что сейчас идет, ну, как бы массовое в профессиях привлечение новых технологий компьютерных, и этих знаний не хватает. Не хватает знаний по общению с искусственным интеллектом, по общению с и обращению с большими данными, с массивами. И эти компетенции должны быть у людей. Но это не касается, ну, таких вот совсем там прикладных, наверное, таких профессий, хотя, может быть, и там скоро понадобятся такие знания. Это нужно. Просто сейчас очень сильно изменяются требования к работникам. Вот то, что как бы работник сидит сегодня, ему на этом рабочем месте вроде как не надо, а он пытается найти какое-то новое место работы, ему предъявляют новые какие-то требования, это совершенно не обозначает, что на том месте, на котором он сидит сегодня, эти новые требования не появятся. Вот в чем дело.
2: Ну, а смотрите... Да, господин Решетников говорит о том, что у нас есть спрос на рабочую силу, и есть ряд предприятий, которые вроде как и не так загружены, да, у них меньше заказов, меньше активности, но они все равно сохраняют свой персонал не потому, что им хочется им платить, да, а потому что они понимают, что завтра придут заказы, и работать будет некому.
0: Ну, это старая история. Это очень старая история. Это история, наверное, уже сколько получается, 35 лет. Это тот самый феномен, который мы видели в начале 90-х годов. Когда все рушилось, но руководители предприятий все равно задерживали свою рабочую силу в надежде на то, что когда вдруг появится возможность какого-то экономического роста, они будут обеспечены, значит, рабочей силой, эти предприятия. Это феномен нашей экономики, который наблюдается во всех абсолютно экономических кризисах в течение 35 лет вот, да, существования рыночной экономики в нашей стране. Но это так. Действительно, не увольняют, могут переводить на полставки, могут отправлять неоплачиваемый отпуск. В ожидании того, что да, вот скоро вот появится заказ, предприятие заработает и не будет опасаться нехватки работников.
2: Да, но вот здесь это исследование так, вышло, что ну, проанализировали практику увольнений в 50 крупных корпорациях, и почти две трети, то есть 61% компаний, административный персонал, который они сокращали и оптимизировали, в конечном итоге возвращали к прежней численности. А почему так получается?
0: Ну, значит, может быть, немножко ошиблись, я не знаю. Вот на этот вопрос я вам про административный аппарат не могу ответить. Мое предположение такое. Ну, значит, та оптимизация, на которую они рассчитывали, у них не прошла. Ну, вот единственное, вот что сейчас приходит в голову. Я не изучала этот вопрос, я не знаю. Но дело в том, что, понимаете, здесь же не только квалификационные какие-то вопросы, да, это вопросы оплаты труда. Ну, допустим, вот большой дефицит учителей, что у нас учителей готовят мало, да, что у нас учителей мало, как бы, в стране. Нет, они есть. Но есть дефицит не только даже в малых городах.

0: вообще уровень оплаты труда.
1: Не привлекательно.
2: Не привлекательно. И как раз об этом и говорится,
0: да,
2: что иногда...
0: это не престижно.
2: Что надо повышать престиж профессии педагогов. Спасибо большое. Ведущий научный сотрудник Центра занятости и социально-трудовых отношений Института экономики Российской академии наук Марина Баскакова была с нами на связи. А мы продолжим говорить об этой проблеме, о том, как... развивается спрос на рабочую силу в России с руководителем исследовательского центра «Суперджоб» Натальей Головановой. Она с нами на связи. Наталья, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну, как мы уже поняли, рынок труда в этом году выглядит достаточно сложным не только для тех, кто управляет компаниями и предприятиями, но и для самих соискателей. Вот как искать новое место и в чем основная сложность?
3: Ну, наверное, сейчас и тем, кто подбирает, и тем, кто ищет работу, нужно понимать, что на рынке труда действительно есть такой дисбаланс. С одной стороны, мы видим, что предложений работы, то есть вакансий, стало меньше, резюме стало больше, но нужно понимать, что это такой отскок после двух лет достаточно прям жесткого дефицита рабочей силы, да, как бы, и на самом деле работодателям не стало легче подбирать персонал. Рекрутеры, хотя и отмечают сейчас некоторое сокращение сроков подбора персонала, но больше 40% заявляют все же, что искать персонал стало даже сложнее, чем в прошлом году. И вот это главная причина вот этих проблем с подбором, это несоответствие спроса и предложения на рынке труда. Там, то есть вакансии, которые размещают работодатели, например, не требуют наличия опыта работы, потому что работодатель хочет сэкономить фонд оплаты труда, да, и платить меньше. А большинство кандидатов в этой сфере со стажем от 6 лет, и они, естественно, претендуют на более высокий доход.
1: А его предложить, естественно, никто не может.
3: Да, совершенно верно, не может или не хочет. И, соответственно, и с привлечением кандидатов из других регионов для работодателей все непросто. Мужчины, которые традиционно более мобильны, за последние 2 года немного остыли к идее переезда ради работы. Доля готовых к переезду ради работы сокращается последние несколько лет. Самые мобильные уже сменили регион за последние 2 года, и когда работодатели очень активно мотивировали к переезду деньгами. Плюс мы видим, что разрыв в зарплатах между столицами и регионами немного сокращается.
1: Это называется в хорошую сторону или в плохую? То есть на уменьшение или на повышение мы идем?
3: Это, да, мы идем на повышение, да, чуть-чуть. Разница сокращается в хорошую сторону. Вот, и мы видим, что действительно компании занимаются оптимизацией численности персонала, но это вот в общем тренде понятно. Пытаются убрать тех людей, которые... недостаточно прекрасно, по мнению компании, да, как бы, однако до массовых увольнений доходило, ну, в общем-то, в единичных каких-то компаниях фактически. И даже про планы такие очень мало кто говорил. Большинство компаний предпочитают все-таки точные действия, расстаются с неэффективными сотрудниками или закрывают неудачные проекты, но основной коллектив не трогают. За это, в общем-то, говорит и самый низкий уровень безработицы, который мы вот видим последний год в нашей стране, и это минимальные цифры в современной истории, что называется.
1: А как же искать сейчас работу в таком случае? Это все-таки личные связи, личные контакты, реферальные программы, да, когда друзья рекомендуют друзей? Или все-таки через поисковики, ну вот специально созданные сайты для поиска работы?
3: Ну, нужно понимать, что работа через личные связи – это вечный способ найти работу, и если есть такая возможность, есть такие предложения, то, конечно, их стоит рассматривать. Но то, что количество вакансий снизилось на некоторое количество процентов, совсем не значит, что их нет. И нужно понимать, что эти предложения есть. Другое дело, что, может быть, поиск работы займет сейчас чуть больше времени, чем это, например, на это нужно было потратить год или два назад. Поэтому скорее я бы сказала бы...
2: Но вот роль личных рекомендаций, она сейчас растет, например, со стороны работодателя. Он прислушивается как раз к рекомендациям, к получению рекомендательных писем. Усиливается ли вот эта роль прозвонов предыдущих работодателей, чтобы узнать все-таки, каков этот работник? Или, например, поиска профиля в соцсетях? Как с этим обстоят дела?
3: Ну, на самом деле... С этим никаких изменений не происходит. Часть работодателей очень внимательно это отслеживают и смотрят на соцсети, но сказать и смотрят на рекомендации в том числе, но как бы не на всех позициях. Наоборот, за два года очень бурной, скажем так, нехватки персонала работодатели подостыли слегка к этим практикам. И скорее, в общем, рассматривают какие-то более, скажем так, понятные источники информации. Мне кажется, что соискателю, человеку, который сейчас ищет работу, нужно все-таки понимать, что не только он ищет, не только его ищет работодатель, но и он тоже.
2: Но
3: ищет,
2: и он тоже.
3: Да, да, и это, наверное, важнее, чем все остальное.
2: Спасибо большое. Руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова была с нами на связи. Говорили о том, как сегодня ищут сотрудников, как развивается спрос на рабочую силу в нашей стране и на что нужно ориентироваться и тем, кто ищет сотрудника, и тем, кто ищет работу. Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через минуту.
4: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
5: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
4: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это мало. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Сигналы точного времени.
2: На календаре пятница, 4 сентября, 9 часов 31 минута и 11 секунд, самое точное московское время. Татьяна Голованова и Павел Сурков этим утром вместе с вами.
1: Ну что ж, новый учебный год, дети вернулись из деревень, да, от бабушек и дедушек, ходят со школы в школу самостоятельно и по дороге могут случайно, ну не случайно, конечно, зацепиться за электричку. Зацеперы по-прежнему погибают на железной дороге. Есть статистика от Московской железной дороги. С начала года 60 человек получили травмы в результате зацепинга. Ну и, естественно, Московская железная дорога обеспокоена ростом несчастных случаев в результате экстремального увлечения подростков. 31 человек погибли. Это вот статистика, это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ну и соседние области не отстают. Вот буквально накануне стало известно, что еще в августе в Калужской области зафиксировано два трагических инцидента с участием 13-летних подростков, которые увлекались зацепингом. Первый случай произошел 22 августа. Мальчик погиб на месте из-за удара током. Второй инцидент случился 30 августа. Там школьник получил тяжелый тяжелую электротравму и был доставлен в реанимацию, откуда его позже перевели в обычную палату. Ну и из других регионов России также приходят похожие новости,
2: знаешь,
1: к сожалению.
2: Вот сколько раз, и мы в нашем эфире говорили, и очень часто мы видим публикации на эту тему в других средствах массовой информации, насколько это страшно, да? Вроде бы кажется, ой, это экстремальное такое развлечение, но это экстремальное развлечение, которое заканчивается смертью.
1: Это смертельное развлечение, а не экстремальное.
2: Да, и это ужасно. И ужасно то, что это продолжается, несмотря на, ну, на все усилия взрослых, да? А дети, тем не менее, попадают вот в эту страшную ловушку, когда они, видимо, хотят как-то пощекотать себе нервы или показать свою какую-то крутость, назовем это так, а и это всегда заканчивается трагедией.
1: Печальную статистику и что же с этим делать, обсудим с экспертом, начальник службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги Наталья Щевелева с нами на связи. Наталья, доброе утро.
7: Доброе утро, коллеги. Большое вам спасибо за возможность высказаться по столь наболевшему для нас, железнодорожников, вопросу. Поэтому я с удовольствием сейчас с вами поговорю.
2: Вот смотрите, мы видим, да, что, к сожалению, эта статистика, трагическая статистика, говорит о том, что продолжается все равно это увлечение этим кошмарным, ну, я даже не знаю, как, чем сказать, ну, какой-то нелепостью, да, вот это.
1: Поиском адреналина.
2: Поиском адреналина,
1: 60
2: да,
1: человек, статистика, как я понимаю, она хуже, чем в прошлом году или за аналогичный период прошлого года.
2: В чем же причина?
7: Ну, мне сложно сказать причину, потому что я железнодорожник, причину можно искать там в педагогической площади, социальной, наверное, у коллег, которые занимаются анализом поведенческим подростков. Вообще, наверное, я так думаю, что подросткам всегда свойственно поиск адреналина, как вы говорите. Но мы констатируем действительно, что количество случаев зацепингов растет, это количество, особенно количество случаев зацепингов выросло в этом году. Это опасное увлечение молодеет. Мы фиксируем случаи, когда десятилетние дети занимаются зацепингом. Десятилетний ребенок, который еще там в начальной школе учится, такие случаи тоже были. А, как правило, конечно, ребят берут на слабо, да, вот таких малышей, которые давай попробуй. Ну и всегда и только один. Все разбегаются, вот, и подросток, если он покалечился, дай бог, чтобы он остался жив, вот, он остается один, ждет помощи. Вот в прошлом году был такой резонансный случай, правда, на другой железной дороге, да, ну, когда мальчишку несколько суток искали волонтер. Слава тебе, Господи, нашли.
2: Слава богу, что нашли. Скажите, пожалуйста, вот насколько я понимаю, и как раз у сотрудников, у железнодорожников ведется достаточно большая работа по тому, как объяснить, в том числе, возможно, в первую очередь надо объяснять, наверное, родителям, чтобы они, в свою очередь, воспитывали детей так, чтобы они не шли в этот трагический поиск адреналина и не увлекались зацепингом и прочими такими вот развлечениями, в кавычках, которые могут привести к трагедии.
7: Вы знаете, да, коллеги, совершенно с вами здесь согласны. Я очень надеюсь, что сейчас подавляющее большинство родителей слышат этот эфир и обязательно вечером позовут своего ребенка и еще раз с ним проговорят. Правила обычные, ну, просто правила поведения на железнодорожной инфраструктуре. И если родитель видит, что его ребенок где-то задержится, в позднее время его нет, и если этот ребенок носит, надо как бы следить за внешним видом своего ребенка, если он носит обувь на толстой, прорезиненной подошве, надевает балаклаву, платок, закрывающий лицо, это уже повод для серьезного разговора с ребенком. Надо следить, чем увлекаются ваши дети. Безусловно, ну, наверное, ответственность все-таки в этом, в поведении детей, на родителях. Вот. Я также обращаюсь к педагогам в школах. Сейчас начались уже занятия в школе, поэтому можно и педагогам найти время проговорить такие элементарные правила безопасности на железной дороге. И, конечно же, зацепинка – это не круто. Это не показатель того, что ты можешь что-то сделать, а твои сверстники нет. Есть другие увлечения, которые, где могут ребята себя проявить. Мы, как железнодорожники, обеспокоены, разумеется, этой ситуацией. Мы постоянно встречаемся с этими ребятами, в том числе с ребятами из зоны риска, с бывшими зацеперами. Вот буквально на следующей неделе мы их повезем в свой учебный центр, посадим за тренажеры и покажем, что, на какой скорости идет поезд и что происходит с человеком, может произойти, если он на крыше. Если резкое торможение, все, человек свалится с крыши, повреждение может быть током и так далее. Ну, вы же здесь... маловероятно, скажем честно, да, поэтому, ну, дети тоже должны понимать, что это опасно.
2: Скажите, пожалуйста, Наталья, а что еще дети смогут увидеть в вашем учебном центре, вот помимо таких, ну, действительно, вещей, которые остановят их от подобных трагических увлечений, скажем так, что еще, чем еще вы можете познакомить ребят у вас в учебном центре?
7: У нас много учебных центров, скажем так, каждый центр, он ориентирован на то, что на определенную профессию железнодорожную. Вот, в частности, учебный центр на Пресне, куда мы повезем детей, там обучаются машинисты, да, там есть тренажеры разных серий, машинисты отрабатывают в том числе нестандартные ситуации за этими тренажерами. И мы хотим этим ребятам посадить их за тренажер, чтобы они почувствовали себя в роли машиниста, что примерили на себя эту профессию и поняли, что мгновенно поезд остановить невозможно, что к чему приводят вот эти их шалости. Я хочу сказать еще один момент, что ведь это все, их увлечение зацепингом, это парализует движение поездов. То есть электричка встала, человеку надо оказать помощь, вызывается медицинская бригада. Люди, которые сидят в этой электричке, они сидят и ждут, когда она отправится. За этой электричкой стоят другие поезда. И, в общем-то, страдают, по большому счету, многие...
1: Страдают сотни людей, которым нужно попасть из точки А в точку Б. А вот скажите, есть же система предупреждения присутствия зацеперов на внешней части подвижного состава электричек, поездов. Вот можно ли как-то исключить, и всегда ли это получается, незаконное вторжение, в том числе и на закрытой территории железной дороги?
7: Безусловно, это в зоне ответственности, скажем так, вот правоохранительных органов, они тоже контролируют эти моменты. Но не всегда получается, как вы видите, это сделать. Проводятся специальные рейды этих ребят, родители, скажем так, ребят, или сами ребята, если они уже достигли там 18-летнего возраста, привлекают к административной ответственности, может, и к уголовной, если там вмешательство в работу железнодорожного транспорта. В общем-то, опасное увлечение, которое... И самое главное здесь, наверное, профилактика, сделать так в обществе, ну, нетерпимое отношение к такому рода увлечению. Поэтому чем больше мы об этом говорим, тем больше мы об этом показываем, может быть, даже страшное видео, хотя все это есть, тем, наверное, мы делаем больше шагов к тому, чтобы достучаться до этих ребят, потому что, ну...
1: Тем меньше будут те цифры, которые приходится ставить и подсчитывать. Да. Благодарим вас, Наталья. Наталья Щевелева, начальник службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги. Ну, действительно, очень много разных способов обезопасить железную дорогу и предупредить присутствие зацеперов существует. А это и тепловизоры, и камеры наблюдения, которые 24/7 работают. Но ты же не поставишь везде камеры на всем участке. Ты не везде можешь поставить забор.
2: Так что главное – это внимание самих родителей к своим детям. Будьте, пожалуйста, бдительны, чтобы не допустить потом трагедии. Ну, а наш эфир продолжается. У нас впереди совет дня. Оставайтесь с нами на Радио России.
4: Совет дня. Глубоко копаем.
8: Привет, друзья! Это Лена Симонова. 80% россиян имеют какую-нибудь фобию. При этом мужчины больше всего боятся высоты, а женщины – змей. К такому выводу пришли социологи ВЦИОМ. По данным ВОЗ, половина взрослого населения Земли страдает страхами, которые мешают нормальной жизни. Естественный страх привлекает наше внимание к опасности. Болезненный же страх, словно испорченная сигнализация, чрезмерен – не оправдан и не имеет смысла. Не удается ни объяснить силу этого страха, ни подавить в себе испуг, а неясность всегда усиливает панику. Человеком руководит неодолимое иррациональное желание уйти от пугающей ситуации или объекта, и даже разговора о нем. Этот панический, неослабевающий страх, ведущий к нерациональному поведению, и есть фобия. Среди самых распространенных в мире фобий – боязнь высоты, боязнь замкнутого пространства, боязнь открытых пространств и, наконец, боязнь пауков. Интересно, что у наших соотечественников рейтинг страхов несколько отличается от общемировых. Самый популярный страх в России – страх высоты. Им страдает треть населения страны. И почти столько же, в основном женщины, страдают боязнью змей. Далее по списку идут боязнь водных пространств и глубины, боязнь зубных врачей, боязнь насекомых и боязнь пауков. Список самых распространенных страхов завершает боязнь грома и молнии. Ей подвержены 15% женщин и 2% мужчин. Иррациональный страх вызывает мышечный тонус, поэтому так важно уметь расслабиться. Когнитивно-поведенческая психотерапия помогает тем, кто страдает от фобии, освоить методы релаксации, медитацию и аутотренинг. Затем человек вместе с психотерапевтом составляет иерархию тревожащих его ситуаций. Например, при боязни пауков самым слабым стимулом может быть слово «паук», написанное на бумаге, а самым сильным – паук, сидящий на ладони. Постепенно, продвигаясь по лестнице стимулов от самого слабого к сильному и используя техники релаксации в моменты встречи с тем, что пугает, можно приручить свой страх. Некоторые арахнофобы, например, в финале терапии даже решаются поцеловать в спинку большого паука-птицееда. Важно понимать, что исцеление от фобии реально. Возможны психотерапевтическая помощь, медикаментозная терапия, а также их сочетание. И напоследок одно из эффективных психотерапевтических упражнений. В момент паники важно вспомнить состояние, когда вы были счастливы, когда вам было очень хорошо, приятно и весело. Вспоминать нужно вплоть до ощущений, вплоть до позы и стараться в это состояние себя погрузить. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
4: Совет дня. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
9: На правах рекламы.
10: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о наших глазах. Все мы понимаем, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием многих негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так почему наше зрение садится? Что на это влияет? И самое главное, можно ли этого избежать? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
11: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,2 миллиардов человек страдают нарушениями зрения. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но важно то, что по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать. В России сейчас у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз. А всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной и в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу. Ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Еще недавно снижение зрения считалось нормальным явлением. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Когда мир погружается во тьму, надо что-то с этим делать, а не считать это нормой. На помощь приходят наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека, а болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Если эти процессы нарушены, появляются замутнения, снижается острота, черные точки, сухость. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
10: Ну, то есть, если человек нормализует кровоснабжение, питание, у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение, иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте?
11: Да, именно это я и хочу сказать.
10: Скажите, а вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
11: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Dox Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает... Слушайте, в его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60 8 800 777 60-60. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodox, являемся официальными представителями производителя. А это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 60-60. Наши реквизиты. ООО «Prodox», ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
10: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
11: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами. Поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
10: И что же происходит во время этой процедуры?
11: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
10: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
11: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта – профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома – нормализация внутриглазного давления, дистрофия сетчатки – снижение риска развития дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва – профилактика дегенерации зрительного нерва, астигматизм – стабилизация работы аккомодационного аппарата глаза, близорукость – миопия – профилактика и лечение близорукости, спазм аккомодации – расслабление мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
10: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Вот есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
11: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Его анатомическая форма подойдет любому типу лица, а надежное крепление обеспечит плотное прилегание во время процедуры. Поэтому лечебные сеансы пройдут для вас с максимальным комфортом. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 6060. 8 800 777 6060.
10: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
11: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха. Ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. – А сегодня это можно сделать, прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 6060. 8 800 777 6060.
10: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Радио России.
12: Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. Малышки под миллион для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без клаксона, как без руля. 12+.
13: 22 сентября в концертном зале имени Чайковского при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоится спектакль «Исповедь о судьбе великого танцовщика» Марис Лиепа «Жизнь без слов». В сопровождении Государственного Кремлевского оркестра народная артистка России Илза Лиепа расскажет историю своего отца. Солистами станут победители международных конкурсов пианист Филипп Копачевский и оперная певица Екатерина Воронцова. 6+.
14: Обратный отсчет!
15: Еще трогательнее.
16: Мы летим на Луну!
17: И найдем моего папу!
15: Еще пушистее.
18: Никогда не видел столько лунтиков.
15: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино.
19: Категория 0+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске российские вооруженные силы поразили электроподстанцию в Одесской области. Отношения между Россией и КНР продолжают развиваться по восходящей, заявил Путин. Уитков и Кушнер в ближайшие дни намерены приехать в Киев и Москву. Далее подробности. Вооруженные силы России продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам, морским судам, портовой и энергетической инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. Как сообщает Минобороны России, в Гатном в Киевской области поражен логистический центр ЕК «Автотехникс», где хранились и распределялись товары двойного назначения. Также нанесен удар по электроподстанции «Новоодесская» в Мирном Одесской области. Там же в порту «Южный» поражен сухогруз продукции военного назначения. В украинском порту «Черноморск» уничтожены сухогруз с вооружением западного производства, склад и терминал для перекачки предназначенного для ВСУ топлива. Ранее оборонное ведомство сообщало, что средства ПВО за ночь сбили 490 украинских БПЛА над 20 регионами России и Черным морем. Власти не устраивают сборов с бизнеса. Речь идет о добровольных взносах, подчеркнул Владимир Путин. Он также рассказал, что Министерство финансов распределяет средства добровольных взносов бизнеса прежде всего на социальные нужды.
2: Люди инициативно встали и сказали: мы работаем в этой стране, мы граждане этой страны. Мы, в общем, и личные состояния накопили приличные. И бизнес чувствует себя уверенно, несмотря на все проблемы. Мы хотим внести вклад в сегодняшних условиях в развитие и экономики, и социальной сферы, что самое главное. Значит, прежде всего это образование, здравоохранение, некоторые другие направления деятельности государства. И вообще мы ничего не спрашивали, никак не дирижировали этой ситуацией. Но я вам говорю совершенно вот так, как было. И потом пошли эти взносы, причем прямо на счет Минфина Российской Федерации, который распределяет эти средства, повторяю еще раз, прежде всего на социальные нужды. Хочу поблагодарить бизнес России, в том числе и сидящих здесь на коллег, за эту инициативу. Спасибо большое.
1: Путин также подчеркнул, что Украина наносит удары по чисто гражданским объектам на российской территории, поэтому Россия вынуждена была отвечать зеркально. Президент добавил, что защита НПЗ от атак противника пригодится на будущее. Глава государства также отметил, что ремонты нефтеперерабатывающих предприятий в России идут достаточно быстро. Сейчас осталось провести 10% ремонтных работ на НПЗ. Это будет сделано в ближайшее время. Говоря об указе о временном управлении, Владимир Путин заверил, что планов по национализации критической инфраструктуры нет. Просто компании теперь обязаны защищать предприятия от атак. Россия занимает первое место по объему поставок нефти и природного газа в Китай, подчеркнул Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям 8-го российско-китайского энергетического бизнес-форума. Он отметил, что отношения между Россией и КНР продолжают развиваться по восходящей. Приветствие зачитал ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, глава Роснефти Игорь Сечин.
3: Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой продолжают развиваться по восходящей. При этом одной из наиболее значимых и динамичных сфер нашей экономической кооперации традиционно является энергетика. Россия уверенно занимает первое место по объему поставок китайским потребителям нефти и природного газа, находится в числе лидеров среди экспортеров угля и СПГ. Успешно завершается строительство в Китае нескольких энергоблоков атомных электростанций российского дизайна. Ведется совместная разработка технологических инноваций, направленных на повышение эффективности и экологической безопасности процессов добычи, переработки, транспортировки углеводородного сырья.
1: Ранее вице-премьер Александр Новак на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству заявил, что Россия и Китай стремятся сохранить надежность поставок энергоресурсов, ускорить действующие проекты и найти новые направления, которые были бы выгодны для обеих стран. Он напомнил, что Россия сохраняет лидирующие позиции среди поставщиков нефти в Китай. Американские переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер намерены совершить поездки в Киев и Москву в ближайшее время. Об этом сообщил источник ТАСС. Владимир Путин во вторник заявил, что переговорный процесс по Украине на сегодня находится в замороженном состоянии. При этом президент подчеркнул, что Москва готова к переговорам по теме со всеми, кто этого желает. Уиткоф и Кушнер всегда желанные гости в России, отметил Путин. Топливные соглашения, подписанные с 12 нефтяными компаниями, договоренности предполагают ограничение роста цен на заправках не выше инфляции. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Геннадий Магазинов. Каждая из 12 нефтяных компаний владеет одним или несколькими НПЗ мощностью более 1 миллиона тонн в год. Как сообщалось, в конце апреля правительство утвердило постановление о соглашениях для стабилизации и развития внутреннего рынка нефтепродуктов. Соответствующие документы Минэнерго и ФАС должны были подписать с нефтяными компаниями. Вылов лососей в России в 2026 году из-за слабых подходов этой рыбы к дальневосточным регионам может составить не более 110 тысяч тонн. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, пока выловлено в 2,5 раза лосося меньше, чем в прошлом году, поэтому рынок в этом году сожмется, а цена уже выше, чем в предыдущие годы. Шестаков не стал прогнозировать дальнейшую ценовую ситуацию на красную рыбу, отметив, что она будет зависеть от спроса. Глава Росрыболовства подчеркнул, что сейчас не обсуждается запрет на экспорт лосося и красной икры, но нет и планов по наращиванию импорта. Вместе с тем, для поддержки рыбаков Росрыболовство в настоящее время рассматривает возможность переноса сроков платежей за рыбопромысловые участки, сообщил глава ведомства. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
0: Спорт.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Московская «Динамо» обыграла «Ахмат» со счетом 3-0 в третьем туре группового этапа пути РПЛ футбольного Кубка России. Мячи забили Иван Сергеев, Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин. На счету Сергеева теперь 24 точных удара в матчах Кубка страны. По этому показателю он делит первое место в истории с Олегом Веретенниковым и Александром Соболевым. Футбольный «Краснодар» усилился защитником аргентинского «Униона» Майсоном Родригесом. Лидер российской премьер-лиги подписал контракт с 23-летним игроком до июня 2030 года. Другие подробности этой сделки не сообщаются. Мира Андреева и Карен Хачанов пробились в третий круг теннисного турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата США. Во втором раунде Андреева всего 2 гейма отдала представительнице Германии Эве Лис, а Хачанов в 4 сетах победил 4-ю ракетку мира канадца Феликса Оже Альясима. Хоккейный «Спартак» расстался с нападающим Евгением Свечниковым. Контракт расторгнут по соглашению сторон. Форвард присоединился к московскому клубу в июне. Ранее главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что Свечников проиграл конкуренцию за место в составе. Захар Петров и Матвей Арсенов завоевали золото на дистанции 500 метров в соревновании каноэ-двоек на спартакиаде народов России. В байдарках-двойках на аналогичной дистанции победу праздновали Виктор Гавриленко и Дмитрий Авдеев. У женщин в каноэ-одиночке на 200 метров лучшей стала Екатерина Шляпникова, а в байдарках-двойках на 500-метровке быстрее всех оказались Анастасия Долгова и Ксения Луканцева. Это были новости спорта.
0: Погода.
1: В пятницу 4 сентября в Мурманске плюс 10, плюс 12, дождь. В Калининграде дождь, плюс 17, плюс 19. В Перми временами небольшой дождь, плюс 20, плюс 22. В Казани временами небольшой дождь, плюс 20, плюс 22. В Ярославле без осадков, плюс 20, плюс 22. В Воронеже без осадков, плюс 23, плюс 25. В Волгограде плюс 26, плюс 28, без осадков. В Ставрополе вечером небольшой дождь, плюс 28, плюс 30. Во Владикавказе плюс 26, плюс 28, дождь, гроза. В Ялте без осадков, плюс 28, плюс 30. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами сильные дожди. Температура воздуха плюс 13, плюс 15. В Москве переменная облачность, без существенных осадков. Температура в столице плюс 19, плюс 21. Сейчас в Москве 16 градусов тепла.

0: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
1: Две-три недели – это как раз срок, необходимый для того, чтобы перенастроить потоки. Вы бензин не можете моментально из одного региона перебросить в другой. Он перемещается преимущественно на железной дороге, а железная дорога имеет определенную пропускную способность и скорости загрузки и выгрузки моторных топлив, а потом еще до нефтебазы надо довести. От нефтебазы вам нужно будет довозить бензовозом до конечной точки. На это уходит 2-3 недели. Сейчас, скорее всего, смогут сработать быстрее, просто потому что ряд механизмов, которые тогда приходилось, скажем так, вручную, в режиме налаживать уже действует. И тут главный вопрос в способности нефтепереработки. Если отталкиваться от слов Александра Валентиновича Новака, то ряд заводов сейчас должны, опять же, включиться, должны заработать.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
3: Быстрее, выше, сильнее. И это «Радио России Пермь».
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша трибуна.
4: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного информационно-развлекательного дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наша — это Дмитрий Усхинин, Юра Геворкяна и, конечно же, ваша, поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8925-222-9992. Не забывайте про чудесные соцсети «Радио России», там много уникального контента, который дополняет нашу программу. А еще нас там можно не только слушать, но и смотреть в прямом эфире, по традиции. Машем ручками, надо было помахать клюшками, захватить сегодня инвентарь в честь начала...
5: Ну просто краги, просто надеть.
4: Можно было бы, да, или в вратарском шлеме можно было бы провести.
5: Тебя бы не было слышно.
4: Я бы громче говорил просто.
5: А, слушай, одеваешь вратарский шлем, надо капу.
4: Черт. Да, вот это я не предусмотрел. В общем, сегодня будем отмечать начало нового сезона континентальной хоккейной лиги. Также поговорим про игры кочевников, которые проходят в Киргизии. Очень важное спортивное и не только мероприятие. Ну, а в конце обсудим, как чемпионы, где начинаются чемпионы. На федеральной территории Сириус открылся парусный центр, в котором будут воспитывать как раз...
5: Круглогодично.
4: Круглогодично, да. Будущих покорителей волн, но не будем долго откладывать долгий ящик, да, как наши любимые слушатели нам советуют, и сразу же начнем.
0: Наша трибуна. Хоккей.
5: Ну что, Локомотив за рекордом пойдет, потому что, хотя, правда, ты знаешь, вот букмекеры Локомотив не котируют явным фаворитом. На первом месте находится Авангард, который сохранил свой легионерский костяк, и еще Джошуа Ливо усилился, да, то есть, при этом надо сказать, что не все команды, до большинства, еще не выбрали легионерскую квоту. Ну, кто-то, может быть, доберет, но сейчас, на данный момент, по-моему, только 4 клуба, которые...
4: Правильно. Своих талантов надо растить.
5: Да, растят.
4: Не только же у Локомотива должны быть свои таланты.
5: Слушай, причем таланты, я так смотрел по предсезонным матчам, получают, ну, яркие таланты, естественно, в том числе и место в командах, которые претендуют на что-то высокое, и Локомотив, и ЦСКА своих проспектов подтягивают к основному составу.
4: Но Локомотив вообще на предсезонке поставил себе одну из задач — наигрывать молодежь. Спартак, вот, я не знаю, можно ли его отнести к фаворитам предстоящего сезона, тоже... несмотря на то, что заявил, что не будет менять лидеров команды, будет давать шансы молодым. Ну, посмотрим. Напишите нам, кого вы считаете будущим победителем кубка, обладателем Кубка Гагарина в наступающем сезоне, который еще вот даже в час только начнутся первые матчи по московскому времени.
5: Завтра.
4: Да, ой, а я уже подумал, что сегодня 5 число. Да, завтра стартует.
5: Торопишься жить.
4: Тороплюсь, мне не терпится уже начать...
5: Соскучился по хоккею.
4: Смотреть хоккей, да. Напишите 8-925-222-9992. Ну а мы старт предстоящего сезона обсудим вместе с нашими прекрасными гостями. Это Леонид Вайсфельд, эксперт, комментатор, экс-ген-менеджер команд континентальной хоккейной лиги. Игорь Еронко, скаут, обладатель Кубка Гагарина в качестве помощника генерального менеджера. И колумнист Спортэкспресса Игорь Леонид Владленович. Доброе утро, очень рады вас слышать.
6: Доброе утро.
4: Дима.
5: Так, а что, Дима? Я Игоря жду, когда он доброе утро скажет.
6: Да, доброе утро.
4: Да.
6: Ты как это? Что, ты заснул там, что ли?
4: Нет. Дима как на линейке 1 сентября. Перекличку решил устроить.
5: Первый, второй, считайся, да.
4: Да.
5: Ладно, давай начнем с Леонида Владленовича. Леонид Владленович, вы как человек, который опытный и умудренный, оцените, почему букмекеры-то оценивают «Авангард», а не двукратного чемпиона? Потому что, как бы обязательные условия для завоевания трофея выполнены. Тренера поменяли в межсезонье, да? Состав сохранили, молодых добавили. Почему нет-то?
6: Ну, я думаю, по статистике. 3 раза подряд никто просто не выигрывал. Ну, и есть такая теория, что якобы они 3 года подряд играют в финале уже. И там должны накопиться травмы, усталость. Ну, мне кажется, эта теория больше применительна к НХЛ. Там все-таки 84 матча в регулярке, у нас поменьше.
5: 68,
6: поэтому...
5: Да.
6: Да, поэтому вот такая точка зрения существует.
4: Так, Дима, а ты сам кого считаешь фаворитом предстоящего сезона? Ты все апеллируешь к...
5: У меня всегда другим. «Динамо».
4: Хорошо. Всегда «Динамо» — это лозунг команды «Динамо», мне кажется. Игорь, а у вас какой взгляд на предстоящий сезон? Кто, по-вашему, фаворит?
7: Да, на мой взгляд, как раз «Локомотив» является главным фаворитом. С учетом того, что состав-то им обходится, наверное, как 2 потолка. Они сумели всех сохранить, усилились «Фьоры». Может быть, еще вернутся «Паник» и «Гернот». И, ну, в принципе, у этой команды есть все слагаемые для успеха. У меня только вопрос в «Квартальве», на самом деле.

0: В приходящих было много, ну согласись. Там просто расшатывали внутренним менеджментом всю систему.
1: Ну, было, да, но как бы это не отменяет того факта, что у квартального постоянно что-то идет наперекосяк. Вот в какой бы команде он ни был, есть какой-то решающий момент, и все превращается в тыкву. Да. Вот я надеюсь, что в этот раз он как бы своих ошибок не повторит, и будет, скажем так, ментальным примером для своей команды. То
2: есть, мне понравилась фраза про демонов квартального. Мне кажется, у нас были исторические фильмы про хоккей, мелодраматические фильмы про хоккей, романтические.
0: Это теперь хоррор, да?
2: Да, от фэнтезийного хоррора «Демоны квартального» наше кино еще не видело. Но, может быть, давай, Игорь вот так подкинул идею нашим кинематографистам.
0: Сможет ли клубный менеджмент, который, ну, система-то в «Локомотиве» в Ярославле отстроена просто сумасшедшая команда. Же не просто выиграет Кубок Гагарина, там еще
2: мне кажется, Дим, ты не фанат «Динамо», ты фанат «Локомотива».
0: Слушай, я хочу, чтобы у таких «Локомотивов» у нас было побольше, если честно. Так вот, сможет ли система «Локомотива» компенсировать демонов квартального?
1: Ну, безусловно. Это одна из самых глубоких команд в лиге. И сумасшедшая подпитка из молодежной команды. То есть мы уже видели на предсезонке, как играет Емельянов, как он здорово может играть, как играет Катков, как играет Пустовой. Причем они явно выдерживают эту нагрузку, да, и хорошо смотрятся на уровне именно КХЛ против взрослых ребят. И таких еще много, на самом деле, в системе, кто может рекомендовать себя уже в этом сезоне.
2: Так, Леонид Владимирович, что думает по этому поводу?
3: Я думаю, что, ну, то, что Игорь сказал относительно квартального, это все правильно. Вопрос в другом, что вот эта проблема, которая была в Минске в том году, я это связываю все-таки с проблемой роста, я имею в виду клуба. Все-таки там менеджмент не такой опытный, как в Ярославле. В Ярославле там уже Яковлев, я не знаю, с какого там, чуть ли не с 80-х годов работает. Лукин достаточно давно, у них все отработано, и у них не будет таких вещей, которые были в Минске в том году, как минимум. И я думаю, что Квартального они помогут. Раз они его пригласили, они должны ему помогать.
2: Ну хорошо, мы как-то, мне кажется, зациклились на, да, «Локомотиве».
0: Давай просто еще.
3: Не, а вы о чем хотите спросить-то, я не понял. Вы же про «Локомотив» говорили.
0: Да, не, все правильно. Мы сами себя тормозим.
2: Да, мы сами себя тормозим. Посмотрим, кто сможет притормозить «Локомотив» по ходу сезона. Вот. Мне вчера позабавил «Спартак». Я за него не болею, как...
0: С детства.
2: Но да, поскольку я болею за футбольный, мне все говорят, что я должен болеть и за хоккейный, но должен. Ладно. Вот, они меня позабавили тем, что они проиграли все матчи на Кубке мэра Москвы, и вчера вот Андрей Миронов сказал, что это ударило по самолюбию команды, но тем не менее в команде поставили цель выиграть Кубок Гагарина. В прошлом году вылетели в первом раунде. Вот, Игорь, на ваш взгляд, будет «Спартак» темная лошадка этого сезона? И вообще, кто на это звание, если не «Спартак», претендует? Кто преподнесет самый большой сюрприз?
1: Нет, от «Спартака» я ничего хорошего не жду, на самом деле.
2: Согласен.
1: Потому что скорее будет вылет в первом раунде, чем даже проход во второй. Просто «Спартак» не стал ощутимо сильнее. Ну, хорошо, пришел Гальчинюк. Но мы все знаем, что Гальчинюк за игрок, да, который сильно зависит от настроения. Здесь играет, там не играет. И там с профессионализмом есть отдельные вопросы у него. А как проявит себя Федотов? Вот он приехал из океана, да, играл там за Франклуб. Играл плохо. Ну, Георгиев, правда, тоже плохо начинал прошлый сезон за океаном, но потом приехал и за «Спартак» выглядел убедительно, просто, ну, по Федотову уверенности даже меньше, на самом деле. То есть, ну, я не вижу, в чем «Спартак» может существенно прибавить. И к тому же тренерский штаб в «Спартаке» такой достаточно своеобразный подобрался, и я даже не знаю, как Жамов будет со Скудри ладить, и что будет в команде по ходу сезона.
0: Mm-hmm. Классический лебедь и рак. Ну, я думаю, им еще щуку нужно добавить. Но
2: главное, чтобы не жаба с гадюкой были в этом паноптикуме. Леонид Владимирович, а на ваш взгляд, кто темная лошадка предстоящего сезона?
3: В контексте борьбы за Кубок Гагарина?
2: Конечно, да.
0: Ну, хотя бы в финал выйти.
3: Ну, я думаю, «Динамо» московская. Честно говоря,

0: Сильное впечатление произвели на меня в этом на Кубке мэра. Я, конечно, понимаю, что это ни о чем не говорит. Там в регулярке все может измениться, это ясно. Но впечатление произвели сильное. Ну, собственно говоря, ЦСКА тоже в том году очень сильное впечатление произвели на Кубке мэра. Потом как-то не очень удачно. Ну, не то, что не очень удачно, я, так сказать, не настолько удачно они выступили в регулярке. Но вот чисто теоретически, если вот сейчас, на сегодняшний день мне надо назвать команду, я бы сказал, что московская «Динамо».
1: Так, а почему никто не говорит про «Шанхай Дрэгонс»?
2: Мне кажется, это настолько темный дракончик, что вообще непонятно, что из этого пшика выйдет. Ты досмотрел новый мультик «Миньоны и монстры», да?
1: Нет, не смотрел.
2: Там они вызывали огромного зеленого демона, а вылезла маленькая такая зелененькая пынька.
1: Это ты сейчас про шанхайских драконов?
2: Ну вот непонятно,
1: про Илью Ковальчука или про кого?
2: Когда дым рассеется, непонятно, что будет.
1: Так, хорошо, Игорь, вот есть дым рассеется. Что мы увидим? Как большого зеленого дракона или, как выразился Дима, пыньку?
3: Ужас. Скорее пыньку, наверное. Опять же, нет, я не вижу четкого первого номера в воротах, да. Проблема с глубиной, с которыми Шанхай и Куньлунь до этого постоянно сталкиваются. Они очень многое, на самом деле, решают. То есть одно дело, когда у тебя в команде есть, там, если даже не фарм-клуб полноценный, да, то договор с какой-нибудь командой ВХЛ, куда ты можешь отправлять игроков и в случае травм поднимать их обратно, да. И еще есть команда МХЛ, то у Шанхая таких возможностей нет, это очень сильно всегда по ним бьет. Они не могут содержать там кучу игроков, да, условно там 30 человек на контракте не может просто быть. А при этом как бы любая травма, она бьет напрямую, а содержать свой фан-клуб Шанхай не может. Просто не может. И так подписать договор с какой-нибудь командой ВХЛ, чтобы туда командировать игроков, тоже не может. Точнее, может, но там есть юридическая сложность. То есть это все переходы между клубом ВХЛ и Шанхаем нужно будет проводить через офисы ИХФ, что будет стоить немалых денег. И оформляться это будет не за день.
2: Да, поэтому одним словом,
3: у Шанхая есть объективные сложности, которые очень трудно преодолеть.
2: Ну да, не сделали клуб ВХЛ, вот будут иметь такие
1: хорошо
2: проблемы.
1: А другой петербургский клуб СКА, Леонид Владимирович, на ваш взгляд, как выступит в предстоящем сезоне?
0: Я, кстати, хотел маленькую ремарку. Да. Игорь, я не уверен, что надо с ИХФ согласовывать, потому что ХЛ-то из ИХФ вышло, поэтому... Мне кажется, там другая проблема у драконов. У них нет игроков с двухсторонними контрактами, поэтому никого не отправят. Ну ладно. Что касается СКА, мне кажется, что эта команда в этом году должна стать сильней. Я, правда, не думаю, что они прям такие серьезные претенденты на кубок, но мне кажется, что они должны выступить лучше, чем в прошлом сезоне, как минимум.
1: То есть мы не будем снимать сиквел «Демонов Квартального», который будет называться «Демоны Ларионова».
0: Ну, это вот в этом контексте это к Игорю больше. А что касается вообще...
2: Да не, я думаю, там комедию снимут «Малинки-малинки, какие вечеринки».
0: Да мне кажется, он уже все, про малину-то больше не это.
2: Зато все помнят.
0: Да. Да, ну в любом случае, там состав сейчас, мне кажется, такой более плотный. Ну и все-таки я надеюсь, что Игорь Николаевич там сделал какие-то выводы из прошлого сезона.
1: Да, мне кажется, Игорь Николаевич, это как в том анекдоте. Я выиграл Кубок Стэнли, побил кучу хоккейных рекордов, но стоило один раз принести на пресс-конференцию малину, и все меня помнят теперь так.
2: Ну, запоминается пока последнее.
1: Но это боль, было, это было давно.
2: Слушай, нет, пока больше ничего яркого. Вот,
1: мне кажется, некоторые дети уже выдавал. В первый класс успели пойти.
2: Нет,
1: с тех пор, как Игорь Ларионов таскал малину на пресс-конференции.
2: Нет, это был сезона два назад, по-моему. Ладно, у меня вот на самом деле вопрос к нашим экспертам, такой по-серьезному. КХЛ поменяла правила со второго раунда. Команды будут сеиваться в общую таблицу и располагаться там по очкам, набранным в сезоне без разделения на конференции. Это как бы преследует цель повысить ценность концовки регулярки, где откровенно сильные клубы, ну, уже так доигрывали регулярку, вкатываясь, готовя себя к плей-офф. Сработает это правило или нет? Ну, давайте с Игоря, чтобы соблюсти очередность.
3: Да не думаю, что... Ну, на мотивацию клубов в концовке регулярки не будет влиять там четкое место в общей турнирной таблице. Уж поверите. Если люди готовятся к плей-офф, они полноверно готовятся к плей-офф. И не смотрят на то, что они там повыше будут или пониже, потому что прям расписать весь график плей-офф ты себе в любом случае не сможешь, потому что не все зависит от тебя. И поэтому я считаю, это какой-то, вели и вели. То есть правила это ни на что влиять не будет, на самом деле.
2: Так, а Леонид Владленович как считает?
0: Ну, я с Игорем полностью согласен, потому что ближе к концу регулярки клубы больше озабочены своим состоянием и в каком состоянии они подходят к плей-офф, а не какое место они займут. С моей точки зрения, тоже абсолютно не принципиальные изменения, ну, пусть будет так. Хотя вот, ну, я считаю, что вот должна сохраняться вот эта история Запад-Восток, потому что уже образуются дерби, там уже образуются какие-то предыдущие взаимоотношения между командами, болельщиков подогревают. Мне кажется, вот эта тема более актуальна, но я не вижу здесь вообще принципиальной разницы. Хотя так, пусть будет так.
1: Ну что ж, посмотрим. Спасибо большое,
2: спасибо огромное,
1: Леонид Владимирович, Игорь, что нашли время для нашей программы. Напомню, гостями нашей трибуны были Леонид Вайсфельд, эксперт-комментатор, экс-ген-менеджер команд Континентальной хоккейной лиги, Игорь Еронко, скаут, обладатель Кубка Гагарина, колумнист Спорт-Экспресса. Ну, кстати, Игорь Ларионов в 2022 году принес малину. Это не два сезона
2: подряд.
1: Ладно, через минуту вернемся.
4: Наша трибуна. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
5: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
4: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ бригада. По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
4: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна.
1: Возвращаемся на нашу трибуну. Наши — это Дмитрий Схинин, Юрий Варкян и, конечно же, ваши. Поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8-925-222-9992. До паузы обсудили старт нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Завтра первые матчи уже. Ну, с прекрасными экспертами все сошлись на том, что «Локомотив», скорее всего,
2: Фаворит.
1: Может быть, пойдет на рекорд и выиграет Континентальную хоккейную лигу третий
2: Кубок
1: раз.
2: Кубок Гагарина.
1: Извините.
2: Лигу выигрывают...
1: Регулярно, хорошо. Да. Занудно. И в студии жарко, и не только потому, что тут окон нет, а потому, что Дима рядом. Вот. И душно. Вот. Кубок Гагарина до этого никто три раза подряд не выигрывал.
2: Вот сейчас ты душнишь.
1: Да. Хорошо, давайте внесем струю свежего воздуха, поговорим не только о хоккее, это прекрасный вид спорта, но у нас есть многие прекрасные виды спорта, этнические виды спорта, и мы сейчас поговорим про игры кочевников.
4: Наша трибуна. Наш спорт.
2: Игорь Павлюк, первый вице-президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России, у нас сегодня на связи. Как раз вот про игры кочевников, про то, как выступают там наши, как готовится Казань к 2028 году, чтобы принять эти игры. Мы сейчас поговорим.
1: Давай сначала немножко про игры кочевников, может, расскажем. 31 числа они торжественно открылись в Бишкеке. Их открытие посетил президент России Владимир Путин. И вот тому, кстати, и сказал, что игры кочевников в 2028 году примет Казань. Вообще игры кочевников раз в два года проводятся. Чтобы у вас не было вопросов, а что будет с играми в 2027 году. Ну и вот по итогам... первых дней соревнований наши спортсмены завоевали уже 14 медалей. Накануне 14 медалей завоевали. Денис Яковлев в самбо, Аделя Макарова две золотые медали в армрестлинге. Ну и было еще несколько серебряных и бронзовых медалей. А подробнее, да, мы сейчас поговорим с Игорем Павлюком, первым вице-президентом комитета национальных и неолимпийских видов спорта России. Игорь Вячеславович, доброе утро, очень рада вас слышать.
9: Это Юрий, приветствую, взаимно рад вас слышать. Спасибо за приглашение.
1: Спасибо вам, что нашли время для нашей программы. Как удалось организовать
2: нашу сборную в огромном количестве, 230 спортсменов?
9: Даже я вот поправлюсь, позвольте, 236.
1: Так.
9: Я не забывал с размеров команды, это, наверное, беспрецедентное такое количество для нашей страны. Мы ее называем «Единая команда», потому что большинство видов спорта у нас до юра не признаны видом спорта, но тем не менее имеются и в системе российских национальных видов спорта и прекрасно развиваются. Говоря об организации, было нелегко, не будем скрывать. Мы для себя поставили задачу первоначально, учитывая, что в этом году мы живем в более единстве народов России, наша первостепенная задача была привлечь как можно больше регионов, как можно больше дать людям возможность попробовать свои силы. Несмотря на то, что это типовые международные спортивные мероприятия, все-таки поручение президента, наверное, важнее будет.
2: Да, в Кыргызстане все-таки со связью, видимо, как-то не очень хорошо, да?
1: Возможно, но мы сейчас это попытаемся исправить. Вот напомню, что игры кочевников проходят раз в два года. Россияне всегда успешно выступают. Там, кроме национальных этнических видов спорта, там борьба куреш, стрельба из лука, иконная стрельба по киргизскому маршруту, есть и такие виды спорта. Есть еще такие современные виды спорта, как самбо, армрестлинг. И, кстати, вот в армрестлинге и самбо многие наши спортсмены. И есть еще прекрасный
2: масс-рестлинг.
1: Да. Это якутская борьба, популярная вообще в других странах. Тоже напомню, что мы несколько раз про масс-рестлинг говорили. Это чемпионат мира по масс-рестлингу проходит. И там представители множества стран туда приезжают. Вернемся давайте к беседе с Игорем Вячеславовичем. Какие задачи у нашей сборной?
2: Нет его пока. Слушай, ну в любом случае надо сказать, что есть вообще такие сумасшедшие виды спорта. Особенно сейчас появился конный марафон, такой на 300 километров на лошадях пройти. Один из самых тяжелых, наверное, элементов соревнований игр кочевников. Вот, а есть еще и кокбору. Это командная конная игра, всадники борются за тушу макеты, стараются доставить его в ворота. Ну, то есть, по большому счету, это какой-то аналог...
1: Макет туши, туша макет.
2: Это аналог конного регби, наверное, да?
1: Да, ну, не совсем. Если ты смотрел трансляцию, это очень захватывающий, на самом деле, вид спорта, потому что всадники еще и в костюмах выступают, и выглядит это все как будто из исторического блокбастера. Вот это сражение
2: за
1: макет туши, Дима. Ну, возвращаемся...
2: За тушу макета.
1: Да, возвращаемся к беседе. Игорь Вячеславович, какие задачи перед командой сборной России стоят? Вот президент Международного олимпийского комитета, министр спорта России Михаил Дегтярев говорил, что задача самые высокие
2: медали. Хорошо его
1: повысил. Самый...
2: Президент Международного олимпийского комитета.
1: Когда-нибудь, Дим, может быть, я просто смотрю в будущее.
9: Задача Кирсти Ковентри, да.
1: Да.
9: Наверное, не отказались.
1: Да. Игорь Вячеславович, какие задачи? Победа, место в тройке общего зачета.
9: Ну, смотрите, коллеги, мы прекрасно понимаем, что, несмотря на то, что для нас это сугубо спортивное мероприятие, здесь есть колоссальный культурный блок, который сильно перемещается спортивной частью. Но если смотреть на это с точки зрения большого спорта, мы всегда ставим самые высокие задачи и пытаемся смотивировать наших спортсменов, чтобы они боролись за медали самого высшего достоинства, никак иначе. Ну а дальше спорт вещь непредсказуемая, тем более, что конкуренция на этих играх действительно средняя. Многие государства привезли первые составы таких известных видов спорта, как армрестлинг, перетягивание каната, те, которые уже более-менее собственно, плоскости спортивной повестки существует, поэтому легко здесь не получается проходить, это факт.
1: Ну что ж, Игорь Вячеславович, спасибо большое, что, спасибо, что нашли вышли. Время для нашей программы. И напомню, что Игорь Вячеславович сейчас находится прямо в Бишкеке, где проходят...
2: Поэтому связь там
1: да,
2: такая, не самая
1: всемирные игры кочевников. Еще раз спасибо, что нашли в своем графике место для программы. Это был Игорь Павлюк, первый вице-президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России. Напомню, что накануне россияне завоевали 14 медалей в третий день шестых всемирных игр кочевников.
2: А... Да, давай напомним, что два года назад 49 медалей взяли, и в общем зачете стали третьими. Ну, мы прекрасно понимаем, что у нас страна не только тут кочевников содержит, да, то есть, ну, наверное, вот третье место неплохо, и повторение результата двухлетней давности ну, тоже будет хорошим.
1: Но будем надеяться на...
2: Ну, всегда надо стремиться к лучшему.
1: Да, до шестого, да, до шестого
2: бороться за тушу
1: сентября. До 6 сентября у нас еще 3 соревновательных дня. Я уверен, наши спортсмены копилочку медалей пополнят. Ну, а мы двигаемся дальше.
4: Наша трибуна. Наш спорт.
1: У нас сегодня обширная спортивная география. Мы пока обсуждали континентальную лигу, побывали везде от Ярославля до Владивостока. Потом... переместились в Киргизию, а сейчас возвращаемся на территорию федеральную территорию Сириус. Там открыли парусный центр, где будут готовить будущих чемпионов в парусных видах спорта. Круглогодично можно, он может принимать до 300 юных атлетов. И подробнее про это нам расскажет наш коллега из Сочи Дмитрий Фоменко. Дмитрий, доброе утро.
2: Доброе
1: Очень
2: утро.
1: Рада вас слышать.
10: Дима, Юра, приветствую.
2: Да, ну расскажите, потому что это уникальный на самом деле для России проект. Это всесезонный парусный центр. Раньше да, у нас да. тут все, если уж зима, то все замерзло, а там у вас все хорошо.
10: Да. Ну, в самом деле, безмерно здорово. Это был настоящий грандиозный праздник, не только традиционная красная ленточка, которую, кстати, натянули между яхтами, что тоже было очень
1: красиво,
10: забавно, но и большой сладкий стол для всех желающих, а было такое количество школьников, и оказалось все интересно потому, что это не совсем обычный традиционный парусный центр. В Сочи существует большой олимпийский парусный центр, который принимает около 500 фактически сочинцев, которым интересен парусный спорт. Но отличие центра в Сириусе еще и оказалось в том, что помимо традиционных теоретических и практических занятий, это классика жанра, учиться завязывать узлы, рассматривать, какая бывает сила ветра, откуда дует, что делать. Ну, в общем, потом только уже выходят на яхтах в море. Но и оказалось, что чем будет интересен этот центр в Сириусе, дети будут учить еще и команды на разных иностранных языках для того, чтобы участвовать в международных регатах и каким-то образом взаимодействовать друг с другом. То есть вот такие еще языковые дополнительные курсы, чего не бывает в спортивных школах. Ну и решили уделить еще отдельное внимание физической подготовке, потому что помимо изучения самого морского дела, они еще будут заниматься тем, что будут проходить специальные мастер-классы, улучшающие гибкость тела, повышающие выносливость. Ну, в общем, вот такая спортивная школа внутри парусного центра. Но это еще не все. Я предлагаю посмотреть, послушать, что говорит директор парусного центра в Сириусе Наталья Иванова.
11: Мы очень долго к этому шли. Несколько лет назад зародился этот проект, но к активной реализации мы приступили порядка 2 лет назад. И тогда же мы решили, пока идет строительство и проектирование, не сидеть сложа руки. И уже была открыта детская парусная школа, в которой занимается на данный момент порядка 100 детей под руководством 3 тренеров. У нас уже есть 27 оптимистов. Это самые маленькие яхты для начинающих. И детей постарше мы уже пересаживаем на следующий класс на Лучи. До Нового года появится еще. Уже закупаю новые лодки, флот увеличится как минимум вдвое, и надеемся, что и количество детей увеличится, мы сможем принять больше. События действительно всероссийского масштаба, поскольку будем принимать самые крупные соревнования, будем их здесь проводить, в перспективе уверена, что и международные. И для наших детей это будет замечательной площадкой, чтобы пополнить копилку Сириуса еще и медалями в парусном спорте.
2: Что самое еще интересное?
10: Ну, скажем так, продолжают еще искать тренеров по всей России, поэтому
2: А я вот как раз по поводу тренеров, Дмитрий, я слышал, что там даже будут преподавать действующие офицеры ВМФ, будут преподавать управление яхтой, навигацию, морскую подготовку.
10: Да, такой проект в самом деле рассматривается, но пока еще дети не готовы, пока еще, скажем так, большое количество малышей и только начинающих, поэтому это в проекте, но в самом деле заявлено. Более того, еще и говорят, что для интереса, если кому-то будет интересно, то фрегат «Херсонес», учебный, он регулярно приходит в Сочи с большим экипажем, устроит еще и встречи с юными курсантами, уже обучающимися, и, может быть, если кого-то будет интересовать, будут организовывать экскурсии даже по военному флоту, по военным кораблям. Ну, в общем, вот такой обширный проект. В общем-то, не самый облегченный с точки зрения спорта. Ну и так как заявок уже очень много, говорят о том, что вот эти 300 мест, на которые рассчитано, возможно, в них уже не уложится. С 27-го года будут смотреть на обстановку. Если в самом деле детей будет много и не хватит уже, скажем, как они выражаются, посадочных мест в этих школах, в этом парусном центре, то его планируют расширять, потому что Имеретинский порт, который строился к Олимпиаде, он позволяет, акватория очень большая, она защищенная от штормов и побочного ветра, то есть это идеальные условия для того, чтобы начинать учиться управлять яхтами. Ну, в общем, вот пока вот такие перспективы.
1: Ну, прекрасные перспективы. И спасибо, Дмитрий, что так подробно рассказали нам про новый парусный центр на территории «Сириус». Пожелаем удачи организаторам. Будем надеяться, что не только расширится, не только 300 сможет с курсантов принимать, но и больше. Спасибо Дмитрию Фоменко, нашему коллеге из Сочи. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Будьте здоровы, берегите себя, все будет хорошо.
4: Наша трибуна. Век за слоем.
12: Икона 17 века написана на доске 11 века. И под ней есть несколько наслоений разного времени. Можно снять эти слои и дойти до более древней иконы. Более такие у нас разработана технология. Это как раз изображение можно расслаивать и переносить на другое изображение.
4: Директор НИИ реставрации Дмитрий Антонов в программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
14: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
15: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
16: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
15: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
16: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
15: И как же современная медицина переняла этот опыт, и используется ли он в медицине сегодня?
16: Долгие годы ученые изучали влияние красного света на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 20 82. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 20 82. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
15: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия. Каким образом он влияет на организм человека?
16: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
15: Но вот как это работает?
16: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектра есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
15: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
16: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах. Головная боль начинает отступать. Появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток. Появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон. Пройдут панические атаки. Да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
15: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
16: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая-то тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами. Вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
15: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
16: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777-2082. 8-800-777-2082.
15: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
16: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови. Может активизировать микроциркуляции жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
15: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
16: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
15: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
4: Радио России.
17: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте «Зал Зарядье, Москва, 6+.
4: 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+.
18: Обратный отсчет!
19: Еще трогательнее.
20: Мы летим на Луну!
21: И найдем моего папу!
19: Еще пушистее.
22: Никогда не видел столько лунтиков.
19: «Лунтик. Обратная сторона Луны». Уже в кино.
23: Категория 0+.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске: в Костромской области задержали двух россиян за госизмену в пользу Киева. Вооруженные силы России поразили два сухогруза и портовый терминал в Одесской области. За 30 лет товарооборот между Россией и КНР вырос более чем в 50 раз, заявил Сечин. Далее подробности. Двое россиян, которые передавали Украине сведения об участниках СВО и хранивших дома оружие, задержаны в Костромской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Установлено, что два жителя Костромской области 1978 и 1983 годов рождения через мессенджер установили контакт с представителем спецслужб Украины. По его указанию собирали и передавали противнику сведения в отношении участников СВО, а также осуществляли переводы денежных средств на нужды украинских вооруженных формирований. По местам проживания фигурантов обнаружены и изъяты из незаконного оборота самозарядный пистолет ТТ, патроны к нему, обрез гладкоствольного огнестрельного оружия и 240 патронов того же калибра к нарезному оружию. Возбуждено уголовное дело о государственной измене и законном хранении оружия. Фигуранты заключены под стражу. Вооруженные силы России продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам, морским судам, портовой и энергетической инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщает Минобороны России, в Гатном в Киевской области поражен логистический центр «ЕК-Автотехникс», где хранились и распределялись товары двойного назначения. Также нанесен удар по электроподстанции «Новоодесская» в Мирном Одесской области. Там же в порту «Южный» поражен сухогруз с продукцией военного назначения. В украинском порту «Черноморск» уничтожен сухогруз с вооружением западного производства, склад и терминал для перекачки предназначенного для ВСУ топлива. Россия и Китай вырабатывают треть всей энергии, производительной в мире. Об этом заявил ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, глава Роснефти Игорь Сечин на 8-м российско-китайском энергетическом бизнес-форуме. Товарный оборот двух стран, по его словам, за 30 лет вырос более чем в 50 раз и превысил 200 миллиардов долларов.
2: Россия и Китай генерируют треть всей энергии, производимой в мире. В ценовом эквиваленте этот объем равен 4,3 миллиарда тонн в год. Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин, в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства. Динамика товарооборота России и Китая подтверждает особый статус наших отношений. За 30 лет товарооборот между нашими странами вырос более чем в 50 раз и на сегодняшний день существенно превышает 200 миллиардов долларов.
1: Сечин также отметил, что Россия является основным поставщиком обогащенного урана в Китай, обеспечивая 20% поставок угля. Запорожская АЭС уже больше двух недель работает на генераторах без внешнего энергоснабжения из-за повреждения последней работающей высоковольтной линии ферросплавная 1. Ситуация остается крайне напряженной, поскольку энергоблоки требуют стабильного питания для безопасности охлаждения. Это второй по продолжительности срок после прошлогоднего блэкаута, который длился месяц, сообщила ТАСС директор по коммуникациям АЭС Евгения Яшина. По ее словам, продолжается работа по согласованию режима тишины для ремонта линии ЗАЭС «Ферросплавная 1» и восстановления внешнего питания станции. Международная повестка была представлена широко на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, констатировал советник президента России Антон Кобяков, подводя итоги ВЭФ. Основными темами форума стали энергетика, логистика, цифровая трансформация и развитие Северного морского пути. На пресс-брифинге речь зашла и про устойчивые позиции России в блоке стран Азиатско-Тихоокеанского региона, куда наша страна уже де-факто перешла.
3: Этот раз был блок тем «Жить и работать на Дальнем Востоке». Отдельно выделили в блок механизмы привлечения частных инвестиций. Важным направлением стали темы логистика и инфраструктура для роста экономики, а также технология настоящего и будущего. В программе, разумеется, была представлена широко международная повестка, которая охватывала ряд сессий под названием «Дальний Восток. Полюс международного взаимодействия». Переход в ВТР – экономического, финансового, промышленного, технологического центров мира де-факто состоялся. И участие представителей 78 стран наглядно это демонстрирует.
1: Участие в Восточном экономическом форуме приняли 9300 человек. Общая сумма подписанных соглашений достигла 7 триллионов рублей. И это без учета соглашений, которые составляют коммерческую тайну, заявил советник президента. Осень вторгнется в Москву уже в эти выходные, причем начало нового календарного сезона будет агрессивным. Ветер усилится в порывах, прольется много дождей, так утверждает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В выходные природа словно щелкнет выключателем. В субботу резкое ухудшение метеоусловий, начнется агрессивное вторжение осени. Ну и, соответственно, это будет такой настоящий осенний шторм с фронтальным ударом. Ветер усилится в порывах до 13-18 метров в секунду. Ну и на каждый квадратный метр московской земли завтра прольется по 2 ведра дождевой воды на метр площади. Но если быть более точным, это 23 миллиметра. В такой ситуации, конечно, можно промокнуть. Ну и термометры тоже завтра заплачут, покажут сентябрьские плюс 14-17. В воскресенье столько же, дождь, правда, меньше интенсивности, но продолжит барабанить по крышам москвичей.
5: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Футбольный «Локомотив» объявил о подписании контракта с полузащитником «Зенита» Андреем Мостовым. Он будет выступать за московскую команду на правах аренды до конца текущего сезона. Московская «Динамо» обыграла «Ахмат» 3-0 в третьем туре группового этапа пути РПЛ футбольного Кубка России. Один из мячей забил Иван Сергеев. На его счету теперь 24 точных удара в матчах Кубка страны. По этому показателю Сергеев делит первое место в истории с Олегом Веретенниковым и Александром Соболевым. «Реал Сосьедад» сыграл ничью с «Сельтой» 0-0 в футбольном чемпионате Испании. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян провел весь матч на скамейке запасных. В этом сезоне он пока сыграл за свою команду одну встречу, выйдя на замену в концовке поединка с «Бетисом». Футбольный «Монако» включил Александра Головина в заявку на общий этап Лиги конференции. При этом ранее появилась информация о том, что французский клуб хочет продать российского полузащитника до 10 сентября. Мира Андреева и Карен Хачанов пробились в третий круг теннисного турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата США. Во втором раунде Андреева всего 2 гейма отдала представительнице Германии Еве Лис, а Хачанов в 4 сетах победил 4-ю ракетку мира канадца Феликса уже Альясима. Хоккейный «Спартак» расстался с нападающим Евгением Свечниковым. Контракт расторгнут по соглашению сторон. Форвард присоединился к московскому клубу в июне. Ранее главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что Свечников проиграл конкуренцию за место в составе. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
6: Реклама.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь «Соловисар» с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
8: принимаются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. В пятницу 4 сентября в Петрозаводске плюс 13, плюс 15, дождь местами сильный, Сыктывкаре без существенных осадков плюс 17, плюс 19, в Кирове плюс 19, плюс 21, кратковременный дождь, гроза в Оренбурге плюс 27, плюс 29, без осадков, в Нижнем Новгороде кратковременный дождь, гроза плюс 20, плюс 22, в Владимире без осадков плюс 23, плюс 25, в Ростове-на-Дону плюс 28, плюс 30, без осадков, в Сочи кратковременные дожди плюс 27. Плюс 29. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами сильные дожди, плюс 13, плюс 15. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Температура в столице плюс 19, плюс 21. Сейчас в Москве плюс 18.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
2: В очередном выпуске программы прозвучат записи Дженни Сигел, оркестр Дюк Эллингтона, Кёрт Эллинга и группы Yellow Jackets, Диего Фигереду, Хьюстона Пёрсона, Али Нуньес, Стефана Харриса и Нильса Лангрена.
1: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана. Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
3: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
1: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Астрахани. Слушаем.
4: Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Гурзуфа, Кронштадта, Таганрога, Астрахани, Липецка, Благовещенска, Хабаровска, Нефтекамска и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Анна Тарасенкова. Радиоканал «Слушаем» вашему вниманию, как обычно, в это время в прямом эфире на Радио России. Говорим на самые важные, актуальные и заметные темы. Все это делаем, конечно же, с экспертами. Все это не только в FM-формате, но и онлайн. Можно слушать нас с помощью приложения «Радио России». Программы сохраняются на платформе «Смотрим». Не забывайте об этом. За информацией заходите на сайт vesti.ru, присоединяйтесь к нашим социальным сетям, не забывайте про мессенджер «Макс». Ну что, основную информацию вначале сказал, давайте теперь перейдем к анонсу тем, которые мы будем обсуждать в этом информационном часе. В России стало больше молодых предпринимателей, Москва увеличит поддержку создания современных объектов, и глава государства Владимир Путин назвал Россию единственной страной, которая занимается развитием малой атомной энергетики. Эти и другие темы обсуждаем с экспертами и начинаем уже через несколько секунд.
1: Слушаем.
4: Начнем с вопросов экономики. Текущее охлаждение российской экономики является естественным этапом экономического цикла, заявил об этом министр экономического развития России Максим Решетников. Он отметил, что экономика развивается циклично, и ее предыдущий этап сопровождался бурным ростом, который вызвал побочный результат в виде увеличения инфляции. А давайте разбирать, что называется, пошагово этот вопрос. Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов с нами на связи. Василий Георгиевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Да, вот это охлаждение российской экономики, это временный этап? Мы все-таки придем к, ну скажем, последующему росту, или это плато какое-то?
5: Это управляемый этап, и это временный, конечно, по этой причине этап. Что касается попытки Максима Решетникова привязать все это дело к циклам, то оно, конечно, отчасти так, но дело в том, что только отчасти, потому что, ну, и совершенно неверно представление о том, что у нас образовалась какая-то более высокая инфляция из-за того, что экономика слишком быстро росла. Это, ну, просто, ну, выписки из американского учебника, это даже, ну, говорить не надо, лучше такое не говорить, потому что в реальности-то все понимают, что мы, ну, нация в войне, что против нас целый блок НАТО ведет войну, что давление на российскую экономику огромное было в последние годы. После того, как в 2022 году мировые цены выросли на нефть, на удобрения, на природный газ, доходило до 4000 долларов за 1000 кубометров сжиженного природного газа, то западные центральные банки перешли к политике охлаждения своих экономик для того, чтобы в первую очередь нас давить. И они повышали ставки, и они понизили все мировые цены на товары, которые оказались в нижней точке в конце 2025-го, в начале 2026 года. Вот тогда, собственно говоря, российская экономика и оказалась в этой, ну, циклической кризисной ситуации. Но проблема в том, что это все было в первом квартале 2026 года. А мы находимся уже в последнем квартале года, несколько дней. И... Ну, нет, все-таки пока не в последнем.
4: Пока еще не в последнем, да, но приближается.
5: Да, я поторопился. Но суть в том, что уже надо давным-давно было развернуть процессы в экономике. Вместо этого у нас образовалось то самое переохлаждение, которого, по мнению одних специалистов, нет, а по мнению других специалистов, оно есть. Да и, в общем-то, все понимают, что оно есть. Ну, и добавились еще события на топливном рынке, которые связаны с военными действиями, конечно. То есть, вот, рост российской экономики. Да, инфляция, естественно, никуда не делась. Хотя сообщается о том, что инфляция там замедлилась, что она была зафиксирована на уровне 6%. Ну, хорошо, она в какой-то момент была зафиксирована, но рост цен на топливо очень сильно влияет на цены. И у нас девальвация рубля на 20% произошла. Это подрывает внутренний спрос. Это прямо сильнейший удар по внутреннему спросу. Если ситуацию не выправить в течение октября, ну, может быть, сентября, может быть, октября, может быть, отчасти первой половины ноября, то мы получим весь год с серьезными негативными показателями в разных сферах. И списывать это все на цикл будет неправильно, потому что мировые цены на нефть, на газ, на пшеницу уже благоприятны к России до крайности.
4: Хорошо, Василий Георгиевич, значит, тогда в этой связи вот обсуждается вопрос снижения ключевой ставки до 10-12%. Якобы такие значения смогут поспособствовать возобновлению инвестиционного цикла в стране. Но нужно тут ориентироваться на инвестиционный цикл, как говорят представители некоторых крупных банков, или все-таки нам нужно снижение инфляции?
5: Да сначала нужно сказать, что слово «цикл» — это просто слово. Uh-huh. Цикл — это круг. То есть, ну, все, что у нас, каждый школьник совершает много циклов. Цикл ежедневный, еженедельный, ежемесячный и так далее. То есть, ничего оно не объясняет, слово «цикл». Поэтому инвестиционный цикл начнется тогда, новый, когда будет выгодно инвестировать. А это зависит от государственной политики. А что касается снижения ставки Банка России, то ее снижение, конечно, было бы полезно для нашей экономики, но при стабильном рубле. Когда рубль падает к доллару на 20 с лишним процентов в течение лета 2026 года, тогда снижение ставки вызовет новую бешеную инфляцию. Ее уже не

0: сразу давать возможность снизить ставку до уровня нормальной цены кредита. Ну, допустим, до 8-7% с какого-то момента. То есть можно будет ставку снижать. Высокая ставка – это отражение экономического кризиса. То есть высокая ставка бывает в кризисе.
1: Угу. Спасибо большое, Василий Георгиевич. Напоминаю, экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов был с нами на связи.
2: Слушаем.
1: Россия является единственной страной в мире, которая создает малые АЭС. Президент нашей страны Владимир Путин заявил об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума. И, конечно, это заявление требует разъяснений и понимания того, а что же это за малые АЭС и почему мы здесь первые в мире. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков с нами на связи. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Мы уже неоднократно говорили о таком хорошем экспорте нашей атомной энергетики в позитивном смысле слова, да, что вот Росатом строит разные атомные электростанции в разных частях света. Но вот когда мы говорим «малые АЭС», о чем именно идет речь и почему мы здесь лидируем?
3: Ну, здесь речь идет о том, что в наземном исполнении будут ставиться реакторы, которые сейчас ставятся на атомные ледоколы «Ритм-200» и, возможно, там «Ритм-400». Вот. И до этого никто подобные, в общем-то, проекты не реализовывал, хотя, опять же, у «Росатома» есть плавучая атомная электростанция, единственная в мире, академик Ломоносов. И она, да, и она как раз тоже работает вот там на севере, на Дальнем Востоке, скажем. Вот.
1: И благодаря вот ей город, собственно, питается электроэнергией. Ну и в целом.
3: Да, это уже очень удобно. И «Росатом», кстати, хочет продолжать, в общем, подобную линейку тоже делать плавучие атомные энергоблоки. Это очень удобно, если у вас возникает какой-то дефицит или быстрорастущая экономика, либо какой-то крупный промышленный объект реализуется, то вы можете туда подвести подобную электростанцию и запитать, соответственно, удовлетворить все нужды в электроэнергии. Но вот эти малые АЭС, это де-факто вот действительно атомные реакторы, которые устанавливаются на атомные ледоколы. Они причем строятся у нас серийно на Балтийском заводе, и вот там устанавливаются по 3 реактора «Ритм-200». И сейчас еще есть расширенная версия как раз на Дальнем Востоке. Вот Владимир Путин посещал «Вверх-Звезда». Вот помимо газовоза, который он осматривал, там еще сейчас строится абсолютно новый тип судна. Это атомный ледокол класса «Лидер». Он будет в 2 раза мощнее, чем существующие атомные ледоколы. У него будет уже не 60 мегаватт, а 120. И там будут стоять реакторы «Ритм-400».
1: Ну, я макет вот видел этого «Лидера». Это, конечно, впечатляет очень. Это потрясающе. У него и эргономика другая совсем. Ну и вообще, это суперсовременный такой ледокол. Таких в мире еще нет.
3: Да, и вот как раз сейчас тоже обсуждался выход «Севморпути» на круглогодичную навигацию, и там речь как раз о том, что он шириной будет коммерческое судно и сможет на высокой скорости проводить коммерческие суда. Вот. Mm-hmm. И это обеспечит как раз-таки круглогодичную навигацию. И вот такие же реакторы можно ставить на землю буквально. И в России тоже такой проект появляется. И даже первый зарубежный проект появился. Это в Узбекистане будет комплексная станция. Там 2 реактора большой мощности по 1000 мегаватт будет. И 2 реактора как раз вот эти вот «Ритм-200». Ну, вот, то есть это впервые вообще в мире будет построена такая как бы двухкомпонентная атомной электростанции. И на Дальнем Востоке тут тоже есть проект строительства АЭС. Пока решение окончательно не принято, какой он будет конфигурации, но тем не менее на Дальнем Востоке наблюдается дефицит, потому что действительно регион развивается очень быстро, и транзит очень большой перейдет, и на планы тоже, в общем-то, грандиозные по многим проектам, поэтому электроэнергии нужно больше. И еще несколько лет назад Владимир Путин, выступая как раз на ВЭФ, давал указание Росатому построить АЭС, и вот сейчас он прорабатывается этот вариант. Может быть, мы увидим там тоже такую же конфигурацию, когда с большими блоками будут и малые.
1: Угу. Тогда, Игорь Валерьевич, возникает вопрос. Вот я начал нашу беседу с того, что Росатом, ну, проекты различные в разных странах мира, да, проводит, внедряет, и мы знаем, что это уже десятки стран. А вот по поводу этой малой энергетики, малой атомной энергетики и этой мощности, есть экспортный потенциал? Заинтересованы наши партнеры в том, чтобы мы с ними сотрудничали в этом плане?
3: Да, безусловно, вот, как я сказал, уже даже экспортный контракт подписан, то есть уже в Узбекистане начинается строительство вот такой двухкомпонентной атомной станции, и там будут вот как раз-таки реакторы малой мощности установлены «Ритм-200», вот, поэтому я думаю, что и другие страны этим могут

0: быть заинтересован. То есть такую станцию строить гораздо быстрее. Плюс атомная энергетика, она относится к низкоуглеродной, особенно тем, кто там торгует с Евросоюзом или у себя устанавливает правила по снижению выбросов парниковых газов, они этим могут быть заинтересованы. Но вот именно чтобы электроэнергия от атомной станции шла, потому что таким образом ты снижаешь свой углеродный след, так называемый. Вот, поэтому я думаю, что да. Тем более, в общем-то, никто до сих пор такие проекты не реализует. Ни в Европе, ни в Азии, то есть ни французы, ни американцы, ни, там, ни корейцы, ни японцы таких реакторов еще не строили. Вот, опять же, атомный ледокольный флот есть только у России, поэтому у нас, вот особенно серийное производство этих реакторов «Ритм-200», оно действительно, в общем-то, на поток поставлено, потому что атомные ледоколы одним за другим строятся. Вот это как раз наше конкурентное преимущество.
1: Спасибо вам большое. Да, наблюдаем мы за этой ситуацией. Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России, был с нами на связи.
2: Слушаем.
1: О предпринимательстве давайте сейчас поговорим. Молодых предпринимателей в России стало больше. Во всяком случае, такие данные приводит один из ведущих банков России. И с 2026 года, ну, с начала года до 35 лет вот этих предпринимателей число выросло на 18%. С нами на связи исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Антон Юрьевич, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: А за счет чего, да, растет это количество предпринимателей и в каких сферах тогда заинтересованы работать молодые бизнесмены?
3: Ну, я начну с того, что в целом у нас, несмотря на налоговые инновации, выросло число предпринимателей с начала года, именно предпринимателей индивидуальных. И это связано и с тем, что в целом не ослабляется интерес к предпринимательству. Отчасти это связано с поиском хорошего налогового режима. Ну а что касается молодежи до 35 лет, вы знаете, вот по наблюдениям, которые я лично могу вести, пройдя разные позиции, будут связаны с темой предпринимательства, в России достаточно высокая внутренняя склонность к предпринимательской деятельности. И у молодежи она априори более склонна. Это те, кто родился, получается, после 91-го года, и которые, в принципе, уже воспринимают экономику как рыночную, как предпринимательскую, которую не видели глазами своими советскую экономику. И многие видят себя в самореализации через предпринимательство. Порой не самые легкие условия, да, связанные и с высокими процентными ставками, и с действительно с ростом налогов в этом году, вот. Ну и все остальные там факторы влияют общеэкономические, в том числе внешние доли. Но тем не менее наша экономика, она, особенно потребительский сектор, несмотря ни на что, продолжает расти потихонечку, вот. Денежный оборот у нас есть, стабилен, люди зарабатывают, люди покупают, и предприниматели ищут себе, вот, соответственно, ниши.
1: Ну, Антон Юрьевич, конечно, я прошу прощения, что перебиваю вас, но вот смотрите, да, мы говорим о предпринимателях, вы вначале сказали, что это в том числе вот самозанятые. Я правильно понимаю, что это индивидуальные предприниматели, вот самозанятые люди, работающие сами на себя, вот в этом перечне они занимают большее число предпринимателей вот в возрасте до 35 лет, потому что, ну, я смотрю разбивку, да, из 100%, получается, что торговля на маркетплейсах это большая часть, ну точнее не из 100, да, а вот этот вот прирост в предпринимательской сфере, это большая часть это людей, которые заняты в торговле на маркетплейсах. То есть это люди, которые, ну, по сути, открывают вот площадку на этих маркетплейсах, работают сами на себя и являются индивидуальными предпринимателями.
3: Тут есть некоторые пересечения. Все-таки самозанятые это налоговый режим, да. А индивидуальные предприниматели — это юридическая форма.
1: Да, согласен.
3: Поэтому у нас индивидуальные предприниматели могут работать как на обычных налоговых режимах от общего до упрощенной системы налогообложения, так и есть возможность индивидуальных предпринимателей работать на режиме самозанятых. Поэтому вот то, что касается индивидуальных предпринимателей, часть из них, конечно, работает в формате самозанятых, часть на других налоговых режимах у меня
2: точной статистики нет. Но те, кто торгует на маркетплейсах, как правило, это либо совсем такие индивидуальные предприниматели, да, или небольшие команды. Но тут надо вот про торговлю отдельно учесть, что у нас в формате самозанятости именно торговая деятельность по перепродаже, она запрещена. Поэтому это, если это самозанятые, скорее это такие креативные индустрии, там индивидуальный дизайн и прочие сферы, услуги оказываемые, а все-таки торговля – это индивидуальные предприниматели, которые работают на других режимах. Ну, а маркетплейсы, безусловно, очень популярная сфера, вот, она у нас очень прочно и плотно росла.
1: И в ней заинтересованы в том числе предприниматели молодые. Спасибо большое, Антон Юрьевич, вынуждены завершать. Исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко был с нами на связи. На минуту сейчас прервемся и к другим темам перейдем. Не переключайтесь.
4: Радио России. 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
5: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте «Зал Зарядье, Москва». 6+.
4: Слушаем!
1: В России предложили открывать вечерние группы в детских садах по просьбе родителей. Но вот тут нужно учесть один момент. Если за это решение выскажется не менее 10 человек, ну или 10 семей. Важная такая инициатива, она звучала и ранее, но как ее реализовать на практике? Давайте попробуем разобраться со специалистом. Исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский. С нами на связи. Юрий Владимирович, здравствуйте.
6: Добрый день, студия, добрый день, наши дорогие радиослушатели. Как всегда, рад участвовать в обсуждении таких серьезных социальных проектов, тем более, которые касаются после 1 сентября сейчас детских садов. Потому что вот в школе уже я был 1 сентября, все активно вошли в работу, особенно первоклассники. И вот эта повестка, которую вы только что назвали, она не вчерашнего дня даже. Мы два года уже приблизительно везде по России обсуждаем этот проект. Проект, он правильный, я считаю, мы поддерживаем его. И реализоваться он очень просто, потому что почему не менее 10 часов? Потому что, как я неоднократно писал, детский сад – это непростая, сложная система и технического обеспечения, и охранная система, и учебный процесс. Там даже идет последний год, дети готовятся уже к первому классу. Поэтому там достаточно большое количество специалистов задействовано в воспитательном и учебном процессе. Поэтому если будет оставаться один человек, ну, друзья мои, это, к сожалению, никаких ресурсов не хватит ни у государства, ни у муниципалитета для того, чтобы вот эти часы дополнительные запрашиваемые родители обеспечить. А если 10 человек готовы поддержать эту инициативу, особенно это касается тех молодых, например, семей, которые работают, например, там до 7, до 8 часов вечера, ну, до 19, до 20.00. Поэтому, конечно, это удобная инициатива, и мы ее полностью поддерживаем. Поэтому, если родительские комитеты или управляющие советы, неравнодушные родители, которые есть в детских садах, вы можете спокойно собираться в инициативную группу, писать заявочку руководителю детского сада, и ваши, скажем, чаяния будут услышаны в потому что уже и депутатский корпус эту тоже инициативу поддержал.
1: Значит, ну здесь я хочу уточнить, Юрий Владимирович, речь идет о том, что могут высказаться не менее 10 родителей, там 10 семей в одной группе. Но если, например, мы понимаем, что это может быть 2-3 группы, да, то есть если в одной группе не остается такое количество детей, там двое-трое, и в другой двое-трое, то есть объединить. Я просто помню, так смутно, конечно.
6: Совершенно правы, если руководитель детского сада не будет заниматься формализмом,
1: да.
6: Понимаете, что это такое, да, а действительно будет поддерживать инициативу и, вот, и то, что, скажем, инициировано теми же депутатами и общественностью, например, мы там, Национальный родительский комитет, 2 года об этом тоже говорим, то здесь я не вижу никаких напряжений, вы совершенно правы, если 10 человек, там вообще нет понятия слова в этом, скажем так, послании о каких-то группах. Если 10 родителей, вот, скажем так, объединятся и заявят свою просьбу директору, что вот 10 детей, хотелось бы, чтобы они оставались, например, до 20:00. Вот я считаю, что они, руководитель детского сада должен пойти
1: на встречу. Это вопрос организационный, финансовый. То есть в чем проблема сейчас это сделать, если это обсуждается 2 года?
6: Я думаю, что проблемы как таковой нет. У нас, как обычно, у нас же, если нет таких разъяснений, вот подробных, как вот только что сказали, да, и которые мы с вами обсуждаем, то обычно начинаются какие-то спекуляции. Поэтому, ну, скажем, эта инициатива, скажем, новая. И я думаю, что вот в этом учебном году, начиная с сентября, сентябрь, октябрь, ноябрь, я думаю, все прояснится. И вот все технические детали, которые немного непонятны родителям или, наоборот, директорам, будут разъяснены. И вот, скажем, более систематизированы для того, чтобы не было никаких... скажем, проблем у организации вот, дополнительных часов у родителей и при этом организации учебного процесса, там, воспитательного у самих, скажем, сотрудников детских садов. Самое главное, чтобы наши воспитатели и педагоги, скажем, не страдали финансово от этого. Я считаю, что обязательно руководители муниципалитетов должны обязательно оплачивать этот труд, потому что он труд и так малооплачиваемый. Я бы обратился к руководителям, пользуясь вашей подачей, вот и муниципалитетов, и городов, чтобы выделялись финансово. Если существует такая инициатива депутатская, поддержанная общественность, значит, эти 2-3 часа там должны выделяться из казны и оплачиваться для того, чтобы и нянечки, и воспитатели, и педагоги, и руководители не страдали от таких полезных инициатив.
1: Да, спасибо вам большое. Юрий Оболонский, исполнительный директор Национального родительского комитета, был с нами на связи.
4: Слушаем.
1: Про авторынок давайте поговорим и поговорим о том, что меняется сейчас на авторынке. С начала года доля машин российского производства на авторынке превысила 63%. Ну, цифры, конечно, замечательные. Их привел первый вице-премьер России Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме. А что они означают и как это все происходит на практике? Какие машины сейчас востребованы? Давайте мы узнаем у специалиста. Автоэксперт, ведущий программы «Пути дороги» на Радио России, Игорь Маржаретта. Игорь Александрович, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Ну, хотелось бы понять, да, то есть вроде бы цифра такая хорошая, даже 63,5, да, сказал Мантуров. Но что это за автомобили, как можно сказать, что вот они востребованы, и какого класса машины отечественные востребованы на рынке?
7: Ну, сейчас на рынке востребовано все. Все, что выпускается, все и продается. Сейчас нет такого, как в Советском Союзе, там, давайте увеличим план, выпустим досрочно, сверх плана. Нет, сейчас вот сколько дилеры заказали, столько заводы и выпустили. Какие модели дилеры заказали, такие выпустили. Такого, чтобы стояло вот невостребованное, такого сейчас нету давно уже. Ну, а востребовано у нас много чего интересного. По-прежнему четверть рынка всего держит АвтоВАЗ. Он свою долю не отдает никому и правильно делает. То есть каждый четвертый автомобиль, проданный в России, это марка «Лада». Небольшую долю держит УАЗ. Ну и появляются новые марки, которые активно занимают какие-то свои доли. Ну, мы знаем, несколько лет назад возродилась марка «Москвич». В этом году возродилась марка «Волга». Параллельно с этим появляются еще новые названия, к которым мы уже привыкаем. Например, марка Тейнет появилась у нас и стремительно заняла большую долю на рынке. Активно покупают эти машины. Между прочим, единственная зарубежная компания, которая работает на российском рынке официально, это китайская компания марка Хавейл. Они вторые по продажам у нас после АвтоВАЗа. У них большой завод в Тульской области, сейчас открыли завод двигателей, там локализация идет очень успешно, коробки уже производят. То есть, в общем, это считается, несмотря на зарубежное название, российская марка, потому что завод в России, рабочие инженеры российские, налоги платят в российскую казну, это тоже российское производство. И вот появляются еще новые марки. Вот я же говорю, «Волга» совсем недавно появилась. Появилась марка «Уна» в Москве, собирают электромобили. «Атом» скоро вот появится у дилеров. Уже первые машины собирают на московском заводе «Москвич». Ну и появились марки, честно говоря, перелицованные китайские. Но это уже российское производство. Новая марка «Джеланд» вместо известной марки «Джеку». Вот теперь «Джеланд». Ну и другие тоже могут появиться в ближайшее время. Все заводы, которые остались в России после ухода западных и восточных партнеров в 2022 году, по словам господина Мантурова, все заводы уже приобрели новых владельцев и все уже заработали. Ну, правда, не в полную силу, потому что все вместе они могут выпустить порядка 2,5 миллионов автомобилей. К сожалению, столько наш рынок не съест.
1: И, то есть это на перспективу, перспективное производство?
7: Это все на перспективу, да. Вот сейчас у нас опубликована была буквально на прошлой неделе обновленная стратегия развития российского автопрома до 35 года. И там речь идет, что до 35 года рынок будет расти. Ну и, соответственно, заводы готовы, у нас мощности для этого есть, соответственно.
1: Ну, расти пока рынок у нас прежде всего за счет вот отечественного производства, то, о чем вы вначале сказали.
7: В первую очередь, да, за счет отечественного производства, безусловно, потому что, ну, знаете, это на то, если пошел серьезный разговор, у нас правительство каждый год повышает утильсбор, и на сегодняшний день утильсбор на ввоз в страну автомобилей с двигателем до 2 литров составляет почти миллион. Да. Вот, соответственно, это вынуждает зарубежных производителей открывать производство здесь. Потому что если ты производишь здесь, утильсбор ты платишь такой же, но его тебе компенсирует государство полностью или частично. Поэтому все вот тут и локализовались.
1: Вот. Да, если можно коротко, а вот насчет электрокаров и гибридных автомобилей, насколько это востребовано? У нас буквально 30-40 секунд.
7: Вот в связи с проблемами с бензином особенно стало актуально, продажи резко выросли, и гибриды, и электромобили суммарно сейчас занимают примерно 12% рынка. Ну, будут расти продажи, интерес к ним растет, не такими бешеными темпами, сейчас все-таки такая немножко истеричная реакция на проблемы с бензином. Но, в принципе, интерес растет, и по стратегии четверть рынка к 2035 году будут электромобили и гибриды.
1: Спасибо большое, Игорь Александрович. Очень емко и четко все по делу. Автоэксперт и наш коллега, ведущий программы «Пути дороги» на Радио России, Игорь Маржаретта был с нами на связи. Сейчас прервемся на программу «Хранитель времени». Слово передаю Андрею Светенко, а потом мы поговорим еще на московские темы, и в том числе обсудим поддержку создания современных производственных объектов. Не переключайтесь.
8: Андрей Светенко. Хранитель времени.
9: В этот день, в 1700 году, указом Петра I был учрежден приказ рудокопных дел. Приказы это предшественники современных министерств. Показательно, что в русском государстве они начали возникать еще в XVI веке. Отражали отраслевой подход к делу. Приказов было несколько десятков. Возникали они по мере развития экономики и государственной власти. Примечательно, что данный указ касался решения проблем на стыке производства и, современным словом говоря, менеджмента. Указ положил начало государственному управлению горно-геологическими работами и поисками руды и других полезных ископаемых. Кроме того, приказ ведал подготовкой лиц, сведущих в горном деле, следил за постройкой заводов, собирал сведения о добытых металлах. Результат деятельности приказа – Россия перестала нуждаться в заграничном металле. Уже в конце царствования Петра I Россия вела заграничную торговлю русским железом и медью. При Екатерине II в 1775 году в Петербургском горном училище было организовано ученое собрание. Оно играло роль научного центра в вопросах горного дела. Спустя полвека был организован ученый горный комитет по горной и соляной части. Его роль качественно изменилась. Из совещательного органа он стал руководящим. В работе комитета принимали участие виднейшие деятели горной науки и техники. В середине XIX века был пересмотрен военизированный характер штаба корпуса горных инженеров. Корпус стал гражданским ведомством, а комитет переименовали в горный ученый комитет. Любопытная особенность людей, связанных с горным делом, они всячески поддерживали корпоративное единство и солидарность. В 1886 году было организовано постоянное общество горных инженеров, главной целью которого был обмен знаниями. На собраниях общества выступали с докладами виднейшие деятели науки и техники. В 1900 году горным ведомством и ведущими горнозаводчиками России было торжественно отмечено 200-летие учреждения приказа рудокопных дел. С вами был Андрей Светенко.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
4: На днях я разговаривала с мамой, ей уже за 70, и она жаловалась на больные ноги. Ей стало тяжелее ходить, даже до магазина во дворе дойти проблема. И сегодня, когда я узнала, кто придет к нам в студию, я поняла, что тема будет крайне важна не только для миллионов наших слушателей, но и для меня лично. Сегодня мы будем говорить о варикозе, о том, как постараться его избежать, чем можно помочь, если уже это случилось, и о том, как справиться с его последствиями. У меня в гостях специалист Национального центра здоровья Горский Виктор Владимирович. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. С возрастом мы все теряем свободу движения. Ноги начинают болеть и отекать, колени не сгибаются, по лестнице быстро не подняться. Даже обычная прогулка становится испытанием. Поэтому очень важно внимательно относиться к своему организму. И если только появляются первые намеки на проблему, нужно действовать. И желательно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
4: Я слышала, что проблема больных ног чаще всего в суставах и костях. Это так?
5: Не совсем. В большинстве случаев больные ноги – это следствие варикоза, а не проблем с суставами и костями. Вообще, если говорить о варикозе, то это серьезное нарушение. Конечно же, в идеале его лучше не допускать. Ведь варикоз разрушает вены. И именно это приводит к болям, судорогам, отечности и другим более серьезным состояниям. И если вы не знали, варикоз – это болезнь вен. И именно вен, не артерий.
4: Вены, артерии – это же одна система.
5: Система одна, только есть принципиальное отличие. По артериям кровь под давлением движется вниз от сердца, а по венам вверх к сердцу с помощью клапанов вен. Варикоз всегда начинается с ног, потому что больше всего клапанов именно в голени, более 40 пар.
4: Да, я часто вижу людей с такими синими выпирающими венами, но, насколько я понимаю, это из-за густой крови и повышенного давления.
5: Вы неверно понимаете. К сожалению, многие так думают, но это ошибка. И должен вас огорчить, что когда при варикозе люди бездумно начинают разжижать кровь, понижать давление и носить утягивающие чулки, пытаясь перенаправить кровоток в глубокие вены, они не избавляются от варикоза и не возвращают венам былую эластичность.
4: Но так снимается нагрузка с вен, которые вылезли на поверхность. Разве это не помогает?
5: В том-то и дело. Если переводить нагрузку с поверхностных вен, можно только усугубить ситуацию. Может спровоцировать распространение варикоза еще и на глубокие вены, а это приводит к осложнениям на все органы, включая сердце. К тому же это не решит главную проблему и причину варикоза.
4: Но почему же появляется варикоз?
5: Есть исследования мировых флебологов, которые нашли причину больных ног, особенно с возрастом. Это неработающий клапан вен. Я уже говорил, что кровь по венам движется снизу вверх за счет клапанов, которые регулируют венозный кровоток. И если клапаны повреждены, венозная кровь просто не может подняться снизу вверх и буквально стекает в ноги. Появляются отеки, застои, тромбы, а вены растягиваются. Поэтому при варикозе ноги страдают в первую очередь. Кстати, у сосудов клапанов нет, они есть только у вен. А значит, средства для сосудов не подходят для вен.
4: То есть тромбозы, застои, отеки – это все последствия нарушения работы венозных клапанов?
5: Именно. При варикозном расширении вен клапаны ломаются и перестают вовремя перекрывать венозное русло. Из-за этого под действием силы тяжести кровь стекает вниз, а стенки вен гораздо тоньше, чем у артерий. Они раздуваются, и вены вылезают наружу. Более того, повреждается каркас вен. Вот вам и варикоз. Поэтому поврежденные клапаны – это и есть первопричина варикоза, геморроя, нарушения венозного кровообращения и даже кровенаполнения сердца, потому что кровь не может нормально дойти до сердца. Кстати, венозные клапаны были открыты еще 400 лет назад, но и связь с варикозом была доказана только сейчас.
4: Что же делать, чтобы сохранить правильную работу вен, особенно в ногах, и поддержать работу сердца, чтобы не допустить в будущем возможных осложнений?
5: Первое, что надо предпринять, поддержать корректную работу клапанов. А это возможно, если воздействие на вены будет одновременно и снаружи, и изнутри. Второе. Надо помочь каркасу вены. И третье. Позаботиться о кровообращении. Я предлагаю обратить внимание на европейский комплекс флебазол. Ученые-разработчики назвали его регенератор вен. Активные вещества флебазола поддерживают каркас вен снаружи и клапаны изнутри, реологию, текучесть крови. Таким образом, облегчая клапанам работу. А корректная работа клапанов – это здоровые ноги, здоровое сердце и чистые сосуды. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер «звездочка-2203». Узнавайте подробности и заказывайте регенератор вен флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного «звездочка-2203».
4: Как понять, что у меня проблемы с ногами из-за варикоза? Вот моей маме как это объяснить?
5: Все просто. Давайте проведем небольшой тест.
4: Давайте.
5: Посмотрим на свои ноги. Если на ногах в районе щиколотки появились сосудистые звездочки, это уже варикоз. Если не просто звездочки и сосудистые сетки, а видны вылезшие синие вены, это говорит о том, что процесс уже идет давно. Клапаны вен повреждены и начались осложнения. Ну а если вены вылезли не только внизу, но и по голени, плюс некоторые вены уже с бляшками и воспалениями, ноги отечны, скорее всего, варикоз уже перешел на глубокие вены. И это самое страшное, потому что 85% крови идет по глубоким венам. И если с ними проблемы, то сразу начинается осложнение для всего организма. Поэтому нет ничего удивительного, что при всех этих признаках появляются сильные боли, тяжесть, жжение в ногах, отеки, судороги, онемение. Все это говорит о том, что ногам, а точнее венам, срочно нужна помощь.
4: Я знаю, что существует масса кремов и мази от звездочек и сеточек. А если ситуация совсем тяжелая, то люди принимают уже радикальные меры. Но вот совершенно непонятно, что делать тем, кто вовремя на проблемы внимания не обратил. Ситуацию запустил, а к хирургу идти боится.
5: В любом случае, просто мазью не обойтись. И необходимо обратиться к специалисту. Потому что нужно, как я уже говорил, комплексное воздействие на причины варикоза и снаружи, и изнутри. Чтобы нормализовать венозный кровоток, восстановить каркас вен и правильную работу венозных клапанов, необходима работа и с поверхностными, и с глубокими венами одновременно.
4: То есть просто мазью не обойтись.
5: Верно. Создавая комплекс флебазол, разработчики произвели два продукта со схожим составом. Это капсулы для внутреннего применения и косметический гель для наружного. Это сделано специально, чтобы активные компоненты, действуя одновременно, навстречу друг другу, могли поддержать вены, давление в них, венозные клапаны, кровоток, лимфоток и укрепить каркас вен. Это как раз то, что нужно, потому что вены должны быть эластичными, подтянутыми и выносливыми, даже при неожиданных перепадах давления, без боли, судорог, отеков и тяжести в ногах. Должна быть легкость, сила, кожа на ногах должна быть без сеток и сосудистых звездочек и варикозных узлов.
4: То есть можно ожидать еще и видимого результата?
5: Конечно. Активные натуральные компоненты флебазола, как профессиональный флеболог, работают одновременно изнутри и снаружи. Изнутри поддерживая состояние вен, а снаружи внешний вид ног.
4: А какие могут быть осложнения?
5: Осложнения у варикоза могут быть очень коварные. Начинается все с застоя, сгущения крови, воспаления вен и образования тромбов разного размера, которые могут оторваться и закупорить как мелкие капилляры, так и крупные вены и артерии. Это очень опасно и может привести к необратимым последствиям. Но особенно важно позаботиться о своих венах при наличии сопутствующих нарушений, которые еще больше ухудшают ситуацию. Высокий сахар в крови, холестериновые бляшки, проблемы с миокардом. Не доводите до этих последствий. Флебазол может сохранить вены и подарить им легкость и комфорт. Позаботьтесь о себе и своем здоровье сейчас. Звоните по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер «звездочка-2203», «звездочка-2203» и заказывайте регенератор вен флебазол. Напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильную звездочка 2203.
4: Давайте поговорим о составе флибазола.
5: Флибазол содержит уникальные природные клеточные регенераторы. Это лактоны и сафаразиды. Причем эти вещества содержатся только в компонентах флибазола и больше нигде. Поэтому его и называют регенератор вен. Именно лактоны в составе флибазола способствуют укреплению каркаса вен, сохраняя их стенки крепкими и упругими, что позволяет не допустить выход воды из вен в ткани. Это причина отеков. Кроме того, лактоны работают с кровообращением и микроциркуляцией, сохраняя качество крови. А значит, риск появления сгустков сводится к минимуму. Ведь если сгустки появятся, то стенки вен еще больше растягиваются, повреждая клапаны. А еще густая кровь из-за неработающих клапанов плохо поступает к сердцу, что постепенно может приводить к разрушению сердечной мышцы.
4: Вы говорили два активных вещества в составе флибазола.
5: Второе вещество – сафаразиды. Их основная задача – это поддержание клапанов вен, чтобы движение крови было правильным – снизу вверх. Представьте, какое это счастье ходить легко, без боли и усталости, не допуская отеков.
4: А как приятно надеть любимые туфли, в которые раньше нога не могла поместиться.
5: Конечно, ведь отекшие ноги иногда трудно втиснуть даже в обычные тапочки. Позвольте радости и свободу движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер звездочка 2203 и заказывайте регенератор вен флебазол. Еще раз напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно.
4: Такая поддержка для вен нужна каждому, и особенно нашим пожилым родителям, которые из дома иногда не могут выйти. Поэтому сейчас крайне важно позаботиться о себе, своих венах, ногах и о своем здоровье. Ведь здоровые вены – это здоровье всего организма.
5: В нашем организме все взаимосвязано. Улучшая работу вен и венозных клапанов, мы улучшаем кровообращение, работу сердца, нормализуем давление и даже облегчаем симптомы геморроя. Ведь там тоже вся проблема в венах. Флибазол – это европейский комплекс. Флибазол – это эстетическая поддержка ног. Флибазол – это бережная забота о венах и венозных клапанах. Верните себе радость движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону и заказывайте регенератор вен флибазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флибазол бесплатно. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203. И не покупайте подделки. Оригинальный европейский флибазол можно заказать только у нас и больше нигде.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
1: Радио России. 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+.
6: Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. «Малышки под миллион» для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без клаксона, как без руля. 12+.
7: Самый добрый друг из детства возвращается.
8: Обратный отсчет.
7: Новое путешествие.
9: Это обратная сторона Луны.
10: Найдем моего папу.
7: «Лунтик. Обратная сторона Луны». Уже в кино. Категория 0+.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Белоусов заслушал доклады командования Тихоокеанского флота о задачах, решаемых объединением. Российские войска атаковали логистический центр ВСУ в Киевской области. Житель Челябинской области задержан по подозрению в государственной измене. Далее подробности. Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки заслушал доклады командования Тихоокеанского флота о задачах, которые решает объединение. Об этом сообщили в Минобороны. Белоусову также рассказали о проводимых мероприятиях по обеспечению военной безопасности в регионе и организации охраны и обороны пункта базирования сил флота. Российская армия ночью атаковала логистический центр с военной продукцией в Киевской области. Об этом сообщает Минобороны. Отмечается, что высокоточным оружием воздушного базирования, ударными и беспилотными летательными аппаратами в Гатном поражен логистический центр ЕК «Автотехникс», на складах которого хранились товары двойного назначения. Также под удар попали объекты, связанные с ВСУ в Одесской области. Сухогруз с продукцией для украинской армии в порту Южный, судно с западным оружием, склад с военным имуществом и терминал для перекачки топлива в Черноморске, электроподстанция Новоодесская в Мирном. Ранее оборонное ведомство сообщало, что средства ПВО за ночь сбили 490 украинских БПЛА над 20 регионами России и Черным морем. В Костромской области обезвредили агентов украинских спецслужб. В ФСБ сообщают, задержаны двое россиян. Они вышли на связь с противником через мессенджер и стали передавать сведения об участниках спецоперации. Кроме того, обвиняемые переводили деньги вооруженным формированием киевского режима. В этом сознался один из задержанных. Он раскаялся в содеянном.
2: Задержан за то, что собирал информацию о бойцах СВО. И посредством телеграм-каналов передавал Украину, совершил 275-ю статью «Признаки госизмены». В чем раскаиваюсь?
1: При обыске был также найден пистолет системы Токарева с патронами и боеприпасами. Такие подробности привел оперативный сотрудник ФСБ России.
3: Установлено, что фигуранты, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, осуществляли сбор сведений в отношении участников специальной военной операции, передавали указанную информацию представителям спецслужб Украины, осуществляли переводы денежных средств на нужды украинских вооруженных формирований. В ходе обысковых мероприятий обнаружены и изъяты из незаконного оборота самозарядный пистолет системы Токарева калибра 7,62, а также патроны к нему, обрез гладкоствольного огнестрельного оружия и 240 патронов калибра 7,62 к нарезному оружию.
1: Суд отправил фигурантов дела о госизмене под стражу. В ФСБ России напоминают, все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженные наказания. Тем временем ФСБ в Челябинской области задержало жителя региона, который собирал информацию для СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ФСБ. Отмечается, что южноуралец через соцсети был завербован службой безопасности Украины. Он по заданию куратора осуществлял сбор и передачу противнику сведений о военной технике Минобороны России в регионе. Сотрудниками регионального ФСБ России житель региона 1986 года рождения был задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Отношения между Россией и КНР продолжают развиваться по восходящей. Об этом говорится в приветствии Владимира Путина участникам, организаторам и гостям 8-го российско-китайского энергетического бизнес-форума. Обращение зачитал ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК, глава Роснефти Игорь Сечин. В своем выступлении на открытии форума он также процитировал Мао Цзэдуна: «На одной струне не сыграешь мелодии, из одного дерева не вырастешь леса». Вместе Россия и Китай должны противостоять тарифным войнам и волатильности доллара, отметил Сечин.
4: И только сообща можно добиваться результатов и достигать поставленных целей перед лицом угроз. Тем ценнее наше доверительное взаимодополняющее партнерство. В Китае говорят: «На одной струне не сыграешь мелодии, из одного дерева не вырастешь леса». Условия для дальнейшего развития нашего сотрудничества созданы. Надо их поддерживать и укреплять. В этой гонке мы обязаны победить. От ее исхода зависит судьба наших народов. Но, как говорят в Китае, восточный ветер преобладает над западным.
1: В качестве доказательства синергии двух стран Сечин привел цифры. Благодаря закупкам российской нефти Китай сэкономил 27 миллиардов долларов. Более того, Россия уже 4 года крупнейший поставщик нефти в КНР с рекордной долей в 23%, а по газу обошла Туркменистан и Катар, заняв почти треть рынка. В Москве началась сезонная вакцинация против гриппа. Бесплатно сделать прививку уже можно во всех столичных поликлиниках, а в ближайшее время откроют 18 мобильных пунктов у станции метро, МЦК и МЦД, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Вакцинация особенно важна для детей, людей с хроническими заболеваниями, пожилых граждан и беременных женщин. Сделать прививку также рекомендуется тем, кто ежедневно контактирует с большим числом людей. Это медики, учителя, работники транспорта, торговли. Записаться на вакцинацию в поликлинику можно онлайн на mos.ru или через приложение ЕМИАС. В мобильных пунктах предварительная запись не потребуется, и они будут работать без выходных. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном дожде, грозе и ветре в столичном регионе 5 сентября. По прогнозам синоптиков Росгидромета, ночью и днем в субботу в столице и области ожидается местами сильный дождь, дневные часы с грозой и усилением ветра до 17 метров в секунду. В связи с непогодой ведомстве посоветовали водителям снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров на дороге и парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам же порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт и погода.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российский фигурист Владислав Дикиджи идет вторым после короткой программы на турнире в Токио. Лидирует японец Рио Наката, которому Дикиджи уступает почти 6 баллов. Евгений Семененко занимает 6-е место, Петр Гуменник на 13-й позиции. Сам Гуменник назвал чередой случайностей свой прокат в короткой программе. Фигурист дважды упал во время своего выступления. Сбила ошибка на первом элементе, дезориентировался, забыл, какие шаги дальше, настолько было неожиданно. После второй ошибки был потерян тот кураж, который обычно помогает докатывать программу с полной энергией, объяснил Петр. Мужская произвольная программа пройдет на турнире в Токио завтра. Андрей Мостовой перешел из петербургского «Зенита» в московский «Локомотив» на правах аренды. Контракт рассчитан до конца сезона. Полузащитник будет выступать за железнодорожников под номером 77. Мостовой учился в академии «Локомотива» и играл за молодежку клуба. Матч «Зенита» с ЦСКА в 7-м туре российской премьер-лиги будет судить Андрей Прокопов. На дерби «Динамо» и «Спартака» назначен Кирилл Левников. Игру «Локомотива» с «Балтикой» обслужит Сергей Карасев. А Инал Танашев будет судить игру «Крылья Советов» в Краснодар. Назначение всех судей доступно на сайте РПЛ. Российские дзюдоисты завоевали 4 медали в первый день чемпионата Европы среди юниоров. Валерия Козлова взяла серебро в весовой категории до 52 килограммов. Бронзовые награды на счету у Софьи Захаровой, Ислама Султыгова и Абдуллаха Парчиева. Хоккейный «Спартак» расторг контракт с Евгением Свечниковым. В июне форвард был подписан на 2 года. «Болельщики тут яростные, поэтому буду получать от работы удовольствие, тем более в таком большом клубе», заявил Свечников чуть более недели назад. В итоге хоккеист не провел за команду ни одного официального матча. В прошлом сезоне Евгений выступал за «Амур». За 34 игры в континентальной хоккейной лиге он набрал 16 очков. С вами был Юра Геворкян.
1: В субботу 5 сентября в Петропавловске-Камчатском плюс 12, плюс 14, небольшой дождь. В Магадане плюс 11, плюс 13, без осадков. В Хабаровске плюс 23, плюс 25, без осадков. В Челябинске без осадков плюс 22, плюс 24. В Тюмени плюс 22, плюс 24, без осадков. В Ханты-Мансийске плюс 18, плюс 20, без осадков. В Новосибирске плюс 12, плюс 14, небольшой дождь. В Архангельске плюс 16, плюс 18, временами дожди. В Кирове кратковременный дождь плюс 16, плюс 18. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Днем плюс 15, плюс 17. В Москве ночью переменная облачность, без осадков, днем облачно, временами дожди. Местами сильные, днем плюс 15, плюс 17. Сейчас в Москве плюс 19.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Почему вы пойдете на выборы?
2: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
3: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
4: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
5: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
6: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
1: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
7: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
8: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
9: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
10: Чтобы победить, нужно собраться. Сергей Лавров.
11: С мыслями.
10: Сергей Собянин.
11: С опытом.
10: Мария Львова-Белова.
12: С духом.
10: Владислав Головин.
13: С силами.
10: Евгений Поддубный.
14: С волей.
10: Собраться воедино. Потому что, когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
15: Слушаем. Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Вязьмы, Бахчисарая, Якутска, Ставрополя, Кирова, Норильска, Сочи, Владимира, Читы, Брянска и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Вениамин Басманов. Во втором информационном часе продолжим говорить на актуальные и важные темы. Напомню, что слышно нас по всей стране. Не забывайте о приложении Радио России. Заходите на сайт вести.ру. Все программы сохраняются на платформе «Смотрим». Также помните об этом. Ну и, конечно же, присоединяйтесь к нашим социальным сетям. Не забывайте о мессенджере «Макс». Какие темы будем обсуждать во втором информационном часе? В правительстве оценили закон о поддержке развития искусственного интеллекта. Названы самые популярные профессии в программах дополнительного образования. Москва опередила города Европы и США по количеству электробусов. Эти и другие темы обсуждаем с экспертами. Начинаем через несколько секунд. Слушаем. Начнем с темы ЖКХ. Она важная коммунальная отрасль России оказалась в замкнутом круге. Как говорят специалисты, износ сетей превышает темпы их замены. Половина предприятий убыточна, а квалифицированные кадры уходят из-за низких зарплат. Ну и ресурсоснабжающие организации предложили объединять ради снижения лишних расходов и повышения надежности сетей. Как это сделать? И какие меры необходимо предпринимать? В первую очередь давайте разбираться. Общественный деятель, эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь с нами на связи. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
15: Итак, как решать вот эти существенные накопившиеся проблемы и что нужно делать? Потому что объединение даст ли эффект в этих вопросах?
16: Давайте попробуем порассуждать и попробуем объяснить эту логику, которая предлагается. Но вот представьте, есть большая сеть магазинов, и когда торговая точка работает в одиночку, например, в отдаленной деревне или небольшом городе, она часто может едва сводить концы с концами или вообще уходить в минус. Отдельный владелец может просто разориться и закрыть магазин, оставив людей без продуктов. Но когда это часть крупной единой сети, сильные городские магазины страхуют слабых, там, за счет общей выручки, вот в том же деревенском магазине делают и ремонт, и витрины обновляют, и покупают там современный фургон для доставки. И вот кроме того, вот такому одному большому сетевому игроку и банки могут охотнее дать кредит на льготных условиях, и поставщики делают оптовые скидки. И вот предлагается заложить в ЖКХ ровно тот же принцип. Будет крупный региональный оператор, за счет общих масштабов он может поддерживать изношенные сети в поселках, старые котельные, которые для одного локального предприятия муниципального, ну, могли бы стать, возможно, даже финансовым приговором. Поэтому определенная доля логики в этом есть, но, на мой взгляд, тут главное не допускать масштаба монополии, когда у нас теряются точки влияния. Ну, например, вдруг повышают тарифы, они необоснованные, и приходится ждать, пока пройдет большая проверка федеральная. Потом главное, чтобы результатом этой проверки был возврат людям тех необоснованных платежей, которые люди понесли. Поэтому тут надо подходить, на мой взгляд, очень осторожно и не терять контроль, если вдруг у нас такое произойдет объединение ресурсно-снабжающих организаций.
15: То есть это не просто разговоры на ровном месте, это может произойти, да?
16: Я допускаю, что это возможно. Ну, давайте будем наблюдать. В принципе, идея имеет место быть, но, опять же, очень важно, чтобы контроль был сохранен. На монополии надо уметь правильно воздействовать, быстро, и главное, чтобы люди итоги проверки видели в своих платежках. Это очень важно.
15: Да. Значит, еще одна тема, Дмитрий Владимирович. Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг хотят перевести в проактивный цифровой формат. Ну и вот, как говорят специалисты и пишут в СМИ, миллионы россиян имеют право на компенсацию части расходов на коммунальные услуги, но многие не оформляют ее из-за необходимости собирать справки и подтверждающие документы. Итак, если вот перевести в этот так называемый проактивный цифровой формат, что это значит? На практике как это будет работать?
16: Ну, давайте тоже вот простой бытовой пример, который уже существует в повседневной жизни людей. Например, скидочная карта в обычном супермаркете. Вот раньше, чтобы получить скидку по акции, необходимо было вырезать купоны из газет, собирать какие-то наклейки в буклетах, стоять на стойке информации и доказывать кассиру свое право на скидку в чеке. А сегодня вы просто прикладываете карту на кассе, либо открываете приложение, и система сама видит, кто вы, мгновенно считает вам скидку и начисляет ее прямо в итоговый чек. Вы не стоите, не просите о выгоде, она срабатывает автоматически. Так вот, вот эти проактивные субсидии, на мой взгляд, это ровно то же самое, что и умная скидочная карта, только в масштабах государства и коммунальных платежей. То есть государство может перестать требовать доказательств того, что и так есть в базах. Поэтому по итогу, вот сейчас правильно заметили, миллионы людей могут, которые имеют законное право на поддержку, просто не идут за ней из-за бюрократии. Из-за того, что приходится оббивать пороги, собирать справки, пакеты документов. Поэтому, на мой взгляд, это очень важный шаг, и мне кажется, мы с вами неоднократно также так или иначе затрагивали это в эфире. Да. Необходимо процесс получения льгот и субсидий упрощать, это и станет и доступнее людям, и государство сможет, мне кажется, больше контролировать, как раз-таки получать будут льготы те, кто в этом нуждается.
15: Ну, справедливости ради, нужно сказать, что такие льготы вводятся, и их будут получать в том числе ветераны СВО, многодетные там и так далее. Да? То есть есть

0: внезапно узнает, еще какое-то время тратит, доказывая, что она ему положена. Когда мы все это перекладываем в защиту со стороны государства, на мой взгляд, это очень положительная динамика для всех.
1: Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Напоминаю, общественный деятель, эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь был с нами на связи. Далее, по традиции, у нас рубрика «Финансовый аспект». Слово передаю Алексею Гвоздеву, и после продолжим обсуждать наиболее насущные темы.
2: Здравствуйте. Однокомнатные квартиры в этом году дорожают быстрее, чем большие по размерам, говорят эксперты. Хотя на самые малогабаритные квартиры приходится 40% площадей в новостройках. Потому что, по словам специалистов, стоимость однушки – это бюджет, который могут позволить себе молодые люди, но это и примерная стоимость средних сбережений россиян, которые держат на депозитах. Сейчас ключевая ставка пошла вниз, и, соответственно, часть людей переложили деньги в недвижимость. Так что маленькие квартиры покупают и для жизни, и как инвестиции. Хотя для большой семьи квадратных метров в них мало. Но за последние 3 месяца накопить на переезд из собственной однушки в двушку жителям крупных регионов стало проще. Если в начале лета для этого требовалось накопить более 16 средних зарплат, то теперь достаточно около 14 зарплат в 11 из 16 регионов, которые исследовали аналитики. На это повлияли 2 фактора. Средние зарплаты выросли с 86 до 91 тысячи рублей, и цены на однокомнатные квартиры подорожали сильнее, чем на двухкомнатные. Разница между ними сократилась на 100 тысяч рублей. Легче всего среди жителей городов-миллионников купить квартиру красноярцам, а сложнее всего жителям Казани, посчитали эксперты. В среднем, с учетом местных зарплат и стоимости жилья, на однокомнатную квартиру в новостройке жителей мегаполисов могут накопить за 7 лет, на двухкомнатную за 10,5, на трехкомнатную за 14 лет, по данным исследования премии «Урбан». В августе новостройки старой Москвы всех классов в среднем немного подешевели. Уже 2 месяц подряд, потому что предложение немного увеличилось. Тем временем новостройки бизнес-класса в пределах старой Москвы продолжают активно расти в цене, а их доля в общем объеме предложения становится все больше, посчитали аналитики. А вот в новостройках премиум-класса столицы квартиры стали меньше по размеру. А еще застройщики за лето на 20-30% нарастили выдачу субсидированной ипотеки. Это совместная с банком программа, при которой застройщик, как правило, платит банку комиссию или компенсирует часть процентов за покупателя, в результате чего покупатель новостройки получает пониженную ставку по кредиту на определенный срок. Ну, например, до ввода дома в эксплуатацию или на весь срок кредита, что бывает намного реже. По мнению экспертов, рыночная ипотека даже после снижения ставок остается для значительной части потенциальных покупателей неподъемной. Так что застройщики вынуждены компенсировать этот разрыв за счет собственной прибыли, чтобы удержать темпы продаж и обеспечить наполнение эскроу-счетов. Если в начале года в Институте жилищного развития ожидали, что ставки по ипотеке могут опуститься ниже 15% к концу этого года или к началу следующего, то летом аналитики обновили прогноз. Теперь ставок по ипотеке ниже 15% можно ожидать не раньше конца следующего года. Такая корректировка прогноза связана с тем, что Центробанк России снижает ставку медленнее, чем прогнозировалось.
1: Про искусственный интеллект давайте поговорим. Мы довольно часто это делаем в наших эфирах. Новый закон о развитии искусственного интеллекта в России не вводит запретов, а создает правовую основу для поддержки отрасли. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко. По его словам, документ закрепляет ключевые понятия в сфере ИИ, включая национальные и суверенные модели. Давайте на эту тему порассуждаем. Руководитель научной группы «Пространственный интеллект» Института АЭРИ, замдекана факультета искусственного интеллекта МГУ по научной работе Антон Конушин с нами на связи. Антон Сергеевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Антон Сергеевич, ну, на самом деле, хочется понимать, конечно, не только букву закона, но и вообще, как это может быть применимо на практике и что это значит для обычных пользователей, которые в ежедневной практике используют искусственный интеллект.
3: Ну, посмотрите, сейчас ключевая проблема с использованием искусственного интеллекта, одна из, это можно ли их применять в реальной работе с реальными данными, которые могут быть чувствительны. Персональные данные, какие-то корпоративные данные и тому подобное. И это их очень ограничивает. Закон вводит понятие суверенной национальной модели, которая определяет, какие модели...
1: Вы где-то пропадаете, Антон Сергеевич. Звук у нас пропадает.

0: Нет, на связи вы с нами? А давайте попробуем перезвонить еще раз Антону Сергеевичу, потому что, ну, тема-то интересная, важная, и хочется нам всем понимать детали не только с такой официальной и научной точки зрения, но и с практической. Поэтому попробуем это все выяснить вот как раз со специалистом. Да, Антон Сергеевич, вы с нами, да? Антон Сергеевич.
1: Алло.
0: Да, да,
1: да,
0: давайте.
1: Да. Я начал говорить о том, что закон вводит понятие национальных суверенных моделей, которые как раз введены для того, чтобы определить, с какими данными чувствительными эти модели можно использовать. Вот национальные модели можно применять для работы с государственными данными. И как раз те компании, которые будут разрабатывать национальные модели и суверенные модели, те компании будут поддерживаться государством.
0: В том числе финансово, да? Ну или прежде всего
1: финансово. В том числе финансово, ну, непонятно напрямую или нет, или там через льготы и другие формы поддержки, но будут поддерживаться. То есть будут поддерживаться разработчики и пользователи моделей, которые могут применяться в стране гораздо свободнее, чем просто зарубежные модели.
0: Значит, прежде всего, это поддержка разработчиков. Далее, вопрос безопасности. Вот здесь он является ключевым. И здесь уже неоднократно говорилось о том, что, с одной стороны, у нас нет ограничений, и мы можем использовать иностранные модели, там, в том числе китайские и не только. С другой стороны, это касается, может быть, отдельных отраслей или отдельных производств. А если речь идет, предположим, о безопасности или о государственном секторе, то, как вот вы сказали выше, только отечественные модели или отечественные нейросети, ну, правильнее сказать, большие языковые модели, наверное, да?
1: Ну, и так все будет правильно, и тот, и другой термин будет правильный. Вот. Вот как раз суверенные модели предназначены для использования в закрытых контурах, там, в стратегически важных и чувствительных сферах, как раз там в обороне, критической инфраструктуре и тому подобное. А вот если нужно работать просто не с критическими данными, а просто с государственными данными, там, всякими госконтрактами, там, частными данными, то тогда подходят национальные модели. Национальные, они могут быть уже разработаны на основе зарубежных компонентов, но отечественными компаниями.
0: Антон Сергеевич, раньше, знаете, ну и сейчас, конечно, это понятие есть, но раньше все больше говорили о гонке вооружений, сейчас все больше говорят о гонке технологий. Более того, о гонке не только технологий, инженерного искусства, но и вот этих микрочипов и все остальное. Здесь, конечно, можно говорить про разработку, про инженерную мысль, про интеллектуальные какие-то наработки, но насколько это все применимо, возможно, и в рабочем формате может применяться, если не хватает вот этих самых мозгов, как говорят специалисты, да, если не хватает микрочипов. Или это тоже должно быть заложено, в том числе в закон, и поддержано со стороны государства?
1: Ну, необходимость развивать вычислительные мощности осознается как российскими компаниями, так и государством. Как раз сегодня даже президент говорил на эту тему, о том, что в России будет развиваться специальный новый контур для вычислений, дата-центры, которые, вероятно, даже расположены будут в арктической зоне, чтобы их было удобно охлаждать. Вот, так что государство будет вкладываться в это направление, и отдельно оно вкладывается и в развитие мозгов, в смысле чипов.
0: Да.
1: Понятно, что это они появятся там после, но задел формируется уже сейчас. Если вычислений будет действительно не хватать, то тогда будет приоритизироваться. Ну, например, там в инженерных и важных приложениях будет выделяться больше мощности, а для генерации картинок с котиками меньше. Пока это наоборот.
0: Ну, слушайте, ну да, но здесь на самом деле это наверняка зависит от отрасли, да, тут с одной стороны есть и креативные индустрии, с другой стороны вот есть тот самый контур безопасности, и если даже задача поставлена по креативным индустриям, они должны расти, то, конечно, это может быть рост обеспечен в том числе за счет искусственного интеллекта.
1: Конечно, во всех отраслях будет наблюдаться рост производительности за счет искусственного интеллекта. Государству придется балансировать. То есть мы все надеемся, что вложения вычислительных мощностей будут достаточны для того, чтобы всем отраслям хватило. Ну, и а мы... на это именно расчет.
0: Ну, конечно, да. Здесь, на самом деле, закон — это, безусловно, важно. Применение его тоже важно. Ну и стоит отметить, что в силу еще 1 сентября вступили положения закона об искусственном интеллекте, который устанавливает меры поддержки развития этих технологий. И документ уже опубликован на портале правовых актов. Спасибо вам большое, Антон Сергеевич. Напоминаю, Антон Конушин, руководитель научной группы «Пространственный интеллект» Института АЭРИ, замдекана факультета искусственного интеллекта МГУ по научной работе, был с нами на связи. На минуту прервемся и к другим темам перейдем.
2: Радио России слушает страна, слышит весь мир.
3: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
2: Радио России. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Слушаем!
0: Давайте поговорим о школьном питании. В Госдуме предложили усилить контроль за качеством школьного питания и сделать требования к продуктам обязательными на всех этапах закупки. Также предлагается создать в регионах межведомственные комиссии под руководством губернаторов. Но отдельное внимание хотят уделить рыбе. Ее долю в меню предлагают увеличить. Стоит отметить, конечно, и подчеркнуть, что такие инициативы, они уже не первый раз возникают, но как это все реализовать на практике, в том числе как раз вот создавать такие вот комиссии. Я знаю, что родительские комиссии такие в некоторых школах создаются. Ну, изменит ли это ситуацию к лучшему? Давайте спросим у специалиста. Руководитель бюро расследований Народного фронта Валерий Алексеев с нами на связи. Валерий Андреевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Что может измениться, если все-таки усилят контроль за качеством школьного питания?
4: Ну, если усилят контроль документарно, то, конечно, мало что изменится, потому что самый главный контроль, который должен проводиться, это лабораторный контроль, на который сейчас не выделяется в большинстве регионов ни копейки. Вот, и директор школы, фактически получив ту или иную порцию товара, должен на глаз по документам поверить, определить, что она качественная, что то, что ему принесли, можно давать детям. Да, потому что, ну, на крупных пищевых производствах, да, или в тех регионах, где это плюс-минус централизовано, выстраиваются лабораторные исследования, да, к примеру, в Москве ты не можешь попасть, соответственно, к детям в школу, если твоя там порция мяса не прошла независимый лабораторный контроль в лабораториях, подчиненных не тебе, не даже департаменту образования, да, а напрямую в Москве, то есть отдельная лаборатория под это работает. И во все школы ни одна партия массы не может попасть без их печати. Вот, соответственно, это немного утяжеляет процесс, но, с другой стороны, гарантирует в этом правильное качество. Потому что по бумагам тебе могут привезти идеальную говядину, вот, только если эти бумаги поднять от начала до конца, где бывает по 5-6 перекупов, которые каждый из них там друг другу перепродает, выяснится, что это там мясо из какого-нибудь, не дай бог, эндемичного региона или вообще из страны другой приехало замороженное. Ну, были такие достаточно давно, правда, случаи, когда там буйволятину из Аргентины продавали как говядину здесь, соответственно, в том числе в органы образования. Вот, соответственно, ну, документарно ты ничего не подтвердишь, важно именно четкий лабораторный контроль, который нужно выстраивать в контурах регионов. Для этого вот эти комиссии, это, конечно, правильная история, но это только полшага, потому что, чтобы полноценно в этой системе заработали все механизмы, которые есть в любой пищевой отрасли, да, когда мы посмотрим на коммерческий сектор, как там это работает, да, это не самый простой процесс, это не про приготовление одной яичницы дома или там каши для своего ребенка, это серьезный логистический, технологический, медицинский процесс по приготовлению еды, соответственно, детям. И там нужно задействовать разные ведомства. Минздрав должен регионально смотреть, каких витаминов, минералов с точки зрения статистики, да, не хватает детям, да, где дефициты. Думать, какими продуктами обогатить рацион ребенка. Вот. Минпромторг должен смотреть, а есть ли оборудование, да, то есть, соответственно, и много-много-много вопросов. И самый банальный вопрос, а как женщины за 18 тысяч рублей, условно говоря, обслуживают 400 детей каждый день с 6 утра и до 5 часов вечера? Да. Да, вот при такой зарплате, и как быстро они все-таки уволятся, если, не дай бог, там ведут не 400 детей, а раскатят эту норму на 800 детей.
0: Тут вот, еще вопрос. Вот смотрите, Валерий Алексеевич, вы абсолютно верно все говорите, и это подтверждено наверняка исследованиями и расследованиями Народного фронта, но я хочу спросить, вот если это введут, и требования к продуктам будут такими обязательными, кто в итоге будет финально отвечать за качество? Потому что, ну вот разные структуры, одни говорят, нам нужно вот это проверить, другие вот это, только требования, да, вот есть какие-то требования, да, а в итоге кто отвечает? Директор?
4: Финальный ответственный сейчас, директор школы, так. Он отвечает за все, и это одна из ключевых точек, в которой мы там периодически спорим с разными органами власти, но что вот это надо поменять в первую очередь. И об этом было поручение президента, который находится на контроле у Народного фронта, что ключевое, нужно перераспределить ответственность. Пока директор школы отвечает за это, но это бред. Потому что, в принципе,
0: он за все отвечает.
4: Серьезно,
0: вот
4: да, он отвечает за все, но согласитесь, директору школы сложно предъявить претензию, если в школе, например, отключился интернет из-за того, что в регионе, там, не знаю, там сбой произошел на какой-то вышке. Или там, не знаю, подача воды была как-то испорчена из-за того, что центральную трубу, которая идет в городе, прорвало. Ну, директор школы не должен за это отвечать, да, то есть это есть целый ряд функций, которые вынесены на централизованный уровень, на специализированные ведомства. И это точно такая же функция, которой директора школы не учили, его на это не финансируют, это важный признак, да, то есть школа же финансируется на очень многие процессы, на образование, на воспитание. В школу приходят деньги на школьное питание, но только на продукты, да там, и на оплату, вот скромную оплату этого небольшого персонала, но вот на функцию контроля качества не приходит таких средств, да, и, соответственно, возлагать ответственность за то, за что ты фактически, да, то есть, ну, если мы серьезно подойдем со всей строгостью законов, там, санпинов и так далее к вопросу питания, то ни одна школа, ни один директор не выдержит этой проверки.
0: Ну, в общем, вопросов причине. Действительно еще пока много стоит, есть только предложения. Спасибо большое, Валерий Андреевич. Валерий Алексеев, руководитель Бюро расследований Народного фронта, был с нами на связи.
2: Слушаем.
0: Про рынок труда давайте поговорим. Сварщик, медсестра и специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования стали самыми популярными профессиями в программах дополнительного профессионального образования в этом году. Сообщили об этом буквально вот только что на Восточном экономическом форуме. И по данным Института развития профессионального образования, 46% работодателей уже нуждаются в дополнительных кадрах для решения задач технологического лидерства. Но вот как раз быстро закрывать эту часть потребностей им могут позволить программы переобучения. Как это на практике работает? Независимый HR-специалист Зулия Лойкова с нами на связи. Зулия Акрамовна, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
0: На что же все-таки обращают внимание работодатели и позволяет ли программы доп. Образования вот такого в ускоренном формате решать вопросы работодателей?
5: Да, на самом деле это сейчас тренд, вы его обозначили, почти каждый второй работодатель, порядка 46% у нас в России сейчас, уже испытывают колоссальную нехватку именно квалифицированных сотрудников, не просто сотрудников, а квалифицированных. И здесь ключевым инструментом, который бизнес и государство, да, закрывают вот эту нехватку, является система ДПО, то есть доп. Профобразование. Оно позволяет не ждать 3-4 года, пока молодой специалист у нас окончит колледж, а доучивают уже действующих работников, либо быстро переобучают взрослых людей под реальные задачи бизнеса. Вот если вы обратите внимание, почему именно медсестра, сварщик и электрик, да, это не случайный такой набор, это у нас золотая тройка ближайших лет, так скажем, да. То есть у нас нехватка идет колоссальная медицинского персонала, это фельдшеры, медсестры, медбратья и так далее. То есть это популярное, стабильно входит в топ-5 программ ДПУ у нас здравоохранения и позволяет вот на курсах, да, обучиться квалификации, повысить квалификацию по уходу за тяжелобольными, паллиативной помощи, работе с реабилитационным оборудованием. И там есть тоже узкие специализации, например, операционная, процедурная, физиотерапевтическая и так далее. Из-за высокого старения населения в стране, роста хронических заболеваний, развития высокотехнологичной медицины, у нас это повышенная востребованность. И поликлиники, и стационары сейчас набирают средний медперсонал, но с новыми уже требованиями. Например, цифровой документооборот, навык оказания экстренной помощи и так далее. Поэтому дефицит медсестер у нас отмечают 62% больниц в регионах, это по внутренним данным. И ДПУ как раз позволяет за 2-6 месяцев обучить уже работающую сиделку или санитарку до уровня процедурной медсестры.
0: Очень важные, конечно, изменения могут быть. И действительно, что хорошо, что есть такие программы дополнительного профессионального обучения, образования. Спасибо большое, что включились к нам в эфир. Зулия Лойкова, независимый HR-специалист, была с нами на связи. Про рынок труда мы постоянно говорим в наших эфирах. Ну вот, еще и очередная тема, которую обсудили. Далее передаю слово моему коллеге Михаилу Предтеченскому. Это рубрика «Песни по случаю». Ну, а впереди нас ждут еще темы, связанные с Москвой. Не переключайтесь.
6: Песня по случаю.
7: Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский, а случай у нас сегодня такой. Он патриарх отечественного джаза. Впрочем, замечательный гитарист, народный артист России Алексей Кузнецов таких определений не любит. И пафоса тоже. На этой неделе ему исполняется 85. Чувство ритма, а это, по его мнению, самое главное для джазмена, досталось ему по наследству, поскольку его отец Алексей Алексеевич Кузнецов также был великолепным гитаристом. Кстати, именно Кузнецов-старший аккомпанировал Марку Бернесу во время легендарного исполнения песни «Темная ночь» для кинофильма «Два бойца». Ну а Кузнецов-младший уже в 9 классе школы организовал собственный эстрадный ансамбль. Потом было музыкальное училище имени Октябрьской революции по классу «Домбры», поскольку тогда, в середине 50-х, гитару считали идеологически чуждым инструментом. Впрочем, потом времена изменились, джаз вышел из подполья, но концертов было мало, и Алексей Кузнецов заменил отца в эстрадно-симфоническом оркестре «Гостелерадио» под руководством Юрия Силантьева. Потом работал в оркестре кинематографии, в структуре которого был создан джазовый квартет солистов. С ним Кузнецов выступал много лет, объездил весь мир, играл на одной сцене с Дюком Эллингтоном, Дэйвом Брубиком, Тедом Джонсом, Гарри Бертоном. Замечательный музыкант, записывает пластинки и дает концерты до сих пор. Мы вспомним одно из лучших его произведений – «Босса-нову Алеша».

0: выращивают лучшее зерно, чем кормят коров и что будет с ценами на продукты. Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
1: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
3: Это волшебство технологий.
4: Каждый гость студии – настоящая находка. На правах рекламы.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
6: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес — город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 1213. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого 4-го жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
5: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
6: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье – таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
5: А какие еще возможности лечения существуют?
6: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
5: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
6: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток. Приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
7: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
6: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов, такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими, сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику, в некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Угу. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
7: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
6: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуры можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
7: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
6: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на месте. микроуровне. «Надежда» награждена 2 платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». Знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
7: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
6: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился. Да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
7: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
6: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
7: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
8: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
10: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
9: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске российские войска за неделю взяли под контроль 2 населенных пункта. Путин проведет переговоры с президентом Вьетнама. В Кремле отвергают обвинения ФРГ в якобы причастности России к инциденту с дроном в Лейпциге. Далее подробности. Российские военнослужащие в течение недели освободили в зоне СВО 15 населенных пунктов, в том числе за прошедшие сутки Никоноровку и Грузское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России. Средствами противовоздушной обороны за минувшие 7 дней сбиты 49 управляемых авиационных бомб, 19 снарядов реактивных систем залпового огня «Хаймерс» производства США, 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 6093 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По данным ведомства, в Черном море уничтожены 14 безэкипажных катеров ВМС Украины. Вооруженные силы России нанесли массированные 17 групповых ударов высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами большой дальности за неделю, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, склады боеприпасов, горючего и материальных средств, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает обвинения ФРГ в якобы причастности России к инциденту с дронами в Лейпциге, отметив, что они пустые и не имеют аргументации.
2: То, что совершенно безосновательно были озвучены обвинения в адрес Российской Федерации, мы обратили на это внимание, мы категорически отвергаем эти обвинения, считаем их абсолютно пустыми, не имеющими под собой хоть какой-то убедительной аргументации. И при этом мы по-прежнему обращаем внимание и предлагаем всем обратить внимание, что никаких подобных действий Германия не предпринимала, когда, собственно, были взяты с поличным практически те, кто взрывал северные потоки. И ни одного слова в адрес Украины мы от того же самого министра внутренних дел Германии не услышали. Поэтому, конечно же, в этой ситуации его заявления для нас являются более чем неубедительными, я бы сказал так. Вот. Что касается сообщения о том, о планах по налаживанию производства дальнобойных ракет на территории Украины, мы слышали об этом, отслеживаем тщательно информацию. Мы ее проверяем, но здесь, конечно, в первую очередь любые подобные объекты на территории Украины станут законными целями для наших вооруженных сил. И, конечно же, подобные проявления милитаризации Украины обернутся очередной головной болью для самих украинцев.
1: Также на брифинге Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в субботу примет участие в различных мероприятиях по случаю Дня города. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер посетят сначала Москву, затем Киев 5-6 сентября. Об этом ТАСС сообщил источник. Ранее агентство писало, что Уиткоф и Кушнер намерены совершить поездки в Россию и на Украину в ближайшее время. На этой неделе Владимир Путин отмечал, что переговорный процесс по Украине находится в замороженном состоянии. При этом президент подчеркнул, что Москва готова к переговорам со всеми, кто этого желает. Уиткоф и Кушнер всегда желанные гости в России. Президент России Владимир Путин 9 сентября проведет в Кремле переговоры с президентом Вьетнама То Ламом, который посетит Россию с госвизитом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Отмечается, что лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства. Среди основных тем – торгово-экономические и научно-образовательные связи, гуманитарные обмены, взаимодействие в областях безопасности и обороны. Также состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Отмечается, что по итогам переговоров планируется принять пакет двусторонних документов. Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов в Китай, как заявил ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, глава Роснефти Игорь Сечин на 8-м российско-китайском энергетическом бизнес-форуме. Энергопотребление Китая в прошлом году на 40% превысило потребление США и Европы.
3: За первые 7 месяцев этого года мы видим увеличение товарного оборота на 26% по сравнению с прошлым годом. Значительная часть этого роста обеспечена поставками российских энергоресурсов, доля которых в экспорте в Китай превышает 60%. И это не только нефтегаз, но и нефтепродукты, уголь, электроэнергия. Наша страна уже в который раз подтвердила свой статус крупнейшего поставщика энергоресурсов в Китай с долей в 22%. Я хочу поблагодарить всех участников этой работы, в том числе и прежде всего тех, кто находится в этом зале. Такие темпы роста отражают результативность нашего диалога, создавшего атмосферу доверия и взаимовыручки. Сегодня Китай – единственная промышленная сверхдержава, контролирующая около 30% мирового объема промышленного производства, почти вдвое больше, чем США и Евросоюз. Энергетический сектор подпитывает всю экономику Китая, от тяжелого машиностроения до высоких технологий. Многие уже называют Китай электрогосударством. В прошлом году энергопотребление этой страны впервые превысило 10 триллионов киловатт-часов. Это на 40% больше совокупного потребления США и Европы.
1: Россия занимает первое место по объему поставок нефти и природного газа в Китай, добавил Сечин. Президент Аргентины Хавьер Милей объявил о санкциях против компаний, ведущих разведку нефти в районе Фолклендских островов, вновь назвав архипелаг аргентинской территорией. Великобритания в ответ заявили о незыблемости своего суверенитета, напомнив, что на референдуме 2013 года жители островов проголосовали за сохранение британского статуса. Заявление Милея прозвучало после слов Трампа. Президент США допустил, что Вашингтон может не поддержать претензии Лондона, увязав это с уровнем расходов Великобритании на оборону и военные кампании против Ирана. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее спорт и погода.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российский фигурист Владислав Дикиджи идет вторым после короткой программы на турнире в Токио. Лидирует японец Рио Наката, которому Дикиджи уступает почти 6 баллов. Евгений Семененко занимает 6-е место, Петр Гуменник на 13-й позиции. Сам Гуменник назвал чередой случайностей свой прокат в короткой программе. Фигурист дважды упал во время своего выступления. Сбила ошибка на первом элементе, дезориентировался, забыл, какие шаги дальше, настолько было неожиданно. После второй ошибки был потерян тот кураж, который обычно помогает докатывать программу с полной энергией, объяснил Петр. Мужская произвольная программа пройдет на турнире в Токио завтра. А российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов занимают первое место после ритм-танца на этапе юниорской серии Гран-при в Бангкоке. На 2 балла они опережают итальянский дуэт Зои Бьянки и Даниэль Базиле. Неделю назад Фефелова и Валов выиграли этап юниорской серии в китайском Сиане. Андрей Мостовой перешел из петербургского «Зенита» в московский «Локомотив» на правах аренды. Контракт рассчитан до конца сезона. Полузащитник будет выступать под номером 77. Ранее Мостовой учился в академии «Локомотива» и играл за молодежку клуба. Матвей Сафонов и Алексей Батраков вошли в расширенный состав сборной России на ближайший сбор. Всего в списке 38 футболистов. Больше всего игроков ЦСКА 6 и 5 из «Зенита». 29 сентября в Казани сборная России сыграет с Ираном. Хоккейный «Спартак» расторг контракт с Евгением Свечниковым. В июне форвард был подписан на 2 года. «Болельщики тут яростные, поэтому буду получать от работы удовольствие, тем более в таком большом клубе», заявил Свечников чуть более недели назад. В итоге хоккеист не провел за команду ни одного официального матча. В прошлом сезоне Евгений выступал за «Амур». За 34 игры в континентальной хоккейной лиге он набрал 16 очков. С вами был Юра Геворкян.
1: В субботу 5 сентября в Южно-Сахалинске плюс 18, плюс 20 без осадков. Во Владивостоке плюс 22, плюс 24 без осадков. В Екатеринбурге плюс 20, плюс 22 небольшой дождь. В Омске без осадков плюс 25, плюс 27. В Красноярске плюс 14, плюс 16 без осадков. В Вологде плюс 12, плюс 14 дожди. В Калининграде временами дожди плюс 15, плюс 17. В Казани плюс 20, плюс 22, вечером дождь. Во Владимире временами дожди, плюс 12, плюс 14. В Сочи плюс 25, плюс 27, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, днем плюс 15, плюс 17. В Москве облачно, временами дожди, местами сильные, температура воздуха плюс 15, плюс 17. Сейчас в Москве плюс 20.

0: За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
2: За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
5: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: стал.
1: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: 200 Коми-Гор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мильхер. На тему выборов. На предстоящих выборах депутатов Госдумы 9-го созыва жители труднодоступных и отдаленных территорий республики традиционно могут проголосовать раньше. С 5 сентября туда отправятся сотрудники участковых комиссий. Таких избирателей в республике около 3%, более 18 тысяч человек. Запланировано 179 маршрутов, которые преодолеют на водном транспорте, автомобилях повышенной проходимости и пешком. Подробнее руководитель аппарата избирательной комиссии Республики Коми Наталья Макарова.
2: Досрочное голосование пройдет на территориях 18 муниципальных образований, за исключением Сыктывкара, потому что по закону в Сыктывкаре нельзя, и в Усть-Вымском районе. На всех остальных территориях досрочное голосование отдельных групп избирателей будет. 103 участковые комиссии обеспечат процесс голосования избирателей. В списках избирателей на сегодня 12 639 человек.
1: Урожайная осень. Многие огородники жалуются, их картошку одолел фитофтороз. А это значит, второй хлеб в хранилищах до весны не доживет. Попытки спасти выращенное народными средствами особого результата не дают. Из земли картошка попадается уже с гнилью. Тем более нет речи о закладке на семена. Поэтому, чтобы болезнь не одолела клубни, их нужно вовремя обрабатывать, еще до посадки, а затем, до цветения, использовать системные препараты на основе меди, рекомендуют начальник отдела растениеводства и мелиорации Министерства сельского хозяйства и торговли Коми Ольга Лысенкова.
3: В Республике Коми у нас очень часто встречаются туманы во второй половине лета, росы, поэтому крайне необходимо, чтобы все проводили обработки от фитофторы, потому что у нас крайне агрессивный штамм, он и встречается как и стеблевой, так и листовой, и на клубнях, поэтому без выполнения определенных видов работ, без применения препаратов, которые будут находиться на поверхности постоянно листьев, мы не сможем получить хороший качественный картофель.
1: Кстати, на полях сельхозпредприятий, как отмечают в Минсельхозе, картофель уродился хороший, там обычно придерживаются всех мер обработки. Ну а частникам совет – дать подсохнуть собранному в темноте, чтобы заболевание проявилось, затем перебрать. На хранение только здоровые клубни. Ну и, кстати, семенной картофель тоже нужно менять примерно раз в 4 года. В республике создают базу данных опасных мест. Сообщить о них можно в паблике Центра поиска пропавших людей Коми. О полезном сервисе рассказывает руководитель организации Юлия Пенежанинова.
4: Что мы считаем опасным? Открытые и плохо закрытые люки. Заброшенные и полуразрушенные здания. Открытые трансформаторные будки. Несанкционированные пляжи. Неисправные детские площадки. Все, что может причинить вред. Если вы увидели такое, не проходите мимо. Сообщить очень просто. Найдите в нашем сообществе виджет «Сообщить об опасном месте». Сделайте 3-4 фотографии с разных ракурсов. Укажите точный адрес, город, улицу, район. Если есть возможность, добавьте координаты и отправьте все в виджет. Мы получим сигнал и примем меры. Вместе мы сделаем Республику Коми безопаснее. Не оставайтесь в стороне. Ваша внимательность очень важна.
1: На другие темы. Вопросы активного долголетия обсуждали накануне 3 сентября на площадке штаба общественной поддержки. По данным главного внештатного гериатра республики Натальи Дубовой, в нашем регионе отметку 70+ в графе «возраст» ежегодно ставят почти 3000 жителям. К сожалению, с годами приходят и болезни. Сердечно-сосудистая патология, остеопороз, деменция – те топ-3, что значимо влияют на перспективы нашего здоровья. И эти когнитивные дефициты требуют большой работы. В частности, в Республиканском гериатрическом центре, функционирующем на базе госпиталя ветеранов, планируется открытие кабинета памяти.
5: И у нас стоит задача поднять антидементный план, когда и терапевты, и гериатры, это люди, которые специалисты работают со старшим поколением, неврологи, психиатры, психологи, принимают активно мультидисциплинарная бригада, которая работает на профилактические меры лечения. То есть легкие незначительные изменения будем профилактировать, назначать лечение, и психологические тесты, и лечебные процедуры, и обследования, а более тяжелые будут лечить психиатры. Только так мы сможем, как говорится, с этой болезнью справиться. По крайней мере, снизить риски.
1: Сегодня, 4 сентября, в Сыктывкаре начнет работу семейный фестиваль дикоросов «Гриб». Мероприятие станет ярким финалом проекта «Коми лето». С 15 часов в Национальной библиотеке Коми пройдет пленарное заседание «Дикоросы России. От семейного увлечения к туристическому бренду». В Кировском парке с 17 часов состоится большой музыкальный марафон. Хедлайнером вечера выступит легендарная поп-группа нулевых «Турбомода». Завтра в рамках фестиваля пройдут три бесплатные экскурсионные программы. Одна из них – «Грибной Сыктывкар». Проведет прогулку исследователь городской среды и экскурсовод Дмитрий Махов.
6: Мы прогуляемся по центральной части Сыктывкара, и во время прогулки по городу мы поговорим про научные работы местных биологов, разберем, в каких местах они нам рекомендуют собирать грибы и какие грибы вблизи нашего любимого города. Также поговорим, где

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, в прошедшие сутки по республике сохранялась теплая с дождями погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 13 градусов, в 12 часов дня плюс 17. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,6 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 5 сентября, по республике ожидается облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. На крайнем северо-востоке умеренный. Днем на крайнем юге местами гроза. Ветер южной четверти 4,9 метров в секунду. Днем в отдельных западных районах порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 12 градусов. Днем плюс 16, плюс 21. В Сыктывкаре ночью преимущественно без осадков. Днем небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура ночью плюс 8, плюс 10 градусов. Днем плюс 19, плюс 21. Атмосферное давление будет падать. 6 сентября под влиянием циклона с низким атмосферным давлением ожидается дождливая и ветреная погода. 7 сентября интенсивность дождей уменьшится. Температурный фон в оба дня останется выше нормы.

0: Начинай движение.
1: Как на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
2: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Эфирин Миянкат.
4: Видела над студией Галина Ведерникова. Вот я учта сын моей республика собой турьяслен юрта Шанкеркен, черный тан изылищ Мария Константиновна Романова. Светод мы до смены выставкан, шуча, будмаштерла нас лащан. И сыны пожаджены в этом инвортле, еще гагарки помощь во чем тор. Чьи массы есть республика ланчев, ведь во ча чужан лунлы, позже на и виделыны, откуда сужаны сентябрь до скакем седлунач. Мы там и чапанно Джордж дыра вынь, я скуем дыра, та тыщ пожаджены. Кар я сын до район, я сын жук доулана, та чем выставка яс, ярмарка яс. Кану пожаджены бычика с техникан, вычи муж яс. Но юрта чен керкалан мог яс испачка джикаш. Та не зелену уши дымаштер яс и свычны вуль уж яс. Бурмадны ащины щамса. А меды же туждес, ёрмадны войтеры с творчества отсыган. Петка длины бытков я ёзлыш искусство. Это и артмис. Талонные пачки чека черный там коми до Беларуси я слен кужечки я юскад. И таган бороться Мария Константиновна. Ну вот он и мега грамм из булеч. Еще лучше там бедка для нас.
5: Да так уже ничего куплю, я стажа вычи на конец.
4: Куда ты вычи?
5: Так, да я Семяшкина Таисия, Подъельск.
4: Кошлец Карина, сила рода. Тоже мифология черти. Вот только джемяджа мы, мианвоевса мифология, свойса искусство из... Если завина куская, это я немка делаем и с булеч артмена. Уж я скот, я засыча некото онаджи, да?
5: Ну да.
4: Загижима Карина Кошлец. Тут аще друг уште. Мамы дну людлы лёкас оскоси. Уж я сдаг вещик турун озбудмы. Мы говорим, это не указ томна, подросток. И вот, все таки больше, чем тачем мужа.
5: Вон
4: та яна
5: дужана
4: Федеринка, на кушал, вижник наш ставил. Лямба,
5: нож, ага. Который
4: ты, да?
5: Ага.
4: Парма кузя. Мата с чем панно дара, кану пыщань мортыскуя ванку или через. А сыпучкан мечанув, мы ее считая.
5: Тоже если нужен смысловый им, тоже ловля женской души.
4: Да, да. Ловля девичьей души.
5: Вот тоже вот. Этикетка яска из ванны, позже свечки маты щелны и думы щелны, с чем история, а код мы и думайте. Ведь то, что я на коллега кед маты щим, и виштала, коллега и ваша виштала, через глотни тема виштала на сали мы меша, а боже, наверное, глотни тема меша, наверное, девичья душа селен, пучки сын, либо наоборот, девичья душа, она скользкая, как рыба или что. Но позже бы чем это думы щелны. И были именно всякие, но будет на нас история.
4: Билетку дечери, да? Это уже гимназия Шлопова Елена.

0: Игорь Андреева любовь чиляться вела да на якомику вела да не ставись мен за вена кажетис и вистелам радиоку за счастлым идем сентябрь да скуке мы сочулу ныч волосны.
1: Мата шиласын да ставися прими там.
0: А те ты енда маша. Чилять за мечу начитыч художник Любовь Владимировна Андреева. Сыкод меня у нас черный тымин. Шуа, мы ее заскудей важен, бараку тесны дон явны, а с кем вычем тор яс. Вела дотача и искусство яс гимназиян телядис.
2: Да, сейчас другое немножко поколение, но все равно стараемся возвращаться к прошлому. И даже открываются студии какие-нибудь за тем же самым вот качеством и всем прочим. Гончарного сколько сейчас открывается тоже.
0: И тоже у нас в доме есть вышитые мои вещи. Скатерть есть небольшая и занавески вышитые. И картина есть.
2: Сейчас это, конечно, потеряно, это важность и значение все это потеряно. Зато красиво все равно, красота, она возвращается. В любом случае, как-то приземлиться все равно надо, несмотря на то, что у нас сейчас век такой, что модернизация и искусственный интеллект и все прочее, но человек все равно приземлится и культурный код, да, свой вспомнить, кто мы есть.
0: Вы вообще часто выставляете ваши работы?
2: В последнее время мало выставлялось, но до постоянно и мастер года, и вот Вежвинскую палитру выставляла работы. Ну, старалась. Находила время для себя, для своего творчества. Это нужно, тем более как педагог. Я должна как бы все равно быть на уровне.
0: Чем вам нравится вот вторая часть вашей работы? Первое – творчество, а вторая – работа с детьми.
2: О, это, конечно же, результат, который дает эта работа по итогу. Видно, что это все-таки важно, нужно. Дети все равно часть не понимает, конечно, но все равно приходит к этому со временем. Нравится детям итоговые результаты, что они такую красоту сделали своими руками. И этот труд, они начинают понимать, что это не обесценивают, это весь труд свой. И, соответственно, уже понимают, насколько это ценно и важно.
0: Вы еще сказали «пестрить». Вообще это слово уже многим непонятно. Что это такое?
2: Да, «пестрить». Это тканая, получается, ткань в клеточку, которая в дальнейшем идет уже на костюм. Соответственно, это сарафаны, рубахи и все прочее.
0: Из льна.
2: Сейчас, как правило, это у нас идет хлопок. Лен, раньше лен в основном, да, делали все из льна.
0: Результаты разные, да? Пестрить из льна и из хлопка.
2: Визуально особо не отличается. Отличается только, когда оно мнется, во-первых, лен мнущийся, а хлопок. Тем более сейчас уже в современном хлопок он больше смешан с синтетикой, чтобы не сильно мялось и чтобы прочность была какая-то. Поэтому в каких-то моментах все равно мы используем и хлопок с синтетикой вперемешку. Для прочности, скажем так, и для эластичности.
0: Какие чувства испытывает учащаяся, которая первый раз попадает к вам на урок? Им это интересно или просто это как обязательный предмет?
2: Все такое смешанное. Кому-то это интересно, кто-то пока не понимает, что и как. Конечно, часть уже в возрасте, наверное, поймет, насколько это было важно. Но большинство все равно это нравится. Дети приходят, занимаются большая часть, не только как обязаловка. И того хватает.
0: На сколько лет вы с ними занимаетесь?
2: У нас идет программа 7 класса. Они начинают изучать сначала куколки традиционные. В 8 классе, 9 они изучают пояса. Там с самых простых, да, посложнее уже техник. И потом уже идет знакомство с ткацким станком. В 10-11 классе там и просто начинают обычные половики сначала ткать, а потом уже кто-то браное ткачество начинает изучать. Но там уже к 11 классу не все изучают, конечно же, браное, потому что там нужно достаточно такое усидчивость, пение и желание большое. Поэтому не все. Ну и, соответственно, не для всех станки-то и хватит. Ну и, в принципе, желание там тоже большое нужно.
0: А станки у вас современные?
2: Нет, все старинные, аутентичные.
0: А где вы их собирали?
2: Экспедициями. В гимназии ездила много лет подряд как бы вот по экспедициям, и сейчас продолжают. С экспедиции привозился станок, скажем так. А какие-то станки были подарены бабушками гимназистов. Какие-то привезены, просто знакомые там кто-то привез из деревни той же самой. Потому что в целом гимназию уже поступают как раз-таки деревенские. Я не знаю, что там есть качество, что если что, можно туда как бы привезти станок. Вот сейчас 9 станков, получается, стоят у нас аутентичных. Все они рабочим.
0: Сейчас не делают таких станков?
2: Нет, сейчас делают станки, но они дорогие. тем более они все тоже такие разные, из разных деталей созданные. Есть вот как корень-то идет у дерева, получается ствол, и в корень переходит. Вот есть станки, которые вот прям цельно идет. Станок же у нас как буква «Г», там такая есть деталь, станина сама. И прям вырезали из вот этого вот ствола, где корень прям выходит большой, прям оттуда вырезали. Большая работа. Это все вырезать, тем более инструментов таких, как сейчас, раньше не было. Станки, конечно, на вес золота.
0: Вообще, если так и подумать, они тоже, наверное, из глубины веков идут, да? Потому что
2: конечно,
0: люди
2: конечно.
0: Же своими руками в основном создавали материалы для одежды.
2: Да, все своими, вот. Конечно, все своими руками. Это там
0: это исключение. Сколько тысячелетий назад были изобретены эти устройства. Ну, скажем, в Древнем Египте, говорят, из льна материал, виссон назывался, делали, который 40 раз тоньше самого такого тонкого материала. Они же прозрачны были, мы же видим на этих картинах древнеегипетских, как вот они этого добивались. Ученые до сих пор не разгадали этот секрет. Вы рассказали про половики и про пестрядь, но это как бы более утилитарное значение имеют эти вещи. То есть надо носить. Ну, пояса когда-то тоже каждый день использовали в качестве оберега. А сейчас чем вот нам интересен этот раздел искусства народного плетения поясов?
2: Все равно фестивали те же самые, выходить в традиционном костюме, и пояса тоже нужны. Плюс какие-то спектакли те же самые и что-то такое, где тоже в традиционном костюме, с традиционными поясами люди выходят. Да и если знаешь технику, можно и создать что-то как панно, например, из тех же самых поясов. Как-то вот так придумать и собрать все это дело воедино. Я как-то помню, что в СГУ у нас дипломная работа была одна. Девушка сделала из поясов традиционных, как древо жизни у нее вот прям вот и с орнаментами вот этими коми. Очень интересно получилось. Очень большое прям дерево было.
0: Даже если особо не знать, скажем, историю создания этих поясов, все равно мы понимаем, что когда-то это имело и сакральное значение. То есть люди, когда делали эти изделия, что-то вкладывали, какое-то понимание, понятие, какую-то информацию доносили.
2: Каждый пояс, он свое значение мог иметь. Но, соответственно, самые простые пояса как бы всегда повязывались. И ребенку-то, как он рождался, повязывался сразу пояс, самый маленький. Потом добавлялось уже в каждые обряды свой орнамент, там, свадьба, не свадьба. Мужское и женское тоже различалось орнамент.
0: Дальше вы все равно связываете свою жизнь с педагогической деятельностью? Или просто как хотите мастер работать самостоятельно?
2: И мастер, и педагогическая деятельность вместе всегда, скорее всего, будут идти.
0: Такой вопрос, может, не касающийся непосредственно вашей работы. В каких цветах вы видите искусство коми? Потому что у каждого же народа свои предпочтения в цветовом отношении. Какое наше искусство? Какого цвета оно?
2: Красное, синее.
0: Зеленый, наверное, тоже. В поясах встречается зеленый цвет часто.
2: Зеленый, да. Ну, вот красного много у нас. То есть символичный все равно цвет. Холодные цвета. И теплые тоже есть. Цвет дерева, вот это вот все. Не скажу, что прям ярко и вычурно. Все у нас такое сдержанное.
0: Может, это еще от того, что у нас красители были такие, ну, которые доступны более или менее, природные красители.
2: Ну, природные, они лином... да, скорее всего, из-за этого доступность все-таки. Ну, хотя Ижимский-то там понятно, там как бы уже путь-то проходил. Это можно было где-то добыть-то такие яркие парчевые ткани. Плюс у них там деньги-то были, потому что пушнина та же самая и все прочее. Яркие костюмы.
0: А вот вы с детьми или сами по себе какие-то экспедиции ездите? Куда вы ездите?
2: Ну, экспедиции это постоянно происходит. Сама я ездила только... У нас есть такой проект в гимназии Городжуль называется. Вот, на раз в 5 лет там выезжает гимназия куда-то. И я ездила... Это было Удмуртия и Мариэл. Там знакомились с традицией этих вот районов.
0: Сильно отличается от нашего искусства?
2: Отличия, конечно же, есть. Сильные, да. В Удмуртии вообще такая прям яркая-яркая. Манисты, да, вот эти. Работы совсем немножко по-другому. Они работают с шерстью, много вот этого всего. И на черном еще что-то яркое, такое красное время, что-то еще там желтое, зеленое, но все такое яркое.
0: Ну, я вот когда смотрю по телевизору мордовский, марийский, удмуртский костюм, вот мне кажется, что очень сильно они отличаются, и нет такого общего, что, скажем, в языке есть, в каких-то фольклорных произведениях. Вы видите какую-то связь времен, какую-то связь между народами, которые когда-то жили вместе, потом разошлись?
2: Мне кажется, у нас все равно Удмуртия даже же языки похожи, можно некоторые слова понять. Плюс все равно какие-то орнаменты, они тоже схожесть есть какая-то визуальная.
0: Ваши учащиеся, когда закончат гимназию, вспоминают они о том, чему вы их учили, или это все
2: да.
0: прошло?
2: Нет, они вспоминают. У кого-то может даже связаться жизнь маломальски с вот этим видом деятельности. Все равно это нужно. Не вспоминают. Приходят, всегда радуются, ищут свои работы, что там с ними, когда приходят гости.
0: А пояса не делаются из шерсти, да? Из шерстяных ниток?
2: Любая нитка подойдет. Любая, главное, не тонкая. Хлопок, синтетика, шерсть. Конечно, хорошо, когда работаешь с хлопком, с шерстью, с такой природной какой-то. Но от синтетики все равно никуда не деться. Тем более, это прочность дает свою.
0: А вы сами за сколько времени пояс плетете?
2: Ну, тут зависит, конечно, от сложности выполнения пояса, от толщины его, от длины. Если брать самый такой тонкий пояс, браны именно взять, если браны, то есть с орнаментом, то если прям сутки делать, утром встать и вечером закончить, то, ну, как бы вот за сутки я могу его соткать. Тоненький, небольшой, там сантиметров 1.5-2. А если уже брать потолще, как вот у коми-пермяков, вот такие вот прям толстые брать, шуваки если брать, то это уже, если хорошо прям сидеть, то полмесяца.
0: А почему у них толстые и широкие?
2: Ну, орнамент там гораздо больше. Большие орнаменты, большой орнамент, широкий пояс.
0: Вы специально изучали, почему вы этим заинтересовались?
2: Ну, это красиво. Смотрится дорого-богато. Это большой труд, туда нужно вкладывать, и результат того стоит.
0: Мария Романова, тут мы до смены, ну что, тишинча, да на мастерка. Комина научала гозмет морд, коды ворона швача бучи каскулы, чача кожен. Ну, Анна Александровна Ильич, мы тут мало сументаге буставка дурьез. Аджан сукен гундам аистиасы, соушиасы, нэшаняш, вишек сокоми лямпан, дислащойте кош. Федоренко Анна, се буруныч вычемадзе, чем интересны учьяс.
1: Ага, миан Анна Александровна Федоренко, на все руки мастерица. Вот, а сия миан активистка белорусской национальной культурной автономии, и сия нуэдла, ну, меча курс сезона с миан творческий из, но позже, что на воскресная школа, шуща живая крыница. Воскресная школа, когда началяли свермасные волны, либо мод желающие, я сия вочно ащену шунки изделия именно из валяния шерсти, и позже бортяски на сия снуны. Вочина, например, жалько дюленчик брелок яс, вочина, например, чехольчик для телефона и прочее, чем современная интересная штука яса.
0: А та имен Ошпи, да?
1: Та я Ош, да. Анна Александровна, на что она заезжает, кое два чьи имена челя для изделий яс. Угу. Джулинчик пинетки яс, чем джулинчик тапочки яс. Мукадряш, вроде как, кое маслан выем именно крючком, и выем на что валяет и мои шерсти, тоже заинтересной. Сяслыз, жилетка яс, сяслыз, шапочка яс, и меча валяет. Вообще прекрасный мастер.
0: Сойте, Анис, Волонка, Виледа Мукадес. Чете, аще скужамся, дащамся. Окотало и тут мощный сыкад. И сон Александровна Мен студиан. Я слыс виштен мене шенджедес. Была мастер десен, сыча петема пенчавила. Но и злонтачи, улечужан сыкачтиламен, вылечь бочче звучне, ки помучь яс.
3: Я родилась и выросла в Белоруссии, и мое творчество связано с родиной. И, как выяснилось, это, наверное, передалось в генах. Я не знала, пока не начала валять, что мой дед валял валенки. Это мне рассказала мама. Я знала, что он был столяр. У нас там диванчики деревянные было, все. А когда мы с племянницей свалять там какие-то в Беларуси, будучи в отпуске, цветочки или что, мама смотрела, говорит... Так это ж валяние, это ж валенки так валяют. Ну, это, конечно, я стала валять где-то, ну, около 15 лет тому назад. А живу я уже 37 лет в республике Коми. Ну, с детства была приучена к ручному труду. Вязала, вышивала. Игрушки предоставлены в Доме дружбы. Ну, потому что там не больше трех работ. невозможно было показать, что я могу делать. Да, конечно, и обувь, и одежда, и, ну, а игрушки вот аисты, конечно, аисты. И вы знаете, у нас тоже в республике пользуются популярностью. Я хожу на ярмарки, и аисты тоже покупают, и говорят, аисты — это ведь символ семьи, любви, брака, то есть это такой символ достаточно известный не только в Белоруссии, но и в республике Коми. Ну и медведи. Медведи, как вот сейчас и выяснилось, я была уже в отпуске в Белоруссии, была на Славянском базаре в Витебске, и смотрю, возле гостиницы «Витебск» стоит медведь большой. Я давай в интернете смотреть, что же это такое. Оказывается, символ Витебской области, области, в которой я родилась, медведь. То есть, представляете, как связаны наши? У меня-то вроде там хозяин тайги, медведь, который на лыжах стоит, и работа называется «Сыктывкарская лыжня». А тут выясняется, что вот символ моей родины тоже малой Витебской области – медведь. Так что все переплетается в моем творчестве.
0: Ну, я по телевизору часто смотрю белорусские программы, и я поняла, что искусство тоже очень много разных. Ну, вы же сами назвали и вышивка, и кружевоплетение. Очень красивый народный костюм у белорусов. Вот это валяние из шерсти. Ну, я думаю, и гончарное искусство. Прямо приятно посмотреть, когда белорусы выходят, какой-то концерт делают и показывают свою народную одежду, свои умения. Это все у вас так? Или тоже вот надо иметь склонность?
3: Наверное, все-таки тоже, как и в любом народе, кто-то талантлив, кто-то не талантлив. Но, конечно, наши костюмы, я тоже участница нашего народного хора «Купаленко», и костюмы наши всегда отличаются. На сцене всегда отличаемся от других, потому что это яркое, это красное, это много вышивки, бусы. Ну, бусы, конечно, во многих костюмах присутствуют. Но, конечно, я сама себе тоже сваляла кокошник. У меня кокошник валеный с вышивкой белорусской.
0: Это непривычно, да?
3: Да, для костюма вроде. Но, вы знаете, приезжали у нас белорусы, народные хоры. Уже два раза мы встречались тут в прошлом году, в позапрошлом. Они сказали, что у меня очень хорошо гармонирует с моим костюмом кокошник. И наши участники хора говорят, а давай всем сваляешь. Я говорю, нет, на такие подвиги я больше не способна, потому что там очень большая была сделана работа. У меня вот кокошник есть валеный.
0: Сколько вы работали над этим?
3: От начала до конца сделать надо, чтобы они где-то подсохли, где-то сшить их, там свалять лапы отдельно, свалять отдельно туловище, потом набивается, потом где-то какие-то элементы вышиваются. Сейчас я аист сделала. Мальчик и девочка, то есть там шляпа у мальчика сделана, а у девочки кокошник. И кокошник вышит белорусским узором. То есть не просто так, а орнамент белорусский на кокошнике, у которой аист. Поэтому, видите, две уже разные техники. И вязание, и вышивка, и валяние. И поэтому сказать сложно. Ну, не один день, но от начала до конца я не делаю работу, понимаете? У меня мокрое валяние шерсти, поэтому есть такие этапы валяния, что надо, чтобы оно высохло сначала, чтобы продолжить дальше валять. Ну, по-разному. Я валяю очень много обуви, тапочки. Это тоже сложно, тяжело. И я как-то вот нечаянно, у меня лежал телефон в кармане. И я поняла, что когда я валяю, телефон считает шаги. И я поняла, что пока я валяла тапочки, я прошла 5 километров.
0: Анна Александровна, у натурно вичтали, скуди пожемич, медне да кокне дноломте, тачем чамевичем тор ясен, ниганыч гундам пашкамен, чача ясен. Комен булан же гунде ясен, но на его челес на сумен не быть шонат гун сапыг яс. Он я мастер яс вермас на гунде настався, мой сумен кусьян. И тайлы шорни слуасна, Анна Федоренко кад локтан учтасен.
4: Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Почему вы пойдете на выборы?
6: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
7: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
8: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
9: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
10: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
5: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем,
11: Что делать?
12: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
13: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
14: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
13: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
15: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества, добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми, и мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
16: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
17: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
18: Станислав Кочев родился и вырос в Сыктывкаре. Окончил Рязанское военное училище ВДВ. Служил в спецназе. С февраля 2022 года на передовой. За удержание стратегического участка фронта и спасение товарищей получил звание Героя России. Был тяжело ранен. Участник президентской программы «Время героев». Заместитель председателя Госсовета КОМИ. За республику, за порядок, за будущее. За Станислава Кочева.
19: Меня жизнь научила никогда не отступать. Передовая научила не бояться. Принимать решения за секунды. Не бросать своих, стоять до конца. Слышать то, чему порой люди сами не могут подобрать слова. Я объехал всю республику. Знаю каждый район. И знаю, как добиться цели. За республику, за порядок, за будущее.
18: Станислав Кочев, кандидат в депутаты Государственной Думы.
20: Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые».
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
11: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
11: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
11: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
11: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
21: Мы десятилетиями просили, ждали. Теперь требуем справедливых пенсий, доступной медицины, безопасности. Ольга Чужмарева, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Хватит обещаний, нам некогда ждать. Наше поколение поднималось север с нуля. Сегодня мы живем на пенсию, на которую не прожить. Хватит терпеть. Северный стаж должен давать реальную прибавку. Пенсионер Коми равен пенсионеру в Москве. Мы десятилетиями просили. Теперь требуем. Голос пенсионера в Коми должен быть в Госдуме. Ольга Чужмарева, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Хватит обещаний. Нам некогда ждать. Мы десятилетиями просили, ждали. Теперь требуем справедливых пенсий, доступной медицины, безопасности. Ольга Чужмарева, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Хватит обещаний. Нам некогда ждать.
22: Выборы в Государственную Думу 2026.
23: Вести Коми-Гор.
24: Бурлун, Юрия Здаштан, редакция, Кора Кывзыны Вильтарьяс, студия Любов Жангурова. Бырьешем я силыш. Субата комиен панчас кадыш воч бырьешем. Сиес нуадасны щокок ямыздас гыгар ылы участокын, пышти ставкар районын. Тая уджыс муназдас куим луын. Медуна бырьешешес ущинск дорын усадор сада пармаса мушер перьянынын. Маты кык шур сморт. Сетче избирком саяс ветласны йон техникаын. Туес щок вайтымын километр. Эткымынла комас вотчыны пыжиясын. Буданлы быть колошетны пожанлон голосуйтны. Сич мылдын район са светлый родник грезден, коды пашкетчама бырьешан иншань, шо кыш километр ылнаын. Ола сумын өти морт, ветласны сыдары юкужа. Воча мунай бырьешан ноган тодмадан уж. Урчитама пыравны куим шо комын шур сае олан ина. Ёздоры веттедлыш яс кучовтыснынын джинши сунжик керка патера. Бырьешан котыры пырыш яс, шорнитаны войтырыскад, воча виджаны юалым ясвылы. Буданлы шетаны газет, юартана кабала, кожналаны ручка. Бұралыны чырч шөкідаво чанин ясы. Мұнарны йон техникаын, пыжан, велосипеден, подан, дасыч воджа. Мұкаттор еліш. Шикца улыш язда дача кутыш яз тұрыдан боштаны уражай. Ноз бұданы сие ним кодед. Унаын норашаны, картупель више фитофтораын. Асичка мы днянь тулысач вермас сишмыны. Кюджесуфтны вишамлы панныд, тудмалыс Максим Каанов.
25: Надежда Александровна бошты картопельдыш бырья вижьяс, кола эшке ратланы, но ань майшаше. Колем воясы ёкмыльяс чыкыдыс гес шамалёле, а таво корья ставнас шедащисны. А дзилис мутасын да тыждыщис кустьяс веснагожам чыж. Колыс медвоч пуктыны, сэща дыжелитны, небжедны му, сэща мудьяны, весаны лёг быдмагясыш, кослун ясы веши кишкавны. Инфекция ясыш дурищем мугыш, ваячыс войтеркосса рецепт ясын, но тая эзоцев.
26: Помидоры не пострадали от фитофторы, а вот картошка грустно, обидно, но приходится перебирать. И это не только у нас, у соседей. У всех гниет картошка. Прям из земли достаешь ее, а она уже поврежденная.
25: Специалист яс шуаны, медам картопель эс сишмы муын, кола аскада пызявнэнси яс колонасорас ясан, садитамачна, а сэща джориджалам бурын вадичины системный да органа препарат ясан.
0: В республике Коми у нас очень часто встречаются туманы во второй половине лета, росы, поэтому крайне необходимо, чтобы все проводили обработки от фитофторы, потому что у нас крайне агрессивный штамм, как и стеблевой, так и листовой, и на клубнях. Без выполнения определенных видов работ, без применения препаратов, которые будут находиться на поверхности постоянно листьев, мы не сможем получить хороший качественный картофель.
25: Уджит ведьму омасясан муясан картопель сбор, сывасномайная йокмальяса дурьяны вочвев, а мы вычны град Яркуты счастлы, кор став урожай из бочтаманин. Съезд же мы выча Надежда Александровна аздачаан, бурьяны йокмальяса, но мед воч коштыны наяс пемадынын, щетны кошмышны да свит да скват градус шоныдын, да как ямас да свит градус ульдунын. Таджи вишем из петка час, биджам было кольны сэмэн джонинджа картопель, медам урожай эс сишмы джонин нас, да бура дачтечны выль сезон кежлы.
24: Аскишен и октябр модад лунач, комистат, ну а дасуч, йозлыш джонь виджалон тэд малам кужа. Та я ставраш я саарташам. Миян республикаун кучовтасна даскуим овмачамин. Бура ласна нёльчок вайтамы нокмыс киркапатера. Учавиджам яс пуртасна шёршис новладлан планшета. Олыш яс йылыш юар яса оз язадны. Кутасна выдитчыны ұту втэм лытпас ясын. Мый отцалас бурмадны каналан учтас яс. Могус нюжадны мортным. Вычасны кув картет, кыджи ёсса кыскыны бур, джонь виджа оласнога. Кар район ясен воджа нуаданы диспансеризация. Тыдовчис мы турвия джонь виджа луна мортыс эча. Кык ямыз да свит прочент ёзлыш, кажалысны вишман помкаяс да кужанын нёрпалым. Шуам воркутаын таво бурдадыш ясен видлалыма ясыш, сомындас шижим шурса шуама тыр здорован. Ставшис сомындас вит прочентыс. Мукадыс ыджы чокта, курыччаны, вылын холестерин, сиджа уна вочажвичишес, ыджы давленияез. Бурдадышес тыччадыны, мый быт шемьян, быть колылышадны тонометр. Унаан вишем ювши созы тыдны. Больничаан виршетым барын, налыш аджаны гастрит, диабет да мукаттор. Диспансеризация сиджа отсала воч туявны пыкас вишемьяс, корсиес пожанавенны чорыда вишмытадж. Паншисны каналан экзамен яс ОГЭ да ЕГЭ кужа. Республика ун мате нёльша велечиш, кузвен нас укмысет класса яс. Аскада ная петкадлысны слаб тадамлун яс, либо кучамка помкавысна и звермены волыны. ОГЭ нуадам могыш воштама кыжи укмыс пункт. Дор ешасны даскык предметыш. Медым боштны велечанын помалым елыш аттестат, кола кытнен медичат балвылыз дайтны рочкыв. Эми коми кыв шарти экзамен. Сотта дор ешем яс помашасны сентябр кыж витад луна. Уна челядя шемья яс вермасны бергадны нув зон веладам выла виджам шум. Вештыща джын мандарыскот. Ути велечан войш кыж вит шурс шайтыч. Колем воин комиын деньгайс войс кыкша нелямын са ешем ялы. Отцегла позже шуетчины, сот зашита шырына, локтан воща юль помадж. Та из доккежла ставыс, ты кывзаны двуль торьяс.
1: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
2: По сообщению синоптиков, в прошедшие сутки по республике сохранялась теплая с дождями погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 13 градусов, в 12 часов дня плюс 17. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,6 до 0,1 микродиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 5 сентября, по республике ожидается облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. На крайнем северо-востоке умеренный, днем на крайнем юге местами гроза. Ветер южной четверти 4,9 метров в секунду, днем в отдельных западных районах порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 12 градусов, днем плюс 16, плюс 21. В Сыктывкаре ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура ночью плюс 8, плюс 10 градусов, днем плюс 19, плюс 21. Атмосферное давление будет падать. 6 сентября под влиянием циклона с низким атмосферным давлением ожидается дождливая и ветреная погода. 7 сентября интенсивность дождей уменьшится. Температурный фон в оба дня останется выше нормы.

0: по мне, так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске российские войска за неделю взяли под контроль 15 населенных пунктов в зоне СВО. Любые объекты по производству западных вооружений на Украине станут законными целями для вооруженных сил России. И в Костромской области обезвредили агентов украинских спецслужб. Далее подробнее. Российские войска за неделю взяли под контроль 15 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации, в том числе села Никаноровка и Грузская в ДНР, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Там отметили, что в период с 29 августа по 4 сентября осуществлены массированные 17 групповых ударов высокоточным оружием наземного, воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами большой дальности по военным целям на Украине. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 49 управляемых авиационных бомб, 19 снарядов реактивных систем залпового огня «Хаймарс» производства США, 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 6093 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Черном море уничтожены 14 безэкипажных катеров ВМС Украины, говорится в сообщении Министерства обороны. Разведывательные службы и органы безопасности стран СНГ должны в условиях непростой международной обстановки развивать и совершенствовать сотрудничество, говорится в приветствии Владимира Путина участникам заседания совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ. Президент подчеркнул, что взаимодействие в сфере разведки является значимым фактором укрепления суверенитета и безопасности каждого из государств-участников СНГ. Кроме того, оно служит для создания условий стабильности и развития на всем пространстве Содружества, добавил глава государства. В Кремле категорически отвергают обвинения ФРГ в якобы причастности России к инциденту с дроном в Лейпциге. Они пустые и не имеют аргументации, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля также отметил, что любые объекты по производству западных вооружений на Украине станут законными целями для вооруженных сил России.
4: То, что совершенно безосновательно были озвучены обвинения в адрес Российской Федерации, мы обратили на это внимание, мы категорически отвергаем эти обвинения, мы считаем их абсолютно пустыми, не имеющими под собой хоть какой-то убедительной аргументации. И при этом мы по-прежнему обращаем внимание и предлагаем всем обратить внимание, что никаких подобных действий Германия не предпринимала, когда, собственно, были взяты с поличным практически те, кто взрывал северные потоки. И ни одного слова в адрес Украины мы от того же самого министра внутренних дел Германии не услышали. Поэтому, конечно же, в этой ситуации его заявления для нас являются более чем неубедительными, я бы сказал так. Вот. Что касается сообщения о том, о планах по налаживанию производства дальнобойных ракет на территории Украины, мы слышали об этом, отслеживаем тщательно информацию. Мы ее проверяем, но здесь, конечно, в первую очередь любые подобные объекты на территории Украины станут законными целями для наших вооруженных сил. И, конечно же, подобные проявления милитаризации Украины обернутся очередной головной болью для самих украинцев.
3: Дмитрий Песков также сообщил, что контакты по вопросу украинского регулирования продолжаются. По его словам, нельзя исключать, что удастся выйти в режим мирного урегулирования на Украине, но пока конкретных предпосылок нет. Представитель Кремля добавил, что проинформируют, когда состоятся контакты президента России со спецпосланником президента США Виткофом и предпринимателем Кушнером. В Костромской области обезвредили агентов украинских спецслужб. В ФСБ сообщают, задержаны двое россиян. Они вышли на связь с противником через мессенджер Telegram и стали передавать сведения об участниках спецоперации. Кроме того, обвиняемые переводили деньги вооруженным формированием киевского режима. В этом сознался один из задержанных. Он раскаялся в содеянном.
5: Задержан за то, что собирал информацию в бойцах СВО и посредством телеграм-каналов передавал Украину, совершил 275-ю статью признак госизмены, в чем раскаиваюсь.
3: При обыске был также изъят пистолет системы Токарева с патронами и боеприпасами. Такие подробности привел оперативный сотрудник ФСБ.
6: Установлено, что фигуранты, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, осуществляли сбор сведений в отношении участников специальной военной операции, передавали указанную информацию представителям спецслужб Украины, осуществляли переводы денежных средств на нужды украинских вооруженных формирований. В ходе обысковых мероприятий обнаружены и изъяты из незаконного оборота самозарядный пистолет системы Токарева калибра 7,62, а также патроны к нему, обрез гладкоствольного огнестрельного оружия и 240 патронов калибра 7,62 к нарезному оружию.
3: Россия и Китай сейчас обсуждают проект газопровода «Сила Байкал», раньше «Сила Сибири-2», для поставок российского газа в КНР. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в Владивостоке на заседании российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству.
7: Главное, что Россия предлагает рынку вместе с ресурсами, это надежность. Даже в условиях внешнего давления российский топливно-энергетический комплекс в полном объеме выполняет обязательства, играя стабилизирующую роль на мировом рынке энергоресурсов. Наши компании строят трансграничный участок через реку Уссури. Начало подачи газа намечено на следующий год. Продолжаем диалог по другим перспективным направлениям поставок российского газа в Китай, включая проект, как теперь он уже называется, «Сила Байкала».
8: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российская фигуристка Камила Нелюбова занимает третье место после короткой программы на турнире серии «Челленджер» в Токио. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова на четвертом месте, Анна Фролова идет пятой. Российский фигурист Владислав Дикиджи идет вторым после короткой программы на турнире в Токио. Лидирует японец Рио Наката, которому Дикиджи уступает почти 6 баллов. Евгений Семененко занимает шестое место, Петр Гуменник на 13-й позиции. Нервничал сильно, потому что это первый мой взрослый международный этап, еще и первый старт в сезоне, признался после проката Дикиджи. Мужская произвольная программа пройдет на турнире в Токио завтра. Российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов занимают первое место после ритм-танца на этапе юниорской серии Гран-при в Бангкоке. На 2 балла они опережают итальянский дуэт Зои Бьянки и Даниэль Базили. Неделю назад Фефелова и Валов выиграли этап юниорской серии в китайском Сиане. Андрей Мостовой перешел из петербургского «Зенита» в московский «Локомотив» на правах аренды. Контракт рассчитан до конца сезона. Полузащитник будет выступать под номером 77. Мостовой учился в Академии «Локомотива» и играл за молодежку клуба. Матвей Сафонов и Алексей Батраков вошли в расширенный состав сборной России на ближайший сбор. Всего в списке 38 футболистов. Больше всего игроков ЦСКА 6 и 5 из «Зенита». 29 сентября в Казани сборная России сыграет с Ираном. Хоккейный «Спартак» расторг контракт с Евгением Свечниковым. В июне форвард был подписан на 2 года. «Болельщики тут яростные, поэтому буду получать от работы удовольствие. Тем более в таком большом клубе», — заявил Свечников чуть более недели назад. В итоге хоккеист не провел за команду ни одного официального матча. С вами был Юра Геворкян.
9: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Реклама на Радио России.
11: Погода.
3: Во Владивостоке 5 сентября ясно плюс 25, в Хабаровске ясно плюс 24, в Благовещенске облачно с прояснениями плюс 26, в Чите облачно с прояснениями плюс 17, в Улан-Удэ переменная облачность плюс 17, в Иркутске облачно с прояснениями плюс 16, в Симферополе малооблачно плюс 29, в Севастополе ясно плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем, температура ночью плюс 11, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода с дождем, температура ночью плюс 14, днем 16 градусов тепла, ветер юго-западный 6-10 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 735 миллиметров ртутного столба.

0: Собрание сочинений «Радио России». Рассказы разных лет.
1: Год 1845. Алексей Константинович Толстой. Артемий Семенович Бервенковский.
0: Рассказ читает Андрей Ташков.
1: Лет 20 тому назад, когда я спешил по большой дороге в Кириллов, передняя ось моей брички переломилась, и я принужден был остановиться. Оглядываясь во все стороны в надежде найти какое-нибудь пристанище, увидел я в верстах в двух от дороги какое-то странное здание, похожее на ветряную мельницу, но необыкновенно сложного механизма. Я пошел к нему и вскоре очутился перед красивым господским домом со многими флигелями и пространным садом. Старый дворецкий, стоявший у входа, сказал мне, что имение это принадлежит Артемию Семеновичу Бервенковскому. Просьба моя послать людей для починки брички тотчас же была исполнена. Но когда я спросил, нет ли в селе постоялого дома, где бы мне остановиться, дворецкий всплеснул руками. «Батюшки, да господский-то дом на что? Да Артемий Семенович меня изволит прогнать в подзатыльцы, если я вас теперь отсюда выпущу. Нет, сударь, извините, а уж вы у нас должны денька два погостить». «Как?» — спросил я, удивленный таким радушным приемом. «Да ты меня, верно, за кого-нибудь другого принимаешь?» «Как за другого?» — сказал старик. «Да за кого ж другого мне вас принимать, сударь? Ведь вы, верно, проезжий». «Именно проезжий?» «Так уж не прогневайтесь, а у нас такой обычай. Извольте недельку здесь пожить, а потом, пожалуй, ступайте себе с Богом». Я попросил, чтобы обо мне доложили хозяину. «Да что ж тут докладывать, — сказал дворецкий, — ступайте себе в гостиную. Только теперь Артемий Семенович изволит гулять нагишом, так не угодно ли пока отдохнуть на диване? Они долго ждать не заставят». «Артемий Семенович гуляет нагишом?» — спросил я. «Точно так!» — отвечал хладнокровно дворецкий. Я невольно засмеялся, но дворецкий продолжал, как будто ничего не замечая. «Теперь четверть шестого. До 6 часов Артемий Семенович будет гулять. От 6 до половины 7 они изволят кричать. А потом, — прибавил дворецкий с тяжелым вздохом, — они будут заниматься механикой». «Как?» — спросил я с возрастающим любопытством. «Артемий Семенович кричит всякий день от 6 до половины 7? Ровно 30 минут?» «Не всегда, сударь. Иногда они изволят кричать целый час, но только в сырую погоду». «Но разве, — спросил я, несколько запинаясь, — Артемий Семенович немного того?»
2: Что вы, батюшка, бойтесь Бога, что вы это говорите? Еще этого нам не доставало!» И на глазах старика навернулись слезы. «Чудак же твой барин», — подумал я.
1: Мы вошли в гостиную. Дворецкий меня оставил и побежал за чаем, а я подошел к окну. Оно отворялось в сад. Не прошло 5 минут, как мимо окна пробежал человек средних лет, вся одежда которого заключалась в парике и в башмаках. На груди на золотой цепочке болтались часы. Увидев меня, он мне дружески кивнул головою и сделал рукою успокоительный знак, будто говоря: «Не беспокойтесь, любезный друг, я скоро возвращусь». Он исчез между деревьями, но через некоторое время явился с противоположной стороны, прикрывая этот раз наготу свою большим подсолнечником, кивнул мне головою и скрылся. Явление это повторялось довольно часто. Наконец Артемий Семенович остановился, посмотрел на часы и стал кричать самым ужасным голосом. Я думал, что весь дом сбежится на его крик, и сам не мог утерпеть, чтобы не двинуться вперед, спеша к нему на помощь. Но Артемий Семенович сделал известный уже мне успокоительный знак рукою и продолжал кричать. Иногда он посматривал на часы и, наконец, замолчал, почти выбившись из сил. Кряхтя и запыхаясь, он вошел в комнату, бросился в мои объятия и крепко прижал меня к сердцу.
2: «Извините, — сказал он, — извините, почтеннейший, что заставил вас так долго дожидаться. Не угодно ли вам чаю? Или не прикажете ли чего другого? Ох, морился. Трепетинский, продолжал он, обращаясь к вошедшему с подносом дворецкому. Давай скорее чаю. Что же ты, братец, голодом моришь дорогого гостя?
3: Ух, устал. Не сердитесь, почтеннейший, дайте дух перевести.
2: Несу, батюшка, несу, отвечал Трепетинский, ставя на стол поднос с чайным прибором. Между тем Артемий Семенович осыпал меня учтивостями и расположился возле меня на диване. Он был высокого роста, хорошо сложен и глаза имел быстрые и умные. «Представьте себе, почтенный друг», — сказал он, скрестив одну ногу на другую и облокотясь на подушке дивана, «представьте себе, что я эдак каждый день осужден утомляться. Боже мой, что за жизнь? Что за жизнь, как подумаешь?»
1: «Но позвольте спросить», — заметил я, — «для чего вы?»
2: «Для чего? Для здоровья, почтеннейший, для здоровья! Человеку нужен моцион, вольный воздух, регулярная жизнь. Сильный крик расширяет легкие, это всякий знает. Но никто на это не обращает внимания. Когда вы у меня несколько поживете, мы будем вместе бегать в саду и кричать. Вы увидите, как это полезно».
1: «Покорно благодарю», — сказал я. «Но мне никак нельзя остаться у вас долее завтрашнего дня. Я так спешу».
2: «Пустое, почтеннейший, пустое! Мне еще нужно о многом с вами потолковать. Вот, например, что вы скажете об этом?»
1: Тут Артемий Семенович отворил большой шкаф и стал вынимать из него какие-то запыленные модели, похожие на то необыкновенное здание, которое я видел на холме возле дома. По мере того, как он вынимал эти модели, он ставил их на стол и вскоре совсем его загромоздил. «Что это такое?» – спросил я.
2: «А как бы вы думали?» – сказал Артемий Семенович. «Мельница». «Как бы не так!»
1: Тут вошел Трепетинский с какими-то наливками, увидел модели, вздохнул и печально покачал головою. Артемий Семенович продолжал с довольным видом.
2: «Это, сударь мой, коль вы слыхали, все разные перпетум мобили».
1: Я не мог утерпеть, чтобы не улыбнуться. «Мне кажется, — сказал я, — что перпетум мобили значит вечное движение, а модели ваши стоят неподвижно».
2: «Вот то-то и штука!» — отвечал Артемий Семенович, нисколько не смешавшись. «Они стоят неподвижно, потому что я еще не отыскал для них удобного движителя. Но дайте срок! У меня здесь...» — он ударил себя по лбу. «Сидит такая выдумка, о которой вскоре заговорят в Европе!» «А, кстати, вы сочинитель?»
1: «Нет, я живописец».
2: «Живописец!» — обрадовался Артемий Семенович. «Пойдемте со мною».
1: Он схватил меня за руку и потащил в другую половину дома. Она была убрана прекраснейшими картинами итальянской и фламандской школы. Артемий Семенович начал говорить о живописи, и я был удивлен его здравым суждением и глубокими познаниями. Он говорил с жаром истинного любителя, но заключение его разговора удивило меня еще больше.
2: «Все это, однако, дрянь в сравнении с механикой», — сказал он. «Я вам сейчас покажу изобретенную мною водоочистительную машину». Он схватил меня за руку и опять потащил за собой. «Посмотрите», — сказал он, поднимая крышу машины. «Посмотрите, какая в ней грязная вода. Я нарочно велел влить в нее воды погрязнее. Теперь смотрите, какая выйдет вода из крана. Кристалл, чистый кристалл».
1: Он повернул кран, но из него выбежала такая же грязная вода, какая была в машине.
2: «Это ничего», — сказал Артемий Семенович. «Если ее два раза процедить, она будет совершеннейший кристалл. Но не хотите ли посмотреть на мой вертел?»
1: Мы пошли в кухню. Какие-то колеса и шестерни сцеплялись вместе и занимали почти всю комнату. Три человека с большим трудом вертели огромный цилиндр и приводили в движение железный прут, на котором перед огнем жарился цыпленок.
2: «Каково?» — сказал хозяин дома, потирая руки.
1: «Кажется, — заметил я, — механизм немного сложен. Этим бедным поваренкам должно быть несколько тяжело».
2: «Помилуйте! Тем лучше, что тяжело! Моцион, почтеннейший! Моцион! О, у меня ничто не забыто. Одно истекает из другого. А посмотрите-ка сюда. Пока цыпленок жарит,

0: и сшитый кафтан и сел со мною за стол. Не знаю, вся ли его кухонная посуда была устроена вроде вертела, но ужин показался мне отличным. Артемий Семенович был очень веселого нрава. Он много в своей жизни читал, знал несколько иностранных языков, и разговор его, когда он касался механики, был как нельзя более занимательным. Мы расстались уже поздно. Отведенная мне комната была чиста и покойна. Белье на постели тонко и бело. Перина раздувалась очень приманчиво. Но, признаюсь, я лег на нее не без боязни. Мне казалось, что при первом прикосновении она превратится или в воздушный шар, или в какую-нибудь водоочистительную машину. Опасение мое, однако, было напрасно. И я уже предавался приятному сну, как меня разбудил вошедший на цыпочках Трепетинский.
1: «Извините, сударь, — сказал он, — я пришел просить вас о важном деле.
0: Меня?
1: Да, о таком важном, —
0: продолжал старик, упав на колени и целуя мою руку,
1: — о таком важном, что я отдал бы остаток жизни, лишь бы вы, батюшка, исполнили мою просьбу».
0: Я смотрел на него с удивлением.
1: «Вот, извольте видеть, сударь, — продолжал он, — прогневили мы, видно, Господа Бога. Покойный Семен Артемич, дай Бог ему царствие небесное, оставил нам именица порядочное, 700 душ, батюшка, да капиталу 1300 в ломбарде, кажется, всего довольно. Только уж разорит нас проклятая механика, вижу, что разорит, особливо эти распроклятые петумебели. Провалиться бы им сквозь землю, прости меня, Господи. Не знаю, кто их выдумал. Видано ли это дело, сударь, чтобы молодой, богатый барин день и ночь просиживал над этими колесиками? И какой от них прок? Уж добро бы Артемий Семенович сделал машинки для воды или вертелы. Ну, скажут, страсть. Вот и все. А то что за петумебели? К чему они? И ладно бы они делали одни маленькие, а то изволили видеть, на горе стоит словно мельница ветряная.
0: «Как?» — спросил я. «И это?»
1: «И это петумебель! И в селе есть петумебель, и в хуторе петумебель, и везде-везде петумебели! 100 тысяч на них убили! 100 тысяч, батюшка! Боже мой, прогневили мы Господа!»
0: Старик закрыл лицо руками и горько заплакал. «Что же ты хочешь, чтобы я сделал?»
1: «Батюшка! — вскричал Трепетинский. — Отец родной! Сделайте божескую милость! Уговорите Артемия Семеновича, чтобы они бросили свою механику! Не доведет она нас до добра! Ей-богу, не доведет! Пусть лучше играет он в карты! Прости меня, Господи! Пусть заведут псовую охоту! Или что другое, только не механику! Артемий Семенович, вас полюбили, я по всему вижу. И, может быть, они вас послушаются. А коли послушаются, так я вам буду вечный слуга. И Бог наградит вас на том свете».
0: Я обещался бедному старику исполнить его просьбу. Он вышел, осыпая меня благодарениями, но через несколько времени опять воротился.
1: «Уж если, — сказал он, всхлипывая, — вам не удастся уговорить Артемия Семеновича, чтобы они совсем бросили механику, так пусть, по крайней мере, обещают вам делать одни только сюрпризы. Мало ли, какие можно выдумать. На Медне они изволили сделать сапоги с флейточками. Как наденешь, так и заиграют. Это, по крайней мере, сюрприз».
0: И старик вышел, утирая глаза кулаками. На другой день за кофе я покусился было уговаривать Артемия Семеновича, но он меня перебил.
2: «Вы видите этот кофейник? — сказал он. — Я изобрел его в прошлом году и довольно над ним промучился, зато смотрите, какой кофе!»
0: К несчастью, кофе никак не хотел протекать, и Артемий Семенович принужден был велеть подать обыкновенный кофейник. Впрочем, это его нисколько не смутило.
2: «Надобно будет придумать только третье сито, — сказал он. — Я уж знаю, как это сделать, и тогда вы увидите, что будет за кофейник».
0: После кофе Артемий Семенович повел меня в село и заставил любоваться на крыши, построенные таким образом, что они при первом толчке распадались на части. Это говорил Артем.

0: Артемий Семенович, сделано на случай пожара. Правда, во время дождя сквозь крыши эти вода протекает прямо в хаты. Но Артемий Семенович говорил, что это ничего и что свежесть воды весьма полезна для здоровья. Таким образом, добрый мой хозяин толковал в свою пользу все неудобства, сопряженные с его выдумками. От крыш пошли мы смотреть мельницу. И тут-то изобретательный ум Артемия Семеновича показался во всем своем блеске. Жернова, вместо того, чтобы лежать горизонтально, стояли перпендикулярно. Водяное колесо снабжено было каким-то черпательным снарядом, потому что Артемий Семенович хотел, чтобы оно вместе и мололо, и проводило воду в какой-то отдаленный хутор, который, впрочем, в воде не нуждался. «Видите этот пруд?» — сказал Артемий Семенович. «Хотите? Я в 2 минуты его выпущу!» Он дернул за веревку. И действительно, не прошло 2 минут, как весь пруд выбежал через несколько шлюз, и явилось тинистое дно, на котором запрыгали караси и окуни, показывая свои белые брюшки. Этот опыт был изо всех самый удачный. Артемий Семенович от радости потирал руки. Он предложил мне также в 5 минут разобрать мельницу, но я попросил позволения еще раз взглянуть на его картины, и мы возвратились домой. После обеда Артемий Семенович бегал по саду в одном парике и башмаках и кричал полчаса. Потом мы вместе пили чай и весело провели вечер. Я намекнул на свой отъезд, но он не хотел о нем и слышать. На другой день я принужден был осматривать разные перпетум мобили, кроме одного, большого, стоявшего на горе. Его мне Артемий Семенович не показал. Вероятно, чтобы я сам не воспользовался его мыслью, прежде чем она будет приведена в исполнение. Следующий день во всем был подобен предшествовавшим. Но лишь только я заговаривал о своей бричке, Артемий Семенович показывал мне какую-нибудь машину и перебивал мою речь. Я решился уехать тихонько, но попытки мои отыскать свой экипаж были тщетны. Мне всегда отвечали, что он еще чинится. Однажды Артемий Семенович объявил мне, что бричка готова и что я могу ехать. «Но прежде чем отпустить вас, — прибавил он, — я хочу показать вам свой лабиринт. Пойдемте со мною». Мы пришли в сад к круглому месту, где множество дорожек сплетались, путались и пересекали одна другую. Пространство между дорожками засажено было кустами. Но так как лабиринт только что заводился, то кусты не успели разрастись, и можно было, стоя в середине, видеть конец лабиринта. «А ну-ка, попробуйте-ка сюда войти», — сказал мне Артемий Семенович. «Ну уж я велел закладывать», — отвечал я. «Ничего, ничего, почтеннейший, сделайте милость, посмотрите мой лабиринт». «Да я его и так вижу». «Ну уж сделайте милость, войдите». «Зачем?» — сказал я, предчувствуя какой-то подвох. «Ну, я вас прошу!» «Право, не хочется!» «Душенька, миленький, пожалуйста!» Я не хотел огорчить Артемия Семеновича и, собравшись с духом, вошел в его лабиринт. Артемий Семенович стоял у входа, и только что я добрался до середины, он захлопал в ладони. «А ну-ка, почтеннейший!» — сказал он. «Посмотрю я, как вы отсюда выберетесь!» «Полноте шутить, Артемий Семенович! Я, право, спешу! Сделайте милость, покажите мне дорогу!»
1: «Чтоб я показал вам дорогу? Нет, почтеннейший! Посидите-ка здесь до вечера, а завтра после кофе поедете! Я теперь поправил свой кофейник, вам надобно его посмотреть!»
0: «Не хочу я смотреть на ваш кофейник!» — сказал я, теряя терпение. «Вот уж недели, как вы держите меня здесь, бог знает зачем!» «Скажите мне, как отсюда выйти, или я сам найду дорогу?»
1: «А ну-тка, ну-тка, попробуйте!» — радовался хозяин.
0: Тут я без всякого уважения к замысловатому лабиринту начал шагать через кусты поперек дорожек и вскоре очутился на чистом месте подле Артемия Семеновича. При виде решительного моего поступка Артемий Семенович очень смешался, и сильная досада изобразилась на добродушном лице его. «Ну ж, почтеннейший, — сказал он, — этого я никак от вас не ожидал, никак-таки не ожидал. Могу сказать, что вы первый, и таким образом выходите из моего лабиринта. Скажите, после этого к чему же лабиринт? Кажется, я довольно долго ломал над ним голову. Дорожки спутаны, как Гордиев узел. Вы бы до завтра их не распутали». «Александр Великий разрубил Гордиев узел», — – отвечал я, направляясь к дому.
1: «Признаюсь, я никак этого не ожидал. И от кого же? От вас, которого я полюбил как брата».
0: Во всю дорогу Артемий Семенович был очень печален. Глядя на него, мне стало его жалко. Однако выражение его лица делалось все веселее по мере того, как мы приближались к дому. Глаза его устремлены были на мою бричку, уже заложенную и стоявшую у крыльца. Меня поразили в ней какие-то странные прибавления, вроде ящиков, приделанных к колесам. Рассмотрев их внимательно и не понимая, что они значат, я обратился с вопросом к кучеру. Артемий Семенович взялся за него отвечать.
2: «Это вам сюрприз, почтеннейший», — сказал он с довольным видом. «Доселе вы ездили в вашей бричке без всякой пользы. Теперь у вас с одной стороны кофейная мельница, а с другой — орган. И оба приводятся в движение круговращением оси. Примите эти две машины в знак моего уважения и в доказательство, что я забываю вашу обиду». Отговариваться было не время. Я радовался, что получил свободу. Поблагодарил Артемия Семеновича и после многих объятий и гигиенических советов сел в свою бричку. Кофе в мельнице уже был насыпан, лошади тронулись с места, и орган заиграл. «Гром победы раздавайся! Веселись, храбрый Рос!» При проезде через село мужики почтительно снимали передо мной шапки. Я с триумфом выехал из поместья Артемия Семеновича. Не нужно прибавлять, что в тот же день кофейная мельница сломалась, а орган перестал играть. Ось, к которой они были приделаны, покривилась. И я принужден был остановиться в одной деревне для ее починки.

Вы слушали рассказ Алексея Константиновича Толстого «Артемий Семенович Бервенковский» в исполнении Андрея Ташкова. Над передачей работали Наталья Шолохова, Вера Александрова и Олег Сулимов. Собрание сочинений «Радио России. Рассказы разных лет».

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Еще недавно, и я помню эти времена, поход к психиатру был сродни самоубийству. Казалось, что ты получаешь клеймо психа на всю жизнь. Да и люди вокруг в самом деле начинали поглядывать на тебя, ну, с подозрением и с опаской. Так что к психиатру не ногой. Сами как-нибудь справимся. Однако ситуация в последние годы начала довольно быстро меняться. Психиатрия стала востребованной. А вот как она сделала рывок от маргинальной области медицины к самой актуальной. Как сегодня общество относится к психиатрии? Обо всем этом поговорим сегодня и в ближайших программах с Татьяной Николаевной Максимовой, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета в Москве, известным психиатром с 40-летним стажем. Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Ну, для начала задам вопрос, который, разумеется, вам, наверное, задавали тысячу раз. Итак, психолог, психотерапевт, психиатр. А в чем, собственно, разница?
2: Да, такой вопрос действительно задают очень часто. Задают и коллеги, и друзья, и знакомые. Все решают для себя вопрос, когда кому нужно идти. Ну, надо начать с того, что психология – это гуманитарная наука, изучающая законы психической жизни и поведения человека. Психиатрия – это уже медицинская специальность, изучающая душевные заболевания и способы их лечения. А психотерапия – это метод лечения, основанный на использовании силы слова и, что очень важно, эмоционального воздействия на человека. Потому что очень многие думают, что психотерапия – это пришел к врачу, поговорил и ушел. И непонятно, в чем же здесь работа. Но врач-психотерапевт работает своим психическим аппаратом. Он должен быть своего рода тренажером для пациента, который может проецировать на него свои негативные эмоции, конфликты. Конечно, если возникают какие-то конфликты в семье, то можно пойти к психологу. Если нужна медикаментозная помощь, то здесь человеку вначале проще пойти к психотерапевту. Но и опытный психолог, и опытный психотерапевт могут распознать необходимость назначения лекарственных...
1: Признаки серьезной психической болезни.
2: Признак,
1: да?
2: Серьезной психической болезни и даже, может быть, не очень серьезной психической болезни, но намного эффективнее, когда психотерапевтическая работа сопровождается еще медикаментозной поддержкой.
1: Какова, собственно, главная цель психиатрии и в чем ее задача?
2: Ну, главная цель, конечно, психиатрии – это помощь конкретному человеку. Первая задача – это восстановить его здоровье. Вторая задача – улучшить качество жизни. Третья – это помощь в адаптации в социальной среде. И, конечно, следующая задача – это уже профилактика рецидивов. Понятно, что психиатрия проделала очень большой путь, и сейчас возможность использовать фармакологические препараты дают нам возможность эффективно бороться со многими симптомами, которые могут мешать человеку в жизни.
1: А вы знаете, что интересно, Татьяна Николаевна, вот вы перечислили, какие задачи решает психиатрия, какую цель преследует, и вы не сказали среди этого, что задача психиатрии – оградить общество от этого человека, который временами может быть агрессивен, может быть опасен. Нет такой задачи? Или это была задача на ранних этапах, когда психиатрия только зарождалась?
2: Когда появилась фармакотерапия, то ситуации, которые могут угрожать жизни человека и обществу, конечно, стало меньше. Однако до сих пор существует так называемая неотложная психиатрическая помощь, и есть те состояния, при которых необходимо к этому обращаться, но это уже раздел скорой помощи, когда оставление без помощи человека может повлечь опасные для него последствия.
1: А когда психиатрия появилась как наука?
2: Психиатрия проделала очень большой путь. Вообще психиатрия в переводе означает лечение души. Но история психиатрии – это путь от мистических объяснений душевных расстройств до сложной научной дисциплины. Были времена, когда психическое расстройство люди воспринимали как присутствие потусторонних сил, вселение бесов в человеческое тело. И в период Средневековья, даже когда в Европе начали появляться первые психиатрические клиники, они больше напоминали тюрьмы, изоляторы строгого режима, пациенты были прикованы цепями, использовались наручники, смирительные рубашки. Там вот как раз больше не лечили, а изолировали, чтобы...
1: Защищали общество.
2: Да, чтобы оградить общество от того вреда, который могут причинить пациенты.
1: И что, считали, что если ты прикуешь человека, ты изгонишь из него беса?
2: Были разные методы, поскольку это было непонятно, что с человеком происходит, то использовались очень жестокие методы. Иногда считалось, что надо избивать пациентов для того, чтобы изгнать беса или издеваться над ними. И даже иногда убивать пациентов для того, чтобы оградить общество от того вреда, который он может принести. И поэтому психиатрические больницы раньше назывались домом скорби. Но всегда находились врачи-гуманисты. И, например, таким врачом был Сергей Сергеевич Корсаков, вот в клинике которого я работаю, на базе которой располагается как раз кафедра психиатрии и наркологии. Он убрал с окон решетки, он убрал все меры стеснения.
1: Это в какие годы было?
2: 19? Все происходило примерно в 19 веке. И, конечно, здесь уже речь начинала идти о том, чтобы не только изолировать человека от общества, а о том, чтобы пытаться каким-то образом человека лечить. Конечно, революция в психиатрии произошла в момент появления нейролептических препаратов.
1: Вот давайте сейчас мы остановимся здесь, Татьяна Николаевна, и зафиксируем. Вот, мне кажется, я поняла, откуда у людей вот это вот неприязненное, настороженное, такое опасливое отношение к психиатрии. Это история, это корни. Вот с тех самых домов скорби, когда люди не понимали, как лечить, что лечить, когда вот эта изоляция, когда вот эти страшные истории, вот этот фильм «Пролетая над гнездом кукушки» добавлял, видимо, жару, да? А сейчас-то мы можем говорить о том, что изменилось отношение, и попытаться понять нам надо, а почему оно изменилось, почему мы вдруг как-то потеплели к психиатрии, как-то мы уже не так боимся.
2: Психиатрия стала наукой, которая как учение о распознавании и лечении психических болезней, а не просто изолирование таких пациентов. И в 30-е годы, поскольку не было лекарственной терапии, появлялись такие методы лечения, как холодное обертывание, электросудорожная терапия, вот о которой вы как раз говорили из фильма «Пролетая над гнездом кукушки», и она вызывала страх у пациентов, и многие считали, что это метод наказания, которым пользуются психиатры, удерживая больных в стенах клиники. Но на самом деле электросудорожная терапия – это очень эффективный метод лечения, и, конечно, он сейчас очень преобразился, и сейчас это делается под наркозом, и человек практически даже ничего не замечает, а он просто воспринимает спит, да? Это как сон. И многие так и приходят и говорят: я пришел к вам на электросон. Пожалуйста, приведите мне электросудорожную терапию, потому что она помогает преодолеть резистентность к препаратам, она помогает увеличить ремиссии между приступами болезни. И бывает очень эффективно, особенно если человек выбирает принимать ему лекарства или провести курс электросудорожной терапии, и дальше, возможно, даже годы жить практически без симптомов болезни.
1: У нас в гостях была Татьяна Николаевна Максимова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета в Москве, известный психиатр с 40-летним стажем. Большое спасибо.
0: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».

0: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
2: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
3: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
2: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
3: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
2: Звучит как идеальная система очищения.
3: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
2: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
3: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
2: Знакомая картина. А это может быть не соль?
3: Это может быть сигнал от почек.
2: Никогда об этом не задумывалась.
3: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
2: Звучит как-то очень пугающе.
3: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
2: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
3: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
2: Это вы о чем?
3: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
2: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
3: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
2: 70%? И мы даже не знаем об этом?
3: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
2: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
3: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
2: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
3: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
2: Да, я слышала, это очень больно.
3: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
2: Какая-то очень пугающая картина.
3: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение Филантус нерури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
2: А почему оно так популярно в Индии?
3: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
2: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
3: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
2: И где же создали редунит?
3: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
2: Алтай? Почему именно там?
3: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
2: То есть сочетание природного сырья и науки.
3: Именно.
4: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Все звонки по России бесплатные.
2: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
3: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
2: А что дает такое сочетание?
3: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
4: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Все звонки по России бесплатные.
2: А вы говорили еще про ферменты.
3: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
2: Надо же, как интересно.
4: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Все звонки по России бесплатные.
3: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
4: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Я повторю: 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
2: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты Редунита.
3: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
2: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
3: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
2: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
4: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Я повторю: 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Театр на Радио России представляет.
5: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
1: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
6: Это мы прифронтовой город?
7: Как это?
8: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
1: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
9: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
10: Не знаю, Тиль, я попробую.
1: Слушайте радиопостановку «Вальхен» по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
12: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
13: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Контакты по вопросу украинского регулирования продолжаются. Стремительная убыль населения на Украине становится непреодолимым препятствием для Запада, пытающегося затянуть конфликт. И осень в Москве уже заявляет о себе. Далее подробнее. Вооруженные силы России в течение недели в зоне СВО взяли под контроль 15 населенных пунктов, в их числе Никоноровка и Грузская в ДНР, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Там отметили, что российские военные в ходе штурма села Никоноровка уничтожили логистику украинских войск. По данным ведомства, за неделю были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые в СВО, цеха производства, места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. Кроме того, целями ударов стали склады боеприпасов, горючего, материальных средств, пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников, говорится в недельной сводке от российского оборонного ведомства. Контакты по вопросу украинского регулирования продолжаются, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, нельзя исключать, что удастся выйти в режим мирного урегулирования на Украине, но пока конкретных предпосылок нет.
2: По-прежнему существует, скажем так, добрая воля американцев, которые готовы продолжать посреднические усилия. По-прежнему существует наша готовность к переходу в мирный режим урегулирования и в мирный режим достижения наших целей. По-прежнему остается незыблемой та позиция Российской Федерации, которая была озвучена 2 года назад Путиным в МИДе. Это прекрасно знают в Киеве. Вот. И это все, конечно, дает основание говорить, что да, такая вероятность, ее нельзя исключать, что удастся таки выйти в режим мирного урегулирования. Но каких-то конкретных пока предпосылок, к сожалению, нет. Работа продолжается, и контакты продолжаются.
1: Песков также сообщил, что Кремль проинформирует, когда состоятся контакты президента Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Виткофом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Так он прокомментировал информацию, что Виткоф и Кушнер могут посетить Москву в пятницу или субботу. Стремительная убыль населения на Украине становится непреодолимым препятствием для Запада, пытающегося затянуть конфликт. Об этом заявил директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин на 22-м заседании совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. Как подчеркнул Нарышкин, на Западе хотели бы, чтобы украинцы продолжали как можно дольше убивать русских в расчете на стратегическое истощение российской страны и ее последующее разграбление, что подразумевает европейский план А в отношении России, но на пути его реализации встает непреодолимое препятствие в виде стремительно растущей убыли населения на Украине. По словам главы СВР, сегодня Украина занимает трагическое первое место в Европе по таким показателям, как самая высокая смертность населения и самая низкая рождаемость. По официальным данным Министерства юстиции Украины, в 2026 году число новорожденных будет в 4 раза меньше, чем число ушедших из жизни граждан Украины, отметил он. Приветственную телеграмму участникам заседания совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ отправил Владимир Путин. В ней отмечается, что разведслужбы и органы безопасности стран СНГ должны в условиях непростой международной обстановки развивать и совершенствовать сотрудничество. Президент подчеркнул, что взаимодействие в сфере разведки является значимым фактором укрепления суверенитета и безопасности каждого из государств-участников СНГ. Уровень запасов газа в подземных хранилищах России достиг 90%, сообщил председатель правления «Газпром» Алексей Миллер в ходе селекторного совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Тем временем уровень запасов в хранилищах Европы составляет лишь 65%, сообщает Ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры. Это на 17% ниже, чем средний показатель на эту дату за последние 5 лет. Миллер отметил, что наши зарубежные партнеры, которые работают с российским газом в преддверии зимы, тоже чувствуют себя уверенно. Штормовое предупреждение объявили в Волгоградской области. До конца суток 4 сентября в отдельных районах ожидаются ливни, гроза, град и сильный ветер, сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Осень в Москве уже заявляет о себе. Утром на некоторые районы Москвы и Подмосковья опустился туман. Местами видимость снижалась до 200 метров. Сегодня днем будет облачно с прояснениями до плюс 22. Уже завтра к столичному региону подойдет холодный атмосферный фронт, сообщила ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
3: Выходные у нас будут дождливыми, особенно суббота. Хотя ночь теплая, а день будет прохладным. Днем уже температура порядка 16 градусов всего лишь. При этом будет усиливаться и ветер.
1: За сутки может выпасть до 15 миллиметров осадков. Это четверть месячной нормы. В воскресенье интенсивность дождей немного снизится, но все равно будет сыро и прохладно. Такая же погода сохранится и в начале следующей недели. Фестиваль «Ушу» впервые пройдет в Москве. Масштабное мероприятие состоится 12 сентября в парке «Музеон» на Крымской набережной. В программе соревнования по «Ушу» – массовая зарядка, парад спортсменов, показательные выступления, лекции, мастер-классы и концерт. Гостям фестиваля предложат принять участие в установлении рекорда России «Самая массовая тренировка по ушу». Кроме того, будут увлекательные уличные спектакли, основанные на древних китайских сказаниях, традиционные танцы львов и танцующих вееров. Организаторы мероприятия – столичный департамент спорта, Московская городская федерация ушу и проект «Мой спортивный район». Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российская фигуристка Камила Нелюбова занимает третье место после короткой программы на турнире серии «Челленджер» в Токио. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова на четвертом месте, Анна Фролова идет пятой. Российский фигурист Владислав Дикиджи идет вторым после короткой программы на турнире в Токио. Лидирует японец Рио Наката, которому Дикиджи уступает почти 6 баллов. Евгений Семененко занимает шестое место, Петр Гуменник на 13-й позиции. Российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов занимают первое место после ритм-танца на этапе юниорской серии Гран-при в Бангкоке. На 2 балла они опережают итальянский дуэт Зои Бьянки и Даниэль Базиле. Неделю назад Фефелова и Валов выиграли этап юниорской серии в китайском Сиане. Андрей Мостовой перешел из петербургского «Зенита» в московский «Локомотив» на правах аренды. Контракт рассчитан до конца сезона. Полузащитник будет выступать под номером 77. Мостовой учился в Академии «Локомотива» и играл за молодежку клуба. Матвей Сафонов и Алексей Батраков вошли в расширенный состав сборной России на ближайший сбор. Всего в списке 38 футболистов. Больше всего игроков ЦСКА, 6 и 5 из «Зенита». 29 сентября в Казани сборная России сыграет с Ираном. Защитник «Зенита» Игорь Дивеев дисквалифицирован на 2 матча, один из которых условно за удаление в игре с «Факелом». Футболисту назначен испытательный срок до конца сезона. Дивеев пропустит следующий матч «Зенита», который команда проведет дома 5 сентября против ЦСКА. Хоккейный «Спартак» расторг контракт с Евгением Свечниковым. В июне форвард был подписан на 2 года. «Болельщики тут яростные, поэтому буду получать от работы удовольствие. Тем более в таком большом клубе», — заявил Свечников чуть более недели назад. В итоге хоккеист не провел за команду ни одного официального матча. С вами был Юра Геворкян.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра временами дождь, плюс 18. В Твери временами дождь, плюс 16. В Ярославле временами дождь, 14 градусов тепла. В Тамбове дождь, плюс 21. В Липецке дождь, плюс 20. В Воронеже дождь, плюс 22. В Смоленске временами дождь, плюс 17. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью плюс 11, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 14, днем 16 градусов тепла. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 735 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Люди. Presents Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Матюхиным. Presents Historicum.
1: В эфире Радио России программа «Настоящее историческое». Здесь мы говорим о настоящем, разбираемся в прошлом и заглядываем в будущее. Меня зовут Андрей Матюхин. Здравствуйте. В этом году отмечается 90-летие со дня рождения выдающегося академика Российской академии образования, главного русиста планеты, как о ней говорили в академических кругах, Людмилы Алексеевны Вербицкой. О ее вкладе и популяризации русского языка и литературы, да и не только об этом, поговорим с гостем нашей студии. С удовольствием представляю декан факультета психологии МГУ имени Ломоносова, доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко. Юрий Петрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Юрий Петрович, ну, давайте мы начнем с таких общих ваших впечатлений о Людмиле Алексеевне при первой встрече. Как бы вы охарактеризовали ее личность?
2: Первая самая встреча была, когда я еще был студентом-аспирантом, и тогда, вы помните, у нас традиционно есть московская школа, в данном случае психологическая, ленинградская. И вот Московский университет, и тогда ленинградский, затем петербургский, проводят традиционно психологические школы студенческие. И вот когда мне довелось стать руководителем студенческого союза Московского университета, то у меня возникла идея сделать какой-то совместный проект, объединить на уровне студенчества, если на уровне преподавателей есть академические споры, иногда достаточно существенные, то почему бы нам здесь не объединиться и вот в этом синергетическом эффекте достичь новых высот. Вот я поехал с группой студентов тогда в Петербургский университет, это был первый год, когда Людмила Алексеевна стала ректором. Вот, и тогдашний декан нас как раз с ней познакомил, я был как такой студенческий посол от Московского университета, и вот первое, что поразило, это, с одной стороны, такое величественное состояние всей атмосферы вокруг Людмилы Алексеевны, но это вот Московский университет у нас великий, большой, мы находимся на Ленинских горах, Виктор Антонович Садовнич наш рулевой, мы движемся вперед. Я тогда приехал в Питер и увидел вот эту императрицу в университете. Это, во-первых, была первая женщина-ректор, то, что для наших двух университетов тоже большая редкость. И, конечно, вот та атмосфера, которая вокруг нее, потом то внимание, с которым она относилась, ну что там, приехал студент из МГУ, там про психологов какие-то проекты, она, тем не менее, задавала вполне конкретные, недежурные вопросы. Все это сопровождалось прекрасной, грамотной русской речью, и вот эта открытость при всем величии, искренность и те эмоции, которые она легко передавала, вот это вот запомнилось очень надолго.
1: А такой психологический портрет для себя вы потом не рисовали?
2: Ну, постепенно я его дорисовывал, то есть это были первые наброски. Затем второй момент был, когда я уже был проректором Московского университета, ну и шли годы, после кандидатской надо защищать докторскую, а будучи проректором, ты не можешь у себя в вузе диссертацию защищать. У нас по моей специальности, по медицинской психологии, было два совета в стране, один в Московском университете, один в уважаемой психиатрической клинике, а третий в СПбГУ. Ну, я как-то подумал, может быть, для академии карьеры все-таки в университете защититься, и тогда пришлось обратиться туда и защищаться вот в конкурирующей психологической школе. Конечно, нужно было особенно подготовиться, учесть весь тот опыт и наработки, которые существовали, и особенности, и нюансы там. Но это тоже был такой непростой подход, когда к Людмиле Алексеевне обратился, не будет ли она против, если я буду защищаться у них в университете. Она тут же сказала, нет, это прекрасная идея. И вот так получилось, с ее благословением мне удалось редкому, если не единственному представителю факультета психологии МГУ защитить свою диссертацию в Санкт-Петербургском университете.
1: А вот это вторая встреча, какое произвела впечатление?
2: Вторая встреча, да, это дорисовал очень сильно портрет. Во-первых, насколько человек быстро схватывает ситуацию, насколько быстро вникает в проблему. Это всегда защитные дела сопровождаются кучей еще бюрократических нюансов и особенностей. И здесь я не то, что ей благодарен, что она какую-то бюрократию уменьшила, а вот именно такое участливое отношение, когда это было для нее тоже важным, при том, что у нее и так миллиард дел, как у ректора, были.
1: Я не просто так сказал в начале нашего разговора, что в академических кругах Людмилу Алексеевну называли главным русистом планеты. Она огромный вклад сделала и в развитие, в международное такое развитие русского языка и литературы. Но, на ваш взгляд, Юрий Петрович, вот ключевые научные идеи, ну или вообще исследования, или какие идеи как таковые Вербицкая несла в массы и оказывала наибольшее, может быть, влияние на развитие научной среды, да и вообще популяризацию русского языка и литературы?
2: У Людмилы Алексеевны вот та мощь и фундаментальность ее исследований, они выходили далеко за рамки лингвистики и далеко за рамки филологии. То есть это один из ведущих фонетистов и фонологов русского языка. То есть это богатая традициями петербургская лингвистическая школа. Людмила Алексеевна очень мне много впоследствии рассказывала о своих учителях и о своих учениках. Она долгие годы не только возглавляла профильную кафедру, но и была деканом филологического факультета Санкт-Петербургского университета. Поэтому вот эти вот особенности, как у нас говорили, московского и ленинградского, затем петербургского говоров по поводу вот этих анекдотов, поребриков, булочных и так далее, то это намного тоньше и намного чувствительнее вот эта разница была. Поэтому вклад ее как лингвиста, как фонетиста, особенно в развитие именно науки, которая занималась устной речью в первую очередь, он огромен, и в этом смысле она действительно у нас является тем живым памятником для всего нашего великорусского языка на всей планете. Ну и, конечно, чуть-чуть с улыбкой вспоминаешь, мы с ней часто сидели в президиуме Российской академии образования, вот идеальный слух. То есть если кто-то шепчется, она тут же, Юрий Петрович, скажите вот там через стул Сидорову, чтобы шептал намного тише. Я его слишком хорошо слышу. То есть вот эта вот любовь к порядку и одновременно прекрасный, не просто музыкальный, а фонетический слух и передача всех своих мыслей прекрасным русским языком с шикарными ударениями высокостилистического уровня. То есть это ты всегда наслаждался устным общением с Людмилой Алексеевной.
1: Знаете, с одной стороны, наслаждался, Юрий Петрович, а с другой, порой я себя рядом с такими людьми, ну, к сожалению, не свела судьба и встречи не было с Людмилой Алексеевной, но когда вот ты знаешь, что человек высокообразованный до такого уровня, что это просто, ну, какой-то космический уровень, а он таким и был у Людмилы Алексеевны, ты порой чувствуешь себя несколько скованно, да, думаешь так, а насколько правильно я здесь ударение ставлю, а правильно ли я здесь акценты расставляю, интонации, хотя ты понимаешь, что твоя русская речь, в принципе, ну, неплоха, но рядом с такими людьми некоторая скованность. Вы такого никогда не ощущали?
2: Ощущал. Это первое время, когда пришлось с ней уже тесно работать. Вот уже была третья встреча. Мы о Российской академии образования поговорим, когда меня пригласила. То, конечно, не просто на отдельных конференциях, на отдельных совещаниях, а когда ты повседневно с ней работаешь. При этом одновременно я оставался и деканом факультета психологии Московского университета. Одновременно у меня руководитель наш Виктор Антонович Садовнич, ректор МГУ, и Людмила Алексеевна Вербицкая, как президент Российской академии образования. То ты между вот этими двумя столпами находишься, это вот, во-первых, дорогого стоит, во-вторых, опыт, и третье, то, о чем мы говорили, иногда даже тоже думал, на какой бы синоним слово заменить, чтобы в ударении не ошибиться, если вдруг возникали какие-то сомнения.
1: Да, но это действительно дорогого стоит, потому что, мне кажется, просто общение с таким человеком, оно учило, да, дополнительно обогащало, ну, просто человеческую мудрость какую-то, да, дополнительно придавало.
2: Конечно, и ты учился не только фонетике, не только произношению, но это ее отношение к делу, это ее отношение к людям. Вообще она была удивительным человеком, я бы даже в превосходной степени сказал, потому что удивительными она большинство людей вокруг себя называла. Она говорила, этот удивительный, этот, когда хотела подчеркнуть и как-то поддержать. Поэтому к ней, наверное, уже удивительнейший человек, вот это более подходящее было бы, собственно.
1: О Российской академии образования, раз вы вспомнили, давайте поговорим и о ваших рабочих отношениях с Людмилой Алексеевной. Что больше всего запомнилось, на что бы вы акцентировали внимание, и какие, может быть, моменты из вашего общения вы вот сейчас хотели бы передать слушателям?
2: По поводу Российской академии образования, там тоже была такая история. Вы помните, что 2013 год – это год как раз реформирования Российской академии наук и других государственных академий, в том числе Российской академии образования. Тогда проходили большие реформы, их неоднозначно воспринимало академическое сообщество, были дискуссии, споры, и вот тогда летом Людмила Алексеевна приезжает в университет на съезд, помню, ассоциации «Русский мир», куда она тоже входила по поручению президента, это было создано, вот, и говорит: «Юрий Петрович, я вот с вами поповидалась, и, ну, я как-то, конечно, Людмила Алексеевна, приезжаю», и тут она мне говорит, что, знаете, была у президента, Владимир Владимирович дал поручение, Людмила Алексеевна, либо вы проведете изменения, которые касаются Российской академии образования, либо нам, наверное, придется проводить эти реформы другими силами. Вот, Людмила Алексеевна, я

0: нам очень легко простраивала вот эти все бизнес-процессы, как сейчас бы сказали, и графики своей жизни, деятельности. При этом она еще не переставала преподавать в Санкт-Петербургском университете, специально выделяла для этого субботу и устраивала свои преподавательские субботники в Питере. Поэтому эта история, кроме административных занятостей, сопровождалась еще этим. При этом она оставалась и президентом Санкт-Петербургского университета. Это тоже достаточно большие обязанности различного рода совещаний и так далее. Но в целом вот как раз умение из всей массы выделить, четко поставить необходимые задачи, определить цели, и при имеющихся ресурсах, мы понимаем, они всегда ограничены, максимально достигать этого результата. Это вот удивительное качество, которому я у нее во многом учился.
1: Юрий Петрович, ну, знаете, тут уже у меня такой и личный интерес, и профессиональный, но на самом деле то, что вы перечислили, не то, что одному человеку, порой даже нескольким людям сложновато такое вот, что называется, тянуть. Как вы считаете, ну, тут и с психологической, и с человеческой точки зрения, и с точки зрения вашего опыта профессорско-преподавательского, какие личные качества Людмиле Алексеевне помогали справляться вот с таким темпом, ритмом и все держать на контроле? Как это вообще все возможно? Как это достижимо?
0: Ну, наверное, в первую очередь, это собранность и ответственность. Вот эти два качества, которые, как мне кажется, ей очень сильно помогали. При этом мы же понимаем, что человек – это не функция, да, и при всех тех обязанностях, которые были, у нее еще были прекрасные семейные отношения, это ее сестра, ее дети, даже ее внук, это тоже отдельный мир, с которым тоже пришлось соприкоснуться, отчасти по работе, потому что приходилось иногда и в Питер приезжать, что-то нужно было срочно сделать, виделись со всеми, это удивительная семья. И при этом мы с вами не вспомнили относительно того, насколько непростая и тяжелая была судьба у Людмилы Алексеевны, она же достаточно сильно пострадала еще в послевоенные годы от тех репрессий, которые на ее семью были наложены, и пронести вот это все через себя. Она говорила, что очень много бабушка ей помогла при формировании вот ее личности, и во многом как раз она сформировалась благодаря ей. Все время любила повторять такую фразу, бабушка мне говорила: «Никогда не ври, тогда будет все хорошо». Вот, наверное, это тоже то еще ее качество, о котором мы не говорили. Это вот удивительная честность, причем она всегда была деликатная, она всегда была интеллигентная, и в этом смысле действительно примером для подражания при выстраивании и человеческих отношений, и рабочих.
1: Ну да, тут еще и общественная деятельность, то есть все вместе. Вот как это все сочетается, да? Как
0: это удивительно, все... это такой вот айсберг, такая глыба, ну просто вот человек-оркестр.
1: Мы, кстати, вот про общественную деятельность я не просто так вспомнил, но и такой достаточно известный проект, давайте говорить, как петербуржцы, в 2011 году он появился, популяризацией грамотной речи, ну, естественно, занималась Людмила Алексеевна. Как вы думаете, что это было для нее, что это значило для нее, да, потому что мы в большей степени до этого говорили о такой административной деятельности, но в целом же это, конечно, и филолог, и преподаватель, и человек, который популяризировал русский язык и русскую литературу в массы. Конечно, о международной деятельности еще, может, там чуть позже поговорим, но здесь мы понимаем, что не все люди вокруг нас-то настолько хорошо владеют, знают и любят даже русский язык, да, поэтому это важнейший проект в ее жизни был, мне кажется.
0: Ну, наверное, это все-таки негромкое слово, дело всей ее жизни, русский язык. И, конечно, она была примером для тех, кто является не ученым в стол, написали, издали монографию, выпустили словарь, там что-то в полку пошло, что-то еще куда-то и так далее. Поэтому в этом смысле это было продолжение ее работы. То есть это для кого-то, мы привыкли вот эту историю B2B, да, там у нас специалисты друг перед другом на своем птичьем языке всегда подоказывают, у кого более глубокие исследования, у кого более фундаментальный взгляд, кто нашел более правильные закономерности. Этим она тоже увлекалась и прекрасно владела, но она прекрасно могла находить язык и со школьниками, и с учителями. Когда она больше времени проводила в Российской академии образования, мы даже устраивали специально встречи со школьниками московскими, с родителями, с учителями. И вот тот проект, который она в Петербурге по поводу правильного произношения тоже организовала. Мы похожий проект, если вы посмотрите историю,

0: тоже был. Исаакович Калина тогда был директором департамента образования города Москвы. Похожий проект организовали в Москве. Даже в метро были специальные слоганы, правильные пословицы, поговорки, какие-то выдержки из правил, устные речи и так далее. Поэтому это не только на Питере отразилось, но она могла это позволить себе организовать и в Москве.
1: А ей важна была вот эта общественная поддержка, понимание, что это делается не просто потому, что у нее внутреннее такое ощущение сделать это, а что еще это обществу нужно?
0: Ну, конечно, она вот при всей своей мощи ученого, организатора, общественного деятеля, государственного деятеля, в какой-то части и политикам, она всегда оставалась очень открытым человеком. Ей была очень важна вот эта, собственно, живая речь именно с большинством людей. Вот, и как-то у нас было одно из общих собраний Российской академии образования, и вот она в своем докладе, ну вот, а как же нам сделать педагога таким эффективным и так далее. Ну и тогда она произнесла самый простой рецепт: учитель просто должен любить детей. И вот эта вот любовь к тем, кому ты учишь, ради кого ты делаешь, собственно, эту науку, наверное, она и позволяла ей быть такой открытой, такой искренней, такой доступной и в то же время такой строгой, такой фундаментальной.
1: Наверное, строгой к себе в том числе.
0: В
1: или
0: первую
1: прежде,
0: очередь.
1: Или прежде
0: в первую
1: всего,
0: очередь,
1: да.
0: Да.
1: Но вот мы говорим о том, что эти проекты были внутри страны, там, в Петербурге и вообще в России, но и активная была международная деятельность. И вот я не, вот честно, я не перестаю удивляться, как хватало еще и на эту деятельность, да, за пределами нашей страны, вот этой вот активности, потому что Людмила Алексеевна говорила, что самый красивый язык — это русский язык, да, и вот она...
0: И самая лучшая страна — это Россия.
1: И самая лучшая страна — это Россия, да, вот видите, такой не напускной патриотизм. А все-таки какую роль, как вам представляется, Людмила Алексеевна сыграла в популяризации на международном уровне русского языка, литературы, или, может, продолжает это делать уже даже спустя время?
0: Ну, в этом смысле как раз Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы, которую она долгие годы возглавляла и сыграла вот эту цементирующую роль для русистов всей планеты. И здесь она была как раз тем неоспоримым лидером, который объединял вокруг себя и преподавателей, и учителей, и просто любящих русский язык на всей планете. Поэтому ее командировки, которые случались, кроме вот этой жизни между Москвой и Питером, еще же была масса командировок по всей России и за рубежом. Я помню, Дэн Дэвидсон, это американский русист, тоже один из ведущих специалистов по русскому языку в Соединенных Штатах, он тоже несколько раз ее приглашал, одну из командировок даже мы собирались поехать вместе, но из-за нездоровья вот просто она уже была все готова, но здесь врачи, и мы ей очень рекомендовали, что, конечно, нужно себя поберечь, а здесь вот я к чему это привожу, к тому, что даже какое-то нездоровье, даже какая-то невозможность именно физическая, она ее никогда не останавливала. То есть нести вот этот огонь в массы, как Данка с горящим сердцем, это вот просто та метафора, которой она была всю жизнь свою и остается.
1: Да, действительно, вот знаете, о чем подумал, да, вы говорили, рабочие отношения, встречи, вот, а были какие-то, может быть, такие необычные случаи в вашей практике общения? Ну, я не хочу употреблять такое слово «забавные», наверное, вряд ли, но что-то такое вот, что запомнилось с такой человеческой, необычной точки коммуникации или общения с Людмилой Алексеевной?
0: Вот та человечность даже в тех рабочих отношениях, ну вот понятно, что при таком ритме достаточно сложно находить время, например, или пообедать, или чашку чая и так далее. Поэтому Людмила Алексеевна в этом смысле была абсолютно радушным человеком. Приходишь с ней в кабинет, и вот так садимся, вот чай, здесь пирожные, вот здесь еще что-то. И вот это вот ты находишься на работе, но она вот как радушная хозяйка просто тебе предлагает. Не какая-то там помощница, секретарь или что-то. Она прям вот это делает сама своими руками, накладывает тебе в тарелочку, понимает, что там люди могут стесняться. Вот этого не отнять. То есть для меня вот это вот радушие большой хозяйки и при этом успеть решить все рабочие вопросы, и при этом она никогда не позволяла себе устраивать там какой-то перерыв на обед, или вот мы там доработаем, потом там необходимо пойти куда-то поесть. И вот такого Ну,
1: в начале дела, потом...
0: Да, а потом что останется, да, то есть вот и на потом часто не оставалось. Поэтому в этом смысле она была человеком, который полностью себя, в первую очередь, отдавал делу. Ну, и, конечно, семья. Семья — это вот, наверное, тот стержень, который помогал ей восстанавливаться, потому что очень теплые отношения у нее с сестрой были, с близкими, с дочерьми, и это вот тоже особый мир. Ну, мне приходилось это слышать случайно, там, когда едем в машине, встречаем ее или в аэропорту, или с поезда, и вот она тут же звонила: я приехала, я долетела, вот у вас все ли хорошо, у вас все ли... То есть вот эта участливость, не дежурные какие-то вопросы, а действительно непосредственное участие в жизни каждого члена семьи, это дорогого стоит.
1: Знаем же такое выражение: пройти огонь, воду и медные трубы. Так вот, не все проходят именно медные трубы, да, но мы понимаем, что у Людмилы Алексеевны вот эти испытания были, и когда она уже стала занимать такие серьезные должности, встречаясь с президентом, и вы при этом вот упоминали, что она и со школьниками общалась, и с учителями просто, и с преподавателями, и со студентами, и так далее. Для меня всегда это оставалось загадкой. Как люди такого уровня, как это удавалось все совмещать в одном человеке? Что это такое? Природная скромность, это интеллигентность, вот та самая настоящая, да, петербургская, ну или вообще русская интеллигентность. Что это, по вашему мнению?
0: Ну, наверное, в первую очередь это родители, которые повлияли, да, хотя и не очень большой срок, плюс те близкие, которые были, и, конечно, та интеллигентность, и она много рассказывала и о школе, в которой училась. И в этом смысле те люди, которые ее окружали, они как раз и задали тот фундамент интеллигентности, а также те знания, которые были далеко не поверхностны. Поэтому в этом смысле, наверное, она впитала в себя все то лучшее, что добрые, любящие ее люди пытались ей передать.
1: Какой совет, может быть, вы получили от Людмилы Алексеевны, или какой совет можно передать вот будущим поколениям, который касается русского, да и вообще русского языка, или жизненной какой-то мудрости, о котором мы сейчас можем сказать?
0: Скорее всего, что для всех вот русский язык как некий такой фундамент, как, наверное, та основа, на базе которой строится вот весь наш внутренний мир, вся духовность, это вся литература, это все искусство, это все многообразие России, ведь русский язык же, плюс еще 140 других языков в Российской Федерации, она о них тоже очень много пеклась, занималась учебниками для малых народов. Поэтому Россию можно понять в первую очередь только, как это не банально звучит, через русский язык. В нем душа, в нем история, в нем наше колоссальное богатое прошлое и в нем наше прекрасное будущее.
1: Спасибо вам большое, Юрий Петрович. Спасибо вам за этот разговор, за эти воспоминания, за эту мудрость, которую вы передали благодаря вашему общению и вашим воспоминаниям, знакомству с Людмилой Алексеевной Вербицкой. В нашей студии был Юрий Петрович Зинченко, декан факультета психологии МГУ имени Ломоносова, доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, президент Российского психологического общества. В эфире была программа «Настоящее историческое». Здесь мы говорим о настоящем, разбираемся в прошлом и заглядываем в будущее. Меня зовут Андрей Матюхин. Всего доброго.
2: Настоящее историческое. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Программа для родителей. Мама.
3: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. Детские вопросы. Почему небо синее? Что на земле самое главное? Картошка фри – это полезная еда? Дети задают очень много вопросов, часто неожиданных, и на них важно отвечать. Почему? Будем разбираться вместе с психологом. Да-да-да! Каждый родитель с нетерпением ждет момента, когда их любимый малыш скажет первое слово. Потом с таким же нетерпением мама и папа ждут, пока ребенок уснет, а они смогут побыть в тишине. Чем старше ребенок, тем больше он болтает, а еще тем больше задает вопросов. Почему корова дает молоко? Почему люди не могут летать? Почему одни люди толстые, а другие худые? Список детских вопросов бесконечен. Как не сойти от них с ума и при этом не оставить все эти вопросы без ответа? Первое, что нам рекомендуют эксперты – не обманывать. Вы хотите, чтобы ребенок вам доверял? Тогда будьте честны с ним. Если вы обманете его, он рано или поздно все равно узнает правильный ответ на свой вопрос, с удивлением обнаружив, что мама или папа ему солгали. Те вопросы, которые взрослым кажутся неудобными, дети воспринимают как самые обычные. Если вы думаете, что ребенок не поймет ответ на якобы взрослый вопрос, адаптируйте его. Не ребенка, вопрос. Попробуйте упростить. Почти любую вещь на свете можно объяснить простым языком. Тренируйте в себе этот навык, он вам, как родителям, еще много раз пригодится. Вместо «не знаю» давай разберемся. Нельзя отмахиваться от детских вопросов словами «я не знаю» или «спроси у кого-нибудь другого». Ваша задача – найти ответ. Знать все вы, понятное дело, не должны, но объяснить ребенку, как он может найти нужную информацию, вы точно сможете. Поищите вместе надежные источники, сходите в библиотеку, найдите сайты, которым вы доверяете. И это тоже формирование полезного навыка. Не стыдно чего-то не знать, стыдно не проявлять желание узнать, не докопаться до истины. Почему важно отвечать на вопросы детей, расскажет детский психолог Ксения Несютина.
4: Первый тип вопросов, он появляется, как только ребенок уже умеет говорить связанными выражениями. Это где-то в районе 2-2,5 лет. И часто это вопросы, которые просто требуют эмоционального контакта. Дети хотят эмоционального контакта. Они ждут больше эмоций и подтверждения. Они говорят, а почему трава зеленая? Вроде бы задают вопрос, вроде бы там есть слово «почему». Но на деле они не ждут от нас объяснений про хлорофилл и почему там действительно трава зеленая. Ребенок в этот момент просто ждет, чтобы родитель к нему эмоционально подключился и сказал: «Да, дорогой, дрова действительно зеленая» или «Небо действительно голубое», «Да, птица летит». Это период где-то с 2 лет, и он продолжается до 3-3,5. Подчеркну здесь самое главное. Ребенок просто учится устанавливать эмоциональный контакт с родителями, и потом, когда он этому научится, он это будет делать и с другими людьми. Поэтому здесь очень важно именно эмоционально подключаться. Понятно, что если на этом этапе родитель обрывает контакт, сердится или высмеивает вопросы ребенка, то желание контактировать сильно подрывается.
3: Для детей 3-6 лет абсолютно естественно и необходимо исследовать окружающий мир. Они буквально каждый день обнаруживают для себя что-то новое и невиданное ранее. Все это и порождает в ребенке море вопросов и идей, причудливых и необычных. Приводит такое стремление к познанию к тому, что ребенок задает один и тот же вопрос сегодня, завтра, послезавтра и еще через месяц. Это надоедает? Да, конечно. Но постарайтесь держать в голове, что ребенок это делает не для того, чтобы вас разозлить. Его цель – разобраться в вопросе, запомнить нужную информацию, найти новые детали, а еще убедиться в том, что с прошлого раза ничего не изменилось. Вы объясняли вчера, почему с неба падает дождь, а уже сегодня ваш сын или дочь спрашивает об этом повторно. Вы злитесь и даже кричите на ребенка, но ведь он искренне хочет узнать вот что. Вчерашний дождь падал по одной причине, а сегодняшний? И снова мы возвращаемся к формированию полезных навыков. Умение задавать вопросы очень ценно, а переспрашивать, если что-то непонятно, еще важнее. Ведь сколько школьников боятся задать вопрос учителю, если они что-то не поняли? Хотя ребенку, который не понял тему, важно не бояться подойти и уточнить что-то. И формирование этого навыка начинается именно дома, когда дети подходят к родителям и задают вопросы, а родители, стараясь не убить в них интерес, отвечают или помогают находить ответы. Я как мама 2 детей, вас, родителей, прекрасно понимаю, порой хочется закричать: «Дитя, остановись, мы и сами не знаем». Но великие мыслители, первооткрыватели и вообще все выдающиеся люди никогда не переставали задавать вопросы себе и другим. Поэтому, о чем бы ребенок вас ни спрашивал, радуйтесь, это отличный повод устроить дискуссию. Ваш почемучка, вне зависимости от того, 5 лет ему или 12, должен чувствовать вашу поддержку, видеть, что вам интересны его вопросы, ведь это признак развития и взросления. И вы цените то, что он задает их именно вам, а это значит, что он вам доверяет. Почему задавать вопросы важно, расскажет детский психолог Ксения Несютина.
4: Второй тип вопросов, который появляется уже где-то после 3-3,5, это уже реально попытка понять мир и установить причинно-следственные связи. Тут хорошо, если мы уже не просто эмоционально реагируем, подключаемся и подтверждаем, что да, трава зеленая, небо голубое. Тут хорошо, если мы подключаемся и уже рассказываем что-то ребенку об этом мире. Это можно делать в тот же момент, когда ребенок спросил, если у вас есть ресурс, а можно делать через время, например, взяв энциклопедию. Некоторые мамы даже подбирают какие-то мультики на эту тему. Это тоже хорошо.
2: Я ж мать. Программа «От мамы мамам».
3: Как отвечать детям на неудобные вопросы? Даже самый неудобный вопрос можно и нужно обсуждать с ребенком. Все дело в правильно подобранных словах, интонации и искреннем желании не отмахнуться и не навязать свою точку зрения, а разобраться вместе. Если ребенку ваше объяснение непонятно или он с вами не согласен, это хорошо. Он учится мыслить самостоятельно. Продолжайте диалог. Не уставайте повторять ребенку, что нужно уважать не только свое мнение, но и чужое. И главное, что мнения могут меняться. Найти подходящие слова и отправные точки для рассуждений помогут книги, в которых авторам удается объяснять сложные вещи легко и без занудства. Ну а если книги под рукой нет, можно попросить Алису вам помочь. А как отвечать на неудобные вопросы, нас научит детский психолог Ксения Несютина.
4: Есть еще и третий тип вопросов, это уже ближе к школе, когда дети начинают задавать так называемые неудобные вопросы. Например, вопросы о жизни и смерти, или философские вопросы вообще, зачем мы живем, или вопросы половой идентификации. Это вопросы, в которых вы, с одной стороны, должны в какой-то степени разгадать и удовлетворить эмоциональную потребность ребенка. Тут, на самом деле, сильно гадать не приходится, потому что часто она связана с чувством безопасности. То есть мы, рассказывая, например, о смерти, важно не уходить в сухую биологию, а передавать ребенку чувство безопасности и защищенности. Именно этот эмоциональный настрой должен быть у вас, и именно его ждет ребенок. И это, конечно, очень сложная задача. То есть неудобные вопросы — это как раз такие, на которые нам сложно ответить, потому что мы подсознательно чувствуем, что нам нужно и рассказать об этом, но и с правильным эмоциональным настроем это сделать. Отсюда вот это и неудобство, и наши какие-то попытки не отвечать, или мы там можем краснеть. Поэтому помните, во-первых, неудобные вопросы, они есть у всех, это нормально. Дело не в том, что у вас какие-то комплексы, это правда сложная задача. И чтобы ответить на такой вопрос, во-первых, сначала выделите эмоциональный посыл, который хотите передать. Что хочет от вас ребенок? Ну, например, отвечая на вопрос, откуда берутся дети, это может быть посыл от вас исходящий, что любовь и близость между людьми — это замечательно и прекрасно. Именно этот эмоциональный настрой нужен, когда мы говорим на эту тему с ребенком. Второй шаг — это про себя выделить уже конкретную информацию, которую нужно донести. Она должна быть связана с вопросом, который задает ребенок. И третий — это уже начинать, собственно, рассказывать ребенку, удерживая фокус и на эмоциях, не уходя в стыд, не уходя в какие-то другие переживания, и удерживая фокус на информации. Еще раз подчеркну, конечно, это сложно, но в целом с этим можно справиться.
3: Рекомендации сегодня услышали, осталось только начать ими пользоваться. Ну а я же мать Кристина Косова, желаю вам больше проводить времени со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
2: Пока-пока, 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович, я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны.
7: На правах рекламы.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
7: Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
8: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
8: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
7: Вот тема вот, действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
8: Но я с удовольствием на них отвечу.
7: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения, лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
8: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
7: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
8: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорошев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 3020. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорошев для зрения.
8: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорошев для зрения — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 30 20. Еще раз повторяю, 8 800 533 30 20.
7: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
8: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. И я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме доктор Хорошев. Повторю этот номер 8 800 533 30 20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
7: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30 20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышала о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
8: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона на бальзама в подарок.
7: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
8: Кстати, частый вопрос. А бальзам доктор Хорошев для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 30 20, 8 800 533 30 20. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз, телефон 8 800 533 30 20.
7: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
8: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов «Бальзам доктор Хорошев для зрения». Так что звоните скорее, пока можно приобрести «Бальзам доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30 20 8 800 533 30 20. Это бесплатный номер горячей линии.
7: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
8: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
10: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
11: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
12: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
2: «Радио России» – главное радио страны.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Никаноровка и Грузская в ДНР перешли под контроль российских войск. Западные разведки смотрят на страны на постсоветском пространстве как на арену противостояния. И обвинения ФРГ в якобы причастности России к инциденту с дроном в Лейпциге пустые и не имеют аргументации. Далее подробнее. Российские войска за неделю взяли под контроль 15 населенных пунктов в зоне спецоперации, в том числе села Никаноровка и Грузская в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что в период с 29 августа по 4 сентября осуществлены массированные 17 групповых ударов высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами большой дальности по военным целям на Украине. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 49 управляемых авиационных бомб, 19 снарядов реактивных систем залпового огня «Хаймарс» производства США, 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 6093 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Черном море уничтожены 14 безэкипажных катеров ВМС Украины, говорится в сообщении Министерства обороны. Западные разведки смотрят на страны на постсоветском пространстве как на арену противостояния, заявил директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин на 22-м заседании совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. Он отметил, что европейские элиты прикладывают серьезные усилия по подрыву стабильности в странах СНГ. По словам директора службы внешней разведки, европейские элиты предпринимают попытки возрождения в Европе духа верхнего. ЕС использует миф об угрозе с Востока для резкого роста военных расходов, перевода промышленности на военные рельсы. Нарышкин добавил, что НАТО считает затягивание украинского конфликта лучшим способом ограничить военно-технический потенциал России. Это звучит как явка с повинной, подчеркнул глава СВР. Приветственную телеграмму участникам заседания совещания руководителей органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ ранее отправил Владимир Путин. В ней отмечается, что разведывательные службы и органы безопасности стран СНГ должны в условиях непростой международной обстановки развивать и совершенствовать сотрудничество. Президент подчеркнул, что взаимодействие в сфере разведки является значимым фактором укрепления суверенитета и безопасности каждого из государств-участников СНГ. Кремль категорически отвергает обвинения ФРГ в якобы причастности России к инциденту с дроном в Лейпциге. Они пустые и не имеют аргументации, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля также отметил, что любые объекты по производству западных вооружений на Украине станут законными целями для вооруженных сил России.
2: То, что совершенно безосновательно были озвучены обвинения в адрес Российской Федерации, мы обратили на это внимание, мы категорически отвергаем эти обвинения, мы считаем их абсолютно пустыми, не имеющими под собой хоть какой-то убедительной аргументации. И при этом мы по-прежнему обращаем внимание и предлагаем всем обратить внимание, что никаких подобных действий Германия не предпринимала, когда, собственно, были взяты с поличным практически те, кто взрывал северные потоки. И ни одного слова в адрес Украины мы от того же самого министра внутренних дел Германии не услышали. Поэтому, конечно же, в этой ситуации его заявления для нас являются более чем неубедительными, я бы сказал так. Вот. Что касается сообщения о том, о планах по налаживанию производства дальнобойных ракет на территории Украины, мы слышали об этом, отслеживаем тщательно информацию. Мы ее проверяем, но здесь, конечно, в первую очередь любые подобные объекты на территории Украины станут законными целями для наших вооруженных сил. И, конечно же, подобные проявления милитаризации Украины обернутся очередной головной болью для самих украинцев.
1: Песков также сообщил, что контакты по вопросу украинского урегулирования продолжаются. По его словам, нельзя исключать, что удастся выйти в режим мирного урегулирования на Украине, но пока конкретных предпосылок нет. Представитель Кремля добавил, что проинформирует, когда состоятся контакты президента России со спецпосланником президента США Уиткофом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Благодаря оперативно принятым мерам ситуацию с обеспечением аграриев топливом удалось стабилизировать, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на оперативном штабе Минсельхоза по проведению сезонных полевых работ. Министр напомнил о поручении президента, которое касается первоочередного обеспечения топливом агропромышленного комплекса. Здесь совместно с Минэнерго мы в оперативном режиме каждый день регулируем ситуацию. Если возникают какие-то вопросы, рассказала министр, добавив, что Минсельхоз России ждет неплохой урожай в среднем по всем культурам. Темпы уборочной кампании в стране выше прошлогодних. Уже собрано более 110 миллионов тонн зерна. На погоду в Москве сегодня окажет влияние североатлантический циклон, но его воздействие окажется незначительным. В Москве и по области сегодня облачно, максимальная температура будет соответствовать климатической норме августа, сообщил ведущий специалист от Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он добавил, что осень вторгнется в Москву уже в эти выходные, причем начало нового календарного сезона будет агрессивным, ветер усилится в порывах, прольется много дождей.
3: В выходные природа словно щелкнет выключателем. В субботу резкое ухудшение метеоусловий, начнется агрессивное вторжение осени. Ну и, соответственно, это будет такой настоящий осенний шторм с фронтальным ударом. Ветер усилится в порывах до 13-18 метров в секунду. Ну и на каждый квадратный метр московской земли завтра прольется по 2 ведра дождевой воды на метр площади. Но если быть более точным, это 23 миллиметра. В такой ситуации, конечно, можно промокнуть. Ну и термометры тоже завтра заплачут. Покажут сентябрьские плюс 14-17. В воскресенье столько же. Дождь, правда, меньше интенсивности, но продолжит барабанить по крышам москвичей.
1: Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские фигуристы не выступят на Небельхорн-трофи, который пройдет с 24 по 26 сентября в немецком Оберсдорфе. Списки спортсменов опубликовал Международный союз конькобежцев. Турнир входит в серию ISU Challenger. Российская фигуристка Камила Нелюбова занимает третье место после короткой программы на турнире серии «Челленджер» в Токио. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова на четвертом месте. Анна Фролова идет пятой. А российский фигурист Владислав Дикиджи идет вторым после короткой программы на турнире в Токио. Лидирует японец Сирио Наката, которому Дикиджи уступает почти 6 баллов. Евгений Семененко занимает шестое место, Петр Гуменник на 13-й позиции. А российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов занимают первое место после ритм-танца на этапе юниорской серии Гран-при в Бангкоке. На 2 балла они опережают итальянский дуэт Зои Бьянки и Даниэль Базили. Неделю назад Фефелова и Валов выиграли этап юниорской серии в китайском Сиане. Андрей Мостовой перешел из петербургского «Зенита» в московский «Локомотив» на правах аренды. Контракт рассчитан до конца сезона. Полузащитник будет выступать под номером 77. Мостовой учился в Академии «Локомотива» и играл за молодежку клуба. Матвей Сафонов и Алексей Батраков вошли в расширенный состав сборной России на ближайший сбор. Всего в списке 38 футболистов. Больше всего игроков ЦСКА 6 и 5 из «Зенита». 29 сентября в Казани сборная России сыграет с Ираном. Защитник «Зенита» Игорь Дивеев дисквалифицирован на 2 матча, один из которых условно за удаление в игре с «Факелом». Футболисту назначен испытательный срок до конца сезона. Дивеев пропустит следующий матч «Зенита», который команда проведет дома 5 сентября против ЦСКА. Тольяттинский «Акрон» арендует нападающего Артема Шуманского у ЦСКА. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Отметим, что за последние 32 матча во всех турнирах с учетом игр за сборную Белоруссии форвард забил 1 мяч. В этом сезоне Шуманский еще не выходил на поле. С вами был Юра Геворкян.
1: В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 16, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске пасмурно, плюс 24. В Рязани временами дождь, плюс 20. В Краснодаре ясно, плюс 32. В Майкопе малооблачно, плюс 29. В Донецке переменная облачность, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью плюс 11, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 14, днем 16 градусов тепла, ветер юго-западный 6-10 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 735 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
4: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
5: Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
7: В прямом эфире.
8: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
9: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
10: Из древней столицы Руси, города Владимира.
7: Большая страна. Разное время.
11: Именно так, разное время, последнее на этой первой осенней рабочей неделе. С вами 2 часа полета над страной. Узнаем, какие события сопровождают последний рабочий день разные уголки нашей страны. Сегодня у микрофонов в студии работают для вас Иван Фурсов и я, Наталья Стребнева. Ну и, как всегда, самая важная информация для начала.
12: Да, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас приветствовать. Действительно, информация важная. Мы напоминаем, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пишите ваши сообщения, обсуждайте сегодняшние темы вместе с нами или предлагайте свои собственные. А также подключайтесь к нашей видеотрансляции. Она доступна в мессенджере Макс, в Телеграме, на платформе ВКонтакте. Выбирайте себе платформу по душе и следите за нами. И, конечно же, напоминаем, что второй час нашей программы сегодня, как и всегда, по пятницам и вторникам будет посвящен облету новых территорий. Это у нас «Время новой России».
11: За минувшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области особенно упорно. По некоторым данным, 15 муниципалитетов пострадало, 5 погибли и 14 человек ранены. За подробностями с последней информацией мы обращаемся к нашей коллеге, собственно, корреспондент «Российской газеты» в Белгороде Анна Скрипка на связи с нами. Анна, здравствуйте.
12: Добрый день, Анна.
13: Здравствуйте, Иван, Наталья. Действительно, как вот вы уже сказали, статистика неутешительна. За минувший день 5 человек погибли, и все жертвы вооруженных формирований Украины – это шебекинцы. В Шебекинском округе произошло несколько вероломных террористических атак. И вот стоит сказать о том, что 2 из погибших – это врач и фельдшер скорой медицинской помощи. Сегодня стали известны подробности о том, как, в общем-то, это произошло. Бригада уже возвращалась с одного из вызовов, ехали уже буквально, так скажем, на базу, когда вновь услышали взрыв, услышали крики о помощи и, конечно же, остановили машину, бросились на помощь людям. там. Но в тот же самый момент, в тот же самый миг раздался еще один взрыв. И вот в результате погибли и супружеская пара, и врач Дмитрий Донецкий, и фельдшер Любовь Кузьмина. Сегодня их коллеги наконец-то, в общем-то, смогли поговорить об этом и, ну вот, конечно, делятся своими переживаниями, скорбят глубоко, говорят о том, что коллеги отправились на последние свои сутки. Ну и, конечно же, память об этих людях будет жить вечно, как и о других медиках, которые стали жертвами террористических ударов. Что сегодня, в общем-то? Сегодня из 14 пострадавших накануне 9 человек остаются в стационарах. Один из них в тяжелом состоянии. Ну и, в общем-то, атаки противника на регион продолжаются. На настоящее время, по данным оперштаба, один человек погиб и двое ранены. Из раненых один из них – это 16-летний подросток, который получил акубаротравму в поселке Пролетарский Ракитянского округа. Ну и вот стоит сказать о том, что вооруженное формирование Украины продолжают буквально терроризировать поселок Октябрьский, который расположен в непосредственной близости от границы. И атаки становятся все более изощренными. Не только дроны, в общем-то, наносят свои удары, но еще и вражеские беспилотники разбрасывают суббоеприпасы. И вот тот человек, который погиб сегодня, это мужчина, наехавший вот на один из таких суббоеприпасов. Поэтому очень осторожно белгородцы передвигаются по трассам не только межмуниципальным, но и по дорогам, которые расположены внутри поселка, внутри городов. Конечно же, все очень внимательно смотрят на то, чтобы вот на такой вот трагический сюрприз, так скажем, в кавычках, не наткнуться, потому что вот эти способы вот нанесения ударов становятся все чаще и чаще.
11: Спасибо большое. Анна Скрипка была с нами, собственно, корреспондент «Российской газеты» из Белгородской области. Говорили мы об оперативной обстановке в регионе.
7: Большая страна, разное время.
12: Ну, теперь отправимся на полуостров Крым, поговорим об оперативной обстановке там, что, как обстоят дела с бензином, с атакой беспилотников и, конечно же, электроснабжением. Все подробности узнаем у нашей коллеги Ольги Свиридовой. Ольга, здравствуйте.
11: Ольга, здравствуйте.
14: Здравствуйте, здравствуйте, коллеги. Вооруженное формирование киевского режима непрерывно атакует полуостров ударными беспилотниками дальнего действия. Большая часть террористических налетов раньше проводилась ночью, однако Киев активизировал и дневные атаки. Сегодня ночью в Крыму объявили беспилотную опасность. На утро действие спецсигнала сохранялось. В Севастополе за минувшие сутки уничтожили 5 беспилотников. В результате атаки были повреждены жилые дома и автомобили. Ближе к обеду в городе Герои был отражен новый удар ВСУ. Средства ПВО и мобильные огневые группы сбили 7 вражеских беспилотных летательных аппаратов. В одном из дворов был обнаружен обломок сбитого дрона с неразорвавшейся боевой частью. После повторного объявления воздушной тревоги над акваторией был сбит еще один беспилотник. Что касается топлива, субсидированное топливо марок АИ-92 и АИ-95 по цене до 100 рублей за литр начало поступать на полуостров с 1 сентября, и его будут поставлять ежедневно. Крым рассчитывает получить в этом месяце более 60 тонн топлива. В Севастополе бензин сегодня можно было приобрести по QR-коду. В свободной продаже был только сотый и дизельное топливо. На автозаправочной станции поступило ограниченное количество топлива, поэтому продавали бензин с 9 до 16.00 с лимитом в 20 литров. В канистры заправляли только 92-й для генераторов. В Крыму бензин отпускается в 2 временных интервала, чтобы более равномерно распределить спрос. Первая половина объема с 8.00 до 10 утра, вторая с 18.00 до 20 часов. За час до открытия на интерактивной карте Минтоп Энерго Республики появляется актуальная информация о том, на каких заправках бензин и дизель будут в наличии. Сегодня продажа бензина организована на 88 автозаправочных станциях. Суммарный объем топлива составляет 227 тонн. Очереди выстраиваются, конечно, за несколько часов, но при этом сотрудники раздают талончики для подсчета машин по длине топлива. Сделано это для того, чтобы избежать обмана, чтобы никто не влез вне очереди, чтобы другие водители просто зря не стояли и не ждали. Те, кому дали вот такой талон, он, безусловно, сможет заправить 20 литров по 100 рублей. Надо сказать, крымские федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом. Создается его запас для работы котельных в Афинах.

0: не израсходованные в текущем сезоне на организацию детского отдыха. Безусловно, ситуация с электроснабжением остается сложной. Энергосистема республики работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. Ограничения электроснабжения действуют на всей территории полуострова. Но при этом энергетики прилагают все усилия для стабильной подачи электроэнергии потребителям. Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения. Кстати, сейчас в Крыму рассматривают возможность альтернативных видов генерации и распределения электроэнергии, в том числе речь идет о солнечной энергии. Соответствующее оборудование уже направлено в Крым. Оно позволит оптимизировать и минимизировать потребление традиционной электроэнергии, то есть снизить нагрузки на основные магистральные сети и повысить энергетическую автономность отдельных объектов. Крым – солнечный регион с высоким уровнем инсоляции, так что развитие солнечной генерации – это очень перспективное направление. Власти стремятся сохранить экономику, рабочие места в условиях вражеских атак на инфраструктуру полуострова, в том числе и на энергетическую. В городах установили около 40 стационарных телефонов экстренной связи. Устройства позволяют бесплатно дозвониться в полицию, пожарную охрану, скорую помощь, аварийную газовую службу, ну и по номеру 112. Что касается железнодорожного сообщения, то поезда «Таврия» крымского направления продолжат курсировать от станции Керчь-Южная и, соответственно, до 7 сентября включительно. Так что для пассажиров между Керчью и другими городами полуострова организовано автобусное сообщение.
1: Ольга,
0: вот такие новости,
1: да,
0: коллеги,
1: за,
0: да, к этому
1: за исчерпывающую информацию. Много узнали. До того слышали, что прежде всего газовым генераторам будут отдавать предпочтение. Но, как вы правильно подметили, что у нас более солнечное в нашей стране, чем полуостров Крым. Поэтому будем и за развитием этого направления следить вместе с вами. Ольга Свиридова из Симферополя была с нами на связи сейчас.
2: Большая страна, разное время.
1: Ну, а теперь из Крыма в Красноярский край, откуда пришли совершенно тревожные новости. Да. Медведь убил двух женщин, собиравших грибы в тайге. Вот, собственно говоря, такая тревожная ситуация. Что предпринимается в крае по этому поводу, узнаем у нашей коллеги. Татьяна Марченко на связи с нами. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Татьяна.
4: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Иван. Ну, действительно, в Красноярском крае настолько участились случаи выхода в медведей к людям, что, честно говоря, вот я вам могу сказать, что за всю свою жизнь я не помню,
1: не
4: чтобы вот настолько действительно часто.
1: Угу.
4: Да. И вот, да, режим ЧС объявили не только уже в Красноярске, но и в других территориях Красноярского края. И буквально заполнены соцсети фотографии о смело разгуливающих медведях по улицам поселков региона, по дачным участкам, причем это не один, там два, а сразу несколько особей. Звери разоряют огороды, лазят по крышам, люди уже боятся выходить на улицы, сообщают в полицию, в администрацию своих территорий в надежде, что животных ликвидируют. Но вот в Енисейском округе, в поселке Потесово, действительно не удалось предотвратить беду. Там медведь разорвал просто буквально двух пожилых женщин, которые пошли в лес по грибы. Причем пошли они в лес поодиночке. Одна утром ушла, другая вечером. Не вернулись домой, родственники забили тревогу только вечером и несколько суток искали. Нашли в лесу на расстоянии, тела их были расположены там 30 метров. То есть, видимо, хищник убил в разных местах этих женщин и потом уже вот действуя своим инстинктом, так сказать, звериным, он их стащил в одно место и прикопал. Мы сегодня связались по телефону с главой поселка Потесово Оксаной Гореевой. Я сразу прошу прощения за связь, потому что находится поселок, конечно, ну, довольно далеко от Красноярска. И предлагаю послушать, что она нам рассказала.
3: Слушаем.
5: Нашли прикопанными, видны следы присутствия медведя. Медведь, видимо, разорвал и прикопал уже их. У нас две группы охотников в разных частях поселка дежурят. Телефоны постоянно включены, и по любому вызову они выезжают.
4: Ну вот, кстати, сегодня пришла информация о том, что в Енисейском округе, правда, не в Потесово, но в селе Епишино уже обезвредили четверых хищников. И вообще, ну, надо сказать, что ведь, ну, животных стали замечать задолго до случившегося. Сначала доходили следы, затем самих животных после

0: возле домов. Потом же везде были перевернуты эти контейнеры с мусором, в которых медведи ищут еду. И именно в поисках еды хищники целыми стаями выходят в этом году к людям, потому что в лесу действительно мало ягод и грибов. То есть сейчас как раз активный набор кормовой базы у зверей, да, для того, чтобы потом они могли уснуть. Но не находят этой еды в лесу, поэтому выходят к людям. И вот сейчас в Енисейском округе введен особый режим реагирования. Глава округа Евгений Петренко настоятельно рекомендовал людям не ходить в леса.
1: Призываю жителей округа. Первое, ограничить посещение леса. Понятно, что сегодня заготовка ягод и грибов, но жизнь важнее. Второе, после 21:00, когда стемнело уже, максимально ограничить свое присутствие на улице.
0: Ну да, и если продолжаю уже свое сообщение, скажу, что сообщение о выходе медведей вот происходит практически каждый день. Я даже, наверное, сейчас за такое короткое время не назову все места, где они обозначены, но вот режим ЧС буквально накануне ввели в Хакасии четверых медведей прямо в городе тоже ликвидировали. А накануне в Красноярске объявлен режим чрезвычайного реагирования, потому что у нас в дачном поселке рядом с заповедником Столбы и рядом с пешей вот этой туристической тропой Гребячая Грива тоже был замечен медведь. Он скрылся в Академгородке, его так и не нашли. Поэтому теперь обстановку будут контролировать ответственные службы совместно с полицией, а для сотрудников и учащихся образовательных учреждений проведут инструктажи. Впечатляет и количество отстрелянных животных. 180 уже особей отстрелили, об этом вот нам рассказали в Министерстве экологии. Дело в том, что помимо голода в лесах, который гонит хищников к людям, есть, конечно, и системные проблемы. Например, то, что не хватает сейчас охотников, которые отстреливают животных. И в основном это из-за того, что очень высокая стоимость лицензии. 3000 берут за лицензию вот на отстрел медведя, при том, что в сравнении, допустим, за косулю 450. И сейчас уже с недоброй такой иронией охотоведы говорят о том, что надо теперь по рублю медведя продавать, чтобы эту ситуацию как-то разрешить. Есть еще и ситуация такая, связанная с тем, что закрыли теневой рынок в Китай, на котором очень востребованы медвежья шкура, желчь. И вот специалисты говорят о том, что этот рынок не должен быть теневым. Но мы, с другой стороны, понимаем также, что здесь нельзя переборщить, что есть какие-то биологические цепочки,
2: которые... Мы понимаем, которые... но тем не менее, сейчас эта ситуация требует особого внимания. Татьяна Марченко из Красноярска была с нами на связи, говорили мы о разгуле медведей и, собственно говоря, возможности бороться с нашествием зверей.
3: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
4: Там по синим цветам бродят кони и дети.
3: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
5: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
6: Нам очень нравится ваша работа.
3: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Большая страна. Разное время.
7: Разное время продолжает свою работу. Сегодня ведут эфир для вас Наталья Стребнева и Иван Фурсов. И, скажем так, у нас сейчас будет небольшой культурный слот. Начнем мы с Саратова. Там пройдет культурно-исторический форум. Он стартовал уже сегодня и продлится до завтрашнего дня. И в рамках этого форума планируются различные музыкальные и культурные мероприятия в сфере образования, внутреннего туризма. В общем, много-много всего, чего нам нужно узнать. И обо всем об этом нам расскажет Елена Темкина, наша коллега. Елена, здравствуйте.
8: действительно очень масштабное мероприятие. Сегодня началось оно в 11 часов дня. И проходит оно впервые. Действительно объединило ведущих деятелей культуры со всей России. В Саратов прибыли многочисленные делегации, работницы культуры из регионов Приволжского, Центрального и Южного федеральных округов. Но почему же именно Саратов был выбран местом проведения? Такой вопрос сегодня журналисты задали заместителю министра культуры Российской Федерации Жанне Алексеевой. И вот какой они ответ получили.
9: Саратовская область – это уникальный регион. Здесь активно развивается театральная и музыкальная повестка. Мы знаем, что здесь проходят крупнейшие международные фестивали, и Собиновский музыкальный фестиваль, и театральный фестиваль Олега Янковского. И, конечно, не могу не отметить, что сегодня Саратовская область – активный участник национальных проектов. И как результат, сегодня в Саратовской области действуют 25 модельных библиотек, всего 24. Сегодня мы открываем 25-ю модель. Библиотеку. Здесь модернизировано более 40 детских школ искусств. Они получили современное музыкальное оборудование. Работает 17 кинозалов и много еще других проектов, которые реализуются в рамках национального проекта «Семья». Это первый культурно-просветительский центр для детей. В этом году первый такой детский культурно-просветительский центр уже тоже открывается в Саратовской области.
8: Да, действительно, вот этот самый культурно-просветительский центр, о котором сейчас сказала Жанна Алексеева, он открылся в Пушкинской библиотеке Саратова, это детская библиотека, и говорят, что это принципиально новая среда, где книга перестанет быть просто вот книжкой на полке и превратится в живую историю. Я думаю, обязательно туда нужно прийти и посмотреть, как все происходит. Ну и уж раз речь зашла о детях, сегодня мне посчастливилось познакомиться с участником форума, директором Республиканской детской музыкальной школы-интерната из Мордовии Александром Ивановым. Он также поделился своими впечатлениями. Я тоже прошу их поставить в эфир.
2: Конечно.
10: Невероятный форум. Я безгранично рад здесь присутствовать. Серьезные спикеры. Обширная, интересная программа, двухдневная. Я думаю, что мы сегодня многое узнаем, многое услышим. И каждый привезет в свой регион то, что можно будет уже реализовать у себя. Это символично, что форум проходит в год единства народов России. Я представляю Республиканскую детскую музыкальную школу-интернат. Мы проводим многочисленные мероприятия, посвященные этому событию. И, конечно, я с удовольствием хочу поприветствовать всех участников и гостей этого форума самым главным словом нашей Республики Мордовия. Слово это «шумбрат». И оно означает «здравствуйте». Я всем говорю «шумбрат».
8: Ну, вот так вот у нас начался форум, он завтра обязательно продолжится на туристический код, который будет проходить около Саратовской консерватории. Это массовое мероприятие, приглашаются все саратовцы. Ну, а программу можно посмотреть в пабликах Министерства культуры Саратовской области, я думаю, всем интересно будет.
2: Елена, действительно замечательные совершенно события происходят у вас, а уж поводов и историй, как мы услышали сейчас из комментариев ваших собеседников, действительно на саратовской земле много. Так что ждем новых впечатлений, новых рассказов.
7: Да, обязательно
2: о культурной жизни, да,
7: всех,
2: замечательного волжского города Саратова. Елена Тёмкина была на связи с нами из Саратова. Говорили мы о том, что сейчас проходит в этом славном городе культурно-исторический форум.
3: Большая страна, разное время.
2: Ну, а сейчас мы хотим поговорить о наших с вами корнях. И, в общем-то, собственно говоря, русские корни, наверное, есть у каждого человека, к какой бы национальности он себя ни относил, живя в нашей замечательной стране. И прежде всего хотим напомнить вам о возможности, которая с нами случится 6 сентября. Пройдет крестный ход от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Он у нас называется Общемосковский крестный ход, и возглавлять его будет патриарх московский и всея Руси Кирилл. Ну, собственно говоря, знаменателен этот ход еще и тем, что именно там впервые пронесут ковчег с частицей мочей святого благоверного князя, воина Дмитрия Донского. Совершенно в замечательные дни, которые связаны с историей освобождения Донбасса, с днем Куликовской битвы. Так что вот такой повод, близкая и реальная возможность почувствовать себя сопричастным истории нашей страны. Ну, а в запасе, помимо вот этого объявления, у нас есть репортаж нашей коллеги Евгении Денюшиной, Она побывала совсем недавно на, в парке Хамовниках на празднике, который так и называется «Наши корни». Слушаем.
11: Как ударит по ладам! Слава предкам и родам!
12: Здесь поток людей не утихает ни на минуту, с каждым часом только увеличивается. Сюда на фестиваль «Наши корни» пришли люди разных возрастов, семьи с детьми. Пробуют русские народные забавы, проходят конкурс по приготовлению настоящей гречневой каши и звучат песни, знакомые каждому, которые дарят улыбки и хорошее настроение.

0: Крики зазывал, звуки баяна, шум публики и непрекращающийся детский смех. Именно так начинается праздник еще у ворот парка усадьбы Трубецких. Тут же на входе можно проверить свою ловкость, пройти на ходулях или попробовать удержать равновесие на канате. Для гостей приготовили более 40 интерактивных площадок. От кузнечного ремесла и старинных игр до хороводов и кулинарных состязаний. Здесь по-настоящему оживает память. Насколько сложно людей 21 века погрузить в русскую народную традицию, размышляет главный организатор фестиваля Евгений Чесноков.
1: Некоторое время назад осознали, что мы называемся русскими людьми, но русскими людьми в полной мере не являемся. Почему? Потому что мы не знаем своих традиций, своей культуры, своих песен, своего пляса, забав, игр, всего остального. То есть мы вот русские, только язык, там немножко литературы, может быть, там живописи, да. Вот. И мы начали погружаться, знакомиться с теми людьми, кто занимается вот по Трубицам, собирает игры, забавы и так далее. И вот поняли, что нам нужно это передавать, традицию, настоящую культуру.
0: На праздник многие пришли в традиционных русских костюмах. Косоворотки, сарафаны и кокошники. Сегодня это не просто сценические наряды. Они – неотъемлемая часть нашей истории. Социальный предприниматель Сергей Попов уверен, что сегодня русский стиль возвращается в моду.
2: Вот в этой косоворотке я хожу очень часто, выступаю на мероприятиях, на каких-то публичных форматах, и очень много кто в косоворотку ходит. Здесь важное понимание косоворотки. Бывают косоворотчики такие широкие, большие, а есть косоворотчики зауженные, приталенные, очень красивые, намного круче, чем рубашка, которая обычная. Я даже вот одеваю косоворотку, себя чувствую по-другому.
0: А Надежда пришла на фестиваль в народном льняном костюме, который приобрела на фабрике в Нижнем Новгороде. Она уверена, что такие праздники очень помогают современному обществу.
3: Фестиваль нравится тем, что стали приобщать людей к патриотизму, к любви к родине, видеть красоту свою, которая есть у нас под носом, начиная с берез, как говорится, и такими нарядами, которые шьют наши фабрики, что у нас очень много своих дизайнеров, создателей. Очень рада, что сделали такой фестиваль, что приобщают людей понимать, любить, ценить свою родину. Быть русским – это душа, вера в Бога, это любовь, самоотдача и защита нашей родины, стойкость, величие и наша открытая душа, добрая.
0: Здесь представлена тематическая площадка «Улица мастеров». Каждый желающий пробует себя в роли ремесленника. На гончарном круге кусок глины превращается в чашку, миску или кувшин. Посетителей учат вязанию, валянию и созданию кукол. В мастерской раскаляется металл, а кузнец Константин показывает, как изготавливать разнообразные инструменты. Занимается он этим непростым ремеслом уже более 20 лет.
4: Ремесло – это неотъемлемая часть нашей культуры. Очень важно трудиться руками. Я сам всегда к этому стремился, всегда старался работать руками. И я считаю, что очень важно к этому сейчас, особенно в городах, людям возвращаться. Не забывать и вспоминать, как вот работать руками. У меня трое сыновей, они все у меня с 4 лет в кузнице. Потому что я считаю, что ручной труд очень важен, особенно для детей, особенно для мальчиков. Это нужно с детства приучать, именно трудиться физически.
0: Передача опыта из поколения в поколение – это именно то, что держит нашу русскую культуру. На фестивале эта связь чувствуется особенно остро. Одним из символов праздника стали традиционные медные самовары. Вокруг них быстро появляются масса людей. Знакомятся, разговаривают и вместе пьют вкусный чай. Именно так когда-то происходили народные гуляния.

0: Совсем рядом расположилась интерактивная зона. На площадке старинной игротека «Русские игры» можно стать частью поединков наших предков. Так, в казачьей игре «Бунчуки» правила простые, но азарт самый настоящий, рассказывает один из организаторов фестиваля Виктор Колчев.
1: Задача легким фехтованием, ну, по человеку нельзя бить, а можно бить по палке, а по одной палке соперника, по другой задача сбить шапку.
2: А в этой игре, вот на ваш взгляд, что главное, смекалка или сила может?
1: Здесь, безусловно, нужна определенная тактика, то есть нужно понимать, как защищаться, как атаковать. То есть чем традиционные игры от спорта отличаются во многом, что часто приходится выполнять две задачи. Одна задача – защищать шапку, вторая задача – нападать. И иногда, когда ты сильно-сильно увлекся атакой, у тебя раз шапочку-то избили.
0: Игровые площадки пропитаны задором и духом здорового соперничества. Дети и взрослые с удовольствием сражаются мешками, пытаются сбить папаху и перетягивают канаты. Павел пришел на фестиваль с сыновьями, чтобы приобщить детей к народным традициям.
3: Сюда нужно приходить, тем более с детьми, потому что везде засилье грязи, чернухи, всякой ерунды. Здесь же прекрасная возможность забыть о телефоне, вспомнить о наших корнях, чем занимались наши предки, вспомнить, во что они играли, как они проводили время. Ну и для мальчиков это вообще чудесные мужские игры. Это сила, выносливость, упорство.
0: Но, кажется, возраст здесь не имеет никакого значения, делится в интервью «Радио России» посетитель фестиваля Наталья.
4: Я здесь первый раз увидела такое мероприятие. Вот хожу и просто радуюсь. Столько мастер-классов для детей. Просто потрясающе. Я говорю, столько забав и потех, что я сама готова вот пуститься и в пляс, и кататься, и провести здесь целый день. Жаль, что у меня внуки уже слишком большие, чтобы присоединиться ко мне. Они, может быть, этого бы... Хотя надо привлекать молодежь к этому. И видно, что это им нравится.
0: А на кулинарной площадке развернулось главное сражение этого вечера. 10 команд варили гречневую кашу, но у каждой был свой секрет. Одна из участниц состязания, Анна, делится, в чем особенность ее блюда.
5: У нас изюминка сушеной лисички с ярославского раздолья, с ярославских земель.
2: А почему решили поучаствовать в таком конкурсе?
5: Ну, потому что наша семья очень любит готовить и любит вкусно кушать.
0: Организаторы фестиваля «Наши корни» надеются, что он станет ежегодным, потому что востребованность на такие встречи сейчас огромная. Русские люди хотят знать свои корни и передавать их и своим детям, и внукам.
6: Запрос есть сегодня на смыслы, на ценности, на что-то вечное, на то, что вне материи.
0: Говорит социальный предприниматель Сергей Попов.
6: Ну, условно, там пришел, повеселился, покатался, покушал мороженое там и что-то насладился, там посмотрел. Здесь, казалось бы, тоже есть игры, какие-то забавы, хороводы, но за всем этим скрыт смысл. Смысл, который несет традиция та или иная. Мы подходим к какой-то игре. Что это игра? О чем она? Почему не играли наши предки 100 лет назад? Почему мы в ней сегодня играем?
0: Под звуки баяна, запах полевой каши и хороводные песни люди здесь нашли то, что так долго искали. Самих себя и память о тех, кто жил до нас. Ведь дерево без корней засыхает, и сегодня эти корни напитались песнями, смехом и нашей общей памятью. Евгения Денюшина, Вера Тюрина. Радио России, Москва.
7: В центре внимания специальная военная операция.
8: Противник не ограничен никакими моральными рамками, нормами права, в том числе международного. Террористический способ ведения войны для противника обычный. Мы в этом плане отличаемся.
7: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
7: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
10: Есть проблемы, о которых не принято говорить вслух, а между тем решать их необходимо. Я говорю о недержании мочи. Как часто взрослые, самостоятельные женщины стесняются выйти из дома, боясь конфуза. Но моя гостья уверена, что сохранить здоровье и комфорт возможно, и возрастных ограничений для этого нет. В студии специалист Юлия Костровская. Здравствуйте, Юлия.
11: Здравствуйте. Если вы замалчиваете эту проблему, то эта программа для вас. Поговорим честно и с пользой для всех.
10: Для этого, собственно, я вас и позвала. Обычно на тему мочевого пузыря только неловкие шутки, как правило.
11: Да, а ведь статистика в этом вопросе совсем не шуточная. Вы знали, что даже в странах с развитой медициной продается больше памперсов для взрослых, чем для младенцев? И это не только лежачие больные, а те, кто по каким-то причинам не может контролировать свое мочеиспускание. А еще есть специальные урологические прокладки, и если вы пользовались ими хоть раз, то точно знаете, сколько неудобств они доставляют. Это неприятные тактильные ощущения, специфический запах, который при близком контакте бывает заметен, скованность движений.
10: Понятно, что это очень неудобно, но что же делать, если есть риск не сдержаться? Некоторым, я знаю, достаточно всего лишь чихнуть, засмеяться, поднять сумки или побежать за автобусом. И вот уже непроизвольное подтекание. Это же страшно неловко. Да еще и в общественном месте. Как представлю, меня даже в жар бросает.
11: Поэтому я называю проблему недержания не просто неприятной, а даже опасной. Это какой колоссальный стресс. Каждый день, каждую минуту жизнь буквально становится невыносимой, без преувеличений. Женщина меняет образ жизни и лишается многих радостей, эмоций и даже чувства собственного достоинства. Частые походы в туалет угнетают днем и не дают спокойно спать ночью. Женщина постоянно думает, не пахнет ли от нее мочой, не заметят ли это окружающие, и в итоге начинает избегать близкого общения, дружеских компаний и личных встреч.
10: Так можно дойти до того, что женщина вообще перестанет выходить на улицу из-за опасений, что в нужный момент туалета не будет поблизости.
11: Так и происходит, к сожалению. Недержание превращается в домашний арест. Но подавленность, одиночество и нарушение сна – это только начало. Бездействие при женском недержании может стать причиной еще более опасных осложнений. Из-за длительного контакта кожи с мочой могут появиться пролежни и язвы. Растут риски инфекции мочеполовой системы, воспалений мочеиспускательного канала, мочевого пузыря, почек. А это боли в животе и пояснице, рези и жжения, на которые не обращать внимания уже не получится.
10: Эта программа создана именно для женщин. И это не случайно. Когда я готовилась к эфиру, то вычитала, что женщины страдают от недержания в два раза чаще мужчин. Почему так получается?
11: Объясню. В России около 40% женщин отмечают симптомы непроизвольного выделения мочи. И такая предрасположенность к недержанию связана с особенностями женской анатомии. Мочеиспускательный канал у мужчин и у женщин отличается. У мужчин он длинный и узкий, а у женщин широкий и короткий. Всего 3-4 сантиметра. Поэтому, чтобы удержать мочу от протекания, женщине нужно приложить гораздо больше сил. И мышцы тазового дна должны быть сильные и крепкие.
10: Вот про них сейчас не говорит только ленивый. Укреплять мышцы тазового дна, качать их. Столько советов, что трудно понять, где истина.
11: Давайте разберемся по порядку. Почему эта группа мышц так называется – тазовое дно? Потому что они так сгруппированы, как своего рода мышечный гамак, который натянут через таз от края до края. Этот гамак поддерживает в нормальном положении все органы малого таза, а также выполняет сократительную функцию, то есть контролирует мочеиспускание.
10: То есть в этих мышцах и кроется проблема?
11: Да, с возрастом все мышцы в нашем теле ослабевают, абсолютно все. Но у женщин мышцы тазового дна становятся дряблыми в разы быстрее, чем у мужчин. Ведь на их состоянии серьезно сказывается беременность и роды, особенно если их было несколько, да еще и с травмами. Добавьте к этому запоры и лишний вес, которые повышают внутрибрюшное давление, а также общие возрастные изменения и особенно наступление менопаузы. В итоге у женщин после 40 недержание мочи встречается чаще, чем аллергия, мигрень, кашель и даже простуда.
10: Это, конечно, очень расстраивает, но получается, что недержание не избежать? Можно ли сказать, что это навсегда?
11: Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. То есть начались подтекания, значит, так и буду жить. Даже говорить никому не стоит, а это неправильно. К сожалению, когда мочевой пузырь перестает работать как положено, многие женщины думают, если они станут меньше пить, то проблема решится. Не решится. Количество жидкости, которое вы пьете, никак не повлияет на недержание. Зато ее ограничение, особенно у пожилых женщин, может вызвать болезни почек. Чтобы справиться с недержанием, нужно уделять внимание причине, а не следствию.
12: На что же обратить внимание?
11: Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок, чтобы они снова могли нормально удерживать мочу. И тогда с проблемами мочеиспускания можно попрощаться. В этом могут помочь упражнения, физиотерапия, инъекции или операция. Варианты есть разные. Нужно советоваться со специалистом.
12: К сожалению, из-за возраста и ограничений по здоровью не все женщины способны ежедневно делать интимную гимнастику. Я сама пробовала когда-то, но меня хватило буквально на 2 дня.
11: Сейчас есть возможность поддержать здоровье мышц тазового дна у женщин в любом возрасте, чтобы появился шанс избежать проблем в будущем. Мое внимание как эксперта привлек натуральный продукт «Стопинор Ледис Формула». Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Стопинор – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Узнайте больше о Стопинор. Звоните по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте короткий номер с мобильного «#2203». Получите индивидуальную консультацию специалиста совершенно бесплатно.
12: А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Стопинор в подарок. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного «#2203». Звонки по России бесплатные. Юлия, расскажите, а как именно работает Стопинор?
11: У него есть глобальное преимущество. Стопинор для женщин содержит запатентованный компонент Drapsor Dry. Благодаря ему действие Стопинора направлено на поддержание здоровья нижних мочевыводящих путей у женщин. Те женщины, которые уже попробовали, остались очень довольны.
12: Юлия, я прошу прощения, перебью вас. Я хочу напомнить еще раз номер телефона, по которому наши слушатели могут узнать подробнее о Стопиноре. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Стопинор в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». Звонки по России бесплатные. А мы продолжаем. Юлия, а Стопинор – это натуральный продукт?
11: Да, на 100%. Компонент Drapsor Dry в составе Стопинора – это смесь природных растительных экстрактов со строго определенными пропорциями генистеина и энтеродиола. Именно такая комбинация помогает Стопинору активировать собственные резервы организма женщины в любом возрасте. Она создает условия, чтобы вырабатывался собственный коллаген. Коллаген – это то вещество, которое поддерживает все мышцы в организме, в том числе мышцы тазового дна и мочевой пузырь. Благодаря крепким мышцам можно поддержать мочеиспускание. А это наше женское спокойствие и уверенность в себе в будущем. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной.
12: Это потрясающе, а главное, удобно и просто.
11: Абсолютно согласна. Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. А это неправильно. Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок. Натуральный продукт «Стопинор Ледис Формула». Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Стопинор даже для меня стал настоящим открытием. Принимать его действительно очень просто, а почувствовать динамику можно уже в первые 2 недели приема. Я напомню телефоны бесплатной горячей линии 8 800 100 01 33 и короткий номер для звонков с мобильного «#2203». Обращайтесь, и наши специалисты подберут наиболее выгодное для вас предложение.
12: А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Стопинор в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного
10: мобильного +22 03. Звонки по России бесплатные. Юлия, время эфира незаметно заканчивается, но мы успеем еще раз напомнить, что такое Стопинор.
11: Стопинор Ледис Формула создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Стопинор – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Сильные, подтянутые и здоровые мышцы тазового дна – это свобода и контроль над своим телом. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной. Вы можете с удовольствием, спокойно и уверенно пойти в гости, отправиться на прогулку в кино или в театр. Живите обычной и полноценной жизнью. И не важно, сколько вам лет. Женщины достойны лучшего. Звоните и узнавайте больше по телефонам 8 800 101 33 или с мобильного +22 03 +22 03. Звонки по России бесплатные.
10: Сохранить здоровье и комфорт возможно. И возрастных ограничений для этого нет.
11: Попробуйте Стопинор для женщин, и жизнь всегда будет сиять для вас новыми красками.
10: До свидания и спасибо, что были с нами. И напоследок еще раз напомню телефон горячей линии, по которому вы сможете узнать подробности о продукте Стопинор для женщин. Запишите 8 800 101 33 или звоните с мобильного телефона на короткий номер +22 03. А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Стопинор в подарок. Звоните 8 800 101 33 или звоните с мобильного +22 03. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». ОГРН 121-770-009-31-59. Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
7: Радио России.
13: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
14: Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. «Малышки под миллион» для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+.
15: Еще трогательнее.
16: Мы летим на Луну!
17: И найдем моего папу!
15: Еще пушистее.
16: Никогда не видел столько лунтиков.
15: «Лунтик. Обратная сторона Луны». Уже в кино.
18: Категория 0+.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские войска за неделю взяли под контроль 15 населенных пунктов в зоне СВО. Риск возникновения масштабного конфликта на всем пространстве Евразии вполне реален. И отказ от российского газа ослабляет немецкую промышленность. Далее подробнее. Российские военные в ходе штурма села Никонуровка в ДНР уничтожили логистику украинских войск и применили против противника мощное огневое поражение, сообщили в Министерстве обороны. Все это позволило российским штурмовым отрядам продвинуться вперед и выбить ВСУ из села. Согласно данным ведомства, Никонуровка была взята под контроль подразделениями 85-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск. Минобороны отметили, что Южная группировка продолжает действия по установлению контроля на территории ДНР, в частности, ведет наступательные действия в направлении Славянско-Краматорской агломерации. Также в пятницу ведомство сообщило, что в ДНР под контроль вооруженных сил России перешло село Грузское. Минобороны уточнили, что штурм села выполнили военнослужащие 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр». По информации министерства, перед началом операции расчет ударных дронов уничтожили все выявленные огневые позиции ВСУ для уничтожения заглубленных и долговременных огневых точек украинских войск, расположенных в лесополосах, применялись управляемые авиационные бомбы. После уничтожения позиций ВСУ штурмовые группы мотострелкового полка вошли в поселок и провели последовательную зачистку всех зданий и сооружений. Всего за неделю вооруженные силы России взяли под контроль 15 населенных пунктов, сообщило Министерство обороны. У спецпосланников президента США Стива Виткофа и Джареда Кушнера на этих выходных запланированы поездки в Москву и Киев с целью обсудить пути урегулирования украинского кризиса, сообщает в пятницу Axios со ссылкой на свои источники. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль проинформирует, когда состоятся контакты Владимира Путина со спецпосланником президента США Виткофом и предпринимателем Кушнером. Так он прокомментировал информацию, что Виткоф и Кушнер могут посетить Москву в пятницу или субботу. Песков также заявил, что контакты по вопросу украинского регулирования продолжаются. По его словам, нельзя исключать, что удастся выйти в режим мирного регулирования на Украине, но пока конкретных предпосылок нет.
2: По-прежнему существует, скажем так, добрая воля американцев, которые готовы продолжать посреднические усилия. По-прежнему существует наша готовность к переходу в мирный режим урегулирования и в мирный режим достижения наших целей. По-прежнему остается незыблемой та позиция Российской Федерации, которая была озвучена 2 года назад Путиным в МИДе. Это прекрасно знают в Киеве. Вот. И это все, конечно, дает основание говорить, что да, такая вероятность, ее нельзя исключать, что удастся таки выйти в режим мирного регулирования. Но каких-то конкретных пока предпосылок, к сожалению, нет. Работа продолжается, и контакты продолжаются.
1: Риск возникновения масштабного конфликта на всем пространстве Евразии вполне реален. Это вызывает серьезные опасения, заявил директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на 22-м заседании совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. Он также отметил, что НАТО заинтересовано в дальнейшем затягивании украинского конфликта для ограничения потенциала России. Эта позиция в их анализе является явкой с повинной. Нарышкин добавил, что Евросоюз заложил в свои концептуальные документы готовность к полномасштабному конфликту с Россией к 30-му году. При этом глава СВР отметил, что население Евросоюза к такому конфликту не готово, однако к нему стремятся политики и стоящие за ними финансово-промышленные группы.
3: По прогнозам ряда европейских разведок, мобилизационный потенциал украинской армии фактически будет исчерпан в течение года. На этот случай предусмотрен европейцами план «Б». Милитаризация самой Европы. Складывается парадоксальная, вполне в духе ловушки Фукидида ситуация. Европейское общество всеобщего потребления и трансгуманизма объективно не готово к масштабной и опустошительной войне на Востоке. Оно слишком изнежено и извращено. Однако политики и стоящие за ними финансово-промышленные группы используют миф об угрозе с Востока для резкого роста военных расходов, перевода промышленности на военные рельсы, модернизации армии, дорожной и портовой инфраструктуры.
1: Приветственную телеграмму участникам заседания совещания руководителей органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ ранее отправил Владимир Путин. В ней отмечается, что разведывательные службы и органы безопасности стран СНГ должны в условиях непростой международной обстановки развивать и совершенствовать сотрудничество. Президент подчеркнул, что взаимодействие в сфере разведки является значимым фактором укрепления суверенитета и безопасности каждого из государств-участников СНГ. Отказ от российского газа ослабляет немецкую промышленность и приводит к закрытию производств. Такое мнение выразил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал пост председателя партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, в котором она отмечает, что закрытие завода в Дайсбурге станет очередным ударом по Германии как промышленной площадке и затронет две трети сотрудников. По ее мнению, правительство Германия и Еврокомиссия разрушают страну своей зеленой политикой трансформации.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Цель сборной России по боксу на чемпионате Европы – 4 золотые медали. Ее поставил главный тренер Виктор Фархутдинов. Чемпионат Европы пройдет с 15 по 26 сентября в Болгарии. Наши боксеры выступят с флагом и гимном России. Российские фигуристы не выступят на Небельхорн-трофи, который пройдет с 24 по 26 сентября в немецком Оберсдорфе. Списки спортсменов опубликовал Международный союз конькобежцев. В турнир входит в серию ISU Challenger. Российская фигуристка Камила Нелюбова занимает третье место после короткой программы на турнире серии «Челленджер» в Токио. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова на четвертом месте. Анна Фролова идет пятой. А российский фигурист Владислав Дикиджи идет вторым после короткой программы на турнире в Токио. Лидирует японец Рио Наката, которому Дикиджи уступает почти 6 баллов. Евгений Семененко занимает шестое место, Петр Гуменник на 13-й позиции. Андрей Мостовой перешел из петербургского «Зенита» в московский «Локомотив» на правах аренды. Контракт рассчитан до конца сезона, полузащитник будет выступать под номером 77. Мостовой учился в Академии «Локомотива» и играл за молодежку клуба. Матвей Сафонов и Алексей Батраков вошли в расширенный состав сборной России на ближайший сбор. Всего в списке 38 футболистов. Больше всего игроков ЦСКА, 6 и 5 из «Зенита». 29 сентября в Казани сборная России сыграет с Ираном. Защитник «Зенита» Игорь Дивеев дисквалифицирован на 2 матча, один из которых условно за удаление в игре с «Факелом». Футболисту назначен испытательный срок до конца сезона. Дивеев пропустит следующий матч «Зенита», который команда проведет дома 5 сентября против ЦСКА. Тольяттинский «Акрон» арендует нападающего Артема Шуманского у ЦСКА. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Отметим, что за последние 32 матча во всех турнирах с учетом игр за сборную Белоруссии форвард забил один мяч. С вами был Юра Геворкян.
5: Реклама.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» – имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама на Радио России.
1: В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 8, в Архангельске дождь, плюс 15, в Вологде дождь, плюс 14, в Петрозаводске облачно с прояснениями, плюс 15, в Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 19, в Элисте малооблачно, плюс 31, в Махачкале облачно с прояснениями, плюс 28, в Херсоне малооблачно, плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем, температура ночью плюс 11, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода с дождем, температура ночью плюс 14, днем плюс 16, ветер юго-западный 6-10 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 735 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Сергей Лавров.
2: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Почему вы пойдете на выборы?
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
7: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
3: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
8: Выборы в Государственную Думу 2026.
9: Время новой России.
10: Действительно так, время новой России. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Кто только подключился к нашему эфиру, и напоминаем, что сегодня для вас работают Наталья Стребнева и Иван Фурсов.
11: Да, как и положено, второй час пятничного эфира в обязательном порядке. Мы с вами заглядываем в Новороссию. Вот уже сейчас на связи с нами столица Донецкой Республики, собственно, Донецк, Виктория Цыпленкова, наша коллега. Вика, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Виктория.
12: Здравствуйте. На этой неделе Владимир Владимирович Путин сообщил о том, что Светогорск перешел под контроль наших военнослужащих. Сейчас продолжаются зачистки этого населенного пункта освобождения. Светогорск имеет важное стратегическое значение. Ранее это был серьезный укрепрайон противника, а теперь нашим военнослужащим открывается путь на Славянск. И здесь сам Светогорск известен своей Светогорской лаврой. Это одна из главных православных святынь Донбасса. И здесь, к сожалению, боевики ВФУ эту святыню использовали как свой укрепленный пункт. Там же разграбливали святыни. К сожалению, есть погибшие среди монахов. И, конечно, ВФУ использовали гражданских как живой щит и грабили гражданских и саму Светогорскую лавру. Также на этой неделе стало известно об освобождении Ижевки. Это населенный пункт в Константиновском районе. И также освободили Никаноровку, это Краматорский район, и Грузское, это Красноармейский район Донецкой Народной Республики. К сожалению, есть пострадавшие среди мирных жителей ДНР. Это 3 человека погибли и 14 мирных жителей пострадали из-за атак ударных БПЛА ВФУ за минувшие сутки. В Волновахе дрон противника атаковал коммунальное автотранспортное предприятие. Там погибла женщина, есть раненые. В Никитовском районе Горловки ВФУ атаковали автобус. Там погибла женщина, также есть раненые. Ясиноватский муниципальный округ в поселке Красный Партизан. Там на мусоровоз также атаковал дрон, есть погибший, погиб мужчина, и есть пострадавшие, есть повреждения жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры, спецтехники, автобусов, грузовых и легковых автомобилей. Есть, конечно, новости и мирной жизни. Так, подмосковные коммунальные службы обновили водопроводную сеть в Новоазовске. Только за эту неделю специалисты выполнили 10 технологических задач, и тот участок, который они заменили, имеет важное значение. Укладка новой трубы там позволит ликвидировать уязвимое место в системе городского водоснабжения, предотвратить излишние потери воды. И сейчас также специалисты проводят локальную замену поврежденных участков и также проводят это без установки подачи воды, в том числе без масштабного вскрытия дорожного полотна. Также в Приморском районе завершены ремонтно-восстановительные работы двухподъездного пятиэтажного дома 2005 года постройки, это Мариуполь, там были повреждения в 2022 году, специалисты из Московской области уже заменили полностью электросети, системы отопления, газоводоснабжения, провели ремонт мест общего пользования и привели в порядок фасад, утеплили, покрыли декоративной штукатуркой, окрасили в светлые тона. Также на местах работают специалисты из стройконтроля. Их работу отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев. Также он отметил, что это героизм и смелость, работа строителей, работа специалистов здесь на местах. Также в этом многоэтажном доме будут проводиться ремонтные работы под ключ 26 квартир, которые попали в программу восстановления администрации города. Также в Мариуполе важный медицинский объект ремонтируют, уже подходит к завершению капитальный ремонт центра реабилитации детей с ограниченными возможностями. Здесь Тульская область работает. На базе центра будут функционировать два профильных учреждения. Это центр социального обслуживания и семейный центр социальной реабилитации. Будет комплексная поддержка детей и молодежи с особенностями развития. Здесь будет комплекс специализированных помещений для коррекции, для тракционно-развивающих занятий, для лечебной физкультуры, для терапии. И, соответственно, территории вокруг этих комплексов оборудовали там безопасные прогулочные и рекреационные зоны. Уже подходит к завершению также открыть восстановление молодежного центра. Очень интересное здание было выбрано. Оно еще построено в 19 веке. Ранее здесь была гостиница, а позже дворец культуры завода «Азовсталь». Здесь работают и строители, благоустраивают пространство сама молодежь вместе с художниками, создают творческое пространство, оснастили уже спортивный зал и обустраивают пространство для лекторий, занятий, пространство «Россия – страна возможностей», лекторий «Общество знаний», и будет ряд мастерских, даже по гончарному, по швейному делу и другие творческие мастерские. В общем, все необходимые условия для того, чтобы наша молодежь могла развиваться. В Донецке также завершают ремонт дорог на бульваре Ивана Франко. Дорожная инфраструктура также в Донецкой Народной Республике строится, восстанавливается. Здесь на участке дороги уложили 9000 квадратных метров нового асфальт, обустроили пешеходные переходы, и здесь также разместили знаки «Осторожно, дети», потому что вокруг бульвара находится жилая дома, несколько школ, многоквартирные жилые дома, много детей, и там эти знаки также установили. В Мангушском округе ДНР также отремонтировали одну из важных дорог, она ведет монументу советским воинам 130-й стрелковой дивизии. Здесь 9 километров трассы проложили. Здесь качественное покрытие нужно также для того, чтобы можно было перемещаться между рядом населенных пунктов, там несколько небольших сел, и это село ведет к селу Захарьевка, и, соответственно, можно будет в этой местности также уже комфортно перемещаться.
11: Ну, здорово. Я хотела бы немножко продолжить ваши новости, Вика, если позволите, в контексте событий, которые связаны с началом учебного года. Ну, во-первых, опять-таки о замечательных московских коммунальщиках, которые обновили целых две школы, да, в Донецке, получается, значит, были повреждены учебные здания, и от артиллерийских обстрелов и прочее-прочее заменяли и кровлю, и межэтажные перекрытия, окна, двери, полностью наладили работу инженерных систем. Школы уже прям вот сейчас приступили с 1 сентября работать или нет, или еще требуется им какая-то адаптация? Этим постановленным, школы, я имею в виду.
12: Да-да, вот эти школы, вообще Москва, Московская область и до этого также восстанавливали школы, и сейчас вы также говорили об одной школе. Я так понимаю, это та, которая была построена еще в 1977 году. Вот это одна из тех двух школ, которые сейчас восстановили перед началом учебного года. Да, по этой школе здесь работы стартовали в июне 2025-го, и уже полностью восстановили, и, соответственно, уже дети могут садиться за парты.
11: Ну, по возможности, да, собственно говоря, да. Когда. И вторая новость, которая вообще, ну, она просто интересна, да, в ситуацию, о которой мы постоянно с вами говорим, и мы делим, конечно же, жизнь на мирную в большей части, но

0: или почти 600 человек, это из Донецкой Народной Республики, юные товарищи, будущие медики, 19 человек приехали из Ростовской области, по 10 абитуриентов поступали из Московской области и Крыма, по 4 из Запорожской области, Луганской Народной Республики, еще из 14 регионов Российской Федерации. Ну, прям, собственно говоря, не то чтобы удивительные, но радостные новости. И каковы условия у студентов этого вуза? Не обращали внимания, Вика? Знаете, какое общежитие у Донецкого медицинского университета?
1: Да, ремонтные работы также проводились в медицинском университете, и корпуса для обучения также, актовые залы. Здесь тоже все поддерживалось в хорошем состоянии, и, соответственно, специалисты на местах также работают, поэтому условия для студентов медицинского университета Донецкого, конечно, самые лучшие, и наших медиков, наших специалистов готовят хорошо, и всех наших и студентов-медиков, и врачей на местах мы, конечно, всем благодарны, всем рады.
0: Ну, то, что уже сформированные и зарекомендовавшие себя медики ведут себя героически, это мы знаем. А вообще, какая репутация у этого вуза? И даже, может быть, немножко расширю вопрос, какой из вузов республики у вас котируется больше всего, именно вот высших учебных заведений?
1: На самом деле, у каждого вуза своя специфика, но, насколько я помню, больше всего студентов поступило в этом году в Донецкий государственный университет, там более 3000 человек по разным специальностям, у них более 10 факультетов, и я оканчивала тоже этот же вуз.
0: И там, какой, филологический или журналистский факультет?
1: Филологический. Там есть специальная журналистика на филологическом факультете. Я оканчивала специальность фундаментальная и прикладная лингвистика. Там ряд специальностей, и при том на филфаке эти специальности расширяются. За последние годы появилась специальность и телевизионная журналистика, реклама. Есть физико-технический факультет, математический, в общем, по разным специальностям, и юридический, экономический, в общем, разные факультеты есть. Да, но в каждом ведется хорошая подготовка. Вот есть торговый университет, где также восстановили одно из зданий, которое в 2023 году хорошо было, так серьезно повреждено в результате обстрела. И в этом году такого недобора, несмотря на ситуацию, не было. Если было тяжело в 2014 году вузам, когда по некоторой специальности набиралось по одному, по два человека, где группы были раньше по 25 человек, в 2014 набиралось по 10, 22 год, естественно, студентов было меньше, то сейчас в этом году проблем с приемной кампанией не было, и абитуриенты шли в каждый вуз, и каждый вуз дает хорошую подготовку, хороший старт, хорошие возможности. С общественными организациями, естественно, все вузы готовят, и человек, если он хочет развиваться в том направлении, которое он выбрал, он всегда найдет эти пути дороги. Для этого вузы делают все возможности для того, чтобы человек реализовался в своей профессии.
2: Виктория, ну вот говоря еще в образовательной среде и учащихся школ, вот мы знаем, что также в Мариуполе в средней школе открылся уникальный курчатовский класс, то есть НИИ Курчатовский институт оснастил профильный класс вот средней школы специализированным оборудованием.
0: Кстати, у нас сейчас основная мода как раз на математиков, но это закладывается, потому что вот эта вот линейка подготовки будущих, скажем так, ну, наверное, инженерного состава.
2: Ну, в том числе.
0: Прежде всего, да. А вот с акцентом на физику, вот как ни парадоксально, но не так часто встречается. И у нас, конечно, тут вот повально открывают именно линейки с первого, с первого класса по десятый, именно математических классов. А курчатовский, это, наверное, прежде всего будет фундаментальный физике посвящен, да?
1: Да, и там уже даже в первый день обучения в этой школе, да, и уже начались эксперименты,
0: да?
1: Уже, да, уже научные эксперименты прямо на первом занятии.
2: Усиленно готовятся,
1: школьников,
2: да.
1: Уже показали опыты с электричеством, с физическими явлениями, и будут в дальнейшем также, конечно, эти занятия продолжаться и расширяться.
0: У нас здесь в Москве и Подмосковье первые дни, как правило, были такие, знаете ли, легонькие, вот, лайтовые современным языком, да, там детьми в основном какой-то там классный час провели и так далее, а вот уже в Мариуполе уже эксперименты ставили. Интересный подход, ну, основательный, совершенно здорово.
2: Ну, готовят инженерное будущее нашей страны.
0: Ну, тут даже, да, тут даже еще более стратегически важно.

0: Запас. И еще, Вик, вот у нас буквально тут пару минут остается, но тем не менее, мы не устаем восхищаться вашими музыкантами и о Государственной академической филармонии Донецкой. Мы часто рассказываем Александра Порецкого, обожаем директора и художественного руководителя до этого совершенно замечательного музыкального института в плане институции. А вот, собственно говоря, классическое музыкальное образование в республике где-то можно получить или лучше с этой целью поехать все-таки в столицы, что в Москву, что в Питер?
1: Да, есть и музыкальное училище, музыкальная академия, да, можно получать образование здесь на местах и, соответственно, эти знания применять либо в Донецкой филармонии, в Донецком театре, здесь хорошую музыкальную базу также дают, есть музыкальная академия, она называется имени Сергея Прокофьева,
0: поэтому конечно, мы понимаем,
1: по да. ряду специальностей также можно... Да, здесь получить образование и на местах уже реализовывать свой потенциал. Здесь тоже для этого есть все возможности. И оборудование поступает, и музыкальные инструменты также из других регионов России неоднократно прибывали. И здесь можно получить образование и по специальности музыкальное искусство, эстрады, музыкальное инструментальное искусство, вокальное, дирижирование, музыкознание, музыкоприкладное искусство, в общем, и другие ряд специальностей, в том числе актерское искусство. Кстати, актеров готовят и в Донецком государственном университете на филологическом факультете, также несколько лет назад эта специальность только открылась, и здесь тоже уже в специалитете актерское искусство специальность можно получить и в Музыкальной академии Прокофьева.
0: Угу. А вот Донецкий колледж культуры и искусства, это вот имени Ханжонкова он, да? Или это какое-то другое учебное заведение? Мы с вами даже как-то говорили о его истории, да, и возможностях.
1: Это в колледж культуры и искусств в Донецке он находится. Это не имени Ханжонкова, это другое учебное учреждение. Здесь тоже ряд специальностей есть.
0: Вика, Вик, продолжим этот большое. Разговор уже Виктория во вторник. Цыпленкова. Виктория Цыпленкова была с нами на связи.
2: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
3: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
2: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны. Время новой России.
0: Иван Фурсов, Наталья Стребнева по-прежнему в московской студии «Радио России». Сейчас мы с вами соединяемся с Луганском. Юрий Свидерский уже на связи с нами. Юра, здравствуйте. Чем наполнены последние дни в вашей республике?
7: Здравствуйте, Юрий.
8: Ой, здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, все наши коллеги, кто обеспечивает этот эфир. И, конечно же, здравствуйте, все наши радиослушатели и зрители. Сложный, во многом трагичный сегодня день. Коллегам выражаю свои соболезнования по поводу ухода Алексея Вишневецкого. Недавно, буквально, наверное, весной удалось с ним записать программу, и говорили мы о вообще силе слова сейчас, насколько она важна в современном этапе развития вообще нашего общества и чего мы можем добиться нашим, ну, скромным словом. В республике тоже не прекращаются атаки. 8 человек ранены за сутки из-за ударов ВСУ по мирным жителям ЛНР. Так, в городе Рубежном атакована машина скорой помощи, ранены водители и фельдшер. В результате еще одного удара пострадал 59-летний мужчина, который ехал на электровелосипеде. накануне девочку 14-летнюю точным ударом дрон убил. Ну, объяснить это просто с точки зрения вообще ни с какой невозможно. В Сватовском округе ранен 18-летний парень. Еще один беспилотник ударил по дороге между райцентрами Белокуракина и Сватова. Там на легковушке пострадал 41-летний водитель. В Славяно-Сербском округе при атаке на объект энергетической инфраструктуры был ранен работник. В Кременском округе беспилотник ударил по движущемуся мотоциклу. Пострадали 54-летняя женщина и 57-летний мужчина. В общем, много можно перечислять. Вся география Луганской Народной Республики, она, к сожалению, здесь. Я не думаю, что у наших коллег из других регионов чем-то ситуация отличается. Но, опять же, знаете, как если возвращаться к той беседе с Алексеем, царство ему небесное, то вот, а если не говорить, они и так нас слышать не хотят. Я имею в виду, конечно же, западных спонсоров войны, но если не говорить, то они и не узнают никогда. Более того, есть целый ряд, что вы тоже обладаете этими данными, ну, скажем так, известий о том, что люди там начинают через, ну, определенное количество лет все-таки уже, да, искать альтернативные источники информации, находить информацию, которую вот мы пытаемся до них донести. Хотя изначально, конечно, когда они выпиливали, что называется, все наши ресурсы из всех ютубов и так далее, сносили целыми телеканалами, целыми группами, и государственные, и средства массовой информации, конечно, тогда мы немножко все были растеряны. Но говорить, мне кажется, коллеги, нужно, нужно и еще раз нужно.
7: Да, именно так, действительно, Юрий.
0: И прежде всего ради себя и ради тех, кто нас слышит на родном языке, а не только тех, кто прислушиваться начинает к нам на Западе.
8: Конечно.
0: Вот это уж действительно, да, картина мира, она должна быть создана здесь и сейчас. И, собственно, тут у нас нет другого выбора, только правда.
7: Чтобы она была объективной.
0: Угу.
8: И вот, опять же, вот недавно был грустный и печальный, трагический повод, связанный с атакой на Старобельский педагогический колледж. Они, многие об этом узнали, все-таки, благодаря работе журналистов. Ну и пусть тогда узнают, что вот этот вот атакованный киевскими боевиками Старобельский колледж начал учебный год в других помещениях. Обучение ведется дистанционно. Об этом сообщил председатель региональной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации ВЛНР Олег Коваль. В настоящий момент Старобельский колледж продолжает свою работу. Было принято решение, что он будет находиться в других зданиях на севере нашей республики. Их три, и все они продолжают работу. Как и в других образовательных организациях республики, в Старобельском колледже состоялась и летняя вступительная кампания. Важно отметить, что набор был осуществлен в полном объеме. Да, конкурс был меньше, чем в прошлом году, но тем не менее он есть. Дети учатся дистанционно, это логично, ввиду имеющихся ограничений, связанных с обстановкой. Специалисты этого колледжа также востребованы, они нужны и продолжают свою работу, проинформировал Олег Коваль. Он добавил, что профсоюзная организация продолжает патронировать обучающихся, пострадавших в результате удара тогда киевских боевиков. По его словам, Олега Коваля, помощь приходила даже из разных точек страны. Я процитирую нашего профсоюзного лидера. «Педагогическое сообщество очень активно отозвалось на эти проблемы. Был объявлен сбор. Коллеги со всей России вносили свои пожертвования. Мы здесь увидели широкий отклик. Эта трагедия не осталась чужой ни для кого». Ну и опять же, тут спасибо и МИД России, которые организовали неоднократно, кстати, приезд зарубежных корреспондентов в Старобельск очень в оперативном режиме. Ну и, конечно же, вот, не всем, но смелым зарубежным журналистам, которые все-таки хоть как-то, но об этом сообщили.
0: Юрий?
8: Да.
0: Да. Да, ну, продолжаем, если... пока еще да, минута если... у нас точно есть.
7: Мы внимательно вас слушаем.
0: В любом случае сейчас
8: если
0: вас.
8: Продолжать образовательную тему, то 45 миллионов рублей направят на организацию образовательных поездок детей Луганщины. Для этого правительство ЛНР перераспределило бюджетные средства, и теперь школьники и студенты колледжей смогут за счет республики выезжать на мероприятия в детские федеральные центры, а также на общественно значимые события и профориентационные. И это очень здорово, потому что, опять же, на своем примере скажу, что я отучился-то в годы еще при Украине, скажем так. И, конечно, тогда государству вообще было не до детей, не до школьников, не до студентов. И вот я, например, не успел посмотреть в тех масштабах Россию, в которых я хотел бы этого сделать. А благодаря, опять же, вот этой помощи и шефской, и региональной, и федеральной, нынешние школьники и студенты могут это сделать.
0: Это очень хорошо, и мы тоже по возможности приглашаем вас, Юрий. Мы будем очень рады
7: присоединяемся,
0: вам. Покажем, да, Подмосковье и Москву с удовольствием. И я думаю, что наши радиослушатели тоже будут рады увидеть вас в гостях в любом из регионов. Юрий Свидерский из Луганска был с нами на связи. Говорили мы о начале учебного года, ну и о печалях и радостях этих дней.
2: Время новой России.
7: Мы поговорили и про Луганск, и про Донецк. Настало время отправиться в Херсонскую область. К сожалению, нам не удалось наладить связь с нашим коллегой Максимом Степаном из Запорожья, но так или иначе хочется отметить, что обстановка там действительно остается напряженной, и украинские террористы продолжают наносить удары по гражданским объектам. При всем при этом продолжается мирная жизнь и развиваются различные сферы деятельности и в туризме, и в реализации поддержки социального предпринимательства. Но спросим об этом в следующий раз Максима Сергеевича. А пока на связи с нами Алексей Лаврентьев, руководитель Херсонского отделения клуба «Эльбрус Новороссия». Алексей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей.
9: Здравствуйте, коллеги.
7: Да, Алексей, что бы хотели отметить вот спустя последней нашей беседы, которая была во вторник?
9: В целом у нас неделя минувшая в очередной раз показывает, что оперативная обстановка остается напряженной. У нас за период с 29 августа по 4 сентября в результате атак ВСУ погибло 2 мирных жителя. 19 человек получили ранения, в том числе и ребенок. Погибшие — это жители Казачьих Огилей Алешкинского округа и Новоалексеевки Генического округа. У нас из таких характерных — это удар по строительному магазину в Каховке. Объект площадью около 350 квадратных метров полностью выгорел. И при этом пострадали 2 мирных жителя. Причем это, ну, просто магазин был, где жители покупали стройматериалы, в том числе для ремонта поврежденных после обстрелов домов. Это вот показывает циничность и беспринципность абсолютно боевиков Украины.
0: Действительно. Но кроме того, пострадали и посевы, да, именно от атак с украинской стороны.
9: Да, у нас за, ну, вот... Всего вот сгорело из-за атак ВСУ почти 6 тысяч гектаров. Я буквально вчера с министром культуры Артемом Алексеевичем Логойским в Каланчакский округ ехал, и мы видели вот одно из полей, которое горело после обстрела ВСУ. Ну и также по трассе видели фуру, которая вот буквально минут там, за 15 до нашего проезда по этой точке подбил дрон украинский. Поэтому опасно, конечно, но тем не менее у нас уборочная кампания, она практически завершена в регионе. 1,6 миллионов тонн зерновых было собрано и 97 тысяч масляничных культур. Вот, несмотря на всю тяжесть, у нас работают аграрии, региональные органы власти оказывают поддержку, дают возможность получить компенсации через администрацию муниципальных органов в случае, если хозяйства пострадали.
7: Ну а шефы регионы как помогают справляться с этой проблемой?
9: Шефы региона в целом нам очень-очень помогают. Например, в Каланчакском округе вчера был, там у нас шеф-регион Мордовия. Uh-huh. И мы были в Дворце культуры центральном. Там, помимо того, что региональное министерство культуры модернизирует этот дворец, который в советских времен не модернизировался, так, конечно же, шеф-регион Мордовия, например, там тоже помогает восстанавливать. Всего у нас по региону много-много дворцов культур восстанавливаются. На капитальном ремонте сейчас около 8 вроде бы находится. И шеф региона также вносит существенный вклад. Это вот я беру конкретную сферу культуры, например.
0: Угу. У вас уже проходит досрочное голосование, мы так понимаем, да? Или нет? Или пока только избирательные участки к тому готовятся?
9: Да, у нас 4 сентября, то есть сегодня, началось досрочное голосование. Оно будет длиться до 8 сентября и проходит для жителей 7 муниципалитетов. Это Новокаховский городской округ, Голопресненский, Верхнерогачевский, Настаевский, Нижнесерговский, Генический и Чаплинский. То есть всего у нас в досрочном голосовании предусмотрено на 128 избирательных участков, а всего у нас их 175. Информация о досрочном голосовании связана с вопросом безопасности, прежде всего.
0: Да, но это не стационарные же, да? Они как-то меняют свое положение или нет? Или есть места, которые будут закреплены с такой задачей?
9: Ну, смотрите, как стационарные участки, так и по домовой обход, там, где есть такая возможность.
0: По домовой ход тоже будет организован, но, наверное, как-то надо в заявительном порядке, да, просто сказать, что ты хочешь таким образом проголосовать,
9: да, там все процедуры свою волю. Единые, да, комиссии, там просто, чтобы не было слишком большого скопления на стационарных участках, поэтому вот организована возможность того, чтобы жители проголосовали на дому. Конечно, там заявительный порядок был предусмотрен, все как положено.
7: Алексей, мы во вторник поздравляли всю страну с 1 сентября, и мы знаем также, что более 300 детей из многодетных семей к этому празднику получили выплаты.
9: Да, у нас активно работают органы, и дети получают помощь. Вот у нас 300 детей именно из многодетных семей. А выплату всего 306, если конкретно. Общая сумма причисленных средств 1 200 000, чуть больше. Она распространилась, это мера поддержки именно на многодетные семьи, в которых дети очно обучаются в школах. Причем хотел бы отметить, что прием документов от таких семей продолжается до сих пор через Управление труда и социальной защиты. То есть регулярно выплата производится для таких семей.
7: А какая-то адресная помощь направляется?
9: Адресная тоже. Есть и различные фонды, которые этим занимаются, общественные. И мы, например, тоже в движении первых при поддержке соцзащиты недавно организовывали выдачу одежды, рюкзаков, канцелярии и самих принадлежностей для школы, для детей. То есть там у нас более 10 семей пришли, и мы им все это раздали абсолютно бесплатно.
7: Алексей, спасибо вам большое, что вышли сегодня к нам и поделились обстановкой в Херсонской области. Вот такой у нас получился сегодня облет территории Новой России. Алексей Лаврентьев, руководитель Херсонского отделения Иркутской Роси, был у нас на связи.
2: Радио России. Социальность ластоногих.
10: Ушастые тюлени, настоящие тюлени и есть моржи. Все эти три группы очень разные по образу жизни и по социальной своей структуре, по стилю общения с сородичами, они все тоже очень друг от друга отличаются.
2: Зоолог Андрей Тупикин в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В воскресенье в 12:10 по Москве и в 15:10 по времени Омска. Объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Большая страна. Разное время.
0: Тема, о которой мы говорим достаточно часто, работа поисковиков и девиз этих замечательных людей, который гласит о том, что не будет, собственно говоря, успокоена наша душа, пока мы не назовем имя последнего солдата, ушедшего в годы Великой Отечественной войны. К этой благородной цели движемся вместе с ними. Новости со Ставрополья. Там поисковики ищут родственников бойца Великой Отечественной войны. Интересно, неужели сейчас, из 2026 года, можно оживить события 43-го? Уточним у Андрея Чистякова, на какой стадии сейчас это замечательное расследование и какие результаты мы ждем. Андрей, здравствуйте.
11: Здравствуйте. Приветствую, коллеги, и всех, кто в эти минуты слушает Радио России. Да, эти события оживают, потому что речь идет о завершении очередного этапа поисковой операции в соседнем Краснодарском крае. Оттуда пришла новость от бойцов кубанского плацдарма, это от поисковиков, которые нашли погибший экипаж штурмовика Ил-2. Угу. Довольно-таки серьезное сражение он выдержал. Это в районе города Крымска, так называемая «голубая линия». Это достаточно серьезный оборонительный, не оборонительный, а наступательный рубеж наших войск, дабы изгнать фашистов с Кавказа. Именно «голубой линией» закончилась битва за Кавказ. Так вот, этим летом нашли экипаж Ил-2. Командир его, это младший лейтенант. Я записал, потому что очень сложно запомнить. Это был младший лейтенант... Сейчас, одну секунду, прошу прощения, Коптев Владимир Иванович. Угу. Родом, кстати говоря, он с Ворошиловградской области, это Луганская область нынче, ЛНР. Город Серго, это Стаханов. Так вот, он пилотировал, а его стрелок Лагошин Иван Гаврилович, родом со Ставрополя, это село, была записана станция Пелагиада. Угу. Давайте дадим слово сначала Евгению Порфирьеву, который мне рассказал о том, как шли поиски. Как они, собственно, идут, вот пусть он поделится своими эмоциями.
7: Слушаем.
12: Правила находим мы именно благодаря рассказам очевидцев, рассказам местных жителей, охотники, грибники, лесники. То есть кто-то что-то видел, тракторист, который выпахивает поле алюминий там в одном и том же месте на протяжении нескольких лет. То есть информация от жителей. Не всегда удается установить экипажи, иногда это вынужденная посадка, мы можем идентифицировать тип самолета, но недостаточно сведений для того, чтобы установить конкретный экипаж. Но если мы находим на месте падения останки летчиков, то мы как бы упираемся там уже до упора и в любом случае находим. Каждый ребенок ответит на вопрос, где было самое крупное в истории танковое сражение, но не каждый историк ответит на вопрос, где было самое крупное воздушное сражение. А было оно здесь. И за неполных полтора месяца, там с 19 апреля по 7 июня 43 года, суммарные потери самолетов с двух сторон составили порядка 2000.
11: Вот, представляете, да, а по различным донесениям об экипаже, который отправлялся на боевое задание, известно следующее. Он был сбит зенитной артиллерией противника. И что самое интересное, по показаниям других экипажей, пилот, видимо, раненый, направил свой самолет как раз в эту зенитную батарею. То есть, таким образом, погибающий экипаж, ну, что называется, собой, уничтожил,
0: да,
11: врага.
0: Говоря, да, собой. Собой жертву
11: искать, последнюю. Конечно, угу. Искать командира, конечно, будет сложно, потому что архивы, как вот Евгений мне пояснил, архивы — это Украина, но с учетом того, что сейчас там происходит, это сложнее. А вот ставропольцы, между прочим, достаточно активно подключились, проинформировали нас, журналистов, здесь открылась работа, и буквально за несколько минут до начала эфира, я не знаю, событие или совпадение, мне позвонил руководитель нашей поисковой группы, это Григорий Космынин, и сказал, что нашлись родственники.
0: Ивана Лагошина, родственники нашлись, как
11: Лагошина,
0: здорово.
11: Да. К несчастью, он не оставил после себя потомков, потому что парня призвали, он 22-го года рождения, его призвали на фронт, он вступил в комсомол в 38-м году, и вот погиб. Но у его отца был брат. Так вот, по линии брата нашлись родственники. Они живут недалеко от Ставрополя, это хутор Верхнерусский, село Верхнерусское. О том, как они встретили эту информацию, очень сложно мне сейчас говорить, нет у меня достоверных данных. Я знаю одно, что в этой семье родственники под погибшего Ивана также погибли в Великой Отечественной, из-за чего, кстати говоря, мать онемела из-за этой новости. Ну вот, судьба бойца, который числился без вести пропавшим, теперь установлена. И не могу не рассказать, мне сегодня рассказали еще об одном нашем земляке, который воевал в Орловской области, тоже пилот. Его самолет был сбит, он также, это был бомбардировщик Пе-2, был сбит, он сумел парашютироваться, попал к партизанам, получил повреждение ноги, долгое время находился у партизан, потом его, значит, по-моему, он перешел в сторону НКВД, заниматься какой-то, ну, работой серьезной. И появился здесь, в Кисловодске, фамилия его Алексей Лобженидзе. Он еще преподавал в школе, в 47-м году, к сожалению, скончался от ран. Это тоже нашли наши поисковики, ставропольцы. Они продолжают работать, возвращая людей из небытия. Причем Алексей Лобженидзе, как вот Иван Лагошин, числился пропавшим без вести.
0: Ну, давайте на самом деле, Андрей, еще раз повторим, потому что, может быть, магия радиоэфира, да, услышат, да, те, кто близко. Итак, активисты Ставропольского регионального отделения поискового движения России разыскивают родственников бойца, пропавшего без вести во время Великой Отечественной войны. И совершенно точно установлено, что это Коптев Владимир Иванович, который родился в 1921 году в Ворошиловградском области. Нет, в Ворошиловградской области, ныне это Луганская Народная Республика, да. Город Серго. Ну, вдруг
11: до 78-го года это
0: слышит.
11: Серго, Стаханов.
0: Да,
11: теперь
0: да,
11: это
0: да.
11: Стаханов.
0: Стаханов. Угу. Да, теперь да. Это наш
11: может,
0: город.
11: Может, кто-то услышит. Да, может быть, услышит, может быть, поможет найти. И место гибели бойца известно, зато он будет предан почести. Потому что нашли остатки парашюта, нашли фрагменты с тел. Я так думаю, что ну, обычно это завершается тем, что потом предаются с почестями земле останки наших героев.
0: Ну, есть совершенно четкий адрес, есть могила, да, которой, собственно говоря, можно приехать, за которой можно ухаживать. Это очень,
11: место гибели,
0: важно.
11: Место гибели известно, это район города Крымска, поисковики, ну, если выйти на них и достаточно легко найти, они покажут, я думаю, где конкретно разбился этот самолет.
0: Угу. Ну, совершенно замечательные дела, и спасибо большое тем, кто не теряет надежды и продолжает вот эту особую работу. И как вы замечательно сказали, что ладно, одно дело найти технику, да, как вот здесь вот, собственно говоря, там, по какой-то, именно по какой-то метке на технике, да, на самом корпусе самолета.
11: Ну, это очень просто, да, технику. Mm-hmm. Причем поисковики, я добавлю, они разработали уже такую, знаете, матрицу. У них в базе данных порядка 7000 бортов, которые выпускались. Mm-hmm. Главное найти номер двигателя, номер какой-то большого редуктора, и быстро находится по выпуску. Этот самолет был выпущен в городе Куйбышеве. Достаточно новый самолет. Он был выпущен в феврале, а в августе вот он уже погиб, что называется, выполняя задание. А вот, но тем не менее он выполнил задание. Я думаю, что эти парни достойны славы, потому что они сделали свое дело. Они выбили нацистов, и тем более, что уходя из этой жизни, они забрали нацистов на тот свет, как и положено.
7: Ну, да, нам нужно, конечно, сохранить это величайшее наследие. И вот в очередной раз, конечно же, говорим спасибо активистам этого поискового движения.
0: Ну и большое спасибо нашему коллеге Андрею Чистякову, который эту историю нам поведал. Ждем новых подобных рассказов и будем следить за развитием этой истории. Очень надеемся, что родные, потомки, пусть не непосредственно Владимира Ивановича Коптева, но, может быть, вот как в случае с его стрелком, да, с Логошиным Иваном Гавриловичем, какие-то внучатые племянники отзовутся. Ну, собственно говоря, тогда все будет совсем не зря. Благодарим Андрея. Андрей Чистяков из Ставрополья был с нами на связи. Рассказывали вот мы о таком замечательном движении ставропольских поисковиков, которые вот такие дела потрясающие делают. Ну, собственно, остается нам только попрощаться с вами. Иван Фурсов и я, Наталья Стребнева, были с вами эти два часа. С удовольствием вместе с вами следили за событиями, которые развиваются у нас в стране. И будем продолжать следить за течением нашего разного времени уже в понедельник.
7: Да, именно так. Встречаемся в понедельник. По традиции, после выпуска новостей в 16:12 ждем вас, уважаемые радиослушатели. Присоединяйтесь к нашему эфиру. Не забывайте про наш портал вести.ру. Где собраны все актуальные новости наших коллег, а также подписывайтесь на наши соцсети «Радио России», они доступны везде. И, конечно же, еще раз повторим, что были рады сегодня работать для вас. Хороших вам выходных, не болейте, берегите себя. Всего доброго.
0: Всего доброго.
2: Цирк Никулина.
13: Медведь почему?
14: Медведь самое коварное, самое непредсказуемое животное в цирке. По его поведению невозможно просчитать, как он себя покажет. Может просто даже не напасть, а отмахнуться лапой, когти-то. То, что с кошками работает, вот не говорит, что мы видим животное по повадкам, что оно начинает
13: что-то
14: придумывать.
13: Да? А медведь
14: опасность.
13: Не видно?
14: Нет, непроницаемый, абсолютно.
2: Максим Никулин в программе «Три измерения» в воскресенье в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Быть папой значит расти вместе с детьми. слышать их, поддерживать и учиться понимать.
13: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
2: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
13: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
2: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
15: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
16: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
6: Слушайте нас в Хабаровске на канале «Радио России» на частоте 91.4 FM.
2: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России».
17: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте «Зал «Зарядье», Москва, 6+.
2: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
18: Обратный отсчет!
19: Еще трогательнее.
20: Мы летим на Луну!
21: И найдем моего папу!
19: Еще пушистее.
22: Никогда не видел столько лунтиков.
19: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино.
23: Категория 0+.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Костромской области обезвредили агентов украинских спецслужб. Уровень запасов газа в подземных хранилищах России достиг 90%. И завтра к столичному региону подойдет холодный атмосферный фронт. Далее подробнее. Владимир Путин в эти минуты проводит заседание российского оргкомитета «Победа». Президент назвал ключевой задачей сбережение мест памяти, воинских мемориалов и зданий, где произошли знаковые события военной истории.
2: Одна из ключевых задач – сбережение мест памяти. А это не только воинские мемориалы, но и здания, где произошли знаковые события, кварталы, природные ансамбли. Здесь человек эмоционально прикасается к прошлому, глубоко осознает значимость неразрывной связи поколений, свою принадлежность к истории родной страны. Именно так, через личное восприятие, и формируется ответственность за отечество, национальная идентичность. Города трудовой доблести – это тоже места памяти. И крайне важно, чтобы жители, гости этих населенных пунктов, этих городов знали, почитали их колоссальный вклад в великую победу, роль в истории России.
1: Владимир Путин предложил для удобства объединить все программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе. Порту Черноморск поражен сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным в ВСУ западными странами, сообщает Министерство обороны России. Кроме того, вооруженные силы России восточные Одессы поразили сухогруз и танкер с комплектующими для производства БПЛА, боеприпасами и горючим для ВСУ. В Броварах Киевской области поражен логистический центр, где хранили и распределяли товары двойного назначения, а также военное имущество в населенных пункте Николаев. Поражен логистический центр, задействованный в поставках военно-технического имущества ВСУ. Группировки российских вооруженных сил в Калининградской области в приграничных регионах северо-запада и запада России имеют все возможности для предотвращения любой агрессии, заявил глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он привел в пример то, что совсем недавно блок НАТО проводил целый ряд учений, имеющих целью смоделировать операцию по блокированию Калининградской области. Глава СВР подчеркнул, что у России достаточно сил, возможностей и ресурсов, чтобы обеспечить безопасность государства и граждан. В Костромской области обезвредили агентов украинских спецслужб. В ФСБ сообщают, задержаны двое россиян. Они вышли на связь с противником через мессенджер Telegram и стали передавать сведения об участниках спецоперации. А кроме того, обвиняемые переводили деньги в ВСУ. В этом сознался один из задержанных. Он раскаялся в содеянном.
3: Задержан за то, что собирал информацию о бойцах СВО. И посредством телеграм-каналов передавал Украину, совершил 275-ю статью «Признаки госизмены». В чем раскаиваюсь?
1: При обыске был также изъят пистолет системы Токарева с патронами и боеприпасами. Такие подробности привел оперативный сотрудник ФСБ.
4: Установлено, что фигуранты, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, осуществляли сбор сведений в отношении участников специальной военной операции, передавали указанную информацию представителям спецслужб Украины, осуществляли переводы денежных средств на нужды украинских вооруженных формирований. В ходе обысковых мероприятий обнаружены и изъяты из незаконного оборота самозарядный пистолет системы Токарева калибра 7,62, а также патроны к нему, обрез гладкоствольного огнестрельного оружия и 240 патронов калибра 7,62 к нарезному оружию.
1: Суд отправил фигурантов дела о госизмене под стражу. В ФСБ напоминают, все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание. Россия направила генеральному секретарю Международной организации гражданской авиации срочное обращение в связи с угрозами Украины по отношению к гражданским самолетам. Об этом говорится в сообщении МИД России. Компетентные органы России находятся в контакте с руководством ИКАО в связи с угрозами гражданской авиации со стороны Украины, отмечается в сообщении. Напомню, Зеленский пригрозил, что беспилотники высадив де-факто закроют российское небо для гражданской авиации. Владимир Путин подчеркнул, что высказывание Зеленского следует рассматривать как заявку на государственный терроризм, а с террористами переговоров не ведут. Взрыв произошел сегодня в главном офисе СБУ в центре Киева, сообщил в своем телеграм-канале Зеленский, передает ТАСС. По его словам, взрыв произошел в районе кабинета руководителя СБУ, которым является сейчас Александр Поклад. Украинские СМИ публикуют фотографии с места, на которых видно, что над зданием поднимается густой дым. Штормовое предупреждение объявили в Волгоградской области до конца суток 4 сентября. В отдельных районах ожидаются ливни, гроза, град и сильный ветер, сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Осень в Москве уже заявляет о себе. Завтра к столичному региону подойдет холодный атмосферный фронт, сообщила ведущая метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
5: Выходные у нас будут дождливыми, особенно суббота. Хотя ночь теплая, а день будет прохладным. Днем уже температура порядка 16 градусов всего лишь. При этом будет усиливаться и ветер.
1: За сутки может выпасть до 15 миллиметров осадков. Это четверть месячной нормы. В воскресенье интенсивность дождей немного снизится, но все равно будет сыро и прохладно. Такая же погода сохранится и в начале следующей недели.
0: Спорт.
6: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Фигурное катание. В Токио проходит турнир серии «Челленджер Киношита Групп Кап». По итогам короткой программы вернувшаяся в большой спорт Александра Игнатова показала четвертый результат. Камила Нелюбова третья, Анна Фролова пятая. В мужском турнире Владислав Дикиджи идет после короткой программы вторым, Евгений Семененко шестым, а Петр Гуменник, допустивший два падения, тринадцатый. Тем временем стало известно о том, что никто из российских фигуристов не находится в заявочном листе турнира серии «Челленджер», который пройдет в Германии с 24 по 26 сентября. Об этом свидетельствуют списки, опубликованные на официальном сайте Международного союза конькобежцев. Тем временем в Бангкоке продолжается третий этап юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев. Российский танцевальный дуэт Фефилова-Валов стал промежуточным лидером соревнований по итогам ритм-танца. Футбол. Полузащитник Андрей Мостовой перешел из «Зенита» в «Локомотив» на правах аренды до конца этого сезона. Очень положительные эмоции. Очень рад, что перешел именно в «Локомотив», потому что это тоже родной для меня клуб. Я в целом считаю себя воспитанником «Локомотива» и хочу как можно быстрее выйти на поле, заявил Мостовой. Завтра будет введен в эксплуатацию новый стадион московского «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. Официальное открытие запланировано на конец октября. 23-25 числа «Торпедо» сыграет с «Ротором». Точное расписание будет опубликовано позднее. В завершение о теннисе 24-й ракетка мира Андрей Рублев сыграет на турнире серии ATP 250 в Алматы, который пройдет с 19 по 25 октября. Ранее свое участие на турнире подтвердили Даниил Медведев и Карен Хачанов. Действующим чемпионом турнира является Медведев. Хачанов побеждал на этом турнире в 24-м году. И пока это все новости спорта.
0: Реклама.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Радио России.
1: В Хабаровске 5 сентября ясно, плюс 24, в Новосибирске небольшой дождь, плюс 17, в Екатеринбурге пасмурно, плюс 23, в Кургане облачно с прояснениями, плюс 25, во Владимире временами дождь, плюс 16, в Нижнем Новгороде временами дождь, плюс 20, в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, плюс 30. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем, температура ночью плюс 11, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 14, днем плюс 16. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 735 миллиметров ртутного столба.

0: Мужские грезы.
1: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
2: Это место у нас Камчаткой называется. Сидят там некоторые по вечерам парочками. Посидят, а потом комнату отдельную требуют. А комнат свободных у нас нет.
3: А зачем вы мне это говорите?
2: Сигнализирую.
4: Я приветствую вас, друзья. Меня зовут Дмитрий Чернов. Это программа «Мужские грезы». Хочу напомнить вам, что в прошлую пятницу в гостях у меня здесь, в студии «Радио России», Иван Курбаков побывал. Он приехал, председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист и педагог. И мы с ним очень интересную беседу начали и закончили ее совершенно неожиданным выводом о том, что, если вы послушаете, кстати, можете в повторе послушать на платформе «Смотрим», что матери у нас зачастую бывает такие матери полукукушки, сдающие детей в интернат и при этом пользующиеся всеми социальными преференциями от государства. За этими матерями никто не следит и, в принципе, никакого учета и контроля не ведет. А сегодня мы продолжим эту историю, эту беседу с Иваном Курбаковым. Иван здесь по-прежнему в студии. Иван, привет.
5: Дмитрий, здравствуй.
4: А в наших слушателей за эту неделю, как я понял, больше всего заинтересовала история с куклами Вуду, которые, значит, продают, я не знаю, как их там делают, да, вы на это обратили, отцы рядом обратили на это внимание, что есть такие куклы Вуду экс-партнеров, которые колят иголки, злостные, значит, бывшие партнерши, и чего-то им там плохого желают. Что это за история такая странная и страшная, с одной стороны?
5: Знаешь, можно ко всему относиться с юмором, но только если это никому не чинит вреда. Можно относиться с юмором к плохим шуткам, да, там, к плохим комментариям, но, как мы видим, и по итогам, так скажем, противоборства с нашими врагами извне, да, не менее важно бороться с врагами внутри. И любая дискриминация, проявление экстремизма – это вред для общества в целом. А что касается кукол Вуду, то здесь не было бы столько внимания этой теме нами уделено, если бы мы не зацепились за один только факт, что был акцент на бывших, да, партнеров, то есть это проявление какой-то ненависти, проявление какого-то экстремизма в отношении живого человека. Ну, рисуете вы мультики, да, то есть это проявление, там, сказки вы пишете какие-то, да, там, без упоминания имен. Но в данном случае мы говорим о собрании людей, которые явно хотят через какой-то образ продемонстрировать свою ненависть и злить, да, какие-то психологические травмы, и делают это, да, визуализируют. А кто сможет нас уверить в обратном, что они не пойдут вот буквально в конце этого занятия и с ножом там или с каким-то другим предметом там или с огнестрельным оружием и не захотят какого-то возмездия, вот это насытившись этой ненавистью к другому человеку.
4: Пусть... Ну да.
5: И неважно, как это, да, там, из-за чего они расстались, неважно вообще, какие отношения между ними были. Ну, мы все, да, добровольные выбирать, да, мы в полной, как бы, воле сейчас, нету крепостного права, нету рабства, мы, да, мы все равны, да, и мы вольны выбирать людей, да, которые будут рядом с нами. И здесь то же самое, то есть людям не терапия проводится, да, не отвлечение там, не спортивные какие-то мероприятия, не оздоровительные там, не плавание там, ничего, а именно концентрация идет на бывшем, как бы сделать ему плохо. Ведь у женщин вообще у них, ну, им больше свойственно, да, вот эти шизоидные какие-то мысли.
4: Слушай, ну это психиатрия однозначно.
5: Однозначно психиатрия. То есть это какой-то уже культ, у меня даже СМИ спрашивали, а вы не сравниваете это с сатанизмом? Я говорю, ну, сатанизм — это не религия, это движение, во-первых, экстремистское, а само по себе Вуду-то не является такой экстремистской направленности идеологии, это только у них такой есть ритуал, да, повержение врагов через вот это там иглоукалывание, там, отсечение головы и так далее. Но это же проявление уже какой-то ненормальности в голове.
4: Конечно. Когда самое странное, знаешь, в чем? В том, что это никак не приравнивается вот покупка таких кукол, да, там какие-то совершенно какие-то обрядов этих страшных, совершенно ужасных, ни к чему не приравнивается. И вроде как в обществе говорят, да ну и чего там, ну, поколдовала она, к бабке там сходила. Да что за сказки, что за глупости? А когда ты говоришь, знаешь что, а давайте мы у этой мамы разведенной попросим бумагу по контролю за расходованием алиментов, которые она получает от этого своего ненавистного бывшего муженька. Тебя знаешь, чем сразу обвинят? В том, что ты не только сатанист, а в том, что ты злостный садист, который требует у бедной женщины, значит, каких-то отчетов, понимаешь? А ей ведь непросто. А чего, я всегда спрашиваю, а чего ей непросто? Мужик, если он не в бегах, да, он где-то здесь рядом. Более того, он хочет с ребенком, возможно, видеться, но она из своей злости и злобы своей вот на куклу Вуду покупает, потому что я точно знаю, что она не дает ему в таком случае видеться с их общим ребенком. И вот она, значит, бедная вся. И вот она, значит, алименты от него получает прекрасные там, да? Или не прекрасные, может быть, не такие, как она хотела бы. Но никому не расскажет, на что она их тратит, эти деньги. Контроль за расходованием алиментов, Иван. По-моему, прекрасная идея была. Что с ней случилось?
5: Где она не была, она есть, она будет дальше нами педалироваться. Мы не боимся этого. Мы готовы к любым обвинениям там, и в садизме в этом отношении. Нас этим ты не испугаешь. Есть иммунитет определенный. На самом деле, действительно, это очень здравая идея, которая, более того, она прописана и в части 2 статьи 60 Семейного кодекса, где указано конкретно, что суд вправе установить, да, там, вот эти детские там выплаты, ну, я сейчас просто по-человечески это назову, чтобы люди поняли, да, наши слушатели, да, что можно отчислять до 50% алиментных платежей на отдельный счет ребенка. Угу. Что здесь плохого? Но единственное, сама вот эта вот диспозиция, она не рабочая от слова совсем, потому что она диспозитивная, опять же, да, повторю это слово. Да.
4: А что это означает?
5: Диспозитивная. Есть императивная, есть диспозитивная. Императивная — суд обязан, а диспозитивная — суд вправе. То есть это обязанность суда устанавливать. Так вот, сколько отцов, да, опять же, сколько копий было сломано, отцы заявляют, матери обязаны также, значит, осуществлять свои родительские обязанности по содержанию ребенка.
4: Да, конечно.
5: Почему только я плачу алимент? Возникает вопрос, естественный вопрос, его нельзя стесняться. Да, у нас, к сожалению, да, действительно есть... Не знаю, да, и живые примеры, когда мужчина, да мне проще заплатить, я не буду эту тему поднимать. Нет, а я поднимаю, я говорю, а что такое алименты? Алименты — это административная мера по принуждению одного из родителей в оплате существования, содержания своего ребенка. Нормального, добросовестного родителя, то есть обвинили в том, что он не содержит. Это, кстати, к вопросу, как в приказном порядке, совершенно в бесспорном порядке, это, ну, вот в юридической лексике тоже такое понятие есть, то есть нету спора, как будто бы нету спора, о добросовестности другого родителя. То есть мать идет в мировой суд, подает, значит, заявление о, значит, присуждении алиментов, там, другой стране, там реквизиты прописываются, да, и так далее. И причем у нас уже все, по-моему, даже без юридического образования, люди понимают то, что можно это сделать, да, в мировом суде, и тут же можно это оспорить без всяких там лишних доказательств. Просто отец приходит, говорит, нет, я добровольно содержу. Это отменяют, этот приказ отменяют, значит, мать идет дальше в суд общей юрисдикции, выше, который стоит, да, районный суд в Москве, например. Значит, подает уже в исковом порядке это заявление, и суды автоматически назначают эти алименты. Ну, а надо здесь, так же, как в административном уголовном праве, они отличаются, да, эти отрасли права от гражданского тем, что в гражданском надо доказать, что ты не слон, а здесь надо, чтобы доказали, что ты слон еще, да, ну, я образно говорю,
4: да,
5: что ты виновен. Угу. Да, у нас действует презумпция невиновности.
4: Конечно.
5: Да. В 2021-2022 году в Государственную Думу хотели ввести через один из законопроектов понятие добросовестности родителя. Каждый родитель, он изначально добросовестен. И только если доказывается обратное, что он там действительно там сразу там бросил или она бросила ребенка, значит, она не содержит, никак не интересуется, тогда возникают вопросы у суда. А просто вот всем подряд ломить эти суммы, ну, отцы говорят, типа, а что это меня на счетчик тут ставят? Ну, мы же сравниваем с обычной семьей. Ну, вот в обычной семье, например, ну, у отца разное бывает, там, потерял работу, там, переход на работу, да, там, фрикционная безработица, это когда между переходами на другую работу происходит вот этот вот безработный период. И надо все рассматривать, все в деталях. Бывают моменты, когда на что-то копят, надо сохранить деньги, меньше траты. А здесь взяли просто там, четверть, там, давай, руби, там, на ребенка. Угу. Ну, это, извините, это уже тогда умаление прав, умаление добросовестности родителя.
4: Но это у нас, как мы знаем, да, испокон веков, ведь алименты вообще у нас издавна были придуманы, и еще с советской всей этой системы. И тогда никто не задумывался, наверняка, да, над тем, что там, мужчина имеет право? Какое право? Какое он имеет право? Он должен. Всегда так было. И всегда так будет. И женщина, которая, мы, да, возвращаясь к началу, которая говорит, что я бы хотела алименты получать, но при этом за них никак не отчитываться, это та самая женщина, которой ты говоришь, но ты же тоже должна 25% на ребенка от своего дохода откладывать. Что на это обычно у нас женщины говорят?
5: Ой, как это так?
4: Кому это я должна?
5: Вы что? Да, кому это я должна? Девочки никому не должны. Значит, вы что, мне не доверяете? Вообще-то ребенок со мной же. Вы знаете, сколько картошка стоит?
4: Да.
5: А йогурты посчитать, сколько ложек, это Останин сказал, сколько ложек йогурта, ё-моё, они так это все перевирают, они так умеют манипулировать общественным вот этим сознанием, мужикам еще учиться, на самом
4: конечно.
5: Деле.
4: Конечно.
5: И здесь вот, кстати, вот это к вопросу, сейчас я завершу уже по поводу контроля алиментов. Контроль алиментов требует лишь того, чтобы создать эти алименты паритетными. Вот здесь скорее мы будем говорить не о паритетном там или совместном воспитании, а мы будем говорить о паритетных алиментах. Вот если произошел развод, значит, должно обеспечиваться с обеих сторон это содержание. Это 50% от, там, например, от там, прожиточного минимума, да, если там в твердой там какой-нибудь денежной сумме от одного родителя и 50% от другого. Либо 25%, если на одного ребенка 25% от дохода папы, 25% от доходов мамы. Двое детей, значит, скидываемся по 33%.
4: Ну, чтобы... в какую-то общую корзину, которая
5: конечно.
4: Для всех прозрачна, для обеих сторон, и каждый может посмотреть и узнать.
5: Конечно, и мы уже инициировали этот диалог по поводу создания детской алиментной карты. Шикарное просто решение, идеальный выход.
4: Конечно.
5: Когда говорят, да вот там, вот как, а в деревнях. И тут вспоминают все деревни, какие у нас там необеспеченные. Ё-моё, у нас Греф говорит по поводу того, что у нас передовая держава по искусственному интеллекту, мы зашли уже во все там населенные пункты. Давайте...

0: Упирается весь спор в данном случае. Мамы говорят, вот, нас будут контролировать, нам не будут разрешать там какие-то суммы. Нет, ну, прожиточный минимум он будет. Не зря же государство устанавливает, да, стандартизированный, ежегодный, да, там, в соответствии с уровнем инфляции.
1: Да.
0: Уровень жизни ребенка, да, там, сколько там в разных субъектах по-разному, возьмем там образную сумму 25 тысяч рублей. Да, это значит там и одежды, там, и носочков, и колготочек, и там, и фруктов, и овощей, и водички, там все должно хватить, и даже ЖКХ заплатить. Значит, все должно хватить для того, чтобы обеспечить его базовые потребности. Все, что сверху, ну, ребят, договаривайтесь. Значит, там отдых в Турции, то некоторые мамашки тут заявляют, а как это я за 300 тысяч не слетаю в Турцию? Это твои уже вопросы, как ты уже сама договоришься. Тебе никто не обязан оплачивать твой отдых. У нас на Черное море можно съездить. В лагерь Артек, вон спокойно все ездят. Выигрывай гранты, участвую везде.
1: Нет, но на это сейчас воспаленные, особенно родители из числа матерей, я не скажу, что вы просто цен не знаете в лагере Артек, да. Но я напомню, что, друзья, с 1 марта у нас при расчете единого пособия для семей с детьми алименты будут считать с опорой на среднюю зарплату по региону. Об этом мы много говорили в канале «Слушаем», и еще будем говорить и разъяснять все эти нюансы. Я вот о чем хотелось бы, у нас не так много остается времени, и хотелось бы мне мнение твое услышать.
0: Я уточнить могу, кстати, вот эту тему. Очень многие каналы неправильно интерпретируют эту информацию. Это не значит то, что там алименты в 4 раза увеличатся, некоторые транслируют. Это значит то, что при расчете социальных пособий размер этих пособий будет зависеть от алиментов, от размера алиментов, которые также включены будут в эту самую сумму. То есть это на самом деле, ну, если кто-то хотел выиграть от вот этого увеличенного размера алиментов, это наоборот обратное действие. Это значит то, что алименты будут учитываться в размере социального пособия, которое будет выдаваться, ну, там, для уязвимых слоев населения.
1: Это важный нюанс, и мы, друзья, об этом еще поговорим обязательно в одной из ближайших программ.
2: Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу.
3: Мужские грезы.
1: Про отцовский капитал. Вот мне показалась эта идея очень даже неплохая. И я у себя в телеграм-канале написал, но почему все время материнский, почему все время отцовский? Назовите семейный.
0: Семейный — идеальное вообще название, действительно. Мы тоже эту инициативу направили на рассмотрение. Вот, единственное, пока все на стопе, там есть свои круги лоббирования. Я не понимаю, причем, почему, что плохого сделать его семейным? Ну, действительно, когда сейчас много есть возможностей, да, там, папе сидеть, например, ухаживать за детьми, мама работает, да, при равенстве трудовых прав, там, ну, за исключением тяжелых отраслей и военки. В чем проблема сделать семейный капитал? Просто переназовите это, и будет доступ и у отца, и у матери. Здесь также вопрос к расходованию этих средств. Это не денежные средства матери, это денежные средства, которые являются целевыми расходами на определенную категорию. Там, образование, здравоохранение, социальное, там, обеспечение, жилье, ипотека в том числе.
1: Да.
0: Вот, поэтому отец имеет полноценное право, стопроцентное право также участвовать в распределении этих целевых денежных средств. Поэтому однозначно этот капитал должен называться семейный.
1: После разводов, вот сейчас многие наверняка рассмеялись, услышав твои слова, после разводов обычно матери, те, кто не успел еще материнский капитал потратить, они говорят, ага, сейчас достанется ему там чего-то. Ага, буду я его сейчас спрашивать, на что мне эти деньги тратить. И тоже ведь это никак законом не контролируется почему-то. Я в свое время был очень этому неприятно удивлен в своей личной ситуации, когда мне юристы сказали, а мы ничего не можем тут поделать. Это деньги, которые остаются с матерью. Ну, казалось бы, да? Да был бы с ними, с этими деньгами. Вопрос справедливости всегда возникает. И он самый главный, между прочим. Почему звереют мужчины после разводов? Да, да потому что... Не потому что им там денег мало достается, или потому что у них там что-то пытаются лишнего отжать.
0: А потому что ущемляют и нарушаются личные, неимущественные и имущественные права. Однозначно ущемляются. И это то, с чем надо работать в правовом поле. Совершенно верно ты подметил, что после развода вообще все начинают говорить об отцовстве. Действительно, в семье не возникает даже вопрос там, ответственного, вовлеченного чего-то там, родительства, так скажем. Это возникает в связи не просто так на пустом месте, а в связи с тем, что действительно существует огромнейшая проблема с осуществлением прав прав отцов. У нас делается акцент на каких-то недобросовестных единицах.

0: Но я заверяю о том, что 99,9% отцов – это добросовестные, ответственные, вовлеченные родители, которые готовы отстаивать интересы своих детей и свои интересы до конца. Поэтому поддержка отцовства, а самое главное, не просто поддержка, а защита отцовства стоит в государстве, в нормальном, любом правовом государстве на первом месте. И отмечу вот один тезис, что у нас, да, в Конституции указана там государственная поддержка отцовства, в статье 7 Конституции, в основах конституционного строя, а в 38 статье защита отсутствует, а защита и поддержка — это разные вещи. Поддержка — это социальные льготы, там пенсии, да, какие-то дотации, а вот защита — это уже защита прав, это уже серьезное дело. И это должно быть обязательно указано в Конституции. Вот мы, опять же, возвращаясь, да, к первоначальному тезису о защите отцовства, все начинается с головы.
1: Я хочу просто дополнить, сейчас мне пришла эта мысль в голову, что ты сказал 99,9%, это действительно ведь так, да? Это добросовестные отцы, которых разлучают с детьми, особенно с мальчиками, которым тоже предстоит стать отцами. Они видят, как все это происходит. Они видят, как страдают их отцы, как они мучаются. И они лишены отцовского воспитания в плане вот этой самой добропорядочности в будущем. И что в итоге? И в итоге у нас поздние браки, это в лучшем случае. В худшем случае вообще никаких браков. Да не хочу я жениться, не хочу я, чтобы вот так потом, как мой отец, страдать. Это же финал грустный. И вот сейчас вот у нас есть с тобой еще там буквально 5 минут. Давай вот этой лирики немножечко добавим, да, потому что это же житейская суть проблемы. Отрывание от отцов от их сыновей. Ну, с дочерьми там немножко другая история, хотя я здесь тоже допускаю, что влияние отцов на дочерей, это оно тоже глобальное на самом деле, и сказывается на дальнейших семейных отношениях. Но вот к этому ты как относишься, вот к тому, о чем я сейчас сказал?
0: Да, правильно, ты подчеркнул этот вопрос, то, что исключение из периметра воспитания ребенка отца в любом случае скажется негативно, рано или поздно. Это и личный пример, это и... Да, переживание эмоциональное, да, вот это отсутствие эмпатии. Ребенок находится в поиске вот этого недостающего элемента отцовского. И самое главное, вот тоже с педагогической точки зрения, да, отец в рамках даже неосознанного такого педагогического процесса, он же обеспечивает все 4 основные этапа развития личности. Это, собственно, само воспитание, да, создание воспитательной оболочки, это создание социальной экономических обстоятельств, да, при которых развивается организм в целом. Это обучение, потому что в любом случае, да, с отцом, мы не, понимаешь, все заложено в деталях. Вот пошли с отцом там, там покатались на горке, пошли с отцом там, построили дом, там, завели машину там, и так далее. Вот из таких мелочей создается вообще картина мира у ребенка. Ребенку нужен родной человек, который будет ему рассказывать, который в нем заинтересован, самое главное. Это не тренер там, по самбо, там, по карате, это не учитель в школе, это вот он, родной человек. Да, он устает. У нас на что бьют в основном еще это женщины? Что вот, там мужчины лежат. Ну, я, конечно, немножко у меня другой образ жизни, но я понимаю тех отцов, которые, да, устают, да, они там работают, у них тяжелая промышленность, они там физический труд применяют. Да, устают. Но это не повод для того, чтобы осквернять вообще, да, честь и достоинство любого отца. Лишение отца — это глубочайшая психоэмоциональная травма ребенка. И здесь не нужны никакие исследования. Вот то, что требуют сейчас там суды, например, это чисто коммерческая история.
1: Да, конечно.
0: Там, по поводу сербского там Алексеева, где проводят эти исследования. Зачем вы проводите исследования между реальными семейными связями для того, чтобы удостовериться, как кто к кому относится? Это что за Дом-2 такое вообще? Должно быть четко. Если мы поддерживаем демографическую политику, значит, презумпция должна быть добросовестного родительства. Значит, папа и мама нужны ребенку. Это должно быть установлено. Как только один начинает лавировать от исполнения, значит, да, то есть скрывать и так далее, все, это означает то, что человек не созрел, у него есть какие-то обиды, но пусть идет лечиться. И очень важный момент, на чем играют сейчас, это вот на самом деле даже полезный такой будет совет, совет, такая рекомендация для тех, кто не может видеть детей и которым, так скажем, препятствуют, в том числе и правоохранительные органы. Значит, говорят, и кстати, в судебных решениях пишут, по мнению желания ребенка в соответствии от его состояния, значит, да, там, желания, да, и так далее. Значит, это все обрубается очень быстро. Значит, нужно назначать, значит, пишем заявление, точнее, направление предложения прохождения психокоррекции, процедуры психокоррекции. Угу. В нормальных условиях ни один ребенок не будет посылать отца или там говорить о нем плохо. Говорим сейчас конкретно про отцов.
1: Да.
0: Это ненормально, когда ребенок плохо относится, живя там с одним из родителей. Это сразу надо исключать. Значит, психокоррекцию не прошла с ребенком. Раз тебе штраф, второй штраф. Это тоже доказательство неисполнения решения суда. Первое. Значит, психокоррекцию прошла, увидели, как ребенок изменился, да, уже стал хорошо относиться. Порядок общения – это когда ты настроил ребенка на встречу с отцом. Вот это самый главный тезис, который все должны понимать.
1: О, это понимать-то это тяжело заставить, а исполнять это и как-то исправить это в нашем обществе зачастую... Ну, чего уж тут, по правде говоря, не совсем здоровым в плане семейных вот этих вот отношений. Это, мне кажется, невозможно. Но спасибо тебе, во-первых, за все, что рассказал, за то, что пришел. Иван Курбаков, председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист и педагог, был, друзья, у нас в студии в программе «Мужские грезы». Следим за тем, что вы делаете. Делаете вы большое дело, и большое вам за это спасибо. Ну, и всегда рад видеть, как говорится.
0: Спасибо, Дмитрий. Спасибо большое, что такие темы поднимаешь. Работаем дальше.
1: Встречаемся, друзья, через неделю в программе «Мужские грезы».

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
1: Говорят, что она считает себя русской. Попала в кино случайно и признается, что ей не везет с мужьями. Арнелла Мути – самая красивая бабушка. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Она и впрямь обладает секретом вечной молодости и красоты. Арнелле Мути за 70, но она до сих пор весьма эффектная женщина. Говорит, что сохранять красоту ей помогают русские корни. Хотя Франческа Романо Ривелли, таково ее настоящее имя, появилась на свет в Риме в марте 1955 года.
2: Из интервью Арнеллы Мути. Моя бабушка родилась в Санкт-Петербурге, дедушка тоже. По семейным преданиям, она была пианисткой, а он врачом, лечил царя Николая II. После революции они бежали в Эстонию, где родилась моя мама Ильза Рената. Когда ей было 20, нелегально, всего с одним чемоданчиком, перебралась в Италию. Там познакомилась с моим отцом. К сожалению, мама не очень хорошо знала русский, но помню, когда я была маленькой, пела мне колыбельные, которые слышала еще от моей бабушки.
1: Отец будущей кинозвезды, журналист Марио Ривелли, рано ушел из жизни. Мама была скульптором, зарабатывала очень скромно, так что юная Франческа рано поняла, что деньги не берутся из воздуха. К счастью, природа наградила ее красотой. В 13 начала работать, позировала в художественном училище, снималась в рекламе.
2: Из интервью Арнеллы Мути. У меня было непростое детство, но это дало мне возможность смотреть вокруг и понять, какой я становиться не хотела бы. Мне не нравится зазнайство, люди, которые имеют высокое мнение о себе. В конце концов, не важно, какая у тебя работа, богат ты или беден. Не в этом смысл. Что касается меня, я никогда не думала становиться актрисой. В детстве хотела стать балериной.
1: В кино попало случайно. Старшая сестра Франчески, Клаудия, отправилась на кастинг к режиссеру Дамиано Дамиани, тому самому, который потом снимет сериал «Спрут», и позвала за компанию Франческу. На Клаудию Дамиани не обратил никакого внимания, а вот младшая длинноволосая девочка его вмиг заворожила. Он с трудом уговорил ее пройти фотопробы, и они вышли блестящими. Так 14-летняя Франческа Ривелли получила главную роль в картине «Самая красивая жена». Эта история, основанная на реальном деле Франки Виолы, первой итальянки, осмелившейся отказаться от так называемого восстановительного брака с насильником. Роль была совсем не детской, да и режиссер обращался с неопытной актрисой довольно жестко. Так что свой дебют в кино Мути потом вспоминала неохотно.
2: Из интервью Арнеллы Мути. Я была совсем юной, когда попала в мир кино. Он показался мне чужим и довольно жестким. Дамиани был очень суровым со мной, говорил ужасные вещи. А когда я возражала, мне отвечали: «Радуйся, что снимаешься в кино». Опыт оказался настолько травматичным, что после премьеры картины я твердо решила: больше никаких съемок, с кино покончено.
1: К счастью, она передумала. А Дамиани, хоть и был жесток с юной актрисой, сделал для нее большое дело. Подарил псевдоним. Он соединил имена двух персонажей произведений поэта Габриэля Д'Аннунцио: Арнеллы из «Дочери Йорио» и Мути из «Наслаждения». Так и появилась актриса Арнелла Мути. А Франческа Ривелли ушла в историю. В 1974 году, когда Арнелле Мути было всего 19, у нее родилась дочь, которую назвали Найки. Арнелла никогда не рассказывала, кто отец Найки. И это породило множество слухов и предположений. Она дала дочери свою настоящую фамилию Ривелли. Девочка постоянно ездила с Арнеллой на съемки, жила на площадках, знала всю съемочную группу по именам. А в 18 тоже стала мамой. В Советском Союзе об актрисе узнали в середине 70-х, когда в наших кинотеатрах появился фильм «Народный роман». Арнелла сыграла 17-летнюю деревенскую девушку Винченцину, которая вышла замуж за немолодого рабочего из Милана. И он постоянно мучает ревностью свою юную красавицу-жену. «Обо мне распускают ужасные слухи», — говорит Винченцина мужу. «Люди хотят поссорить нас, погубить нашу семью. Неужели ты веришь им?» Ну а потом была романтическая комедия «Укрощение строптивого». Фильм с Адриано Челентано и Арнеллой Мути о том, как светская красавица Лиза решила соблазнить нелюдимого и грубого фермера Элио, вышел в Италии в 1980-м, а через 3 года появился на экранах Советского Союза и стал хитом кинопроката. «Вы меня не впустите?» – спрашивает Элио Лиза, у которой на сельской дороге сломалась машина. «Это почему?» «Потому что на улице ливень, но не такой уж и сильный. Значит, вы меня не впустите?» «Конечно нет, я вас не знаю. Меня зовут Лиза. Ну и что?» Во время съемок Адриано Челентано не устоял перед чарами Арнеллы Мути. Совсем как в фильме. Роман был страстным, но коротким.
2: Из интервью Арнеллы Мути. «Знаете, иногда такая страсть случается на съемках. Я увлекаюсь, когда человек смешной. А он был смешным. Очень. Но вот не смешно, что он рассказал о нашем романе много лет спустя, даже не спросив меня. Он сделал это после стольких лет молчания. Притом давал интервью в присутствии своей жены. Словно хвастался. Но это так похоже на мужчин. Им просто все равно».
1: Ну а как не вспомнить еще один фильм с участием Арнеллы Мути и Адриано Челентано «Безумно влюбленный». В Рим прибывают монаршие особы из княжества Сан-Тулипе, этакая пародия на княжескую семью Монако. Князь, княгиня, их очаровательная дочка Кристина. Она хочет посмотреть вечный город, сбегает из посольства и садится в первый попавшийся автобус, где знакомится с его водителем, простым римским парнем Барнабо.
3: Quando parte?
4: In orario.
1: Когда отправляется автобус? По расписанию. А можно поскорее? А зачем? Ну, хватит читать газету, я спешу. Так поедет автобус или нет? Я хочу посмотреть Рим. Например, Фонтан Треви. Автобус туда идет? Нет, но мой пройдет. Фильм о любви принцессы и водителя автобуса имел не меньший успех, чем «Укрощение строптивого», в том числе и в Советском Союзе. В начале 80-х Арнелла Мути впервые посетила родину своих бабушки и дедушки, Россию. В фильме Григория Чухрая «Жизнь прекрасна» она сыграла роль Марии, подруги революционера-подпольщика Антонио. По сюжету действие происходит в некой латиноамериканской стране, где правит военная хунта. Мути потом признавалась, что согласилась сниматься, потому что очень хотела посетить Советский Союз.
2: Из интервью Арнеллы Мути. Я прекрасно помню, как приехала впервые в Россию для съемок в фильме «Жизнь прекрасна». Со мной поехала мама, потому что она очень хотела меня сопровождать. Сложно представить ее эмоции, когда мы оказались в Москве, а потом и в Петербурге. Я очень признательна ей, потому что я смогла разделить с ней ее прошлое. Оно у нее не всегда было простым. Меня вообще поражает сила русских женщин, и сила духа, и сила жертвенности. С тех пор пытаюсь учить русский язык. Он очень сложный, но мне интересно.
1: В 1994 году читатели итальянского журнала «Класс» назвали Арнеллу Мути самой красивой женщиной в мире. И это вполне справедливо. Ее красота была вызывающей, почти неземной. Густые темные волосы, огромные миндалевидные глаза с поволокой, высокие скулы и при этом мягкие, почти детские черты лица. При этом она не была холодной красавицей с обложки. В ней всегда жил огонь, который мог в любой момент вспыхнуть. Ее экранными партнерами были все главные красавцы европейского кино, от Алена Делона до Жерара Депардье, который отвесил ей сомнительный комплимент. «Ты, оказывается, не только красивая, но еще и играть умеешь». Впрочем, личная жизнь актрисы всегда была запутанной. 4 брака, но с мужьями ей не везло, чего стоит один только бизнесмен Фредерико Фачинетти, оказавшийся страстным игроком в казино. Для того, чтобы развестись с ним, Арнелле пришлось оплатить долги супруга. Своих детей, а их у нее 3, она, как признавалась сама, всегда ставила выше мужчин. А теперь еще и воспитывает внуков. Их 4. Кстати, самый первый родился, когда ей было всего 36. Ее тогда назвали самой красивой бабушкой мирового кино.
2: Из интервью Арнеллы Мути. Я не скрываю свой возраст, потому что это смешно. У нашей жизни есть путь от рождения до смерти. И не возраст на этом пути определяет человека. Именно потому что я так думаю, я своего возраста не ощущаю. Конечно, стареть неприятно. Отрицать это значит лицемерить. Но я стараюсь находиться в гармонии с собой и с своей профессией. И это самое главное.
3: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Век за слоем.
4: Икона 17 века написана на доске 11 века. И под ней есть несколько наслоений разного времени. Можно снять эти слои и дойти до более древней иконы. Более такие у нас разработаны технологии. То есть как раз изображение можно расслаивать и переносить на другое изображение.
0: Директор НИИ реставрации Дмитрий Антонов в программе «Позиция». В воскресенье в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Общество. Коллекционер.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Николай Мамулашвили. Наверняка многие из вас в детстве были счастливыми обладателями масштабных моделей отечественных и реже зарубежных автомобилей. Тогда, лет 30-40 назад, это были просто игрушки, а сейчас коллекционные редкости, за которые платят тысячи, а порой и десятки тысяч рублей. Ваш покорный слуга в школьные годы тоже собирал машинки, но держал их не в витрине, а играл с ними. Машинок было около 20, и собирал я их бессистемно. Хочу с удовольствием представить моего гостя, известного в нашей стране коллекционера ретро-автомобилей Владимира Киреева. Владимир, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: У нашего гостя есть также коллекция самодельных автомобилей, которые в советские времена собирали наши умельцы. Об этой коллекции мы поговорим особо, но сегодня, я думаю, и в ближайших программах мы поведем разговор о его уникальной коллекции масштабных моделей. Сколько же вы собрали машинок? И вы помните, с чего все начиналось?
6: Сколько? Честно говоря, не знаю. Я давно не считал. Ну, у меня, во-первых, очень узкая тема. Я себя очень сильно ограничиваю. Поэтому я для себя выбрал, собственно говоря, 9 только машинок, каждая из которых собирается во всех своих вариантах. Ну, то есть, скажем, 13-я «Чайка», у меня там более 800 моделей только 13-х «Чайек». А так, все советские правительственные автомобили, газовские, это, соответственно, ЗИМ, ГАЗ-13, ГАЗ-14, ну и ЗИС-101, ЗИС-110, 111, ну и вплоть до юности и гоночных «Жилов». Ну, вот это как бы основное направление коллекции. Я там несколько тысяч моделей, может быть, 5000, может быть, чуть больше, чуть меньше, не знаю.
5: Извините, перебиваю. Вот объясните, пожалуйста, вот вы сказали, что у вас несколько сот только «Чаек». Ну, а да. Они чем-то отличаются?
6: Да,
5: они...
6: их двух одинаковых нет. Естественно.
5: Да что?
6: Ну, интересно, все версии. То есть годы...
5: Разные производители.
6: И разные производители, разные масштабы, разные декали, разные исполнения, годы выпуска. То есть, грубо говоря, надпись «Модель СССР» над карданом написана или под карданом. Ну, это как в монетах, как в марках на гербе там СССР. Виден там Кольский полуостров из-под молота там на земном шаре. Или не виден. Ну, такие нюансы. То есть это немножко другое. Это не стендовый моделизм, где важна именно точная копия, максимальная правдоподобность и прочее. Мне как раз наоборот разнообразие интересует. То есть какие-нибудь корявые игрушки, мне, может быть, даже больше энергетики там иногда в них бывает. Там жестяная там, или отлитая, или какая-нибудь пластмассовая старая. Там. Есть другая крайность, практически ювелирка, да, там, где фототравление, какие-то сотни деталей, где просто включают, там, не знаю, ключ зажигания торчащий там из замка зажигания. То есть, ну, вплоть до этого. Ну, то есть это разное. Крайности, ну, мне все это интересно, мне вот именно разнообразие интересует.
5: А с чего все началось?
6: А началось все с детства. Я модель себе придумал в голове еще, когда мне было там 4 года. То есть, заходя в детский мир, меня сильно раздражали игрушки, которые там предлагались. Я просто представлял себе точную копию настоящего автомобиля, которая помещалась бы на ладонь. То есть, примерно как раз в 43-м масштабе я видел вокруг себя технологии, видел, что можно делать детали из резины, что можно там пластмассу покрыть там блестящим покрытием, как хромом. Я себе в голове представлял, что можно вот сделать, понятно, не волшебной палочкой уменьшить машину там до маленькую, чтобы она заводилась и ездила, а сделать с определенными упрощениями. Там был салон, допустим, из пластмассы. Но можно, представляя размер, думал, что можно, наверное, сделать даже какие-то открывающиеся элементы и даже что-то похожее на мотор под капотом. Ну, думаю, наверное, это будет дорого и, наверное, очень дорого. Наверное, стоимость зарплаты хорошая, серьезная. Вот в голове у меня все это уже укладывалось. Думал, она тяжеленькая будет, потому что металл, покрышки должны быть, соответственно, с рисунком протектор. И вот 5 лет мне исполнилось в 1977 году, и мне мама дарит, значит, модель саратовскую «Москвич-433», такого цвета охра, и я был в шоке, потому что мне подарили то, что я себе в голове уже придумал. То есть это я впервые увидел свое, ну, изобретение уже наяву. Я увидел, что капот должен открываться, потому что он у прорези. Но там было, видимо, облой краски какой-то, и капот не открывался. Мне хватило выдержки дождаться следующего дня, и я заставил маму пойти в магазин, где они продавались, и поменять на другую модель, чтобы не отломать краску. А мама говорит: ну ты откуда знаешь, что там капот должен открываться? Я говорю: я знаю, я это придумал. Это я придумал эту вещь, я знаю, что там должно быть. Соответственно, поменяли, я был в шоке. И самое главное, на обратной стороне коробки, значит, девушка в руках держит модель, перед ней на столе стоит много, и, значит, по-английски написано, что это масштабная модель для коллекционеров. И я понял, что их много, это не одна единственная, что их делают, и их коллекционируют. Я говорю: все, мам, я коллекционер. То есть все, где ты какой что-то, где ты увидишь, услышишь, что это, я обязан, все, это мое. С первой модели я стал коллекционером прямо вот совсем. То есть она у меня до сих пор сохранилась, эта модель.
5: Вот именно эта модель, конечно, первая ваша.
6: Ну, она была угроблена в первом-втором классе моими друзьями, мне ее пришлось реставрировать, но основа ее сохранилась. Да, скажем, вторая модель уже как бы в детственном виде.
5: Вот вы сейчас вспомнили свою первую машинку. У меня, честно говоря, моя первая машинка была матчбоксовская.
6: Красота. Матчбокс вызывал просто нежный трепет, это волшебное слово. То есть мы за какие-то там сумасшедшими трудами там выменивали все это. Да. Ладно, Москва, а я-то жил в Майкопе. Я могу все случаи появления моделей
5: в магазинах... У вас
6: Майкоп,
5: у меня Тбилиси.
6: Тогда. В Тбилиси у вас была фирма Сихарули.
5: Сихарули, она выпускала машинки, да, очень
6: неплохие.
5: Ну, неплохие, это правильное слово.
6: Сейчас, кстати, эти вещи стоят сумасшедших денег. Вот эти ремейки, как их называли, то есть копии иностранных моделей, которые делали в нашей стране, некоторые вещи стоят просто каких-то, ну, реально запредельных денег. Это реально стало коллекционная серьезная вещь. Это отдельно люди собирают чисто ремейки, да, то есть Сихарули стоит прямо отдельным таким пластом, прям серьезно.
5: Они реально стоят десятки тысяч рублей?
6: Ну, какие-то вещи, да, они какие-то и сотни тысяч рублей могут стоить, а какие-то и миллионы могут стоить, есть такие примеры. Ну, из ремейков я таких случаев не знаю, реальных продаж, но дорогие вещи, у меня у друга прототипы, экспериментальные модели, которые не пошли в серию, да, я думаю, что если он захочет с ними расстаться, там драка за них будет серьезная.
5: А вот эти прототипы, которые не пошли в серию, разве их официально должны уничтожать?
6: Да нет, ну, это отдельная прям тема, я прям, ну, гоняюсь за мной. Ну, вот в своей теме, скажем, серийные вещи собрать достаточно просто, а вот экспериментальные прототипы, ошибочные, вот за ними уже годами приходится охотиться.
5: Прототипы, раз они настолько ценны, и за них готовы выложить большие деньги, может быть, есть, скажем, промысел такой, подделок,
6: да,
5: люди пытаются...
6: Да, к сожалению, да, и он сейчас сильно процветает, и серьезных людей много обманывают, реально. Но, опять-таки, это же не массовая история, то есть это уже совершенно элитарные вещи, это единицы, и покупателей на всю страну там на пальцах одной руки, если не меньше, и профессионалов в этом не так много, и реальных случаев продаж, это тоже
5: не правда. Вы сможете, извините, перебиваю, отличить подделку, даже хорошо сделанную подделку, или нужна какая-то специальная экспертиза?
6: А это, ну, уже в каждой в своей области. Допустим, какие-то вещи смогу, какие-то нет. Это очень узкая специфика. Ну, то, что я прям глубоко изучал, разбирал, и там знаю в деталях, там, ну, какие-то вещи могу.
5: Вернемся к вашим машинкам. Вы собирали машинки бессистемно или были нацелены на что-то конкретное?
6: Вот сначала, естественно, бессистемно, потому что это было настолько редко, что в год коллекция могла прирасти там двумя, тремя, четырьмя моделями, не больше, потому что их физически не было. Это был, каждая модель, это был праздник. Там 2-3 модели в год даже бывало такое, а я уже считал себя коллекционером. То есть собрать там 20 моделей могло там, не знаю, 5 лет уйти. И там уже неважно, какая модель, все, иди сюда. Ну, со временем и возможности улучшались, и коммуникация, и информация, и поиск, соответственно, дальше нужно было себя ограничить. Ну, просто физически это все уже не помещается нигде. То есть у меня он целый этаж там дома занят. Я сейчас считаю, мне нужно 250 витрин примерно, чтобы разместить коллекцию таких серьезных, больших. И я себя ограничил вот прям узкой темой насчет советских лимузинов. И то это уже много тысяч моделей, да, там, я даже не знаю, там 10 тысяч, может быть. Плюс, ну, у меня осталось много моделей из детства, что называется, я ничего не продаю, это просто какая-то энергетика своя, память, какие-то эмоции, абсолютно личные вещи. Опять-таки, большинство коллекций абсолютно личные такие истории, потому что для другого человека они не будут дарить тех эмоций, тех воспоминаний, это уже другое совсем. Поэтому большинство коллекций после смерти коллекционера, к сожалению, рассыпаются, распродаются, там, если это не системная, не какая-то подборка очень такая цельная, когда любую модель там убрал, и там уже, ну, не хватает чего-то. У меня, конечно, много таких случайных вещей, но связанных вот с историей, с детством. Плюс, через меня же занимаюсь настоящими машинами, я, естественно, не могу пройти мимо моделей этих машин. То есть я пытаюсь собирать модели тех автомобилей, которым приложил руку. Но, к сожалению, сожалению, большинство таких автомобилей вообще никто не делает в моделях. Ну, их просто нет. Я просто очень редкими занимаюсь вещами кузовными 30-х годов, глейзеры, фронеи там и так далее, кузова, которых, ну, никто не делал. К сожалению, эта тема, она не может быть полной никак. Но, опять-таки, это моя личная история. Ну, и какие-то вещи, мимо которых просто не могу пройти. Это вот большой ужас, допустим, зайти куда-то в клуб коллекционеров и не получить удовольствие от модели. Вот я этого боюсь. Ну, пока вроде ничего. Пока вроде так торкает. Кураж есть, слава богу.
5: Что ж, а давайте сегодня завершим на этом. За интересную беседу и время пролетело мгновенно. Я благодарю Владимира Киреева, известного коллекционера старинных автомобилей, обладателя уникальной коллекции масштабных машин, за сегодняшнюю встречу и обещание продолжить разговор в ближайших программах. Нам есть что еще обсудить. Спасибо вам большое.
6: Спасибо, счастливо.
5: Уважаемые друзья, я Николай Мамулашвили прощаюсь с вами. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
0: Коллекционер. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
7: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
9: Радость или грусть нас ждут потом.
8: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
10: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России.
11: Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. Малышки под миллион для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без клаксона, как без руля. 12+.
12: 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+.
13: Самый добрый друг из детства возвращается.
14: Обратный отсчет.
13: Новое путешествие.
15: Это обратная сторона Луны.
16: Найдем моего папу.
13: «Лунтик. Обратная сторона Луны». Уже в кино.
17: Категория 0+.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин отметил важность выстраивания работы по сохранению памяти о защите Отечества. Вооруженные силы России в течение недели в зоне СВО взяли под контроль 15 населенных пунктов. И в Кремле категорически отвергают обвинения ФРГ в якобы причастности России к инциденту с дроном в Лейпциге. Далее подробнее. Владимир Путин сегодня провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Обсуждалась профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и дополнительные меры по предотвращению подростковой преступности.
2: У нас сегодня очень важный вопрос – профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и дополнительные меры по предотвращению подростковой преступности. Два докладчика, министр внутренних дел и генеральный прокурор. Давайте начнем работать. Пожалуйста, Владимир Александрович Колотницев.
1: Владимир Путин предложил для удобства объединить все программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе. На заседании Российского оргкомитета «Победа» президент отметил, что рост туризма по России будет расти.
2: У нас проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предлагает рост к 2030 году количества путешествий по России до 140 миллионов в год. Но они должны быть не только удобными, безопасными, интересными. Главное, чтобы у людей появились знания о стране, ее культуре, истории, традициях, чувство сопричастности к судьбе Отечества. Многое уже делается и на федеральном уровне, и в регионах. В частности, отмечу работу Росмолодежи в рамках проекта «Чем больше». Больше, чем путешествия. Это программы Минэкономразвития, определившие уже более 140 маршрутов по местам воинской славы в 51 регионе страны. Отрадно, что в эту работу вовлечены и общественные организации. Более 200 маршрутов программы «Дороги Победы» есть у военно-исторического общества. Туризм, сопряженный с исследовательской деятельностью в части ратной истории, развивает и русское географическое общество. Будет правильно объединить все государственные, региональные, общественные программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе, чтобы людям было удобно выбрать маршрут с учетом своих возможностей, интересов, состава группы.
1: Глава государства подчеркнул важность выстраивания работы по сохранению памяти о защите Отечества, важнейших событиях истории страны в рамках единой государственной политики, общими усилиями граждан, власти, бизнеса и общественности. А президент Российской академии наук Геннадий Красников рекомендовал Оргкомитету Победы присвоить звание города трудовой доблести 12 российским городам, в их числе два региональных центра Йошкар-Ала и Саранск. Вооруженные силы России в течение недели в зоне СВО взяли под контроль 15 населенных пунктов, в их числе Никаноровка и Грузская в ДНР, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Там отметили, что российские военные в ходе штурма села Никаноровка уничтожили логистику украинских войск. По данным ведомства, за неделю были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в СВО, цеха-производства, места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. Кроме того, целями ударов стали склады боеприпасов, горючего и материальных средств, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, говорится в недельной сводке от Российского оборонного ведомства. Кремль категорически отвергает обвинения ФРГ в якобы причастности России к инциденту с дроном в Лейпциге. Они пустые не имеют аргументации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля также отметил, что любые объекты по производству западных вооружений на Украине станут законными целями для вооруженных сил России.
3: То, что совершенно безосновательно были озвучены обвинения в адрес Российской Федерации, мы обратили на это внимание, мы категорически отвергаем эти обвинения, мы считаем их абсолютно пустыми, не имеющими под собой хоть какой-то убедительной аргументации. И при этом мы по-прежнему обращаем внимание и предлагаем всем обратить внимание, что никаких подобных действий Германия не предпринимала, когда, собственно, были взяты с поличным практически те, кто взрывал северные потоки. ни одного слова в адрес Украины мы от того же самого министра внутренних дел Германии не услышали. Поэтому, конечно же, в этой ситуации его заявления для нас являются более чем неубедительными, я бы сказал так. Вот. Что касается сообщения о том, о планах по налаживанию производства дальнобойных ракет на территории Украины, мы слышали об этом, отслеживаем тщательно информацию. Мы ее проверяем, но здесь, конечно, в первую очередь любые подобные объекты на территории Украины станут законными целями для наших вооруженных сил. И, конечно же, подобные проявления милитаризации Украины обернутся очередной головной болью для самих украинцев.
1: Представитель Кремля также сообщил, что проинформирует, когда состоятся контакты президента России со спецпосланником президента США Уиткофом и предпринимателем Кушнером. Портал Аксия со ссылкой на источники ранее сегодня сообщал, что у спецпосланников президента США Уиткофа и Кушнера на этих выходных запланированы поездки в Москву и Киев с целью обсудить пути урегулирования украинского кризиса. 319 участков в 152 странах будет открыто для голосования на выборах Госдумы. Об этом говорится на сайте МИД России. Проверить адреса избирательных участков можно заранее на официальном сайте Центральной избирательной комиссии или на электронных ресурсах соответствующего Росзагранучреждения, указали в российском ДИП-ведомстве. Напомню, выборы пройдут в 3 дня с 18 по 20 сентября.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей 15-го фестиваля единоборств турнира имени Владимира Соловьева. Отмечу, что ваш фестиваль занимает достойное место в спортивном календаре Санкт-Петербурга и всей страны, объединяя представителей самых разных видов единоборств, признанных мастеров и талантливую молодежь, многочисленных болельщиков. Он служит популяризации боевых искусств, развитию массового физкультурного движения, говорится в приветствии главы государства. Фигурное катание. В Токио проходит турнир серии Challenger Kinoshita Group Cup. В короткой программе у женщин, вернувшейся в большой спорт, Александра Игнатова показала чистый прокат и расположилась на четвертом месте с результатом 74-92, а целые сотых балла. Камила Нелюбова третья, Анна Фролова пятая. В мужском турнире Владислав Дикиджи идет после короткой программы вторым, Евгений Семененко шестым, а Петр Гуменник, допустивший два падения, 13-м. Тренерский штаб футбольной сборной России объявил список из 38 кандидатов на вызов в национальную команду на осенний учебно-тренировочный сбор, который начнется 21 сентября, а 29 в Казани состоится товарищеский матч сборных России и Ирана. Отмечу, что в расширенный список сборной России не попал один из лидеров «Спартака» Роман Зобнин. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матчи 7-го тура российской премьер-лиги. Отмечены наиболее важные матчи. Игру «Зенит-ЦСКА» отработает Андрей Прокопов, «Динамо Москва» «Спартак» Кирилл Левников, «Крылья Советов» Краснодар и «Нал Танашев» Сергей Карасев. После пропуска 6-го тура российской премьер-лиги вернулся к работе в чемпионате РПЛ и отработает матч «Балтика» «Локомотив». И пока это все новости спорта.
5: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
7: Погода.
1: В Калуге завтра временами дождь, плюс 18, в Твери временами дождь, плюс 16, в Ярославле временами дождь, плюс 14, в Тамбове дождь, плюс 21, в Липецке дождь, плюс 20, в Воронеже дождь, плюс 22, в Смоленске временами дождь, плюс 17. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем, температура ночью плюс 11, днем 16 градусов тепла. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода с дождем, температура ночью плюс 14, днем плюс 16, ветер юго-западный 6-10 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 735 миллиметров ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России.
2: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: «Слушаем».
2: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
3: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
4: В очередном выпуске программы прозвучат записи Дженнис Сигел, оркестр Дюка Эллингтона, Кёрт Эллинга и группы Yellow Jackets, Диего Фигереду, Хьюстона Пёрсона, Али Нуния, Стефана Харриса и Нильса Лангрена.
3: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана.
1: Сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
5: Ржавчина.
6: Добрый вечер, дорогие друзья.
7: Здравствуйте, люди. Мы скучали.
6: А пятница, 19:12:22. Это главное радио страны. В студии Илья Канавин, Александр Амочкин. Значит, ржавчина — наше время.
7: Да, у нас его, как всегда, категорически, критически и совершенно несправедливо мало, меньше 2 часов. Поэтому мы совершенно точно не будем откликать ваше внимание и тратить наше время, например, на то, чтобы рассказывать о том, что налоговая служба Нижегородской области начала разбираться с танцовщицами стриптиза исключительно по финансовому профилю, как вы понимаете, да? Инспекторы выяснили, что они были оформлены в клубах как самозанятые, а на самом деле все-таки фактически работали в штате. Это значит, что налогов заведение должно было заплатить. Правильно, больше. Попытались улизнуть и не доплатить. Теперь придется это погасить. Плюс, я так понимаю, штрафчики тоже
6: там
7: будут.
6: Да.
7: Надеюсь.
6: Это серьезно. Да. Значит, Дональд Трамп добился-таки своего. Будет строить этот, прям название, прекрасный бальный зал в Белом доме. Демократы планировали помешать президенту США значит, в начале этого строительства. Но он на своем настоял. И теперь вот это чудо, которое будет стоить 400 тысяч долларов.
7: Миллионов.
6: 400 миллионов, господи, простите, да, 400 миллионов, конечно, долларов, вот, и которые называют подарком всему американскому народу.
7: Великому американскому народу.
6: Великому, да, все же появится, вот, спасибо за внимание к этой теме, как в таких случаях говорит товарищ Трамп.
7: Пожалуйста, на здоровье. Да. Россельхознадзор призвал россиян не носить своих кур, елки-палки, в МФЦ, ну, люди, а? У нас, да, началась перепись птиц, да. Но если их больше 10, надо об этом сообщить куда следует. Но только кур-то не надо туда носить, вам на слово поверят. Просто не носите кур в МФЦ, пожалуйста.
6: Если менее 10 и 10, то можно не регистрировать. Ладно, вот о чем вы узнаете. Тут все, как обычно, у нас дальше серьезно. Закончился Восточный экономический форум. Событие, безусловно, знаковое не только для нашей страны, но и для огромного и очень богатого региона. И весь первый час сегодня мы будем разбирать выступление Владимира Путина и пытаться увидеть новую мировую архитектуру его глазами. Это важно, интересно, и мы вам сейчас еще представим гостя, вместе с которым будем это делать. Через минутку представим.
7: Поговорим об истории, о том, что она ничего не учит, между прочим, и это совершенно наглядно на этой неделе проиллюстрировано. Что там такое устроили немцы в Германии, почему современные провокации вообще как под копирку из первой половины 20 века. Первая мировая, Вторая мировая, все им... До трех считать, что ли, будем? Вот. К чему вообще все это может привести? Давайте смотреть, пытаться проанализировать и искать крупицы разума во всем этом.
6: Разберем интересную и максимально жуткую, на самом деле, жуткую историю из США. Мы к ней подступаемся уже месяц, вот уже все, нет больше сил терпеть. Здесь судят, никак не могут осудить женщину, которая убила своих троих детей. И кажется, что ситуация, ну, предельно простая, там улики собраны, обвинения в своей версии уверены, но там шансы 50 на 50, что ее оправдают и отпустят посвояси на все четыре стороны. Значит, как это такое возможно, вот мы вам об этом расскажем.
7: Ну и глянем, что же у нас в наших родных судах. Там тоже прелюбопытнейшие вообще повороты. Я закипаю вообще в таких ситуациях и стараюсь себя все время одергивать. Так вот, в Петербурге судья постановила депортировать в Латвию несовершеннолетних граждан России, которые приехали на историческую родину. Между прочим, по госпрограмме.
6: По президентской госпрограмме.
7: С этой точки зрения закона, что самое ужасное, формально вроде бы судья права. В общем, насколько формально, насколько права, будем разбираться. И все эти, кто важнее, папа или мама, честно говоря, меня приводит в бешенство.
6: Ну вот, в общем, вот такая у нас повестка. Поехали. И пришло время, наконец-то, представить гостя. С огромным удовольствием я это делаю. У нас в студии Кротков Владимир Олегович, доктор политических наук, профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук. Владимир Олегович, добрый вечер.
7: Добрый вечер. Добрый вечер, Владимир Олегович.
6: А давайте, прежде чем мы начнем слушать и комментировать то, что говорил Владимир Владимирович, да, вот такое короткое минутное вступление от вас. Да, вот что на ВЭФе было ожидаемо, а что неожиданно?
5: Ну, действительно, форум очень крупный, таких форумов, как восточно-экономических, очень мало. Ну, сродни, наверное, только петербургскому. Остальные все-таки по статусу, наверное, уступают, там, красноярские и так далее. Я бы сказал так, что ожидаемо для меня, по крайней мере, было то, что все-таки это знаковое мероприятие закончится большими договоренностями в рамках бизнес-сообщества по новым проектам, по развитию территории, по вообще корпоративному взаимодействию. Ну, и то, что даст, конечно, эффект для общества. Вот. А что касается неожиданных вещей, ну, я думаю, что некоторые заявления президента, которые, надеюсь, мы сегодня будем обсуждать, они все-таки были достаточно такие конкретные, разъясняющие, потому что требовали именно его интерпретации.
6: Ну что, начнем тогда слушать?
7: Да,
6: поехали. Давайте нам первый кусочек, пожалуйста.
8: Ключевой фактор технологического, территориального развития, промышленного роста – это снабжение электроэнергией. Коллеги из правительства и регионов уже провели большую, сложную работу. Учли много факторов, состыковали планы отраслей и подготовили комплексную программу развития энергетики Дальнего Востока до 2050 года. Ее задача – нарастить энергетические мощности с опорой на экологически чистую генерацию. Повысить темпы газификации дальневосточных регионов. Отдельные эффективные решения предусмотрены для энергоснабжения отдаленных территорий. Так новые объекты генерации должны появиться в арктической зоне, включая малые атомные станции, которые не имеют аналогов в мире. Кстати, атомной энергетике отводится важная роль в развитии цифровой, платформенной экономики, включая инструменты искусственного интеллекта, а также центры хранения и обработки данных. Планы по размещению таких центров в Арктике и на Дальнем Востоке у нас есть, и они уже реализуются. И будем только наращивать работу на этом направлении. Есть здесь ключевой вопрос. Это безопасность и высокая скорость передачи информации. На сегодня протяженность магистральной квантовой сети в России уже превышает 7800 километров. Она объединяет 27 субъектов Федерации, в том числе 13 городов-миллионников. К
9: 30-му году квантовые коммуникации нужно протянуть до Дальнего Востока, до всех его региональных столиц. И тем самым включить их в контур скоростного обмена информацией и данными.
7: Ну вот. Вот абсолютно связанные между собой вещи, да, информация, обмен информацией, вообще все самое дорогое, что в сегодняшнем мире существует, это информация. Сливается во что? В энергию, да. А на что тратится большинство энергии, вырабатываемой дата-центрами? На охлаждение, да, встречающееся обогрева. А чего у нас дофига в Арктике?
6: Холода.
7: Я думаю, а может быть, эти вещи между собой как-то связаны?
6: А что такое магистральная квантовая сеть?
5: Хороший вопрос. Ну, для политолога это сложный вопрос, хочу сказать. Все-таки это, наверное, надо обращаться к специалистам по энергетике, вот, и каким-то производственникам. Да, это вопрос на засыпку, как говорится.
6: Ладно, прошу прощения. Не имел желания поставить неловкое положение. Ладно, давайте о реальности 2026 года. Да? То есть, что мы имеем? Основные драйверы экономики и драйверы роста – это энергетика. Да, причем, как привычная нам традиционная, скажем, та же газовая генерация, так и вот эти уникальные атомные станции, о которых говорит президент, да, это обмен данными и это платформенная экономика. А Арктика реально подходящее место для развития этого всего?
5: Ну, не только Арктика, я бы сказал, вообще Дальний Восток. То есть огромные территории, неосвоенные, потенциал колоссальный. То есть с точки зрения найти какую-то площадку, уникальные условия для развития вот именно таких вот производственных мощностей, как раз это вполне. Тем более это новые рабочие места, это, соответственно, налоги. То есть это развитие, социальный фактор, то есть социальный эффект, он уже отсюда же вытекает. То есть здесь надо комплексно смотреть. Не только с точки зрения интересов там, конкретной компании, или бизнеса вообще, потому что ну вот тогда действительно будет развиваться все, это потенциал колоссальный.
6: Ну, то есть это прям рывок, да, вот эти вот невероятные какие-то мобильные атомные станции, да, это все то, что должно оживить регион, да, мы вот, я открою нашим слушателям такую тайну, мы перед эфиром пытались понять, где у нас самая низкая плотность населения, да.
7: В нашей стране, да.
6: Вот, и
7: Семь сотых или семь тысячных?
6: Семь сотых человека на квадратный километр. Да, это вот этот регион. Мы можем говорить о том, что регионы станут более привлекательными, в том числе для людей? Или не нужны там люди? Пусть там вкалывают роботы.
5: Нет, мы должны об этом, мы обязаны об этом говорить. Более того, все программы направлены и федеральные, и региональные, и в рамках Дальневосточного федерального округа на то, чтобы как раз привлекать ресурсы, привлекать молодежь. На самом деле ситуация меняется. Меняется в лучшую сторону. Отток есть, во-первых, он замедлился. Угу. И в основном он связан по структуре оттока, он связан с молодежью, которая после школы поступает, ну, понятно, в ведущие вузы, Петербург.

0: о чем вы говорите, это, наверное, Новосибирск все-таки, да? Да, то есть это туда же, да, но это больше, наверное, образовательное, хотя, конечно, последние, наверное, лет, так скажем, 10 и даже 15 идет такая реформа, совершенно верная, когда образование и наука рассматриваются, развиваются не отдельно, а в комплексе, то есть научно-образовательные комплексы, потому что это все очень взаимосвязано, и современно, на самом деле, профессора, могу по себе сказать, без научной деятельности это, ну, несерьезно. Поэтому это все на сегодняшнем этапе развития, это совместные, так скажем, такие проекты. Да, кампус ДВФУ на острове Русском, кстати говоря, там был, очень уникальный там бухта, то есть уникальные условия. Да, у них собственный пляж у студентов. Понимаете, собственный пляж, свой кампус колоссальный. То есть, и там еще...
1: И широта этого города Сочи, если я правильно помню.
0: Да, широта. Ну, хотя там, конечно, специфика все-таки океана. Да, все-таки это не Черное море. Но, да, то есть потенциал колоссальный.
2: Я прочитал, кстати, что такое самые квантовые вот эти вот штуки. Не буду говорить, никто ничего не поймет. А давайте послушаем следующую цитату, потому что это все неразрывно связано с тем, о чем мы говорим сейчас. Включите, пожалуйста.
3: Отдельно скажу о развитии трансарктического транспортного коридора, который проходит от Санкт-Петербурга и Мурманска через Северный морской путь до Владивостока и далее в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В сегодняшней непростой ситуации в мире, в условиях рисков для глобального судоходства и торговли, он призван обеспечить гибкость и безопасность международных поставок, открыть новые возможности для транзитных и каботажных перевозок для бесперебойного северного завода в арктические регионы Российской Федерации. Мы ставим перед собой цель сделать навигацию по маршруту круглогодичной. Для этого строим ледоколы и суда ледового класса, сервисный и спасательный флот, наращиваем спутниковую группировку и укрепляем порты, включая Диксон, Певек, Тикси, Архангельск и Исабетта. Работа идет практически по всем этим направлениям. В этой связи отмечу знаковое событие, которое состоится уже скоро. На одном из наших крупнейших арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярском крае будет запущен магистральный нефтепровод к новому терминалу «Бухты Север», а также будет отгружена первая нефть. Она отправится покупателям по нашим заполярным морским трассам. Мы также планируем интегрировать арктические морские терминалы с железнодорожными и внутренними водными путями, чтобы постепенно сюда подключились грузопотоки из Центральной России, Урала, Сибири. И, конечно, чтобы поставлялись импортные товары. Так, совсем недавно, в августе, через Российскую Арктику прошел первый контейнеровоз из Китайской Народной Республики в Мурманск. И мы с другими партнерами планируем продолжить эту работу в самое ближайшее время. В целом, ожидаем, что к концу текущего десятилетия объем перевозок по трансарктическому коридору составит не менее 70 миллионов тонн в год. То есть вырастет как минимум вдвое от нынешнего уровня.
2: Вот смотрите, я тут вижу несколько составляющих. То есть, с одной стороны, очевидно, бизнес, да, потому что перевозки, потому что нефть и так далее. А с другой, здесь же, в этом блоке, просто, ну, не безразмерный, поэтому своими словами скажу, президент говорил и о транспорте будущего, в том числе о беспилотных системах, да, которые при необходимости связывать такие огромные расстояния, ну, будут, наверное, очень-очень уместны в ближайшее время. И, наконец, это то самое повышение качества жизни, да, это сделать все возможное, чтобы люди не уезжали, а если уезжают учиться, то оставались бы, да? То есть это и бизнес, и наука, и образование, все в одном.
0: Да, да, можно так констатировать, что это, ну, это задача. Конечно, одно дело задача, одно дело ее реализация на практике. Но что-то удается, что-то пока вот, например, с точки зрения там перевалочных моментов, особенно вот новые эти вот технологии, это, конечно, уникально, потому что ускоряет бизнес-процессы, разные колея, вот эти все проблемы, они решаются. Но если это масштабировать, если это развивать, вкладывать, вот сюда инвестиции нужны, и частные, и государственные, и ГЧП вместе взятые, то есть разные форматы.
1: Хорошо, а мы не боимся, что, включившись во все вот эти вот инвестиции, мы получим такого, как бы это сказать,
2: пожирающего деньги монстра?
1: Дипломатично. Нет, нет, я не об этом. Я имею в виду непростого партнера, как Китай.

0: Что мы можем противопоставить огромному количеству денег, которым обладает Китай, огромным потенциалом людским, в том числе, которым обладает Китай, и как эта задача в принципе может решаться?
1: Но дело в том, что корпоративный сектор Китая, если посмотреть вообще вот последние годы, он себя ведет на самом деле достаточно аккуратно. Он вкладывает внутри Китая, создавая рабочие места, налоги и так далее, и так далее. То есть здесь и безопасность, там решение многих комплексных вопросов. А вот что касается как раз внешних, так скажем, связей, он больше продает продукцию, готовую уже, да, то, что мы и потребляем сейчас, активные машины и так далее. Поэтому ожидать, что прям какая-то будет такая технологическая экспансия, которая прямо все, и софт, и так далее, прям поглотит, не думаю. Плюс есть наработки, ну, российского корпоративного сектора. Вот как раз, вот сюда. Да?
0: Но
1: вот
0: мы же площадки работать. Свои торговые в Китае как это, имплементируем, продавливаем, если я правильно помню, да? Об этом уже шла речь, и достаточно.
2: Мы сейчас будем на минуту делать техническую паузу для анонса, а вот ответить на этот вопрос Владимир Олегович сможет сразу после.
3: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
4: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
5: И можем, и нет.
6: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
3: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
1: Так, возвращаемся мы в эфир.
0: Продолжаем со скребом.
1: Да, и вот, собственно говоря, вопрос, Владимир Олегович. Не боимся мы все-таки вот, да, того, что через ту же платформенную экономику Китай займет лидирующие позиции не только в этом регионе.
0: И будет,
1: да,
0: пожирать наших там всяких, не буду говорить вслух, но понимаем кого. Да?
1: Ой, этих не жалко.
0: Ну,
1: специфика современного мирового экономического пространства заключается в том, что все-таки ключевые агенты — это транснациональные корпорации. Они действуют в трансграничных условиях. Поэтому, конечно, безусловно, пересечение, конкуренция, имплементация, какие-то комплексные, не знаю, там, коллаборации, они, ну, неизбежны, понимаете? Нельзя, это не национальное закрытое капсулированное общество, понимаете? Но, с другой стороны, да, действительно надо думать о безопасности, надо думать о каких-то сферах, которые требуют особого отношения, ну, для этого и должна заниматься власть этими вопросами и по-умному подходить, не просто открывать. Где-то надо привлекать и активно, где-то, то есть, например, если это, ну, не знаю, там, какая-то сугубо торговля какими-то там бытовыми вещами, а где-то есть, извините, там, данные очень важные, которые могут действительно внести себе риски для других сфер. То есть, это вопрос комплексный.
2: Но при этом надо же понимать, да, что страна такая, как Россия, да, по масштабам всего и с такими амбициями, как у нас есть, и с нашей претензией на мировое технологическое лидерство, мы не можем перейти в режим чучхи и сказать, что мы тут сами вот все сделаем. Мы сейчас все тут импорта заместим, никого не пустим, никаких иностранных инвесторов тут не будет, сами все.
1: Автарки быть не может, безусловно. Глобализация, начавшаяся в 70-е годы, 50 лет, хотя сейчас, конечно, другой немножко тренд. Деглобализация, если уж так научным языком
0: говорить. Ну, слушай, маечник качнулся, он должен качнуться в другую сторону.
1: Но глобализационные тренды все равно они не остановились. Где-то что-то
0: Производство в мире таково, что невозможно капсулироваться, потому что рынка внутреннего не хватает. Даже Китаю не хватает собственного внутреннего рынка.
1: Абсолютно.
0: При том, что у них существует государственная политика по развитию внутреннего рынка.
1: Да.
0: Никуда он не денется, ему нужно продавать в мир.
1: Но я бы добавил сюда еще вот интересный экономический показатель. На самом деле Китай об этом мало говорят. Его последние экономические показатели, я имею в виду с вот ковидного периода, с 2020-2021 года, они, например, если смотреть по ВВП, хотя это такой, конечно, очень условный, любой экономист скажет показатель, они не очень впечатляют. То есть это все в районе пятерки, 5% в год. А было... На пике вообще 19, устойчиво 13, было, потом по-моему, 7.
0: Да, даже за 20 они куда-то вылетали, ну, там 20-21, да, но это совершенно фантастические, космические скорости. Да,
2: нет,
0: но они должны возможно. Были качнуться назад.
1: То есть сейчас там внутренние...
0: Они остывают, да. У них уменьшается население.
1: Да, уже все нету, совершенно верно.
0: Вот, у них есть свои проблемы, с которыми они сталкиваются. И когда нам говорят, да? что придут китайцы и нас проглотят, мне, конечно, понятно, что с ними нужно вести себя осторожно. Но уже не проглотит.
2: Плюсом, очевидно, есть чем еще заняться. А что касается процесса глобализации, есть такой интересный еще американский геополитик Питер Зейхан, который... очень интересные книжки, почитайте при случае, на русском языке есть, уважаемые наши слушатели. У него есть подсчет, например, что для того, чтобы... Короче, обычные настоящие итальянские джинсы, которые всем очень нравятся, да, значит, производятся в 33 странах мира.
1: Да, да.
2: Джинсы. Просто джинсы. Да. То есть их нельзя произвести в одной стране.
1: Мировое разделение труда. Никто не отменял. В наших условиях безусловно. То есть северокорейский путь, он нереалистичен. Кстати говоря, недавно об этом высказывался и Собянин, и кто-то из вице-премьеров, по-моему, вот недавно буквально. То есть, конечно, что-то может трансформировать, но это совсем другие условия. Иначе мы просто скатимся в технологическую деградацию.
0: Ну, феномен Северной Кореи очень интересно обсудить, но не сейчас, потому что если мы вспомним, что это прокси Китая, то все становится на свои места.
2: Давайте к следующей теме перейдем, раз мы уже коснулись вопросов демографии, в контексте Китая, который тоже пошел по нисходящей, да, на самом деле весь мир идет по нисходящей, и мы ровно неделю назад в этой студии с Ильей об этом говорили. Давайте следующую цитату нам, пожалуйста.
5: Вообще в постиндустриальном мире везде происходит одно и то же. Просто везде одно и то же. Нам, конечно, недостаточно такого уровня рождаемости, который мы сейчас имеем. Но если говорить о регионе, где мы находимся, мы не в самом худшем положении. Вы знаете, что в Южной Корее 0,7. Понимаете? Больше, чем в два раза. Меньше, чем у нас. В Японии примерно такой же на уровень рождаемости. Но это совсем не значит, что мы должны ориентироваться на это. Мы должны ориентироваться на лучшие показатели. И мы стремимся к этому. Повторяю еще раз, и вы это подтвердили, это объективная вещь. Здесь не намного, но все-таки рейтинг рождаемости выше. И мы должны сделать так, чтобы в стране в целом было как минимум как на Дальнем Востоке, а на Дальнем Востоке еще выше. На это нацелена целая программа поддержки детства, семьи. Я сейчас не буду перечислять все эти инструменты поддержки. Некоторые я назвал, и они здесь больше, чем в целом по стране. Я тоже об этом говорил. Но это одна составляющая поддержка семьи непосредственно. СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин. У нас первый ребенок начал появляться, как в Западной Европе. Женщина первого ребенка считает возможным и целесообразным где-то иметь в 29 лет уже. Ну, а пока одного ребенка подняли на ноги, до второго уже руки не доходят. Понимаете, поэтому здесь очень многое нужно сделать в общественном сознании, во всей политике государства, в информационной политике и так далее. Это очень большой сложный комплекс вопросов. Демография – это что-то на грани науки и искусства. Поэтому, чтобы определить все эти такие точки знаковые и эффективные, нужно, конечно, все вместе поработать.
2: Вот президент сказал, на кого мы равняться не будем, да? Вот в плане рождаемости, как минимум, точно.
0: Да. И у нас вообще все схемы, которые всегда существовали, и стереотипы, касающиеся рождаемости, абсолютно порушены и никак не работают. Ну, стереотип. Накануне любой большой войны издревле рождалось огромное количество мальчиков, и рождалось вообще больше людей, да? Что мы имеем на сегодняшний день? Между прочим, Вторая мировая просто подтверждала именно, именно этот тезис, потому что, ну, некое внутреннее там, генетическое стремление человечества самосохраниться, поэтому рождаемость, взрыв рождаемости нету.
2: На кого нам равняться сегодня, Владимир Владимирович?
1: Ну, да, если мы говорим о развитых обществах, все-таки, которые прошли путь модернизации и находятся на стадии постмодернистского перехода, то есть такие интересные общества, исключения, где рождаемость и фертильный коэффициент очень высокий, 2,8, 2,9, то есть это вот Центральная Азия, Казахстан, Узбекистан и Израиль. То есть он упадает. По-разному исследователи это интерпретируют. В Израиле как религиозный фактор, так сказать, ключевой. Но а так в целом, если мы берем, то это вот общий такой тренд, потому что второй демографический переход, он меняет институт семьи.
0: А что такое второй демографический переход?
1: Ну, первый переход был связан с тем, что количество рождений становилось меньше, и жизнь продолжала, жизнь удлинялась таким одним словом, да. На сегодняшний и умирали не так, так скажем, быстро, как это было, потому что какое-то время, там, не знаю, 100 лет назад средняя продолжительность жизни была 40 лет, там, она очень... То есть это вот последнее, это как раз больше думать о качестве, что называется. Ну, то есть не количество, а качество, если по-простому, да. И, конечно, новые условия, потому что, ну, новая жизнь все-таки это не сельхозуклад, да, там, где надо было выжить. Вообще семья создавалась для того, чтобы выжить. То есть больше детей, многие умирали, не было контрацепции, слабая медицина, то есть там комплекс факторов. Сейчас все по-другому, вообще качественно по-другому. И вот это по-другому, оно приводит к осмысленности, к взвешенности, к пониманию, то есть вот смещается возраст рождения первого ребенка, да, вот в России сейчас 26 лет.
2: Это 29
1: было. Нет, недавно 26,
2: я слышу. Вот как раз на ВЭФе, чуть ли не устами президента, было озвучено 29.
0: 29 лет. Ну вот он поднимается. Деле, на самом деле, скорее всего, да, так и есть, он поднимается, причем он поднимается не только в нашей стране. Но если мы имеем в виду, что есть такие уникальные на нашем шарике регионы, это Киргизия, это Узбекистан, это Казахстан, мы же должны просто вцепиться и изучать, что же там такое. Да? Понятно, что нужно менять человеческие мозги для того, чтобы люди захотели себя продолжать. А что там? У нас есть исследования?
1: Это вот сложно, это исключение, потому что все остальные общества, если возьмем Латинскую Америку, безусловно, Европа, которая с этого начала, Юго-Восточная Азия, они идут, более того, некоторые идут, как сказал президент, совершенно верно, уже, ну, по сути дела, такой демографической, ну, если не катастрофе, то очень серьезным проблемам. Это Япония, Южная Корея, Тайвань, то есть там меньше единицы. В некоторых больших городах Китая, в больших городах. Вот там, вот понимаете, вот эта зависимость, чем более развита, тем вот это падает. Ну, здесь разные меры, надо думать. В Центральной Азии все-таки это культурный фактор. И как-то они быстро в модерн вошли, то есть как-то вот у них получилось так. Ну вот это отдельная история для анализа. Ну я думаю, что вот важный момент, который подчеркивают разные демографы, хотя это все дискуссионно очень, это все-таки мы говорим о там, материнском капитале, что очень важно. Но его же сместили в нашей стране со второго ребенка на первого. Вот это...
2: И многие как раз демографы очень критикуют это решение.
1: И это потому что если семья создается, то первый так или иначе, если задается, он возникает в силу того, что, ну, вот...
2: Там... Он не может не возникнуть?
1: Ну, да, это целом, или там да. какие-то другие проблемы, или совсем уж свободные семьи. А вот второй, вот где как раз коэффициент, она вот здесь надо... А здесь получается, что там платят, но это уже совсем другие деньги.
2: Угу. Ну, не только деньги, конечно, да, потому что, ну, наверное, странно сравнивать Киргизию, Узбекистан и Израиль, да, то есть это принципиально разные государства, но мы можем, наверное, найти в них нечто общее.
0: Традиционалисты, я думаю, что религия, именно это.
2: Так или иначе, да, глубокую религиозность населения.
1: Ну, секуляризация, процесс секуляризации тоже идет, надо понимать, особенно в крупных городах. То есть, опять же, если это... То есть, здесь общество тоже надо дифференцировать на сельскую часть, которая в модерн еще, как говорится, подтягивается. Но урбанизация все равно доминирует, и там картина меняется. То есть, религиозность, она все-таки не так зашкает. То есть, в мечетях вы каждый день не найдете. То есть,
0: демография.
1: Как пять раз в день, то есть, совершать обряды
0: на границе науки и искусства.
1: Люди на работе.
0: Угу.
1: как у нас. То есть вы же видите, что, так скажем, это... Ну, поэтому это вообще комплексное, сложное. Но то, что президент ставит эту задачу отдельно, особенно в контексте развития Дальнего Востока, это архиважно. Потому что там действительно огромная территория, всего 7 миллионов проживает. 40% территории страны. 7... Что такое 7 миллионов? Это Питер плюс агломерация.
2: Ну, да.
1: И
2: да.
1: Все. А это все регионы, с самого севера до там, Приморского края, фактически Кари. То есть вот какая география, колоссальная.
0: 18 есть... Франций поместится на этой территории.
1: Да одна Саха-Якутия, простите, самый большой по территории регион. То есть о чем можно говорить? Он... Поэтому здесь надо решать, конечно, комплекс. Там особая ипотека и так далее. Но опять экономические вещи. Понимаете, вот я разговариваю с коллегами там с Дальнего Востока. Вроде ипотека 2%, но где такую найдешь?
2: Нигде.
1: Ну, есть там в европейских странах, понятно, это отдельная история, да? Ну, в нашей стране или там вообще вот в развивающихся, то есть это, ну, фантастика, да? Когда нам предлагают под 18, то есть. Но за счет этого девелоперы поднимают цены. Квадратный метр, говорят, немножко не дотягивает до Москвы. Ну, то есть, что это такое? Значит, как-то тоже надо создавать...
0: Давайте поменяем девелоперов на строителей, и все станет на свои места. А что там с гектаром, кстати, дальневосточным, не знаете?
1: Тоже хорошая история. Не очень, честно сказать, он пошел. Почему? То есть гектар — это
0: нужно
1: хорошо.
0: Нужно тянуть, тянуть трубу
2: газовую. Я вынужден опять вот в самом интересном месте ставить эти самые знаки препинания. Я вам сейчас скажу про арктический гектар. Я прям очень внимательно вопрос изучал. Да, я хотел себе взять арктический гектар. Сейчас мы минуту пропустим, и я расскажу эту удивительную историю.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Ржавчина.
2: Вернулись в эфир. Мы тут пока пауза, продолжаем да. говорить.
0: Обсуждаем просторы нашей страны.
2: С гектарами, да, вот я прям очень интересовался. Часть Карелии, Республики Карелии, входит в эту в арктическую зону. И я очень люблю Республику Карелию. Я очень хотел там взять себе вот этот гектар и заняться там какой-нибудь общественно полезной рекреационной деятельностью. Но проблема заключается в том, что туда только на собаках. Ну вот натурально. И все, что там будет при хорошем раскладе, это электричество. Ну, вода, воду даст природа, да, и все. То есть там нет и не будет газа, а там одному Господу известно, что со связью. Я уж не говорю про интернет, а хотя бы, чтобы на елку влезть, и эта буковка Е появилась на экране телефона. Поэтому истории дико интересные, да. Я знаю огромное количество желающих, которые сидят и читают про эти гектары, и мечтают их взять, но в реальности, ну, не знаю, чем там можно заниматься, к сожалению.
1: Ну, проблема комплексная. Конечно, я думаю, все-таки выдавать на дело в 21 веке и думать, что каким-то образом без инфраструктуры, транспортной, электричной, ну, все.
0: Типа сами самоорганизуются?
1: Да. Ну, это куда? То есть, это современный человек. То есть, это же мы предлагаем не пенсионерам, чтобы там, не знаю, ну, цветочки высаживать, да? Это задача же в развитии. Здесь надо, конечно, идти по пути. Кстати, Татарстан очень хороший кейс. Очень хороший кейс. Вот эти новые, ну, правда, там IT-города.
0: А что у них планируют?
1: Ну, Иннополис, вот эти все вот. Историка о создании города с нуля, в пустом месте, да. Частный бизнес в Владимирской, по-моему, области вот строил там целый город, ну, как город, так мини, да. То есть это строительство всего под, что называется... То есть вот это да, то есть на Дальнем Востоке, вот то, о чем мы говорим, та тематика, строить какие-либо, может быть, небольшие, но полноценные в смысле инфраструктуры, новые... локации, да, обживать. Вот эта история очень интересная. Ну, просто дать надел и ожидать, что будет какой-то прорыв, я думаю, это...
2: А это вот ровно то, о чем мы говорили в первой части программы, да, что все очень увязано, да, то есть если будет нормальная энергетическая система, если будет хорошая логистика, да, будут дороги, неважно, там, пилотные будут или беспилотные поезда, да, но если там будет инфраструктура, то туда люди, безусловно, поедут и работать, и отдыхать, и воспитывать там детей. Страшно быстро летит время программы, поэтому надо успеть...
0: Ой-ой, правда, еще, что, смотри-ка.
2: Еще про важное, да. Значит, про важное я сначала своими словами, потом цитата. Важное было то, что о необходимости укреплять систему противовоздушной обороны. Да, и противовоздушной обороны, в том числе нефтепереработки. А что там нам Новак пообещал, что это никак на ценах не скажется, да? Верим Новаку?
1: Ну, реально, экономисты говорят о том, что в среднем на 20% подорожало
0: топливо. Ну да, давайте будем верить Новаку, просто не смотреть на таблички цен на АЗС. А так, да.
2: Вот. Но есть человек, которому, безусловно, верим, да, и вот этот статус сейчас я прошу нам еще одну поставить.
9: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат. Это просто задуманная информационная операция. У нас люди идут, как известно, добровольно подписывают контракты. В отличие от того, что делается на Украине, как известно, мы смотрим каждый день по телевизору, это в интернете, как там на Украине, людей как собак бездомных вылавливают и силой затаскивают на фронт. Поэтому уровень готовности к ведению боевых действий противника, мотивации очень низкий, и количество дезертиров очень большое. Там только официально уголовных дел за дезертирство возбуждено официально свыше 300 тысяч. А на самом деле, конечно, как минимум 500 000, я думаю. Но если официально возбуждено за дезертирство 300 тысяч, больше, чем 300 тысяч, ну о чем это говорит? Значит, это сложное, тяжелое дело, боевые действия. И, конечно, много здесь возникает проблем. Мы их решаем. Что с точки зрения наличия военнослужащих, у нас здесь никаких проблем нет. А вот у противника каждый месяц минус увеличивается. Количество потерь значительно больше, чем людей, которые поступают в результате насильственной мобилизации, возвращения там из госпиталей. Количество это каждый месяц минус там 8-12 тысяч человек. Каждый месяц. Поэтому и динамика ситуации на линии боевого соприкосновения всем понятна. Здесь можно чего угодно рассказывать. Так? Но войска-то каждый день идут вперед российские. Каждый день. Причем на всех участках линии боевого соприкосновения. Где-то быстрее, где-то медленнее. Да, и в последнее время темп движения нарастает.
2: Ну вот мы сегодня находимся в такой реальности, где экономика напрямую увязана с... Ну и вообще все, да, напрямую увязана с новостями с театра военных действий. Да. А вот на ваш взгляд, это заявление президента, какой эффект оказало, окажет на экономику, на общественное настроение?
1: Я думаю, что это очень важно, то, что президент высказался, причем так обстоятельно, не просто там, ну, 5 секунд и все, он именно пояснял и четко сказал относительно мобилизации, потому что социологи сейчас фиксируют, тревожность последние вот месяц-два, она достаточно высокая.
2: Ну, ее разгоняют очень старательно.
1: Да, ну, ее разгоняют, плюс, а общество же реагирует на информационный фон, то есть оно же, на что оно еще может реагировать, да? Поэтому вот то, что он объяснил и сказал, все-таки этого не будет, я думаю, что это такой важный месседж, хотя, конечно, ситуация меняется, мы знаем, все по-разному может быть в нашей жизни, да, но, по крайней мере, это важно, все-таки вот, тем более связывают с чем? С выборами же, обычно говорят, после выборов, а это вот буквально, что выборы 18-го, 19-го, 20-го,
2: ну, да.
1: Вот, то есть это все-таки важный месседж всему обществу, особенно молодым, вот, которые даже некоторые уже начали чуть ли не уезжать, то есть, конечно, зачем, то есть, ну, нам надо, ну что же мы теряем лучших, но это никуда не годится. Все-таки это вопросы, понимаете, должны решать профессионалы. Есть вооруженные силы, есть специальные службы. У нас они в стране, ну, в количестве достаточном, да, чем мы, так скажем, будем врачи, учителей и так далее как-то, ну, создавать условия, они будут дергаться. Ну, поэтому это важно, я надеюсь, что так и будет. И дальше будем все-таки растить детей, учить, наукой заниматься.
2: Потом здесь же тоже, ну, когда холодным взглядом на все это смотришь, вот тут уже экономика работает в обратную сторону. Да? Предположим, там вот где-то я читал, что необходимо мобилизовать там 500 000 человек. 500 000 человек – это на минуточку сколько? 2 000 000 пар обуви. Ну, вот только. Прям, да, потому что нужно же, как бы, ну, летний там демисезон и зима. Да? Я не думаю, что где-то на складе лежат 2 000 000 пар обуви, там все необходимых размеров. Да? Значит, и так далее, и тому подобное. То есть это же огромный, дико сложный, дико дорогой организационно-экономический процесс. Его нельзя запустить вот так вот по щелчку, чтобы все пошло и заработало.
1: Ну и так в экономике же, видите, финансирование, бюджетные проблемы, то есть вот эти асимметрии, которые сложились за последние годы в силу вот этих вот вызовов и проблем, да, то есть дальше, я не знаю, усугублять. Ну а потом мы должны понимать, последний все-таки год-полтора, по-моему, даже уже все поняли, уж тем более, наверное, и в Минобороне, и в Генштабе, что война практически на уровне дронов идет, угу. Понимаете? То есть уже не, никто, ну это же не Вторая мировая, не Первая мировая. То есть технологии номер один.
0: Технологии, да, но ни один дрон не выиграет войну. Да?
1: Ну, это понятно.
0: И рой дронов тоже не выиграет войну. Выиграет войну тот самый солдат на земле. Никакого другого варианта ни при каких технологиях не будет. Даже если это будут ходячие роботы. И это тоже нужно понимать. То, что у нас на самом деле ресурс в сравнении с нашим противником, которым, к сожалению, стала Украина, несравнимо больше... Тут, в общем, не нужно даже подсчитывать пары обуви. Да? Достаточно посмотреть на то, каким образом осуществляется мобилизация на Украине, и вспомнить слова Буданова, которые он произнес, по-моему, пару дней назад.
2: Террористы, экстремисты и так далее.
0: Да, и все прочее, дорогой Роскомнадзор, да, мы помним, какой он нехороший человек. Но сказал он очень вменяемую вещь. Он сказал, нам нужно в месяц мобилизовать минимум 30 тысяч человек.
2: Ну, что прямо ну, свидетельствует.
0: Вот, сядьте с карандашиком и посчитайте.
2: Очень жалко, на самом деле, этот интересный разговор заканчивать, но время неумолимо. Владимир Олегович, спасибо вам огромное за уделенное время.
1: Спасибо за приглашение.
2: За интерес.
0: Приходите еще, мы так любим умных людей.
2: Очень, да. Владимир Кротков, доктор политических наук, профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук, был у нас в эфире. Значит, мы сейчас будем передавать эстафету эфирную, эту самую, нашим коллегам из новостей. Узнаете, что случилось, что там в спорте, какая будет погода.
0: Про Кушнера с Витковым тоже, наверное, что-нибудь узнаете.
2: Или не узнаете. Вот. А потом мы вернемся.
1: Подъезжаю.
2: И у нас еще очень интересный второй час. Так что не сходите.
3: Ржавчина. Каждую пятницу авторы ведущие программы «Аурум Нутилия» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
10: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
11: С 5-го класса мечтала о своей группе.
10: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
3: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
13: Словарь русских говоров Забайкалья.
12: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэм на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Приятного аппетита!
15: Приятного аппетита!
16: Приятного аппетита или гухахушеш – это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни – чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
3: Радио России – главное радио страны. Радио России.
17: 22 сентября в концертном зале имени Чайковского при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоится спектакль «Исповедь о судьбе великого танцовщика» Марис Лиепа «Жизнь без слов». В сопровождении Государственного кремлевского оркестра народная артистка России Илза Лиепа расскажет историю своего отца. Солистами станут победители международных конкурсов пианист Филипп Копачевский и оперная певица Екатерина Воронцова. 6+.
18: Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. «Малышки под миллион» для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без клаксона, как без руля. 12+.
19: Самый добрый друг из детства возвращается.
20: Обратный отсчет!
19: Новое путешествие.
21: Это обратная сторона Луны.
22: Найдем моего папу.
19: «Лунтик. Обратная сторона Луны». Уже в кино. Категория 0+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Никаноровка и Грузская в ДНР перешли под контроль российских войск. Владимир Путин предложил для удобства объединить все программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе. И темпы уборочной кампании в России выше прошлогодних. Далее подробнее. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и дополнительные меры по предотвращению подростковой преступности стала главной темой оперативного совещания президента с постоянными членами Совета Безопасности.
2: У нас сегодня очень важный вопрос – профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и дополнительные меры по предотвращению подростковой преступности. Два докладчика – министр внутренних дел и генеральный прокурор. Давайте начнем работать. Пожалуйста, Владимир Александрович Колотницев.
1: Владимир Путин сегодня провел заседание Российского оргкомитета «Победа». Президент назвал ключевой задачей сбережение мест памяти, воинских мемориалов и зданий, где произошли знаковые события военной истории.
2: Одна из ключевых задач – сбережение мест памяти. А это не только воинские мемориалы, но и здания, где произошли знаковые события, кварталы, природные ансамбли. Здесь человек эмоционально прикасается к прошлому, глубоко осознает значимость неразрывной связи поколений, свою принадлежность к истории родной страны. Именно так, через личное восприятие, и формируется ответственность за отечество, национальная идентичность. Города трудовой доблести – это тоже места памяти. И крайне важно, чтобы жители, гости этих населенных пунктов, этих городов знали, почитали их колоссальный вклад в великую победу, роль в истории России.
1: Владимир Путин предложил для удобства объединить все программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе. Российские войска за неделю взяли под контроль 15 населенных пунктов в зоне спецоперации, в том числе села Никаноровка и Грузская в ДНР, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Там отметили, что в период с 29 августа по 4 сентября осуществлены массированные 17 групповых ударов высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами большой дальности по военным целям на Украине. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 49 управляемых авиационных бомб, 19 снарядов реактивных систем залпового огня «Хаймарс» производства США, 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 6093 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Черном море уничтожены 14 безэкипажных катеров ВМС Украины, говорится в сообщении Министерства обороны. Уровень запасов газа в подземных хранилищах России достиг 90%, сообщил председатель правления «Газпром» Алексей Миллер в ходе селекторного совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Тем временем уровень запасов в хранилищах Европы составляет лишь 65%. Об этом сообщает Ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры. Это на 17 процентных пунктов ниже, чем средний показатель на эту дату за последние 5 лет. Миллер ответил, что наши зарубежные партнеры, которые работают с российским газом в преддверии зимы, тоже чувствуют себя уверенно. Россия и Китай сейчас обсуждают проект газопровода «Сила Байкала», раньше «Сила Сибири-2», для поставок российского газа в КНР, сообщил вице-премьер Александр Новак в Владивостоке на заседании Российско-Китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству. Он отметил, что российские компании на фоне ближневосточного конфликта вновь показали себя надежными долгосрочными партнерами, поставляющими нефть по рыночной справедливой цене.
3: Главное, что Россия предлагает рынку вместе с ресурсами, это надежность. Даже в условиях внешнего давления российский топливно-энергетический комплекс в полном объеме выполняет обязательства, играя стабилизирующую роль на мировом рынке энергоресурсов. Наши компании строят трансграничный участок через реку Уссури. Начало подачи газа намечено на следующий год. Продолжаем диалог по другим перспективным направлениям поставок российского газа в Китай, включая проект, как теперь он уже называется, «Сила Байкала».
1: Благодаря оперативно принятым мерам ситуацию с обеспечением аграриев топливом удалось стабилизировать, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на оперативном штабе Минсельхоза по проведению сезонных полевых работ. Министр напомнил о поручении президента, которое касается первоочередного обеспечения топливом агропромышленного комплекса. Здесь совместно с Минэнерго мы в оперативном режиме каждый день регулируем ситуацию, если возникают какие-то вопросы, рассказал министр, добавив, что Минсельхоз России ждет неплохой урожай. В среднем по всем культурам темпы уборочной кампании в России выше прошлогодних. Уже собрано более 110 миллионов тонн зерна. Госавтоинспекция Волгоградской области не будет штрафовать водителей, которые не пристегивают ремни в очереди на АЗС. Такие постановления на основе нарушений, зафиксированных по камерам, в случае обращения будут отменены, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Ранее сообщалось, что в Волгограде автомобилисты, ожидающие в свою очередь на покупку топлива, стали получать штрафы ГИБДД. В уведомлениях указано, что водители не были пристегнуты ремнем безопасности. Осень вторнется в Москву уже в эти выходные, причем начало нового календарного сезона будет агрессивным. Ветер усилится в порывах, прольется много дождей, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Выходные природа словно щелкнет выключателем. В субботу резкое ухудшение метеоусловий, начнется агрессивное вторжение осени. Ну и, соответственно, это будет такой настоящий осенний шторм с фронтальным ударом. Ветер усилится в порывах до 13-18 метров в секунду. Ну и на каждый квадратный метр московской земли завтра прольется по 2 ведра дождевой воды на метр площади. Но если быть более точным, это 23 миллиметра. В такой ситуации, конечно, можно промокнуть. Ну и термометры тоже завтра заплачут, покажут сентябрьские плюс 14-17. В воскресенье столько же, дождь, правда, меньше интенсивности, но продолжит барабанить по крышам москвичей.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Бангкоке продолжается третий этап юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев по фигурному катанию. 17-летняя россиянка София Дзепко выиграла турнир среди девушек. Напомню, что Дзепко также стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при в Сиане. Официально квалифицировалась в финал Гран-при, который пройдет с 10 по 13 декабря в Чунцине. А в Токио проходит турнир серии Челленджер Киношита Групп Кап. В короткой программе у женщин, вернувшиеся в большой спорт, Александра Игнатьевна показала чистый прокат и расположилась на четвертом месте с результатом 74,92 балла. Камила Нелюбова третья, Анна Фролова пятая. В мужском турнире Владислав Дикиджи идет после короткой программы вторым, Евгений Семененко шестым, Петр Гуменник, допустивший два падения, 13-й. Теперь новости футбола. 21-летний нападающий ЦСКА Артем Шуманский близок к переходу в Акрон на правах аренды, пишет «Спортэкспресс». В прошлом сезоне Шуманский провел 26 матчей, забил один гол. А вторую половину сезона он выступал в аренде в «Крыльях Советов». «Спартак» не сумел договориться с футбольным клубом «Сочи» о приобретении голкипера Александра Дегтева, сообщает «Метарейтинг». Со сторонам так и не удалось прийти к взаимопониманию по финансовой части сделки, переговоры по которой заняли больше двух месяцев. Сборная Свердловской области со счетом 92-69 обыграла команду Москвы в финальном матче баскетбольного турнира «Спартакиада народов России». Бронзовые медали завоевала сборная Московской области. Россиянка Ксения Мишарина заняла первое место на дистанции 7,5 километров на юниорском чемпионате мира на открытой воде в Аргентине. Это первое золото российских пловцов на этом турнире. Ранее Полина Козякина заняла второе место на дистанции 10 километров. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 16, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске пасмурно, плюс 24. В Рязани временами дождь, плюс 20. В Краснодаре ясно, плюс 32. В Майкопе малооблачно, плюс 29. В Ставрополе ясно, плюс 27. В Нальчике небольшой дождь, плюс 26. В Донецке переменной облачности, плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью, плюс 11, днем, плюс 16. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 14, днем 16 градусов тепла. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 735 миллиметров ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
2: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
3: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
1: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. В центре внимания специальная военная операция.
4: Противник не ограничен никакими моральными рамками, нормами права, в том числе международного. Террористический способ ведения войны для противника обычный. Мы в этом плане отличаемся.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
5: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
6: Ржавчина. Продолжаем соскребать.
7: Да, продолжаем. 8-925-222-9992. Это волшебные цифры, с помощью которых нам можно что-нибудь написать.
6: Да, Рим, добрый вечер. Мы вас любим, знаем, помним и читаем.
7: Если вы впервые сегодня слушаете нашу программу, то Илья передает привет не столице Италии, а нашему любимому радиослушателю.
6: Значит, зовут его Рим, фамилия ваша.
7: Да, а говорить мы сейчас будем про немцев. Вот. Про немцев. Значит, Гёте-институт у нас в России прекратил свое существование. А это была очень мощная, очень дорогая структура, отвечавшая за продвижение, ну, скажем так, немецкой мягкой силы. А формально немецкий язык, немецкая культура. В реальности, как мы с вами прекрасно понимаем, шел отбор наиболее перспективных и талантливых молодых людей, изучающих немецкий язык и немецкую культуру, которым предлагали очень интересные стипендиальные программы. В общем, они уезжали в Германию и не все возвращались.
6: Ну, нормальная практика, которая существует.
7: Да, везде.
6: Не только да. Со стороны, значит, Германии.
7: А закрыли-то мы Гёте-институт не потому, что мы такие плохие, а потому что перед этим немцы сказали, что они закрывают русский дом в Бонне, понижают уровень отношений дипломатических, закрывают консульство в Бонне. А стало это все ответом на совершенно какие-то нелепые провокации в Лейпциге с обнаружением каких-то дронов.
6: С отвалившейся взрывчаткой, которая так и не взорвала украинский транспортный самолет.
7: Который спас украинский же героический герой. Да? Ну, то есть такое все прям сшитое белыми нитками. Но, естественно, в этом обвинили Россию, в том, что Россия отправляет теперь в Германию свои дроны, чтобы взрывать там украинские самолеты. А причем, значит, это очень забавно, что главы МИДа и МВД немецкого отговаривали канцлера выступать с такими заявлениями, объясняя, что, во-первых, расследование еще не закончено и нет 100% доказательств вины русских, а во-вторых, что очевидно, что в ответ на дипломатические демарши Россия...
6: Но это закон, зеркальный ответ.
7: Да, и что к этому тоже пока немцы не готовы, что к этому надо готовиться. Но нет, невозможно удержать, значит, человека, который даже не знаю, как правильно сформулировать. И...
6: Мерцающий канцлер.
7: Ну, да.
6: Ну, так что, может, справочку?
7: Да, а справочка будет вообще не про это.
6: В том-то и дело.
7: А вот, и сейчас, я думаю, вы все поймете.
1: Наша справка.
8: 31 августа 1939 года немцы инсценировали нападение польских военных на радиостанцию в приграничном германском городе Гляйвице. Группа агентов под командованием оберштурмбанфюрера Альфреда Науёкса, переодевшись в польскую военную форму, захватила здание радиостанции, прервала трансляцию и в течение нескольких минут передавала в эфир на польском языке заявление о том, что поляки вторгаются на территорию Германии. Чтобы придать акции видимость реального боестолкновения, на месте были оставлены тела нескольких заключенных из концентрационного лагеря Заксенхаузен, также облаченных в польскую форму и предварительно застреленных нацистами. Операция получила кодовое название «Консервы». Уже на следующий день, 1 сентября 1939 года, Адольф Гитлер в выступлении перед Рейхстагом назвал Гляйвицкий инцидент неспровоцированным нападением Польши и объявил о начале ответных действий. В 4:45 утра того же дня немецкие войска перешли польскую границу. Так началась Вторая мировая война.
6: Вот нифига себе, такая вот незатейливо угрожающая справочка у нас появилась. Да. Потому что ровно 1 сентября произошли все события, те, о которых Александр рассказывал выше.
7: А так совпало.
6: Да, такое чудесное совпадение.
7: Удивительная историческая рифма, я бы сказал. Да?
6: Ну, не отделаться от этой исторической параллели. Ну, вот наш гость, которого мы очень любим, Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории Российского Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук, сейчас все нам мозги расставят по местам, потому что человек невероятно компетентный и очень интересный.
7: Герман Анатольевич, добрый вечер.
6: Добрый вечер. Здравствуйте.
9: Добрый вечер, уважаемые коллеги. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
6: Ну чего, формально совпало так? Или мы можем на фоне происходящего политического дрейфа в Германии констатировать, что эти события перекликаются не только датами?
7: Что это прям специально так сделано?
9: Ну, то, что они перекликаются, это безусловно. И вообще, вот анализируя риторику, политическую риторику западноевропейских лидеров современных, и особенно Германии, я не перестаю, честно говоря, удивляться, но вот Германия несет ответственность перед всем планетой за развязывание двух мировых войн. Она несет прямую ответственность за убийство, гибель 30 миллионов наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны. Вот как после с таким шлейфом реальная история, от которой не отвертеться, которую они признают, собственно говоря. И надо сказать, что, кстати, ну вот с точки зрения недопущения, как бы возрождения нацистской идеологии, и с точки зрения исторической памяти по поводу Второй мировой войны в Германии, послевоенной очень многое сделано, реально. То есть там процесс воспитания очень... Вот новых поколений под контролем сильным государственной власти, они действительно добились результатов определенных. То есть возрождение нацистской идеологии в этом смысле вроде бы не должно было происходить.
6: Ну, Герман Анатольевич, давайте вспомним, что денацификация происходила вообще под присмотром, под присмотром Соединенных Штатов и Советского Союза. И очень многие вещи, которые там были, с одной стороны, были действительно эффективны, но были такие лакуны, где действительно все это было весьма формально. И сквозь пальцы смотрели на нацистов и американцы. Да и, надо сказать, и мы время от времени так.
9: Ну вот я, собственно говоря, к этому и вел, потому что в конечном итоге то, что мы наблюдаем сейчас, оно как раз свидетельствует о том, что на самом деле ничего не было преодолено. И, собственно говоря, на наших глазах сейчас рождается вновь неонацистская идеология, которая, по сути дела, без... Ну, уже, понимаете, вот в условиях правового государства, которое построено, как они уверяют, на странах Западной Европы, когда заранее уже определен, кто будет... Уже был назначен, очевидно, кто несет ответственность. Это должна быть Россия за факт нахождения беспилотника. Задолго до вынесения, вернее, до, собственно говоря, до расследования там, фактов установленных и так далее. То есть уровень русофобии, которая содержится в заявлениях высшего политического руководства Европы, в том числе и Германии, все это говорит о том, что мы сталкиваемся вновь с возрождением этой человеконенавистнической идеологии со всеми вытекающими. И, кстати, ее антироссийская, вообще и антиславянская, в частности, направленность, она тоже становится очевидна, потому что вновь, то есть они сейчас налаживают производство ракет, с помощью которых опять славяне должны будут убивать друг друга.
6: Ну и тут же вспоминается вот это... корреспондент этот, который задавал вопрос.
7: Который в Сербии это у Зеленского спросил, да. Ну то есть да, он абсолютно репрезентативен, да, он представляет свое государство, а не точку зрения свою персональную или там газеты, в которой он работает.
9: Вот здесь мне сложно сказать, то есть я не проводил исследования, не обладаю просто информацией, насколько эта зараза проникла вот в широкие общественные слои, но с учетом того, что фактора, вернее, того, что современное человечество столкнулось вот с новой формой гибридной войны, когда, по сути дела, мозги отделяются от тела, и туда вложить можно за очень короткое время любые идеи, прямо противоречащие объективным интересам людей. Но Украина, вот это вот очень яркое подтверждение, когда вообще вопреки всему, вопреки общей истории, культуре, языку, вопреки вот просто объективной реальности, в которой люди есть, они считают прямо противоположное, иллюзорное абсолютно, не имеющее никаких ни исторических, ни культурных оснований, это возможно. И если это риторика, и не только риторика, и вот информационное поле формируется такое, которое имеет определенную направленность, то ну, человек, он вообще обыватель, он слаб, он же не мыслитель.
7: Ну да.
9: Люди
7: да.
9: живут своими интересами, и когда они их погружают активно в это болото гнилое пропаганды неонацистской, то люди, человек слаб. Его народ, конечно, не дурак, но обмануть и одурачить его можно.
7: Ну, слушайте, ну вот технологии-то примерно одинаковые, да, что происходило в Германии между Первой и Второй мировой войной, да?
9: Абсолютно.
7: Да, значит, между Второй мировой войной и днем сегодняшним, ну, кажется, происходило в Германии что-то совсем другое, да, они жили все лучше и лучше, богаче и богаче, значит, потом добрый Михаил Сергеевич Горбачев, значит, подарил им уже не мечту, а реальность в виде воссоединенной Германии. Но опять удалось, да, на политическом как минимум уровне вытащить на поверхность вот все эти абсолютно реваншистские идеи. Ну, потому что как это по-другому еще назвать? Да, и, кстати, та же самая технология использовалась на Украине, когда население просто перепрошили, рассказав о том, что вот вас русские угнетали, да, значит, русские запрещали вам быть украинцами, говорить соловьиную и так далее, и так далее. Пойдемте-ка срочно русских поубиваем.
9: Ну, конечно, и русские все грабили, собственно говоря.
7: Да. Голодомор там и так далее.
9: Да, абсолютно так. И вот это, конечно, нам очень тревожно все и заставляет нас, ну, в общем-то, как бы это, я так даже не знаю, помягче. Ну, в общем, быть готовым. Нужно готовиться.
7: Да
9: то, что они готовятся, да. То, что они готовят Европу к возможности войны, более того, что у меня вообще, ну, я, понимаете, прошел службу в рядах вооруженных сил Советского Союза в ракетных войсках. И я очень хорошо знаю, вот, что победителей не будет. Я просто видел кое-что своими глазами. И когда политики самого высокого ранга там, на полном серьезе,

0: ДГ просто не просто на пятки наступает, уже по головам идет. И объявить АДГ пророссийской, а Россию самым главным врагом, ну, такой себе политтехнологический движ.
1: Мне кажется, что с АДГ история интереснее, потому что люди, которые реально наследуют сегодня идеи Третьего Рейха, да, они же называют АДГшников фашистами. Я оставлю сейчас за скобками, там, да, какое там есть количество реальных зигометов в АДГ, да, насколько там реально есть прям настоящие ультраправые, а не тех, кого принято всех подряд скопом называть ультраправыми, только потому что люди пекутся о национальных интересах собственной родины, да. Но там же происходит вот такая еще удивительная, совершенно манипулятивная...
0: Да, чистая манипуляция.
1: Да. Штуковина, да, когда ты сам фашист, успей, короче, первым делом кинуть в оппонента Гитлером.
2: Да, в общем-то, вы здесь тоже правы абсолютно, и все это, подчеркиваю, очень тревожно, потому что нам, возможно, уже в ближайшее время предстоит опять столкнуться, хотя, конечно, мы должны сделать все возможное для недопустимого, но это и делается. Но, тем не менее, реальность, к сожалению, чрезвычайно тревожная. Вообще, обстановка вот перед Второй мировой войной по многим совершенно явлениям общественной и политической жизни, геополитической, международной жизни, она очень напоминает ее, поэтому... В общем, нам расслабляться ни в коем случае нельзя.
1: Вот, Герман Анатольевич, вот здесь вот хочется попросить вас подробнее, да, потому что, ну, говорят, что история наука о прошлом, на самом деле, история наука о будущем, да, вот если мы посмотрим как раз на обстановку в конце 30-х годов, вот Германия, да, и вот другие страны Европы тогдашние, как там выстраиваются отношения?
2: Там они очень сложно выстраиваются, там динамика и диалектика, я бы сказал, развития противоречива. Но если очень коротко, то смысл, в общем-то, простой. То, что появился агрессор в Европе, то, что его выращивают и закрывают глаза на его очевидное вооружение, причем закрывают глаза страны западной демократии. Угу. Вот мы начали с операции консервы. Кстати, консервы, потому что вот трупы, которые они расстреляли в Заксенхаузене, они их называли консервами, отсюда сами операции. Это, кстати, Мюллер, небезызвестный нам по сериалу, собственно говоря, за эту часть операции отвечал. Так вот, они на самом деле были готовы вот эту операцию применить еще раньше. Год, ну, 8 месяцев ранее, в сентябре 1938 года, когда состоялась позорная Мюнхенская сделка. И, кстати, ошибка нашей историографии и политики состоит в том, что мы согласились считать, что начало Второй мировой войны, это 1 сентября 1939 года, это должен быть либо март 1938 года, аншлюс, либо, собственно говоря, Мюнхенская сделка. Так вот, тогда Великобритания с Францией, они думали, что они не пойдут. Дело в том, что у них же были договора с Чехословакией, у Франции и Великобритании. В случае, если бы Чехословакия подверглась агрессии со стороны любой страны, они должны были вступить в войну.
0: Так у них договоры были и с Польшей ровно такие же.
2: Нет. Дело в том, что как только они узнали, вообще разведка просочилась, они узнали о том, что первоначально операция консервы была запланирована на 26 число, на 26 августа. Но дело в том, что стало известно, там, судя по всему, из Абвера была утечка, и Великобритания успела в этот момент, вот в эти буквально дни, заключить вот соответствующее соглашение с поляками. Угу. Вот именно под 1 сентября. То есть, обратите внимание, они знали в сентябре 30, не знали, и у них был договор реальный с Чехословакией, а они в войну не вступили почему-то. Они отдали. А уже спустя, вот, собственно говоря, ну, почти год, они в августе, соответственно, 39-го года, они специально заключают договор, уже зная, у них была точная информация, что Гитлер пойдет на эту провокацию. Значит, и вот эта двойная игра, и по сей день непонятно, почему они так поступают, но смысл-то ее был понятен, потому что они вырастили Гитлера, они его натравливают в первую очередь на Восток, именно они. Наша дипломатия, наша политика была на все 30-е годы, начиная с 33-го года, там непрерывно, это сотни документов можно привести, когда мы планируем, предлагаем заключить в Европе, реализовать идею коллективной безопасности, то есть круговых договоров.
1: Но понимания не находим.

0: Да.
1: Не на, мягко говоря.
0: Герман Анатольевич, и спасибо только... вам огромное. К сожалению, кончается эфирное время. Мы только вот, как обычно, вышли на самое интересное. Да. Но вернемся не единожды. Спасибо вам за участие в программе. А Герман Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук, был у нас в эфире. Люди,
2: учите. Герман Анатольевич, спасибо.
0: Учите огромное. Историю, читайте, пожалуйста, книжки, и не только высокохудожественные, но и документальный. Все повторяется настолько
2: ужасающе просто.
0: Да. Вернемся через минуту.
3: Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
4: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
3: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
5: Ну все, будущее пришло, вот оно твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, за свою машину сдаешь там в утильный металл там, или продаешь там в третьей стране.
4: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
3: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
3: Ржавчина.
0: Возвращаемся мы в эфир. Сегодня у нас такая местами помененная программа. Да, мы сегодня идем сначала, мы начинали с российской повестки, сейчас у нас международная. И вот сейчас мы хотим предложить вам поговорить на тему, которую я как сегодня уже анонсировал, мы подступаемся в месяц. И вот подступились. Да. Меня эта история шокирует, ну, прям чуть более чем полностью.
2: Но это точно не судебный детектив. Это про то, во что можно превратить человека, если взять и очень над ним тщательно поработать. Не просто поставить на карачки, назвать его квадробером, чтобы он изображал из себя кошечку, но с ним можно проделать вещи куда более страшные. Дайте нам справочку, пожалуйста.
3: Наша справка.
7: В США продолжается один из самых громких судебных процессов десятилетия. Дело 36-летней бывшей медсестры Линдси Клэнси, обвиняемой в убийстве троих собственных детей. Следствием установлено, что она задушила свою 5-летнюю дочь, а также 3-летнего и 8-месячного сыновей, после чего выпрыгнула из окна. Женщина выжила, но осталась парализованной ниже пояса. Ее муж Патрик, вернувшись домой, обнаружил ее в луже крови, а детей мертвыми в подвале. Клэнси не отрицает, что убила детей, однако настаивает на невменяемости. По словам адвокатов, за несколько месяцев до трагедии у их подзащитной диагностировали послеродовую депрессию. Она сменила нескольких психиатров и проходила лечение в клинике, признаваясь мужу и матери в навязчивых мыслях о причинении вреда детям. В день убийства она лепила с детьми снеговика, и мужу показалось, что ее состояние улучшается. Обвинение, напротив, настаивает на том, что Клэнси действовала осознанно и хладнокровно. Она отправила мужа в аптеку, чтобы он не мешал ей осуществить задуманное. Присяжные, 9 женщин и 3 мужчин, не могут вынести вердикт, а потому судья вполне может объявить процесс несостоявшимся. Дело раскололо американское общество. Сторонники Клэнси, среди которых много женщин, собираются у здания суда и настаивают на том, что система здравоохранения не смогла распознать степень тяжести ее состояния. Оппоненты напоминают, что в центре этой истории 3 убитых ребенка, и симпатия к матери не должна затмевать трагедию. Если Клэнси признают виновной в предумышленном убийстве, ей грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Если суд согласится с версией защиты, женщину направят в психиатрическое учреждение, откуда она сможет выйти после заключения врачей о том, что больше не представляет опасности.
0: Ну, то есть хоть завтра. Значит, ну, в справку все не поместить. Я сейчас коротко еще добавлю, прежде чем мы представим нашу уважаемую гостью. Значит, там не просто огромное количество женщин в США ее поддерживают, там, значит, в ее поддержку собираются деньги, и уже собрано там более миллиона долларов. Это добровольные пожертвования.
2: Слушай, они меньше, чем за неделю собрали первый миллион.
0: Да. Значит, там уже появился мерч, извините меня за это слово. Ну, короче, форменная одежда поддерживают.
2: В этой одежде ее встречали, провожали, когда она ехала в суд. Угу. Огромное количество же. Это отдельная история. Я думаю, что мы ее должны обсудить значительно больше, чем перипетии судебного процесса. Да. Ведь история в этом заключается, а не в том, что появилась какая-то сумасшедшая, которая убила своих детей. Да. История ровно в том, что она имеет какую-то сумасшедшую, адскую во всех смыслах этого слова, необъяснимую с человеческой точки зрения поддержку.
0: Да, и запускаются, опять прошу прощения за иностранное слово, челленджи, значит, в социальных сетях, где женщины, матери записывают всякие жуткие видеоролики, в том числе там издеваясь над своими детьми, и откровенничая о том, что тоже хотели бы причинить им вред. Вот, значит... И теперь давайте уже все-таки представим гостя.
2: Ой.
0: К нам присоединяется адвокат, председатель общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве, доктор юридических наук, Людмила Айвар. Людмила Константиновна, добрый вечер.
2: Людмила Константиновна, здравствуйте. Вечер. Снова очень рады вас слышать. Ну что, поговорим не столько о судебных вывертах, ведь нам ваш взгляд важен как... мамы, женщины, и да, юриста, который более хладнокровно, чем мы, сможет на эту историю взглянуть. Потому что если мы сейчас зарубимся с Сашей, тут ничего здорового не останется.
8: Ну, я-то больше по судебным вывертам, но давайте попробуем обсудить эту историю с другой.
2: Ну, давайте мы начнем с судебных, да. Вот эта коллизия с возможным переносом и следующего суда. Насколько, в принципе, часто сталкиваются с такими вещами? И что может быть там неоднозначным, что эти присяжные заседатели эти никак не могут прийти к единому мнению?
8: Ну, смотрите, в Америке эти случаи достаточно, ну, не так часто бывают, но бывают, в отличие от наших судов присяжных, когда, как правило, решение выносится без роспуска со скамьи и сбора новых там, присяжных заседателей. В Америке это случается. Но в данном случае, мне кажется, что большой вес в принятии решения все-таки имеет общественное мнение. Посмотрите, как народ там возбудился. Посмотрите, как они, какие активную деятельность они ведут. По-моему, по Бритни Спирс такого не было. Да. Ажиотажа, как в отношении этой матери. И тут достаточно важный момент. Вы в справке своей упомянули, ведь это не случилось просто так на ровном месте. Ведь она озвучивала свои психологические проблемы. Ведь она говорила о том, что не хочется этих детей удавить и как-нибудь избавиться от них и так далее. И почему в данном случае ни ее муж, ни ее семья не предприняли никаких мер для того, чтобы уберечь детей и отстранить ее от воспитания, положить ее в клинику? Нет, я понимаю, почему. Потому что медицина там очень дорогая, потому что попасть к врачу нужно записаться на прием заранее, а за это нужно за все заплатить. Ну, вроде как, и может быть, и так рассосется, да, потому что вот эта страховка, которая у них есть обязательно, она не распространяется на такого рода случаи.
0: Да. Людмила Константиновна, наверное... смотрите, я чуть-чуть вас здесь, ну, как бы дополню, да, а вот по материалам, которые есть в открытом доступе, из того, что сообщает обвинение присяжным, что, значит, у нее была государственная няня, у нее были частные няни, она, значит, завела себе несколько психотерапевтов, что неправильно, да, когда у тебя... И как бы каждому последующему она не сообщала о наличии предыдущего. То есть она вела такую как бы манипулятивную достаточно жизнь. Да, наверное, она испытывала какие-то серьезные проблемы, но, ну, бог знает, потому что, называется, не все так однозначно.
8: Ну, с учетом того, что вы сейчас сказали, тем более нужно было ее изолировать, вернее, детей изолировать от такой мамаши, а психотерапевты, мне кажется, они больше вреда приносят, чем пользы, особенно в таком количестве. И это модное течение психотерапевтов, которое у нас тоже распространяется, они влазят в голову людей и что-то там такое совершают с психикой человека, что человек абсолютно неадекватные поступки может совершить. Я думаю, что где-то в ее намерении избавиться от детей, ее кто-то поддерживал, ведь она не просто так пришла к этой мысли. И сейчас, вернее, не сейчас, а тогда следствие должно было установить, а что такое у каждого этого психотерапевта, почему вы не обратили на это внимание и не сообщили о той опасности, которая может угрожать детям. И тут виновата, конечно, и семья, и те, кто ее окружали. И это не случилось спонтанно. Вы знаете, если бы она любила своих детей, души не чаяла, а потом взяла их и убила, тогда бы мы сказали, что это психическое расстройство, внезапно возникшее душевное волнение, состояние аффекта или еще что-то. А в данном случае мы с вами знаем из открытых источников о том, что женщина об этом неоднократно говорила. И никто детей в этом случае не уберег от ее действий.
2: Может быть, потому еще, что никому в голову не могло прийти, что она их сначала порежет, потом, поняв, что она, порезав, их не убивает, она их задушит и проделает следующие всякие штуки. Но вот мы говорим о психическом нездоровье именно этой конкретной Линси, которая Клэнси. А психическое здоровье тех... сотен, тысяч, если я правильно картинку тысяч. Интерпретирую, тысяч женщин, которые, одев одинаковую одежду, значит, изображая пальчиками сердечки, встречает эскорт, который везет эту Клэнси в суд, и всячески ее поддерживают. Они же тоже ненормальные.
0: Может быть, там тоже детей уже пора изымать-то.
8: Это клиника на самом деле, да, потому что объяснить их поступки достаточно сложно. Может быть, это женщины с несостоявшейся семейной историей, которые также перенесли какие-то семейные травмы, которые ненавидят своих детей, которые живут не совсем счастливы.
2: Людмила Константиновна, часть из них с грудными детьми вдоль дорог стояли, проезжающие этой дамы. Со своими детьми.
8: Самое страшное, что эти дети в опасности.
2: Вот в том-то и дело, да.
8: Который, да, может из этого следовать. Знаете, я как юрист могу какие-то вещи оценить, а вот как мать я не понимаю этого. Даже если твой ребенок тебя раздражает, это твой ребенок. Ты, собственно, это человек, которого ты лишаешь жизни. Какое
2: перед
8: может
2: тобой совершенно беззащитный, самый беззащитный перед тобой человек на свете.
8: Какое может быть расхождение мнения у присяжных, если женщина убила своих несовершеннолетних детей, да ей пожизненно мало, наверное, ей надо 3 пожизненных давать за такое зверское преступление. Меня, конечно, удивляет это общество, которое, я не знаю даже, как их назвать, насколько оно нормально в своих поступках.
0: А вот теперь мы начнем плавно переходить к следующей теме, которая будет касаться уже нашей страны, да, и событий в нашей стране.
2: Это,
0: безусловно, не таких жутких, да, но вот...
2: Но весьма симптоматичных.
0: Да. А вот насколько мы можем говорить о том, что мы защищены от подобного ада? Вот насколько в нашей стране системы профилактики, системы поддержки матерей, системы поддержки многодетных детей, насколько они эффективно работающие, да, не декларируемые не на слайдах, а вот в реальной жизни.
2: Ну, сейчас ты в тупик поставил слушателей, потому что все совершенно абстрактно. Мы успеем справку или
0: Мы дадим после
2: перерыва.
0: Да.
2: Есть совершенно конкретный случай, который мы очень хотим обсудить.
0: Да,
2: и очень Людмила Константиновна, да, рассчитываем.
0: Вот насколько мы защищены от подобного кошмара?
8: Ну, я думаю, что, во-первых, у нас общество не настолько больно, чтобы я не исключаю, и у нас есть такие случаи, когда матери убивают своих несовершеннолетних детей.
2: Не, но чтобы их демонстрации приветственные встречали после этого.
8: Да, по поводу демонстрации у нас общество не настолько больно, еще слава богу, я надеюсь, и не заразиться этим, чтобы таким образом, мне кажется, эту мамашу бы наши мамашки разорвали в мелкие клочья, потому что...
9: Даже те, которые порят своих детишек.
0: Да, да.
8: Ну, видимо, порят есть за что.
0: А вот именно система профилактики, у нас сейчас вот буквально 40 секунд, хороша у нас, плоха или нуждается в доработке?
8: Система профилактики у нас, к сожалению, адресная. Когда что-то случится, наша профилактика прибегает, начинает профилактировать. Конечно, конечно. А вот система профилактики массовой, к сожалению, у нас, да, к сожалению, у нас пока еще нет, и я надеюсь, что это когда-то рано или поздно все-таки будет, начиная там с воспитания детей с малолетнего возраста и прививания будущим родителям их ответственности за судьбу не только свою, но и детей. Не хватает, честно, не хватает. Но я думаю, что и ресурсов не хватает, потому что у нас нет таких образовательных учреждений, которые бы...
0: На минуту сейчас мы прерываемся с вами, хорошо? На минуту ровно прерываемся и продолжим.
3: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
11: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
12: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
13: Впервые этот французский шлягер прозвучал на советском телевидении в 1968 году. И отнюдь не в популярной в то время передаче «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», а в информационной программе «Время» в качестве музыкального сопровождения «Прогнозы погоды». Музыка эта звучала там ежедневно в течение 13 лет и называлась «Манчестер-Ливерпуль». Сочинил ее в 1966 году французский композитор Андре Поп. Сначала ее исполнил оркестр Франка Пурселя. Эта запись и звучала в программе «Время». А затем поэт-песенник Эдди Марне написал текст о несчастной любви, о том, что стены Манчестера грустные, а Ливерпуль поливает слезами море. Вскоре песню исполнила певица и актриса Мари Ла Фаре. Девушка с золотыми глазами, как часто называли ее во Франции, за роль в одноименном фильме.

0: Люди и песни.
1: Песня «Манчестер-Ливерпуль» во Франции большим шлягером так и не стала. И несмотря на британское название, на английский она так и не была переведена. И о мелодии наверняка забыли бы, если бы не безымянный музыкальный редактор советской информационной программы «Время», предложивший ее в качестве музыкального сопровождения для прогноза погоды. Ну а поскольку эту рубрику смотрели все, то в Советском Союзе не было тогда человека, не знавшего эту мелодию. Не раз предпринимались попытки создания русского текста. Впервые у нас эту песню исполнила Алла Ёшпе под названием «На дорогах мокрый снег». Юрий Висбор написал на мелодию «Манчестер-Ливерпуль» свою песню «Вот и снова пал туман на полосу аэродрома». Но, пожалуй, наибольшей популярностью пользовалась песня на стихи Роберта Рождественского «Я прошу тебя простить». Сначала ее исполнил Муслим Магомаев, но относительно недавно Лев Лещенко и Алена Свиридова.

0: Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники переписали свою схему обмана с доставкой. Если раньше, как правило, они настаивали на срочности, то теперь эксперты заметили, что обманщики стали утверждать, что заказчиком услуги является родственник получателя и даже называют его по имени. Это создает ощущение подлинности и снижает бдительность. При этом в обновленной схеме цели злоумышленников не изменились. Речь, как и раньше, идет о получении контроля над учетной записью. То есть аферисты выманивают таким образом код из СМС, который либо нужен им для входа в ваш аккаунт госуслуг или для восстановления доступа к другим приложениям. Иногда это просто имитация, чтобы, даже не взламывая, напугать взломом и последующими действиями. Мол, мошенники такого натворили, получив доступ к вашему аккаунту, что теперь вам либо светит срок за измену родине, за терроризм, за перевод денег вооруженным силам Украины. Как правило, страх сильнее, чем реальные действия злоумышленников. Но этим они и пользуются. И дальше предлагают спасти ваши деньги переводом на безопасный счет, каких в природе не бывает, или предлагают откупиться от якобы неминуемого наказания или выкупить прощение родины. Но каждый раз ваши деньги попадают на счета мошенников и к дроперам или курьерам, добровольным, вольным или невольным помощникам обманщиков. При этом никуда не исчезла и более традиционная фишинговая схема, в которой используются точные копии сайтов известных сервисов доставки. Такие схемы также продолжают эволюционировать, становясь все более сложными и правдоподобными. Так что будьте внимательны и не делитесь личной информацией ни с кем посторонним. Вы же не делитесь с прохожими ключами от квартиры. Но почему-то до сих пор многие легко делятся цифровыми ключами, паролями, кодами доступа. Пора уже привыкнуть к цифровой действительности. Это не просто будущее, это уже настоящее. И как ни банально звучит, что с незнакомцами по телефону разговаривать не стоит, нельзя доверять никаким должностям и профессиям, которые вам представляются. Но это то же самое. Так мы детям рассказываем, что уходить с чужими людьми никуда не надо, даже если они конфету предложат. И рассказывать незнакомым взрослым ничего не надо. Кстати, правила безопасности в цифровом мире полезно повторять и взрослым, и детям. Считай, что наши дети, подростки, выросли в цифровом мире, поэтому априори знают, как себя в нем вести, в корне неверно. Дети остаются детьми и продолжают верить взрослым. Им говорят собрать все деньги в пакет и сбросить курьера с балкона, они так и делают. Достаточно пригрозить, что иначе родителям грозит беда. Или наоборот, родители узнают что-то такое, и подростки уже бегут выполнять самые нелепые задания этих взрослых. Кстати, шантаж – это не только про детей. Сейчас аферисты шантажируют тех, у кого iPhone, блокируют их устройство через бесплатное VPN-приложение. После установки приложения запрашивают права на изменение сетевых настроек и требуют ввести пароль от устройства. И в течение нескольких дней сервис может работать без сбоев. Однако потом на почту, привязанную к Apple ID, приходит уведомление о блокировке смартфона, а за разблокировку злоумышленники требуют 100 тысяч рублей. И разблокировать гаджет можно только с помощью пароля от VPN, который известен лишь злоумышленникам. Так что остается быть предельно внимательными и не ставить на свои гаджеты ничего подозрительного, а подозревать все. Не дайте мошенникам заработать.
0: Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
2: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
0: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
3: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
2: Сколько? Это тщательно скрывает, тщательно.
4: Ну, я стараюсь.
2: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
5: Меня заставили.
3: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20.10 по Москве и в 21.10 по времени Ульяновска.
6: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
4: чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли копятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращает использование этим кодом.
6: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
5: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает это все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
6: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве. И в 8.10 по времени Астрахани. Социальность ластоногих.
7: Ушастые тюлени, настоящие тюлени и есть моржи. Все эти три группы очень разные по образу жизни и по социальной своей структуре, по стилю общения с сородичами, они все тоже очень друг от друга отличаются.
6: Зоолог Андрей Тупикин в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В воскресенье в 12.10 по Москве и в 15.10 по времени Омска.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин предложил для удобства объединить все программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе. Российские военные в ходе штурма села Никаноровка в ДНР уничтожили логистику украинских войск. И осень в Москве уже заявляет о себе. Далее подробнее. Владимир Путин сегодня провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России.
2: У нас сегодня очень важный вопрос – профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и дополнительные меры по предотвращению подростковой преступности. Два докладчика – министр внутренних дел и генеральный прокурор. Давайте начнем работать. Пожалуйста, Владимир Александрович Колотинцев.
1: Владимир Путин предложил для удобства объединить все программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе. На заседании российского оргкомитета «Победа» президент отметил, что рост туризма по России будет расти.
2: Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» предлагает рост к 2030 году количества путешествий по России до 140 миллионов в год. Но они должны быть не только удобными, безопасными, интересными. Главное, чтобы у людей появились знания о стране, ее культуре, истории, традициях, чувство сопричастности к судьбе Отечества. Многое уже делается и на федеральном уровне, и в регионах. В частности, отмечу работу Росмолодежи в рамках проекта «Чем больше, больше, чем путешествие». Это программы Минэкономразвития, определившие уже более 140 маршрутов по местам воинской славы в 51 регионе страны. Отрадно, что в эту работу вовлечены и общественные организации. Более 200 маршрутов программы «Дороги Победы» есть у военно-исторического общества. Туризм, сопряженный с исследовательской деятельностью в части ратной истории, развивает и русское географическое общество. Будет правильно объединить все государственные, региональные, общественные программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе, чтобы людям было удобно выбрать маршрут с учетом своих возможностей, интересов, состава группы.
1: А президент Российской академии наук Геннадий Красников рекомендовал Оргкомитету Победы присвоить звание «Города трудовой доблести» 12 российским городам.
3: Трудовой подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны — это не только пример самоотверженного служения Родине и беспрецедентной мобилизации ресурсов в военное время, но и яркое свидетельство личного вклада жителей страны в победу. Предложил бы остановиться на следующих 12 претендентах. Первоуральск, Королев, Йошкар-Ола, Вятские поляны, Саранск, Черемхово, Уссурийск, Березники, Копейск, Серов, Ухта, Бийск. В годы Великой Отечественной войны предприятия этих городов награждались орденами и красными знаменами Государственного комитета обороны.
1: Напомню, звание «Город трудовой доблести» учреждено в 2020 году и присваивается городам, которые внесли значительный вклад в обеспечение военных действий для достижения победы в Великой Отечественной войне и отметились трудовыми подвигами в тылу. Глава государства также подчеркнул важность выстраивания работы по сохранению памяти о защите Отечества, важнейших событиях истории страны в рамках единой государственной политики, общими усилиями граждан, власти, бизнеса и общественности. Российские военные в ходе штурма села Никаноровка в ДНР уничтожили логистику украинских войск и применили против противника мощное огневое поражение, сообщили в Министерстве обороны. Все это позволило российским штурмовым отрядам продвинуться вперед и выбить ВСУ из села. Согласно данным ведомства, Никаноровка была взята под контроль подразделениями 85-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск. В Минобороны отметили, что Южная группировка продолжает действия по установлению контроля на территории ДНР, в частности, ведет наступательные действия в направлении Славяно-Краматорской агломерации. Также в пятницу ведомство сообщило, что в ДНР под контроль вооруженных сил России перешло село Грузское. В Минобороны уточнили, что штурм села выполнили военнослужащие 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр». По информации Министерства обороны, перед началом операции расчет ударных дронов уничтожили все выявленные огневые позиции ВСУ для уничтожения заглубленных и долговременных огневых точек украинских войск, расположенных в лесополосах, применялись управляемые авиационные бомбы. После уничтожения позиции ВСУ штурмовые группы мотострелкового полка вошли в поселок и провели последовательную зачистку всех зданий и сооружений. Всего за неделю вооруженные силы России взяли под контроль 15 населенных пунктов, сообщило Министерство обороны. Визит спецпосланника президента США Стива Виткофа и предпринимателя Джареда Кушнера в Киев ожидается в воскресенье, сообщил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. Напомню, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что проинформирует, когда состоятся контакты президента России с Виткофом и Кушнером. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сегодня сообщил, что спецпосланников президента США Виткофа и Кушнера на этих выходных запланированы поездки в Москву и Киев с целью обсудить пути урегулирования украинского кризиса. Штормовое предупреждение объявили в Волгоградской области. До конца суток 4 сентября в отдельных районах ожидаются ливни, гроза, град и сильный ветер, сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Осень в Москве уже заявляет о себе. Уже завтра к столичному региону подойдет холодный атмосферный фронт, рассказала ведущая метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
4: Выходные у нас будут дождливыми, особенно суббота. Хотя ночь теплая, а день будет прохладным. Днем уже температура порядка 16 градусов всего лишь. При этом будет усиливаться и ветер.
1: За сутки может выпасть до 15 миллиметров осадков. Это четверть месячной нормы. В воскресенье интенсивность дождей немного снизится, но все равно будет сыро и прохладно. Такая же погода сохранится и в начале следующей недели. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Тренерский штаб сборной России по футболу объявил список из 38 кандидатов на вызов в национальную команду на осенний учебно-тренировочный сбор. Он начнется 21 сентября, 29 в Казани состоится товарищеский матч сборных России и Ирана. Отмечу, что в расширенный список сборной России не попал один из лидеров «Спартака» Роман Зобнин. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал футболиста «Зенита» Игоря Дивеева на два матча российской премьер-лиги, один из которых условно. Об этом сообщает пресс-служба РФС. Для Дивеева установлен испытательный срок до конца текущего сезона. Фигурное катание. В Токио проходит турнир серии «Челленджер Киношита Групп Кап». В короткой программе у женщин, вернувшейся в большой спорт, Александра Игнатова показала чистый прокат и расположилась на четвертом месте. Камила Нелюбова третья, Анна Фролова пятая. В мужском турнире Владислав Дикиджи идет вторым после короткой программы. Евгений Семененко шестым, Петр Гуменник тринадцатым. В Бангкоке продолжается третий этап юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев. Победу у девушек одержала 17-летняя россиянка София Дзепко. А российский танцевальный дуэт Мария Фефилова и Артем Валов стал промежуточным лидером в соревновании по итогам ритм-танца. Теннис. 24-я ракетка мира Андрей Рублев сыграет на турнире серии ATP 250 в Алматы, который пройдет с 19 по 25 октября. Ранее свое участие на турнире подтвердили Даниил Медведев и Карен Хачанов. Действующим чемпионом турнира является Медведев. Сборная Свердловской области со счетом 92-69 обыграла команду Москвы в финальном матче баскетбольного турнира «Спартакиады народов России». Бронзовые медали завоевала сборная Московской области. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В Челябинске завтра пасмурно, плюс 24. В Перми облачно с прояснениями, плюс 23. В Ульяновске переменная облачность, плюс 23. В Элисте малооблачно, плюс 31. В Махачкале облачно с прояснениями, плюс 28. Во Владикавказе небольшой дождь, плюс 22. В Грозном небольшой дождь, плюс 28. В Херсоне ясно, плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью плюс 11, днем плюс 16. А в Москве в субботу ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 14, днем плюс 16. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 735 миллиметров ртутного столба.

0: E-A-B. Play it.
1: Аурум Инутили.
0: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: Аурум Инутили. Бесполезное золото.
2: Sounds charming.
0: Друзья, я вновь приветствую вас в рамках нашей удивительной совершенно легендарнейшей рок-н-ролльнейшей программы о временно неизвестных музыкантах под названием «Аурум Инутили». Меня зовут Дмитрий Чернов, и мы продолжаем искать самое настоящее музыкальное, пусть временами и бесполезное, золотишко. Сегодня у нас очень необычный эпизод. Сегодня у нас эпизод, который мы называем «Виртуальный кубок», и обладателем его стал коллектив из Новосибирска. Но удивительное дело, обладателем-то он стал почти 2 года назад. Как такое может быть? Воскликните вы, а я вам отвечу. Дело в том, что мы когда-то, друзья, наградили музыкантов группы R646, заслуженно вполне, нашим виртуальным кубком. Они в серии жесточайших, так сказать, музыкальных битв вырвали эту победу у своих достойнейших конкурентов и, соответственно, стали в 350-м эпизоде победителями и обладателями возможности записать свой персональный эпизод программы «Аурум Инутили». Затем мы на долгое время как-то разошлись с ребятами, как-то потерялись. И вот нашлись внезапно. И вот сегодня я предлагаю вам послушать песни этой группы R646 из города Новосибирска. И давайте поприветствуем гитариста этой команды, бэк-вокалиста этой команды, одного из ключевых музыкантов группы R646, Евгения Пенигина. Привет, Женя, я приветствую тебя и вся наша аудитория.
3: Здравствуйте, всем привет.
0: Ну, давай честно скажем, прошло много времени с тех самых пор, когда вы победили в 350-м эпизоде. Я не буду сегодня нашим слушателям напоминать, с какой песней вы победили. Это все мы публиковали и говорили об этом неоднократно в прошедшие уже дни и месяцы. Но я бы хотел бы тебя, наверное, начать терзать с вопроса главного. Что за эти почти 2 года в истории группы R646 произошло эпохального? Как вы эти 2 года провели в творческом плане? Что написали, что сочинили? Вот рассказывай, пожалуйста. Я еще раз хочу тебе сказать привет, чтобы ты начал с приветствия с нашей аудиторией.
3: Да, приветствую всех. Рассказываю. За эти 2 года наш музыкальный проект, он существует уже несколько лет в новом составе, активно развивался. Мы работали над новыми песнями. Собственно, вот сегодня все, наверное, новые как раз песни и прозвучат. Вообще наша группа, она делится на такие 2 ипостаси. Был у нас прежний состав, довольно долго он существовал. Потом был у нас перерыв на небольшой промежуток времени в течение нескольких лет. Вот. И потом мы снова вернулись к жизни с новыми силами и с новыми текстами, с новой музыкой от нашей бессменной вокалистки, автора песен Евгении Абраменко. Вот. И, собственно, мы ловим, развиваем ее идеи. Ну, попутно, конечно, выступаем вместо на клубах, выступаем на фестивалях, на опен-эйрах, в открытых площадках. Ну и, кстати говоря, время от времени мелькаем и на местных радиостанциях тоже.
0: В плане творческом, ведь наверняка, даже не наверняка, я-то слушал ваши новые песни, слышал старые ваши песни, и я обратил внимание, что они по саунду отличаются, и по качеству записи отличаются, и по подходу создания этих композиций они тоже отличаются. Почему?
3: На самом деле у нас все наше творчество, это, наверное, сплошной эксперимент, особенно последние несколько лет. Если мы еще в 2009-м, когда у нас официальный год образования группы был довольно давно, мы начинали с фолк-рока и пытались придерживаться этого стиля, то сейчас мы решили уже не держаться какого-то конкретного направления, а просто делать песни вот так, как песня просится реализоваться. Вот слушаем прежде всего, опять же, нашу Евгению, которая у нас художественным руководителем является группы, по моему в том числе настоянию. То есть мы всегда стараемся слушать прежде всего ее и прежде всего ее видение. Вот. Поэтому когда-то вот песня должна быть потяжелее с ее точки зрения, а когда-то она должна идти в какую-то более легкую сторону, в какие-то другие разные жанры музыки должны применяться в той или иной композиции, исходя вот из текста, исходя из настроения такого――](Такого================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================##================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└></================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ каким она видит для своего творения, вот мы, как участники группы, стараемся именно этому всему содействовать. Вот, ну и тут еще такой момент, что над звучанием конкретно работаю я, то есть я сведением, мастерингом занимаюсь. Угу. Вот, и тут у меня тоже сплошные эксперименты.
0: В песне «Следы», которую мы сейчас будем слушать, эти эксперименты чувствуются? Они слышны там? Заметны?
3: Да, но это скорее дань, наверное, нашему первому этапу творчества, фолк-року. И здесь и текст достаточно старый, он был написан достаточно давно, Евгений. Вот, и здесь мы скорее вот возвращались к истокам, хотя песня новая, да. Песня, кстати говоря, премьера, она нигде еще не звучала, не выкладывалась.
0: Давайте слушать, друзья. Песня «Следы» новосибирского коллектива R646. Для тех, кто не совсем понимает, что происходит. Я еще раз напомню, что группа R646 год назад, даже больше, победила у нас в 350-м эпизоде. А свой виртуальный кубок команда получила только сейчас. Это то самое право на запись персонального эпизода программы «Аурум Инутиля». Песня «Следы» — вот одно из тех самых новых работ, одна из тех самых новых работ, которой команда может уже похвастаться. И прямо сейчас в «Аурум Инутиле» вы ее услышите, как и другие композиции, о которых речь пойдет чуть позже.

0: Это была песня «Следы». Новосибирский коллектив R646 представляет сегодня несколько своих песен в рамках своего победного вот этого трофея виртуального кубка программы «Аурум Инуцеля». Я напомню, друзья, что с нами на связи Евгений Пинигин, гитарист и бэк-вокалист команды. Женя, а тебе не кажется, что мрачновато вы как-то стали звучать? Или вы, наоборот, на твой взгляд, посвежели немножко? Но у меня создалось ощущение, ты знаешь, грустненькие какие-то вы стали.
1: Ну, на самом деле, я бы так не сказал. Все-таки у нас, наверное, главная черта, которую я вот лично выделяю творческой группы, это такая ирония, некий сарказм и плюс время от времени мистицизм. Вот в этих песнях новых, да, вот мистицизм очень сильно присутствует и, наверное, благодаря ему кажется, что это что-то темное, мрачное. Но вот не соглашусь с тем, что это прям уход на темную сторону. Скорее, здесь вот внутренний свет, он присутствует во всем.
0: А вы быстро темповых композиций принципиально не создаете? Вы вот этих рок-боевиков, то, когда принято о них говорить, рок-боевики, то, что звучит в основном на рок-радиостанциях, в рок-эфирах, стараетесь избегать?
1: Не то, чтобы стараемся избегать. Мы осознанно утяжеляли некоторые вещи. Некоторые вещи не из тех, что сегодня звучат, но они есть в достаточно таком тяжелом, хард-хэви, альтернатив-рок-варианте. Вот, но у нас просто это проект не является единственным. У нас еще несколько групп, скажем так, и одна из них, которая тоже время от времени уходит в спячку и вновь возрождается на абордаж, вот там как раз такой хард-рок, хард-н-хэви, но там уже все по-другому. Там я вокалист, и я, кстати, надеюсь, что в будущих выпусках программы мы тоже прозвучим уже в этом варианте.
0: Я задаю последние всегда вопросы нашим участникам, и ты не избежишь его тоже. И прямо сейчас, мне кажется, это уместно будет спросить, а что ты слушаешь? Какие группы мировой вот этой вот рок-библиотеки у тебя сегодня пользуются наибольшим спросом? Какие группы тебя удивляют в последнее время? Что-то есть вот какие-то команды, на которые ты ориентируешься? На которые, может быть, Женя ориентируется в поиске вокальных своих интонаций?
1: На самом деле у нас очень-очень широкий у всех музыкальный вкус, особенно у Жени и у меня в том числе. Тут ситуация, собственно, и такая. Мы все время пытаемся себя, пытались, по крайней мере, загнать в какие-то рамки, в рамки какого-то направления. Вот. Пытались на что-то ориентироваться, но не получается, потому что все очень разносторонние. То есть, в принципе, мы можем слушать там джаз и все что угодно, и техно, и различные другие электронные направления. Но вот Женя, наверное, я бы так выделил несколько, не то чтобы ориентиров, но то, чем она вдохновляется, наверное. Uh-huh. То есть Женя, в принципе, уважает Джанет Джоплин, вот у нее есть такой кумир.
0: Uh-huh. Вот. Очень правильный кумир, хочу обратить внимание.
1: Да, есть, например, Янка Дягилева, наша местная культовая рок-поэтесса. Вот мы, кстати говоря, участвовали время от времени в
0: фестивалях ее имени.
1: В фестивалях uh-huh. память о ней. И также русский рок, конечно, всякий разный, зарубежный. Я вот скорее больше тяготею, наверное, к классическому альтернативному року. Если зарубежный, то это Linkin Park, может быть. Но на самом деле вообще не ограничиваемся. То есть слушаем вот буквально все и вся. Я вот стараюсь для себя, например, слушать, действительно все, кроме разве что такого шансона, блатника. Все остальное в поле наших интересов.
0: Жень, книга песка у нас на очереди. Ваш тоже новый трек. Что скажешь о нем?
1: Книга песка, как и две последующие композиции, как ни странно, они, можно сказать, объединены одним лирическим героем. Вот книга песка — это, собственно, произведение, вдохновленное рассказом. Есть такой Хорхе Луис Борхес, это аргентинский писатель. Есть у него рассказ о книге бесконечной, у которой нет ни начала, ни конца, собственно, такой же бесконечный.

0: В ауру Минуцеля песня «Книга песка» только что звучала от новосибирского коллектива R646. А с нами на связи гитарист и бэк-вокалист этой команды Евгений Пинигин. Жень, а напомни нам, пожалуйста, R646, что это за название такое сложное?
1: Всегда нас об этом спрашивают. Это растворитель лакокрасочных материалов. Все просто. Это название придумал один из основателей группы, Сергей Литовченко, наш действующий флейтист бессменный. Вот. Это была его идея. Он маляр просто по профессии. Вот. Это одно из того, что ему впервые пришло в голову, когда мы сочиняли название группы.
0: Вот ты когда про Борхеса рассказал перед предыдущей композицией, я вдруг подумал вот о чем. Сегодня не хватает какого-то смыслового насыщения в отечественном роке, в песнях. Есть у тебя ощущения такие? И что с этим делать, самое главное, не очень понятно. Есть ли у публики запрос на смыслы в песнях? Или же, на твой взгляд, как музыканта, такой запрос отсутствует и по определенным, совершенно верным, может быть, каким-то причинам?
1: Запрос, наверное, есть у определенной части аудитории. Возможно, у кого-то этот запрос формируется время от времени. То есть большую часть времени, допустим, хочется слушать что-то легкое, не напрягающее, но иногда

0: хочется и погрузиться во что-то, пофилософствовать. Ну, на самом деле, я думаю, что проблемы-то как таковой нет. То есть тот, кто ищет смысл, ищет какие-то глубокие тексты композиции, он их найдет. И у нас достаточно много авторов, которые таким занимаются. Вот, ну, мы, наверное, находимся и там, и там. То есть мы и какие-то легкие вещи сочиняем, о которых можно и не думать, хоть, может быть, и смысл там есть. И какие-то более многоплановые. Поэтому я не думаю, что есть проблема. Скорее всего, просто сейчас люди слушают просто музыку, они даже не ориентируются на то, что это рок или не рок. И поэтому, если раньше русский рок, он наравне с бардами, наверное, какую-то определенную когорту образовывал, то есть куда можно было прийти и впитать весь этот глубокий смысл, то сейчас вот эти границы все между рок, поп-музыкой, они сильно размылись.
1: А кто ваша аудитория на сегодняшний день? Кто аудитория группы R646? Есть ли среди нее больше девчонок или больше мальчишек? Кстати, 8 марта, вот на днях отмечалось неделю назад. В этой связи, кстати, ты можешь эту аудиторию поздравить, если в ней достаточное количество. Да, впрочем, какая разница, достаточно или нет. Просто девчонок поздравить можешь.
0: Да, поздравляю всех, не только девчонок и девушек, женщин в рок-музыке, но и вообще всех наших мам, бабушек, сестер. Всем желаю радости, любви, счастья. Будьте собой, двигайтесь по жизни, несмотря ни на что. Конечно, отдельно от лица группы уже постфактум тоже поздравляем наших девушек, которые у нас в группе состоят. Это Мария, кстати говоря, моя жена, барабанщица, и Евгения, о которой мы сегодня уже достаточно много говорили.
1: А у вас еще и, оказывается, девчонка на барабанах играет. Вот ведь в чем дело.
0: Несколько лет уже.
1: А расскажи, Жень, тогда давай пройдемся по всем музыкантам, а то будет некрасиво. Мы рассказали про Женю, вокалистку с удивительным вокалом. Мы рассказали про Машу, хотя еще не полностью, ты про свою супругу сейчас расскажешь. А кто еще у вас в группе задействован?
0: Если про Машу, она была с нами с самого начала, но на правах художницы, видеооператора и так далее. То есть она такой соратницей группы была. И вот только несколько лет назад мы ее за барабаны посадили. Вот не так давно с нами Евгений Оськин, наш бас-гитарист. Ну и, собственно, да, с самого начала флейтист Сергей Литовченко. Ну и Евгений мы уже упомянули там.
1: Я предлагаю, друзья, еще одну песню послушать. Называется она «Существо». Жень, расскажи, что за песня?
0: Она как бы тематически продолжает вот эту тему про книгу «Песка», скорее о человеке, о персонаже, который слишком сильно погрузился в вот эти высшие сферы, сферы такого саморазвития, трансперсонального такого бытия, и захотел как бы ломать вот эти человеческие границы. Но тут опасность в том, что когда он ломает эти человеческие границы, желая манипулировать всеми и вся, то он сам становится уже не человеком, а таким вот неким существом, который, в общем-то, тоже подвержен влиянию, но уже такого другого мистического рода.
1: Монстром, иначе говоря. Кстати, друзья, мы сегодня решили провести небольшой эксперимент. Мы сегодня хотим выяснить, какая из песен победителя нашего вам понравилась больше всего. И решили устроить небольшое голосование в нашей группе «Аура Минутеля» ВКонтакте. Песня «Следы», песня «Книга песка», песня «Существо», которая прямо сейчас прозвучит, и еще один трек вас ждет впереди. Выбирайте тот, который вам понравился, и мы поймем ваши пристрастия, наших слушателей. Они ведь тоже для нас очень важны. В программе «Аура Минутеля» песня «Существо» новосибирского коллектива R646.

0: Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах Аурум и Нутиле. Это не только эфир на радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101,5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество Аурум и Нутиле ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumynutile.ru или aurumynutile.com и слушайте наше онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутиле. Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. Это была песня, называлась она «Существо» новосибирского коллектива R646, рок-группы необычной, а такой, знаете, с богатой, очень современной музыкальной палитрой. Евгений Пинигин, гитарист группы, бэк-вокалист, один из авторов композиций, тоже на прямой связи с нами. Жень, у нас, конечно, осталось не так много времени, нам еще одну песню нужно услышать, послушать. Я бы хотел, чтобы ты рассказал нам про ваши творческие планы, про ваш летний период, который на носу уже у всех, да, опен-эйры, что в Новосибирске и области происходит, вас приглашают ли куда-то, где вас можно увидеть, послушать. Вот сейчас, без лишней скромности, рассказывай о планах.
1: Планы есть, да, уже намечены как минимум два опен-эйра, два выступления на открытых площадках. Первое состоится 10 мая у нас на берегу Обского водохранилища, оно же Обское море гордо именуется, будет рок-байк-фест. А в июле такой фолк-рок-фестиваль «Лихолесье» она называется. Мы там уже второй раз тоже будем участвовать. Но это только то, что уже утверждено. На самом деле много куда мы подавали заявок, много где будем участвовать. Ну и, естественно, в наших рок-клубах мы тоже постоянно выступаем, наверное, ну, раз в месяц, наверное, минимум.
0: Тогда мы в финале всегда беседы с нашими гостями, с нашими заслуженными уже участниками, победителями. Задаем один вопрос. Он нескромно звучит, но я его задаю частенько. А какой опыт приобрел лично ты и группа R646 за вот эту нашу с вами историю, небольшую участие в программе «Аурум и Нутиле»? Что лично для тебя этот опыт? И вообще он для тебя есть какой-то этот опыт?
1: Да, на самом деле есть. И для нас вот участие, особенно в этом выпуске сегодняшнем, это прям знаковое событие, такое статусное, можно сказать. Мы два раза победили, теперь на правах победителя. И для нас вот, на самом деле, я посчитал, 2 года уже прошло с того момента, как мы победили. Уже это был как раз выпуск, приуроченный к 8 марта, и прошло уже 2 года. И эти 2 года для нас стали такой мотивацией, что нужно еще больше творить, чего-то больше интересного. Возможно, тут был какой-то перфекционизм, в связи с чем мы никак не могли подобрать нужные композиции, никак довести их до ума. Но вот, наконец-то, свершилось. Так что мы этому очень рады. И опыт очень такой запоминающийся, я бы сказал. Мы, по крайней мере, отметим себе в календаре эту дату и поставим очередной флажок, как новое наше достижение.
0: Да, а мы со стороны редакции программы «Аурум и Нутиле» я хочу сказать, что мы, конечно, восхищены, Жень, вашим упорством. Мы восхищены вообще творческими людьми, особенно в музыке, которые продолжают, несмотря ни на что. И я вам желаю от лица всей нашей редакции, от лица нашей аудитории работать впредь продуктивно, впредь вот такие же находки, как песни, которые мы только что слушали, и песню, которую мы сейчас будем слушать, «Аризона», она называется «Аризона». Почему, кстати, «Аризона»?
1: «Аризона»? На самом деле, к американскому штату никакого отношения не имеет. Это просто прозвище того самого главного героя, который как бы мелькал в предыдущих композициях. Просто теперь это больше такой лирический лад. Героиня обращается к этому человеку и призывает его, ну, в общем-то, быть настоящим, быть самим собой, не влезать куда-то в эти трансперсональные психологические, космические дебри, вот, а просто наслаждаться тем, что есть. Вот, наверное, так. В общем, по сути, это такая песня о теплых чувствах, о любви.
0: И чтобы таких песен было побольше, я хотел сказать, и закончить на этом. И да, спасибо вам, ребята, из Новосибирска, группе R646, друзья, их песня «Аризона», после которой я еще вам кое-что, друзья, расскажу.

меня для вас, друзья, есть традиционно две премьеры. Две премьеры, я не могу не поделиться этими удивительными командами, этими удивительными наблюдениями и этими удивительными классными песнями. Первая называется «Ленкин брат». Группа «Тише», группа, творящая в двух городах, в Москве и в Зеленограде, образовалась на закате 2022 года в Зеленограде, собственно говоря. Два музыканта — Виктор Суворов, он вокалист, он гитарист, и Вячеслав Томащик, ударный и тоже вокал, случайно познакомились, как это было, как это вообще в истории рок-н-ролла вводится, в рок-клубе. Познакомились, начали что-то бренчать, начали что-то писать, и так получилось. Песня появилась на свет под названием «Ленкин брат». Прямо сейчас я предлагаю вам ее послушать в программе «Аурум и

0: Это была песня «Ленкин брат», группа «Тише». Москва, Зеленоград – это рок с текстами песен на русском языке, насыщенными необычайными метафорами, аллегориями, элементами сатиры – все, что нужно для настоящего рок-н-ролла. Если вы вдруг сейчас тоже захотели поучаствовать в программе «Аурум Инутиле», заходите в наше сообщество «Аурум Инутиле» ВКонтакте, жмите на кнопку «Заявка на участие» и присылайте свои песни, и вы точно совершенно проснетесь настоящей рок-звездой.
1: Будешь барабанить по утрам?
2: Буду.
3: Ауру.
0: Ну и напоследок еще одна композиция. Удивительный Ренат Натфулин и группа «Четыре квартала» из Тольятти, неоднократные участники «Аурум Инутиле», поразили меня песней «Моя Родина». Я сегодня предлагаю вам ее в финале этого эпизода послушать. Ренат с нами на связи. Ренат, привет.
4: Здравствуйте.
0: И хочу спросить, почему теперь стало вдруг везде в написании «Ренат Натфулин» и «Четыре квартала»? Вы как-то немножечко друг от друга обособились, что ли?
4: Ну, в настоящее время деятельность группы «Четыре квартала» поставлена на паузу, так как музыканты заняты решением своих вопросов и задач жизненных. Я, конечно, с пониманием к этому отношусь. Я сам двигаюсь как сольный исполнитель.
0: Вот песня нас потрясла здесь. Вот это стальной настоящий отечественный рок под названием «Моя Родина». Расскажи про нее. Как ты ее написал? Кто участвовал в записи? Как она создавалась? И какой твой максимальный посыл аудитории в этой композиции? Класс. Совершенно.
4: Ну, написана песня где-то в году 2020-м, именно как стихотворение, как текст для песни. А песню мы записали уже вот в этом году. Как бы я сделал аранжировки у себя в студии домашней. Помог мне с гитарными партиями мой двоюродный брат Эльдар Натфулин. А запись сведения занимался Игорь Михалкин. Вот получился вот такой трек, который называется «Моя Родина».
0: Друзья, прямо сейчас в программе «Аурум Инутиле» песня «Моя Родина» Рената Натфулина, город Тольятти. Слушаем с вами.

0: I have no idea where this will lead us.
1: Аурум Инутиле.
2: Бесполезное золото.
3: Песня «Моя Родина», стальная, как колеса поезда. Ринат Натфулин, город Тольятти, представляет, друзья, сегодня в «Аурум Инутиле» вот эту классную композицию в самом финале этого эпизода. Ринат, и я тебе хочу сказать, что вот только-только отгремел Международный женский день. Праздник очаровательный, совершенно весенний, красивый, как наши все женщины в нашей стране. Что ты можешь им сказать и пожелать?
4: Ну, я хочу, конечно же, поздравить наших очаровательных женщин, нашу прекрасную половину человечества с этим замечательным праздником 8 марта и пожелать им, конечно, всего самого нежного, прекрасного, всего самого позитивного и, конечно же, мирного неба, конечно, счастья, любви и всех-всех благ. Все самого прекрасного. Хотелось бы им пожелать.
3: Спасибо. Ринат Натфулин, город Тольятти, друзья. Осталось совсем немножко времени, и у меня для вас есть еще финальный спич.
1: Инутиле.
2: Бесполезное золото.
3: Друзья, единственное, что я хочу сказать вам сегодня, будьте настойчивы. Рок-н-ролл – дело не слабых людей. Присылайте нам свои песни, и вы обязательно станете настоящей рок-звездой, как все сегодняшние участники. Меня зовут Дмитрий Чернов. Встречаемся через неделю. Пока.
5: Цирк Никулина.
6: Медведь почему?
7: Ведь самое коварное, самое непредсказуемое животное в цирке. По его поведению невозможно просчитать, как он себя покажет. Может просто даже не напасть, а отмахнуться лапой, когти-то. То, что с кошками работает, вот не говорит, что мы видим по животным, по повадкам, что оно начинает что-то придумывать.
6: Да? Есть а опасность. Медведь не видно?
7: Нет, непроницаемый, абсолютно.
5: Максим Никулин в программе «Три измерения» в воскресенье в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда.
8: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
10: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
9: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
8: Радио России. Главное радио страны.
11: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
5: Радио России. Век за слоем.
12: Икона 17 века написана на доске 11 века. И под ней есть несколько наслоений разного времени. Можно снять эти слои и дойти до более древней иконы. Более такие у нас разработаны технологии. Кстати, как раз изображение можно расслаивать и переносить на другое изображение.
5: Директор НИИ реставрации Дмитрий Антонов в программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.
8: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна.
5: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс».
13: Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, а также назвал одну из ключевых задач – сбережение мест памяти на совещание Оргкомитета «Победа». Российские войска за неделю освободили 15 населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны. Осень вторгнется в Москву уже в эти выходные. Говорят синоптики. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Президент предложил обсудить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.
2: У нас сегодня очень важный вопрос – профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и дополнительные меры по предотвращению подростковой преступности.
1: Добавлю, что с докладами выступили министр внутренних дел Владимир Колокольцев и генпрокурор Александр Гуцан. Владимир Путин назвал одной из ключевых задач – сбережение мест памяти, а это не только воинские мемориалы, но и здания, где прошли знаковые события. Об этом заявил глава государства на совещании Оргкомитета «Победа». Президент подчеркнул, что именно через личное восприятие формируется ответственность за Отечество, национальная идентичность.
2: Одна из ключевых задач – сбережение мест памяти, а это не только воинские мемориалы, но и здания, где произошли знаковые события. Кварталы, природные ансамбли. Здесь человек эмоционально прикасается к прошлому, глубоко осознает значимость неразрывной связи поколений, свою принадлежность к истории родной страны. Именно так, через личное восприятие, и формируется ответственность за Отечество, национальная идентичность. Города трудовой доблести – это тоже места памяти. И крайне важно, чтобы жители, гости этих населенных пунктов, этих городов, знали, почитали их колоссальный вклад в великую победу, роль в истории России. И здесь хотел бы поблагодарить те 50 муниципалитетов, где во взаимодействии с Российским военно-историческим обществом стелы «Город трудовой доблести» установлены в сочетании с комплексным благоустройством прилегающей территории, где такая работа была проведена достойно и с уважением к подвигу героев трудового фронта. Часто, это повторю, были как раз подростки. Их истории должны найти свое отражение в региональных краеведческих музеях, которые должны быть насыщены информацией о земляках, тружениках тыла и о фронтовиках, ветеранах локальных конфликтов, о бойцах специальной военной операции.
1: Сегодня на совещании Оргкомитета «Победы» были рассмотрены заявки от городов, которые претендуют на присвоение звания «Город трудовой доблести». Это Уссурийск, Березники, Копейск, Первоуральск, Королев, Ишкар-Ала, Вятские Поляны, Саранск, Черемхово, Серов, Ухта и Бийск. Российские войска за неделю освободили 15 населенных пунктов, включая Никаноровку и Грузское в Донецкой Народной Республике. Их наши бойцы взяли за прошедшие сутки, добавили в российском военном ведомстве. Подразделения группировки войск «Запад» освободили Светогорск в Донецкой Народной Республике, нанесли поражение формированием 10 украинских бригад. Потери противника на данном направлении составили свыше 1415 военнослужащих. Вооруженные силы России продолжают групповые удары по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили Минобороны. В течение дня в Киевской области в населенном пункте Бровары ударными беспилотниками большой дальности поражен логистический центр, на территории которого осуществлялось хранение и распределение товаров двойного назначения, а также военного имущества. Средствами ПВО с 8 до 20 часов были перехвачены и уничтожены 480 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Казанской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над Черным морем. 3 человека получили ранения в результате ударов ВСУ в Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе. Среди пострадавших есть ребенок, девочку доставили в детскую. областную клиническую больницу. Женщина получила тяжелые ранения. После оказания помощи в местной больнице ее планируют эвакуировать в областной центр. Новые взрывы прогремели также в Киеве и Николаеве, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киевской области, Одессе, Харькове, Черниговской области. НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро Украины, проводит следственные действия в офисе Зеленского. Об этом сообщили в Верховной Раде, передает ТАСС. Другие детали пока не приводятся. Как известно, НАБУ контролирует США. В воскресенье Киев, по информации портала Axios, должны посетить спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер, передает РИА Новости. Осень вторгнется в Москву уже в эти выходные, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Причем, по словам синоптика, начало нового календарного сезона будет агрессивным. Ветер усилится в порывах, прольется много дождей.
3: В выходные природа словно щелкнет выключателем. В субботу резкое ухудшение метеоусловий, начнется агрессивное вторжение осени. Ну и, соответственно, это будет такой настоящий осенний шторм с фронтальным ударом. Ветер усилится в порывах до 13-18 метров в секунду. Ну и на каждый квадратный метр московской земли завтра прольется по 2 ведра дождевой воды на метр площади. Но если быть более точным, это 23 миллиметра. В такой ситуации, конечно, можно промокнуть. Ну и термометры тоже завтра заплачут, покажут сентябрьские плюс 14-17. В воскресенье столько же, дождь, правда, меньшей интенсивности, но продолжит барабанить по крышам москвичей.
1: Это был ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Фестиваль «Ушу» впервые пройдет в столице. Масштабное мероприятие состоится 12 сентября в парке «Музеон» на Крымской набережной. В программе соревнований по «Ушу» массовая зарядка, парад спортсменов, показательные выступления, лекции, мастер-классы и концерт. Гостям фестиваля предложат принять участие в установлении рекорда России. Самая массовая тренировка по «Ушу». Кроме того, будут увлекательные уличные спектакли, основанные на древних китайских сказаниях, традиционные танцы львов и танцующих вееров. Организаторы мероприятия – столичный департамент спорта, Московская городская федерация УШУ и проект «Мой спортивный район». Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Тренерский штаб сборной России объявил список из 38 кандидатов на вызов в национальную команду на осенний учебно-тренировочный сбор. Он начнется 21 сентября, а 29 в Казани состоится товарищеский матч сборных России и Ирана. Отмечу, что в расширенный список сборной России не попал один из лидеров «Спартака» Роман Зобнин. Полузащитник Андрей Мостовой перешел из «Зенита» в «Локомотив» на правах аренды до конца текущего сезона. «Очень рад, что перешел именно в «Локо», потому что это родной для меня клуб. В целом считаю себя воспитанником «Локомотива» и хочу как можно быстрее выйти на поле. Сейчас такое время, что я нуждаюсь в клубе «Локомотив», а «Локомотив» нуждается во мне. Верю, что это очень хорошее время для нашей совместной работы», — заявил Мостовой. 21-летний нападающий ЦСКА Артем Шуманский близок к переходу в «Акрон» на правах аренды, пишет «Спортэкспресс». В прошлом сезоне Шуманский провел 26 матчей и забил один гол. Сборная Свердловской области со счетом 92-69 обыграла команду Москвы в финальном матче баскетбольного турнира «Спартакиады народов России». Бронзовые медали завоевала сборная Московской области. Россиянка Ксения Мишарина заняла первое место на дистанции 7,5 километров на юниорском чемпионате мира на открытой воде в Аргентине. Это первое золото российских пловцов на этом турнире. Ранее Полина Козякина заняла второе место на дистанции 10 километров. Хоккейный «Спартак» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Евгением Свечниковым, который присоединился к команде чуть более 3 месяца назад, подписав 2-летний контракт. По информации «Силы спорта», выплата компенсации не предусмотрена, однако Свечников получил зарплату за август – около 2 миллионов рублей. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, 5 сентября во Владивостоке до плюс 24 градусов, переменной облачности и без осадков. Чуть прохладнее в Екатеринбурге, там 20-22 тепла, облачно, дождь. В Новосибирске всего 12-14 градусов выше нуля, облачно и небольшие осадки. В Мурманске еще прохладнее до плюс 7, облачно и дождливо. В Уфе до 22 градусов выше нуля, без осадков. В Самаре плюс 23-25, в Ростове-на-Дону до 30. Осадков не ожидается. Во Владикавказе Абхазия, плюс 20, облачно с прояснениями, временами дожди и грозы. В Санкт-Петербурге днем плюс 15-17 градусов, кратковременные дожди. В столице также до плюс 17 будет облачно и небольшие дожди.

Вальхен. Радиоспектакль по одноименной книге Ольги Громовой. Часть десятая, заключительная.

0: Знаешь, Вальхан, есть два вопроса, на которые я пытаюсь ответить всю жизнь.
1: Только два?
0: Конечно, их больше. Но эти, наверное, главные. Так вот, что нужно делать людям, чтобы преодолеть тот ужас, который они пережили? Можно ли простить то, что они совершили? И как жить дальше? Ответа не знаю.
1: Я тоже не знаю. Знаю только то, что жизнь всегда продолжается. И в этом ее сила. А второй вопрос?
0: Наверное, он как-то связан с первым. Он точно связан. И тем труднее ответить на него. Правильно ли мы поступили тогда, в 45-м? И был ли у нас шанс найти верный ответ? Как ты думаешь, Вальхан?
1: Американцы заняли город почти без боев и сразу стали наводить свои порядки. С лагерей остарбайтеров и военнопленных сняли охрану. Люди праздновали капитуляцию Германии, плакали и плясали, бросали камни в ненавистную колючую проволоку, пили немецкое пиво или даже шампанское, пели песни и обнимались с каждым встречным. У немецкого населения появилось множество ограничений. Обозленные пленники попытались начать грабить их дома и магазины, однако веселые солдаты всех цветов кожи быстро и просто дали понять, что так лучше не делать. Обитателям бараков строго сказали, что чистоту надо соблюдать, как при немцах, что на фабриках и торфе работать им больше не придется, а кормить их будет американская армия, и мародерство они не допустят. Обитателям лагерей разрешалось свободно перемещаться по городу и поселку до решения их судьбы. Однако удостоверение с фотографией, выданное еще немцами и отмеченное теперь американскими войсками, нужно всегда иметь при себе и предъявлять во время проверок. Вот так после первой радости освобождения начали проявляться детали, те, что определили дальнейшую жизнь.
2: Удивительно, что мы дожили до этих дней.
3: Слушай, Наташ, к тебе опять приходили твои эти ухажеры. Марио и этот застенчивый Гаст. Хотели позвать тебя на прогулку.
2: Да ну их.
3: И зря. Гаст, по-моему, очень даже серьезен. А ты опять морочишь человеку голову.
2: Мне сейчас никакие отношения не нужны. Домой скоро, ты понимаешь?
4: А я решила, что буду ждать Томаша. Сколько он скажет. Он оказался в зоне советской оккупации, но сказал, что приедет, как только станет возможно, и мы зарегистрируем брак.
5: Если Томаш в советской зоне, может быть, ты поедешь к нему, и вы распишетесь там?
4: Томаш написал мне по-чешски, что не может сообщить все детали, но ехать к нему мне не надо, точнее, нельзя. Я не понимаю, что это значит, но раз так, я буду ждать.
5: А про Наташиного с Дэнека он не писал?
6: Валя!
5: Да ладно, Наташ, извини.
4: Нет, он не знает. Их отправили в разные лагеря. Сденек оказался где-то в Восточной Пруссии на каком-то секретном заводе. А теперь один бог знает, что там происходит.
1: Солнце, молодость, ощущение свободы брали свое. Мы уже снова смеялись, мечтали, строили планы. Мы возвращались к тому, чего так не хватало все эти годы. В этот самый момент на доске объявлений появился плакат. Большой лист бумаги для тех, кто был русским.
7: Граждане Советского Союза, оказавшиеся в Германии, война окончена, вы свободны и должны вернуться на родину. Для возвращения домой вы должны немедленно явиться на сборные пункты. Правила возвращения.
1: Правила возвращения были простыми. Взять документы, свидетелей, дать показания и опять доказать, кто ты есть.
7: Граждане СССР подлежат возвращению в тот населенный пункт, откуда они были угнаны. все девушки, женщины, вышедшие замуж за иностранцев, должны также в кратчайший срок явиться на сборные пункты. В интересах их будущего все эти браки должны быть немедленно расторгнуты. При подтверждении ваших данных на сборных пунктах будет определен порядок отправки на родину. Помните, родина вас простила, родина вас ждет.
2: Что родина сделала? Нас простила? За что? За то, что она сдала нас фрицам без боя? Что дала угнать в рабство? За это она меня простила? За то, что три года!
3: Тише, тише ты, Наташ!
2: Простили?
3: Ну, успокойся!
2: Как они смеют нас прощать?
3: Ну, все,
2: как
3: ну, хватит!
2: Как они смеют?
3: Наташа!
2: Это нас предали! Нас!
3: Все, тише!
1: Я несколько раз прочитала плакат. Мне было плохо.
5: В интересах их будущего все такие браки должны быть немедленно расторгнуты.
6: Читайте, девушка. Это хорошо. Вот памятка. Возьмите. На обороте ближайшие места сборных пунктов репатриантов. Вас здесь станут агитировать всякие провокаторы. Пообещают золотые горы в Америке или где-то еще.
5: Почему вы так думаете?
6: Мы это знаем. Не верьте. Им нужна дешевая рабочая сила. И все. Помните, что невозвращенцы – изменники Родины, а их близкие – члены семьи изменника Родины.
5: Члены семьи изменника Родины?
1: Ливень обрушился будто из ничего. Сразу, потоком, без первых редких капель порывов ветра, без темных туч. Просто солнце зашло за облаками, не спрятав даже косых боковых лучей. И сразу встала стена воды. Прятаться я не пыталась. Стояла, подставив лицо под дождь. Хлынули слезы, мешаясь с дождем. Горькие, горячие слезы. Я рыдала под летней грозой, изливая всю тяжесть своих прошлых и будущих бед и потерь. Я понимала, ничто не будет как прежде. Ни здесь, ни дома, даже если вернуться туда. Что там меня ждет? И кто ждет? Кто буду я там? Забытая всеми? Одна из тысяч пропавших без вести? Или, может, и верно, предательница? Изменница Родины? Кто? Что будет теперь с моей здешней чудесной любовью, в которую каждый день, каждый час влезает война?

Куда ты пропала? Не плачь. Что с тобой? Кончилась эта война. Мы с тобой поедем к тебе. Найдем всех твоих. Ты покажешь мне свое море и степь. Слышишь, Вальхин? Ты веришь? Мы точно так сделаем, Вальхин. У нас будут дети, и у них точно не будет войны. Ты веришь мне?

0: Отец, я хочу поговорить.
1: Давай, сын, садись.
0: Пап, я про Вальхин. Война завершилась, но я хочу, чтобы Вальхин осталась со мной. Чтобы стала женой. Ведь она давно уже с нами, как часть семьи.
1: Я ждал этого разговора.
0: И что? Вы с мамой не против?
1: Мы любим Вальхин, ты знаешь. Но ей будет непросто у нас. Я говорю про страну. Она иностранка. Для всех она будет чужой. И даже больше, советской. Ей будет здесь нелегко. Но выбор за ней. Сделать его может только она.
0: Я знаю, она меня любит. Но она плачет. И говорит, что ее сердце разбито. Разрезано на две половинки. Здесь я и мы все. Там родители, брат. Что же ей делать?
1: Возможно, рационально остаться у нас. Выйти за тебя. И когда все уладится, пытаться искать своих близких. Но жизнь гораздо сложнее. Кто знает, что будет в Советском Союзе? Дадут ли ей сведения о родных? И что с ними будет, если она не вернется? Кто скажет? Не знаю. Выбор у Вальхин тяжелый. Думаю, невозможный.
0: Она хочет ехать туда, отец. Но она там погибнет. А если мы обвенчаемся и останемся здесь, мы будем искать ее близких. Я уже узнавал. Мне сказали, такое возможно.
1: В Советском Союзе другие законы. И мы перед ними бессильны. Что будет там с Вальхин, не знаю. Система там жесткая, ей будет трудно. И мы с ней уже говорили. Мы тоже хотим, чтобы Вальхин осталась. Но выбор стоит или-или. Здесь или там. Остаться здесь и закрыть дорогу туда. Или уехать, но без билета сюда. И это ужасно.

0: Несколько месяцев мы прожили в лагере для перемещенных. Это была американская зона, но почти каждый день приезжали советские власти и проводили допросы. По одному или по двое, сличая показания или просто 100 раз задавая одни и те же вопросы.
1: Так как вас зовут?
2: Я же вам уже говорила.
1: Вы говорили не мне.
0: Из лагеря нас не выпускали. То ли по требованию советских властей, то ли американцы не хотели лишних хлопот. Но мне было уже все равно.
3: Стоп, forbidden. Нельзя, не ходить.
0: Американцы вели свою пропаганду. Приглашали в Америку. Обещали статус беженца, разрешение на работу и хорошие деньги. Кто-то соглашался. И тогда его переводили в другое место. Но большинство ждали отправки домой.
4: И тогда я пришел.
0: Да, Тиль, ты пришел. И я была тебе благодарна.
5: Вальхин, мне сказали, что завтра вас отправят в лагерь на русской границе. Я пришел попрощаться. Я хотел подарить тебе небольшое колечко на память, но передумал. Не хочу рвать тебе сердце и жизнь. Тебе надо жить там, где ты хочешь, где будешь счастливой, так, как ты этого хочешь. Не спорь, просто помни, что я так хочу. И я хочу, чтобы ты нашла человека, с которым будешь счастливой. Иначе я стану думать, что сломал тебе жизнь.
4: Вальхин, я думаю, нам нужно идти. Мне кажется, Лискин и Басти уже пролетели и точно нас ждут.
0: Ну, вы даете. Все прилетели.
4: Они еще скажут, что я тебе спрятал от них.
6: Вальхин!
7: Ура! Это Вальхин! Мы дождались!
0: Боже, Лизбет! Какая ты стала! Себастьян!
8: Да, это я! Только Басти! Басти! Когда это ты называла меня полным именем?
0: Я не могу во все это поверить.
4: И тем не менее, мы все здесь. И мы вместе.
7: Вальхин! Тильман, конечно, специально приехал пораньше. Он тебя уже обо всем расспросил? Как ты живешь?
4: Мы в основном вспоминали. А рассказы про жизнь ждали вас.
7: Ты очень любезен, мой милый брат. Вальхин, давай, расскажи.
0: Дорога домой была долгой. Американцы нас вывезли в

0: одна. Пошла на работу, потом доучилась. Всю жизнь проработала в санатории массажисткой. Про Германию особо не говорила. Так было лучше для всех. Жила в общежитии. Потом вышла замуж. Построили дом. Муж был хороший. Прошел всю войну и меня понимал. Что стало с Марьяной и Ниной, не знаю. Во время фильтрации и пересылок они пропали из виду. Наташа осталась одна. Со Сденоком они потеряли друг друга. Ушла она рано. Лет в 40. Еще молодой. Ну, теперь расскажите про вас.
1: Я стал хирургом, как и мечтал. И до сих пор помню ту первую перевязку, которую ты мне показала. Вальхен, я женат. У меня двое взрослых детей. Дочка тоже стала врачом. А сын, представь, пастор в той самой церкви. И четверо внуков.
0: Что стало с фермой?
2: Мы с мужем живем и работаем там. Папа хотел, чтобы усадьба осталась в семье. Братья быть фермерами не захотели. Вот и пришлось мне найти хорошего мужа Бауэра. Но у меня получилось.
0: А как дядя Клаус?
3: Папа умер, когда ему было за 90. Во время прогулки с собакой сердце остановилось. Он до последнего много работал, читал, следил за новостями. А как услышал, что ваш Горбачев объявил перестройку, так стал говорить, что тебя теперь можно будет найти. Раньше мы просто боялись тебя навредить.
0: А как тетя Марта?
3: Она ушла раньше. Новых времен она не дождалась. Простыла и запустила болезнь. Идти к врачу не хотела. Упрямая была. Ужас. Папа едва пережил ее смерть. Но справился и до последних дней не сдавался. На могилу к маме ходил часто, один раз в неделю. И так много лет. Он говорил с ней, цветы приносил. Очень любил ее.
0: Ваши родители прекрасные люди.
3: Спасибо. Они тебя тоже очень любили.
1: Я предлагаю с дороги пойти отдохнуть, а завтра утром мы встретимся и решим, что нам делать. У нас ведь еще целых 3 дня.
2: Вот, сразу видно, главный хирург. Привык командовать и знает, что нужно.
1: Да ладно тебе.
2: Ты знаешь, я любя.
3: Вальхен, я провожу. Я бы еще прогулялся. И лучше к морю.
0: Пойдем и расскажи о себе.
3: Ну что сказать. Я стал химиком. Был женат. Она была хорошей женщиной. Но хотела делать карьеру. И не хотела детей. Тогда у нас так было модно. Женщина должна делать карьеру. И нельзя запирать ее в кухне. Хотя я и не собирался, но детей хотел очень. А ей было нужно все сразу. Карьера, светская жизнь, положение жены молодого профессора. Только не дети. В конце концов, обоим это надоело. И мы разошлись.
0: И что ж, остался один?
3: Как-то потом не сложилось. Жениться просто ради женитьбы уже не хотел. А влюбиться настолько, чтобы что-то менять, так не случилось. Я ведь женился, когда мне было за 30, а развелся и вовсе за 40. Так и живу в обнимку с наукой. Я же после войны, знаешь, учиться стал как сумасшедший. Школу экстерном окончил, в университет поступил, диссертацию защитил и работал. Уж много лет руковожу лабораторией, исследуем новые лекарства.
0: Они точно нужны всем и везде. Вот и ответ на один из твоих вопросов.
3: Возможно, ты и права.
0: А я детей иметь не могла. Застудилась, когда ехала на угле. Горевала об этом. Но война никого не щадила.

0: Альхен, ты помнишь кольцо, которое я тебе тогда не подарил?
1: Да, помню. Конечно.
0: Я хранил его все это время. И теперь я его все же вручаю тебе.
1: Получается, мы его сохранили.
0: Да, мы все сохранили.
1: Мы говорили и не могли наговориться. Время от времени замолкали надолго. И висел в темном ночном воздухе вопрос, который никто из нас не решался задать.
0: Ты меня помнила?
2: Ты меня помнила?
1: Ты меня помнила?
3: Ты меня помнила?
1: И обоим хотелось надеяться, что отзовется ответом.
0: Я помню тебя всю жизнь.
2: Я помню тебя всю жизнь. Всю жизнь, всю жизнь.
1: Я жду тебя всю жизнь.
3: Я жду тебя, всю жизнь.
1: В ту ночь мы так и не произнесли это вслух. Слишком многое было позади. Война и испытания, друзья и враги, свои и чужие решения. И целая жизнь, прожитая друг без друга в разных мирах. Но каждый верил, что если два человека очень хотят понять друг друга, у них, возможно, получится.

Вы слушали 10-ю, заключительную часть радиоспектакля «Вальхен» по одноименной книге Ольги Громовой. В спектакле заняты артисты: Мадлен Джабраилова, Томас Моцкус, Пелагея Перегудова, Мария Рыщенкова, Денис Баландин, Екатерина Половцева, Алла Малкова, Михаил Васьков, Варвара Египцева, Лев Перегудов, Иван Шумихин, Владимир Зомерфельд, Дуня Шкловская, Сергей Филиппов, Вячеслав Кирик. Автор сценария Дмитрий Ищенко. Режиссер-постановщик Екатерина Половцева. Редактор Жанна Переляева. Радио России благодарит за содействие в подготовке данного радиоспектакля издательство «Компас-гид», которое является обладателем прав на книгу Ольги Громовой «Вальхен».

0: Радио России. Радио России. Люди. От первого лица с Натальей Бехтиной.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это программа «От первого лица». Сегодня вспомним, поговорим, расскажем о Любови Ивановне Соколовой, народной артистке СССР, очень популярной, известной, хотя не очень, скажем так, главной героиней, хотя она снялась, по-моему, более чем в 400 картинах. Но я бы вот не сказала бы, что роли ее были ролями второго плана. Ну, впрочем, обо всем более подробно мы поговорим с нашей гостьей, хорошо вам знакомой, очень мною уважаемой и любимой Ниной Кочеляевой, кандидатом исторических наук. Здравствуйте, Нина Александровна.
2: Здравствуйте, Наталья Павловна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Ну, вот такая героиня у нас сегодня. Ее еще называли всесоюзной мамой, потому что действительно ее роли это были главным образом роли матерей семейства, не всегда счастливых, может быть. Когда я на нее смотрела, всегда казалось, что эта женщина знает что-то такое, или ее там героиня, может быть, сказать точнее, знает что-то такое о жизни, главное, о жизни, о правде, о любви, о горе. Словом, вот такая это была актриса. И вообще у меня есть такое желание отдельную передачу сделать о кинофильме «Сережа». Этот фильм вышел давно, в 60-м году, и это была дебютная работа двух кинорежиссеров Игоря Таланкина и Георгия Данелия. Потом Данелия часто снимал Любовь Соколову в своих картинах. И вот этот фильм меня поразил. Там было какое-то необыкновенное сочетание просто великолепных, больших артистов. И Меркурьев, и Бондарчук, и Скопцева. И в эпизодах тоже были очень яркие. Потрясающие дети, потрясающий мальчик Боря Бархатов, который потом как-то не стал артистом, но очень запомнился. И вот среди всех этих великих, может быть, даже сказать, не потерялась Любовь Соколова. Вот это вот ее особенность, вы как кинокритик могли бы со мной согласиться, что вот она не пропадала, не была артисткой второго плана?
2: Конечно, Любовь Соколова удивительная актриса, и невозможно ее роли назвать ролями второго плана и даже эпизодическими ролями. Вы знаете, мне нравится вот в английском языке несколько другое определение для такого рода ролей. Они называются supporting actors, то есть те актеры, которые поддерживают основных актеров, создают палитру многосложную, великолепную гамму игры на всех уровнях, которые поддерживают, ну, как бы основных, да, главных героев, leading actors, как их называют, лидирующие актеры, да, главные актеры. Вот эти поддерживающие роли, они также очень важны. Но к началу разговора вы упомянули, что было ощущение, что Любовь Соколова знала и горе, и печаль, и вообще в ее ролях есть какая-то такая природная мудрость в ее актерской игре. Это всегда очень безошибочное и точное попадание в камертон своего героя, героини. Безусловно, эта актриса очень отличалась. Но здесь, конечно, как мне кажется, нужно посмотреть на ее личную жизнь тоже, которая очень была такая, с одной стороны, непростая, а с другой стороны, многогранная. То есть она родилась в довольно такой простой семье. Папа — столяр, краснодеревщик, мама — работница магазина, потом стала директором универмага. И, в общем-то, отпуская свою дочь учиться, они категорически были против ее актерской карьеры. Любовь Соколова поступила сначала в педагогический институт имени Герцена в Петербурге, потом увидела объявление о наборе на актерские курсы к Сергею Полинаевичу Герасимову на Ленфильме и умудрилась туда поступить при огромной конкуренции и так далее. Там она встретила своего первого мужа, который погиб во время блокады и который происходил из такой дворянской семьи, совершенно с другим укладом. И я думаю, что соединение вот этих разных вещей и соединение горя, испытаний. Ей чудом удалось после того, как она даже не похоронила мужа и свекровь, да, а просто оставила их в своей квартире, когда они умерли от голода в блокадном Ленинграде, ей чудом удалось вырваться оттуда по дороге жизни и потом приехать в Алматы и поступить в ВГИК. Если я правильно вообще помню и знаю ее жизненную историю, на другой курс, ну, все, кто учился у Герасимова в Петербурге, они как бы принимались без экзаменов. ВГИК тогда был эвакуирован в Алматы, где образовалась Центральная объединенная киностудия. И, как мне кажется, вот этот опыт, полученный еще в довольно молодом возрасте, он очень способствовал созданию вот этих глубоких образов. Я перед тем, как ехать на радио, посмотрела фрагмент фильма «Доживем до понедельника», где она играет вот маму такого мальчика, которого все как бы понукают, не очень умный, хорошо танцующий. Вот эпизод про память, да, где она вдруг каким-то образом ставит на место всех учителей, которые заботятся об этике, о том, как бы не соврать себе, вот, а есть какие-то жизненные ситуации, которые требуют совершенно другого подхода. И она как-то вот одной фразой переворачивает это мнение буквально там до мурашек. Это в каждой ее роли. Это вот такая особенность, она как будто знает эту жизнь и чувствует ее своим нутром, да, вот оно идет не от ума, не от, даже в какой-то степени от актерского таланта, хотя, безусловно, она блистательная актриса, а именно из какого-то внутреннего убеждения, внутреннего ощущения и, я бы сказала, внутренней силы какой-то. Вот я думаю, что испытания, которые жизнь ей уготовила, и счастье, и горе, которое проживалось ей, она переносила на экран, и это способствовало формированию какой-то внутренней органики. Вот я, наконец, подобрала важное слово органика. Вот она очень органичная.
1: Да-да-да. Вот она была, не хочется избитых каких-то сравнений, но она была органична, как бывают либо дети, либо большие таланты. Вот, кстати, в этом эпизоде из фильма «Доживем до понедельника» на укоры, так сказать, Ильи Сергеевича, учителя, который вот он там, у него память плохая, он плохо пишет. И она рассказывает эту историю этого мальчика, который в 3 года только на ножки встал. И еще, знаете, у меня такое впечатление, что ей не особенно нужен был художник по костюмам. Вот в этом уже упомянутом нами эпизоде вот эта простая тетенька такая в платке с сумкой этой, из которой торчит пакет дешевых макарон. Вот она правдивая, удивительно, настоящая. Таких мы знаем.
2: Но я думаю, что это как раз в том числе и работа художника по костюмам, потому что, конечно, она очень разноплановая актриса, и она могла играть абсолютно интеллигентных, возвышенных героинь, как, например, чеховскую Ольгу из «Трех сестер» у Самсона Самсонова. И, с другой стороны, она могла играть абсолютно простых женщин. То есть диапазон у нее был большой. Это не то, что она всегда могла играть крестьянских простых женщин, рабочих крестьянских. Нет, у нее был большой диапазон очень. И она невероятная, конечно, была с точки зрения актерского мастерства. Но вот это тот редкий тип актеров, за которыми стоит органика и правда жизни. Это вот удивительное качество. Ей веришь абсолютно в любом эпизоде.
1: Я снова хочу вернуться к фильму «Серёжа». И вот она, значит, в роли сестры, приехавшего в гости в деревню, преуспевающего, замечательного, важного такого в исполнении Василия Меркурьева капитана дальнего плавания. И вот они за завтраком, она, значит, его кормит завтраком, он восхищается природой, воздух какой, какая еда вот эта есть такая деревенская. И спрашивает: а у тебя нет салфетки, чтобы заложить, так сказать, салфетку? И она такая растерянная, начинает выдвигать ящики комода. Вот этот вот такой крошечный эпизод. Выдвигает, достает скатерть. Такую большую белую скатерть, вышитую. Но, значит, брат, он с пониманием отнесся, значит, закладывает эту скатерть за ворот своей, кстати, тельняшки, тоже вообще не очень сочетается салфетка с тельняшкой. Но тем не менее, такой вот, ну, ерунда, казалось бы, да, но вот так это точно сыграно, и она растерянная какая, салфетка вроде как, не знает даже, что это такое. Но очень яркий такой момент.
2: И... Ну, это вот такой, да, конфликт между разными культурами, когда один вырвался в городскую среду, да, такой в интеллигентную среду, уже попробовал этих вещей и приносит эту часть культуры домой, а там как бы, ну вот, ну
1: не
2: вот
1: очень
2: так
1: его
2: вот,
1: поняли,
2: но она старается, да.
1: При этом, значит, он подчеркивает, она там жалуется на Ваську, на его племянника, которого он в результате забирает с собой в мореходное, значит, училище, судя по всему, его отдаст. Он подчеркивает так, а вот моя Нина прекрасно воспитала девочек, так он подчеркивает, этот Васька безбашенный и неудельный, как говорится. Ну, в общем, это вот у нее удивительно вот это свойство не теряться среди больших знаменитых артистов. Замечательно, она в фильме «Белорусский вокзал», когда отправляет на тяжелое задание своего мужа ночью. И тоже такая обстановка, да, вот малыш сидит на горшке, вроде такая совершенно обыденная. И вот она понимает, что, наверное, не очень это все безопасно. Ну вот иди, все это она понимает.
2: «Белорусский вокзал», там много эпизодов с ней прекрасных, когда она его отправляет на встречу с однополчанами. Вот там тоже сцена такая достаточно жесткая с одной стороны, с другой стороны она заканчивается тем, что герой Леонова, который играет мужа героини Соколовой, говорит, ну я тебе всю жизнь испортил, да? Она так смеется и говорит, дурак ты, ничего ты не понимаешь. Вот. И в этом какая-то вот такая природная
1: простота
2: с одной стороны, да. С другой стороны, какая-то и жизненная мудрость, и понимание того, что вряд ли что-то можно испортить в этой жизни, что это лишь проявление такой заботы внутренней о своем любимом человеке.
1: Что-то вот мы сегодня, ну это вечно такая присказка, не наблюдаем, прям вот чтобы было с кем сравнить в сегодняшнем кинематографе такую актрису, как Любовь Соколова.
2: Не знаю, может быть, вот Нину Усатову я бы так
1: характеризовала. Да,
2: по мощи такого таланта и по мощи эпизодических ролей, которые Усатова тоже, как бриллиант сверкая, появляется в каких-то эпизодических ролях в фильме, и все просто фантастически переворачивается. Но вот Соколову невозможно назвать ее бриллиантом. У нее какой-то другой вот такой оттенок менее яркий, менее яркий, но более, я бы сказала, органичный такой, более природный.
1: Вот. Там, может быть, комедийного чуть поменьше.
2: Ну да, фарсового, комедийного,
1: да,
2: поменьше,
1: там более такая даже и внешне такая крупная и по-своему красивая. Вообще вот красота, ведь кино такое понятие, во многом ведь это зависит еще и от снимающего, как это говорят, красота в глазах смотрящего. Поэтому о красоте можно много разного говорить. Есть очень красивые и совершенно не волнующие лица. Ну, красивые, красивые.
2: Абсолютно, да, холодные. Ты никак не трогаешься, которыми можно там любоваться, как картиной в музее, отвлеченной такой, или как холодным мрамором статуи. Здесь другая красота. Она же очень красивая, Соколова. И особенно если там посмотреть ее молодые фотографии, фотографии, когда она еще юная была, молодая. Она невероятно красивая, конечно, женщина. Не броской, я бы сказала, красотой, но при этом удивительно красивые тонкие черты лица, там прямой нос, стать, все при ней было для того, чтобы занять экранные и театральные роли.
1: Притом ведь мы уже упомянули, вы говорили, что ей досталось в этой жизни немало испытаний, такого самого, может быть, ужасного горя. Она и сына потеряла, но, наверное, ее не сломало это окончательно. Она продолжала работать, сниматься, ездила по стране. Ее очень любили. Вот много всяких рассказов про Нонну Викторовну Мордюкову и про нее, как их встречали, как их кормили, дарили по-всякому. И действительно вот любили как воплощение матери.
2: Неоднократно вспоминали о ней как о такой женщине, которая заботилась не только о своих близких, но и о других. Потому что вот я вспоминаю Виталий Вульф, который вел программу «Серебряный шар».
1: Как раз, шар, да.
2: Да, приводил в пример письмо и Савиной после съемок «История осекляченной» Андрея Кончаловского. Они работали вместе с Любовью Соколовой и жили в одном доме. И там очень трогательное письмо было опубликовано в одном из киножурналов, где и Савина описывает, что историю этого дома ей рассказала Любовь Соколова. Она заботилась там о деревенских местных жителях, все время просила, хлопотала за какие-то лекарства, чтобы эти лекарства были доставлены в эту деревню, хлопотала за местных жителей, чтобы их показать врачам и так далее. То есть, видимо, вот эта органика человеческая, она...
1: Материнская
2: органика, да, она вот из природы самой души ее исходила, потому что нечасто же можно было увидеть такого рода заботу о людях во время съемочного процесса, ведь съемочный процесс — это такая непростая история. Постоянная работа, там часы на площадке бесконечные, часто не 8 часов в день, это гораздо больше. Но у актрисы хватало времени еще и выслушать местных жителей, да, помочь им как-то найти возможности. Это говорит, в общем, о таком очень высоком складе души, очень отзывчивом. И это, конечно, тоже проявляется через ее роли и через те характеры, которые она на экран транслирует.
1: Грустно, конечно, что сегодня мы не можем так долго и таким чувством говорить о новом поколении. Но это, как говорится, время, наверное, должно показать нам, что за таланты, как они проявятся. Во многом ведь еще и зависит от материала, который предлагают актерам сценаристы. Я не думаю, что уж прям так плохо дело в российском кино. Но, наверное, пока еще что-то такого. Вот вы как человек, который очень в курсе и всех фестивалей, и региональных, и больших международных. Что бы вы могли сказать? Вас обнадеживает новое поколение киноактеров? Или вы как-то с каким-то скепсисом относитесь к молодым?
2: Ну, знаете, они же разные, молодые актеры и молодое поколение. Кто-то хуже, кто-то лучше. Нет, я всегда отношусь с воодушевлением к молодежи, потому что я люблю на них смотреть и люблю их роли, и люблю их в театре, и в ВГИКе. Я очень люблю актерские мастерские. Они такие очень яркие, всегда радостные. У меня нет такого ощущения глобальной катастрофы, но просто они вырасти должны в актеров крупных, вот, и должны получить соответствующие роли. Но вот здесь, мне кажется, понимаете, с Любовью Соколовой еще такая вот интересная вещь. Не было отрицательных ролей. И это тоже способствовало формированию такого имиджа. Я только что вернулась из Оренбурга с фестиваля «Восток-Запад. Классика и авангард». И там мы довольно много общались с участниками. Там была одна актриса, которая улетала срочно на съемки в Москву. И она мне сказала: я вот только не хочу, поскольку это такой благотворительный ролик, чтобы из моей героини делали отрицательную героиню. Потому что отрицательные роли тянут за собой такой вот отрицательный имидж в жизнь, потому что часто зритель не отделяет экранный образ.
1: Да, вот очень часто вообще вот этот человек, вот это он. И все, вот герой такой.
2: Ну, а так, смотрите, тоже актриса поехала сниматься в ролике благотворительном, там, который поддерживает глухих таксистов и так далее. То есть, на самом деле, молодежь сегодняшняя, она же тоже очень тонкая, и они очень много делают, и много благотворительных программ. Вот один из актеров, который был в Оренбурге, рассказывал, он такой наполовину русский, наполовину француз, он рассказывал, как они в Непале, например, организовали школу для детей, построили. Кинорежиссер из Бангладеш просто тоже сделал школу для детей и школу актерского мастерства для жителей трущоб, помогал им достигать каких-то вещей. Поэтому, мне кажется, мир, он как бы очень разный, и очень много хороших людей. и в том числе и в актерской, и в режиссерской, и в киносреде.
1: Тем более вы с этой средой, как преподаватель, много общаетесь. Вы вообще строгий преподаватель?
2: Не очень. Вот. Это зависит от того, как студенты работают. Если студенты работают, то я не очень строгий преподаватель. Я вижу, как они там в течение семестра, да, стараются, делают. Но когда студенты ничего не делают, тогда я очень строгий. Вот.
1: Ну, все правильно, все справедливо. Ну, пожалуй, нам время пришло заканчивать наш рассказ о прекрасном человеке, о замечательной актрисе Любови Ивановне Соколовой. 105 лет тому назад она родилась, и мы сегодня, я думаю, справедливо о ней вспомнили. Люди старшего поколения, наверное, нам за этот рассказ благодарны. Люди помоложе, может быть, захотят что-то пересмотреть. Будем надеяться на все хорошее, на удачи и успехи нашего отечественного кино. Появятся еще актрисы, равные Любови Ивановне Соколовой, о которой мы сегодня рассказывали вместе с нашей гостьей, с нашей собеседницей Ниной Кочеляевой, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Всероссийского государственного института кинематографии. И спасибо вам большое,
2: спасибо.
1: Нина. Будем ждать новых встреч с вами. Спасибо за внимание нашим слушателям. Встретимся через неделю. Наталья Бехтина, Радио России.
0: От первого лица с Натальей Бехтиной. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
6: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
7: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
6: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
7: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
6: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
7: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
9: Я Марина Кирьянова. На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска.
10: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
9: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
12: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
13: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
14: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
0: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» – главное радио страны. «Радио России». Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, а также заявил, что Россия постоянно ведет работу по сохранению исторической правды и исторической памяти. Об этом президент сказал на совещании Оргкомитета «Победа». Уитков и Кушнер доставят в Москву предложение по прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил Дональд Трамп. Российские войска за неделю освободили 15 населенных пунктов, включая Грузское. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Президент предложил обсудить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и меры по предотвращению подростковой преступности. Глава государства предоставил слово для доклада министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору Александру Гуцану. Россия постоянно ведет работу по сохранению исторической правды и исторической памяти. Об этом Владимир Путин сказал на совещании Оргкомитета «Победа». Президент подчеркнул, что будущие поколения россиян должны унаследовать характер победителей.
2: Речь идет о важнейшем направлении государственной политики, о сбережении исторической правды, исторической памяти. Такую работу ведем в постоянном режиме. В ее основе подвиги и достижения предшествующих поколений, имеющие огромное значение для укрепления единства страны и общества, для воспитания новых подрастающих поколений. Это те ценностные, нравственные ориентиры, характер победителей, которые должны наследовать и хранить наши дети и наши внуки. И здесь огромную силу играют, огромную роль играют исторические примеры. В том числе трудовой подвиг мальчишек и девчонок 14-15 лет, ковавших победу в тылу. Множество юных героев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.
1: Сегодня на совещании Оргкомитета «Победа» были рассмотрены заявки от городов, которые претендуют на присвоение звания «Город трудовой доблести». Это Уссурийск, Березники, Копейск, Первоуральск, Королев, Йошкар-Ола, Вятские Поляны, Саранск, Черемхово, Серов, Ухта и Бийск. Российские войска за неделю освободили 15 населенных пунктов, включая Грузское. Ее бойцы взяли за прошедшие сутки, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, а также освободили населенные пункты Жевка. И вчера взяли населенный пункт Никаноровка в Донецкой Народной Республике. За неделю нанесено поражение живой силе и технике 9 украинских бригад и полка ВСУ. Противник потерял более 1365 военнослужащих. В Киевской области в населенном пункте Бровары ударными беспилотниками большой дальности поражен логистический центр, на территории которого осуществлялось хранение и распределение товаров двойного назначения, а также военного имущества, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России продолжают групповые удары по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В Николаеве под удар попал логистический центр, задействованный в поставках военно-технического имущества ВСУ. В Одесской области в населенном пункте Дачные поражены места сосредоточения большегрузной техники, которая использовалась для подвоза боеприпасов и материальных средств подразделениями ВСУ. А в порту Черноморск поражен сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным ВСУ западными странами. Кроме того, в акватории Черного моря и восточнее Одессы поражены сухогруз и танкер с комплектующими для производства беспилотников, боеприпасами и горючим для ВСУ. Три человека получили ранения в результате ударов ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Среди пострадавших есть ребенок. Девочку доставили в детскую областную клиническую больницу. Женщина получила тяжелые ранения. После оказания помощи в местной больнице ее планируют эвакуировать в областной центр. Новая воздушная тревога объявлена в Киеве. Передают РИА Новости. Ранее сегодня неоднократно сообщалось о взрывах не только в Киеве, а также и Киевской области, Одессе, Николаеве, Харькове, Черниговской области. Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткоф и зять Джаред Кушнер во время предстоящего визита в Москву представят предложение по прекращению конфликта на Украине, заявил Трамп журналистам в овальном кабинете. Это заявление стало первым официальным комментарием американской стороны относительно готовящегося визита, который пока официально не был подтвержден. Ранее агентство Bloomberg передавало, что Уиткоф и Кушнер, как ожидается, прибудут в Москву для переговоров в субботу. В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном визите, отметил, что не стал бы ничего анонсировать, но пообещал проинформировать, когда эти контакты состоятся. Страны Евросоюза практически в полный рост участвуют в боевых действиях на стороне Украины, доставляют оружие, боеприпасы, предоставляют развединформацию. Об этом заявил директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин по итогам совещания руководителей органов безопасности стран СНГ. По его словам, ЕС ведет себя все агрессивнее по отношению к России и Содружеству, превращаясь в русофобскую группировку. Нарышкин заверил, что у России достаточно сил, возможностей и ресурсов, чтобы обеспечить безопасность государства и граждан. Осень в Москве уже заявляет о себе. Утром на некоторые районы Москвы и Подмосковья опустился туман. Местами видимость снижалась до 200 метров, а уже завтра к столичному региону подойдет холодный атмосферный фронт. Нас ждут дождливые и прохладные выходные, сообщила ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
3: Выходные у нас будут дождливыми, особенно суббота. Хотя ночь теплая, а день будет прохладным. Днем уже температура порядка 16 градусов всего лишь. При этом будет усиливаться и ветер.
1: За сутки может выпасть до 15 миллиметров осадков. Это четверть месячной нормы. Тем временем за день в Петербурге выпало более 70% месячной нормы осадков, сообщил главный синоптик северной столицы Александр Колесов. Он отметил, что осадки стали самыми обильными не только для 4 сентября, но и самыми значительными для сентября за весь период метеонаблюдений. Новые подробности, всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Фигурное катание. В Токио проходит турнир серии Challenger Kinoshita Group Cup. В короткой программе у женщин, вернувшейся в большой спорт, Александра Игнатова показала чистый прокат и расположилась на четвертом месте с результатом 74,92 балла. Камила Нелюбова третья, Анна Фролова пятая. В мужском турнире Владислав Дикиджи идет после короткой программы вторым, Евгений Семененко шестым, а Петр Гуменник, допустивший два падения, 13-й. В Бангкоке продолжается третий этап юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев. 17-летняя россиянка София Дзепко выиграла турнир среди девушек. Напомню, что Дзепко также стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при в Сиане и официально квалифицировалась в финал Гран-при ИСУ среди юниоров, который пройдет с 10 по 13 декабря в Чунцине. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матчи 7-го тура российской премьер-лиги. Отмечу наиболее важные матчи. Игру «Зенит-ЦСКА» отработает Андрей Прокопов, «Динамо Москва-Спартак», Кирилл Левников, «Крылья Советов Краснодар» и «Инал Танашев». Сергей Карасев после пропуска 6-го тура вернулся к работе в чемпионате РПЛ и отработает матч «Балтика-Локомотив». 5 сентября будет введен в эксплуатацию новый стадион московского «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова, а официальное открытие запланировано на конец октября. 23-25 числа «Торпедо» сыграет с «Ротором». Точное расписание будет опубликовано позднее. В завершении новости хоккея. Нападающий Дмитрий Яшкин назначен капитаном шанхайских драконов на предстоящий сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Напомню, 17 июля китайский клуб объявил о заключении соглашения с 33-летним Яшкиным на один год. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС в Хабаровске, 5 сентября до плюс 24 градусов, малооблачно, без осадков. В Сургуте плюс 18-20, небольшой дождь. В Красноярске без осадков и до 15 тепла. В Вологде 12-14 со знаком плюс, облачно и дождливо. В Нижнем Новгороде плюс 20, временами дожди. В Воронеже 22 градуса выше нуля, временами также осадки. В Волгограде до 30 градусов прогреется воздух, в Сочи плюс 25-27 и кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге кратковременные осадки, днем плюс 15-17, атмосферное давление будет ниже нормы. В столице ночью без осадков до 15 тепла, днем облачно, временами дожди, местами сильные и до плюс 17.
0: Радио России. Общество. Максимова. Выпуск 242.
5: Здравствуйте, меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы обсуждаем различные интересные явления. Удивительное дело, но социологи выяснили, что 72% россиян считают моду на русский стиль долгосрочным трендом. Статистические данные последуют в ближайшей информационной справке, а удивительным я все это назвала исключительно в связи с тем, что за последние годы ситуация-то явно поменялась. Ведь, согласитесь, еще несколько десятилетий назад многие наши соотечественники, ну, скажем так, русскими быть стеснялись. А в моде было все заграничное. И людей расстраивало, когда в заграничных отпусках их идентифицировали как русских. Но потом вдруг на проходившем у нас чемпионате мира по футболу мы все с удовольствием нарядились в кокошники, у молодежи вошел в моду избинг, ну и изоляция с санкциями тоже всему этому пошли на пользу. Народ стал активно путешествовать по стране, и для многих стало важным приобщиться к национальному культурному коду через вещи, одежду, аксессуары, украшения. Все это стало способом проявить свою любовь к своим корням, традициям, истории. И мы вдруг вспомнили родное, но изрядно подзабытое. Ведь у нас есть огромное количество продуктов, которые стали визитной карточкой страны. От тульского пряника и татарского чак-чака до вологодских кружев, оренбургских платков, кубачинского серебра, хохломы, икжели и много чего еще. И все это замечательная, тонкая работа, которой можно по праву гордиться. А рынок и креативная индустрия очень четко реагируют на запросы и настроение общества, в котором совершенно очевидно растет национальное самосознание и интерес к корням. А там и весь мир уже подтягивается. Несмотря на культивируемую в соседних странах русофобию, мир этих странных и непонятных русских многим кажется весьма притягательным. Тренды славянской роскоши увлекают блогеров всего мира. Они надевают меховые шубы и шапки, как у Нади из «Иронии судьбы», самозабвенно отплясывают под «Джага-джага» Кати Лель и пытаются изобразить «Славик Стер». Но мало у кого получается этот фирменный, пристальный славянский взгляд, потому что поговаривают, что с ним исключительно рождаются. И пусть на Западе некоторые считают, что он выражает недовольство, сами-то русские говорят, что это просто у нас такое расслабленное русское лицо. И даже в сфере искусственного интеллекта мода на русское, наша-то нейроснегурка в национальных кружевах, платках покоряет иностранцев, а нейронный Канье Уэст поет на английском «Седую ночь», «Ласкового мая» набирает миллионы просмотров. Да и в моде русская эстетика, что называется, решает. Та же самая Баленсиага во главе с грузином с советским прошлым торгует по огромным ценам самыми дикими образцами из нашего полунищего прошлого. Разлетаются за огромные деньги, как горячие пирожки. Хотя справедливости ради, мода на русское не в первый раз накрывала весь мир. Еще в начале 20 века богемный Париж сходил с ума после русских сезонов Дягилева, и это было значительно шире стереотипного мишки с балалайкой и матрешки с кокошником. Вспомним обязательно об этом явлении и волнообразном помешательстве в заключительной информационной справке. Помешательство это, кстати, даже получило название, имя, которое мы и поставили в заголовок сегодняшнего радиожурнала.
0: Аля Рус. Русский стиль снова актуален. И это измеримый потребительский тренд, который 72% россиян считают долгосрочным.
6: а 67% относятся к нему тепло, позитивно и воспринимают как свое, понятное, близкое. Но не на все его проявления потребитель реагирует одинаково тепло. Абсолютный фаворит – изделия народных ремесел – ковка, керамика, вышивка. Положительное восприятие у опрошенных вызывают также фестивали и мероприятия в народной стилистике. Далее идет сувенирная продукция, а вот масс-маркет с одеждой и тематическими принтами, а также все, что связано с массовым тиражированием, вызывает восторг у менее чем половины опрошенных. Для большинства респондентов стиль а-ля «Рус» не ассоциируется с конкретной эпохой. Чуть меньше людей ассоциируют его с былинной Древней Русью. В эфире Максимова.
5: На мой взгляд, у россиян действительно произошли важные сдвиги и изменения в психологии, потребительских привычках и отношении к национальным традициям и культуре. Как я уже упоминала, если с поздних советских времен, и уж тем более во времена перестройки, граждане стеснялись и тщательно избегали любых намеков на свою принадлежность к России, то сегодня набирает обороты обратный тренд. Сегодня становится модным осознанная и даже порой нарочитая демонстрация типичной русской символики. Да я думаю, вы и сами замечали. Девушки носят современные интерпретации кокошников, входят в моду принты с гжелью и хохломой, толстовки, олимпийки с надписью «СССР», ну и так далее. Более того, многое узнаваемо русское находит интерес и популярность во всем мире. Ну, о моде мы еще поговорим отдельно. Так как же так происходит, что на фоне насаждаемой повсеместной русофобии русское все равно прорастает сквозь бетонные толщи запретов и недоброжелательности? Или это нам только кажется? Об этом я решила поговорить с нашим уважаемым экспертом. С нами Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела газеты «Комсомольская правда». Дмитрий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Как оцениваете, есть ли сейчас в мире новая волна интереса к а-ля «Рус»?
7: Интерес к моде а-ля «Рус» есть. Он сейчас не проходит какую-то пиковую точку. Мне кажется, что вот такая последняя значительная пиковая точка была в конце 80-х годов, когда была вот эта мода на перестройку, мода на нонконформистское русское искусство, такое полуподпольное в последние годы Советского Союза. Ну, оно вышло как бы из подполья как раз в период перестройки в 90-е. Но тогда вот этот тренд на русскую моду, как мне говорили многие западные специалисты, его убила спекуляция. То есть буквально целыми грузовиками вывозили все эти картины художников-нонконформистов, платочки, куколки. И, в общем, когда этого стало слишком много, мода прошла. Вот. И сейчас, мне кажется, она возвращается, но в меньших масштабах, конечно, чем в конце 80-х. Но есть люди на Западе, которые именно, поскольку Россия предстает таким оппонентом их правительств, соответственно, многие видят в России альтернативу, что-то новое, что-то необычное. Это одна из причин такой вот моды на Россию, на русскую мысль даже, я бы сказал, существует мода в философских кругах, да, в научных кругах.
5: А почему не получается славянский взгляд у иностранцев?
7: На Западе вот славянский взгляд – это именно что-то немножко отстраненное, холодное, такая холодная красавица, да. Ну, вот так. Возможно, это связано еще с общим стереотипом о том, что славяне, особенно русские, мало улыбаются. Опять же, мне кажется, что это скорее стереотип. Во-первых, он появился в советские годы, уже такие тяжелые 80-е, когда много чего не хватало, и от дефицитов, от тяжелой жизни действительно люди часто выглядели хмурыми. А во-вторых, даже если мы возьмем, ну, когда русские еще массово пробились за рубеж, после 17-го года вот эта двухмиллионная русская эмиграция во Францию, в Германию. Дело в том, что тогдашние девушки, вот они тогда впервые русские девушки участвовали в конкурсах красоты, большинство же из них были сироты, да, то есть отцы погибли на гражданской войне или вернулись инвалидами. Практически многие из них выросли, так сказать, в таких неполных семьях с трагической судьбой. Поэтому, конечно, у многих лица были не самые веселые. Вот, вот с этим связан этот феномен славянского взгляда, который чему-то на Западе воспринимается вот как такой красивый, но немножко грустный и в чем-то холодный, разочарованный. Вот так бы я сказал.
5: С русофобскими планами у западных идеологов и пропагандистов все получится, как думаете?
7: Ну, смотрите, негативные стереотипы, особенно в отношении женщин, они ведь часто ведут к обратному эффекту, скажем так. Посмотрите на образы цыганок. Да? Веками в Европе пугали людей цыганами, что вот их женщины похищают детей, мужчины воруют лошадей. Но посмотрите образы Эсмеральды, да, у Виктора Гюго, образ Кармен у Мариме. Это же очень привлекательные такие и заманивающие, я бы сказал, женские образы. Мне кажется, нам надо пользоваться тем, что на Западе действительно сложился ужасный стереотип, что красивая молодая русская женщина, если она попала на Запад, то это обязательно шпионка. В какой-то степени, мне кажется, жертвами этого стереотипа стали и Мария Бутина, и другие наши молодые прекрасные женщины, которые вот попадали под такие подозрения в западных странах. Но, как вы знаете, все таинственное, все опасное некоторых людей притягивает. Поэтому мне кажется, что надо вот с этим стереотипом бороться, в том числе, может быть, и средствами искусства, и пародированием, потому что стереотипы – это всегда глупо, это всегда смешно, это всегда упрощение человека. Вот. Так что тут есть огромное поле и для наших сценаристов, режиссеров, я не знаю, писателей, которые еще, так сказать, не находятся на кормежке у Запада и способны патриотически и свободно мыслить. Ведь эти антирусские стереотипы, они очень смешны. Помимо того, что они опасны и глупы, они при этом еще и смешны. И мне кажется, что настало время как-то с этими стереотипами бороться, если у нас действительно, как нас уверяют, такие талантливые люди, у нас самые талантливые якобы уезжают за рубеж, ну, пусть они создадут какие-то произведения, где бы это явление действительно высмеивалось. А оно достойно высмеивания. Русофобия.
5: Спасибо. С нами был Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела газеты «Комсомольская правда». Ну и продолжая начатую нами тему, нельзя не отметить, что совершенно точно в моду вошла музыка, продолжающая традиции русских народных песен. Ну кто бы мог подумать еще лет 10 назад, что зумеры будут отплясывать под песни «Веночек» и «Течет ручей», которые пели их бабушки и дедушки, и петь их наизусть. А Татьяна Куртукова, которая с матушкой Белой Березонькой не оставила совершенно никаких сомнений, уворотила шоу-бизнеса относительно того, что у аудитории существует огромный запрос на национальную музыку, в которой звучат мысли о любви к родине, о гордости за народ, за историческое и творческое наследие. И также существует запрос на переосмысление музыкальных аранжировок, на новую жизнь фольклорных русских песен благодаря новому звучанию. Как у Звента Свентана, семейного музыкального проекта народной джазовой певицы Тины Кузнецовой и электронного музыканта, бывшего участника группы «Гости из будущего» Юрия Усачева.

Звента Свентана – яркий пример того, как культурному музыкальному наследию можно придать яркое современное звучание, при этом сохранив уважение к оригиналу. Кстати, в теме русского стиля россияне требовательны. И одна из главных претензий заключается в том, что им пытаются порой навязать продукт, в котором за псевдорусским стилем стоит неискренность, спекуляция на патриотических чувствах, примитивность или карикатурность, что

0: 70-е годы прошлого века русскую коллекцию, в которой дизайнер напрямую обращался к русской эстетике, выпустил Ив Сен-Лоран. После этого многие дизайнеры с готовностью подхватили русскую тему. Жан-Поль Готье в 1986 году продемонстрировал, что русский стиль – это не только меха и кокошники, выпустив коллекцию, вдохновленную советским конструктивизмом. Одежда была украшена крупными русскими буквами его имени, выполненными в стиле плакатных лозунгов, и открыла моду на логоманию. «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России» – так назвал в 1994 году свою коллекцию Джон Гальяно. Его музами стали Анна Каренина, Соня Мармеладова и русская литература XIX века. А 15 лет спустя отдал дань уважения Сурикову и его боярине Морозовой в создании одного из нарядов. У Оскара де Лоренто было две такие коллекции – «Русская зима» и «Русская сказка». Все атрибуты имперской роскоши использовал для своей коллекции «Париж-Москва», для «Шанель» и «Карл Лагерфельд». Она была посвящена России.
1: В эфире Ольга Максимова.
2: А не так давно разразился целый скандал. Модный дом «Диор» на фоне отмены всего русского вдруг представил коллекцию одежды, в которой многие увидели элементы русской культуры. Кружево, жемчуг, принты под гжели – все это на фоне русских берез. Но что поделать? Сегодня вновь в моде славянский шик. Просто потому что это красиво. А имена русских дизайнеров знают уже во всем мире. И про постмодерн Симачева слышали. Прогремело имя Гоши Рубчинского, да еще и в свете его коллаборации с известнейшим Канье Уэстом, о котором мы еще очень скоро поговорим. А в платье Ульяны Сергиенко наряжались мировые звезды категории А. Ну а основатель и владелец марки «Левадная Details» Светлана Левадная возвела в моде русский стиль еще и в категорию невероятного чувства собственного достоинства. Ее благороднейшие работы, расшитые вручную натуральными камнями, можно рассматривать до бесконечности. Сегодня она с нами. Здравствуйте.
3: Ольга, здравствуйте.
2: Именно вы стояли у истоков тренда на такую тихую, благородную русскую роскошь, продвигая русский культурный код вот именно не через кричащий такой рыночный лубок и скоморошество, а через чувство собственного достоинства и на уровне даже искусства. А расскажите, как воспринимают эту нашу национальную, традиционную, культурную нишу, вот эту вот роскошь русскую, иностранцы? Какие чувства вызывают у них произведения из ваших коллекций, которые они находят?
3: Ольга, спасибо за вопрос, за характеристику нашего бренда. Мне, конечно, очень ценно это услышать от вас. Вы знаете, у нас действительно есть из других стран заказчики. Это и Восток, и США, и Европа. Вот первое, что я бы хотела сказать, они, конечно, реагируют на тонкую работу ручную и ее объем. Потому что, в общем, мы, конечно, выделяемся среди остальных брендов, где очень такое вот малое вкрапление ручной работы, и каждый стежок считается. У нас это прям действительно огромный объем ручной работы, и это поражает людей из других стран. Я могу сказать, что, наверное, мы в России больше привыкли к ручной работе в силу того, что у нас и в каждой семье женщины умели все делать. Вот, то есть мы к этому относимся как-то более спокойно. Вот, но иностранцам не нужно объяснять ценность ручной вышивки. Они сначала их это как-то в шок повергает, потом они смотрят на объем этого изделия и, в общем, относятся к этому в первую очередь как вот к источнику, наверное, действительно огромной ручной работы высокого художественного уровня, которая, в общем, не постареет никогда, не выйдет из моды, не постареет, наоборот, наверное, как хороший коньяк приобретет с годами большую ценность. Вот, это первое. Потом, вы знаете, ну, русскую культуру, ее же невозможно аннулировать, да? Ее же невозможно взять и вычеркнуть из мирового наследия, потому что она, в общем, это такая серьезная несущая стена, я бы сказала. Вот, поэтому какие бы ни были политические пертурбации, это не влияет на то, как люди других стран вот смотрят на такую роскошь, на такое сокровище и к этому относятся с огромным восхищением, я бы так сказала. С огромным восхищением. У нас же в коллекциях очень тонкое вкрапление, вот, поэтому все равно первое, что они видят, это как

0: Во-первых, это красиво. Вот. Это, как бы, на самом деле то, что вот... И для них дальше, вот, в принципе, какая-то подоплека, она все равно на второй план уходит. Вот если у нас на внутреннем рынке, так сказать, наши заказчики, они, наверное, все одновременно, и русский код, который прослеживается в наших произведениях, и ручная работа, то у них больше, вот в первую очередь, это красиво. Это красиво, это объективно красиво, и как бы это их устраивает. Это не, в общем, какая-то индийская вышивка, это европейская, это читается очень, потому что русская культура, она тем не менее европейская, она хоть и самобытная, но она относится все равно к огромному пласту европейской культуры. И как бы это для них не несет вот какой-то, знаете, опять же, политической подоплеки или еще. Им приятно это носить, это красиво. И да, это относится к чему-то, что не требуется доказывать. Это велико. Вот. Это не вызывает никаких каких-то, знаете, спорных моментов и так далее. Они такие, да, это русское, да, это красиво, все.
1: А, кстати, как вам русская Нера Снегурочка? Вы видели наверняка в интернете с ней клипы, песни. Расскажи, Снегурочка, где была? Она вся в мехах, в жемчугах, в кружевах.
0: Я думаю, что я видела то, что вы имеете в виду, просто я как-то достаточно быстро это перелистнула, потому что, в общем, это все равно подача, она для меня достаточно упрощает или даже, наверное, лишает высоты русскую культуру или как я к ней отношусь. Она все-таки более лубочная, но, возможно, людям более понятна, я так поняла, там очень много аплодисментов на эту тему, да, вот, поэтому... Мне там не хватает как раз высоты, достоинства, и я, тем не менее, русскую культуру, конечно, ассоциирую очень сильно, это неотделимо с православием, да, и мне там немножко не хватает, наверное, более высокой интерпретации, вот и все.
1: А как вы думаете, вот этот вот интерес а-ля рус, как его называют во всем мире, это просто очередная временная волна, или мы завладели мировым вниманием уже надолго?
0: Вы знаете, опять же, вот я считаю, что русскую культуру – это несущая стена в мировой культуре, несущая. Это такой огромный пласт, который никто никогда не сможет отменить, что там, наверное, на каких-то низких уровнях пытаются сделать. Это невозможно, потому что все человечество просто обокрасть, и, конечно, никто не сможет это никогда сделать. Вот. У нас, конечно, всегда были тенденции, как бы людей... которые не хотели отстраниться от этого и так далее. Ну, как бы мне даже здесь не хочется этот момент обсуждать, потому что, ну, в общем, это просто не позиция, не, я даже не знаю, как это сказать. Вот. Я думаю, что сейчас то, как приходит русская культура, как она начинает развиваться, как люди понимают необходимость этого, потому что вот высокую политическую турбулентность, что сейчас происходит уже вот несколько лет, все поняли, что это... Во-первых, точка сборки русского человека, русская культура. Во-вторых, если мы не будем ее развивать, а не просто копировать вот эту архаику, которая вот раньше была, просто автоматически копировать, если мы не включим ее в наше современное развитие, то мы просто потеряем. И мы потеряем в итоге себя. Потеряем себя физически. Я всегда об этом говорю. Сначала мы вымрем культурно, а потом мы вымрем физически. И я думаю, что сейчас люди все больше и больше начинают понимать, что да, это точка сборки русского человека. И ничего с этим не сделаешь. Мы собираемся вместе как народ. Мы разделяем наши общие культурные ценности. И, конечно, без предметов, без одежды, без всего, что вот нас характеризует, как русскую культуру, русского человека, мы не обойдемся. Я вижу очень много хороших тенденций, которые сейчас уже так прочно входят в нашу жизнь. Это и касательно развития русской одежды, много русских дизайнеров. Я думаю, это уже насовсем. Я не думаю, что это какая-то, знаете, волна, которая дальше уйдет. Я думаю, мы очень долго были в забвении, так исторически сложилось. Как бы скорбная страница истории, которая больше 100 лет у нас продолжалась, когда русская просто отменялась. И я думаю, что сейчас это уже невозможно будет отмотать обратно. Я думаю, сейчас, как мы относимся к русской культуре, это все больше и больше набирает обороты, правильное направление. Правильно. Мы понимаем эту ценность, мы будем ее развивать, мы больше ее никогда не бросим. Потому что, ну, это мы не можем сами себя бросить.
1: Спасибо. С нами была Светлана Левадная, основатель и владелец марки «Левадная Details». Ну а мы снова к музыке. Тем более, что еще пару десятилетий назад говорили, что русским до мирового шоу-бизнеса и престижных чартов как пешком до Китая. Так, мол, у нас все плохо с пониманием того, какое звучание хорошее, крутое. и вообще вся наша эстрада как маленький такой, знаете, свечной заводик на окраине деревушки в сравнении с гигантской транснациональной корпорацией. Ну, дескать, мы, кроме как в «Калинку-малинку» и «Вопли-берёшку», больше ни во что не умеем и не можем. А такое никому, простите, кроме нас самих, больше нигде не интересно и не нужно. И так нас в этом, знаете ли, убедили, что когда мы в очередной раз просыпаемся и вдруг узнаем о том, что о нас сейчас говорит приблизительно весь мир, то начинаем непонимающе моргать. И вот вам еще один наисвежайший случай. Но сначала пару небольших справок для тех, кто далек от мира шоу-бизнеса, в том числе, ну, в силу возраста, например. Есть такой крупнейший бесплатный сервис «Шазам», с помощью которого люди могут распознавать по звучанию любую музыку, исполнителя, фильм, рекламу, даже телешоу. Ну, грубо говоря, идете вы в магазин и слышите из репродуктора песню. Думаете, ох, да чего ж хороша, интересно, что за песня, кто поет, хочу дойти дома и слушать. Открываете на телефоне эту программу, жмете на кнопочку, приложение внимательно слушает несколько секунд и затем пишет вам это, к примеру, академический ансамбль песни и пляски имени Александрова, песня «Смуглянка». А еще есть такой американский исполнитель Kanye West, он же Ye, звезда шоу-бизнеса мировой величины, продюсер, автор, звукорежиссер, дизайнер и даже бывший муж Ким Кардашьян. Фигура скандальная, противоречивая, психически нестабильная, но популярная настолько, что все его выходки попадают на первые полосы, а его выступлений и альбомов ждут, как соловей лето, чтобы потом до бесконечности обсуждать. Новаторство, как правило. И вот на одном из таких своих недавних выступлений он что-то там большинству из нас неведомое пел, шагая по гигантской декорации в форме земного шара. И тут 26-летний турагент, житель Ижевска Дмитрий Степанов, называющий себя Август Септемберов, решил в очередной раз поразвлечься. Как и многие, сегодня он любит играть с нейросетями и искусственным интеллектом. Его хобби лежит в плоскости американских звезд категории А, которых он заставляет петь русские хиты, и затем выкладывает все это в интернет. Вот он уже принуждал нейронную Тейлор Свифт петь «Владимирский централ», а Билли Айлиш вот и помер дед Максим. Но эти эксперименты оказались незамеченными широкой общественностью. Все изменилось, когда гражданин Степанов решил, что Kanye West, о котором я только что вам рассказала, должен, как и Юра Шатунов из группы «Ласковый май», спеть «Седую ночь». Сказано, сделано. Нейрозвезда мировой величины в тот же день исполнил песню на английском, тоже вышагивая по земному шару. И весь огромный стадион в этом ролике пел вместе с ним про Silver Night. Каково же было удивление мамкиного разработчика, когда, проснувшись на следующий день, он вдруг узнал, что очередной плод его развлечений занял аж первое место в том самом «Шазаме», о котором я тоже вам уже рассказала. Но тут смысл даже не столько в том, как ловко все у туроператора из Ижевска заспорилось, сколько в том, что песня эта понравилась не только русскоязычной, но и мировой, и в частности американской аудитории. Несмотря на примитивный «унс-унс» и «дынс-дынс» русского оригинала. Ведь мы помним, что русские хиты любят упрекать в незамысловатости. Но также мы уже и выяснили, что хитами становятся именно очень простые и подчас незамысловатые мелодии, которые людям легко запомнить и еще легче напеть. А уж что получится на выходе, ну, знаете ли, это забота аранжировщиков, которые в случае обладания талантами и одаренностью могут сделать конфетку из чего угодно. Ну, а я предлагаю всем сейчас послушать, что же в итоге получилось. А далее в программе расскажу о мировом триумфе русских битбоксеров и поговорим с экспертом музыкального рынка о том, как и почему вдруг примитивным в музыкальном плане русским, ну, как это было принято считать еще совсем недавно корифеями мировой музыкальной индустрии, удается прорастать в мировые чарты, невзирая, кстати, на русофобию и повсеместную отмену западной пропаганды русской культуры.

0: Вы слушаете Максимову.
1: Ну а мы снова к музыке. И снова небольшая информационная справка. Есть такой жанр битбокс. Считается, что истоки в африканской традиционной музыке, поэтому битбокс зародился в Америке. Со временем направление обрело кучу последователей и поклонников, а по битбоксу стали проводиться целые чемпионаты. Традиционно сильными считаются битбоксеры Америки и Франции, но в последние годы снова все поменяли эти самые русские. А казалось бы, да, где мы и где битбокс? Но житель Ульяновска Иван Александров, он же импрувер, занял первое место на чемпионате мира в Японии в 2024 году, а Тарас Станин из Самары, по мнению представителей мировой музыкальной индустрии, вообще все перевернул и открыл в битбоксе новый жанр, поскольку не только, как бы сказал мой дед, шлепает губами, но еще и сам поет. Он, кстати, может одновременно извлекать чуть ли не до 4 разных звуков сразу. И интерпретировал много чего, в том числе знаменитый хор половецких невольниц из оперы «Князь Игорь Бородина», «Улетая на крыльях ветра», помните? Но известным среди иностранных ценителей и монстров музиндустрии он стал благодаря исполнению их главных хитов. Давайте послушаем в его исполнении кусочек нетленки AC/DC. Прошу обратить внимание, что все это Тарас делает в режиме реального времени, то есть одномоментно. То есть это не последующее наложение друг на друга дорожек в музыкальной студии, а все эффекты, вроде эхо, это то, что и на живом концерте использует абсолютно любой вокалист.

0: планах Тараса Станина получить Грэмми. Ну, а я хочу пожелать ему, конечно, успехов, а вам посмотреть на его работы. Особенно любопытно наблюдать за тем, как иностранные корифеи в реальном времени реагируют на то, как он все это делает, впервые просматривая его ролики. А еще у нас в международные тренды залетела Катя Лель. Детская песня про Сигма-боя. А совсем недавно случился настоящий международный скандал, когда глава МИД Германии Йохан Вадефуль, лютый русофоб, выложил в соцсетях видео под музыку из русского трека «Патрики». И последнее, согласитесь, прям уж до комизма иллюстративно. Те, кто отменяет все русское, сами его берут, да популяризируют. Такого и нарочно не придумаешь. Каким образом в такой неблагоприятной среде наше русское все же прорастает? Ну вот буквально как травинка через асфальт. И какое же тогда мы место во всей этой музыкальной иерархии международной занимаем сегодня? Давайте поинтересуемся у музыкального эксперта. С нами журналист и телеведущий Илья Легостаев. Илья, привет.
1: Всем привет, очень рад слышать.
0: Ну как ты думаешь, чем это можно объяснить? Вообще, на какой ступени сейчас находится наш шоу-бизнес в общей мировой иерархии? И главное, надо ли нам пытаться туда вписаться, встроиться, или у нас свой путь?
1: На мой взгляд, какой-то особенной иерархии, напоминающей хит-парад, здесь, скорее всего, нет. Есть англосаксонский музыкальный мир, и есть все остальное. Вот я бы назвал так. Все остальное – это огромный рынок. Он вполне может прокормить достаточно большое количество артистов. И, в общем, на мой взгляд, если у российского артиста есть большое влияние вот на свою довольно такую внушительную территорию, то, в общем, нужно этим гордиться, нужно это холить или леять, и нужно всячески интересы этой аудитории обслуживать. Что касается стремления на Запад, то, конечно, хочется развиваться, конечно, хочется пробовать другие куски пирога. Это сложнее, потому что там гораздо выше конкуренция. Но, на мой взгляд, нет ничего невозможного.
0: Спасибо. С нами был Илья Легостаев, журналист, телеведущий, музыкальный эксперт. Впереди разговор еще об одном феноменальном международном успехе одного отдельно взятого русского музыкального трека. Расспросим его исполнителя. А каково же это после 3 десятилетий упорного труда на отечественной эстраде неожиданно однажды проснуться известным на весь мир? Но сначала немного об истории самого явления а-ля Рюс. Когда и как появилась эта мода на русское?
2: Мода на русское, так называемый а-ля Рус. Так говорят о вещи или явлении, выполненном или происходящем на русский манер. Пик популярности стиля пришелся на начало 20 века, когда русские сезоны Дягилева, пропитанные национальной экзотикой, поразили богемный Париж и вдохновили иностранных кутюрье. Антреприза представляла гастрольные выступления артистов императорских театров Санкт-Петербурга и Москвы с 1908 по 1921 год. И этот проект стал знаковым событием в истории русского искусства и оказал огромное влияние на мировую культуру 20 века. Эстетика загадочной, бескрайней и далекой России произвела такой бум, что на супруге короля Великобритании Георга VI было свадебное платье с русскими мотивами. Затем дизайнер Поль Пуаре выпустил целую русскую коллекцию, и наряд в стиле а-ля Рус стал обязательным для гардероба модниц начала 20 века. Новый виток интереса подхлестнула волна русской эмиграции после революции 1917 года. В моду вошли платки, меховые воротники, популярными стали заведения с самоварами, пирогами и цыганами. А на смену общепринятой на тот момент французской сервировки, когда все блюда подавались одновременно, пришла сервировка на русский манер, когда горячие блюда подавались по очереди, порционно, в индивидуальной тарелке. Также русская эстетика просочилась в интерьер и декор. Стало популярным использовать для оформления помещений деревенские мотивы, этнические узоры и натуральные материалы.
3: Вы слушаете Максимову.
0: Ну а мы тем временем добрались до заключительной звездной части нашей программы. кстати, первопроходцем в области оглушительного и при этом совершенно незапланированного, неожидаемого международного триумфа у нас в 2010-м стал Эдуард Хиль, которого на Западе, да вообще во всем мире, назвали мистер Трололо.

0: А на исходе 2023-го песня «Мой мармеладный» в исполнении Кати Лель тоже совершенно неожиданно получила международный успех, завирусившись в ТикТок среди иностранцев. Видео с хэштегом «My Marmalade» набрали в ТикТок больше 11 миллионов просмотров, а с хэштегом «Муа Муа» еще почти 9 миллионов. Пользователи сняли более 130 тысяч роликов с использованием песни, появляясь в своих видео в стереотипном женском образе русской женщины, ну или женщины Восточной Европы, в меховых шубах и в меховых шапках. Все они пытаются воспроизвести непонятные русские слова, включая «джага-джага», с которыми не может справиться Google-переводчик. Да и куда ему, простите, если мы сами, русские, до конца не понимаем, что такое джага-джага. Но все это иностранцев определенно цепляет. И в моду даже вошел славянский шик. О том, каково же это проснуться однажды, известный на весь мир, давайте узнаем прямо сейчас у самой звезды отечественного шоу-бизнеса, певицы Кати Лель. Катя, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга. Рада вас слышать.
0: Ну, расскажите же скорее нам о том, как же вы узнали, что ваш трек влетел в мировые тренды. Какие чувства испытывали, когда видели повальное сумасшествие? Блогеры всего мира открывают рот под ваш хит.
1: Уже третий год как это происходит, и до сих пор этот тренд не прекращается. Поэтому это безумная радость и счастье. Я об этом узнала из ТикТока, где увидела моя дочь, что каждый пост был моя песня.
0: Помимо приятного чувства глубокого удовлетворения, это принесло вам какие-то еще другие ощутимые дивиденды?
1: И скажу вам так, что интерес не пропадает. Буквально вот недавно Индонезия предложила коллаборацию через русское посольство. Они связались и захотели сделать коллаборацию на мой новый хит, который сейчас вышел на днях, называется «Сладкий мой», везде запускается. И вот сейчас мы будем вместе делать этот коллаб с известным их индонезийским R&B-исполнителем популярным, молодым. И будем на индонезийско-английско-русском языке его делать. Я рада, что сегодня русский код творчески в тренде, и весь мир стремится к нам и за нами.
0: Спасибо. С нами была Катя Лель. Ну а прямо сейчас доставайте с антресолей и из шкафов меховые шапки, шубы и павлово-посадские платки, так как на прощание, конечно же, мы будем слушать теперь уже международный хит «Мой мармеладный». Потому что на сегодня у меня все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, а также предложил для удобства объединить все программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе. Такое решение было принято на заседании Российского оргкомитета «Победа». Российские войска за неделю освободили 15 населенных пунктов. Танкисты группировки войск «Восток» уничтожают опорные пункты и живую силу ВСУ в Запорожской области, отметили в Минобороны. Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник и зять во время предстоящего визита в Москву представит предложение по прекращению конфликта на Украине. Все подробности далее в нашем выпуске. Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Президент предложил обсудить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и меры по предотвращению подростковой преступности. На заседании Российского оргкомитета «Победа» Владимир Путин предложил для удобства объединить все программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе и отметил, что рост туризма по России будет расти.
2: Будет правильно объединить все государственные, региональные, общественные программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе, чтобы людям было удобно выбрать маршрут с учетом своих возможностей, интересов, состава групп, узнать, как доехать, где поселиться, где детей покормить и так далее. Подобрать профессиональных экскурсоводов. Повторю еще раз. Важно, чтобы работа по сохранению памяти о защитниках Отечества, важнейших событиях истории страны, выстраивалась в рамках единой государственной политики, общими усилиями граждан, власти, бизнеса и общественных структур.
1: Президент Российской академии наук Геннадий Красников рекомендовал Оргкомитету «Победа» присвоить звание города трудовой доблести 12 российским городам.
3: Трудовой подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны – это не только пример самоотверженного служения Родине и беспрецедентной мобилизации ресурсов в военное время, но и яркое свидетельство личного вклада жителей страны в победу. Предложил бы остановиться на следующих 12 претендентах. Первоуральск, Королев, Йошкар-Ола, Вятские Поляны, Саранск, Черемхово, Уссурийск, Березники – Копейск, Серов, Ухта, Бийск. В годы Великой Отечественной войны предприятия этих городов награждались орденами и красными знаменами Государственного комитета обороны.
1: Звание «Город трудовой доблести» учреждено в 2020 году и присваивается городам, которые внесли значительный вклад в обеспечение военных действий для достижения победы в Великой Отечественной войне и отметились трудовыми подвигами в тылу. Президент подчеркнул важность выстраивания работы по сохранению памяти о защите Отечества, важнейших событиях истории страны в рамках единой государственной политики общими усилиями граждан, власти, бизнеса и общественности. Российские войска за неделю освободили 15 населенных пунктов. В частности, подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт «Грузская» в Донецкой Народной Республике. Поражены логистические центры в Киевской, Николаевской областях, а также электроподстанции, морские суда и портовая инфраструктура в Одесской области. Танкисты группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ в Запорожской области, отметили в Минобороны. Вооруженные силы России за неделю вывели из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, которые обеспечивали прием и хранение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ. Кроме того, по данным Минобороны, в течение недели были поражены 8 сухогрузов и контейнеровоз, действовавшие в интересах ВСУ. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины. Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткоф и зять Джаред Кушнер во время предстоящего визита в Москву представят предложение по прекращению конфликта на Украине. Это заявление стало первым официальным комментарием американской стороны относительно готовящегося визита, который пока официально не подтвержден. Ранее агентство Bloomberg передавало, что Уиткоф и Кушнер, как ожидается, прибудут в Москву для переговоров в субботу. В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности возможном визите представителей президента США, отметил, что не стал бы ничего анонсировать. Москвичи в эти выходные 5 и 6 сентября отмечают День города. Столице исполняется 879 лет. Масштабная праздничная программа, где каждый сможет найти для себя развлечение по вкусу, охватит площадки по всей столице. В мероприятиях, приуроченных ко Дню города, примет участие и президент Владимир Путин. Также по случаю праздника столицу украсили более 3500 флагов и декоративных конструкций, а на медиафасадах зданий на Новом Арбате покажут видеоролики, посвященные дню рождения столицы. Москвичка родила здорового ребенка в 60 лет. Как рассказали в многопрофильном клиническом центре «Коммунарка», на протяжении всей беременности женщина находилась под наблюдением врачей. На 38-й неделе консилиум принял решение о проведении кесарево сечения. Операция прошла успешно. Мама с сыном выписаны домой в хорошем самочувствии, передает ТАСС. Врачи отметили, что при желании 60-летняя москвичка сможет родить еще. К столичному региону приближается холодный атмосферный фронт. Нас ждут дождливые прохладные выходные, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. За сутки может выпасть до 15 мм осадков. Это четверть месячной нормы. В воскресенье интенсивность дождей немного снизится, но все равно будет сыро и прохладно. Такая же погода ожидается и в начале следующей недели, после чего во вторник придет бабье лето и продержится несколько дней. В Петербурге уже за день выпало более 70% месячной нормы осадков, сообщил главный синоптик северной столицы Александр Колесов. Он отметил, что это касается не только 4 сентября, предыдущий рекорд был установлен в 1982 году, но такие осадки стали самыми значительными для сентября за весь период наблюдений. Штормовое предупреждение объявили в Волгоградской области. До конца суток 4 сентября в отдельных районах ожидаются ливни, гроза, град и сильный ветер, сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Тренерский штаб сборной России объявил список из 38 кандидатов на вызов в национальную команду на осенний учебно-тренировочный сбор. Он начнется 21 сентября, а 29 в Казани состоится товарищеский матч сборных России и Ирана. Отмечу, что в расширенный список сборной России не попал один из лидеров «Спартака» Роман Зобнин. Полузащитник Андрей Мостовой перешел из «Зенита» в «Локомотив» на правах аренды до конца текущего сезона. «Очень рад, что перешел именно в «Локо», потому что это родной для меня клуб. В целом считаю себя воспитанником «Локомотива» и хочу как можно быстрее выйти на поле. Сейчас такое время, что я нуждаюсь в клубе «Локомотив», а «Локомотив» нуждается во мне. Верю, что это очень хорошее время для нашей совместной работы», — заявил Мостовой. 21-летний нападающий ЦСКА Артем Шуманский близок к переходу в «Акрон» на правах аренды, пишет «Спортэкспресс». В прошлом сезоне Шуманский провел 26 матчей и забил один гол. Сборная Свердловской области со счетом 92-69 обыграла команду Москвы в финальном матче баскетбольного турнира «Спартакиады народов России». Бронзовые медали завоевала сборная Московской области. Россиянка Ксения Мишарина заняла первое место на дистанции 7,5 километров на юниорском чемпионате мира на открытой воде в Аргентине. Это первое золото российских пловцов на этом турнире. Ранее Полина Козякина заняла второе место на дистанции 10 километров. Хоккейный «Спартак» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Евгением Свечниковым, который присоединился к команде чуть более 3 месяцев назад, подписав 2-летний контракт. По информации «Силы спорта», выплата компенсации не предусмотрена, однако Свечников получил зарплату за август – около 2 миллионов рублей. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФУБОС, в Петропавловске-Камчатском сегодня днем до плюс 13, облачный и небольшой дождь. В Челябинске до 24 градусов прогреется воздух, осадков не ожидается. Сухо в Иркутске, там 15-17 градусов. В Петрозаводске 13, тепла, небольшой дождь. В Оренбурге до 28 поднимаются столбики термометров. В Казани плюс 20-22 градуса, вечером дождь. В Краснодаре до 32, жара, ясно, без осадков. В Нальчике 22-24 градуса, выше 0, временами дожди и грозы. В Санкт-Петербурге кратковременные осадки, днем плюс 15-17, атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве ночью без осадков, плюс 13-15, днем облачно, временами дожди, местами сильные, 15-17 тепла. Ветер юго-западный, с порывами до 14 метров в секунду, атмосферное давление ниже нормы.
5: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культбригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
6: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
5: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культбригада» по средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
0: Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
8: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Медицина.
9: Посоветуйте, доктор.
10: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
11: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. Их называют добрым, ласковым словом – родинки. Счастливым будет, убеждают радостную мать, друзья и близкие, удивляясь большому количеству родинок на теле ее малыша. Между тем, к родинкам или на медицинском языке невусам врачи относятся с настороженностью. В то время, когда на кожу обрушивается ежедневно настоящий шквал вредных воздействий, и в первую очередь это, конечно, ультрафиолетовое излучение, на ней может образоваться смертоносная опухоль меланома. Ученые отмечают, что каждые 5-10 лет число случаев развития меланомы удваивается, а в некоторых странах утраивается. Чтобы избежать развития онкологического заболевания, медики рекомендуют ежегодно проходить осмотр кожного покрова у врача-дерматолога. В России такой контроль кожных образований теперь тоже доступен. Обо всем этом расскажем сегодня в программе «Посоветуйте, доктор». Как правило, в моих эфирах принимают участие авторитетные мэтры разных медицинских специальностей, лидеры мнений, так называемые. Но иногда я приглашаю и молодых талантливых врачей, которые уже сумели о себе заявить. Встречи с ними всегда меня очень радуют, придают оптимизма и уверенности в завтрашнем дне российской медицины. Сегодня у нас в гостях такой врач – дерматолог, венеролог, онколог Московского центра дерматовенерологии и косметологии, призер конкурса молодых ученых Петр Игоревич Богдан. Петр Игоревич, приветствую вас.
12: Добрый день.
11: Всегда врачи говорят, приходите вовремя к нам, чтобы обнаружить то или иное заболевание либо просто на начальных стадиях, либо вообще еще до того, как какая-то вот предстадия, да, заболевания на предстадии, тогда нам очень легко лечить. А когда человек приходит уже с запущенным заболеванием, говорят, ну что же вы не пришли, вот теперь что мы можем поделать? Ну тут вот такая история. И если речь идет об каких-то онкологических заболеваниях, то я прекрасно понимаю, что опухоль может сесть куда угодно, в любой вообще части нашего тела, и не всегда так просто ее можно вовремя обнаружить. Но есть опухоли, которые просто видны как на ладони, буквально. Это образование кожи. И все равно люди очень часто приходят с образованием кожи, которое, казалось бы, ну вот оно, видно, и тебе видно, и врачу видно, все равно приходит в запущенных стадиях. А ведь на начальных стадиях, если, например, речь о меланоме, одной из самых злых опухолей, быстро очень растущей и дающей метастазы быстро, вот если говорить о ней, то на начальной стадии она как раз полностью излечима сейчас, учитывая, что появились новые препараты. И вот вопрос, скажите, пожалуйста, как вы посоветуете быть обычному человеку? Куда вообще приходить? Что делать, чтобы следить? Или, может быть, он сам может увидеть, что образование у него странное появилось? И, простите за длинный вопрос, но сами-то вы, врачи, легко можете увидеть меланому? Или тоже сомневаетесь?
12: Очень комплексный вопрос. Давайте мы его немножечко сейчас расфрагментируем и по частям на него ответим. В первую очередь, это, конечно же, вопрос самостоятельной профилактики, самостоятельной диагностики и обращения к врачу. В принципе, если мы говорим о злокачественных новообразованиях кожи, а это не только меланома, скажем так, меланома – это один из самых таких известных вариантов злокачественных новообразований кожи, но, тем не менее, существует и более, скажем так, легко текущие новообразования, есть и несколько даже более тяжело текущие новообразования, к примеру, карцином Меркеля. Если мы говорим о самодиагностике, то в первую очередь, если человек, следящий за своей кожей, выявляет у себя какое-то новообразование, которого раньше не было, или изменение в этом длительно существующем новообразовании, то это повод обратиться к врачу-дерматовенерологу в любом случае. Вы правильно спросили по поводу, можем ли мы сами, как врачи, насколько это сложно и легко диагностировать? Нет, к сожалению, это не просто диагностируемые заболевания. Зачастую для того, чтобы поставить верный диагноз, нужно провести достаточно большой комплекс обследований. Поэтому самостоятельно пациент зачастую, к сожалению, не может оценить тяжесть своей ситуации и расценить какое-то новообразование просто как родинку, просто как пятнышко, ну и длительное время не обращаться. Поэтому универсальный совет, если у вас что-то появилось новое на коже, это повод просто прийти на профилактический осмотр к врачу-дерматовенерологу. В целом, любому здоровому человеку нужно по возможности ходить к врачу-дерматовенерологу один раз в год на условную диспансеризацию. И вот если мы говорим уже именно о диагностике злокачественных новообразований, то для этого в Москве реализован в рамках Московского научного практического центра дерматовенерологии и косметологии по всем нашим филиалам в городе Москве организованы кабинеты по борьбе со злокачественными образованиями кожи, где располагаются специалисты, которые специализируются именно на ранней диагностике злокачественных новообразований, потому что сейчас эта диагностика далеко на самом деле шагнула вперед. Это не только вот какой-то визуальный осмотр пациента, нет. Сейчас используются достаточно современные аппараты для диагностики, которые называются дерматоскопы. Фактически данные аппараты позволяют кратно увеличивать изображение новообразования и оценивать его структуру. И вот уже в рамках этой структуры мы можем видеть определенные сигналы, которые нам говорят о том, насколько это новообразование все-таки является злокачественным и какая конкретно форма злокачественного новообразования перед нами. Но это если мы говорим чисто о обследовании какого-то единичного новообразования. Но мы же понимаем, что у человека на самом-то деле в течение жизни абсолютно здорового может на коже находиться от 10 до 200, 300, 400 различных, да, абсолютно доброкачественных новообразований. Для этого существуют также дополнительные протоколы диагностики, которые называются тотальное картирование кожи. Это тоже можно пройти в нашем научно-практическом центре дерматовенерологии.
11: Грубо говоря, это фотография всего тела.
12: Очень грубо говоря, да, это тотальная фотография всего тела, но это только самый первый этап. Для чего мы делаем эту фотографию? Фактически мы консервируем состояние пациента вот на текущий момент. То есть всегда, когда мы будем говорить о следующем осмотре, у нас будет возможность вернуться назад в историю пациента и посмотреть, какие новообразования, что называется, были на тот момент, вот на момент предыдущего осмотра. И выявить те самые новые новообразования. Потому что если мы, допустим, говорим о пациенте с 10 родинками, там несложно достаточно выявить какое-то вновь появившееся новообразование. Вот если мы говорим о пациентах 200-300 родинок, ну они в медицине называются неусами, то тут, конечно, вновь появляющиеся сразу так сложно бывает определить. Для этого как раз вот этот первый этап и создан тотального фотоотчета пациента. А потом второй уже этап этого картирования заключается в том, что каждое конкретное новообразование на клиническом снимке мы размечаем отдельными маркерами и проводим ту самую цифровую дерматоскопию. То есть мы увеличиваем кратность, увеличиваем ту поверхность. Ну, фактически мы делаем макросъемку новообразований наших пациентов и уже оцениваем более предметно. Сейчас, помимо того, что у нас есть такие современные аппараты, кстати, часть из них уже и российского производства, у нас есть еще также возможность обратиться к помощи искусственного интеллекта. То есть каждое конкретное новообразование можно проанализировать с помощью искусственного интеллекта и поддержать мнение врача. Это так называемые системы поддержки принятия врачебных решений.
11: Вот смотрите, если у человека сотни образований, 200, 300, 500, как вы говорите. Ну, во-первых, он, конечно, сам не определит, что там у него новое выскочило. Это понятно, он просто не увидит. Ну, а во-вторых, вы представляете, что будет с вами? Потому что у пожилых людей очень много таких образований, и очень многих. Такие уже и старческие, и всякие кератомы и так далее. И они, что из-за каждой там новой штучки, будут к вам бегать. Так у вас очередь будет на 5 километров около вашей клиники. Вы же сами потом, что называется, будете не очень довольны. Давайте все-таки дадим хоть какие-то ориентиры нашим слушателям. Нас сейчас слушают очень много, нас миллионы людей слушают. Давайте дадим им хоть какие-то ориентиры, на что обратить внимание.
12: К сожалению, те классические признаки, о которых вы сейчас говорите, они относятся к злокачественному новообразованию уже не на первой стадии. Это зуд, это кровотечение из новообразования, это увеличение новообразования, то есть формирование узла, это формирование симметрии структур. В подавляющем большинстве случаев это уже, к сожалению, новообразование не самых ранних стадий. Ну, представьте себе овал. Вот овал или круг – это симметричная структура. В целом, большая часть родинок должна так или иначе напоминать или овал, или круг, ну, иметь какую-то более или менее хорошо очерченную геометрическую фигуру.
11: Доброкачественных.
12: Доброкачественных новообразований. Но если мы говорим о злокачественном новообразовании, то в подавляющем большинстве случаев эти фигуры все-таки имеют определенную асимметрию. То есть это какие-то ломаные, изогнутые линии, это новообразование, которое, допустим, большая часть представлена неким овальным компонентом, но часть из этого новообразования как бы условно расплывается, расползается за его периферию. Это могут быть какие-то ромбообразные структуры, ну, то есть вариабельность, проще говоря, вот так называемый симптом гадкого утенка, когда мы можем посмотреть на все родинки пациента и сказать, что вот, допустим, определенно вот это вот прям вот отличается от всех прочих.
11: Еще они гладкие, да, такие глянцевые, часто темные, черные.
12: Да, понимаете, опять же, гладкость – это не совсем параметр, если мы говорим о доброкачественном или злокачественном новообразовании. Например, если мы будем говорить о базально-клеточной карциноме, то в большинстве случаев на ранних этапах они тоже гладкие, представляют из собой такое небольшое узловое новообразование без характерных симптомов. Но с ростом опухоли, практически все из них так или иначе, они подвергаются аутоиммунной атаке собственного организма и частично, не полностью, частично начинают разрушаться. По разным причинам, их достаточно много, мы не будем на них сейчас останавливаться, но смысл заключается в том, что происходит определенный некроз опухоли, как раз когда и возникают основные симптомы. Это кровотечение, это увеличение площади, это выраженный достаточно зуд и это боль.
11: Но это то, что касается меланомы. А плоскоклеточный рак как выглядит?
12: Он может выглядеть по-разному. Если мы с вами говорим уже о таких самых ранних этапах, так называемые предраки, предраковое состояние кожи, это актинический кератоз. Оно выглядит как красное зудящее пятно, чаще всего с располагающимися на ее поверхности чешуйками желтого или белого цвета.
11: Невыпуклые.
12: Могут наблюдаться единичные эпизоды кровотечений, чаще всего это на фоне зуда, когда пациент неосознанно в ночи может почесать и просто содрать вот эти вот самые корочки. Кожные новообразования на ранних этапах злокачественные, они молчаливые, они не дают каких-то четко выраженных симптомов, на которые вот можно прямо вот обратить внимание и сказать, да, срочно бегите к специалисту. Поэтому диспансеризация и осмотр у врача-дерматовенеролога, к сожалению, у нас и стоят так пациенты в целом в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии. Диспансеризация обязательна.
11: как к вам попасть тогда? Подождите. Значит, это должен человек, если мы сейчас говорим о москвиче или о госте столицы, он должен получить в своей поликлинике направление. Также он не может, наверное, к вам просто взять и прийти, или может?
12: Почему может? К нам можно записаться и через ЕМИАС, к нам можно записаться и через номер телефона, указанный на нашем сайте. Можно записаться и непосредственно на сайте Московского научно-практического центра дерматовенерологии.
11: У вас одно здание или у вас много отделений?
12: Нет, у нас филиалы по всем районам города Москвы, поэтому помощь оказывается не только в одном каком-то конкретном месте, помощь оказывается по месту жительства наших пациентов.
11: А что касается жителей России, как они могут такую помощь получить? У них тоже есть свои центры дерматовенерологии в каждом городе?
12: Конечно. В каждом городе существуют кожно-венерологические диспансеры, в которых обязательно должны располагаться кабинеты профилактики злокачественных новообразований, куда можно обратиться на диспансерный осмотр. Диспансерный осмотр – это недолгое достаточно мероприятие. В целом, такой клинический осмотр занимает около 15, максимум 20 минут, когда можно принять решение о дальнейшей тактике ведения пациента. Либо мы отправляем пациента на углубленное обследование, когда мы выявляем определенные факторы риска, либо мы говорим, что у вас все хорошо, вы можете приходить к нам один раз в год. Все.
11: Угу. Кто в большей степени рискует заболеть меланомой?
12: Если мы говорим о факторах риска меланомы, у нее действительно существуют определенные факторы риска. То есть это чем светлее кожа, тем, соответственно, выше шанс того, что пациент на протяжении своей жизни так или иначе столкнется с разными формами злокачественных новообразований кожи. Это связано с более низкой защитой от ультрафиолетового излучения, которое является основным провоцирующим фактором развития подобных новообразований. Но также есть

0: образований, которые не укладываются в какую-то единичную картину, то есть это может быть 20, 30, даже 40 иногда новообразований, то это называется как раз симптом диспластических неврозов. И вот у этих пациентов тоже повышен риск того, что они могут на протяжении своей жизни столкнуться с меланомой кожи.
1: Но это именно невусы. Это именно невусы, это то, что мы называем родинки.
0: Абсолютно верно.
1: Хорошо, а если имеются в виду другие, их очень много разных. Кстати, тут же и следующий вопрос. А с чем вы еще сталкиваетесь? Люди же не могут сказать, невус или не невус, опасный, не опасный. Если у человека большое количество новообразований, да, и это уже теперь человек не молодой, то с чем чаще всего сталкиваетесь вы?
0: Подавляющее большинство, на самом деле, кожной онкологии, если мы будем говорить о обращаемости и о статистике наших онкологических учреждений, это не меланома, это базально-клеточная карцинома кожи. С какой-то точки зрения, это гораздо более благоприятное в отношении прогноза опухоли. Она действительно относится к истинно злокачественным новообразованиям, но имеет крайне низкий метастатический потенциал, ну, будем честны, метастазы при базально-клеточной карциноме, то есть это удаленные отсевы опухоли, которые являются одним из самых грозных осложнений, когда мы, в принципе, говорим о каком-то онкологическом заболевании. Ну так вот, метастазы у базально-клеточной карциномы – это практически не встречающееся состояние. И лечение базально-клеточной карциномы обычно заключается в двух стратегиях. Это или хирургическое сечение, или фотодинамическая терапия. Тут решение уже принимается конкретно врачом-онкологом, исходя из конкретной клинической ситуации.
1: Как выглядит?
0: Ну, если мы говорим о ранних стадиях, чаще всего базально-клеточная карцинома поражает у нас кожу лица. То есть, фактически, вот маску лица, так называемую, то есть, это нос, это область вокруг век, это достаточно часто височная область, это небольшие розовые узелки, чаще всего характеризующиеся исключительно зудом. Частая достаточно ситуация, когда пациент обращается и говорит, что вот у меня такая вот родинка зудит. На самом деле это не родинка, это базально-клеточная карцинома. Когда опухоль начинает подрастать, то вторым симптомом становится уже изъязвление и начало кровотечения из этого новообразования. Но за счет того, что опухоль практически не обладает метастатическим потенциалом, даже на таких стадиях вполне успешно хирургически лечится или фотодинамической терапией, и как бы пациенты не страдают какими-либо серьезными осложнениями в отсроченном периоде. Однако, к сожалению, благодаря средствам массовой информации и немножечко неправильной трактовке этих слов, многие врачи, многие пациенты считают, что это не опасное состояние. Но оно, к сожалению, становится опасным, если такое новообразование существует длительное время на коже, то есть 5, 10, 15 лет. В этом случае эта опухоль базально-клеточной карциномы, она уже, к сожалению, обладает местно разрушающим действием. То есть фактически она разрушает ткани, которые формируют наш лицевой мышечный каркас, скелет, фактически превращаясь в такие достаточно глубокие, незаживающие раны. И, к сожалению, в этом уже случае хирургическая, когда помощь оказывается, зачастую косметический дефект после лечения подобных новообразований бывает, ну, достаточно выраженным. Поэтому если данную опухоль заподозрить и правильно продиагностировать в раннем этапе, то хирургия подобных новообразований практически не оставляет следов. Но если как бы отсрочить, то, соответственно, да, могут быть ситуации, когда прогноз именно с эстетической-косметической точки зрения будет не самым благоприятным.
1: Скажите, а правда, что они действительно часто на носу сидят? Ну вот вам-то видней. А почему? Чего же они его так любят-то, нос?
0: Да, очень открытая точка, повышенное количество ультрафиолетового облучения, вполне логичная локализация для подобных новообразований. Вот если мы говорим о базально-клеточной карциноме, то вот это конкретно ультрафиолет-зависимая опухоль. То есть она провоцируется частыми солнечными ожогами, особенно в детском возрасте, потому что существует так называемый кумулятивный солнечный эффект. Нужно защищать своих детей от солнечных ожогов. В первую очередь, это все-таки профилактика солнечных ожогов, потому что это наиболее, с точки зрения злокачественных новообразований кожи в будущем, это наиболее опасный провоцирующий фактор. Есть также формы иные злокачественных новообразований, к примеру, плоскоклеточная карцинома. Если мы говорим о плоскоклеточной карциноме, то там помимо ультрафиолетового облучения также есть еще и ряд химических соединений, которые могут повлиять и увеличить шанс развития подобного новообразования, включая, кстати, и табачный дым.
1: Да, еще один аргумент против курения.
0: Против курения, да. И в этом, кстати, смысл.

0: смысле, если мы говорим о плоскоклеточных карциномах кожи, то, наверное, это все-таки хоть и уже тяжелее состояние, нежели чем базально-клеточная карцинома. Да, там шанс метастазирования тоже достаточно низок, но все-таки выше. Но, наверное, если мы говорим о курении и результирующем его, скажем так, действии, то, наверное, одним из самых тяжелых вариантов, с которым может столкнуться курильщик, это плоскоклеточные карциномы слизистой нашей ротовой полости. Вот там, к сожалению, достаточно тяжелые чаще всего наблюдаются новообразования с выраженным метастатическим потенциалом. И если вовремя не диагностировать данные новообразования, то, к сожалению, прогноз в ряде случаев достаточно печален.
1: Ну и, конечно, рак губы – это вот известные совершенно локализации для курильщиков.
0: Абсолютно верно.
1: Ну, насколько мы понимаем, загар – это защитная такая реакция кожи от ультрафиолета. А при развитии злокачественной меланомы этот процесс как бы выходит из-под контроля иммунной системы.
0: В целом, да, можно действительно сказать, что и правильно абсолютно сказать, что меланоциты у нас фактически являются защитниками от ультрафиолетовой радиации, которые предотвращают, они должны, собственно говоря, предотвращать развитие мутаций в других клетках нашей кожи. Но, к сожалению, за счет того, что они, собственно, и становятся вот этим вот щитом перед ультрафиолетовой радиацией, они чаще всего как раз и накапливают мутации. И тут надо понимать то, что единичная мутация в клетке не ведет к развитию онкологии. И даже более того скажу, в нашем организме там ежесекундно происходит определенное количество мутаций, так или иначе, но они корректируются собственной иммунной системой. Это нормальное состояние для нашего организма. Однако, если накапливается определенное именно количество этих мутаций и характер мутаций, который необходим для развития меланомы, то тогда опухоль, развивающаяся фактически уже новая ткань, она становится недоступной для собственной иммунной системы или максимально старается защититься от нее. Именно вот это и позволяет опухоли расти, размножаться и давать, соответственно, метастазы. На действии, как раз возвращающем вот этот вот контроль иммунной системы за клетками опухоли, и построена сейчас прорывная терапия, которая используется при меланоме. Вот, например, около 12 лет назад прогнозы по меланоме, к сожалению, всегда были такими не очень оптимистичными, то все-таки сейчас мы уже говорим о очень уверенном контроле над даже самыми тяжелыми состояниями.
1: Иммунотерапия рака, иммунотерапия.
0: Да, вот именно если мы говорим о ней, то это уже достаточно уверенный контроль над состоянием пациента. Это третья, четвертая стадии злокачественных новообразований, которые характеризуются метастазами, которые характеризуют метастазы не только в лимфатические узлы, также и в органы, и в системы. То есть сейчас вот эта вот иммунная терапия позволяет в целом говорить о минимум 10-летней выживаемости наших пациентов, достаточно хорошей, позитивной, без выраженных серьезных побочных эффектов. Поэтому, конечно, медицина не стоит. То, что 15 лет считалось приговором, сейчас уже приговором не считается.
1: А люди чернокожие, да, у которых, казалось бы, защита мощнейшая от ультрафиолета, они болеют меланомой чаще, реже, чем белокожие.
0: Смотрите, если мы будем говорить о именно совсем уж темных людях, допустим, если мы возьмем исследования, которые проводились на африканском континенте, ну тут, конечно, есть небольшие нюансы по сбору статистики, но тем не менее мы однозначно знаем, что да, болеют. Просто немножечко другими формами, потому что меланома также имеет право отличаться по формам. Вот, например, у африканского населения наиболее часто встречается акральная меланома, то есть это меланома, располагающаяся в области подошвы стопы.
1: Ого, но она у них розовая, ну светлая.
0: Вот, как раз вот на этих
1: Ага.
0: участках у них очень часто развивается та самая меланома, которая очень быстро переходит в узловую стадию, то есть у меланомы есть два состояния роста. Это горизонтальный рост, когда она распространяется как бы условно по поверхности кожи, и вертикальный рост, когда она начинает опускаться вглубь, ну и немного поднимается над поверхностью кожи. Вот как раз формируя вот тот самый узел, о котором все, я думаю, кто так или иначе сталкивался с меланомой, видели. И как раз вот эта вот акральная меланома, к сожалению, за счет того, что диагностика подобных новообразований сложная, экстремально, надо сказать, сложное состояние, зачастую акральные меланомы – это вот именно такие узловые тяжелые формы, которые уже дали метастазы. Также, если мы будем с вами рассматривать, например, население монголоидного типа, то там наиболее часто встречаются также новообразования под названием меланома из голубого неуса. То есть это меланома достаточно глубокая и с таким выраженным синеватым оттенком. И достаточно сложно, кстати, отличающаяся от доброкачественного новообразования, которое так и называется, голубой неус или голубая родинка. Поэтому расовые особенности меланомы, да, они действительно существуют. У людей с разным цветом кожи часто встречаются немножечко альтернативные варианты меланомы, с которыми, допустим, мы с вами будем встречаться гораздо реже.
1: А меланома под ногтями, это вообще такой, знаете, фильм ужасов, если честно.
0: Это, да, к сожалению, действительно очень сложно, я более вам того скажу, очень сложно диагностируемое также состояние, потому что зачастую такие пациенты приходят к специалисту с вопросами, а не гематома ли это. И тут очень важно отличить гематому от подногтевой меланомы. На ранних этапах, именно вот клинически, если мы говорим, вот просто посмотрев на ноготь, зачастую понять просто невозможно.
1: Темный ноготь, вот как это выглядит. Темный ноготь.
0: Или линии темные на ногте, они немного по-разному могут на самом-то деле выглядеть. Но понять все-таки, что мы имеем перед собой, гематому, допустим, просто доброкачественные, причем вот такие вот новообразования бывают тоже доброкачественными, нужно не забывать, что есть подногтевые родинки, так называемые подногтевые невусы. Отличить вот именно доброкачественное от злокачественного образования тут можно исключительно под очень большим увеличением.
1: Да.
0: Но тут, конечно, есть провоцирующие факторы. Конечно, это достаточно жесткое ультрафиолетовое облучение, если мы говорим о шеллаках. И это единственная форма меланомы, у которой доказан факт травматизации как провоцирующий фактор развития меланомы. Вот тут очень важный момент я на самом деле подниму. В массовом, скажем, культуре закрепилось мнение о том, что если мы пораним каким-то образом родинку, обязательно из нее сформируется меланома.
1: Да.
0: Это не так. Не доказан при достаточно больших серьезных исследованиях не был доказан риск фактора травматизации как провоцирующий фактор развития меланомы кожи именно на, вот, если мы говорим о гладкой коже. Единственная меланома, у которой есть такой фактор, это именно вот та подногтевая, о которой мы сейчас с вами говорили. И когда пациент приходит и говорит, что вот я сорвал родинку, как бы нет, тут нужно, во-первых, осмотреть пациента, понять, что мы имеем перед собой. Доброкачественное новообразование, но травмированное, или уже злокачественное новообразование, но тоже
1: Травмированная.
0: травмированное.
1: Да.
0: Конечно, поэтому, еще раз говорю, травматизация не ведет к развитию меланомы. Но если вы, допустим, там отмечаете то, что ваше новообразование немножечко подкравливает, не надо думать и гадать, каким образом там я мог его повредить во время сна, там, или, может быть, содрал каким-то образом, неудачно почесавшись. Нет, это повод обратиться к специалисту. Потому что, возможно, вы имеете дело с каким-то неприятным состоянием. И нужно все-таки тут профильно разбираться.
1: А врачи, кстати, опять про них, про вас, часто говорят, что лучше вообще не трогать. Вот приходит, например, пациентка с огромным количеством новообразований, пожилая, и говорит, а что мне с ними делать? Ну, вот у меня их 400, ну, что мне с ними делать? Убирать, что ли, все? Врач говорит, оставьте в покое, не надо, не трогайте, приходите, мы будем просто наблюдать. Действительно так? Или их есть смысл все-таки убрать?
0: Да, абсолютно верная тактика. Смотрите, кожа – это живой организм. Это один из органов, в котором так или иначе происходят процессы. И возникновение новых новообразований – это не патологическое состояние для кожи. Просто они разные могут возникнуть на коже. Могут возникнуть доброкачественные, например, там сиборейные кератомы, новые родинки могут возникнуть, гемангиомы – это нормальное состояние кожи, имеет,
1: Папилломы.
0: вполне имеет право место быть.
1: Огромное количество
0: Вполне
1: бывает.
0: имеет право место быть. Но удалить каждую, ну будем честны, это практически безнадежное занятие и, главное, бессмысленное. Оно, скорее всего, так или иначе будет возникать новые новообразования. Если мы говорим с эстетической точки зрения, это все-таки эстетическая точка зрения, то есть пациент хочет избавиться от определенных новообразований в определенных областях. Это вполне приемлемое состояние. Но рекомендовать пациенту убрать все, допустим, родинки или, допустим, все сиборейные кератомы, ну, чаще всего это нереализуемое, во-первых, занятие, а во-вторых, оно довольно бессмысленное. Поэтому, если мы говорим, допустим, о пациенте с большим количеством новообразований, то мы осматриваем, принимаем решение о том, что все, допустим, новообразования у пациента доброкачественные, мы оставляем пациента под динамическое наблюдение, то есть Пациент приходит к нам через год на повторный осмотр. И второй вариант, если мы все-таки подозреваем, что да, мы имеем дело с однозначно злокачественным новообразованием. В этом случае производится хирургическое иссечение данного новообразования и уже патоморфологически, то есть с просмотром данного новообразования под микроскопом, ставится окончательный диагноз. Конечно, такие пациенты становятся под диспансерный учет у врачей-онкологов, и также у них проходит ежегодное обследование.
1: Я бы хотела сейчас немножко еще остановиться на диагностике. Вы сказали про дерматоскопию, про осмотр, это вы сказали. Но ведь бывает так, что человек пришел со своим новообразованием на кожу не к дерматологу, не к онкологу, а к косметологу. Вот он, косметолог, не очень опытный специалист, скажем так, в онкодерматологии, да? И вот на его взгляд все хорошо, родинка нормальная, сейчас я ее уберу. Убирает, а там уже было злокачественное образование. Но мы прекрасно с вами понимаем, что происходит дальше. Он же ее не уберет, как хороший онколог, под корень, что называется. Он может что-то оставить, и пошло-поехало. То есть все-таки у всех абсолютно, и у врачей, и у пациентов существует вот это опасение, не надо трогать, трогать не надо. И понятно, что биопсию сомнительного образования никто не будет делать, ее не делают. А что делают? Ну вот я посмотрел, что существуют лабораторные тесты на маркеры предрасположенности к онкологическому заболеванию. Может, еще что-то есть? Вот давайте поподробнее о диагностике, потому что дерматоскопия – это же только первый этап. Вы же не можете быть уверенными.
0: Тут такая ситуация, то что, к сожалению, на текущий момент нету однозначно верифицированных методов лабораторной диагностики злокачественного новообразования кожи. Единственным методом, вернее, двумя единственными методами диагностики является дерматоскопия и проведение биопсии. Как вы правильно отметили, то, что в косметологических кабинетах, да, могут располагаться косметологи, дерматологи, которые не специализируются в дерматоскопии. Это да, это действительно так. Среднее обучение врача-дерматолога дополнительное, кто занимается именно диагностикой новообразований кожи, после получения сертификата дерматовенеролога, минимум длится около 2 лет. То есть наработка вот этого клинического опыта, опыта работы с дерматоскопом, опыта дерматоскопии – это достаточно сложный и трудозатратный процесс. И вот как раз для таких кабинетов мы и разрабатываем системы принятия врачебных решений, когда у врача на таком приеме появляется возможность проконсультироваться на первом этапе с искусственным интеллектом, а на втором этапе получить сертифицированное мнение наших специалистов в сложных случаях. Но тут правильно очень работает механизм «не уверен, не берись». И, к сожалению, да, зачастую бывают проблемы, когда новообразования удаляются неправильно, то есть чаще всего это использование каких-то местно деструктивных средств, таких как жидкий азот, радиоволновое иссечение, лазерное удаление новообразований, когда, к сожалению, да, злокачественные новообразования удаляются, как вы выразились, не под корень, то есть не производится радикальность операции, и, к сожалению, да, у таких пациентов мы наблюдаем рецидивы, и, конечно, прогноз в отношении таких пациентов в определенных опухолях будет несколько хуже, нежели чем если бы мы говорили о первичном обращении.
1: Посоветуйте, доктор. Сегодня у нас в гостях врач-дерматовенеролог, онколог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Петр Игоревич Богдан. Когда у человека обнаружили одну меланому, это уже огромная проблема, а ведь у кого-то бывают и множественные злокачественные новообразования кожи.
0: Так называемые первично-множественные онкологические злокачественные новообразования кожи, к сожалению, это результат чаще всего очень такого рискованного поведения на солнце, но, к сожалению, тут еще и генетика может играть достаточно выраженную роль. Есть определенные синдромы генетические, которые являются собой предрасположенность к формированию определенных злокачественных опухолей.
1: Это какой ген? Вот что проверять, если пойдем проверять?
0: Тут, к сожалению, не так все просто. Тут не получится взять какой-то определенный ген и сказать, что вот да, вот допустим, 100% у вас есть риск тех или иных новообразований. Тут целый достаточно большой комплекс генов. Например, если мы возьмем синдром Горлина-Гольца, но это все-таки уникальные, скорее, случаи. Это очень редкие синдромальные состояния. И чаще всего такие пациенты диагностируются, вот эти вот генетические их состояния, по целому ряду других проблем, с которыми они сталкиваются, не только со злокачественными новообразованиями кожи.
1: Вот смотрите, если мы будем изучать строение и развитие разных новообразований, удивительного ничего в этом нет, развивается все. И у родинки тоже проходят определенные стадии развития. Причем такие доброкачественные, я сейчас не говорю о злокачественных. А уж если говорить о злокачественных, то они тоже проходят свои стадии развития. Так вот, родинка может меняться в течение жизни и при этом не быть меланомой, не быть злокачественной. Человек это может заметить, ну, соответственно, испугается, пойдет проверяться, что правильно. В любом случае, это абсолютно правильно,
0: Абсолютно
1: да,
0: правильно.
1: не спорю. Но все-таки давайте немножко остановимся на эволюции родинок. Значит, они у нас когда появляются? Некоторые появляются уже при рождении, можно прямо увидеть у малыша. Да, но их мало. А потом, глядишь, 5 лет уже их больше стало. Ребенок в школу пошел, еще больше стало. Откуда они берутся-то? И что это за стадии развития родинок? Расскажите, пожалуйста.
0: Тут у нас какая ситуация? С ростом, с взрослением любого здорового человека количество родинок у него, да, действительно увеличивается. Это нормальный процесс. Это связано как раз с защитой кожи нашего организма от ультрафиолетового облучения. Фактически вот эти вот клетки меланоциты, они у нас делятся, организуют некое такое достаточно крупное соединение, которое уже и будет формировать ту самую родинку. Вот примерно до 35-40 лет в целом появление новых родинок – это нормальная ситуация, абсолютно типичная для здорового человека. Они существуют с человеком как бы практически всю жизнь. Они имеют право переходить из так называемого пограничного невуса, вот который мы с вами обычно и понимаем как родинка, вот это вот коричневое такое пятнышко, в состояние дермального невуса. Это небольшой, безболезненный, не зудящий, не кровящий узелок, коричневого, светло-коричневого или даже розового цвета. То есть это абсолютно нормальный этап развития родинок. Это связано просто с изменением расположения меланоцитов в коже.
1: То есть из плоской, которая просто как пятнышко, в более объемное образование. Угу.
0: Да, абсолютно
1: Интересно.
0: верно.
1: Так.
0: Абсолютно верно. Как раз вот больший процент, наверное, обращаемости к косметологам с эстетической точки зрения удаления родинок – это вот как раз те самые дермальные невусы, которые у нас уже сформировали узелок. Тут надо отметить тот факт, то, что такие новообразования практически никогда не переходят в злокачественное новообразование, могут удаляться и радиоволновым методом, они могут удаляться и лазерной деструкцией. Единственный момент, конечно, тут желательно взять для подтверждения фрагмента данного новообразования, посмотреть его под микроскопом, то есть фактически выполнить биопсию частичную хотя бы новообразования. И второй момент, конечно, тут должна быть достаточно хорошая квалификация врача, дерматолога, врача-косметолога, который берется за удаление подобных новообразований, поскольку если не удалить это новообразование лазером или радиоволной сразу полностью, оно тоже будет рецидивировать, потому что там у нас фактически остались клетки. И вот как раз рецидивы пигментных новообразований клинически и зачастую даже дерматоскопически могут имитировать меланому.
1: Имитировать.
0: Именно имитировать. Это не является меланома, и потом уже, когда происходит хирургическое иссечение и верификация под микроскопом, это все-таки, да, признается то, что этот рецидивирующий неус. Это достаточно тоже такая типичная ситуация. Даже вот такая травматизация радиоволной или лазером, она не приводит к развитию меланомы. Но если, разумеется, изначально как бы это была меланома, то и рецидив будет, да, к сожалению, меланома. При удалении даже однозначно доброкачественных новообразований, лично я в своей практике и своих ординаторов и врачей, которым мы читаем лекции, мы все-таки рекомендуем даже однозначно доброкачественное образование отправлять на верификационную биопсию.
1: Всегда.
0: Стараться по максимуму это делать. Потому что это является все-таки подстраховкой для пациента на всякий случай, если все-таки вы так или иначе в рамках своей практики столкнетесь с рецидивом. У вас будет возможность как бы посмотреть, что да, у нас изначально было доброкачественное образование, переживать не стоит. Потому что же ведь хирургические отступы при меланоме и при рецидивном невусе, они будут сильно отличаться друг от друга. То есть да, тут можно также второй этап применить хирургического лечения, но все-таки в более щадящем режиме. А вот если у нас не будет никакой верификации о том, что у нас было вообще изначально, то с очень большой долей вероятности даже дерматоскопически будет сложно окончательно поставить диагноз, и хирургическое лечение достаточно будет агрессивным.
1: Еще хочу остановиться на опухолях, которые, конечно, не относятся к вашей локализации. Это подкожные уже, это уже мягкие ткани, я имею в виду липомы. Но люди обычные, для них что на коже, что чуть-чуть под кожей, ну вот оно вот вроде бы и чувствуется, и выпуклое. Липом очень много у людей, очень много. Это буквально вот у каждого есть какая-нибудь или была липома. Несколько слов об этом, насколько они опасны. И когда вы, дерматологи, дерматоонкологи, видите липому, к вам пришел человек, но он не знает, да, что это не ваша специализация, вот вы ее видите, что вы предпринимаете, как вы на нее смотрите и дальше направляете ли больного к хирургу?
0: Если мы говорим именно о липомах, как о новообразовании, то это абсолютно доброкачественная единица. Это не перерождающаяся в злокачественное новообразование форма, безболезненная, чаще всего существует на протяжении всей жизни и удаляется хирургическим методом достаточно просто. Есть некоторые формы липом, так называемые ангиолипомы, когда идет проращение сосудов внутрь капсулы. Липомы, в этом случае, да, хирургическое лечение чуть-чуть осложняется, но тем не менее вполне может быть выполнено в рамках амбулаторной хирургии. Но тут нужно понимать, что иссечение липом обязательно включает в себя этап подморфологической верификации липомы. В ряде случаев после иссечения диагноз меняется, то есть окончательный диагноз – это только подморфология.
1: Саркому можно пропустить, саркому.
0: Конечно, конечно, не только саркомы. На самом деле много вариантов можно пропустить, и даже в рамках саркомы много вариантов, с которыми можно столкнуться. Поэтому, если вы обращаетесь на амбулаторную хирургию, если особенно в частный какой-то центр, обязательно проверьте, что ваше иссеченное новообразование отправляется на патоморфологию. Потому что по всем клиническим рекомендациям, которые у нас существуют, подтверждение врача-гистолога необходимо. К сожалению, вот тут даже еще, наверное, сложнее. Вот тут как раз вот наружнее мы с вами только что обсуждали локализацию, тут есть хотя бы методика дерматоскопии. То все-таки, если мы будем говорить с вами, например, о саркомах, особенно о начинающихся саркомах, то тут, конечно, даже фактически дерматоскопия и УЗИ зачастую будут неэффективны для окончательной диагностики заболевания. Тут все-таки чаще всего результатом, окончательным результатом у нас все-таки станет пункция новообразования, то есть мы можем даже до удаления новообразования просто кусочек очень маленький взять с помощью тоненькой иголочки и посмотреть, с каким новообразованием мы все-таки с вами столкнулись. Если мы столкнулись с доброкачественным новообразованием, там, или с липомой, или с ангиолипомой, то, соответственно, хирургия тут достаточно такая адекватная, небольшая. Тут даже можно, в принципе, оставить пациента под динамическое наблюдение, если он не хочет расставаться с липомой. Разные ситуации бывают. Но если мы с вами все-таки сталкиваемся с саркомами, то тут, конечно, требуется уже достаточно активная хирургия и, самое главное, оперативная. Тут нельзя откладывать решение в какую-то отсроченную перспективу.
1: Ну и в заключение еще один вопрос такой, больше философский. Может быть, вы знаете, был такой онкодерматолог, профессор Валерий Константинович Мусатов. Вот он уже умер. И он мне рассказывал, мы с ним давно были знакомы, что вот у погибших от инфаркта и инсульта людей он находил родинки, которые, в принципе, вот-вот должны были бы переродиться. Переродиться и стать меланомами. В связи с этим вопрос такой, вот какова роль общего состояния иммунной системы и вообще состояния резервов, скажем так, организма относительно возникновения меланомы, ну и других болезней?
0: Самая прямая, это связано с тем, что вот вернемся к самому началу нашего разговора, когда мы с вами говорили о накоплении мутаций. У нас иммунная система – это наш универсальный регулятор, который сдерживает развитие, уничтожает те клетки, которые набрали в себя определенный пул мутаций, которые могут или уже привели к развитию злокачественного новообразования. Если у нас происходит выраженное падение иммунной системы, то, конечно, мы будем сталкиваться с значительно большим количеством злокачественных новообразований. Например, если мы будем рассматривать пациентов с теми или иными синдромами, которые привели к формированию иммунодефицита, помимо того, что опухоли будут встречаться гораздо более часто, у них будут встречаться те формы опухоли, которые у здоровых пациентов в принципе не наблюдаются, ну или наблюдаются в каких-то достаточно исключительных ситуациях. Поэтому, конечно, влияние роли иммунной системы огромно. Это, наверное, самое важное, в принципе, что влияет на формирование и на прогноз опухоли.
1: Ну, то есть мы здесь к чему подходим? К тому, что не только на солнце загорать не надо, но и поддержание общего, ну, скажем так, здорового образа жизни. И в этом случае тоже профилактика.
0: Конечно, конечно. Это профилактика, в принципе, общего состояния здоровья. Если у нас иммунная система будет работать с нарушениями, то фактически это входные ворота для инфекций, аутоиммунных заболеваний, онкологических заболеваний, всего спектра практически.
1: Спасибо вам большое. Спасибо за очень интересную беседу.
0: Рад был. Спасибо вам большое за интервью.
1: До свидания, всего хорошего.
0: До свидания, всего хорошего.
1: В беседе принимал участие врач-дерматовенеролог, онколог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Петр Игоревич Богдан. Уважаемые слушатели, продолжить общение после эфира мы можем на моих страницах в соцсетях и мессенджерах. Там же вы найдете ссылки на аудио и видеоверсию сегодняшнего эфира. Все мои страницы, все мои ресурсы в соцсетях называются точно так же, как и моя передача. Посоветуйте, доктор. Приходите в гости. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
2: Посоветуйте, доктор.
3: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
4: Радио России.
5: Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
6: В очередном выпуске программы прозвучат записи Дженни Сигел, оркестр Дюк Эллингтона, Кёрт Эллинга и группы Yellow Jackets, Диего Фигереду, Хьюстона Пёрсона, Али Нуниес, Стефана Харриса и Нильса Лангрена.
5: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
10: Помните, про Илью Муромца, не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
11: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
12: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
5: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска за неделю взяли под контроль 15 населенных пунктов. Были осуществлены массированные 17 групповых ударов высокоточным оружием по военным целям на Украине. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 49 управляемых авиабомб. Уровень запасов газа в подземных хранилищах России достиг 90%, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Россия и Китай сейчас обсуждают проект газопровода «Сила Байкала» для поставок российского газа в КНР. Ну а в Русской Православной Церкви рассматривают вопрос возможности доставки ковчега с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского в зону СВО. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза России. Президент предложил обсудить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и меры по предотвращению подростковой преступности. На совещании оргкомитета «Победа» глава государства рассказал, что Россия постоянно ведет работу по сохранению исторической правды и исторической памяти, а также подчеркнул, что будущие поколения россиян должны унаследовать характер победителей. На совещании были рассмотрены заявки от городов, которые претендуют на присвоение звания «Город трудовой доблести». Это Уссурийск, Березники, Копейск, Первоуральск, Королев, Йошкар-Ола, Вятские Поляны, Саранск, Черемхово, Серов, Ухта и Бийск. Владимир Путин также предложил для удобства объединить все программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе. Российские войска за неделю взяли под контроль 15 населенных пунктов в зоне спецоперации, в том числе села Никаноровка и Грузская в ДНР, сообщили в Минобороны. Там отметили, что в период с 29 августа по 4 сентября были осуществлены массированные и 17 групповых ударов высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами большой дальности по военным целям на Украине. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 49 управляемых авиабомб, 19 снарядов реактивных систем залпового огня «Хаймарс», 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и свыше 6000 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черном море уничтожены 14 безэкипажных катеров ВМС Украины, говорится в отчете все того же Министерства обороны. Уровень запасов газа в подземных хранилищах России достиг 90%, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе селекторного совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Тем временем уровень запасов в хранилищах Европы составляет лишь 65%. Об этом сообщает Ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры. Это на 17% ниже, чем средний показатель на эту дату за последние 5 лет. Миллер отметил, что наши зарубежные партнеры, которые работают с российским газом в преддверии зимы, тоже чувствуют себя уверенно. Россия и Китай сейчас обсуждают проект газопровода «Сила Байкала» для поставок российского газа в КНР. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак во Владивостоке на заседании российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству. Он отметил, что российские компании на фоне ближневосточного конфликта вновь показали себя надежными долгосрочными партнерами, поставляющими нефть по рыночной справедливой цене.
2: Главное, что Россия предлагает рынку вместе с ресурсами, это надежность. Даже в условиях внешнего давления российский топливно-энергетический комплекс в полном объеме выполняет обязательства, играя стабилизирующую роль на мировом рынке энергоресурсов. Наши компании строят трансграничный участок через реку Уссури. Начало подачи газа намечено на следующий год. Продолжаем диалог по другим перспективным направлениям поставок российского газа в Китай, включая проект, как теперь он уже называется, «Сила Байкала».
1: Благодаря оперативно принятым мерам ситуацию с обеспечением аграриев топливом удалось стабилизировать. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Оксана Лут на оперштабе Минсельхоза по проведению сезонных полевых работ. Министр напомнила о поручении президента России, которое касается первоочередного обеспечения топливом агропромышленного комплекса. Здесь совместно с Минэнерго мы в оперативном режиме каждый день регулируем ситуацию. Если возникают какие-то вопросы, рассказала министр, добавив, что Минсельхоз России России ждет неплохой урожай в среднем по всем культурам. Темпы уборочной кампании в России выше прошлогодних. Уже собрано более 110 миллионов тонн зерна. В Русской Православной Церкви рассматривают возможность доставки ковчега с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского в зону спецоперации для поддержки воинов. В храмах Вооруженных сил России и других местах сообщили РИА Новости, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Он отметил, что наши воины нуждаются в духовной поддержке. Ранее Легойда заявлял, что ковчег планирует установить в храме Христа Спасителя после общемосковского крестного хода, который, напомню, состоится 6 сентября. По словам Легойды, частица мощей будет доставлена в храм Христа Спасителя из Архангельского собора Московского Кремля и будет пронесена крестным ходом. Мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского были обретены в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля. Исследование подтвердило их подлинность, а 18 августа у мощей святого князя патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен. Осень вторгнется в Москву уже в эти выходные, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Причем, по словам синоптика, начало нового календарного сезона будет агрессивным. Ветер усилится, в порывах прольется много дождей.
3: В выходные природа словно щелкнет выключателем. В субботу резкое ухудшение метеоусловий, начнется агрессивное вторжение осени. Ну и, соответственно, это будет такой настоящий осенний шторм с фронтальным ударом. Ветер усилится в порывах до 13-18 метров в секунду. Ну и на каждый квадратный метр московской земли завтра прольется по 2 ведра дождевой воды на метр площади. Но если быть более точным, это 23 миллиметра. В такой ситуации, конечно, можно промокнуть. Ну и термометры тоже завтра заплачут, покажут сентябрьские плюс 14-17. В воскресенье столько же, дождь, правда, меньше интенсивности, но продолжит барабанить по крышам москвичей.

0: 5 сентября по прогнозам центра ФОБОС в Южно-Сахалинске ожидается...
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Фигурное катание. В Токио проходит турнир серии «Челленджер» киношита «Групп Кап». В короткой программе у женщин, вернувшейся в большой спорт, Александра Игнатова показала чистый прокат и расположилась на четвертом месте с результатом 74,92 балла. Камила Нелюбова – третья, Анна Фролова – пятая. В мужском турнире Владислав Дикиджи идет после короткой программы вторым, Евгений Семененко – шестым, а Петр Гуменник, допустивший два падения, – тринадцатый. В Бангкоке продолжается третий этап юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев. 17-летняя россиянка София Дзепко выиграла турнир среди девушек. Напомню, что Дзепко также стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при в Сиане и официально квалифицировалась в финал Гран-при ИСУ среди юниоров, который пройдет с 10 по 13 декабря в Чунцине. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матчи 7-го тура российской премьер-лиги. Отмечу наиболее важные матчи. Игру «Зенит-ЦСКА» отработает Андрей Прокопов, «Динамо Москва-Спартак», Кирилл Левников, «Крылья Советов Краснодар» и «Инал Танашев». Сергей Карасев после пропуска 6-го тура вернулся к работе в чемпионате РПЛ и отработает матч «Балтика-Локомотив». 5 сентября будет введен в эксплуатацию новый стадион московского «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова, а официальное открытие запланировано на конец октября. 23-25 числа «Торпедо» сыграет с «Ротором». Точное расписание будет опубликовано позднее. В завершении новости хоккея. Нападающий Дмитрий Яшкин назначен капитаном шанхайских драконов на предстоящий сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Напомню, 17 июля китайский клуб объявил о заключении соглашения с 33-летним Яшкиным на один год. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Сегодня, 5 сентября, по данным центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске до плюс 20, малооблачно и без осадков, в Тюмени до 24 градусов выше 0, в Омске плюс 25-27 и без осадков, в Архангельске облачно, дождливо и плюс 17. Дожди ожидаются также в Ярославле и Владимире, там до 14 градусов тепла. В Туле до плюс 20 и тоже дождливо, в Ставрополе без осадков 25-27 градусов выше 0, в Ялте 28, ясно и без осадков. В Санкт-Петербурге местами дожди и до плюс 17.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона в московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. Сегодняшний эфир мы посвятим легендарной британской команде Queen. Поводом для обращения к этой группе стала значимая дата этой недели. 5 сентября в 1946 году, 80 лет назад, родился вокалист Фредди Меркьюри. До конца часа мы вспомним лучшие песни Queen и проследим рок-историю группы от альбома к альбому. 20 лет на сцене в классическом составе, 15 студийных альбомов и десятки прогремевших на весь мир хитов, которые теперь уже стали вечной классикой. Прямо сейчас наш эфир откроет один из них. Композиция «Friends Will Be Friends» посвящена дружбе, которая сохраняется в любой ситуации и во все времена.

Рок-история Queen уходит корнями в 1964 год. Тогда начинающие музыканты Брайан Мэй и Тим Стаффелл создали группу 1984, названную по одноименному роману Джорджа Оруэлла и преобразовавшуюся в 68 году в команду Smile. В 70-м Стаффелл потерял веру в этот проект и покинул состав. Его место и занял тогда еще никому неизвестный талантливый вокалист по имени Фарух Булсара. Он взял псевдоним Фредди Меркьюри и предложил переименовать коллектив и назвать его Queen. Спустя год классический состав дополнил басист Джон Дикон. Такое же название, как и сам коллектив, получили его первые два альбома. Они вышли с разницей всего в год. В 73-м и 74-м годах свет увидели релизы Queen и Queen 2. Первым синглом, предварившим эти премьеры, стал трек «Keep Yourself Alive».

1972 году у Queen появился первый менеджер – Норман Шеффилд. По условиям контракта музыканты должны были записывать композиции, а компания Шеффилда обязалась заключить с одним из ведущих лейблов максимально выгодное соглашение для команды. Норман Шеффилд владел в Лондоне студией Trident Studios, которая в тот период пользовалась спросом и почти всегда была занята. Например, песни Beatles «Hey Jude» и часть одноименного двойного альбома, также известного как «Белый альбом», была записана в этой студии. Участникам Queen позволили приходить в нерабочее время, вечером и ночью. Приятным бонусом было то, что им разрешалось использовать все высокотехнологичное оборудование, которое оставляли более успешные и состоятельные музыканты, работавшие днем. Несколько месяцев Queen проводили ночи в студии. Они даже отказались от концертов, полностью посвятив себя разработке собственного уникального звука. В итоге родилось много материала. Настолько, что за один 1974 год музыканты выпустили сразу два альбома. Через несколько месяцев после уже упомянутого Queen 2 вышел третий релиз «Sheer Heart Attack», который принес группе первый успех. А сингл «Killer Queen» с этой пластинки стал настоящим хитом. She keeps

Друзья, сегодня в восьмой ноте на Радио России мы вспоминаем группу Queen. И только что в нашем эфире прозвучал ее первый хит «Killer Queen». Музыканты специально добавили в него элементы мюзикла и водевиля, по сути, впервые продемонстрировав фирменный звук своей команды. Уже по этому треку понятно, что группа хотела экспериментировать и не собиралась удерживать себя в рамках одного жанра. И это доказал следующий альбом с говорящим названием «A Night at the Opera» — «Ночь в опере», выпущенный в 1975 году. Это масштабная прогрессив-рок-работа с элементами самых разных жанров, а ее кульминацией стала, конечно, песня «Bohemian Rhapsody». По сути, это комбинация трех разных песен Меркури, и это понятно по ее структуре. Композиция состоит из нескольких непохожих друг на друга частей. Акапельное интро, баллада, гитарное соло, оперная вставка, часть стиля хард-рок и кода. Запись длилась несколько месяцев и проходила в четырех студиях. Фредди Меркури, Брайан Мэй и Роджер Тейлор записывали вокал по 10-12 часов в сутки. Партии накладывали одну на другую, порой доходя до 180 вокальных дорожек одновременно. Сначала только Фредди понимал, как такие разные и сложные элементы смогут соединиться в одной композиции и вообще имел хоть какое-то представление об общем звучании песни. Но в итоге все усилия стоили того. Трек стал глобальным хитом, принес своим авторам премию Грэмми и признание во всем мире, а после выхода одноименного байопика «Bohemian Rhapsody» стала самой прослушиваемой на стримингах песней 20 века. Ее прослушали более 1,5 миллиарда раз. Одну из важнейших ролей в этом успехе сыграл британский радиоведущий Кенни Эверетт. Поскольку песня была в два раза длиннее стандартных радиохитов того времени, все были уверены, что в ротацию она не попадет. Queen пошли на хитрость, они дали Эверетту копию песни, взяв с него обещание не ставить ее в эфир. За следующие два дня трек прозвучал в программе Эверетта 14 раз, так что именно благодаря радио песня стала известной изначально.

Пытаясь закрепить успех Bohemian Rhapsody и всего альбома A Night at the Opera, Queen уже через год выпустили релиз A Day at the Races. Он оказался очень похожим на предыдущий. Критики обвинили музыкантов в том, что они застряли в прогрессив и арт-роке, пытаясь повторить собственный триумф. Гитарист Брайан Мэй говорил, что обе пластинки готовились одновременно, но одна была записана раньше, а другая позже. Впрочем, музыканты Queen, как настоящие мастера экспериментов, не собирались задерживаться в одном звуке. Уже в 1977 году на альбоме News of the World они показали, что могут работать и с прямой противоположностью, абсолютным минимализмом в музыке. И доказательством этому стал трек We Will Rock You. Не считая гитарного соло, он состоит только из акапельного пения и ритма, два удара ногой и один хлопок руками.

самом деле студии записывали другую версию, более быструю, с полной аранжировкой, сопровождением всей группы. Этот вариант и продолжит наш эфир.

Друзья, это были Queen с одним из своих главных хитов «We Will Rock You». Следующим в дискографии стал альбом «Jazz» 78 года. После прогрессив-экспериментов и «Night at the Opera» никто бы не удивился, если бы здесь и правда оказался джаз. Но с этим жанром у новинки оказалось мало общего. На самом деле, это название родилось в Европе летом 78-го благодаря визиту группы в Швейцарию на джазовый фестиваль в Монтреал. Кстати, там музыканты встретили Дэвида Боуи, который посоветовал Queen записаться в Швейцарии. Так они и поступили. Вместо джаза или привычного рока поклонники услышали необычно легкий материал. Критики стали обвинять музыкантов в слишком легком звуке. Но это не помешало и даже, наверное, помогло многим песням из альбома стать хитами. Главный из них — это, конечно, «Don't Stop Me Now». Tonight.

Друзья, только что наш эфир продолжили Queen и их песня «Don't Stop Me Now». В конце 70-х группа была на пике популярности и постоянно гастролировала. Из-за этого гитарист Брайан Мэй, изучавший математику и физику, даже оставил науку. Правда, уже в 21 веке он вернулся к научной работе и получил докторскую степень. У остальных участников классического состава, кстати, тоже есть немузыкальное образование. Роджер Тейлор биолог, у Джона Дикона степень в области электроники, а Фредди Мэй

Меркьюри выучился на графического дизайнера. На исходе 70-х Куин были настолько заняты выступлениями, что у них даже не нашлось времени на работу в студии. Поэтому в 79-м вместо номерного релиза свет увидел концертник Live Killers. А в 80-м группа вернулась с альбомом The Game, в который вошел один из ее самых продаваемых треков Another One Bites the Dust. Песня во многом известна благодаря своей бас-линии, которая была создана Диконом под влиянием композиции Good Times диско-группы Chic.

Фанковый бит в песне Another One Bites the Dust вдохновил Queen записать в 1982 году альбом Hot Space, на котором присутствуют разные стили, такие как прок-рок, хард-рок и даже диско. 80-е стали для группы эпохой перемен. Они сменили имидж, отказались от пёстрых костюмов, отсылающих к глэм-року, а Фредди Меркьюри даже отрастил усы. Тогда же музыканты начали записывать сольники. Впрочем, несмотря на собственные эксперименты, общая работа в группе продолжалась. Queen продолжали выпускать альбомы и, главное, ни на минуту не теряли популярности. Очередным доказательством тому стал релиз «The Vox», который прогремел в 1984 году. В альбом вошли два знаменитых хита «I Want to Break Free» и «Radio Gaga». Последнюю песню критики назвали «чушью». И неудивительно, ведь вдохновением для нее послужил в буквальном смысле детский лепет. Созвучной фразой маленький сын барабанщика Роджера Тейлора охарактеризовал радиостанцию, которая ему не понравилась. С ребенком согласились все музыканты Queen. Тейлор написал песню, критиковавшую радио, которое стало чрезмерно коммерческим. Так появился этот трек, став, несмотря на далеко не лестные отзывы критиков, одним из самых любимых у поклонников группы.

Песня «Radio Gaga» вышла в 84-м, а всего через год группу Queen ждало триумфальное шоу-фестиваль «Live Aid». Музыканты Боб Гелдов и Мидж Юр организовали это благотворительное шоу в 85-м, чтобы собрать средства на помощь жертвам голода в Эфиопии. И это превзошло все ожидания. Концерты проходили одновременно в Великобритании и США, плюс включение из Австралии, Японии и Советского Союза. В нашей стране по организованному телемосту выступала рок-группа «Автограф», а спутниковую трансляцию смотрели во всем мире. В 150 странах собралось почти 2 миллиарда зрителей. На сцены вышли десятки рок- и поп-звезд того времени. U2, Slade, Status Quo, Led Zeppelin, Elton John, Madonna, Paul McCartney, Mick Jagger и другие. Шоу «Queen» потом признавали лучшим сетом на этом фестивале и даже лучшим выступлением в истории современной музыки. Оно хорошо показано в фильме-байопике «Богемская рапсодия». Десятки тысяч зрителей на стадионе Уэмбли подпевали главным хитам группы.

Композиция «Hammer to Fall» прозвучала в 85-м на фестивале «Live Aid». Она также вошла в альбом 84-го года «The Walks». В августе 86-го состоялся еще один концерт группы, который оказался последним выступлением Фредди Меркьюри с Queen. Конечно, поклонники не смогли не заметить такую паузу. Тем более, что образ Фредди стал более сдержанным, а голос изменился. Среди поклонников и журналистов ходили слухи о болезни знаменитого музыканта. И он, и его коллеги это упорно отрицали и объясняли затишье, занятостью и возрастом. Говорили, что устали от напряженного графика. Но на самом деле они уже давно знали о страшном диагнозе Фредди – ВИЧ. Никто не мог предугадать, сколько еще он проживет. Работать вокалисту было все сложнее. Музыканты не были уверены, что смогут завершить даже релиз «The Miracle» 89-го года. Но Фредди продолжал приходить в студию снова и снова и смог закончить не только этот альбом, но и следующий «Innuendo» 91-го. В его трек-лист вошла песня с символичным названием «The Show Must Go On» — «Шоу должно продолжаться». Истинное значение этих слов поклонники поняли позже.

На момент записи «The Show Must Go On» Фредди Меркьюри не мог сам передвигаться. Его товарищи по группе сомневались, что он сможет исполнить такую сложную высокую партию. Но вокалист принял вызов и записал ее с первого дубля, хотя это, конечно, далось ему непросто. Вопрос своей болезни музыкант ни с кем не обсуждал. Многие из тех, с кем он работал, догадывались, но не были уверены на 100%. Правду знали только участники группы и самые близкие. 23 ноября 1991-го музыкант решил наконец раскрыть свою тайну миру и подтвердить слухи о том, что он болен СПИДом. На следующий день, 24 ноября, его не стало. Музыканту было 45 лет. Под конец жизни Фредди просил коллег об одном – сочинить как можно больше песен, чтобы он успел спеть, а не доработать эти записи уже после его смерти. Так и получилось. Последний альбом группы «Made in Heaven», сделан на небесах, вышел уже после смерти фронтмена в 1995 году. В трек-лист вошла композиция «Mother Love», последняя песня Фредди Меркьюри. Ему не хватило сил на то, чтобы записать весь трек целиком. Последний куплет пришлось исполнять Брайану Мэю.

Друзья, это была последняя запись Фредди Меркури «Mother Love». Сегодня мы посвятили эфир рок-истории группы Queen. Официально эта рок-история не закончилась в 91 году с уходом фронтмена, а продолжается до сих пор. Однако даже сами музыканты понимают, что найти замену Фредди Меркури невозможно. Они не стали работать в студии с другими вокалистами и сочинять какой-либо новый материал. Группа выступала с Полом Роджерсом, а теперь гастролирует с Адамом Ламбертом. Но официально состав она не обновляет. На афишах всегда указано «Queen плюс приглашенный вокалист». И это правильно, ведь именно Фредди Меркури всегда был движущей силой группы. Конечно, его яркие образы, харизма, эпатажное поведение на сцене и перед камерами не могли не привлекать внимания. Но самое важное – это абсолютно оригинальный взгляд на музыку. Queen не боялись экспериментов, которые в то время никто не мог себе даже представить. Эта группа не только во многом сформировала музыку 70-х и 80-х, но и до сих пор продолжает влиять на артистов всех жанров. Пожалуй, можно сказать, что Queen в своем творчестве, своих последователях и своих поклонниках будут жить вечно. Возможно, они это чувствовали, когда сочиняли хит «Who Wants to Live Forever?» «Кто хочет жить вечно?» Эта композиция подведет итог нашему эфиру. А я, Дмитрий Добрынин, на этом прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
1: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
0: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
2: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
0: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
2: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства. И началась новая эпоха.
0: Детство, отрочество, юность. Слушайте с 7 сентября по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда. В центре внимания специальная военная операция.
3: Противник не ограничен никакими моральными рамками, нормами права, в том числе международными. Террористический способ ведения войны для противника обычный. Мы в этом плане отличаемся.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкали.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Социальность ластоногих.
6: Ушастые тюлени, настоящие тюлени и есть моржи. Все эти три группы очень разные по образу жизни и по социальной своей структуре. По стилю общения с сородичами они все тоже очень друг от друга отличаются.
0: Зоолог Андрей Тупикин в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В воскресенье в 12:10 по Москве и в 15:10 по времени Омска. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
7: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. «Научный подход» по средам и пятницам в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, где предложил обсудить профилактику нарушений среди несовершеннолетних и меры по предотвращению подростковой преступности. Также президент назвал одной из ключевых задач сбережение мест памяти, а это не только воинские мемориалы, но и здания, где произошли знаковые события, сказал Путин на совещании Оргкомитета «Победа». Президент подчеркнул, что именно через личное восприятие формируется ответственность за отечество, национальная идентичность. Российские войска за неделю взяли под контроль 15 населенных пунктов в зоне спецоперации. При этом в том числе села Никаноровка и Грузская в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Средствами противовоздушной обороны за неделю было сбито 49 управляемых авиационных бомб, 19 снарядов реактивных систем залпового огня «Хаймарс» производства США, 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и свыше 6 тысяч беспилотников самолетного типа. В Черном море уничтожены 14 безэкипажных катеров ВМС Украины, говорится в сообщении Министерства обороны России. Досрочное голосование на выборах депутатов в Госдуму стартовало в пятницу за рубежом. Всего его организуют в 45 странах для тех, кто находится в труднодоступных местах. Первыми возможность сделать свой выбор получили россияне в Беларуси, Абхазии, Индии, Казахстане, Австралии, Алжире, Мексике, Таджикистане и Турции. Секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев в Ханты-Мансийском автономном округе Нефтеюганске. Он принял участие в открытии нового многофункционального спортивного комплекса «Феникс». Кроме того, Якушев поучаствовал в отправке гуманитарного конвоя в зону СВО. Нашим бойцам передали средства связи, автомобили для боевых задач, продукты и строительные материалы.
2: С момента начала специальной военной операции более 150 тысяч тонн гуманитарного груза направлено в зону проведения специальной военной операции. Также мы, естественно, работаем и с нашими приграничными территориями. Это Белгородская, Курская, Брянская область. И в постоянном режиме также гуманитарная помощь оказывается и там, в тех районах, которые постоянно находятся под обстрелом врага. Поэтому эту работу мы ведем системно и постоянно.
1: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов посетил подмосковный Подольск. Он возложил цветы к памятнику Ленину в центре города и побывал на местном хлебозаводе. Лидер коммунистов осмотрел производство и пообщался с работниками.
3: Я хотел поблагодарить коллектив, который успешно развивается, реализует социальные программы. Вот наша программа, еще раз показываю, она начинается прежде всего с продовольственной безопасности, регулирования цен на товары первой необходимости. А в составе этих товаров прежде всего хлеб, основные продовольственные виды, это лекарства и детская одежда, ну и детские товары.
1: Десять участков для голосования российских граждан, находящихся в недружественных государствах, будут организованы на выборах Госдумы в Калининградской, Псковской, Ленинградской областях у погранпереходов с Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией. Как сообщил член Центра избиркома России Павел Андреев, опыт выборов президента в 2024 году показал востребованность такого формата на фоне препятствий при организации голосования в ряде европейских стран. Напомню, что аналогичные механизмы был использован на выборах президента России в марте 2024 года. Уровень запасов газа в подземных хранилищах России достиг 90%, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе селекторного совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Тем временем уровень запасов в хранилищах Европы составляет лишь 65%, сообщает Ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры. Это на 17% ниже, чем средний показатель на эту дату за последние 5 лет. Миллер отметил, что наши зарубежные зарубежные партнеры, которые работают с российским газом в преддверии зимы, тоже чувствуют себя уверенно. Россия и Китай сейчас обсуждают проект газопровода «Сила Байкала» для поставок российского газа в КНР, сообщил вице-премьер Александр Новак во Владивостоке на заседании российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству. Он отметил, что российские компании на фоне ближневосточного конфликта вновь показали себя надежным долгосрочным партнером, поставляющим нефть по рыночной цене. Москвичи в эти выходные 5 и 6 сентября отмечают День города. Столице исполняется 879 лет. Масштабная праздничная программа охватит площадки по всей Москве. В мероприятиях, приуроченных ко Дню города Москвы, 5 сентября примет участие президент России Владимир Путин. По случаю праздника столицу украсили более 3500 флагов и декоративных конструкций, а на медиафасадах зданий на Новом Арбате покажут видеоролики, посвященные дню рождения столицы. Два дня бабьего лета ожидаются в Москве на следующей неделе, в частности 8 и 9 сентября. Об этом сообщила РИА Новости ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Она уточнила, что несмотря на холодные ночи от плюс 4 до плюс 9 градусов, днем воздух сильно прогреется. Во вторник будет около 15 градусов, а в среду вплоть до плюс 21, несмотря на холодные ночи. Еще раз напомнила Паршина. Синоптик отметила, что уже с четверга в московский регион вернутся дожди, но к следующим выходным воздух может прогреться и до 18-23 градусов, что вновь вернет погоду в рамки климатической нормы или даже выше. У меня на этом пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий, новые подробности, всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее вас ждет информация о спорте. Более подробно расскажем о погоде.
0: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Тренерский штаб сборной России объявил список из 38 кандидатов на вызов в национальную команду на осенний учебно-тренировочный сбор. Он начнется 21 сентября, а 29 в Казани состоится товарищеский матч сборных России и Ирана. Отмечу, что в расширенный список сборной России не попал один из лидеров «Спартака» Роман Зобнин. Полузащитник Андрей Мостовой перешел из «Зенита» в «Локомотив» на правах аренды до конца текущего сезона. «Очень рад, что перешел именно в «Локо», потому что это родной для меня клуб. В целом считаю себя воспитанником «Локомотива» и хочу как можно быстрее выйти на поле. Сейчас такое время, что я нуждаюсь в клубе «Локомотив», а «Локомотив» нуждается во мне. Верю, что это очень хорошее время для нашей совместной работы», — заявил Мостовой. 21-летний нападающий ЦСКА Артем Шуманский близок к переходу в «Акрон» на правах аренды, пишет «Спортэкспресс». В прошлом сезоне Шуманский провел 26 матчей и забил один гол. Сборная Свердловской области со счетом 92-69 обыграла команду Москвы в финальном матче баскетбольного турнира «Спартакиады народов России». Бронзовые медали завоевала сборная Московской области. Россиянка Ксения Мишарина заняла первое место на дистанции 7,5 километров на юниорском чемпионате мира на открытой воде в Аргентине. Это первое золото российских пловцов на этом турнире. Ранее Полина Козякина заняла второе место на дистанции 10 километров. Хоккейный «Спартак» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Евгением Свечниковым, который присоединился к команде чуть более 3 месяцев назад, подписав 2-летний контракт. По информации «Силы спорта», выплата компенсации не предусмотрена, однако Свечников получил зарплату за август – около 2 миллионов рублей. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, Петропавловске-Камчатском сегодня днем до плюс 14, облачный небольшой дождь. В Южно-Сахалинске 18-20, тепла без осадков. В Екатеринбурге дождливо, до 22 градусов прогреется воздух. В Новосибирске лишь 14, тепла, облачно, осадки. В Великом Новгороде 15-17 со знаком плюс и небольшой дождь. В Перми 20-22 градуса. Тепла без осадков. В Самаре до 25 градусов прогреется воздух. В Сочи плюс 25-27 и кратковременный дождь. В Симферополе до 29 градусов выше 0. Ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге местами кратковременные дожди. Днем плюс 15-17 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве ночью без осадков плюс 13-15. Днем облачно. Временами дожди, местами сильные и до 17 градусов поднимутся столбики термометров. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление упадет значительно ниже нормы.
0: Радио России. Люди. Presents Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Матюхиным. Presents Historicum.
5: В эфире Радио России программа «Настоящее историческое». Здесь мы говорим о настоящем, разбираемся в прошлом и заглядываем в будущее. Меня зовут Андрей Матюхин. Здравствуйте. Представьте себе лицей, где на переменах, да, как, собственно, и на уроках, кипит работа. Например, 11-классники создают прибор для обучения слабовидящих, а другие ребята разрабатывают метод выявления утечек электроэнергии и майнинговых ферм. И все это не в столичном каком-то учебном заведении, а в пензенской школе. А еще добавьте сюда особое отношение к нейросетям, которые, ну, не враг, как некоторые считают, а инструмент для развития. О работе такого лицея и не только поговорим с моим собеседником. Это Сергей Адамский, учитель информатики лицея современных технологий управления номер 2 города Пензы, победитель регионального конкурса «Учитель года Пензенской области 2026». Сергей Сергеевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Сергей Сергеевич, ну, во-первых, я вас поздравляю с победой в региональном конкурсе «Учитель года». И есть некоторые моменты, я читал об этом конкурсе и о вашей победе. Я знаю, что вы к ней шли, ну, во всяком случае, к победе в областном конкурсе целых 7 лет. И участвовали в этом конкурсе трижды. А что, интересно, изменилось в вас и в вашем подходе в этот раз, что позволило, наконец, взять золото?
6: Благодарю вас за поздравления. Да, это участие у меня получилось очень интересным. Я достиг этой цели своей с третьего раза. Что изменилось? Вы знаете, так сказать сложно, потому что основные подходы, принципы, отношения к работе, они были изначально заложены во мне. Просто с каждым разом методика и те вещи, которые я использую на уроках и в деятельности, они просто усиливались. И вот так и вышло, что на третий раз уже такая победа оказалась бесспорной.
5: Слушайте, ну это еще и упорство, Сергей Сергеевич, да? То есть вот вы не сдавались, целенаправленно шли к своей цели. А ребята вас, кстати, как-то поддерживали в этом?
6: Да, ребята очень сопереживали мне, потому что знали, что это не первый раз, и поражение уже в третий раз бы по-другому ощущалось, нежели там в первый раз. Поэтому старались как могли, и словами, и подходили, и вербально, и невербально, в общем, разными способами поддерживали.
5: Готовитесь к федеральному этапу?
6: Да, 24/7 идет подготовка. Каждый день что-то пытаюсь в уроке, который вот мы подготавливаем, что-то подправить, что-то изменить. Поэтому ни на день не оставляю этот процесс.
5: Это прекрасно, и хочется от души вам пожелать победы, Сергей Сергеевич, потому что, конечно, когда мы говорим об информатике, информационных технологиях, для кого-то это воспринимается исключительно как скучные предметы, но вот мы попробуем как раз в течение нашей беседы развеять эти некоторые мифы, и в том числе поговорим об использовании искусственного интеллекта. Но давайте несколько слов про сам лицей. Я знаю, что в лицее нет как такового жесткого отбора, ребята приходят в основном по месту жительства. Ну и вот интересно, что ваши ученики, я и в начале нашей беседы сказал об этом, создают, ну, такие удивительные вещи. Например, тренажер Куб Брайля, который дешевле и функциональнее промышленных аналогов, используется для людей слабовидящих или незрячих. А как вам удается раскрывать таланты, ну, в обычных, казалось бы, ребятах?
6: Дети, они все дети. Поэтому нет каких-то вот особенных. Мы относимся ко всем детям одинаково доброжелательно. Есть ребята, действительно, которые обладают тягой к техническим наукам, и с такими ребятами я как раз-таки и работаю. У части ребят была задумка сделать тренажер для того, чтобы ребятам с определенными трудностями, чтобы они смогли легче, быстрее изучать язык Брайля, да, шрифт Брайля.
5: Да.
6: И обговорив детали, алгоритмы работы, мы вышли с предложением к администрации лицея, сказали, что нам нужно для реализации этого проекта, и нас поддержали, после чего на оборудовании школьного кванториума, который у нас располагается на базе лицея, мы смогли 3D-печатью корпус реализовать, затем спаяли уже внутренности и сходили на апробацию к этим ребятам с особенностями и получили от них отзыв, от их наставников. И надеюсь, что эту задумку они не оставят, потому что в этом году они уже выпустились, и это все ляжет в их работу в университете и пойдет уже в диплом.
5: Как такие идеи рождаются, Сергей Сергеевич? Как это происходит? То есть вы мотивируете, ребята сами замотивированы, а они где-то извне черпают эти идеи?
6: У нас в лицее очень насыщенная технологическая среда. Во-первых, это вот и кванториум, первый в Поволжье школьный. И у нас создается технический музей прямо вот у меня в кабинете. И, глядя на все это, просто невозможно не заинтересоваться тем, как что работает, просмотреть эволюцию различных устройств, в том числе и устройств для нуждающихся людей. А идея, ну, во-первых, это не я все сам придумываю, у них уже откуда-то эти мысли появляются, то ли они наблюдают за окружающим миром, то ли смотрят уже конкретно, какие можно идеи реализовать на современном рынке, и делают какие-то выводы, после чего подходят к научным руководителям и консультируются, можно ли что-то сделать с этим.
5: Как вы на это реагируете, на эти идеи, как включаетесь в работу, и самое главное, в чем ваша помощь заключается? Вы просто курируете эту работу или подсказываете, где и каким образом это реализовать?
6: Я очень позитивно отношусь ко всем ребятам, особенно к тем, у которых есть идеи или просто задумки что-то сделать своими руками. И включаюсь в эту работу, сразу же выстраивая этапы работы над проектом, мы садимся анализировать текущее состояние вопроса. Было ли кем-то уже такое сделано? А если сделано, то какие недостатки в тех изобретениях, которые уже существуют? После чего делаем вывод, нужно ли нам создавать вот то, что было задумано, или же будет изобретение еще одного велосипеда. Но, знаете, даже если выражаться вот такими фразами, да, изобретать велосипед в плане обучения, это очень даже хорошая практика, да, повторить что-то своими руками. Потому что они ведь обучаются, они не обладают еще профессиональными навыками в создании таких вещей. Это вот как проба пера. Просто вот у некоторых она получается выдающаяся, назовем это так.
5: А какими проектами еще можете поделиться? То есть какие, может быть, еще интересные идеи рождались вот непосредственно в вашем учебном классе?
6: У нас есть, да, интересные проекты еще помимо названных. Например, вот в музее нашем появился ключ телеграфный, но сам по себе, как вы понимаете, он не работает, да, потому что он работает на замыкание-размыкание, а вот самой станции телеграфной, да, уже мы не найдем. И ребята, старшеклассник и семиклассник, объединились и сделали такой проект. Тренажер для азбуки Морзе. То есть взяли микроконтроллер, соединили вот с этим ключом, и получилась клавиатура, при помощи которой, то есть вот вы замыкаете-размыкаете, да, вот точки-тире набираете на этом ключе, а на компьютере уже буквы появляются, символы. Вот такой вот интересный проект есть, неординарный.
5: Да. Слушайте, ну прямо интересно. Но я, знаете, поделюсь, вот все-таки читал и о ваших уроках, и о вашем подходе. И вот интересно, пишут, что, ну а сейчас я хочу, что называется, от вас-то услышать, что вы используете такой междисциплинарный микс, междисциплинарный подход, и вы соединяете информатику, физику и даже философию. Например, используя розовые очки для разговора о честности и восприятии реальности. А как такие идеи рождаются и нестандартные уроки? И зачем это современному школьнику?
6: Такой подход, он стимулирует познавательную деятельность, любопытство у ребят, потому что обычные вещи могут выглядеть как-то по-необычному. Например, вот все мы привыкли к тому, что нас окружают экраны различные, телевизоры, телефоны, но мало кто понимает, как они устроены. А на самом деле, если вот снять слой, один, пленку с этого экрана поляризационную, то получится так, что изображение на экране пропадет. А если эту пленку применить затем в очках, да, сделать очки из нее, то получится такой приватный просмотр контента на экране. И таким образом можно сделать отсылку к розовым очкам, то, что мы в очках видим вот что-то одно, а без них этого уже не видно. Такая философская задумка была в основе названного вами примера именно с розовыми очками.
5: Очень интересно, Сергей Сергеевич. Но, знаете, я тоже работаю с ребятами, но это постарше, со студентами. И у нас, конечно, не точные науки, а именно гуманитарные направления. Как преподаватель периодически с ними встречаюсь, вижусь и... Вот мотивировать, мне кажется, ребят, если они чего-то хотят, но где-то сомневаются. Один из самых сложных процессов. Как вам это удается? Какой у вас, может быть, есть личный профессиональный секрет, как мотивировать школьников добиваться поставленных целей?
6: Очень просто, личным примером. Просто постоянно видно, что я нахожусь в какой-то творческой деятельности, постоянно что-то создаю, и невозможно это не замечать. И дети, которые... вокруг находятся на уроках, на дополнительных занятиях, внеурочных. Они тоже загораются идеей что-то вот тоже сотворить такого необычного. Более того, после того, как формируется, ну, назовем это комьюнити определенное, да, по интересам,
5: так,
6: среди детей, то и они начинают вовлекать в эту деятельность своих сверстников. Грубо говоря, если мы возьмем семиклассников, и они будут работать над проектом, то шанс того, что их одноклассники не будут знать, чем они занимаются, равен нулю, потому что они между уроками все равно будут рассказывать, что вот мы там такую вещь запрограммировали, будут ее показывать. А те ребята, они придут в то место, да, вот в технический центр, где я работаю, и посмотрят, что же они на самом деле сделали, и начинают спрашивать, а как, а что, а как сюда попасть, ну и прочие вопросы. Так вот и получается каскадный эффект такой.
5: Угу. Как говорят в народе, сарафанное радио, да, работает очень активно. Напомню, что мы общаемся с учителем информатики Лицея современных технологий и управления номер 2 города Пензы, победителем регионального конкурса «Учитель года Пензенской области 2026» Сергеем Адамским. Сергей Сергеевич, ну, давайте еще такой вопрос. Раз мы говорим про информатику и современные технологии, не могу не спросить вас про искусственный интеллект. Более того, появляются новости о том, что более 250 тысяч учителей собираются уже вот с сентября нынешнего года обучить основам искусственного интеллекта, чтобы они применяли эти знания в своей работе. Ну вот в эпоху бурного развития нейросетей и искусственного интеллекта, как вы считаете, все-таки это помощник для учителя и школьника, и в какой степени?
6: Искусственный интеллект, точнее, генеративные вот эти нейросети, которые сейчас существуют, они должны выступать инструментом для реализации тех компетенций, которыми человек не обладает. Например, ребята с гуманитарным укладом, в гуманитарном профиле, который обучаются, они программированием как таковым не занимаются. Но у них вот есть идея создать тренажер, например, по русскому языку, да, вот чтобы правила тренировать различные, написание слов. А как сделать? Они не понимают, либо не знают, либо времени на это нет, потому что они экзамены выбрали уже сдавать не информатику, и времени углубляться в нее нет. И вот здесь как раз-таки можно обратиться к нейросетям, задать четкий план, четкие указания задать, чтобы нейросеть помогла этот тренажер реализовать, чтобы эта задумка не была положена в стол и не осталось там как что-то нереализованное у человека. То же самое касается и учителей. Можно при помощи нейросетей создавать интерактивные различные приложения, которые можно использовать с интерактивной доской. Схемы, планы, и со всем этим взаимодействовать прямо в ходе урока. То есть не просто просить план урока мне составь, там разбей, чтобы тут была мотивационная часть сильная, тут, чтобы у меня закрепление было, а создать конкретные вещи, которые можно открыть и прямо во время урока как инструмент использовать.
5: Ну, это, конечно, требует определенных знаний и навыков, прежде всего, от учителя, конечно.
6: Естественно, каждый учитель умеет планировать деятельность и четко излагать свои мысли и формулировать инструкции. А самый лучший навык в работе с нейросетями, который позволяет нейросетям понять, что им нужно сделать, это как раз-таки четкая инструкция. Без нее даже и картинка у вас получится не та, которую вы хотите.
5: Да. Это правда. Но есть еще один момент, один нюанс, который связан с домашними заданиями. Вот есть готовые домашние задания, определенные шпаргалки, и это, ну, прямо скажем, вечная головная боль учителей. И с появлением вот нейросетей, генеративного искусственного интеллекта, к сожалению, эта проблема приобретает все такой новый и новый масштаб. А как вам удается строить свою работу, чтобы дети, ну, не просто, скажем, скармливали задания нейросетям, а действительно учились?
6: Да, такая проблема существует, она очень актуальна не только для школ, но и для колледжей, и для университетов, для любого образования, потому что мы не можем проконтролировать, как именно, кем будет выполнено домашнее задание. Поэтому я предлагаю просто общаться с обучающимися о том, что было сделано дома, как это было сделано, если это целесообразно, конечно. Потому что если мы говорим о сочинении, вот он его сгенерировал и принес, да, и непонятно, вот это он сделал или нет, пока мы с учеником не поговорим.
5: Да.
6: Да? А вот почему ты так вот считаешь? Если мы про программирование говорим, то я бы задавал вопрос, а почему вот здесь именно вот такой подход использован? Ведь есть и другие. И вот если я получаю ответ с обоснованием того, зачем тот или иной метод был использован, грубо говоря, зачем эти переменные вот в этом коде используются, я получаю на это ответ, то я могу сделать заключение о том, что домашний

0: детей, оно, наверное, не очень хорошо, как мне кажется. Как вы думаете?
1: То есть нужно под присмотром взрослых, вы имеете в виду, или как это делать? О чем вы?
0: Тут проблема в том, чтобы нейросеть была специально создана для работы с детьми. Ведь ее же что ни спросишь, она почти все ответит. Она же не всегда останавливается в своих рассуждениях. Либо, да, под присмотром родителей, или в школе под контролем учителя.
1: Сергей Сергеевич, ну а тут, знаете, развивая эту тему, а как вам кажется, насколько в этой степени раскрываются коммуникативные навыки нынешних школьников? Потому что, ну вот с этим же есть проблема, да? Мы говорили про экраны, экранное время, про погружение в глобальную сеть, в соцсети и так далее, и так далее. И есть ряд исследований, где сказано, что нынешние школьники все-таки все меньше и меньше владеют коммуникативными навыками. А вы же говорили выше, что просите школьника объяснить, как он выполнил ту или иную задачу, и как ребята с этим-то справляются?
0: Если дети изначально не понимают, что я буду спрашивать подробно про домашнее задание, то они подходят, честно говорят, я не сделал, или там я списал. И понятно, здесь мы беседуем о том, что надо бы все-таки выполнять задание, да, развиваться, изучать это все. И в дальнейшем уже таких проблем не возникает. То есть они знают, что я буду спрашивать, буду просить объяснить, и они к этому подготавливаются. А насчет проблемы с коммуникацией, ну, я бы не сказал. Я вижу, как дети на переменах. Да, есть те, которые в телефонах на переменных зависают, но есть и те, которые выбирают общение, таких большинство. Современные школьники, особенно старшеклассники, они больше общаются между собой, нежели переписываются.
1: Это прекрасно, это прекрасно. Чуть-чуть переключимся на другую тему, но достаточно важную. Есть такая информация у меня, что вы работаете над созданием лицейского технического музея. Расскажите, пожалуйста, об этой идее и как вы ее видите, что это за экспозиция, для чего она нужна современным детям, которые, ну, в большей степени привыкли ко всему цифровому.
0: Лицейский технический музей, его главная задача – это познакомить детей с эволюцией различных устройств, то есть как вот мы дошли до телефона, до современного, до смартфона. До этого были какие-то предпосылки, да, компьютеры разного характера, были механические какие-то, да, арифмометры, счетные машины. И наблюдая за тем, как то или иное направление развивалось в технике, и самое главное – не просто обсуждая это, а наблюдая конкретные уже устройства и приборы, которые находятся в рабочем состоянии, ребят начинают понимать, что вот это вот не из пустоты все эти достижения взялись, что за этим стоят люди, многолетние, даже десятилетние работы различных ученых. И таким образом прогресс человеческой мысли и техники – он необходим, а для этого нужно развиваться самому и практиковаться в разных направлениях.
1: Какими экспонатами этот музей может наполняться, Сергей Сергеевич?
0: Я стараюсь его наполнять экспонатами, связанные в первую очередь с информационными технологиями.
1: Так.
0: То есть можно увидеть носители информации из разных времен. Это и диски железные, которые в одних из первых компьютеров использовались, и даже лампы вакуумные есть, из которых компьютеры состояли. Если мы идем чуть дальше по времени, то это магнитные ленты, ну, понятно, дискеты, и так далее, если мы говорим про носители информации. Также есть очень интересные экспонаты. Это нотные диски из шкатулок музыкальных. Возраст у них большой. Это с 19 века вещи там находятся. И такие нотные диски мы даже распознавали при помощи компьютерного зрения, пытаясь их воспроизвести. А вот у нас есть очень интересный нотный диск для полифона. На нем записан гимн Российской империи. Нам очень было интересно узнать, а как же он звучит. И вот мы распознали на просвет этот вот перфорированный диск и смогли мотив услышать, который на этом нотном диске записан. А так есть, например, пензенский арифмометр.

0: Томометр ВК-1, который насчет Маши производился у нас. Есть синтезатор тоже, который наш местный, пензенский. Компьютер с Ура и так далее, и так далее. Очень много разнопланового находится.
1: Очень интересно, и дай бог, чтобы пополнялся этот музей новыми, необычными, интересными, исторически важными такими экспонатами. Сергей Сергеевич, вот если бы вы могли дать какой-то один совет коллегам, учителям или, например, родителям, которые хотят, чтобы их дети не боялись технологий, а дружили скорее с технологиями. Знаете, вот я как гуманитарий всегда об этом думал, когда еще в школе учился, потому что мне больше гуманитарные дисциплины нравились. Я так немножко завидовал ребятам, которые с технологиями на «ты». Так вот, если бы вы такой совет давали, что бы вы сказали?
0: Так дети не боятся современных технологий, они с ними на «ты». А если давать совет учителям, то я советовал бы почаще выходить из своего кабинета,
1: так,
0: выходить из комфортных условий и смотреть, следить за тем, что происходит в мире в плане технологий, и пробовать эти вещи. И желательно потом приходить к детям и рассказывать о своем опыте взаимодействия с нейросетями, с различными вот этими вот сервисами, которые музыку позволяют создавать, изображения.
1: Да.
0: И, наверное, в процессе вот этой практики эта боязнь и отсутствие этих компетенций, они должны уйти.
1: Спасибо вам большое, Сергей Сергеевич. Напоминаю, учитель информатики Лицея современных технологий управления номер 2 города Пензы, победитель регионального конкурса «Учитель года Пензенской области 2026» Сергей Адамский. Сергей Сергеевич, спасибо вам за разговор. Меня зовут Андрей Матюхин. Всего хорошего.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
3: И вновь Радио России. Очень здорово, друзья, что вы нас слушаете. А меня зовут... Угадайте, как... Да, не угадали. Дмитрий Таиров. Зато вы обязательно угадаете, кто в программе «Психология» сегодня самый-самый званный, самый важный, самый нужный, самый любимый гость. А вот тут, конечно, ошибки не произойдет. Конечно же, вы угадали. Это Ольга Ивановна Маховская.
4: Тут они думали, что...
3: Ольга Ивановна Маховская сегодня с нами, друзья. Благодарите вместе со мной сразу же за появление в нашей студии. Ну и, разумеется, за интереснейшую беседу сегодня. В этом выпуске мы вот о чем поговорим. Забота или контроль? Часто возникает такой вопрос, когда близкие проявляют слишком много внимания, и не только близкие, и отдаленные к вам, и вы не можете разобраться, что за этим. Вот вроде бы человек заботится, а приглядишься, контролирует. Психолога об этом мы спросим.
4: Это вопрос к тому, кто рядом, когда вы попали в беду или переживаете какой-то кризис. Вот тогда приходится критически оценивать и свое окружение, поскольку это ваши ресурсы движения. Или наоборот, ваши тормоза. И здесь странное может быть открытие, что люди, на которых вы 100% полагались и думали, что вы с ними до конца дней будете, а вдруг куда-то исчезают или дают плохие подсказки, или начинают критиковать, или уговаривают вас ничего не предпринимать, удерживают вас в прежнем положении там, где уже нельзя стоять на месте.
3: Позвольте уточнение. Вы сказали, что вы предполагали, что вы с ними до конца. Вы с ними или они с вами?
4: Возможно.
3: Весь привыкает к тому, что да, что этот человек всегда рядом, а я могу и, в общем-то, отойти в сторонку. А вот он нужен только тогда, когда он мне нужен. Вот такой вот эгоистичный.
4: Ну, такой потребительский, может быть. Но, знаете, люди бывают иногда более изощренными манипуляторами. Они понимают, что откровенно потребительскую позицию занимать нельзя. Нужно хотя бы изображать заботу.
3: Слишком,
4: на слова.
3: Очевидно.
4: Да, и, в общем-то, слова ничего не стоят, пока не наступает момент, когда нужно, не знаю, доставать денег из карманов или где-то дежурить ночью, подвигаться и что-то делать конкретно.
3: Подменять живого человека, друга своего, да, в нужный момент, это помощь такая.
4: А поддерживать, да, и очень четко обозначать
3: осязаемое.
4: Свою позицию. Болезненные ситуации тоже в жизни случаются. Люди, которые используют заботу для того, чтобы держать вас в узде под контролем, не давать вам двигаться. И самая типичная фигура – это ревнивая подружка, с которой вы с детства. Там общие друзья, общее мнение. Но потом жизнь разводят. И иногда разводят серьезно, потому что кто-то уезжает, кто-то учится, кто-то выходит замуж и так далее. Лет через 10-15 обнаруживается, что вы как будто бы как родные сестры до сих пор обнимаетесь, целуетесь, но тем не менее ревность есть, и здесь подруга может играть такую роль даже зловещую.
3: Роковую.
4: Знаете, это очень легко обнаружить, кто у вас подружка. Да, это важно, потому что, когда мы маленькие, то мы дружим с тем, кто рядом живет. А вот если тебя подружка встречает и говорит, что «Ой, у тебя гольф сполз», «Ой, у тебя пуговица оторвалась», первая реакция на тебя критическая, то это должно вообще как-то настораживать, потому что вот эта попытка обесценивать тебя и твои усилия или там...
3: А позвольте вопрос, а подобного рода поведение инициируется, инспирировано копированием своих старших? Или это более сложные внутренние механизмы, которые ребенка создают уже вот таким способным обесценивать до достижения твоего приятеля или приятельницы?
4: Дети бессознательно же усваивают, и точно так ведут себя родители. Mm-hmm. Когда постоянно критикуют своих детей, они потом такое же отношение выносят и из дому, и компенсируются где-то, потому что им нужно осознавать, что они не одни такие плохие, все вокруг такие неаккуратные, или не очень умные, или не очень везучие, и так далее. Вот чрезмерная критика и контроль в доме, конечно, приводят к тому, что ржавчина проникает в другие отношения. Ну и в супружеских парах, знаете, когда за вами следят, муж или жена следят друг за другом, то трудно понять, это забота, желание помочь в трудный момент, желание разделить эту жизнь до конца, или это изнуряющий контроль, когда ты должен комментировать свою жизнь в телефонную трубку, отчитываться и чувствовать, что ты уже как-то приукрашиваешь версию, не всех упоминаешь, с кем ты разговаривал, чтобы не возбуждать излишний интерес и ревность. До какой степени мы можем выворачивать себя, до какой степени я могу рассказывать о своей жизни и выслушивать тоже в ответ, до какой степени.
3: Вот ну, а скажите, к вам приходят пары, которые вот ощущают, что дискомфорт в их существовании возник после того, как кто-то или оба они явно завышенный интерес стали проявлять под видом заботы, то есть случилось то, о чем мы сейчас говорим. Говоря о том, что я тебя бесконечно люблю и не могу без тебя. На самом деле это все просто контроль. К вам приходили такие пары, которые эти сами осознавали? Знаете, что вам в этом случае советовали?
4: Это очень частая проблема. Угу. Да, и очень частые вопросы. Казалось бы, что чаще подвергаются такому гиперконтролю у мужчины. Неудержимое желание посмотреть, как он живет на самом деле, почему он вдруг стал пресс качать, где он задержался и так далее. Особенно, если жена не очень занята и просто ждет к ужину, а его нет. Да, да. Вот это напряжение нарастает.
3: Это в какой-то мере оправдывает желание. Ужин на столе, а для кого?
4: Она хочет дополучить это внимание так или иначе и считает себя в полном праве. Ну, мужья используют такие способы. Например, пожилая пара приходит вместе со своей дочкой, и муж просит все время дочку, чтобы она звонила маме, узнавала, где она, потому что они по-разному проводят старость. Он с внуками, она в путешествиях. И он хочет быть уверенным, что она путешествует не с молодым возлюбленным, а действительно со своей подругой, как она.
3: Он с внуками, а она в путешествиях? Пожилая пара?
4: Да. Мир полон парадоксов, поэтому каждый раз вытягивается от удивления лицо, потому что все должно быть наоборот. Или люди должны вместе путешествовать и наслаждаться жизнью. Но это только в кино и в картинках. Да, вот двое берутся за руку и уходят. К старости обычно накапливают груз неразобранных обид и приходит к психологу с этим бесконечным вагоном претензий. При этом ты смотришь на эту пару и четко понимаешь, что когда кто-то из них заболеет, этот второй бросит все, забудет про все обиды и сделает все, что нужно.
3: Но это аргумент. Еще да. Какой весомый, если вы так уверены в этом? И вы...
4: Ну, я этот вопрос задаю прямо. Что произойдет, если, да, потому что риск нарастает с возрастом.
3: А вдруг это тоже своего рода мимикрия?
4: Вот опыт показывает, что в трудные моменты они друг друга выручали и никогда не сдавали. И 70 лет их не настигли болячки, силы еще есть, но одному хочется уюта, тепла и внимания, а другому хочется побегать еще на травке, да, пока есть ресурсы.
3: Ольга Ивановна, мы очертили меловой круг проблемы, а теперь несколько слов для аудитории, когда ты это понимаешь, как себя вести, что делать. Понимаешь, что это не забота, а контроль. И обижать не хочется.
4: Нужно просто трезво оценивать ситуацию и понимать, что обращаться к этому человеку бессмысленно. Он зависает в трудные моменты. Когда он видит, что ты передвигаешь шкаф, он не идет помогать.
3: И советует тебе более удобную позу принести.
4: Да, он просто,
3: ты неправильно двигаешь.
4: Он просто ждет, когда ты закончишь это скучное занятие. Да, вот нет такой сопряженности.
3: Следовательно, поняв подобное,
4: да.
3: Лучше всего дистанцироваться и забывать.
4: Что у вас,
3: с этим человеком.
4: У вас, дистанцироваться, понимаете, оставить его в ранге приятелей и просто не звать их в трудную минуту, потому что опыт показывает, что есть люди, которые умеют помогать и помогают без конца. А есть люди, которые без конца говорят о своих достоинствах и никогда их реально не проявляют.
3: Mm-hmm. Ну, а что же делать все-таки тем, кто сочетался узами брака?
4: Прикалываться, я
3: думаю. Дай бог, чтобы до второй половины хватит.
4: Но, вы знаете, любопытства друг к другу хватает надолго. Второй совет – это надо друг друга учить. Просто показывать, как это делают те, кто умеет помогать. Не все потеряно и в этом случае.
3: Не все вообще потеряно. Всегда есть возможность что-то изменить.
4: Что-нибудь найти.
3: Да, найти и изменить в лучшую сторону. Ольга Ивановна Маховская была с нами. Меня зовут Дмитрий Таиров, друзья.
4: Всего доброго. До свидания.
3: До свидания.
2: Психология. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. На правах рекламы.
1: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
5: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
1: Но цифры действительно пугают.
5: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
1: Но почему это происходит?
5: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка избытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
6: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
5: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
6: А разве это не так?
5: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабиталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабиталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабиталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабиталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
6: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабиталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
8: Я могу смело сказать, что Диабиталь – это действительно революция. Эволюция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабиталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
6: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
8: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
6: А вот что насчет технологии производства?
8: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
6: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
8: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 10133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
8: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю: 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
6: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
7: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Ансамбль «Мзиури. Юные таланты Грузии».
9: Мы знакомили детей разных стран, разных республик с национальными нашими традициями, открывали их всему миру. Регулярные репетиции, концерты и гастроли учили нас организованности, трудолюбию.
2: Певица Нино Кабиашвили. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 11:10 по времени Магадана. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
10: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
2: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
11: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
2: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
10: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
2: Максимова по воскресеньям в 13:10 по Москве и в 12:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин предложил для удобства объединить все программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе. Об этом он заявил на заседании Российского оргкомитета «Победа». Вооруженные силы за неделю вывели из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, которые обеспечивали прием и хранение грузов военного назначения. Дональд Трамп заявил, что его спецпосланники во время предстоящего визита в Москву представят предложение по прекращению конфликта на Украине. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза и предложил обсудить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, а также меры по предотвращению подростковой преступности. Глава государства предоставил слово для доклада министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору Александру Гуцану. Также на заседании Оргкомитета «Победа» глава государства предложил для удобства объединить все программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе. Владимир Путин отметил, что рост туризма по России будет расти.
2: Будет правильно объединить все государственные, региональные, общественные программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе, чтобы людям было удобно выбрать маршрут с учетом своих возможностей, интересов, состава группы, узнать, как доехать, где поселиться, где детей покормить и так далее. Подобрать профессиональных экскурсоводов. Повторю еще раз. Важно, чтобы работа по сохранению памяти о защитниках Отечества, важнейших событиях истории страны, выстраивалась в рамках единой государственной политики, общими усилиями граждан, власти, бизнеса и общественных структур.
1: Президент Российской академии наук Геннадий Красников рекомендовал Оргкомитету «Победы» присвоить звание города трудовой доблести 12 российским городам.
3: Трудовой подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны – это не только пример самоотверженного служения Родине и беспрецедентной мобилизации ресурсов в военное время, но и яркое свидетельство личного вклада жителей страны в победу. Предложил бы остановиться на следующих 12 претендентах. Первоуральск, Королев, Йошкар-Ола, Вятские поляны, Саранск, Черемхово, Уссурийск, Березники, Копейск, Серов, Ухта, Бийск. В годы Великой Отечественной войны предприятия этих городов награждались орденами и красными знаменами Государственного комитета обороны.